0: охуеть.
1: Так это такой раз попал, в бою прям было.
2: Всемку, это снова я. Это я. Маску одел. Привет всем, эй, ку. Похож, да, это как у Лада Волокакаса. Похож, маску. Алло.
3: Уговор или что?
4: Или что? Ебать, ты там, походу, не только бахнул.
3: Ну, когда 36 в вывозках, нахуй, да, тогда, наверное, скорее всего, так. Так что иди дрочи дальше.
4: Ага, давай.
5: Ты меня, по-моему, не дополнил, да? И шак и будь, ты меня буречка мада, брат, нет, я не буду, бля, с тобой рад, ты меня не возьмешь, мой машина, бля.
4: Сколько ты?
6: Не, парни, все правильно сделали, он, блядь.
7: Братан, ты... Еще раз, так сказать, я записываю откуда.
5: У тебя желание есть, брат? Посмотрите, я командир моего машину, мою технику, ладно, эту, желание, брат.
8: Командир, приветствую, ёбри, привет, Митя.
5: Тебе моя техника надо, не надо, брат, если на машину я уеду отсюда, брат.
8: Бля, кто это там, ебанутый?
5: Меня Алик зовут, Алик меня зовут.
4: Нету твоего желания. Алик, иди нахуй.
8: Командир, я правильно понял?
5: Я так понимаю, тебе не подход моя машина, да? Если нету, не нужна машина, поехала отсюда, бля, твою душу вибу, бля.
6: Креатив.
9: А, привет.
10: Зачем мозг вообще?
9: Это я выношу, блядь, я наоборот ищу, блядь, кто это пиздит там.
6: Вот, выкидывай его, и все будет нормально. Выкидывай.
9: Да я не знаю, кто это, блядь.
8: Командир,
5: эй, бля, шакалы ебучие, рты, бля, закрыли, я вообще души ебал всех, бля.
9: Что пиздит, бля?
8: Командир, закрой кому-то, чтоб они не...
4: Да нормально, сейчас в бой уйдем, все закроется.
5: Меня Алик, имя мой, меня Алик зовут Кутакбаши, Алик, мое имя полное, Алик Кутакбаши, Кутак. А ты вообще там закнись, алкаш, бля, кончили, ты, бля, там что совсем напился, бля, ты шаг твой, закнись, а нахуй я твой душа въебал, бля.
11: Ты, блядь, одну нашу комнату, сука, пидор, разогнал за этого своего
5: труда. Я твое все ебал, бля.
11: Ты пидор, ебаный.
8: Друг, который в чате, а что надо сделать, чтобы твоего ишака... Ну вот, может, подскажешь или агрессивно ответишь. Друг вышел, да?
5: Вы все здесь говной, бля. От вас говной воняет, бля.
8: Ты, который говоришь из незакрытой комнаты, расскажи, что надо делать, чтобы твоего любить.
5: Тебе надо пойти нахуй отсюда, бля.
3: Не нужно вообще ебать.
5: Ребяточки, информация поступила, что Панкрат любит хуи сосать, бля.
3: Ну да, и твою мать.
12: Блядь, он пришел. Блядь,
8: а откуда он появился вообще в чате? Его нет, он пиздит.
3: А, это, я потом расскажу. Король, ваш сеня на кого?
12: Давай, бери.
5: Вы не сможете поиграть. Осталось 15 минут, у вас ничего не получится. Вы не будете играть, я заблокировал доступ вам.
3: Да, ты только хуй можешь свою заблокировать.
5: Вы все пидорасы. Вы когда машинами ставите? Вы тряпки, вы говна, блядь.
8: Командир, откуда он пиздит?
5: Я доминирую над всеми вами. Вы никто, вы дерьмо. Я крутой, а вы не очень. Вы говно, я сильный.
8: Он типа с колен отсасывает или что?
3: Это, бля, это не нейросеть, долбоёбы, блядь. Успокойтесь.
8: Да, похуй, пошёл нахуй тогда. Вот. Блять, просто он в третьей, четвертой катке, блять.
3: А Рача, второй бери нахуй, Арту нахуй. Тестовый цей не пойдет, у нас.
5: А мы нахуй брать или не нахуй? Как брать-то, бля?
3: Да в рот бери просто.
5: А, понятно, ты с нейронкой разговариваешь, ебать ты долбоёб, иди-ка ты нахуй.
3: Да. Угу.
5: Да, типа слушаю я вас,
8: чурка,
5: конечно.
8: Чурка наебать решил,
5: сразу,
8: да?
5: Сразу понимаю, что вы
9: нет,
5: все три...
9: Нейронка хуйня, сам ты хуета, блядь, ебатите.
3: Да богу, ты чё, у кого 261 есть ещё?
5: Ебать, вы все конченые.
8: У меня, у меня есть 261.
5: У тебя есть защекой мой хуй, ты пидор.
3: Бери 261. Давай бери.
8: Сейчас.
5: Панкрат, крыса ебаная, пидорас, верни деньги пацанам-соклановцам, ты пидор, бомж.
8: Командир, случайно крестик нажал, нажми обратно.
5: Панкрат, бомж ебаный, вор, сука, он украл мой премию.
3: Ты чё, я твою мать выебу, нахуй зарежу её просто.
5: Прикинь, ах ты пидорас, вы слышите, и как все, он разговаривает, это неадекватный человек.
9: А я ещё это пидорас, блядь, я ещё 20 ножевых сделаю, блядь.
5: Пососёшь 20 раз, ты полувялого.
3: в этом хуесоска нахуй нищая съебался на.
9: Да, да, да, я еще 20. А это, слышь, вот этот пятый сидит, хуйня, слышь, пиздит.
3: Да не, я знаю, кто пиздит потом.
8: Да.
9: Я пятого заблокировал, вот он перестал меня пиздить.
8: Я после такой хуйни, таких бычок.
9: Ну ты своим ебал завалить, дебил, блядь.
0: Слышь, ты свинья ебаный, сейчас
9: придет. Ебаный, блядь, ебался. Сел, блядь, ебал свой завалить.
3: Да вот это вода. Артур, а есть ЛТшка у тебя, нет?
0: Соси хуй, блядь, какая арта?
9: Чё ты в натуре
0: петуха, босса, арте только пидоры играют.
8: Мужики,
9: давай, остались,
8: мы, по-моему, перепутали, с кем ругаться, блядь, там было 3-4, блядь, каких-то черных, которые, блядь, странные были, пиздец.
9: А из пятый все пиздец?
8: А мы между собой сейчас начинаем.
3: Блядь, а там... не, у нас все нормально, ебать. Так, Риста,
9: вы... Не, он пиздец, я просто это... У меня громко хуйка.
3: А не, нормально. Да...
8: Давайте
9: у меня просто с большого телевизора звук выходит, у меня моя спит.
3: Короче, это... бери, Артур, Артур.
5: У
3: бери,
5: тебя Артур, твоя не спит, я ее сейчас ебу твою.
8: Вон, блядь,
9: да, черная. Да, я смотрю.
8: Черная опять появилась.
5: Смотри, смотри, куколт.
8: Командир, давай. Закрой комнату, чтобы черного этого не было.
3: Да все нормально, я знаю, кто-то пиздит, нахуй. Пусть это хуй, Таничи пиздит дальше, нахуй.
13: Да, нет, стоп, я нахуй. Зря выкинул.
9: А, ты это вот забери, он нечаянно выкинул.
3: Да, да он нахуй ничего не берет, нахуй. Я говорю, Арту бери, нахуй. Да нет, нахуй. Берешь, нет?
13: У меня нет арты.
3: Ну нахуй ты зашел тогда, блядь. Арта есть? Террор.
14: Ебать вас, сетап, нахуй.
5: Эва, да нет, это все нахуй. Пидорасы, есть, я есть, смотрю, есть. Смеюсь с этих пидоров, блядь. Это тут командир Панкрат, его девушка черный. Там пидор, еще на телевизоре, и звук у него. Да, они в очко долбятся, два пидора. А я его жену ебал, прикинь того да, дебила, у которого да. На телевизоре звук включен.
3: Зато ты ебал, нищая хуйта, сидишь с 1000 рублей, нахуй.
8: Блядь, командир...
9: Так, слушай, а ты если там кто-то такой, блядь, не в рот ебаться, блядь, а почему мы тебя не знаем тогда, блядь?
3: Да вот, это мой пиздит, понял, нахуй? Потому что не знаю.
9: Потому что тебя никто не знает, чувырло ты, чмо ебаный по жизни, блядь.
3: А тебя знают?
9: Меня знают, если я вот скажу свое имя, блядь, фамилию.
3: Деревня, деревня.
9: Да хуя людей, блядь. А ты гандонище там, который, блядь, тебя никто не знает, там проходит, блядь.
15: Возьми с собой и все.
3: Да долбоёбы
5: его. Как да тебя не... зовут? Я хочу знать, кто ты.
15: Вот, Алекс Н. Вот, найди меня, и я потом тебя просто трахну во все щели. И ты тогда не сможешь ничего.
5: Да, петушиная лога.
8: Командир, правильно. Ты пригласи одного человека,
15: смотрю, я знаешь как? Я мужиков люблю. Ты понимаешь это?
5: Ах, Панкрат, да.
15: Ты просто раскройся и все.
3: Поехали, крайний бой.
15: Потом не выебуйся.
3: 50 минут, 10 секунд. Готов, все жмите, поехали.
5: Ебать, все, пидоры все. Собираются, сейчас будут в очко долбиться.
8: Командир, закрой комнату, чтобы
3: я не пиздить. Я закрыл, готов, Рич, на тестовый Т нажми, пожалуйста.
8: Комнату закрой, блядь, чтобы он головой не ебал.
5: Комната пидорасов, вы будете все попущены, я слежу за вами, я буду с вами в бою, я буду вас попускать. Здравствуйте.
0: Чем лучше из них играешь?
16: Орсо.
5: Здравствуйте.
0: А кто это говорит?
9: Ты это, блядь, вот эта хуйта, роботы ебаные. Ну специально, блядь, эти левые хуйта включают.
5: Здравствуйте.
0: Пидорасы. А
9: что это? Да я хуй тут узнаешь, я не знаю вот тоже. Я тут уже полкоманды в той переудалял в черный список, и что-то не помогло.
5: Пидорасы попались, да, сука.
0: А что это за пидорасы, сын базар?
9: Да ладно, он потом отключится, набирай народ, да и все.
5: Вы все тряпки, бля, вы все говно.
16: Всем привет.
0: Это команда. Тебя уебка, я в рот выебу, блядь, мразь.
5: Вы всем все говно.
16: Вообще левый, тряпка, какая техника? Всем привет.
5: Я вами
16: утираю
5: свои танки, вы тряпки.
16: Всем привет, какая техника?
9: А мы с тобой согласны, что ты полугандон, блядь.
0: Очередь
17: нужно.
5: Мне очень жаль то, что вы пидоры.
16: Мне очень жаль, что ты пидор. Пацаны,
17: это Орса, Семен, Таран.
5: Чем мне приехать вам ебало поломать? Или чё, ебать, вы быки ебаные.
16: Давай, давай. Если мы быки ебаные, то скорее всего мы все поломаем. Олень ебучий, блядь.
0: Чё за пидор, что пиздит в натуре, блядь, а? Вы хуесосы,
16: кто-то. В другом, он в другой...
0: Ты рот ебал, кто такие вещи там запускает?
16: Ребят, он...
0: Уебище, обоссан.
16: Ребят, я в другом клане тоже вот
5: ты
16: сейчас
5: зашёл. Ты чё орёшь, пидорас?
16: Только я не знаю, кто
17: это. Чё, пацаны, это чё, какая техника, мне нужна.
6: Да, СТ есть, СТ есть.
0: Вычислите этого пидораса, блядь, и нахуй его заглушите. Вычислите этого пидораса.
6: Да, берёте и всё.
16: Я говорю, я с другим играл, не получилось.
18: Вам 7 минут осталось играть.
5: Танкисты, пидорасы! Танкисты, пидорасы!

0: Поёмная, я не знаю, как команда.
1: Если вы уважаете, там...
2: Пацаны, семёрка Орса.
1: Какая семёрка? Они обсирают людей.
3: Семёрка есть.
4: Люди, блин, в танки не играют.
5: Я уже кого только это, в чёрный список откинул, блядь, а у меня сразу...
0: Ё-моё, что за фигня, что я путаюсь вообще, я так...
2: Нормально. Я просто сейчас...
5: Я сам сейчас... так же, блин, я тебе говорю, я в чёрный
2: список. Все бухие.
4: Вы все пидорасы, бля.
5: О, опять же.
0: Ё-моё.
5: Это здесь, сука.
6: Забери нашего капеллана.
4: Да нахуй он срался от капеллан твой ебаный, бля.
6: А, тут жопе слова не давали, блядь, пошло нахуй тебя, блядь,
1: заебали. Заебали дрявые, блядь.
5: Слушай, я уже заебался.
4: Вся рота пидорасов, бля.
5: Все в черный список.
0: Господи, кто это?
5: Я не знаю, я всех в черный список добавляю, нихуя.
0: Я этих последних двух в черный список добавил, вроде пропал с первого звука, потом...
5: Нихуя, все равно кто-то пиздит.
0: Да.
5: Я вот тоже это, я уже всех...
7: Откуда эта мразь, ёбаная, блядь, случится?
4: Заткнись, пидораса, заткнись нахуй, блядь! В пидораса, сука!
5: Сейчас в бой зайдем, он должен это, исчезнуть.
4: Да, какая же команда все-таки пидорасов, блядь, набрал пидорасов, пидорасов,
5: блядь. Давай, давай, гандон, ебаный, блядь. А это вот, ну, а что, ты ни разу не попадал на эту хуйню?
4: Пидорас набрал пидорасов, блядь.
8: А что ты кому-то не закрыл, блядь?
5: А да, Кэп, а ты что, это ни разу не попадал на эту ебатень? Вот,
0: нет, блядь. Это первый раз.
5: Да ладно, блядь, я сколько раз.
4: Понажрались, да, сука, пятница, да, сука, нажираются все, блядь, сука, блядь, сука, ман, блядь, сука, блядь.
9: Алло, Сквидварда вызывали, Сквидварда?
6: Да, да, вызывали. Вызывали, вызывали.
4: Пошли вы все нахуй, пидорасы конченые, блядь. Вся рота ваша, блядь, пидорасов. Я ваше все ебал здесь, блядь.
6: Санпад выключай давай. Я тоже
4: так умею. Всем ку, это снова я. Всем ку.
6: Ебать ты крутой. Ты, наверное, санпад скачал, думаешь, бля, какой же крутой.
9: Сквидварда вызывали, Сквидварда.
6: Ты хоть бы, ну, похоже, что включал на речь, а не просто рандомные фразы.
4: Всем ку, это снова я. Опа-па-па-па-па. Итак, на чём? Опа, опа.
1: Бля, сейчас бейсбол буду флудить же, блядь.
4: Опа, опа, оп-оп-оп, плюха, оп, танкист, пидорас, опа, плюха, плюха, оп. А чё заткнулись, девочки? Страшно стало? Вы не бойтесь меня, не надо. Здравствуйте.
10: Привет, привет.
11: Ребят, ЛТ, привет.
4: Да я пошутил, мне вообще похуй нахуй, идите нахуй, вы все, пидорас.
10: Нахуй.
6: Не-не-не, нас, сука, взломали уёбки.
11: Ребята, очередь нужна ЛТ.
4: Пошёл ты нахуй, пидорас, нихуя тебе не надо. Ты пидор и команда твоя пидоров. Ебало ваше всё здесь, блядь, вы ебаные тряпки, сука. Слушай. Кого пофуфлыжить, блядь, вы уёбки, блядь. Давай, сука, приеду, ебало вам вынесу, нахуй, в ноль, говно ебаное, блядь.
5: А вот и в чём прикол, да?
12: Это не первого по списку, и поехали.
11: Ставь там.
10: Ставь танк.
4: Да какие нахуй танки, вы пидоры, вы когда уже мужиками станете, блядь, в детские игры играете, мразоты, блядь, пьяные, блядь.
10: А ты мужик?
4: Да, тебя въебать ты, говно.
10: И державный солдат? Кто как обзывается?
4: Да мне похуй, я сейчас наебашу вам, блядь.
10: Ой, похуистый.
7: Привет, ребят.
4: Пошёл нахуй.
10: Похуистый хуже пидоров.
4: Так, жирный, заткнись. А то я сейчас тебе Варвару Вельтмана отправлю, блядь.
10: А мне на тебя похуй вообще.
4: Ебать, ты чё, толстопус, охуевший, да хуя? Чё, на себя много взял или чё, блядь? Нахуй в себя поверил ты, блядь, Карлсон ебаный, блядь, а? Ты!
10: Сколько,
4: дура, сука!
10: Сколько взял, столько
4: взял? Алкаш ебаный, сколько пива всосал, блядь? Ну нахуй признавай, сколько ты высосал пива, ты говно!
11: Я вам нахуй.
10: 8 литров пива, блядь.
4: 8 литров пива, получишь 8 раз по ебальнику, блядь.
11: И потом еще раз, блядь, драчнуть нахуй себе на лицо, блядь. Больше ты нихуя не можешь, нас. Гандон ебаный.
4: Пидорасы, сука, ебаные, алкаши конченые, блядь. Шо, въебать вам, нахуй?
10: Иди в ебину. Еще, блядь.
4: Толстун ебаный, откуда ты будешь? Может, да? Ты сейчас подъехать с волками, наебашить тебя или что, блядь?
11: Ребят, поиграли, да. Все? Все довольны?
10: Всем спасибо.
4: Да. Всем да. Пошел ты нахуй.
13: Пронто?
4: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
4: Я прошу прощения, у вас тушенка есть? Я хочу тушеночки.
13: Вы звоните Депозиту Миксмарки. Да, у нас в магазинах продается тушенка. Я не знаю, какой именно магазин вас интересует.
4: Да, но... Вот я у вас был уже. Татьяна мне, с Татьяной вот общался у вас. Татьяна, да, работает?
13: Вы Депозиту Миксмаркет, Верона, да, я не знаю, у нас много магазинов.
4: Но я понял, я хочу тушенки. Сколько там тушеночка стоит? Тушенка
13: нужна. Я не скажу вам это, у нас разные виды. Нужно пойти в магазин, спросить уже вам наши...
4: Я хочу.
13: Без проблем, проходите в магазины. Ну приходите в магазин, вам дадут
4: тушенку. Танюха там, на рабочем месте.
13: Я не могу вам ответить, про какой магазин разговариваю, говорите. У нас больше 50 магазинов, у нас много Татьян работает, я не знаю.
4: Я хочу чпокнуться с Танькой, чики-брики сделать.
13: А, я поняла, вы ошиблись номер.
4: Не-не-не, нас... я сейчас приеду, нас... за тушеночкой.
13: Магазин.
4: Сейчас я за тушеночкой. Хорошо. Я сейчас приеду.
13: Удачи, до свидания.
4: Я тушенку удачи. Нюхал. Алло.
13: Да-да-да-да, до свидания.
4: Я, блядь, сказал, где моя тушеночка, блядь. О, сука. Тушенки не будет, да?
13: Ты их не нужно...
14: Да.
4: Я хочу тушенки. Здравствуйте.
14: Что ты хочешь?
4: Я хочу тушеночки. Тушенка.
14: А, тушенку?
4: Тушенка, есть тушенка? Я хочу.
14: Есть тушенка, да.
4: А где можно забрать сейчас тушеночку?
14: А где ты находишься?
4: Я где нахожусь? Недалеко от магазина, я вас бываю, часто с Танюхой знаком.
14: Какой город?
4: Тушенка. Я хочу тушенки.
14: Город, город какой?
4: Прунто, блядь. Прунто, итальяно. Прунто.
14: Слышишь меня?
4: Слышишь ты меня, слышишь ты бестолочь, блядь.
14: Я извиняюсь.
4: Что ты извиняешься? У меня тушенка будет домой или не будет тушенка, блядь?
14: Будет, будет.
4: Я хочу будет. Ее, блядь. Я хочу тушенку хавать, блядь. Я хочу овяжить тушенку, блядь. Какая тушенка в наличии имеется, а?
14: Ну, хотите свинячая?
4: Прунта, телячая. Блядь. Хуячая, прунта, блядь. Мне нужна нормальная тушенка. Я в Милане нахожусь, прям в ней. В
14: нее а, в Милане, да?
4: Да, Романовой. Есть тушенка там или нету?
14: Конечно, есть.
4: Как нету? Я сейчас подъеду, да?
14: Да, да, да.
4: Сколько приезжайте. Шекелей? Сколько шекелей стоит тушенка? Город Ремините. Ремине. Ремине. Да. Ремине. А? Алло. Чё молчим, а? Я
14: алло.
4: Бы... Алло, алло, чё там, когда там можно подъехать, тушёнку забрать?
14: Да,
4: уже понимаю. А? Угу. Чё ты гикаешь? Где моя тушёночка?
14: На месте.
4: Танюха там, моя женщина, Танька. Танька, на работе?
14: А? Ну да.
4: Танюха моя, позови её сюда. Я хочу тушёнки. Алло.
13: Да, приезжайте, магазин уже открыт. До 8 часов, пожалуйста.
4: Я хочу. Я хочу приехать тушеночки покушать. Я хочу.
14: Приезжайте, приезжайте.
4: Я хочу приехать прямо сейчас. Я хочу кушать вашу тушеночку.
14: Давай,
4: давай. Я ее хочу. Ну, вас... Я хочу тушеночку.
13: До 8 часов вас все ожидают. Без проблем, подъезжайте. Какие
4: а
13: моя
4: тушенка да. Там говяжья будет или какая?
13: Ну, вам же это объясняли, у нас разные виды тушенки есть. Вы проходите, какой же
14: вы хотите. Свинина, баранина.
4: А какая это тушенка баранья, то есть говяжья, сколько
13: баранья. Стоит? А вы подъедете, вам расскажу, вы скажите точно адрес, где вы находитесь, тогда вам подъедет подробнее расскажу.
4: Я сейчас нахожусь в Милане, я прям в нее вошу.
13: В Милане, а адрес скажите, подскажите, а потом наши сотрудники подъедут, вам расскажут, что у вас полностью ингредиент.
4: Да я прям в Милане. Вы не знаете
13: такой разницы.
4: В Милане. Я прям в нее вошел, она сверху сидит у меня, на мне Милана. Я прям в ней. В Милане, да.
13: В Милане, да?
4: Да, да, прям туда.
13: А улица какая?
4: Какая там улица? Там пизда шире колеса, бедных улетает, как по сараю воробей.
13: А, я не извиняюсь, вы начинаете грубить, мне нечего.
4: Ладно, не обращай.
13: Все, до свидания.
4: Да, не злись, вас... сейчас я приеду за тушеночкой. Я хочу тушенку есть. Я сейчас приеду.
13: Все, мы поняли, до свидания.
4: Я хочу.
15: Я буду тушенку есть постоянно, каждый день. Тушенку буду есть, ясно? Это моя, блядь, любимая еда. И никто меня, не остановит перед тушенкой. Я буду есть тушенку каждый день по две банки.
13: Приятного аппетита, до свидания.
15: Я хочу тушеночки, блядь, я ее буду есть, я хочу. Я буду каждый день есть тушенку, меня никто не остановит перед этим, ясно? Как слышно? А? Алло, я хочу тушенки. Я очень хочу тушеночки. Алло, я не слышу. У, сука. Вот так вот, да, сука. Ясно, лишили мне на тушеночки, да, сука. А что мне понять, если я хочу? Я хочу тушенку, я хочу ее скушать, а меня нету. Я хочу, а меня нету, да, сука. Алло, алло. Алло.
16: Алло.
15: Вечер добрый.
16: Добрый.
15: Значит, я прошу прощения, что побеспокоил в столь поздний час, так скажем. А вот. Это транспортная компания, правильно я понимаю?
16: Так, подскажите, пожалуйста.
15: Да.
16: В какую транспортную компанию звоните?
15: Ну, я клиент вот из компании КНАУФ. Я у вас пользовался вашими услугами, номер оставляли. Компания КНАУФ, представитель компании КНАУФ.
16: Так.
15: Вот. Мне нужна срочно грузоперевозка.
16: Так?
15: Да. Когда в ближайшее время я могу увидеть вас в качестве грузоперевозчика?
16: Ну, вы в компании КНАУФ работаете?
15: Да, да, да, КНАУФ.
16: А откуда вам грузоперевозка нужна?
15: Мне нужно здесь осуществить некий перевоз из точки А в точку Б. Я хочу перевезти каловые массы. Я ебал вашего шпицеля. Вопросы будут? Алло.
16: Совсем понял, о чем вы?
15: Я говорю по поводу грузоперевозки. Хочу пообщаться.
16: Ну, я понял по поводу грузоперевозки. Хотите пообщаться?
15: Значит, еще раз. Мне нужно перевезти, значит, большой-большой контейнер, да, так называемый цистерна, навоза, каловые массы, удобряк. А? Можно осуществить это быть? Удобрение.
16: Что еще раз?
15: Удобрение перевести. Удобрение.
16: Я понял удобрение. Да. Так.
15: Когда можно будет вас заказать, так сказать, в качестве грузоперевозчика, чтобы каловые массы транспортировали бережно и доставили с точки А в точку Б от компании КНАУФ? Говно.
16: Из какой точки А в точку Б?
15: Ну, грузоперевозку осуществляю. Вы сейчас в каком городе?
16: Я в городе Москва.
15: Ну, так и я в Москве. Что за вопросы такие у вас каверзные? Москва так Москва, блядь. Говна нагрузил, блядь. Поехал, блядь,
17: дед,
15: пиздюк, блядь.
17: Прошу, пожалуйста, да, что, блядь, продолжай рот, звонить шпицель, этому, блядь, Руслану и говорить о том, что Хоша мягкий знак выебать Ангели Ноя.
16: Скажите мне, я не совсем понимаю.
15: Я представитель компании КНАУФ, блядь. Я, значит, один из, так сказать, основополагающих лиц компании КНАУФ. Мы пользуемся вашей компанией грузоперевозком, блядь. Вы нам зачастую, блядь, перевозили хуёво, блядь. То есть хуёво перевозили, блядь. Все хуёво, все ломалось, блядь. Все, блядь, все, блядь, было по пизде, нахуй, к пизде, блядь. К хуям, блядь, сломанное, блядь. Поэтому я, как вашему самому говняному грузоперевозчику, блядь, хочу доверить перевести говно, блядь. Бочку говна, чтоб кал, блядь, привезли, блядь, говнину, блядь. Да, сука, из Москвы, блядь, нахуй, ёбаный, блядь, нахуй, тихо! Из Москвы в Подмосковье, блядь, чтоб нахуй бочку говна перевез, блядь, своё ёбаные газели, блядь, нахуй, блядь, вылил нахуй туда, блядь, поплавал там, нахуй, блядь, нахуй, блядь, покричал, нахуй, вылез, нахуй, уехал, нахуй, за бесплатно, блядь. Ты меня слышишь или нет? Я твой шпицель ебал, блядь! А?
16: Чё?
15: Ты чё, не понял, что ли?
16: Адекватнее как-то адекватнее, говорю, можно как-то разговаривать?
15: Я что-то непонятно сказал или как? Не понял. Ну так что, когда начинаем перевозить? А?
16: Я не знаю, каловые массы КНАУФ не перевозит.
15: Как ты перевозишь? Мы все перевозим.
16: Точно.
15: Говно.
16: А вы откуда звоните-то?
15: С Подмосковья. Я сейчас с Подмосковья на заводе Knauf нахожусь, блядь.
16: В Подмосковье? А где на заводе Knauf? На ты каком заводе Knauf находится?
15: Блядь, ты что, дурак, что ли, блядь? Да я выпил немножко, блядь. Так мне, блядь, срочно нужно перевезти нахуй. Я начальник здесь. Если ты не подъедешь, за говном, блядь.
16: Какой начальник-то?
15: Если ты не приедешь за говном сюда, я тебе, блядь, уволю. Ты меня понял? А?
16: Так на каком заводе-то находится?
15: Завод Knauf, блядь.
16: Ну какой? Где?
15: Как где?
16: Какая,
15: под какой московский адрес? Завод Knauf,
16: ну, какой,
15: блядь. Адрес какой?
16: Ну,
15: а тебе,
16: в Подмосковье, где Knauf-то завод?
15: Ты подъедешь ко мне, да? Да? Ты подъедешь сейчас ко мне в Knauf или нет?
16: Какой? Завод-то где?
15: Ну я тебе сейчас полный адрес продиктую. Давай, записывай. А. Город Ипхофен. Подмосковье.
16: Какой город?
15: Ипхофен. Подмосковье. А? Ипхофен. Ага. Да, Knauf, записал?
16: Я говорю, там Knauf-а нет.
15: Слышишь, ты что, бестолочь, блядь, или что нахуй? Ты вообще, что ли, дурак,
16: я
15: блядь?
16: Вот, я что-то совсем не понимаю, в каком диалоге мы общаемся.
15: Я, блядь, я не думаю, понял, ты не дурак, совсем адекватный. Или кто? Ты дурачок, что ли, местный?
16: Так блядь? Это вы, видимо, неадекватный.
15: Я, блядь, адекватный, звоните нахуй,
16: мне,
15: я
16: во-первых, номер
15: блядь,
16: откуда,
15: я вашу газель, блядь! Я вашу газель, блядь, забирал себе, блядь! Я, блядь, такой требую немедленно, блядь, приехать на своей газели ебаной трехметровой, блядь, и заразить, блядь, бочку с фекалиями, блядь! Заберите у меня говно, блядь! Заберите его отсюда, блядь!
16: Ну так вылейте его!
15: Так вы от тебя зря его вылейте, блядь! Сюда! В Ипхофене! Я в Ипхофене, блядь!
16: Дядь, ты где мой номер телефона взял?
15: Я тебе еще раз повторю, я возле Ипхофена, сука, рядом с Реутова, блядь! Не слышу? Чмошник, блядь! Козел, блядь! Беспредельник, блядь! Сволочь, блядь! Скотина, тунеядец! Алло!
16: Чур!
15: Тунеядец,
16: ну, алло.
15: Бездельник, блядь.
16: Все, удачи.
15: Бездельник, я твою шпицеля ебал. Гад, блядь. Я камера. Скотина, блядь. Кто? Я ебу, не только нахуяв находится, блядь, буду. Он вообще в Германии находится, блядь. Да. Там мне похуй, блядь, где он находится, хоть, блядь, во Франции, блядь. Мне вообще похуй, блядь, Германия, Франция, блядь, какая мне разница, блядь. Германия, блядь. Там мне похуй, блядь, Германия, ебать. Там нахуй мне та Германия нужна, блядь, Германия.
18: Алло.
19: Да, алло, Катюш?
18: Да. Это не Катюша.
19: А где Катюш моя?
18: Где Катюш твоя, знаешь где?
19: А где?
18: Где, блядь, понял?
19: Не понял, как так?
18: Еще раз ты сюда позвонишь, дерьмо съебаное.
19: В смысле, ты что, охренела, бля?
18: Я тебе, блядь, яйца отрежу в рот, ты, блядь, сразу, ты понял меня, ебаный? Культуры жёшь, блядь.
19: Катюшку давай сюда, дырочка.
18: Недоношенный, блядь.
19: А может быть, ты недоношенный, ну?
18: Да мозги яйца, блядь, пидорас.
19: Ну да.
18: Хуй, сука, на!
19: В смысле?
18: Ты что, блядь, звонишь, я не пойму сюда. Ты не лёгший, блядь.
19: Просто.
18: Иди подрачи, блядь.
19: Не, я Катюшку Иван, люблю.
18: Блядь, кошачий.
19: Я Катюшу полюбил, и без неё не, жизнь не мила.
18: Катюшу полюбил, блядь.
19: Без неё жизнь не мила. В смысле?
18: Ты что, нахуй, я не пойму.
19: Катюшу давай сюда.
18: Хуёшь, я тебе сейчас давай, не Катюшу, блядь.
19: Не, Катюшу сюда, я сюда.
18: На танк нахуй не залезь, Катюшу, блядь.
19: Ха-ха-ха, Катюшу.
18: Дрочь, ёбаный, блядь.
19: В смысле? Откуда ты знаешь?
18: В смысле, блядь? Откуда
19: нахуй?
18: Да мне объясни, блядь.
19: Катюшу давай, Катюшу.
18: Хуёшь, я тебе сейчас дыры, блядь.
19: Давай Катьку.
18: За лопу не лежи, блядь, у бомжей.
19: В смысле? А Катя где моя?
18: Катя твоя, знаешь где, блядь? Там где? Где ты, блядь, сидит, нахуй.
19: Да, может, она возле тебя
18: Катюшу
19: стоит, да?
18: Катюшу, блядь.
19: А мне кажется, она возле тебя стоит.
18: Чё?
19: Хуй, блядь, чё? Дай Катюшу.
18: Кувачок, блядь. Спичку засунься в рот, блядь!
19: Кого-кого? Спичку? В смысле?
18: Мудло ебаное, блядь!
19: Кто?
18: Ты, блядь, кто?
19: С чего я так вдруг так решил?
18: Ты звонишь, блядь! Я 99, я прямышу, блядь!
19: Ну да!
18: И ты когда урожали в роддоме, уронили, блядь!
19: Ну да!
18: Ну да, блядь! Хуй ну да!
19: Катю, Катю, Катю!
18: Хуячу, блядь!
19: Как это? Ну что ты так разговариваешь, ну как-то, ну, несерьезно.
18: А что звонишь, ты что звонишь, я не пойму.
19: Ну соскучился по Катюшке, Лер.
18: Ты ее даже не знаешь, не видел ни разу.
19: Кто я не знаю? Да я ее знаю лучше, чем ты.
18: Да не сука, дорогался на 5 часов заря, ясно, блядь?
19: В смысле, ёпсус?
18: Хули ты, блядь?
19: Катюша, давай.
18: Сука, бля, буду прям сейчас приеду домой.
19: Правда, да.
18: Твой номер, сука, ну серьезно, я узнаю, кто ты, блядь, пизда, да. Серьезно.
19: Так я Жмышенко. Жмышенко Валерий Альбертович.
18: Чё?
19: Хуйба, чё?
18: Пичку соси, мудло, блядь.
19: Давай.
18: Тебе сколько лет?
19: Блядь.
18: Алёша, ёбаный.
19: В смысле, Алёша? Да, Валера.
18: Тебе сколько лет?
19: Да вызов всем Алёшам. Мне?
18: Куль ты крепишь, блядь, сидишь.
19: Бля, 15 лет.
18: Нормальный лошадь, блядь, разговаривает.
19: Мне 15. А мне 15 лет, у меня программа для изменения голоса.
18: 15, блядь.
19: Да.
18: Хуй, сука, на, блядь.
19: В смысле?
18: Я тебе сказал, не звони больше сюда, блядь.
19: А чё?
18: Бачко, сука.
19: Не, давай Катюшу, я знаю, она рядом стоит. Я слышу ее запах.
18: Катюшу, я тебе сейчас дам, блядь, а не Катюшу. За лобу ебать, Катя, понял?
19: Нет.
18: Хули нет, блядь! Ты тебя не так хочешь с первого раза, блядь!
19: Нет.
18: Нет, блядь, нет, нет, блядь!
19: Катю, Катю! Катю, Катю, Катю!
18: Хуять, Катю, блядь! Пишешь,
19: Катя? Не, Катюху давай, я Катю, Катюху сюда.
18: Пишку, будь?
19: Да, Катюшу, да. Я, да, я Катюшу хочу услышать.
18: Катюшу?
19: Не, Катюшу давай сюда.
18: Иди нахуй.
19: Не хочу я нахуй, я хочу в пизду.
18: А в пизду хочешь?
19: Да.
18: Ну блядь, что я тебе могу сказать? Отрежьте, Лен. Привяжи его, ебать, на бантик. И дрочи, и блядь, сам себе, блядь.
19: Нормально, ты придумала, гля.
18: Ну я тебе серьезно говорю.
19: Нормально.
18: А прогули, как это делать?
19: Прогулить?
18: Прогули, блядь.
19: Не хочу, я хочу Катюшу сюда.
18: Куюшу ты сюда хочешь, понял?
19: Давай ее сюда, ладно, давай ее сюда.
18: Нет, серьезно, чувак, ты ебанутый?
19: А ты что, дырочка, че шо, да?
18: Ебанутый?
19: Ну нет, я просто люблю Катюшу.
18: Катюшу любишь?
19: Да.
18: О.
19: Да.
18: А тут ты ее знаешь?
19: У меня с ней был виртуальный секс.
18: Че?
19: У меня с ней был виртуальный секс.
18: Виртуальный секс у вас был?
19: Да.
18: Хуя ты баклажан, ебать!
19: Да хуя ты нормально придумал, баклажан, ля. Нормально. Ты меня сейчас какую-то дичь толкаешь, реально.
18: Пить спаси, блядь.
19: Давай Катю и все, и...
18: Сорвусь тебя не завернуть, блядь.
19: Катю заверни мне.
18: Хуячу, блядь.
19: Так, ладно, дырочка, давай Катю, не выебывайся.
18: Выёбывайся ты, понятно?
19: Я молчу, мне Катю сюда давай.
18: Блядь, знаешь, вот сука, столько мудаков ты дала. Такого, как ты видишь первый раз. Ну
19: так,
18: хуя делаешь?
19: Так ты меня не видишь, ты меня только слышишь.
18: Блядь, закройте свой рот, пожалуйста, блядь.
19: В смысле?
18: В смысле, блядь?
19: Что ты имеешь в виду? А что ты имеешь в виду под словом «без смысла»?
18: Блядь.
19: Нормально.
18: Не хватает
19: еще,
18: братан.
19: Братан, давай мне дырочку, Катьку свою.
18: Что ты сейчас сказал? Дырочку Кать... дать?
19: Как, Катюху, да.
18: Слушай.
19: Да.
18: Ты
19: да.
18: Ты сейчас объёбываешься, прикалываешься. Да, сука, рот закрой, выслушай.
19: Да.
18: Ты сейчас там объёбываешься, прикалываешься. Думаешь, тебе ничего не будет?
19: Да, будет. Катюша приедет ко мне в гости.
18: Катюша приедет, ты видишь, что приедет?
19: Да.
18: Да, блядь.
19: И шо, шо, шо, шо?
18: Куда она приедет, говори?
19: Шо?
18: Шо?
19: Шо?
18: Нихуя!
19: Шо? Шо? Шо? Шо? Шо, братан, шо?
18: Ты серьезно, ебанутый, конченый?
19: Почему, бля? Я всего лишь Катюшу хочу.
18: Я нахуй арабу хочу, где ты выбудешь?
19: Да.
18: Не так раз.
19: Ладно, давай Катюшу быстрее, а то у меня деньги кончаются.
18: Я тебе сказал, не звони сюда больше.
19: Да нихуя подобного, я позвоню ей еще. Если не дашь мне сейчас, я буду звонить часто ей. Я буду каждый день ей звонить, если ты мне ее сейчас не дашь.
18: Каждый день, блядь,
19: нужно звонить. Да, я, Катя, да. Шо? Шо? Шо? Шо? Шо?
18: У меня дохуя друзей, которые, блядь, украинские знают, блядь.
19: Шо?
18: Я тоже могу эту хуйню вратить, блядь, блядь. Ты меня, сука, бесишь, я тебя, сука, ненавижу. Хотя ни разу не видела.
19: Шо?
18: Шо?
19: Катюшу, давай. Да буду, буду, блядь, давай ей сюда свою мохнатку.
18: Ты конченый дерьмо, понимаешь?
19: Хорошо, давай, Катюша, мы с тобой разбежимся.
18: Хорошо, блядь, нехорошо.
19: Я Катюша.
18: Я тебе предупредила, не звони.
19: Не хочу я тебя слушать, я вообще тебя не... Ты, не... ты тут не закон.
18: Слушай, блядь.
19: Да.
18: Ты представь, сможешь фамилию свою сказать?
19: Жмышенко Валерий Альбертович.
18: Смешно, блядь.
19: В смысле?
18: Нахуя?
19: Ты шо, вообще ёбу дала, ля?
18: Ты что, ебанутый, нет?
19: Ты шо, вообще, что ли, Катюшу давай, что ты там рычишь?
18: Рычишь ты, блядь,
19: ебанутый. А может быть ты, ля?
18: Уёбище, блядь.
19: Нормально.
18: Недоношенный, блядь. Иди, блядь, подрочи, сука, на порнуху, успокойся.
19: Да я вот сейчас ВКонтакте на Катюшу смотрю. ВКонтакте сижу на Катюшу, смотрю вообще эту...
18: Ты, блядь, духуя, уродов ебаных.
19: В смысле? Как такие, как я? Я такой один весь красивый, сексуальный.
18: Сексуальный, блядь.
19: Да.
18: Нахуя, блядь, блядь, я не знаю, нахуя еще выебываться, блядь.
19: Да я, блядь, Катюшу всего лишь позвал, блядь.
18: Понятно.
19: Я Катюшу всего лишь хотел.
18: Волосы, блядь, они вот так постоянно, блядь, не делают.
19: Да? Как, вот так?
18: Блядь.
19: Да. А какое?
18: Я вообще выдолбали, блядь.
19: Ладно, давай, Катюшу, блядь, у меня время уже, 10 минут с тобой болтаю.
18: Ой, блядь.
19: Катюшу давай, блядь, дырочка задолбала меня уже, ля.
18: Соси, блядь, понял?
19: А может быть ты?
18: Уёбок, ебаный.
19: Вот дырочка расходилась, ля.
18: Я тебе сказала, соси.
19: Не хочу, у тебя хуя нету, хуя у тебя нет, ты дырочка.
18: Валюту, пидорас.
19: Нет. Нет.
18: Тебе хули надо, ты объясни.
19: Катюшу надо, я ж тебе объяснил.
18: Объясняй, я слушаю внимательно.
19: Катюшу дай мне к телефону, ты не понимаешь?
18: Я, блядь, Катюша, ебан ты кошачий.
19: А, ты Катюша кошачий ебун.
18: Ты что не различаешь, ебанутое создание.
19: Я просто ты эрекцию поймала и возбуждена так сильно, что я не понимаю, кто это.
18: Да что ты, блядь?
19: Да, я. Ну так что, когда мы встретимся? Когда мы встретимся?
18: Каждый день, блядь, встречаемся. Мы что, в виртуальном сексе каждый день занимаемся, ты же сам сказал.
19: Так я сам собой занимаюсь, я просто смотрю на твои фотографии и занимаюсь.
18: Ты собой уже, да?
19: Я смотрю на твои фотографии просто ВКонтакте и передергиваю ствол.
18: Да ты что, блядь?
19: Да.
18: Да? Да. Ебан!
19: А может быть ты?
18: Тебе что, блядь, надо? Объясни, ты хуй меня бесишь?
19: Просто. Чисто ВКонтакте сидел. Да. Да.
18: Ну-ка добавь ВКонтакте, хоть специально у тебя пиздатого красавца, который, блядь, голос выделывает, хуй знает какой.
19: Да, ну сейчас. Тебя добавлюсь. Пацаны, скиньте его ВКонтакте.
18: Как тебя зовут-то, блядь?
19: Жбышенко Валерий Альбертович.
18: Да что ты? Что, да. Блядь, Паша, что теперь выживем?
19: Ребят, скиньте ссылку в ВК.
18: Чего?
19: А, погода классная сегодня.
18: Чего, блядь, еще раз
19: повторяю? Погода сегодня хорошая, не так ли? Звезды в небе.
18: Да вообще пиздец, охуительная погода.
19: Звезды светят в небе и озаряются мой ночной путь к тебе, родная.
18: Каких фильмов ты насмотрелся? Такую хуйню заворачиваешь?
19: Прости за любовь. называется.
20: Прости за любовь.
19: Да. Нормально? Нормально?
20: Хуяльно!
19: В смысле? Как дела?
20: Прямом, косом, вертикальном, горизонтальном, в любом смысле.
19: Я для тебя...
20: Если у тебя хоть какой-нибудь смысл понятен, ебанутый
19: сознание. У меня для тебя песня созрела, так сказать, про любовь. Поехали.
20: Ну, блядь, давай.
19: Так, потише, я пойду.
20: Так,
19: так, все, пойди. Катюша, Катюша, моя ты бомба. Катюша, я хочу тебе надзюбать на лоб. Катюша, Катюша, Катюшка, я на тебя немножко грачу. Где? Катюшечка, Катерина, моя ты звезда, моя ты луна, моя ты королевна. Да, я жбышинка. Я слушаю тебя.
20: Ты вот что, на самом деле выёбываешься, если вот этого не могу понять?
19: Да я, блядь, молчу, а ты выёбывайся.
20: Я выёбываюсь?
19: Ну да.
20: А ты звонишь, не выёбываешься?
19: Нет, я звоню, чтобы тебя пригласить на свиданку реальную.
20: На свиданку, блядь?
19: Да.
20: Нихуя себе, конечно, блядь, я согласна.
19: Ну да, ещё бы.
20: Ещё бы, блядь.
19: Ну да. Да так чё? Ладно, ладно, не ворчи, все,
20: ты
19: веселись.
20: Ты больше не названься, я тебя спрашиваю последний раз.
19: Ну-ка, так, тут увидимся с тобой, больше перестану звонить. Я буду в реале с тобой видеться, а потом перестану звонить.
20: Да ты что?
19: Да.
20: Ты говорит, все в порядке?
19: У тебя такой голос сексуальный, ты знаешь, я даже немножко своего Арнольда приподнял.
20: Он своего Арнольда приподнял? Подрачи!
19: Нет.
20: Нет, блядь.
19: Катюша, ты такая вся прям Мадонна, прям принцесса. Я слов не надо сложно подобрать, чтобы выразить то, что я чувствую, когда слышу твой сексуальный голос. В смысле?
20: Больше никаких слов не надо. Завали ебальник и сюда больше не звони. Ты понял?
19: Нет.
20: Не понял?
19: Нет.
20: Ты доходчиво объяснить?
19: Скажи, что любишь.
20: Да,
19: скажи, что ты любишь Мишенко Валерия Альбертовича. Я перестану тебе звонить.
20: Больше ничего не сказать.
19: Скажи, что глады сила, глады глаз, а ты холох и пидорас.
20: Ты знаешь, блядь, что я половину слов, которые ты говоришь, я нихуя не понимаю.
19: Понятно, ты русский язык плохо знаешь, я знаю.
20: Я не знаю, блядь, через что ты там пишешь, какую программу ты голос меняешь, или ты специально, блядь, скрипишь.
19: Voice Changer 3.5 Turbo Diesel 2.0. Привет. Катюш.
20: Я слушаю, блядь, внимательно.
19: Я тебя люблю.
20: А я тебя ненавижу, понятно?
19: Ну, это взаимно. Ну, это любовь.
20: А ты меня, как ты меня любишь-то? Объясни.
19: Легко.
20: Да как легко, блядь?
19: Ну как, мы с тобой пересекались, но ты со мной не здороваешься.
20: Да, где ты пересекаешься, не зови-ка.
19: Улицу. Тебе скажи, сразу меня узнаешь.
20: Ну, в чем проблема-то?
19: Проблема в том, что давай мы с тобой встретимся в самом лучшем ресторане у тебя в поселке.

0: хвост будет, я позвоню тебе.
1: Смешно, да? Да.
0: В смысле? В смысле? Ой, извини.
1: Ой, блядь, чуть не спалился своим настоящим голосом.
0: Да, прораба лагает, будто лицензия.
1: Да, да, да. Ба-пи-бет.
0: Ну да. Я тебе позвоню, когда лягу.
1: Сейчас голос, что поешь?
0: Ну да.
1: А я, блядь, горю желанием с тобой сейчас поговорить. Ну хуяк мне, потом ты будешь звонить.
0: Потому что, блин, у меня минуты идут, а мне еще
1: да,
0: нужно,
1: блядь,
0: звонить маме.
1: Ты с какого ты города, что у тебя там минуты идут? Раз, блядь, мы с тобой пересекаемся, а сейчас у тебя минуты идут. Ты не запизделся, дорогой.
0: Ну просто в дня бедут и кончаются, мне еще маме позвонить, она волнуется.
1: Да?
0: Да.
1: А может тебя, блядь, Герман зовут, ебучий?
0: Как?
1: Герман.
0: А может Хуерман?
1: Хуерман.
0: Да.
1: А то у тебя что-то, блядь, акцент не можешь смахивать.
0: Ой, ну, как говорится...
1: Ты пиздец ведешь, я тебе обещаю.
0: Нет.
1: Кем бы ты ни был.
0: Нет.
1: Пидор, ответ.
0: Ладно, ладно, извините, я пойду
1: так,
0: дальше.
1: Ладно.
0: Ладно, извините, пойдешь, я пошел дальше.
1: Пойдешь,
0: ладно, извинись. Извинись, я пойду дальше.
1: Куда ты пойдешь дальше, ебло?
0: Куда, куда? Туда.
1: Тебя давно в жопу не ебали, скажи мне.
0: Ну, да. А что, предложение есть?
1: Хуй на! Да, блядь, хочу, чтоб я хочу, чтоб ебали в задницу.
0: За что?
1: За то, что ты такой мудак.
0: А почему я мудак?
1: А почему ты не мудак-то, блядь?
0: А почему я? Я всего лишь выразил свое чувство к тебе, любимая.
1: О, блядь, любимая.
0: Ну да.
1: Главное, блядь, я в другом городе, а мы тут пересекаемся.
0: Мы с тобой в одном городе живем.
1: Ты там что, блядь, так что там минуты ебучие идут, ты звонишь, блядь, не с нас, не с моего города номер.
0: Ты что, дурная, я? У меня осталось всего 25 минут, а мне еще маме позвонить, я уже с тобой 19 минут протрендил.
1: Маме позвонить надо, ой, конечно же, позвони твоей маме, скажи, какой у нее сын еблан.
0: Ладно, ладно, не обзывайся.
1: Передашь?
0: Да, ты не обзывайся, ладно.
1: Что?
0: Не обзывайся, ты меня до слез доводишь.
1: Да что ты, ну не плачь. Алло.
0: Алло.
1: Ты что, бунтовал?
0: Князева?
1: Да.
0: Привет, Дарю.
1: Чего ты, блядь, не пойму.
0: А, да, блин, ты знаешь, полюбил я ее, полюбил, а признаться в любви боялся, вот надумал признаться, она меня отвергает.
1: А, тебя не Герман зовут, да?
0: Нет, Мишенко Валерий Альбертович.
1: Герман, значит, слушай, как там, кто-то там, Герман, Хуерман?
0: Да Хуерман.
1: Значит, Хуерман?
0: Да.
1: Ебать тебя будут, и жестко.
0: За что? За то, что я Катюшу хочу, в смысле люблю, в смысле она мне нравится.
1: Слушай, сука, ты такой ебанутый, знаешь?
0: Чё?
1: Бля, вот, сука, таких ебанутых нахуй еще ни разу просто не видела.
0: Кто сказал?
1: Да ты конч не понимаешь.
0: С чего такие эти, ну, домыслы? Я нормальный, я...
1: Культимянусь, блядь, пизду, что ли, лижешь, блядь?
0: Ну да, твою фотку облизываю, с ног до головы тебя.
1: Ой, господи, блядь, как меня дал, вот фотку твою облизываешь, ну как?
0: Бля, буду.
1: Как меня того?
0: Бля, буду, тебя зовут.
1: Да, бля, меня мой. Прикинь, я того, бля, буду, приедешь?
0: А у тебя экзамены скоро?
1: Экзамены?
0: Да.
1: О, не угадал.
0: Не, я просто спросил.
1: Нет, у меня нет экзаменов, уёбщ.
0: Ну, конечно, нету, потому что ты прогуливаешь.
1: Соси, короче, нахуй, член свой вонючий.
0: У меня не вонючий, я купаюсь иногда.
1: Купаюсь иногда.

0: Вонючий, дорожка, да плесень, блядь.
1: А ты что, запах слышишь?
0: Запах слышишь, блядь. Как можно запах слышать? Все дальше, ебучая, блядь.
1: Откуда, как можно знать, что на меня воняет там, да?
0: Да там, блядь, за километр как разит, блядь, это видно.
1: Нормально.
0: Нормально. Короче, зайти свой член вонючий, понял, не звони больше сюда.
1: Не, я позвоню, как лягу спать, так позвоню.
0: Сати, сука, Сати!
1: Ладно. Я тебе позвоню,
0: понял,
1: жди.
0: Меня?
1: Жди, да, я позвоню.
0: Сати, хуй, Сати, дарак, ты ебучий.
1: Нет.
0: Вася, иди сюда. Поговори,
1: а у Вася какой-то нормально. Скинула шлюха. Васю позвала, а Вася, наверное, скинул. Нормально, блядь. А что там в натуре вот эта Князева? Она жирная. Вы что, блядь? Да не она, да не может быть она. Если это она, то это пиздец, блядь. Это просто реально, это нереальный пиздец, если это ее выкрыть.
2: Охуеть, нахуй ты, сука, блядь, из твой хуй показываешь, блядь. Ой, блядь, пиздец, я хуй говно, блядь, сука, блядь, я нюхал хуй.
3: Привет всем. Кто хочет мою козюлю захавать?
4: Ого, ребят. Малой, дурачок, что ли?
3: Не хочешь мою козюльку покушать, дурак?
4: Это баб,
5: ребята, там
4: будет
5: постоянно. Ушлепок, блядь. Это ж какая тебя мамка воспитала, что ты таким ублюдком стал?
3: А ты что, козюлю не хочешь молодую покушать, что ли?
4: А шо, не шо.
5: Слушай, я бы такое, твою молодую попотылице...
6: А это кто вообще? Кто это вообще?
5: Ты мужчинами не разговаривал бы. Ты, дружочек, ты хотя бы выбирай выражение хоть иногда.
3: Да соси-ка ты мой хуй, блин.
5: Да слушай ты меня.
6: Выслушай меня, друг.
5: Я вот, допустим, от 83-го года. Ты мне, да? Мужчине взрослому
3: мой
5: говоришь, соси
3: тебе,
5: мне хуй.
3: Да, мой папа тебе пизды.
5: Ну и что? А твой папа такой лох, что, блядь, если такого ублюдка воспитал, то такой же ублюдок.
6: Найдет место для тебя.
5: Дришь ты, ёбаный.
3: Так а ты козюльку-то не хочешь понюхать? Ты съешь мою козюльку?
5: Да не вопрос. Ты только покажи, я её понюхаю. И тебе засуну тебе в жопу.
3: Нет, ты...
7: Кэп, это надо комнаты...
6: Командир, выкинь её нахуй.
3: Ты мою козюльку съешь, и потом успокойся, дурак.
8: Походу, уже у нас в команде кто-то.
6: Иди нахуй уроки учи, ты время нахуй видел или нет, бля, в танке он играл.
7: Мужики, вы чё агритесь, это же невидимка, он специально вас там троллит.
9: Это компьютер.
6: Да, ну уже видно его.
10: Всем привет, нужен Лёва, нет?
3: Не нужен, козюлю захавай сначала.
7: Кэп, это только работа, когда ты сформировываешь команду.
6: Понял.
7: Заебет.
8: О боже мой.
9: Я всё расформировываю команду, так что это бесполезно.
3: Может, козюлька все-таки напоследок, может, нападете на мою козюльку и захавайте толпой всей, дурачки. Дураки вонючие, я вам козюлю молодого самца предлагаю, старики ебаные.
8: Хуй соси.
3: Хоть омолодитесь немножко, блин. Мне мой папа сказал, что вы все пидоры, блин.
11: А что ставить-то?
12: Вот ты прикинь, вот так вот, нахуй, бывает.
13: Берите, короче, Карасик и Фёдор, берите вдвоём две... смотрите, что хотите, либо две проги, либо две бураски, сами договоритесь.
3: Да что ты говоришь, блин, бураска, хуяску тебе уёбище, блин.
8: Карасик,
11: выкинь этого, говори
12: вам. Я не знаю, как это он делает, нахуй.
13: Карасик, это ты спамишь?
12: Вот сейчас я вот говорю.
13: А, все, я его кикнул.
12: А, ну все, вот видишь. Вот видишь, и сейчас я говорю. А вот потом не я.
13: Две Шкоды, два Бурасика, Лис. Шкода? Едем, короче, мост.
3: Да, я понял, на мост, хорошо. Ну, вторую Шкоду тоже со мной отправите?
12: Это что, он со мной, что ли, разговаривает, или что?
3: Да.
13: Короче, едьте, короче, две Шкоды, два Бурасика, Лис, вот так вот едем.
3: А куда ехать?
13: Все остальные, блин, короче, вот тут остатись, Ебар, вот тут прокатись, дайте отстрел.
3: Нормально, блядь, куда ехать, блин? Урод ты тупой, покажи нормально.
14: Пса ты, ёбаный, или кто ты?
12: Ты помнишь,
3: карасик, да, скажи, куда мне ехать, блядь, уёбище, я карасик, да.
14: Да это он, мразь какая-то.
3: Мне похуй, я карасик, это, и смокинг, что?
14: Блядь.
3: Пидорасы, блядь, вы все пидорасы, команда такая у вас, пидорасов. Не зря мне папа говорил, что вы пидорасы, блин.
11: Блядь, что с этого дебила дальше будет, блядь?
3: Мне плевать на то, что ты там говоришь, урод, блин. Я тебе скажу то, что ты лох, а я
14: очень сильный. Я хуй на лбу вырос, сука. Дульце залепи, блядь, мразь, блядь.
3: Если ты будешь пиздить, блядь, на меня сейчас...
11: Блядь, бедный ребёнок.
13: Всё, на двухстолках, слышите, на двухстолках тоже вот так едьте уже, всё,
3: похуй. Я сейчас папу позову, урод, блин, да пиздись, лысак ебаный.
13: Оставьте, блядь, оставьте только Каена и ещё кто-то там есть.
3: Да, да, блядь, Каен, засунь тебе в очко, Каен, уёбище, блядь. Команда пидорасов, тупых оленей, блядь. Суки, мне
13: сюда. На тебя только такие подходят.
3: Суки, блядь, всю игру мне заруинили. Я карасик, и мне похуй на вас, вы, суки, ебаные бычки, блядь. Я вас сейчас, блядь, быстро
11: ухожу. Карасик, ты, блядь, а не карасик, блядь.
3: Я карасик, да, запомни, нет, меня.
14: Нет, не обращайте внимания на него, сука, на
3: опущенный. Я карасик, блядь. Я здесь карасик, а не ты, понял? Хуй ебаный.
14: Иса, 200,
3: 200, 200,
11: 200, 200 раз тебе в очко.
3: Шкода, выйди, блядь, из кого? Да вы никто, блядь, вы нахуй даже не мужчины, пидорасы, блядь. Мой папа вам
12: это
3: бы
12: всех баба, пизды дал. Это баба, что ли, блядь?
15: Я твоего папу повесил, нахуй.
3: Я сейчас папу позову, тебе ебасось.
13: Подожмитесь, подожмитесь под гору вот это в пушке. Заткнись, только пидорас, подожмитесь, подожмитесь под гору, чтобы
3: вам здесь, пидорасина ебаная, скажи мне нормально, блядь, куда ехать?
15: Голосок свой покажи,
14: фокус,
15: блядь.
14: Фокус, фокус, фокус.
3: Урод, блядь.
14: Туда второго.
3: Мой папа, работает на заводе токарем, блядь. Он в тебе пидоров станок закрутит, блядь, сделает из тебя жопу, блин.
16: Всем чего, привет? Чтобы меня трахнули?
3: О, привет, шлюха.
17: Опять эта хуйня началась.
15: Так, кто-то на... Еще давайте ТТ одну. Только на китайский.
3: Не есть тут кто-нибудь, кто хочет... Кто хочет
16: писать, Шкода, Ренегат.
18: Всем привет.
15: Шкода, давай Шкоду. Шкода норм. Это кто говорит?
3: Это я, Богдан, у меня Шкода Фабия.
19: Да это невидимка ебаная.
20: Хоть потерял уже девственность.
18: Ребят, всем привет.
20: Ну, сделал это совсем недавно и была еще довольно узенькой.
15: Пиздец, блядь, какой-то. Так, что у нас по сетапу вообще?
21: Тебе нужна.
3: Меня папа хуй дрочил. Он мне папа хуй дрочил, но думал, что я его не замечу. А он сейчас уснул, у него хуй лежит и воняет.
21: Так, смотрите, смотрите, это к нам зашел скрытый абонент, меня все слышат?
3: Ой, угу.
21: Смотрите, смотрите, да, что да, мы да, делаем. Да. Я вас всех приглашаю в друзья. Смотрите, я вас всех приглашаю
3: у
21: в друзья.
3: У меня папа хуй, у
21: принимайте,
3: него из
21: принимайте, принимайте. Я сейчас трансформирую укреп
3: у него
21: и сразу
3: змея,
21: трансформирую
3: блядь.
21: Новый.
3: Заклинись.
21: То есть
3: нахуй.
21: Вы приходите в укрепрайон сразу.
3: Скрытый
21: поняли,
3: абонент.
21: Да?
3: Я сейчас тебе ебану пиздачину.
21: Все,
3: ты
21: это скрытый абонент. Все, выходите из укрепа, я вас, друзья, пригласил.
3: Да, нахуячите, нахлопаем, блядь.
21: Закрываем укрепрайон.
3: И шакую, иди сюда, ты гусь ебаный. Я сейчас
21: выходим
3: тебе дам,
21: из укрепа,
3: блядь, абонент,
21: я вас приглашаю в новый укреп.
3: Сейчас
21: я сейчас,
3: блядь, приглашу, сука, хуй без зубы, блядь.
21: Это
3: да
21: скрытый
3: хуй,
21: абонент, блядь. Его можно
3: ебаная
21: удалить,
3: падла,
21: только
3: блядь,
21: пересоздал
3: укрепрайон. Скотина, блядь, козел, блядь, крыса.
21: Давайте, давайте.
3: Эй, долбоёб, верни голду мне, уёбище.
21: Сосать пойдёт. Ага,
3: голду верни, блядь, со кланом, пидорас. Чмошник.
22: Да пошёл ты нахуй, блядь. Нахуй мне въебался твой Т-55, ебать. Нахуй-то мне надо, блядь.
23: Ебать, тебе ещё кугану?
24: Не-не-не, подожди, здесь, короче, смотри. Кто это говорил сейчас? Кто-то из своих?
25: Нет, нет, нет, чё ты?
21: Девятый или четвёртый?
24: Да нет, это не Михалик.
16: Это... А, возможно, это невидимка. Невидимки бывают. Видели таких?
2: Не-не-не. Пиздец, долбоёбы, реально. Дайте поиграть нормально, все, пиздец.
26: Слышь, Иван... как невидимку можно увидеть, братан?
24: Бля, да?
16: Ну, слышь, ну, знаете ли о существовании таких, скажем так. Мне кажется,
22: да
16: это невидимка.
22: Да вы все пидорасы, блядь.
16: Да, это невидимка, 100% это невидимка.
0: Да.
2: Пиздец, что за неадекваты, блядь, дайте поиграть.
16: Это
2: нормально.
16: Лечится пересозданием вылазки.
2: Я хочу поиграть в танки, дайте поиграть, и хватит це обзываться
10: ваш,
2: здесь.
10: Це ваше це 50-49.
0: Да это украинец, который заходил только что, нам мозги делал. Заговорил, что он говорил. Как он сказал?
1: Да. Сегодня изменим от похода дала. Ладно, пацаны, давайте, бывайте.
0: Да сейчас он присоздаст, ребята.
22: А вся команда здесь пидорасы, блядь.
0: Да вот, видишь, это озвучка.
1: Ну, понятное дело.
2: Может, ты сам пидорас, блин, дай поиграть нормально, говно.
0: Во, голос услышали, вот он, блядь. Я же говорю, блядь.
12: Ты чмо ебаный.
3: Хочешь,
12: а не мужчина.
3: Хочешь подраться со мной?
4: Да не обращайте на этого, блядь, выродка внимания.
12: Ты нахуй, ты выродок. Парни, просто въебаный.
14: Вас троллит, блядь, это говорит вообще другой человек.
3: Ты хочешь драться,
12: а я понимаю. Пиздишь, ну, блядь. разговаривает один человек.
14: Хуй,
12: и он понимает. Человек, он...
3: Нет, ты хочешь войны? Ты хочешь драки? Ты хочешь, ну, получить по сраке? Ты хочешь въебососинку или что? Урод. Я сейчас играл в GTA-шку на телефоне, понял? У меня там уже знаешь, сколько денег я там на лесопилке себе скопил?
12: Это пидор, короче, блядь, украинец, нахуй.
3: Чего,
12: ну,
3: блядь?
14: Ага, что? Да, опущенный.
12: Да, Крым наш, блядь. Опущенная хуета украинская, блядь,
14: не,
12: да.
14: Не, подожди, Крым наш, да, пёс?
12: Да, ихние,
14: да ихние, я не блядь. Тебе, я вот этому, сука, писклявому. Крым наш?
3: Крым мой.
14: Алло, чё твой-то, блядь, скажи по-русски, блядь.
4: Блять, мужики, да чё вы у него спрашиваете Крым? Он географический,
14: ну, блядь, он в поле, блядь. Все, он украинская тварь, блядь.
4: Он сидит, блядь, на горшке, нахуй, блядь.
3: Да? А ты вообще, да, слушай, а ты вообще, ты вообще слышал о том, что...
14: Дулся,
3: блядь. Дулся,
14: залепи
3: своё,
14: сука, мразь, блядь.
3: Ты историю
14: нахуй,
3: знаешь,
14: блядь.
3: Вообще? Ты знаешь урод, историю,
14: ебаный,
3: дурак,
14: блядь.
3: Ебаный,
14: какую
3: блядь.
14: Историю, нахуй, съебись, нахуй.
3: А то, что Крым выкопали древние укры, ты-то слышал, урод?
14: Да? Ты меня слышал или нет? Овца или кто ты, блядь? Ты
3: Крым?
14: Хоть определись, блядь.
3: Да.
14: Кто ты, баба или мужик,
3: конечно,
14: блядь? Манда, блядь.
3: Кто
14: конечно.
3: Сделал искусственное море черное?
14: Ты мне не ответил,
3: укры.
14: Блядь. Ответь мне,
3: да.
14: Блядь. Еще раз тебе говорю, блядь.
3: Древние укры копали лопатами.
14: Ты слышишь, ты дурак или нет?
3: Черное
14: ты
3: море,
14: дур,
3: понятно,
14: блядь. Черное море, блядь. Ты определись, блядь, кто ты, баба или гомосекина, ебаная, блядь.
3: Тебе
14: ЛГБТ,
3: что, пизды дать или что, дурак?
14: Не, ёпт.
3: Ну хочешь, я тебе сейчас пиздосинку набью, дурак?
14: Да, давай, иди сюда.
3: Не понял, блядь. Я живу в Крыму. Я живу в Крыму, понял?
14: Улицы залепи свою, иди нахуй.
3: Я коренной крымчанин. Я русский.
14: Коренной, блядь.
5: Крымчанин,
14: пошли. Крымчанин, блядь, украинский.
5: Команд, проходим. Поебли, все.
3: Я крымчанин, я живу в Крыму, понятно?
18: Пятый, а скажи ко мне пару слов.
23: Кто пятый?
18: Да. Я пятый? Да.
23: Ну, раз, два, три, четыре.
18: Давай, иди до свидания.
23: Это, нет, чё до свидания-то, чё я сделал?
18: Да. До свидания.
26: Он только вошёл.
4: Он же только вошёл.
27: А чё случилось-то? Будете играть сегодня?
18: Будем. Но нет, команда нормально.
28: Пятый вошел после меня, предложил гвардейцу.
26: Ну, последний вошел, да.
27: Да сыграйте вы уже в бой, будет видно вам.
18: Да, ребят, ну если вы не будете, блядь, тупить, то мы сыграем.
26: Я думал, один я бухой в этой команде, оказывается, нет.
28: Не, ну так а чё вы гоните?
23: В чем вопрос-то, я не понял. Если надо, я могу выйти, как бы.
28: Ну, поехали.
18: Давай.
4: Тут разыграется шизофрения.
28: Да, это действительно шизофренией попахивает уже.
27: Весело, чё. Чё бухай, больше занимайся спортом и еби баб.
4: Боже вас.
18: Если бы ты меня увидела, ты, блядь, сама, блядь, помахлела бы.
4: Пожелание такое жесткое такое.
18: Да. Ну, блядь, нормальное пожелание, почему?
28: Да.
26: Ну, это
18: вполне нормальное пожелание девушки и у мужчины, блядь, как бы.
23: Слушайте, по другому сценарию работаем.
6: Поедем, пока дождемся, это будет уже.
18: Все, тихо, давайте, тихо.
26: Давай, рожай.
23: Давай, командир, уже время.
18: Родится, подождите.
2: Угомонитесь, нет, блин. Так. 28-е все сюда. Борщ центр.
7: Да, это я. Одесса, это Россия, да. Кто будет сосать мне хуй?
23: Боже правый, это кто такой?
8: Ну я же говорил, будет весело.
2: Яжики здесь.
7: Кто будет сосать мне хуй? Я так и не получил ответ на вопрос.
2: Сосать ты
18: сейчас. Отключите его.
7: Я не слышу. Кто будет сосать мне хуй?
8: Буряк.
9: Ёлки, куда?
8: Будет буряк делать чечену.
7: Я не слышу. Кто будет сосать мне хуй?
8: Буряк.
11: Это 44-ка говорит?
23: Сам попробуй.
7: Это я 44-ка, Сай. Не хочешь, я тебя трахну.
18: А, он из третьей говорит. Все, понял.
28: Это этот.
18: Это не из третьей, это.
28: Короче, это он сидит на ангаре, и его не видно. Ребят, это такой чит. Это такой чит.
23: Подождите, я что-то вспоминаю, это же этот, блин, дурачок.
7: Кто будет сосать мне хуй?
23: Я уже играл с этим.
18: А это же этот, блядь, говорит, блядь.
8: Шо, Карет?
2: Не лезь.
11: Тяжик, не лезь один туда.
7: Заткни, шлюха.
26: Разверни 28.
18: Отключите его, блядь.
23: Раджета 44-го.
7: Кто будет сосать мне хуй, ребята? Я вопрос задал.
23: 110-го там попробуй.
8: Я могу хуй отсосать.
7: Кто будет сосать мне хуй?
23: Раджетика, отрубите
18: его.
8: Я здесь главный.
7: Кто будет сосать мне хуй? Я ответ услышу вообще или нет?
2: О боже мой.
23: Блин, помогите с Раджета, ребята.
7: Сейчас, подожди, сейчас помогу.
23: В общем-то...
28: Он невидимка, да.
23: Да.
8: А ты пока только человек
28: витал. Пока ты не пересоберешь комнату, он не это. Не,
8: ну, как разобрал?
23: Не, а. Не, ну он может сам уйти, если мы попросим.
7: При вас убивали?
11: Да он не уйдет.
28: Нет. Ребята,
7: извините. Спасибо, забыл. Если у вас есть желание пососать мой писюн, то я с удовольствием приму ваше желание.
23: У меня есть желание, чтобы ты это сделал у меня, дружок.
7: Я могу вам всем дать наклык, уха. Мне похуй, я пенсионер, я могу вам дать наклык.
23: Ну все, ребят, я зашел на стрим, это этот, походу, дурачок.
8: Давай, отпуй, ты не выходишь.
26: Ты дурачок, это понятно, да.
8: Твою мать, блядь, ты полжизни еще будешь целить.
7: Боже, вот так вот бы, сука, подошел бы к каждому, дал пизды бы, да и ушел спокойно. Вы все слабые.
26: Да.
7: Вы все очень... 15, потом вы все слабые, вы даже не мужчины, с вами я разговаривать не о чем, вы женщины.
26: Ты валяешь туда.
23: Короче,
7: вы все пидорасы, блядь.
23: Мамедовые дела у тебя, нормально 5. Все? Рокеру изменило с рокером тебе, нет?
18: Братан, ты взламываешь эти комнаты, блядь, ты заходишь, ты, блядь, ты полный, блядь, опуск. Просто.
7: Не понял, объясни, пожалуйста, пидорас сюда, блядь. Я здесь главный, я администратор танков. Мне решать, кому играть, кому нет.
8: Не берет, ладно, идем по Некселю. Хуяндок. Идем по Некселу, да.
13: Суши-май, простите.
7: Алло, здравствуйте, это суши-пицца Амай, да?
13: Да.
7: Здравствуйте, а вас как зовут, уважаемая?
13: Татьяна.
7: Светлана, да?
13: Татьяна.
7: Имя смешное, впрочем, не важно, спасибо. В общем так, как вас зовут?
13: Татьяна.
7: Не важно. У меня к вам, скажем, я начну с того, что, ну, знаете, не с самого приятного. Вы мне, пожалуйста, дослушайте до конца. Я человек пожилой, не буду устраивать. Фу, бля. Значит так, я недоволен вашими услугами, услугами предоставления вашей продукции непосредственно мне лично. Понимаете, о чем я? То есть вы сделали плохую продукцию, после чего мне ее предоставили. Поэтому я буду жаловаться, реально жаловаться вашему руководству из-за того, что вас в вашей...
9: Хотите, я дам сейчас управляющему?
7: Да, как зовут управляющего? Саша, да?
9: Михаил.
7: Неважно. В общем, он сейчас где этот Михаил ваш?
9: Сейчас передам ему звонок.
7: Ну, позовите, позвоните, да, сюда его сейчас разъебу. В смысле, позовите. Разъебу дебила, блядь. Разъебу дурачка сразу, блядь. Сейчас я проверю, ребят, пентовар. Да.
15: Алло, да, слушаю вас.
7: А, алло, это Мешок?
15: Да.
7: Здравствуй. Я прошу прощения за беспокойство, это раз. Во-вторых, я хочу пожаловаться по поводу того, что когда вы мне предоставили продукцию вашу, да, пиццу конкретно, барбекю, вот эту, как она, вот там вот прям на сырку, прям, который сверху расплавленный сырок лежал, я обнаружил след от мужской залупы. Кто-то взял прям, умакнул залупу. Я не пойму, это какая-то месть или что это за хрень, блядь?
15: Что вы говорите?
7: Я вам говорю следующее. Вы мне в пиццу зачем сували залупу, Мешок?
15: А можно, пожалуйста, ваш адрес?
7: Адрес чего?
15: Адрес доставки.
7: Адрес доставки, блядь, не важен. Я сейчас приеду к вам лично туда, вы мне новую пиццу выдадите. Я вам покажу прямо эту пиццу, где залупу вы сували, ясно?
15: Хорошо.
7: Вы зачем сували залупу? Вот скажите, Мешок, вы взрослый человек, зачем залупу сувать в пиццу? Что за хуйня?
15: Как вас зовут и адрес доставки?
7: Меня зовут Саша Шляпик, Киев. Оболонь.
15: Как? Саша как?
7: Саша Шляпик, Киев, Оболонь. Dream Tower.
15: Здорово.
7: Ну. И шо, как ты, блядь?
15: Приезжай, поставим.
7: Ну так шо мне, блядь, приехать нахуй начать злиться? Либо ты прямо сейчас мне вышлешь новую пиццу, блядь, без залупы уже. Или шо за хуйня? Или тебе приехать, дурачку, въебать?
15: Да, вот второй вариант мне нужен.
7: Я могу тебя тупо уронить. Ну чисто как девочку на пол. Раз и все, ляжешь и раздвинешься. Ну чисто ради прикола.
15: Ну приезжай, попробуй, ёпт.
7: Я спортсмен.
15: Ну, приезжай, попробуй.
7: Я спортсмен, а ты картач.
15: Приезжай, попробуй, дебил.
7: Не, я не пойму, ты сейчас быкуешь на меня или мне встать?
15: Смешно.
7: Не понял, тебе смешно, я напрягся. Понимаешь?
15: Я тебе сказал, приезжай сюда.
7: Куда? Куда? Продиктуй полный адрес, чтобы я зафиксировал.
15: Гагарина, Хуикси, знаешь где?
7: Хуикси? Как? Повтори, девочка.
15: Вот сюда, подъезжай и позвони.
7: А если я тебя уроню прям сходу, тупо, дурочка, блядь. Раз
15: давай,
7: все,
15: давай,
7: тупо,
15: давай.
7: Я попущу тебя,
15: давай,
7: гадость давай, такая. Давай. А, ты сволочь,
15: я
7: блядь.
15: Слышу.
7: Ты гадюка, блядь.
15: Ну ты так будешь с твоими детьми разговаривать,
7: да
15: понял?
7: Ты попущен. Ты просто попущен. Ты меня боишься, ты
15: понял
7: трясешься.
15: Меня? Ты трясешься. Понял меня?
7: Если ты мне, блядь, пиццу сейчас не выдашь я новую, блядь,
15: боюсь.
7: Я тебе его уроню, сука,
15: никого.
7: Дурочка ебаного, сука, разъебашу, дурочка ебаного, сука, муж извиняться, нахуй, пидорас ебаный, сука, блядь, ты более хуй у меня ебать, а? Гной. Я так скажу.
15: Ты там слышишь?
7: Твоя пицца полная хуйня.
15: Хуйнях своих. Не заходи, дебил, блядь.
7: Твоя пицца полная хуйня. Полная, блядь. Пицца, блядь. Суши, блядь. Ты знаешь, сказать честно тебе. Я давно тебе это хотел сказать. Вот суши твои, они похожи на каловую массу. Как будто кусочки кала выпадают из дырочки и падают прямо на стол к посетителям. Пойми, что...
15: Ага.
7: Хуёвая у тебя еда, хуёвая. Я неоднократно пучился от неё. Меня срать тянуло не хуёво от того, как я пожрал. После того, вернее. Понимаешь, это жёстко, блядь. И лучше завязываться со своим, блядь, изготовлением хуйни.
15: Хорошо.
7: Давай извинись, а сейчас будем считать, что я тебе сегодня простил, а завтра перезвоню.
15: Не, скажи ещё что-нибудь.
7: Давай ты извинись сейчас, гад.
15: Нет, скажи все, чай.
7: Не, давай ты сейчас извинись, реально.
15: Вот, вот просто так вот резко, не, я так не могу.
7: Ну, ты скажи, знаешь, чай. Ты сделал плохую пиццу, поэтому извинись.
15: Нет.
7: Ну, пидор, лови, блядь.

0: Ну що, заснув, пидор?
1: Алло. Алло. Чуть дрянь, дрянь, блядь.
2: Здорово, пожилого Бору, позвони по номеру, зовут Егорка. Мы работаем охранником в клубе в Москве. Я устроился недавно, побыкую на него.
1: Да.
2: Ладно, позвоним Егорке этому. Егорка, вот имя смешное тоже, да? Егор, блядь, пизда.
3: Да.
1: Алло.
3: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Егорка.
3: Да.
1: Слушай, ты знаешь, я недоволен качеством работы твоей в качестве охранника, да? Я менеджер, я директор в одном лице. Я хочу сказать следующее. Ты как охранник в клубе никакущий. Потому что
3: почему?
1: Ты...
3: Почему? А в чем причина?
1: Потому что ты дрыщ.
3: В смысле дрыщ?
1: Ну, дрыщ, ты понимаешь, ты дрыщ.
4: Жмых. Позвони этому чуваку, точка.
3: А с кем я разговариваю, не пойму.
4: Он из...
1: Меня зовут Валерий Альбертович. Я являюсь генеральным директором бюро охраны. Поступила информация о том, что взяли на работу совсем недавно в клубе в Москве дрыща. Я проследил за дрыщом, то есть за тобой, и выявил то, что ты не способен охранять территорию с таким телосложением.
3: Но я вешу 100 килограмм. Как я могу быть дрыщом?
1: Весишь 100 килограмм, а воняет, как от тонны, извини меня, каловой массы. Представляешь, стоишь возле клуба, а воняет от тебя, ай-яй-яй, мама, не горюй. Ну, ты знаешь...
3: Я просто...
1: Да.
3: Валерий Андреевич, я просто не понимаю, как я... А вы про какой клуб говорите? Где я так стоял, и вы так называете меня?
1: Ну, в клубе стояли, ну, которого недавно устроились работать. Вы знаете, я считаю, что, в принципе, каждому нужно давать второй шанс. Вы тоже не исключение, уважаемые. Как вас зовут, я забыл.
3: Егор.
1: Да неважно, имя смешное, поэтому не запомнил. В общем так, вы сейчас извинитесь, я... Пока что сегодня закрою глаза на то, что видел. Извинитесь.
3: Извините, я просто не понимаю, за что.
1: Да ладно, неважно. Я человек серьезный, а вы с таким именем, как говорится, стойте дальше, охраняйте. До свидания.
3: До свидания.
1: Да. Да шо, не, ну шо, Миша, шо. Да. Бэби Бон, Бэби Бон, Егор в жопе запор, да, Егорка, столько на предлы, столько на ваши предлы, кто я, Егорка, да нет, ты не Егорка, ты нормальный, спасибо, утешил, да, хуяно, док. Да.
5: О, но.
1: Да. Алло, Виктория, здравствуйте.
6: Да.
1: Я охранник на стройке в Курске.
6: Да, и что?
1: А вы Руслана знаете, да?
6: Да.
1: Как у него дела?
6: Не знаю.
1: А вы давно его видели или нет?
6: Давно, я в другом городе живу.
1: Ну а кем вам является Руслан?
6: Ну, дружим.
1: Дружите, да. Да я просто сейчас, вот мы сидим с Русланчиком, он отошел покакать. Мы с ним немножко, ну, выпили, скажем. Ну, знаете, как это бывает, да? Там смену выполнили. И сказал мне Руслан, что он, ну, как бы вас безумно любит и хочет ваш вареник. И попросил мне передать, что у вас сочный вареник, пахнет тушенкой. Да, я его поймал. Ты, блядь, для видали, как она так-так-так-так-так сразу сбрасывает. Так-так-так-так-так, да-да-да-да-да-да-да-да. О-но, о-но, о-но-но-но-но, да-да-да.

0: А, вона теребіть почала.
1: Вон піза, же велюкс де ла піза.
2: Ну, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Светлана. Там по поводу оформления, да, мне все-таки договориться хотелось бы на доставку сегодня. Возможно, да, заказать?
2: В какой город?
0: В смысле, какой город?
2: Москва. Какой город вы хотите
0: Москва
2: оформить?
0: Москва, какой город? Москва.
2: Минуточку, я вас сейчас соединяю.
0: Да, да, да, да. Да, да.
3: Швок, оператор, Тимофей, здравствуйте.
0: Светлана, добрый вечер.
3: Тимофей, алло. Меня зовут.
0: Как?
3: Тимофей.
0: Да, я там друзьям своим там называйте, как вас зовут. Так, оформить заказ мне можно?
3: Уточните, пожалуйста, в каком городе находитесь?
0: Москва.
3: Станция метро ближайшая какая?
0: Да. Москва.
3: Метро у вас ближайшая станция?
0: ВДНХ.
3: ВДНХ, улица?
0: Да. Значит, метро ВДНХ прям, знаешь, вот, ну, улица Воскресенского, метро ВДНХ, Москва. Да, да, да, да. Там, где космонавта улица, вот прям вот это самое, по правую сторону.
3: Уточните, пожалуйста, мне точный адрес, где вы находитесь.
0: Улица Космонавтов. Улица Космонавтов. Да.
3: Улица Космонавтов, да?
0: Да, это ВДНХ, вот метро, улица Космонавта, пересечение проспект Мира.
3: Я понял, а дом какой?
0: Там, где яхты все эти продаются.
3: Дом какой у вас?
0: 54, да.
3: Угу. Подъезд, этаж, квартира, домофон, корпус, что-то такое будет?
0: Да, да, да, значит, 54-й дом получается, да. Вот, 27-я квартира у меня получается, да.
3: Угу.
0: Вот, пожалуйста, значит, подъезд у меня третий.
3: Третий подъезд, этаж?
0: Да, второй.
3: Второй. Домофон работает?
0: Работает, Светлана, работает.
3: Тоже 27?
0: Ну да, конечно, квартира 27, Свет.
3: Угу. Корпус в доме есть или просто дом 54?
0: Да, Светлана, не, корпуса нет, Светусь. Я не
3: Светлана, меня зовут Тимофей.
0: Дай, ладно, неважно.
3: Как вас зовут?
0: Валерий Альбертович.
3: Валерий Альбертович.
0: Да. Альбертович.
3: Угу. Валерий Альбертович.
0: Альбертович, повторите.
3: Да, да. Валерий Альбертович, да.
0: Альбертович.
3: Альбертович, да.
0: Альбертович.
3: Валерий Альбертович,
0: Аль.
3: Да.
0: Альберт. Аль.
3: Да, Альбертович.
0: Еще раз.
3: Альбертович Валерий.
0: Понял.
3: Так, уточните, пожалуйста, да. Откуда узнали о компании?
0: Да, в интернете вот искал, что 24 часа в сутки, чтобы работала доставка.
3: Так, телефон 8-800-12-640-93-70. На него отправляем заказ, да?
0: Это
3: и для цели также он будет.
0: Да. Это городской, да, я с городского звоню. Да, да. Да, Светлана, все верно.
3: Что будете заказывать?
0: Я хочу заказать пиццу. Пиццу хочу.
3: Какую?
0: 4 сыра Мазерати.
3: У нас нет 4 сыра Мазерати, у нас есть пицца просто 4 сыра.
0: Ну, Мазерати там, сыр какой.
3: Просто пицца 4 сыра.
0: Сколько?
3: 4 сыра.
0: Ну, 4 разных или 4 одинаковых?
3: Там получается, смотрите, соус томатный, сыр эмменталь, чеддер, дарблю и моцарелла.
0: Какой дар?
3: Дорблю, не дарблю, дорблю.
0: Кто кого дарблю?
3: Сыр называется дорблю.
0: Я понял, Светлана, я понял. Мне 4 тогда сыра надо, это мне не подходит.
3: Ну вот, это пицца 4 сыра. В ней сыр эмменталь, чеддер, дорблю и моцарелла.
0: Я чеддер?
3: Сыр называется чеддер.
0: А, я понял. Да я просто человек не молодой, пожилой, не понимаю. Это новое название французское ваше. Так, значит, сыр Мазерали, да?
3: 4 сыра.
0: Я
3: понял. В него входит соус томатный, сыр эмменталь, сыр чеддер, дорблю и моцарелла.
0: Что такое вот это мердадаль, блин?
3: Это сыр, сорт сыра.
0: А где он производится, Света?
3: Я вам не могу точно подсказать.
0: 4 чего вы сказали?
3: 4 сыра.
0: Чего?
3: Пицца называется 4 сыра.
0: Четыре сына?
3: Не четыре сына, а четыре сыра.
0: Сироп?
3: Не сироп, четыре сыра пицца.
0: Я понял, я ничего не понял. Хорошо, давайте, пойдет. А там что, сантиметр сколько?
3: Есть 26, 30, 40.
0: 54 есть у вас, Свет?
3: 54 нету, есть 40, самая большая.
0: Это большая, по-вашему?
3: Да.
0: Я вас услышал. Отказывайтесь, да, делать?
3: Ну, у нас самый большой размер, это 40 сантиметров. Больше вам предложить не могу.
0: Боже, у меня член даже больше. Хорошо, давайте.
3: На тонком или на стандартном тесте?
0: На тонком.
3: 40 на тонком. Что-то еще будет?
0: Из новинок у вас есть что там современное?
3: Из новинок?
0: Да.
3: Ну, у нас есть новые пиццы, так же, как и роллы, и закуски, напитки.
0: А пицца какая новая?
3: У нас есть пицца Дары Моря, Алые Паруса новые.
0: Кто?
3: Пицца Дары Моря и Алые Паруса.
0: Какая Лар Мора?
3: Дары Моря. Пицца Дары Моря.
0: Кто там у моря? С морепродуктами. У моря кто?
3: Там соус томатный, сыр моцарелла, морской коктейль, мидии, креветки, кальмары. Чеснок, свежий лимон.
0: Последний не слышу. Кто там? Каль кто?
3: Мидии, креветки и кальмары в этой пицце.
0: Каль кто?
3: Мидии, креветки, кальмары.
0: А что там дары чего, я не понял.
3: Дары моря пицца называется. Это название пиццы.
0: Не понял ничего. Да.
3: Пицца с морского коктейля.
0: А, как это, напиток что ли?
3: Это не напиток, это пицца.
0: Я хочу ее. Можно мне туда ее? Сколько цена у нее? Большую, если брать.
3: Большая пицца 40 сантиметров стоит 1089 рублей.
0: А что, дорого, что-то там у вас? Без скидок, да?
3: Ну, там морской коктейль. Там что, мидии, прям... креветки и кальмары.
0: А, то есть прям с коктейлем подается, алкогольным?
3: Не алкогольный коктейль, а просто называется как морской коктейль. Сорт там получается у вас мидии, креветки и кальмары.
0: Я не пойму, миди, кто там последний, что там?
3: Креветки и кальмары.
0: Я не понял ничего. Ну, наверное, должно быть вкусно, да.
3: Ну, пицца вкусная, да.
0: А вы пробовали, Свет?
3: Конечно, пробовали, да.
0: Ну, я понял. Тогда с коктейлем, а сколько там объем коктейля, литров?
3: Смотрите, пицца 40 сантиметров, весит 1 килограмм 120 грамм.
0: Не, пицца
4: дедуля,
0: это понятно.
4: Дедуля, пожалуйста, кикни, какова доху, Илана, спаси, пожалуйста, я хочу поиграть. Угу.
0: С пиццей все понятно, а коктейли по объему, что там?
3: Там нету никакого коктейля.
0: В смысле,
3: морской
0: вы только
3: коктейль,
0: что
3: это называется смесь миди, креветок и кальмаров.
0: Каль
3: это укладывается на пиццу.
0: Света, вы что там путаете? Вы же сказали, коктейль подарок.
3: Называется морской коктейль. Смесь, которая кладется сверху на пиццу.
0: То есть обманули,
3: пиццы,
0: да? Обманули меня, без акции, да?
3: Это не обманули, я просто говорю, морской коктейль — это смесь начинки на пиццу.
0: Светлана, вы можете повторить?
3: Ну, а что еще раз?
0: Повторить последнюю, ну, позицию.
3: Пицца Дары Моря. В нее входит соус томатный, сыр моцарелла, морской коктейль, мидии, креветки, кальмар.
0: Кто?
3: Мидии, креветки, кальмар.
0: Я не понимаю, первое до слова я расслышал, а дальше не пойму Света.
3: Креветки и кальмар.
0: Кто?
3: Креветки.
0: А, кальмар, да.
3: И кальмар, да.
0: А, понятненько. Это, ну это понятно, это в пиццу туда ложите, да?
3: Да, да.
0: А коктейль какой?
3: Нету там никакого коктейля.
0: Но вы же сказали мне, пицца с коктейлем.
3: Она сделана с морским коктейлем, получается. Морской коктейль — это смесь мидий, креветок, кальмаров.
0: Я понял. Это 1000 рублей, да, там, со скидкой?
3: 1089 рублей 40 сантиметров.
0: 40, да?
3: Да.
0: Светлана, хорошо, молодец. Дальше что там из новинок?
3: Что-то еще вам предложить?
0: Да, я хочу еще 4. Я хочу еще 2 пиццы, чтобы 4 было.
3: Могу предложить еще алые паруса.
0: Какие?
3: алые. Либо могу мясное сорти вам предложить.
0: Не-не, а что там с этими алыми-то у нас? Что там?
3: Алые паруса, в них ходят, получается, соус-шеф.
0: А это что
3: Ширма-терелла, шампиньоны, снежный краб, семга.
0: Что там, не знаю. Соленые
3: и помидоры свежие.
0: Какая алая урса, не понял.
3: Это название пиццы.
0: Алая урса, да?
3: Паруса.
0: Урса.
3: Паруса.
0: Я понял. То есть ничего не понял. Хорошо. А что там еще раз комплектация пиццы?
3: Сыр моцарелла, шампиньоны, снежный краб, семга слабосоленая и помидоры свежие. Также шеф-соус, там в нем майонез, чеснок, соевый соус, укроп.
0: А кто я, укроп?
3: В соусе.
0: А, то есть я еще и укроп, да?
3: Укроп входит в соус.
0: То есть я укроп в соусе?
3: А, я говорю, что состав соуса. Шеф-соус сделан из майонеза, чеснока, соевого соуса и укропа.
0: Я вас понял. То есть вы некомпетентны, да, в моем решении вопроса. Ну, я же хочу оформить сейчас заказ, а не шутки здесь играю с вами.
3: Ну, я с вами тоже не в шутки играю. Я жду, чтобы вы что-то выбрали еще.
0: Так а что ж вы меня укропом назвали?
3: Я вас не назвал укропом. Я говорю состав вам шеф-соуса.
0: То, что вы мне сказали, что я укроп в майонезе.
3: Я не говорю, что вы укроп в майонезе. Я вам говорю состав соуса. В соус шеф входит майонез, чеснок, соевый соус и укроп.
0: То есть я хочу коктейль, а вы мне сказали, что еще и коктейля нет у вас там? Или что?
3: Мы алкогольные напитки не продаем, если вы хотели коктейль, что-то с алкоголем. У нас
0: а зачем мне алкогольный коктейль? Вы сказали мне изначально, пицца коктейль с коктейлем. Где коктейль?
3: Да, пицца, в которую входит морской коктейль. Морской коктейль называется...
0: Ну так а где этот коктейль морской? Где он? Я хочу
3: выпить. Он будет на пицце. Это не напиток.
0: Вы выливаете его прям туда.
3: Мы его не выливаем.
0: А куда? Что же вы его не доставите?
3: Уточните, пожалуйста, вы будете что-то еще заказывать?
0: Я хочу еще пиццу. Мне нужен вот этот... Какие там... Ну, алые что там? Что там алое?
3: Алые паруса.
0: Во! Вот это мне тоже туда же. К этой морской, чтоб коктейль
3: на
0: там...
3: тонком? Нет. Стоит 1329 рублей.
0: Нет, мне на тонком
3: уже не
0: надо. Вы
3: про Дары
0: Моря? Мне на толстом. Алая урса, да?
3: Алые паруса, да.
0: Я понял, Светлана, добавляйте.
3: На стандартном или на тонком?
0: Давайте в этот раз на толстом.
3: На толстом.
0: Да.
3: Именно алые паруса, которые вы, да?
0: Какая урса?
3: Паруса, не урса.
0: Алая, да?
3: Да.
0: Я вас понял. Так, что там дальше у вас?
3: Вы что-то еще хотите заказать?
0: Ну я же говорю 4, а вы мне только 3 пиццы оформили. Алло.
3: Сейчас, одну минутку, ждете?
0: Да, Светлана, подождем. Я уже так долго здесь.
3: Так, а что вы еще хотите? Могу вам предложить мясное сорти.
0: Не-не, давайте что-то другое. Мясное не хочу я.
3: Жульетту все. Могу вам предложить. Пицца летняя есть.
0: Во, жульетта как раз с коктейлем морским. Жульетту съем и коктейлем запью. Что там за жульетта?
3: В жульетту входят шампиньоны в сливочном соусе под сыр моцарелла.
0: Опять сыр, да? Да какой сыр?
3: Да. Сыр моцарелла.
0: Какой? Моцарелла. Моцони, да?
3: Ну, моцарелла. Почти.
0: А, понятно, мацанка. Я понял. Так и что ж там, сколько ж оно стоит?
3: Большая пицца 40 сантиметров, 1099 рублей.
0: А Жульетта где?
3: Ну, если какая... Вот я вам говорю сейчас Жульетта, что в ее состав входит.
0: Нет, так а при чем здесь пицца и Жульетта вообще, не понял.
3: Света. Это название пиццы, Жульетта.
0: Я понял. Короче, Жульетта, да. Урса получается алая. Я пью коктейль и смотрю на урсу. Так я понял.
3: Уточните, пожалуйста, состояние оформить заказ.
0: Я вас понял. То есть вы сейчас заказ оформили, да?
3: Я еще вам ничто не оформил, потому что вы не можете решиться, что вы хотите добавить.
0: Я сказал вам 4 пиццы здесь, Света. что вы начинаете.
3: Меня зовут Тимофей Несвета. Вы можете решить уже заказом?
0: Вы уж меня простите, мне не важно, как вас зовут, хоть Саша, хоть Петя. Света.
3: Я понял, у меня тоже вам очень долго с вами на телефоне, вы также не решили, что вы хотите заказать.
0: Вам больше подходит Светлана, потому что вы женщина.
3: Я не женщина, я мужчина.
0: Вы женщина, я это чувствую. Женщина.
3: Нет, вы изначально говорили женщина, сейчас вы говорите с мужчиной.
0: Не-не, вы женщина, я сразу понял, как изначально.
3: Извините, вы будете оформлять заказ или мы отменяем его?
0: А что ж вы не делаете?
3: Потому что вы не можете решиться, что вы хотите заказать.
0: Я же вам сказал, мне 4 пиццы Жульберду. Жульберда, Алла Урса. И, да, коктейль мне еще налейте.
3: У нас мы не можем вам налить коктейль, у нас нет коктейлей.
0: Да вы ж мне сказали, вот там дары моря, че как его. Коктейль есть, морской, прям.
3: Давайте я вас, к сожалению, смотрите, я вас сейчас не могу принять заказ, потому что вы не знаете, что хотите заказать.
0: Я хочу коктейль морской с пиццей.
3: У нас нет морского, у нас коктейль
0: я хочу
3: называется
0: пить
3: морской.
0: Коктейль.
3: Это ингредиент.
0: Да вы ж мне сказали, я хочу пить коктейль, блядь, морской из Жульетты. Васу хочу. Есть Жульетту и пить коктейль. В чем проблема, Света?
3: А? У нас нет коктейлей морского. Морской коктейль это один из доп. Ингредиентов в пиццу, который, точнее, доп, а один из ингредиентов, который входит в пиццу.
0: А, я просто поздно звоню, уже выпили, да? Нету. Алло.
3: Да, да, слушаю вас.
0: Что там паролом у нас? Ну, сет какой-то, сет. Сеты какие, сет?
3: У нас есть ассорти Сайтама, Темпро, Филадельфия, Кадзоку, Сакура, Фуне. Ассорти Сайтама есть.
0: Давайте мне нормальными входит... словами. Вот эти ваши китайские загугулинки, мне они и не надо здесь. Нормально русским языком. Что у вас там пожрать покрупнее? Какие есть роллы?
3: Да, уточните, пожалуйста, вас сейчас плохо слышно, могу ли я вам перезвонить?
0: Вы давайте мне тут дурня не валяйте, Светлана. Вы все прекрасно слышите. Если отказываетесь отказывать клиента пожилого, так и скажи, Света.
3: Нет, знаете, просто у нас с вами технически пропадает связь.
0: Момент, да, конечно.
3: Слышно, непонятно.
0: Вам... Да, да, это вы мне вас непонятно, что вы мне там впариваете. Роллы есть нормальные?
3: Я вам озвучу. Есть ассорти Сайтама, Темпура, Филадельфия. В ассорти Сайтама входит Котэ Роу, Бостон Роу, Темпура, Чиз Роу.
0: Какой чиз, блядь? Я мне не надо чизберга, блядь. Я роллы хочу. А? Алло, Света.
3: Вы что-то будете заказывать? Не могли бы уточнить точно?
0: Да, по роллам. Мы же так и не определились. Перечистите все роллы. Ну? Что там?
3: Я могу предложить Филадельфию хитроу, хот роу, запеченный роу,
0: Калифорнию. Не надо. У меня Филадельфию, вот эти Калифорнии все ваши, это загранично. Есть у нас роу Россия, либо роу там?
3: Нету такого названия.
0: В смысле? Что, должен заграничный жрать или что?
3: Я вам предлагаю ассортимент, который только у нас есть. Вы можете с ним ознакомиться на сайте.
0: Я вас понял. Отказывайтесь, да? Обслуживать.
3: Да.
0: В смысле, Света? Да.
3: Еще что?
0: Светлана, давайте без этого. Если у вас есть что такое, что меня заинтересует, вы уж меня оформите, а?
3: Вы что-то будете заказывать? Уточните,
0: так я
3: с
0: вам перечислил уже. Вы мне сами назвали 4 пиццы, плюс еще морской коктейль я буду пить. И этот самый, да. Беролы.
3: Уточните, пожалуйста, я сейчас вам перезвоню, чтобы подтвердить, что ваш номер доступен для связи. Ожидайте сейчас звонка.
0: Не понял.
3: Ожидайте сейчас звонка, я вам сейчас перезвоню.
0: Морской коктейль побольше налейте там пока, 2 литра.
5: Дальше я знаю только одно. Я хочу пиццу, и мне плевать на все остальное.
6: Да, я знаю, он троллит все время комнату. Я закрыл, выкинул. Поехали, я знаю этот голос, успокойся.
7: Песню там про танкиста включают какую-то.
6: Да,
7: помню.
6: Да, да, я выкинул, успокойся, я знаю.
7: Если ты выкинул, это не значит, что он говорить не будет. Он и в бою будет говорить.
6: Уверен?
7: Я же тебе говорю, программка у него. В прошлый раз пришлось мне комнату пересоздавать.
6: сейчас посмотрим.
7: Антитеррора мы знаем очень давно, блядь. Есть, да? У нас вот общий товарищ, да, мы раньше играли.
6: Я его больше знаю, чем ты, походу.
7: Ну, я-то знаю, он еще на перше играл. Ну, он дохуя ж боев на перше, на супер перше. На голде он там нормально играет.
6: Нихуя он не играет. Он танкует.
5: Я хочу пиццы, кусочек.
8: Вон тебе там три проджета, забирай любого.
9: Я хочу сальца, кусочек.
8: Ну, украинских танков еще и в игру не били.
5: Я безумно хочу пиццы.
6: Я понял.
9: Пизду лучше слушай.
6: Я тебя понял, что он говорил, короче. Он так и будет с нами, походу, так до конца боя, да?
5: Я хочу пиццы скушать.
6: Забираем, забираем левую.

0: игра ломается. Давай,
1: пацан, давим быстрее.
0: БВ, останься на респе. Вместе с
1: прожетами. Блин. Зажигай сколько-то. Я зажигай сколько-то.

0: Ya doğu hastaydı ne oldu?
1: Estado ou nas ruas.
2: Uma tuza cruz.

0: Блять, я всю команду уволю. Кто музыку включает? Ну если мужик, признайся. Или сам уйди. Нахуй это хуйту делать.
1: Не уйдет он.
0: Ну, тогда я тогда извиняюсь, ребят.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. О, какое счастье. Какая жопа.
0: Мишань, я надеюсь, это никто из вас.
2: Мишаня.

0: Да, сука. Сперма пришла.
1: Я на мусенках вообще, бля, не рассчитывал. Думал, бля, точно не вытянем. Заебись, катали.
2: Слушай, а где у тебя все твои?
3: Этот чувак, ща, который пиздит ща, постоянно.
4: Сейчас, братик, подожди, сейчас мой подойдет. На eBay.
5: Так.
3: Ну, где не ты, у тебя подчинен, там есть там долбоёб ебаный,
5: блядь. Ой, блядь, ребята, не выходите, ждите, блядь, ебаный.
6: Это не лисичка случайно?
2: Ты там не дрочишь или
5: сосёшь? Ребята, тут Гладволакас.
2: Там... Кого ты...
5: Ребята, Гладволакас, мы на стриме, ебать. Пинис, блядь, молчи. Пусть сейчас, блядь.
2: 9, 2, 6, 8, 4.
5: Ребята, сейчас никнеймся. Вон, видите? Скилл фул, блядь, это Гладволакас, блядь.
4: Ай, блядь. Ой,
5: че, скинки?
4: Ой, блядь.
5: Блять, Валакас. Да, мы, блядь, вот. Ребят, я сейчас.
2: Пикни его.
4: Нихуя!
5: Ребята. Видите, вон после сообщения, да, идите нахуй. Зашел, это покинул этот скил.
4: Нихуя,
5: сосет лучше
4: моей
2: выпили, бля!
5: Брат Валакас, блядь, заебал, блядь, фидер, заебал.
4: Я
5: его спалил, ребята, блядь.
4: Ой, блядь, изда, пацаны,
5: да я не могу кикнуть, это все, он забаговался. Нажимай готов этот Менфис. Быстро, блядь. Старый, нажимай готов, поехали. Знаете, в чем прикол? Я не слышу его, блядь. Я его забанил. Вы кикнули? Забанили?
4: Ой, блядь!
7: Подожди, это же мы, блядь, ты что, на приколе, что ли?
5: Я не могу.
2: А ты как, спасибо?
7: Сука, этот пидорас, блядь, не даст...
5: Это Глад Валакас, блядь.
8: Пенис Петров, он же Пенис Детров, он же, на самом деле, Денис Сухачев. Дениска — это простой украинский...
5: Пенис, нахуй.

0: 29-летний мальчик, который родился в Луганской области. Начал свою деятельность в интернете Денис в 2009 году. Имеет музыкальное образование, хорошо разбирается в звуковом оборудовании, хорошо играет на
1: гитаре.
0: Имеет свою звукозаписывающую студию, на которой ранее записывал своих друзей-рэперов.
2: Слушайте, как все было. Яу.
3: Сладенькая ягода, выпусти еще немного, да-да, рядом я, это иллюзия твоя.
0: Денис Сукачев, Жмышенко Валерий Альбертович.
4: Да вот оно, второе висит, убери второго.
0: По-моему, с самого начала.
5: Выкинь легионеров всех. Всех легионеров, выкинь.
6: Всех легионеров просто закрываешь комнату и все.
7: Да там нормально уже, все легионеры. Это
1: все, нажимайте,
7: готов. Выскочил.
4: Легионеров. Через, через.
5: Готов. Выкинь всех.
6: Вот и все. Сука, такие дебилы, блять, вот.
8: Не говори.
4: Так зачем они живут, я не понимаю.
6: Ради зачем, блядь.
9: Это конченые, блядь, люди, которые заходят мешать другим.
1: Ты меня не в честь. Хри, блядь.
9: Шимшимана. Конченые люди, блядь. Да ну нахуй, ты сам такой же будешь, когда поиграешь в танки. Слышь, блядь, братик, блядь, свой, прикрой там, пожалуйста, блядь, старик.
10: Да, я согласен, что все танкисты пидорасы.
1: Да, блядь, пидорасы.
9: Не, нихуя не согласен.
1: Я же уебусь, блядь.
9: Так оно и есть, блядь,
7: хуй, блядь. Сука, к ночи, либо вообще дураки собираются, а хорош, нахуй, заткнитесь, блядь.
10: Так, в танках все пидорасы, тут нормальных нет, одни все. Вы все пидорасы, я ВДБшник, сука, я на Майдане скакал, я, блядь, и перемогу здобывал. Я герой Украины, а вы все пидорасы, сосите хуй, говняные гражданские. Вы даже, суки, в армии не служили, твари. Пошли вы все нахуй. ВДВ, сука!
4: Вот такое конченое.
1: Ребят, заткнитесь, можете молчать, да, я поговорю?
11: Да это тройка вообще, я помню еще с этих сортных боев,
1: блядь. Я знаю, ты, блядь, киборг, блядь, патологодик, да? Ты, блядь, тебя садили,
10: если ты, сука, пиздюк ебучий, блядь, даже, сука, нихуя в армии не служил, просьба, иди ты нахуй, сука.
1: Там служил, блядь.
11: Видишь, он родистый, нахуй всех, да? Бывает.
10: Я не разговариваю, я не общаюсь с теми, кто, дед, сука, не служил, дед, в армии. Для меня, дед, это, сука, дед, ебучие гражданские пидорасы.
1: Дед, ты... Тебя наебали, да, за 50к? За шарика, блядь, игру.
12: Здравствуйте.
13: Добрый вечер.
12: Здравствуйте, здравствуйте. Оскол, да?
14: Старый шизиодный, ты исторический.
12: Правильно попал. Это пост охраны, правильно попал.
13: Правильно.
12: Я прошу прощения, значит, я вот день строителя отмечал здесь, ну, на речке, да, пьяный вот залез, что-то перебрал, вот что-то залез через забор на территорию, вот, в цех пролез к вам, выйти не могу. Может кто-то там подойти, открыть, не знаю, вот что-то, меня, что-то я сейчас задремал, встал, не пойму, как я сюда залез в цех к вам, брат. Может кто-то подойти. Вы где находитесь вообще?
13: Я сейчас подойду к вам.
12: Да, только трубку не ложите, а может просто, я не знаю, вот кричать буду, чтобы вы услышали, где. Я не думаю, кричите. Тут разбить стекло и это самое. Не знаю, в цеху прям у вас здесь лежу. Ну, перебрал немного, залез. Чё, не знаю, блядь. Алло, вы где, далеко сейчас?
13: Да.
12: Сколько идти будете?
13: Нет. Сейчас я подойду.
12: Да, только не сбрасывайте, а то что-то это самое, связь тут в цеху какая-то хрен, дозвониться к вам. Вот, лежу сейчас на речке с мужиками, ну, отмечали день строителя. Что-то я это самое, ну, перебрал. Залез в цех, вот, не пойму. Станки всякие тут, спал на этом. Сейчас проснулся, понял, ну, типа... В себя пришел-то, думаю, что натворил. Только давай так, чтобы между нами были. Потому что дело серьезное, сам понимаешь. Хорошо, да?
13: Угу. А как вы номер нашли?
12: Как номер нашел? У меня был-то номер. Я же здесь работал-то. Не знаю, если стекло разбить. Стекло разбить и вам заплатить. Можно так будет? Просто я сейчас хочу
13: Нет,
12: выйти.
13: Нет, конечно, нельзя.
12: Я хочу срать.
13: Если вы разобьете стекло, я вызову полицию.
12: Я сейчас быстренько разобью и выбегу.
13: Я сейчас вызову полицию.
12: Не-не-не, давайте между нами решим. Мне проблемы не нужны. Я вам деньги переведу там, это сам, на этот номер.
13: Не надо, я вызову сейчас полицию.
12: Не надо.
13: Если сейчас что-нибудь там сделаешь, я вызову полицию.
12: Я сейчас срать здесь буду, потому что я хочу срать. Понимаешь?
13: Не смей там срать, понял?
12: И в смысле, как, блядь? Тогда я разобью и выйду через окно. Я сейчас разобью его, понимаешь? Либо подойди, открой.
13: Понимаю, я сейчас я сейчас подойду, открою.
12: Я сейчас его быстренько разобью.
13: Я сейчас приду.
12: Я здесь, я никуда могу выйти, потому что я пойму, как я блядь, сюда забрался.
13: Я понимаю.
12: Ну так давай, шевелись, блядь.
13: Да я иду.
12: Иди давай быстрее, дружище. Я сейчас разобью, я тебе серьезно говорю. Давай без всяких вот этих милиций и полиций. Как мужчины решили, понимаешь?
13: Ебучий,
12: блядь. Я ну все и не надо. Проблемы твои вот эти ебучие, блядь.
15: Дедуль, позже тогда попробуй по записи посмотрю.
12: Станки какие-то матки, блядь, стоят и че. Ты я здесь?
13: Я подбегу.
12: Ты здесь? Алло, слышишь, да? Алло. Все, я бью ему стекло. Все, пес. Я... твердо. Сейчас еще раз попробуй толчок. Алло. Медленно что-то там слишком. Алло. Сейчас я еще ебану. Не пойму, ты где?
13: Вы где?
12: Айва! Я вот стекло, сейчас стекло, вот сейчас. Яха! Я о, все, я вышел. Все, все, блин.
13: Что видишь вокруг?
12: О, сейчас я посру, погоди, царать хочу. Сейчас, сейчас, сало, меня слышишь, видишь, нет меня? Алло.
13: Нет.
12: Сейчас
13: я тебя не вижу.
12: Я здесь, вот он я. Сейчас я какаю. Так, ты подойди ко мне. Я у входа, походу, вот здесь стекло лопнуто. Разбито стекло сыпалось. Я здесь. Алло.
13: В смысле?
12: В смысле, что в смысле? Вот здесь я сижу, какаю.
13: Стекло. Ты где находишься?
12: Я в цеху вот нахожусь, главное.
13: В смысле?
12: В смысле? А ты где вообще? Алло.
13: На улице.
12: В цех можешь зайти, ты где?
13: Сейчас, секундочку.
12: А, вот ты, походу, ладно, все, я побежал тогда. И это самое. Я пойду, да? Ничего страшного, я быстренько.
13: Ты где?
12: Я здесь, я туточки. Вот, дверь открой. Я понял, но я уже открыл дверь, я выбил. Я сейчас выйду и уйду просто. Хорошо, да? Ты где? Алло.
13: Где ты стекло разбил, я понять не могу.
12: Да вот снизу, ну здесь. Ты вообще где есть-то?
13: Где?
12: Так, я вот на улицу где? Вышел.
13: Ну?
12: А ты где?
13: Я в цеху.
12: А, так я ж уже вышел, я ж вон вылез. Я здесь. Я на улице. Сколько тебе, 5000 хватит перевести за стекло, блядь, или не хватит?
13: Нет, подожди.
12: Что подожди? Что, драться со мной, что ли, будешь?
13: Да какой драться? Блядь. Что мне делать нечего?
12: Я пенсионер, какие и не хочу драки? Этой всей хуй. Я просто уйду все своей дорогой, и все, тебе пятак сейчас переведу, да им, блядь. Алло.
13: Ты где?
12: Да вот он я, ты что, не видел? Я тебя только что видел, ты проходил с телефоном.
13: Где ты меня видел?
12: На улице там шел, ты что, внутрь зашел, что ли?
13: Я сейчас на улице.
12: Да, ну я все, я уже вот пошел мимо сейчас возле этого. Сейчас я ухожу уже отсюда. Я тут поставлю там, ну, у тебя деньги на столе, где ты сидел. И все, и пойду себе.
13: Подожди, я тебе открою хотя бы, там все закрыто.
12: Да я тут сейчас что-нибудь как-нибудь соображу, что ты, если...
13: Да ты сейчас опять что-нибудь разобьешь.
12: Так ничего страшного, блядь, а что такое?
13: Да какой страшного?
12: Ну а что?
13: Да то, что ты мне тут меня выгонят, ты понимаешь?
12: Да, блядь, аккуратненько все сделаю. Сейчас никто не заметит. У меня опыт в этом есть. Нет, я... А? Да вот, блядь, стекло. Находишь.
13: Да какое стекло? Ты сейчас где?
12: Я вот стою здесь, возле будки вот этой вот, самой главной.
13: Какой
12: или как она? С контейнера этот. Ты сам-то где делся-то? Все, я вот сейчас
13: вот
12: в цех.
13: Вот я на улице.
12: Сейчас я в цех зайду, там, где я был. Я сейчас постою, тут станки смотрю, стоят разные, интересные. Ничего, блядь. Да вот стоят. Какие? Тут. Не понял?
13: Что видишь?
12: Ну, стоят вот это синие какие-то... А, алло, вот сейчас слышишь, ты, балуешь, я кричу тебе, ты проходил. Слышишь меня, эхо?
13: Нет.
12: Эхо пошло, нету?
13: Нету.
12: Блин, сейчас опять стекло разобью, может, услышишь? Сейчас еще одно.
13: Да не надо разбивать стекло.
12: Да я одно и все. Сейчас.
13: Какое нахрен одно?
12: Я знаю. Сейчас, погоди, не лопну. Посыпалось. Чё, видишь меня? Я здесь. Вот он я. Сейчас видишь меня, нет?
13: Нет.
12: Как нет у меня? Так, ладно, все, я пошел. Хватит мне тут ерундой заниматься, блин. Ты прикалывайся или издевайся? Я вот кричу. Эхо пошло, нет?
13: Нет.
12: В смысле нет? Я понял тебя. А как тебя зовут?
13: Это, собственно, не важно.
12: Я тебя понял. Утканулся, да?
13: Чего?
12: Ты утканулся или как?
13: В смысле?
12: Что в смысле? Я сейчас тут на все станки обосру, если ты не подойдешь.
13: Я алло. Не понимаю, где ты находишься.
12: Ты сам где, родной? Я не понимаю, ты хоть издевайся.
13: Ты на улице.
12: Да.
13: Что?
12: Ты где есть, блядь, я в цеху, тут туда-сюда, уже через два окна выхожу, а тебя все нет.
13: Да какие окна? Ты на улице, блин, был.
12: Я был, я ж посрать выходил, блядь. Сейчас опять тебя ищу в цеху здесь.
15: Дед, позвони, блядь, зовут Настя, скажи, ты новый педагог, московский,
12: а
15: решил Нина познакомиться
12: цех,
15: с новенькой Ноля.
12: У вас один тут цех, ты что издеваешься, что ли? Я просто хочу по-человечески с тобой решить конфликтную ситуацию, чтобы ты не начинал меня здесь устраивать. Я тебе просто бы дал денег, 5000 за стекла, и пошел бы, а ты ходишь, крысишься, блядь. Что за человек? Алло. Ты где есть? Алло.
13: Ну?
12: Ты в цеху, да?
13: Нет, я не в цеху.
12: А где?
13: На улице.
12: Сейчас я еще одно стекло разобью, чтобы услышал, я не... рядом.
13: Сейчас, подожди, не бей ничего.
12: Да я ничего не бью, а хотел это самое, чтобы ты меня услышал. У меня 5000 есть, что ты сразу нервничаешь? Я тебе заплачу за эти стекла. Алло. Алло. Короче, сейчас попробую что-нибудь... Станок какой-нибудь забрать отсюда. Стоят красавцы, ждут меня. Сейчас я их попробую подвигать. Ну, зараза, блядь.
13: Что ты попробуешь?
12: Станок хочу себе тоже забрать такую. Здорово. Ты мне скажи, дорогой, ты вообще подойдешь или тебе... Ну, не рясься. Я хуй. Это что, суруповерты здесь или что это, блядь? Слушай, а сверла тут есть где-нибудь в каком-нибудь отделении посмотреть? Может, хоть сверла возьму в карман? О, я себя. Шуруповерты лежат. А, нюхте аккумуляторы, сука. О, это другое дело. Ты не есть, долба! Я уже все здесь себе собрал. Да, я еще немного пьяный, да. И что? Да мне плевать. Я здесь расчался. Я здесь главный. Это мой район. А?
13: Что?
12: О! Это что тут у вас? Можно забрать? Это самое, фитинги латунные, прям, ну, забрать хочу себе, мне пригодятся. Фитинги, вот, 600-й, вот, смотрю здесь. Сейчас я сына позвал, мы с ним через забор кидаем. Фитинги, флянец 600-й. Сынок, лови еще флянцы и фитинги. Дяде плевать, походу, охраннику, ему не надо.
16: Давай, давай, кидай побольше, я буду ловить, это перебрасывать.
12: Давай, сынок, все. Лови фитинги, флянцы, все нам дома в хозяйстве пригодится. Алло! Алло, алло. Как слышно? Алло. Алло. Я не понял, мне что, можно дальше здесь что ли забирать? Просто я не хочу проблем, пойми меня правильно. Ты сейчас начнешь, блядь, предъявлять, якобы я вор или что-то еще. А мне, ну, нахуй не надо. Понимаешь? Алло. Алло. Сынок, на, еще папа кидает. На, пакетик флянцев.
16: Ну, давай побольше, блин, кидай. Все равно никого нет пока по-тихому. Флянцы кидай, все 600-е фитинги, все ловлю.
12: На, на, все.
15: 89-31-71-33. Юля работает. Алло. В скорой парамедик.
12: Я не слышу, ничего не пойму. Как будто всем плевать на флянцы, боже, бля. Алло, не понял. Меня слышно или как обычно? Ты где есть, ты подойдешь или нет? О, бля, трубы еще газовые. Сейчас заберу, бля. Алло. Алло. Не надо плакать. Все, что мое, то будет мое. Все, что твое, все то, что ты успеешь перехватить. Ты меня понял? Алло, Андрюш. Алло. Не понял.
13: Мужик, ты сейчас где находишься?
12: Да вот, я сейчас флянцы, где флянцы, вот это склад, да. Перекидываю флянец, фитинги, 600-е, вот эти вот. Занимаюсь тут. А что такое?
13: К нам на территорию, не могу его найти. Я уже все пробежал, все цеха, не могу его найти. Звонит, говорит, нет, все. Алло, мужик.
12: Да, да, да. Но перебрал немного, бля, лес к вам на склад. Сейчас фитинги забираю. Фитинги.
13: А где вот склад? Сейчас я покажу.
12: Я здесь.
13: Машина закрыта. А если что, купить. Да, есть еще.
12: 600-е, флянцы, все, фитинги забираю. Все, сынок, на пока, по-моему, им вообще наплевать на нас. Никому ничего не надо. Ну, тогда мне в хозяйстве пригодится. Алло.
13: Слушай, я не знаю, он сказал, у нас работал.
12: Да, работал. Сегодня день строителя, праздник был, бы, отмечали с мужиками, перебрал, перебрал его. Алло.
13: А ну покричи, хоть я тебя услышу, не?
12: Сейчас, сейчас, сейчас я тут стою. Да я пошел, я уже вышел за территорию, здесь фитинги забрал и пошел. Все, я вышел отсюда. Сынок, пойдем, пойдем, родной. Пойдем, дядя злой какой-то.
16: Да, да, пойдем, папа, быстрее, блин. Что-то их много там. Побежали. Побежали.
12: Все, все, да.
14: Только Россия алло. Может одновременно отправлять ракеты на Луну и на Киев на...
12: Алло. Не понял. Сейчас посрать сяду. Что-то у меня после этого праздника все никак просраться не могу. Пьяное говно не покидает желудочек мой. Сейчас я попукаю. Чуть-чуть, может, покакаю, блин. А-а-а! О, я вижу вас, мужики! Я вот он, стою здесь. Ава-ва-ва-ва! Алло, видно меня? Алло. Алло. Ладно, я пока покакаю с фитингами, посижу сейчас в пакетике. Сынок, сколько там у нас фитингов? Сколько флянцев фитингов сегодня у нас здесь, а? Какое количество фитингов и флянцев мы сегодня с тобой добыли? Скажи, родной мой, сколько штучек у нас всего этого имеется? Так... О, так это латун получается, латунные, если они пригодятся в хозяйстве, можно сдать на латунь, да? Сколько их штучек у нас?
16: Так, у нас получается фитингов латунных по 20 штук, фитинги и все вот это вот, ну то, что ты просил, я быстренько раз-раз и в пакетик. Нормально, хватит нам, побежали, папа?
12: Да, да, все, побежали. Алло. Слушай, походу все, они ушли. Давай сейчас я газель за, подкачу к забору. Не, газель, Сереж, сейчас наберу Сережки. Газель подкатит к машине. Ну, машину прям к складу сюда. Прям будем, чтобы, так сказать, добрать. Это... О!
10: Слушай, тут шуруповерты еще лежат.
12: О! Алло. Не понял. Не понял. Не понял. Не, нормальный такой, 18 вольт как раз папе пригодится в хозяйстве, да? Нормальная такая аппаратура, да, согласись.
16: Ну, мне тоже нравится. А мне можно такой взять тоже один домой? Мне тоже пригодится Богдану.
12: Конечно, можно, сынок, забирай, на. Но...

0: Alo. Alo. Алло. Что-то куда-то ушел. Ну ладно, пока он ушел, я здесь покакаю, еще посижу. Там, накипись там.
1: Он, походу, тревожную кнопку нажал. Чоп приехал. Ахахаха захах. Спасибо, деда, за стрим.
0: Бля, ну ты ему хоть скажешь, что это прикол был, а то реально сейчас там будет искать кого-то.
2: Командир, вон первого возьми.
3: А чё поиграть?
4: А вот этого бомжа нахуй с 8К выкинь нахуй.
5: А чё вы там? Ребят, возьмёте поиграть, нет? Форестер.
6: Человек умеет играть, выкинь его. Не, мы хочем
7: поиграть.
4: Валерий, обоссу тебя, долбоёб.
8: А знаешь почему? А знаешь почему? Потому что сегодня суббота.
3: Что за хуйня?
4: Бесполезная хуйта, блядь.
0: Сейчас.
3: Ну, что происходит?
7: Спасибо, ребят. Не надо набирать.
9: С нулем опаснее, чем с 8К.
10: Парни немножко жизни учатся. Всего хорошо.
3: Что случилось-то?
11: Иди, короче, сало ешь.
10: Жизнь научились, понимаешь? Вот что случилось.
9: Главное так смотреть теперь.

0: пересоздавать теперь, пересоздавать теперь вам надо.
1: Я не выйдет отсюда.
0: У какого? У седьмого. Вам надо пересоздавать, я говорю.
2: Да перезакрой комнату.
0: Это не поможет.
3: Пересоздавай.
0: В прямом там пересоздавать надо.
4: Человек с багом зашел. Он это самое это делает.
5: Что ты уверен, что это нолик делает?
6: Что ты сразу что вы на меня вызвали? Это не нолик, скорее
7: всего, удалите.
3: Это еще раз
7: повторяю, это нолик делает.
5: Не нолик.
3: Вам объяснить, как это работает.
7: Это киплоу.
2: Дайте арту ебать.
8: Я пожалуй нолик.
0: Скажи мне, ты дурак или что? Я тебе говорил.
6: Алло, да, он, блядь, ебанутый. Это чел зашел, нахуй, у него просто микро багнулось, там выше, блядь.
5: Да, нолик забей, хули не это, да, забей, хули, блядь. Он сидит тут, блядь, 7к лички, блядь, типа, блядь, скилловый чел.
0: Причем тут скилловый, я говорю.
5: А хули ты доебался до нолика, блядь? Что он тебе, блядь, мешает или что?
8: Я пожилой без скилловый чел.
1: Он про нолика ни слова не сказал.
3: В бой идем? Пацаны, в бой идем?
5: Поехали, будем танкистов слушать.
9: Слышите, парни, среди стада оленей есть благородный олень. Это называется командир. Вот слушайте, благородный.
7: Давай, это, олень, поехали, блядь, жми.
2: Думаю, за музыкой мы никого нового оленя не услышим.
7: Да похуй, поехал.
9: Ой, все, молодец, поехал.
3: Я никогда меня своим оленем никогда
7: не... Не зря же вы это мусор не выкинули. Жми, блядь, уже красную кнопку.
2: Давай.
8: Я благородный олень.
2: Автобус куда у него?
7: О, блядь, с песнями сейчас поеду.
2: Да чтоб ты сдох, Иисус. 415-я база, ответьте, да?

0: Командир,
1: Ты
0: командир.
1: подох, Иисус.
2: Ну это
0: Блядь,
2: вот, очередь
0: какую
2: битву
0: мелодию
2: ты
0: получше
2: играешь.
0: выбрал, блядь. Чтоб он, сука, сдох нахуй.
1: Давай, тяжи по воде, пушьте просто, забирайте нахуй воду, блядь.

0: Поеби себя.
1: В натуре поет, слышь.
2: Сука, печально и грустно, что танкисты все это конченые пидоры.
3: Пошел ты нахуй, сын шлюхи, блядь.
2: Ни одного нормального человека в танках никогда
4: нет. Дед, салам, ебать, дед, салам, братишка.
5: Пацаны.
4: Брат, когда новое видео?
3: Перепушьте их, блядь.
2: Все танкисты, дед, все танкисты без исключения, пидорасы. Командир чмошник, хуйсос ебаный. Ты откуда, гнида? Откуда ты, мразь?
3: Это твое, ебал.
4: Нет, брат, когда новое видео, ты заебёшь, нахуй.
6: Господи, ты что
2: успокоишься, блядь? Зай, привет. Зай, привет.
4: Ёбаный в рот, а чё за хуйня-то, блядь?
2: Зай, как тебя зовут?
3: Перепушьте вот эту хуйню.
2: Зай, не хочешь уединиться где-нибудь с нормальным мужчиной, то есть со мной, этих пидоров?
6: Да ты надоел уже, мне ха-ха, блядь, не интересует.
2: Может, мы с тобой поебемся и все, нахуй, пиздуйте танки, зай, уединимся, потрахаемся, хоть, блин, трахну тебя нормально, хоть один мужчина нормальный в твоей жизни будет, а? Не слышу.
6: Ты что?
2: Да, я. Потому что в танках мужчин нету, одни пидоры, а я единственный мужчина.
4: Нет, когда новое видео заебёшь, блядь.
2: Не хочешь, допустим, не знаю, как-нибудь писюнами потеряться. То есть, ну, я писюн, а в твою дырочку потерусь. Не хочешь? Не слышу. А? Тебя как зовут, кошка? Тебя вот как зовут, скажи мне.
0: Вот ты мне скажи.
6: Тебя до этого банили, ты все никак не угомонишься.
2: А как тебя зовут? Ты скажи, вот как тебя зовут, и я уйду. А?
0: Олень.
2: Да заходи нахуй, пенсионер ебаный. Как зовут тебя?
6: Ты и так уйдешь.
2: Я понял, кобыла. Ясно. Ясно. Тебя воняет секелем протухшим. Пошла ты нахуй. Дрянь.
7: Золотые слова.
2: Да.
6: Конечно.
2: Сколько тебе? Лет 70 уже, а? Сидишь тут, блядь, гада. Сиди он, блядь, на кухню.
6: 85.
2: Иди на кухню, ты. На кухню не жрать готов, борща. Сидишь, падла, в танке, блядь, сейчас как нахуй залезу в танк, вытащу нахуй тебя с танка, блядь, на кухню нахуй отправлю, блядь, скотина, посуду мыть, блядь.
4: Пидорас, ты что же в танках сидишь?
2: Я не в танках, я нормальный человек, блядь.
4: Нет, ты в танках сидишь,
2: иди
4: ты в танках.
2: Иди ты нахуй, я не
4: да
2: в танке,
4: это ютубер,
2: я не
4: ебать, танк. У него
2: это ты
4: дед,
2: в танке,
4: нахуй,
2: я возле
4: ютубер,
2: танка,
4: блядь.
2: Чмошник, блядь. Да, сука. Как
4: ты,
2: тебя зовут? Зая, как тебя зовут? Селедка или как?
0: Истри.
6: Хохушка ебаная.
2: Я понял. Красивое имя у тебя.
4: Дедуля, привет.
2: Меня собаку так же зовут.
6: Твою мать так же зовут, блядь.
2: Итак, песня про танкистов.
4: Дед, когда в Биле поедешь?
6: Да, сыграем, блядь.
5: Очень новенькая, блядь.
2: Лирическая песня про жизнь танкиста. Обычная, типичная, симпатичная. Поехали. Заткнись. Я по жизни дурачок, тупой я тюсячок.
6: Да, мы поняли уже.
2: Мне почти 40 лет, и я играю в танки. Меня бросила жена.
6: Пошел нахуй отсюда.
2: 40 лет, и я играю в танки.
6: Блин, я так же тут забанили, блядь, я так же тут забанили.

0: Покрыли.
1: Я тупая, жирная, вонючая, пивная мразь. Я пью пиво и играю в танки, ведь я толстопузый хуесос. У меня пивное пиво, я в танки играю под пиво и думаю, что это очень красиво, но по жизни я никто.

0: стыдем, давай.
1: За ты шлюха.
0: Пидор,
1: ты шлюха.
0: Долба,
1: шлюха, проститутка, дырка, ебаная, блядь. Пидораска, блядь, нахуй, ты падла, иди сюда, нахуй.
2: Танкисты, долбоёбы, хуесосы.
3: С ВДВ, нахуй.
1: Войска ВДВ в действии.
3: А?
1: Шаболда. Вот как нужно себя не уважать, как женщину, чтобы в танки играть с этими даунами пивными? Блять, ну и бред.
0: Ушел.
4: Так, по истышкам что-то у нас дефицит.
3: По истышкам я что-то дефицит,
0: Че, теперь пересоздавать комнату показал?
1: Блять, заткнись, шлюха!
0: Шлюха тебя родила.
5: Давай,
1: Заткнись, кобыла толстая!
4: Пересоздаем.
0: Давай.
1: Я здесь один мужчина, все остальные вы не мужчины, я мужчина. Войска ВДВ в действии, нахуй!
6: Зал, надо комнату пересобирать.
4: Ты единственный, кто... Пересобираю все.
6: Ага, давай.
1: Я тебе, сука, сказал, нахуй, я мужчина, ты так вот тюфяк ебаный.
0: Играли нормально.
1: Замолчи, зашел. Я тебе слова не давал.
0: Генерал,
1: просто сиди молча. Я администратор здесь главный. Я здесь решаю, кому играть, а кому просто на попе ровно сидеть. Ясно тебе, кобыла? Я сказал. Я сейчас вас всех, ебаные матери, блядь, перебаню. Все ваши танки нахуй поудаляю, блядь. Сидите, козлы, блядь.
7: Остановите, Дон, эти нелюдей, Дон, которые пишут, провоцируют мой народ, Дон.
5: Надо закрывать комнату, Исла, закрывай комнату.
0: Да не закрывать, он все у нас
7: да,
0: здесь останется. Сейчас ждите пригласа.
1: Осуждаю.
0: Это чмо будет деть. А он не уйдет, Исла, он не уйдет, это все.
1: Да, сука.
0: Ты его не видишь, мы его
7: да,
0: и не видели.
7: Это я. Рамзан Ахматович Кадыров, глава Чеченской Республики.
1: Осуждаю. Извиняюсь сразу заранее.
8: Я найду тебя, да, и мы посмотрим, да, кто из нас шайтан.
1: Осуждаю, нельзя, не надо, извиняюсь, да? Кто?
9: Нормальный состав.
10: Хороший сетап. Сейчас будешь 12-13 тысяч сидеть.
9: Ой, блин. Мы когда уже в бой поедем? Сколько можно ждать? Скажите, пожалуйста.
10: Что ждать?
9: Ну, когда мы уже в бой отправимся воевать? На войнушке. Блять, голос пропенился. А?
10: Чего?
9: Я хочу в войнушке поиграть.
10: Надо было ебра не брать.
9: Ну, командир, давай запускай, поиграем уже.
10: Да не стоит, блядь, лучше кого-нибудь другого, блядь.
9: А за что меня кинули, я не понял.
10: Сосать тебе надо, получше.
9: Много надо. Там еще один пиздюк, они перепутали пиздюков. А, долбоёб!
6: Затянуть на полчу, да?
4: Это кто сейчас был?
10: Да, блядь, он слишком малый. Ладно, ребята, окей.
9: Пиздюков перепутали.
11: Я тут с Катмом вспоминаю игру детства Battlefield Heroes. А N мягкий знак, интересно, застал ли ты эту игру? Или NFS War? M?
9: Застал, конечно, да. Я играл. Мне больше нравится, знаешь, какая игра?
10: Есть связь?
9: SimCity мне очень нравится.
10: ЛТ нужен?
9: Я когда в Sims играю, я там создаю семью.
10: Ребят, ЛТ нужен?
9: И у меня там мама есть, хоть где-то она у меня, блин, есть, прикинь. Да.
10: Какой?
9: Почему меня кикнули?
10: Подожди. Еще раз, что есть я?
6: Удмурт, тестолет нужен?
10: Тестолет?
9: А почему меня кикнули?
10: Иди уроки делай, еще рано. В следующий раз зайдет.
9: Я сейчас папу позову, блин.
2: Не, не надо звать его.
12: Мама была есть.
10: Подожди. Где он разговаривает?
2: Легионеры.
10: Его же кикнул меня, как? Все, нам пизда. Карахыргыз кетки.
9: Блин, как хорошо, что сейчас каникулы, поиграть можно в танки.
2: Все, все, иди, делай уроки, все, хватит.
10: Ты что, шутишь, где он?
12: Призрак.
10: А как он разговаривает?
12: Шундай болот, я уже шундай написала.
10: Ладно, давайте, ребят, я сейчас пересоздам.
9: Ассаламу алейкума.
10: Там вы. Так, смотри, я тебя сейчас добавлю в друзья. Каракыргыз, тоже друзья, добавляйся. Комнату надо пересоздать, это заебет сейчас музыку ставить.
9: Дурак, блядь. Дурачки вонючие, вы все такие, блин, слабые здесь, блядь.
13: Лапки, привет,
9: блядь, давай. Если бы мой папа бы сейчас бы тут бы вас услышал бы, Ишаков бы, он вас быстро, блядь, на попку усадил и шинки поспускал уродом. Понятно вам, говно?
13: Привет, передай. Лапки, привет, передай. Чей такой привет?
9: Ну что ты там квакаешь, я тебя не понимаю.
13: И говорю, привет, передай, все нормально.
14: Дед, ты кому? Красава, за музыку респект. Поднимаешь настроение. На Балтику 9 тебе и бонд с кнопочкой.
9: Спасибо большое тебе, блин. Спасибо. Но только я не пью. Мне папа не разрешает. Спасибо. Ребята, пойдемте поиграем в Genshin Impact. Я молился, и мне выпала красивая фигурка, ну, персонаж. Кто со мной пойдет в Genshin Impact играть?
15: Блин, тебе мамка не сказала, что тебе спать пора еще?
16: Да-да-да, уже пора давно.
9: Я хочу поиграть в Genshin Impact.
17: Ребят, на Арте берется?
9: Да нахуй ты нужна, шлюха?
18: Как я минуту курну, минуту.
15: Не-не-не, девочек берем. Это ты, блядь, не досып, а девочек берем.
9: Да не бери, она шлюха, блин. Мой папа ее вафлил.
16: Он такой, где он говорит, не видно его даже.
10: Да, не видно, это баг игры. Это баг игры, то, что не видно, для чего он говорит.
12: Ой, блядь, какое воспитание, сука. Ну это просто за...
10: Блядь, пошел нахуй.
19: Всем привет. Что ты ЕБР не
17: да, особенно для педагога.
20: Добрый день.
10: ЕБР есть.
19: Кэп, можно чертой на поставлю, а ММС это ЕБР?
9: Шлюха.
16: Свои данные пришли мне.
10: Кожа долбоёб.
16: Так что не будь ты чертями, да.
19: Так он среди нас.
15: Ребят. Вот первый раз.
20: Комнату закрой,
10: Его надо вычислить.
12: Самое интересное. Самое интересное среди нас. Как бы я думал.
10: Нет, опять так оно не показывает, кто это говорит.
16: Когда я вам говорю, напишите свой номер, вы удаляете свои инстаграмы.
15: Раз 6, блядь, играл с пацанами, да? В бой все заходил. Пиздец, просто тупо спам. Давайте мы так не будем. Вот есть.
16: Я умру лучше достойно умру, чем пускай, меня свои взгляды.
15: Давайте не будем бою спамить, ребят, пожалуйста. Я просто прошу, пожалуйста, да?
16: Если у вас ко мне претензии, я

0: Я сразу сказал вам, среди нас нет, нет. Я сразу сказал вам, этот чувак среди.
1: Понятно. Я комнату, пацаны, я комнату теперь создаю.
2: Чего?
3: А, Колумба,
2: Чтобы взять и куда подальше,
3: ну. Колумба, ну мне просто надо понять, зачем ты это включил?
0: Что, я выключил? Или ты
1: Ну,
0: дурачок, нахуй? Я командира не буду
3: да.
0: посылать, нахуй, мне это надо.
3: А почему я
0: Он со
3: дурачок?
0: мной
3: То
0: играл.
3: есть ты
0: Он со
3: типа
0: мной
3: умный,
0: играл
3: а
0: уже.
3: я дурачок, да? Тихо.
1: Пацаны, я пересоздаю комнату.
0: Он со
2: Будьте
0: мной играл
2: мужчинами.
0: уже. Он со
2: Будьте
0: мной играл
2: мусульманами.
0: уже, я его не подставлял. Чего?
4: Тихо,
0: Он со мной
4: пацаны,
0: играл
4: хорош.
0: 5 каток. Он 5
4: Секунду,
0: каток.
4: тихо, тихо, тихо. Секундочку. Сейчас
2: Их
4: командор
2: только
4: перейдет
2: остановит
4: за
2: пуля.
4: игру.
0: Нет, это бред, чувак, я тебе говорю, мы сейчас не вычислим по-любому, нахуй.
4: Да нет, надо просто пересоздать. Тер, пересоздавай.
0: Ладно, удачи.
3: Колумб,
0: Ладно, удачи.
3: ты про что говоришь? Кого ты там вычислил? Ты про что вообще, друг?
0: Что ты хочешь?
5: Последнего выгоняй
0: Что
5: последнего,
0: ты
5: да и все.
2: хочешь? Приезжай ты.
0: Хочешь от меня? Что ты хочешь от меня, чувак? Да.
2: Ты самому тебе как, да? Не стыдно, бля? Как ты будешь смотреть в зеркало, да?
4: Вот он. Кто это, блин?
6: Здорово.
2: Ты ночами не будешь спать, то он будет сейчас завещание делать, если я буду
4: Да.
2: помогать ты моей семье там.
4: Ну, долбоёб, блин.
3: Ребят, я реальный человек, блин, вот это вот ебота нахуй, пацаны, если вы эту хуйню хотите слушать, я сам нахуй выйду.
2: Да, я, да. Кто?
6: Да? Они кого-то светят справа. Кого они там, блядь, светят, когда там никого нет? Я им говорю, пожалуйста,
2: Я б тебе
6: дайте ход,
2: въебальничек бы
6: они ничего не
2: подсветил бы,
6: делают.
2: блядь. Так в ебасосину тебя подсветил бы, блядь.
7: Дробь,
3: Ты
7: дробь.
3: вообще поехал, блядь? Все
7: Гидро...
3: сказали справа,
7: Гидро...
3: теперь нахуй. Нахуй
7: Гидро,
3: вообще
7: не
3: никого.
7: обращаешься. Нам же сказали ехать справа, а ты уехал влево. Я почему
2: Я б тебе,
3: Справа,
2: блядь, в
3: что знаю, или
2: ебасосину
3: нет?
2: въехал бы, блядь.
0: Так, мы его исключим, ребята. Этот дробь, он не прав. Он не прав.
8: А
0: Вы
8: что,
0: правы.
8: уже маусы у нас уже здесь в команде появились?
0: Сейчас мы скорректируем. Нет, мауса,
9: Такие
0: подожди.
9: мыши на мышей играют.
8: Вот
9: А что,
8: этого
9: не
8: мауса
9: нравится?
8: убери, он, блядь, будет флудить.
0: Я понял. Поберем.
9: Здорово, ребят. Хуёв ли я кружу?
0: Здорово, мужик. Здорово.
3: Мешали,
7: Руся, Руся, я пойду покурю быстро, короче.
0: Быстро, быстро, это одна.
6: Блять, короче,
7: Это две
6: положи
7: минуты.
6: 65 либо Тарапул 51.
0: Ставь свою любимую технику,
2: Кому
0: на которой...
2: въебать? Кому в ебасосик ляпнуть, блядь?
0: Ребята,
6: Тебе нахуй.
0: На самом
7: Ты
0: деле, вы...
7: похоже, блядь, голосом на актера похож, нахуй.
2: Привет,
0: слава.
2: Да,
0: Ребята.
6: Как сейчас голос Кадырова слышал,
9: блядь,
6: в команде, ебать. Кадыров включит, ебать. Дон,
0: Очередь.
6: вот так вот. Дон, блядь.
7: Давай будет потом пока.

0: Как пиздофуй такое включил?
1: Кто что?
0: Вот, вот эту вот песню.
2: Я, мои люди, самые агрессивные силы, полны шереги шалейсу. Вот это подлоги, я купил все гилоты, на них точно соцепоцение, по мне бежим и яйца.
3: Комнату закрой и все, и снова открой, и он пропадет.
4: А как это может быть, что не видно, блядь? Как это может быть?
0: И да вот не так... видно, то вот я сейчас, если говорю, мне видно, что я говорю.
4: Ну, да.

0: Знаю, быть таким.
1: Я поминание Богом, да.
2: Третий, да, походу был.
3: Да, это 2.77.
0: Надо быть таким.
4: Здравствуй.
0: Кто-то выкладывал.
3: Да, привет. Нам нужно ЛТ и СТ. А, ЛТ не надо, СТ. СТ-шку. СТ-шка. Даже.
4: Какая она? Ушко есть.
3: Давай, СТ.
5: Есть, давай, блядь, ушко. Тут вообще мужчины есть в танках или одни пидары, блядь?
6: Наш Бандера.
7: Украина, мать, ты за Украину.
5: О боже, блядь.
8: 7-7 был. Это не 2-7-7 был, блядь.
9: А чё у меня выкинули? Я на 2-7-7 был, ребят, я ж не флудил.
5: Да ты пидор, блядь.
10: Если вы мужчина, то да, вы такие мужчины.
11: Если вы это будете включать, я тоже свалю. Бред какой-то.
3: Очередь. Связь.
12: Да, есть. Какой танк?

0: Кэт, закрой комнату.
1: Два семь семь.
2: А что это за клоун ёбаный? Надо будем в бой идти, закройте, а то оно хуйло будет мешать нам всю дорогу.
3: В смысле, блядь, закройте, я не пойму, а в комнату никто не заходит, что за
4: херня? Заходит!
3: Бля, у меня вообще никого, у меня не видно вообще
2: никого. Шляпа бегает туда-сюда, там, это, гуляет там.
5: Я бы вам, блядь, ебальнички всем бы подровнял, блядь.
2: О, он кто вернулся
6: еще у нас. Приезжай, блядь.
2: Нижний АБР вернулся, да? А вон опять оно хуй.
7: Это вот это
6: вот. Ну, что у меня выкидывается?
2: Да, вот, это, вот это Рено-о-о.
3: Порезать лучок, уложить.
6: Я с вами играл, блин, 5-10 боев.
7: А, нет, не он, ребят.
8: Да, верните Рено обратно, он нормальный пацан. Он не флудил.
2: А кто это флудил вот это всю дорогу? Он, наверное, скорее всего, преступник.
7: Смотри, это, короче, читеры, которые заходят в комнату, и их не видно, они разговаривают. У меня сегодня было, мы играли.
2: Бэтмены?
6: Где мы вычислили, это ты.
2: Да, походу, это ты, блядь. Вот такую хуйню больше никто не может сказать.
6: Ха-ха-ха! Ты решили?
2: Ты чё,
4: блядь? Поставь 15.
8: Синяки, это не он, нихуя. Это не он был.
0: Давай, ребят, вот о чём.
6: А всё, мнение большинства, ебать.
9: Да, сука.
10: Русский корабль! Иди нахуй!
9: Да.
2: О, вот я сразу нахуй. О, ушёл сам.
7: Да нет, это тот чел и говорит, которого ты до этого пел песню.
11: Всем привет, народ, как дела у вас?
12: Привет!
6: Здорово, что скажешь?
11: Ну, всем хорошего. Салам алейкум! Блин, извините, народ, у меня друг сидит, всем хорошего желает там и...
5: Да пошел ты нахуй за своим другом, пидором, блядь.
7: X-Eyes, у тебя играет такой
5: человек? Опекать он нахуй! Хазбин, блять!
2: Да вот этого кто это хуйню занимается? Ёбаная жизнь.
7: Да это читеры зашли и их не видно, у меня сегодня...
5: Ёбаная жизнь.
8: Я уже 10 боёв с вами сыграл, возьмите меня назад.
5: Да нахуй ты нам нужен, пидорас, блять!
7: X-A-X, у тебя играет такой человек с ником Мамкин Тим, красавчик. Мамкин красавчик.
2: Вот это ЕБР, выкидывайте нахуй, все будет нормально, стопудово.
3: А 14-го убирайте, 14-го убирайте нахуй.
2: Убирайте его нахуй, он уже был, блядь. Он, блядь, хуйню занимал. Проверим. Выкидывайте нахуй, блокируйте, и нихуя не будет.
7: Ну смотри, сейчас проверим.
2: Так, нахуй ты сразу.
6: Съебался.
8: Командир, я не понял.
3: Блин, мы наберемся когда-нибудь-то, а?
7: Мне 14 лет, думаете, мне нефиг делать?
11: Вообще, народ, слышно? Всех с праздниками, с выходными,
5: блядь. Да иди ты нахуй, блядь.
11: Да-да-да, и твою мамку туда же. Все заебись будет.
13: Тебя почему мать твоя шлюха портовая, ты долбоеба кусок?
3: Не, слушай, а ничего то, что это в нашей комнате уже нет?
14: Да-да-да, кстати.
15: Да ну, это кто-то, походу, фильтр включил.
11: Да вы запарились, друг с другом разговаривали. Это как я, то есть сами собой, парни, успокойтесь.
3: Бля, сейчас знаешь, какой фут будет, пиздец.
5: Хочется, блядь, въебать каждому присутствующему в этой команде, долбоебам, блядь.
14: Это ЕБР, блядь.
15: Не хватит. Такой, давайте поиграем по фуксу, ребят.
8: Взять ребят,
15: поиграем по фуксу. Хорош. Мозги ебать. Играем, мы зашли для чего? Для того, чтобы поиграть. А не мозги друг друга ебать.
5: Я ебало, блядь, алкаш ебаный, пивное чучело, блядь.
15: Ты на себя посмотри, блядь, чмо.
5: Я, сука, блядь, воин, нахуй, я мужчина, ВДВшник, ты никто, ты тряпка, иди нахуй.
15: А играть умеешь?
5: Пивная тварь, да, кивзавр ебаный, чмошник ебаный, алкаш

0: Блин, парни, только боюсь, включись, пожалуйста, такой.
1: Да ты нищий бомж без компьютера, понял? Тряпка гадимая.
2: Тебе нравится хуй? Ты пидорок?
3: Бля, мне нравится эта озвучка. Это Корбан.
0: Ну, мне кажется, вам хуй нравится, Сай. Давайте поговорим, блядь.
4: Может, вы все встанете в один шеренгу и будете поочередно посасывать меня, а? Так, пидорас.
1: Давай.
2: Тебе нравится хуй?
5: Стежки
6: а у нас командовать.
2: Пидорас или пидорас?
4: Захни, шлюха.
6: Иди нахуй.
4: Ты чё, охуела, кобыла, блядь, перхоть жирная?
1: Хорош, хорош, Чип.
3: Командир, есть?
7: Я первый человек на Ютубе, который признался в том, что я гей.
4: Да пошёл вот ты это... нахуй.
3: Командир, есть?
7: Я люблю
3: есть...
7: сосать хуй. Я люблю пить сперму, поэтому я не буду высовывать хуй из своего рта.
4: Это вся команда, вся, без исключения. Никакого исключения нет. Здесь все пидорасы, кроме меня, все.
6: Ага. Ты что ты куришь? Ты такой больной, блядь.
4: Да мне похуй, я воин, я мужчина, блядь. Если бы ты меня увидела, ты бы нахуй потекла под возбуждение, нахуй. Понятно, нахуй, да фонтан пизды твой, нахуй.
6: Я бы
4: нахуй,
6: убежала,
4: шлюха!
6: Довольно долго.
4: Заткнись, ты гадость такая. Ты хочешь меня отсосать, так и скажи, бестолочь.
3: Командир, есть? Не слушайте это говноеда.
4: Заткнись, пьяная мразь.
5: Тажики, тажики.
4: Яха, блядь, сука.
3: Не спеши, 400.
4: Эх, а нахуй!
8: Помолчите, пожалуйста.

дураки. А я настоящий воин, я секс-машина, пожилой мужчина.

0: Не, ну песня душевная.
1: Валакас, наверное, не застал роты, блять. Он ж там по КБ все ходит. Валакас, наверное, даже не знает, что такое роты. Вот роты это было, да, блять. Там, блять, и профессиональные политологи, блять, сидели. Кого там только нахуй не было.
2: Ты человек аудиторию ищет.
3: Закрой, шлюха.
2: Мы должны были плакать. А он хуй сосать.
3: Закрись, проститутка. Я тебе слова не давал.
4: Все друзей по разуму.
2: Валакас, помоги, своей таблеточки, пожалуйста, старичок.
3: Боже, ты

0: Такая слабая женщина. У тебя
1: ему
0: что,
1: уже,
0: пизда
1: ему уже
0: проткнутая?
1: ничего не поможет.
2: Да мне кажется, да, не
0: Да
2: поможет.
0: заткнись ты уже, блядь. Женщинам слова не давал, нахуй. Я мужчина единственный здесь. Я вправе тебя заткнуть, потому что я воин, нахуй. Я, блядь, ВДВ,
2: иди
0: нахуй.
2: Вари борщ.
0: Я
1: ты
0: мужчина, нахуй. Я
1: лох.
0: ВДВ, сука. Я воин, ВДВ, нахуй. Я, блядь, мастер спорта, блядь. Я упал на мочину, блядь. Нахуй встал, просол, пошел дальше. Нахуй ебал, закрой, шлюха, пидораска, блядь. Я ха, блядь, ваш рот ебал, блядь, сука, блядь. С этим гутых, нахуй, блядь. Алчу душа, майба, ваш рот ебал, блядь. Шлюха, пидораска.
2: Похож. Ай, похож. Бесишься.
3: Ты просто, да? Ты просто сосок.
0: Я Рэмбо, сука, я накачанный Рэмбо.
2: Да нихуя
3: сосок
2: ты Рэмбо.
3: Домашний.
0: Я Рэмбо, я воин, блядь, я мужчина,
2: ты
0: я
2: мутант.
0: Ты в
2: своих мечтах, Рэмбо.
0: Слышишь, если бы ты меня увидела, ты вся истекла бы. У тебя бы просто фонтан бы брызнул, ты меня
2: от
0: поняла?
2: От злости истекла.
4: Сперма — это уникальная вещь.
0: Вот. Ты просто завидуешь то, что у тебя нет нормального мужчины. Ты хочешь меня, но я не твой, вот ты бесишься.
4: Оказывается, там есть еще аскорбиновая кислота.
0: Да заткнись ты уже.
4: То есть ее можно даже кушать.
0: Да, что-то...
4: Валить.
0: Да. Я бы тебе своей спермой бы набрызгал бы. Забрызгал бы все лицо, как, блядь. Как, блядь, нахуй керхером бы забрызгал все лицо спермой, блядь. Да, сука?
3: Ты не можешь, дебил, ёпта, пора.
0: Заткнись нахуй, пивопит, ёбаный, блядь. Пиво своё ебаное, блядь. Не поперхнись там, сволочь ебаная, жирный, блядь. Ёбаный жирный, нахуй, пивной монстр, блядь. Иди нахуй.
2: Командир, тебе придется пересоздавать
1: это
2: комнату, потому что
1: тихо.
2: Это висит,
0: ну я опущенный,
2: товарищ.
0: Сука. Я, блядь, ты откуда, скажи мне, дядя?
1: Ты дырявый, сука.
0: Ты мне в сыновья годишься, сука, блядь. Я войну, блядь, прошел, нахуй, блядь. Я, нахуй, в Вьетнаме был, блядь. Я воин, я, блядь. Блядь, сука, я с гуками сражался на мечах, нахуй.
1: С муха.
3: Сосок.
1: Я просто не могу выкидыш.
0: Вся команда, бля, вся команда пидорасов, бля.
2: Больной человек.
0: Я, сука, заткнись, шлюха. Я охотился в Африке на диких кабанов, бля.
2: Ой, почему они тебя не загрызли, расскажи.
0: Потому что я сильно, нахуй, я справился, бля.
1: Короче,
0: мужчина.
1: Потом
2: пересоздавай комнату, потому что вы не избавитесь.
0: Я тебе сказал, нахуй, блядь. Я кабан, нахуй. Я мужчина, я воин, я монстр, нахуй, блядь. Я секс-машина, я Аполлон, блядь.
3: От этих кабанов есть получилось.
0: Я, сука, наставник Йоши, нахуй. Я, блядь, там повредитель Средиземного моря, блядь, нахуй. Я буду лай, нахуй. Я, блядь, нахуй. Я буду лай. Пойми меня правильно, нахуй. Я воин, сука. Ты, сука, завидуй моей мощности, блядь. Если бы ты меня увидела, блядь, обосралась бы, нахуй. Я такой, нахуй, сильный, что, ну, нахуй, блядь. Люди, нахуй, падают за голову, берутся, нахуй, блядь, помирают, нахуй, от страха, блядь. Я, сука, воин, нахуй, мне, блядь, мулять, сука, падла, блядь, мразь. Меня Йосик зовут. Йосик. Меня погоняло Алабай. Не слышал, нахуй, об авторитете Алабай? А? Скотина, нахуй. Я пожилой Алабай, я монстр. Ну, сука.
5: По ней ни перекрестки не были.
1: Да я нет, ты лучший, никто ничего не говорит. Маль.
6: Папа, ты скоро же закончишь играть в эту игру гамнину? Пойдем покушаем, мама пирожку приготовила.
1: Все, папа, ты орал.
7: 7-2-7-7. Нет, три команды.
8: Вроде хватит жрать в час ночи, блять, алло, нахуй.
9: Ага.
1: Лен, привет.
7: 7-2-7-7. Е3 берешь или нет?
1: Не, из 7-2-7-7 нету, есть чиф.
8: Чиф есть.
5: Че, брать чифов, ребята?
10: Чифов под говно разжилось.
1: Давай, давай.
9: Давай, вот. Давай.
1: Ты чё, как говна? Я его
9: ебать
1: почемнее хуярил.
11: Дробь нужна,
10: короче. Ты в шоке был, когда его зарабатывал, да?
6: Папуля, папулечка, хочешь играть моим? Папочка, прекращай, пожалуйста, удели хоть минутку внимания мне, сыну.
10: Иди в жопу, блядь, нахуй.
5: Кто это говорит вообще?
11: Дроби нужна?
6: Папуля, зачем ты так со мной, блядь?
11: Леп, нужна дробина?
5: Кто это вообще говорит?
11: Возьми меня, закрой комнату и поехали играть. Кровь дают.
8: Чиф есть.
6: Папуля, пойдем, мама сделала котлетки, сделала мамуля.
9: Пойдем, вон наш.
6: Папочка, пойдем покушай, мама сделала котлетки.
0: Че с пюрешкой?
6: Не, с макарошками.
11: Ты что, походу в бою у нас?
0: Тогда не надо, иди нахуй.
6: Блин.
5: Ребята, короче, придурок один, который не видит его никто.
11: Ну потом ну, вычислим, так... короче, забаним.
5: А ты не вычислишь, он у нас в комнате сидит и его не видит.
11: А ты комнату закрыл?
5: Я закрыл комнату, но он сидит в комнате.
11: Ну,
12: Деда, поиграй в страшилку новую Fog of Life 2. Деда, поиграй в страшилку новую Fog of Life 2.
10: И ну прикольно вообще кафе, да, наверное? Так делать.
5: Да, он в комнате сидит.
13: А может быть в ТС-ку перейдем, а эту хуйню замьютим?
10: Да ладно, давай уже так играть. Да ты чё ты выходишь? Давай играть так.
5: Он мешать будет. Нет, ну давайте я могу другую комнату создать, запомните мой ник.
10: Да давай так, пофиг вообще, давай так играть.
5: Я тебе еще раз говорю, он не даст играть, не даст.
13: Ну поставь его.
5: Он чё,
10: да я... сейчас все разбегутся, сейчас хуй кто зайдет сюда, блин. Сейчас никто не будет.
5: Он сидит в комнате просто, понимаешь?
10: Ну сейчас все разбегутся, вот сейчас посмотрим. Нет, сейчас
11: короче, нажми, скажи.
5: Я
13: поехали,
6: мальчики,
13: поехали.
6: Мальчики, а что такое, если папа мне сказал, что он хочет в мое кожаное дуло? Это что значит?
13: Балак, успокойся, таблетки, пей, нахуй.
11: Он тебя в школу отправит хоть.
1: Саны, поехали, мы
6: не,
1: на стриме.
6: Не, знаешь, как сказал? Он сказал, я хочу кожаное дуло, блин.
13: Валакас, нахуй, успокойся, тебя
12: прошу. Дедушка, не игнорируй зяблов. Давай страшилку. Дедушка, не игнорируй зяблов. Давай страшилку.
6: Я хочу страшилку.
13: Валакас, уйди, блядь.
5: Ребята.
6: Я хочу страшилки играть.
14: Как называется это?
15: Механизм поворота.
11: Его поставил нахуй. Все, блять, 50 бы полностью без оборудки.
15: Осветленочку поставь.
6: Мальчики, привет.
11: Пока.
15: Тоск.
11: Мужики, начали.
14: Что это за чудо, блять?
15: СТ нужно.
11: Ну, могу найдется седьмом попукать. А что за девочка была?
6: Сколько раз в день вы дрочите?
15: Зачем все? Почему ты в клане петука?
14: В каком клане?
11: Петуха.
15: Чел клана петуха.
11: Да, все, готов поставьте?
14: Мне больше версия сатиры нравится.
15: Как не забывай закрывать комнату, ну его нафиг.
14: О, самолет-то там. Уже скурил?
1: О боже, вот это да, интересненько. Я подрочил, а спермы нет. Нихуя себе, ну что ж.
15: Чё за пиздец, почему мне не показывают,
13: что
15: ты сказал?
13: Что за чертовщина, блять?
14: Эту комнату пересоздать надо.
11: Это вот это, блять, животное.
15: Да я вот это кикну.
11: Вначале. 907.
15: 907?
11: Да-да-да, ты его уже кикнул.
15: Так я кикнул дроби, а не 907. А нет.
11: Ты 907 кикнул.
0: Да.
13: Блин, Кеп, ты походу уже устал.
11: Мне, кстати, иди поспи, а.
15: Очередь СТ есть.
1: Это называется подрочуха в танке. О, боже. Ну что
10: ж. Я-то.
0: Здорово, народ.
15: Все, я заблокировал этого челика. СТ надо.
14: Че? Это не он был, Кэп.
0: 5-7 пойдет.
15: Я заблокировал того чела.
13: Да стоп,
12: блин, что это продолжится. Константину Ибрагимову. Корбин, Тим непобедим.
11: Спаси Бибу, чмо.
15: Короче, добавьтесь мне, кто все здесь сидит и хочет пойти играть следующую. Я пошел пересоздать.
11: Да, уже добавился.
13: Ну, я в друзьях, если что, погоню.
0: кто?

0: Бля, ты сейчас больше всех пиздишь.
1: Да.
2: А чё меня убрали с учебника?
3: Ребята, ложись, ложись, граната! Бах, нахуй.
2: У меня же дробина, чё меня с учебника?
4: Бля, Кэм, зачёт.
5: Всё хорошо. Всё, всех набрал, ребята. Всем спасибо, стаб набран. Всех да. Прошу удалиться, лишних.
0: Да.
5: Сейчас маленький инструктаж проведу. Ребята, работаем по фокусу. Слушаем внимательную команду. Кого куда отправляют, туда едут. В основном будут давить мыши, ехать вперед. За ними Е3 вкатывать. Возможно, дробей будут откидывать, ну, чуть позади. Но они потом будут помогать мышам и Е3.
6: Звонки принимаешь?
5: Вообще, возможно, будете все вкатывать.
3: Звоночек, ну, 500. Вот так
5: вот, кто? Вы должны фокус делать. И по фокусу. Говорите, ребята, фокус. Кого бьете?
0: Кто? Спасибо.
5: Говорите,
0: кого вы
5: доберете. Говорите, кого вы доберете. Кого добирает кто-то, говорите фокус. Ребята, между собой общайтесь. Про фокус должна быть разговор, должен быть разговор. Чтобы лишний раз никогда не уходили. Фокус. Я доберу там, ну, кто доберется уже стабильно, знаю, что кто играет на голде. Я доберу, тот добирает, а следующий голоду.
1: А мы стоять будем или пушить?
5: Будем пушить в основном.
1: Ага, я понял. А по фокусу работаем?
2: Фокус. Мозга ёпа.
5: Ебрик, если что, играете вы в паре, как одно целое, вы отдельно. Вы даете актив, я даю пассив.
7: Как вы там издеваетесь, пацаны?
1: А если мы...
7: Палец надо вообще играть. Вы слушайте командира, делайте то, что надо делать.
0: А эти долбоебы на стриме сейчас,
1: блядь. Да они долбоебы,
0: я... Я потом скину, блядь, видосы на них. На них, блядь, посмотрим.
1: Ну, если это стрим...
5: Послушайте меня внимательно. Работайте по фокусу, говорите про фокус, между собой общайтесь.
3: Так я не пойму, как по фокусу работать, по активу или пассиву?
1: Общаться как? На русском?
5: Какая разница, по активу, по пассиву, блядь. Вы меня слушаете.
8: Главное, курицу пиздить.
3: А как тебя зовут? Что тебя слушать? Как тебя зовут?
1: Долбоёбу, ебало закрыли.
5: Кто говорит, как меня зовут? Вот кто сказал, что сейчас так меня зовут? Сейчас выкину нахуй пизду.
1: Блядь, да они молчат, эти долбоёбы.
4: Ой, надо было
5: спрашивать. Половину пиздобу.
2: Голосу просто проверь, я тебе скажу, кто.
4: По голосу?
2: Да, по голосу проверь каждый.
0: Кто? Запускай, блядь, каждый скажет что-то сейчас. Все, и по голосу мы сейчас, блядь, определим этого пидораса, блядь.
5: Ребята, кто там говорил, как меня зовут?
9: Полчаса осталось, блядь.
1: Здравствуйте.
0: И я. Вот он был, блядь.
7: Нет, если долбоёбы, то нихер с долбоёбом ехать и катать.
1: Никто. Кто? Я был.
0: Нет, вот, с тобой вместе только что там пиздел что-то.
7: С кем, со мной?
0: Нет. Следующий по очереди каждый, блядь, отжался, сказал нахуй и всё.
1: Ну, если рядом, то я.
0: Нет,
5: это не он.
8: Иски.
10: Я тут.
5: Отжимайся.
1: Блять, пидорас.
5: Отжимайтесь, у меня это пиздобойство в бою вообще нахуй не упало.
0: Блять, реально, пацаны, если вам похуй, ебать, ну просто имейте уважение и дайте просто нам покатать.
6: Плюс 447 миллиардов 823 миллиона 743 тысячи 319. Поздравить с днем рождения. И передай привет от Макса.
0: Я не за то, просто
6: используем угодно.
3: Спасибо, сейчас мы поиграть. Спасибо.
5: Да, да, да. Дайте другим от души поиграть, нахуй, а сами выйдете на пизду.
0: Просто реально уже укрепы, блять, кончаются, нахуй.
9: А там не Тимочка говорил,
0: блядь? Кто, а кто? Да, я. Сейчас я им сделаю. Сейчас я им сыграю кожаную.
5: Так, ребятки.
1: Ну, я готов.
5: Давайте ей третьими, ей
3: так,
5: третьими.
3: Так, я понял. Так, а мне пассивно или быть активно именно? Да, да скажи, как, я не понял.
5: Ей третьими, ей третьими.
3: Куда, куда, так куда? Вот... Пассивно или активно? А, не слышу. Есть вот
5: кто-нибудь? Ей третьими, вот сюда, вот сюда, вот
3: я
5: сюда.
3: Я не пойму, вот. Куда именно? Дайте мне знак, я не пойму. Куда? Ты можешь показать куда? Дай мне знак. Есть вот кто-нибудь? Покажи мне, пассивно или активно действовать
2: в данном случае. Вот он пидор, видал? Вот он пидор, сука. А вот он КСТВЛТ.
7: Виллард вот этот, да?
3: Да-да, я понял, только не понял как. Пассивно или активно идти в цель? Не понимаю. Я не понимаю. Летят,
7: летят. Спам, ебаный.
3: Я не пойму, так пассивно действовать или активно, а? По фокусу или без фокуса? Я сейчас без фокуса иду. Я фокус не взял, я пассивно еду.
9: И третий.
3: Я понял, то есть пассивно без фокуса. Я понял, пассивно без фокуса работаем. Понял, принял, без фокуса пассивно. Я вас понял. Я понял. То есть я действую кожаным дулом, я понял. Пассивно кожаным дулом.
2: Пидорас ты, сука, что тебе мать
3: родила? Не слышу, блядь, я тут есть кто-нибудь? Дайте знак.
7: Ну пошел ты в очко.
9: Ребятки, мне две
3: дети. Дайте мне знак, я не пойму, пассивно или активно. А, я по фокусу начал двигаться. Понял, по фокусу техника идет в бой. Ясно, принял, понял. Пассивность работает.
9: Работаем, вот и ходим.
3: Я понял, пассивно, да, все отлично. А, нет, лучше по активному. Я понял, все, я по фокусу иду. Все, фокус возьми, поехали.
7: А нет, таких дряней вообще в танках.
3: Не-не, я пассивно еду, я вообще не мешаю никому. Я, блядь, по фокусу еду и все.
0: Он, сука, и пидрило, блядь.
3: Да мне похуй, у меня кожаная пуля. Не понимаю, я по фокусу или без фокуса сейчас? Можете проверить, мой танк на фокусе или без фокуса идет? А?
2: Сука, долбоёб, да дырявый, сука.
3: Блять, у меня походу гусеница пробитая, блять, потому что без фокуса двигается техника,
2: пиздец. Да у тебя что пробитая, долбоёб.
3: А, я понял, пассивный, ясно, тогда я по активу пойду.

0: А, скорее всего, даже и нет. И, как правило, из-за спины этой ЛТшки без засвета вас на этой горке просто разъебут. Просто, блядь, эту картинку для себя выстроите в голове. Вы, вражеская ЛТ, блядь, вражеская кемпа. Все.
1: Мяу. Это нужно.
0: Нахуй иди, блядь, мяу, блядь.
2: Командир, как бы, если как бы тебя мышь не устраивает, можешь
1: Мяу.
2: выбрать любой танк, который мне есть.
1: Мяу-мяу-мяу.
2: Да серьезно, каре орать.
3: Юрец, пересоздай.
1: Мяу-мяучки, мяу-мяуки, мяулечки, мяуки,
0: Я пересоздам сейчас
1: мяу-мяу-мяу.
0: этот долбоёб. Это, короче, баг, короче. Это хуета
3: Да-да,
0: сейчас. И не отъебёт.
3: пересоздай.
2: Да, лучше пересоздать, согласен.
0: А, отъебалось все. Готов, ставьте. Ладно, я пересоздам сейчас. Так, выходите. Выйдите, пока я приглушу закину.
1: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Сука, блядь, мы работаем вообще по фокусу или по пассивному фокусу, или по активному? Как действовать в бою?

0: пожалеете.
1: Второго
2: я дальше пошел.
1: Третий, Саш,
3: про. Да Витька, бери, ты че мозги ебешь?
4: Я, блядь, не пойму, у меня, сука, фокус не работает на технике.
5: 44 просто есть.
3: Да вот эти фокус были, работал.
6: А че вы ркачите?
1: Третий продукт.
4: Я, блядь, не пойму, я, блядь, активно действовал, да? То есть без пассива, без фокуса. Как так, ебать?
7: Блядь, пожилой, ты заебал, иди, блядь, рандомься, нахуй, другую хуйню, блядь.
4: Ебать, так я тебе говорю, я купил себе вот эту, блядь, пулемет, блядь, за деньги, галду, блядь. Мне у меня похуй. Фокуса нет, нахуй. У меня нет фокуса,
7: ебать. Галды хоть, ты ж закинь галды, блядь, даун.
4: Да у меня фокус не работает, долбоеб, я пассивно действовал.
6: Пассивно ты в постели будешь действовать, хватит.
7: Блядь, это вообще, блядь, стрим-атака, блядь, ёпты.
1: Вы соберетесь или
4: нет? Я, блядь, не пойму, что за команда пидорасов, ебать? Я не понимаю, вы, блядь, объяснить можете, как, блядь, действовать с активным фокусом?
7: Анальным.
0: Я хочу уже быстрее в бой поехать с кем-то поиграть.
4: Да пошел ты нахуй, блядь.
6: Как бурасик.
0: Че взять,
4: кого? Да нахуй мне твой бурасик и шаг ты ебаный, я срал тебе в бурасик, чучело.
7: В натуре, блядь, весь бурасик в говне, блядь.
6: А ты меня-то зачем выкинул?
4: Потому что ты пидорас, блядь.
7: В натуре, блядь. Зайц, нахуй ты тут нужен, блядь. Гоу, блядь. Отжались, поехали.
0: Комнату закрой.
1: Ку?
4: В команде мужчин нет, одни пидоры. Че за хуйня?
8: А ебло. Волокас там, поздравления. Уже заждались.
4: Да, да.
7: Нет, блядь, я тебе задоначу 250 колов, нахуй, блядь. Отъебись только. Блядь.
4: А, ну давай.
1: С комнаты выгони, пацана.
7: Осознался.
3: Да, выгони, выгони, долбоёб, Рома.
1: Выгони, блядь, с комнаты.
3: Рома, долбоёб, нахуй надо кидать. Просто. Саш, надо же удалять.
1: Нахуй, выгони.
9: Танкисты.
0: Гони.

0: Содержать
1: Ты Газу,
0: имеется.
1: блядь. Газу давай, блядь, аут нахуй.
2: Аут.
1: Дедушка, пожалуйста, Газу.
3: А, да, конечно, косыгу.
0: Здорово, С3 возьмешь.
3: Газ за косыгу стоит, ясно.
1: Конечно, С3 приоритет.
3: $3. Кто?
0: Здорово, я, у меня С3. Воду с этим в пале работать.
3: Отзепала по косуге сегодня. $3.
1: В каком опаре?
3: Да,
0: в паре, а не в опаре. С С3 в паре буду работать.
3: Я сейчас дубану по жести, слухай. Опа, на нахуй. Слышал, да? Це я пернул.
4: Давай, долбоёб, послушай. Дебила нахуй старого.
3: Я закончил, я пернул.
4: Давай, что ты...
1: Давай, деда, да?
4: Замолчал, блядь.
5: Чувак зашел, у него ни одного боя ни о чем. И ник такой себе, блядь. Васек, привет. Васек, тебя че?
0: Бурасик.
5: Так, смотрим, Бураска твоего. Бураск, 320 боев, 1200 среднего. Пойдет.
3: Может тебя в очко отъебать, ты командос ебаный, уебище. Да?
5: Какой-то, блядь, гей зашел.
3: Если ты в армии не был, я с тобой общаться не намерен. Иди нахуй.
5: Блядь, это чувак, походу, этот стример, что ли, чего? Как он говорит, и, блядь, мы его не слышим.
6: 4-3-2. Надо.
3: Ты служил вообще, уебище, или нет?
5: Короче, ребят, я закрываю комнату. Я твою мать ебал, понял? Ты пидор ебаный.
3: Тварь, ты служил? Скажи мне, ты, блядь, женщина.
0: Я служил, и что? Хочешь мне
3: чуть-чуть? Ты где служил? Ты чепух ебаный, блядь. 228-ю легендарную слышал, ты чучело?
0: Господи, придурок.
3: Я, сука, морской котик, блядь. Слышал, нахуй, легендарная 228-я отдельная мотострелковая танковая бригада, блядь. Слышал? Нет, нахуй?
7: Тихо, ты перепил, походу, морской котик. Успокойся.
0: Какой ты дротик, блядь, дурачок.
3: Ты, сука, здорово. Не мужчина, ты не воин, ебать, ты тюфяк ебаный, бля.
7: А кто это говорит?
0: Ребята, это такой баг. Заходишь в комнату, зажимаешь
3: ты
0: кнопку.
3: Ты вообще не банник свой закройся, ты не мужчина, не служил, рот не открывай и здесь, блядь, бестолочь.
0: С комнаты.
3: Сука, приду на проверку, блядь, если, блядь, нахуй какой-то пидор залез в танк, блядь, при этом даже не служил в армии, блядь, я вас нахуй с танка повыбрасываю, хуесосов, блядь, будете твари у меня стоять, блядь, посасывать, вы меня услышали, бестолочи, блядь? Я, сука, терпеть не стану, если какая-то бестолочь в армии не служила, блядь, а в танк залезла, блядь. Мразь.
8: Уга, блядь.
9: Ну вы, пацаны, откуда, я не знаю, блядь. Если вы, вы оттуда приезжаете ко мне, блядь, живите у меня. Да бля, будет.
10: Да нахуй ты нужен тебе приезжать, блядь. Я не хочу к тебе ехать, ты зоофил ебаный. Не поедем мы к тебе, зоофил ебаный, блядь.
0: Я трахал тебя в задницу, животное.
9: Так вот, люди, да, блядь, охуеть.
10: Да пошел ты нахуй, педофилина ебаная, блядь.
7: Видишь,
9: школьник,
7: сам
9: такой
11: офигенный. Алло, иди спать, блядь, выходной день, блядь.
7: Педофил, короче, школьник.
10: Вы, блядь, ёбаные, блядь, алкаши пивные. Идите нахуй, блядь, уроды, блядь.
12: Защитник, малолетка обиженная. Убить они в жопу, в рот дали.
0: Бля, что ты за бабушку?
10: Да мой папа вас в жопу выебет, уроды, блядь.
7: Это кто там говорил?
12: Вы, блядь, а вы, ты чего, успокойся.
0: Что за бабушка говорит?
12: Айда
10: скоро ее. Пососать писюн не хотите у папаньки моего писюна понюхать, глэки, а?
7: Да. Хотим, да, давай писюнку.
0: Алло, дедушка, ты может это с этим ошибся?
10: Пососать нет желания никакого у тебя случаем, дяденька. Дурачок ты ебаный.
4: Кто ты писал, ребята?
7: Такая, блядь.
10: Я сейчас папу позову, блядь, вы все нахуй мне извиняться будете, дряни ебучие.
0: Конечно, давай, пожалуйста, приходи, давай.
10: Папа, иди сюда, папулечка, въеби ты, гниди. Иди сюда, мой родной, иди, мой хороший.
12: Какое желание сейчас?
9: Давай, удачи.
3: Эй, долбоёбы, бля. Уёбки, бля. Кто там что сказал, мама сына?
2: Пидор.
3: А? Хуй сына. Что ты сказал? Слышишь ты, ебать, пугало ебаное. Хули ты там вякнула, сука? Я тебя, сука, в поле поставлю, блядь, подсолнечное, блядь, как пугало. Будешь отпугивать вороны меня, блядь. Ты чучело, блядь. Ты откуда, сука?
11: А ты
3: Ты, сука, служил вообще, уёбище? Ты служил, нахуй, или не служил, тварь?
9: Привет, привет.
12: Ты таких тварей, как...
3: Я тебя не слышу, женщина. Ты служил, блядь, или нет?
11: Ой, программу запустил.
3: Мразота ебаная.
9: Ланса,
3: команда, пидорас. Вы не мужчины все здесь, тряпки ебаные, блядь.
6: А ты кто вообще, ну?
3: Я, нахуй, я воин, нахуй, я мужчина, ебать. Я уполномоченный, блядь. Потом, нахуй, встал, просох, пошел дальше, дела делать, ебать. Я мастер спорта,
11: тэквондо.
3: Я мастер спорта, блядь, по прыжкам в длину. Я могу так прыгнуть, ебать, как мартышка, ебать. Что ты, сука, сядешь на попку и шинка спустится у тебя. Ты бестолочь. Мракобесы, ебать, давай. Команда пидорасов. Совсем, сука, страх потеряли, блядь. Мразотники, блядь.
6: Где твой ник? Где твой ник?
3: У меня Ник Вучич. Ник Вучич, что, слепой, что ли? Уебище, блядь. Ник Вучич. Ник Вучич. Ник Вучич. Вучич, мой ник, Ник Вучич.
6: Да где такой ник твой? Ник Вучич.
3: Ник Вучич. Я здесь, долбоёб, я Ник Вучич. Я маленький, меня не видно. Я здесь, я Ник Вучич.
6: Где ты есть, не пойму. Вообще,
11: Серега, такой, заново создай, короче, видишь, его а нету.
2: А не поможет,
11: хуйня полная, искать смысла нет.
3: Смотри, сука, волки, ебать, вообще охуели, сука. Знаете одно, ебать, я настоящая дикая собака, ебать, а вы шавки, блядь. Поэтому рты позакрывали, ебать, сидите молча, блядь. Чмошки, блядь. Твари, блядь, ебаная, сука. Сидели бы молча, нахуй, когда я здесь, блядь, нахуй. Пидорасы, блядь. Я, сука, блядь, купил себе новую Ладу Веста Кросс, ебать. А ты, пидорас, иди нахуй, понял? Ты не мужчина. Гамно, блядь.

0: О,
1: Нет,
0: пойдет.
1: вы нам не подходите. Идиот. Ребята,
2: меня...
1: сэр.
2: Я понял. Вы вот хоть бы кто-нибудь бы сказал бы, я молодец или нет?
1: Иди
2: я
1: нахуй отсюда, тупорылое существо.
2: Я понял, а тебя рот ебал, шлюха.
1: Иди, трах, в жопу, козлоёб ёбаный.
3: Короче, лошары беспонтовые, командир. Ты чё вообще покланишь по беспонтовой?
1: Иди нахуй отсюда.
3: Давай, возьми меня.
1: Иди нахуй.
2: Да она шлюха,
1: блядь. Шлюха так, кто тебя родила, блядь.
4: А кто вот это говорит? Мне кажется, это программа какая-то уже захуячила.
1: Ну да, она уже есть. Вот где нахуй отсюда? Здесь одним человеком отыграл, он очень сильно обиделся на свой клан. Запустил себе читы и ходит теперь по кланам и запускает. Но это точно не этот человек был.
2: Ебать ты, бабка ебаная, иди ты нахуй.
1: А, все, программа запущена.
4: Ну я тебе говорю, программа спидер.
2: Сука, я купил себе новую Ладу Весточку, блядь, и ни одна мразь не сказала, что я
5: молодец. У тебя такой
2: голос,
5: как будто тебе четверо сейчас
2: ебут. А ты рот свой закрой, сын матери, блядь, сиди молча, пока я не привстал,
6: блядь. А голос как у пидора, понял.
2: Чмошник, блядь, ты не мужчина, ты просто женщина, идешь нахуй, блядь. Ты нахуй не служил, поэтому ты идешь нахуй отсюда.
6: Мне, допустим, кажется, что твой голос реально как у пидора.
2: А мне похуй, что тебе кажется, уебище, блядь, нахуй. Я себе купил новую Ладу Веста, ебать, в кредит, нахуй, ты уебище,
7: блядь.
2: Тварь ебаная, хоть бы сказал, да, молодец, что купил себе новую Ладу Весту, да, молодец, успех, вот успех.
8: Скажи, такие звуки издай просто, а, я хочу возбудиться.
2: Твоя мама такие звуки издает у меня в комнате сзади. Заки ебал свою.
9: А чё тебя так опустили, ты, блядь, пиздец, нахуй, вот ты, блядь, гнилой, блядь.
2: В смысле, это потому, что я себе Ладу Весту купил?
10: Сделай гадзу кожаного дула для танкистов.
11: Да, видали мы таких пидоров?
2: Не понял, обоснуй, пожалуйста, именно потому, что у меня Лада Веста или что?
11: А ты пидор и есть, а ты только сначала
2: Боже,
11: руку найди, кому засунуть.
2: Заткнись, шлюха.
11: Ты не находишь, кроме своего-то.
2: Ебануться,
11: давай.
2: Блядь, это ж как можно
11: ну,
2: так, блядь?
11: Ну так у тебя сколько сантиметров, скажи мне, пожалуйста.
2: Это ж
11: я
2: как,
11: говорю,
2: блядь, можно, блядь, в танки играть, будучи
11: а
2: женщиной? Боже, тебя все по кругу танкисты пускают. Боже, иди ты нахуй, блядь, тухлая.
12: Голос у тебя какой-то подозрительный.
2: Я спортсмен, узнал меня?
13: Картав, иди нахуй отсюда.
2: Гони картава, пидора, блядь.
14: Трезвый пидорок, слушай. Они трезвые, молодые пидорки, он в турниках там бачко друг друга.
2: Ты там заткнись тоже, блядь, тюфяк.
14: Иди, слышно, в турничке друг друга выебите, нахуй, пидорес.
2: Когда мужчиной станешь, тогда обращайся. Сейчас женщина молча, блядь, чучело, блядь, ты нахуй никто, ты не мужчина. Ты
7: у тебя вот такое чувство, что у тебя микрофон Борите. Такой большой, волосатый, блядь, и стоит от тебя,
2: слышишь,
7: блядь, нет. В метре,
2: у меня
7: блядь,
2: такое
7: вот
2: чувство,
7: реально.
2: Что ты, сука, забуксовал или свернул не туда, в данный момент.
3: Да это на этого похож, который в жмурках снимался, нахуй.
5: Панин, ёл.
3: Вот да, сука, реально.
15: А, который собак трахает, да?
3: Да. Это, сука, не ты случаем, нахуй.
2: Да, это я собак трахал, теперь на вас переключился, пидорасы, бали.
12: Который в жопу попал ногу.
2: Я Бэтмен, я борюсь против преступности.
7: Ой, мне, ты знаешь, мне тебя искренне жаль.
2: Ну тогда пошел ты нахуй,
7: через,
2: дядя.
7: Ну, минут через две, через три
2: я
7: ты
2: понял.
7: Сдохнешь.
2: Я понял, у тебя вообще как дела
7: в школе? Пожалуйста, выслушай.
2: Ты очень слабый человек, мне очень жаль тебя, ты попущен. Если ты не воин, то слова к тебе нет, потому что ты пидор, все.
7: Я могу человека убить именно проклятием.
2: Боже, нихуя себе, ты крутой, ну тебя нахуй. Боже, вы все слабые здесь, один я здесь сильный, я мужчина. Я воин.
16: Богдан плюс папа
7: да,
16: это вышка.
7: Ты готов
16: неужели
7: умереть?
16: Ты прочитал донат, старая Ой, скотина? Плюс в чат, кто хоте Богдана
7: его
16: с папой видеть в танках?
2: Блять, установка идет, пиздец.
7: Умер своей смертью. Ты умрешь.
2: Ты что, по голове стучишь, дура?
7: Сердечный приступ. Ты умрешь.
2: Нихуя себе.
7: Ты умрешь.
2: Нихуя. А, блять.
7: Вот умер. Ты умрёшь. Моя мама умерла. Ты умрёшь. Ну, поэтому и умер. Ты умрёшь.
0: У нас умирает ребенок. Ты умрешь. Я умер. Ты умрешь. Я именно умер.
2: Ёбаный умрешь, блядь. Ох и дура, сука.
0: Ты умрешь. Ты умрешь.
2: Ты головой об стену стучишься, дура. У меня, нахуй, против твоей вот этого хуйни, нахуй, есть, блядь, моя хуйня, ебать, которая, нахуй, делает все в обратку.
0: Валер, пожалуйста, раз, два, прекрати три. Эту хуйню нести.
2: Раз, два, пишу.

0: Ай, пронурки, сука.
1: Дурак.
2: Вступаете в клан, без очереди залетаете.
3: Да нахуй нам твой клан, пидорасовый, иди нахуй уж.
4: Вот он попался. Орел, орел, орел 1-7, 1-2, 7-8. Кикай и в ЧС.
2: Орел.
5: Чего еще? У меня ЕБР есть, объекты есть.
4: Не-не-не-не, пиздит. Его фанил. Он фанил.
6: 100% пиздит.
4: Он фанил. Он фанил.
2: А, я понял. Он накачает всякой хуйни, а то тебе ее убийца долбоёб.
3: Твоя мама фанила у меня под столом.
6: Сука, блядь.
7: А, у вас тут каждый раз так весело, да?
6: Ай, блядь.
4: Короче, какое-то чудило ходит, короче, и вот по всем ротам вот
2: такую херню спамит. Везде лазаться, долбоёб.
6: Чувака,
8: надо чё говорить.
2: Так.
4: Да, ребята, нет, это был именно игрок, ну, человек реально, потому что за ЛТ сказал, а сразу же пошла тирада за ЛТ.
3: Да, хуяку, начал Эрла ебаная. Иди нахуй с танков, тварь ебаная. Сидишь уебища, иди детей корми, блядь, тварь ебаная, блядь. Дети, сука, голодные, блядь, сидят нахуй двое суток, тварь. Ты уебище с работы, твои танки запускаешь, Алешенька ебаная. Тварь ты ебаная, сука, понарожал уебище, блядь. Понаплодил, блядь, тварь, нахуй, в танки играешь целыми днями, тварь. Иди детей корми, уебище, Алешенька ебаная. Ты командир, блядь. Вот этот, сука, командир, товарищи, вот этот командир, прошу заметить, командир,
4: да.
3: Народ, это
4: о,
3: мой
4: этот
3: сосед.
4: Командир.
3: Это мой
4: подожди,
3: сосед.
4: Да.
3: Это сосед,
4: да,
3: мой, блядь, у него
4: кидал,
3: двое детей, блядь, подожди, двое кидал. Детей, сука, блядь, у него щенка, блядь, а уже уходит
4: а
3: от
4: еще,
3: соседу, блядь, потому что
4: а
3: это тварь ебаная,
4: кинул,
3: ничего
4: короче.
3: Нахуй не делает, блядь, в семью деньги не приносит, ничего, блядь, все деньги тратит на свои танки ебаные, целыми днями сидит у него еще танки качать,
4: пацаны,
3: тварь ебаная, блядь, урод, блядь.
4: Отдыхаем.
0: Это Акаб. Кто это?
6: Кто-то голодный, блядь, походу был.
0: Кто это вообще?
4: Не, ребята, это конченное тело, которое реально ходит по ротам и вот такую херню несет.
1: Давай теперь.
3: Если хочешь меня забанить, ебать, то знай, мой ник Вучич.
2: А Вучич?
6: Вот еще. Ты походу Вучич не по нику, а по жизни.
8: Какой там нужен?
2: Да, нет, ты не нужен, спасибо.
3: Я ему ебать. Сука, блядь, вот, блядь, неужели, сука, не существует нормальных команд, блядь, закрой рот свой. Чтоб, сука, зайти, блядь, мужику после шахты, блядь, мне, шахтеру, поиграть, расслабиться. Нет, сука, заходишь, одни твари сидят, блядь.
4: Да ты, походу, только, ты походу, переработал, походу, только в одну шахту ныряешь, да? В одну черную шахту, может, и может...
3: Все танкисты любят хуй, и об этом знают все. Все танкисты любят сосать залупу. И это знают.
4: Песня биография.
3: Танкисты это пидорасы. Танкисты это говно. Танкисты уебаны. Конченые. Танкисты пидорасы. Танкисты сосать. Я буду на вас ссать. И буду вас ебать. Танкисты пидорасы. Танкисты сосать. Я буду вас ебать. И буду на вас ссать. Танкисты пидорасы. Танкисты хуесосы. Танкисты долбоёбы. Конченые. Танкисты пидорасы.
0: Банк, кинь
3: хуесосы, сосите мой хуй!
0: Кинь его в бан, блин, нахуй он такой нужен?
4: Кто такой-то вообще? Понимаешь, непонятно это кто.
0: Ребята, помните. Не свидетель, кто это?
6: Его ник уебучич, ребята, запомните.
2: Алло, я слышно, боя не буду, алло. Давай,
0: так не будет-то, блядь, он будет так и флудить, и чего?
2: Его боя не будет слышно.
4: Пацаны, ну насрать, что барабашишь на время раз.
3: Сестра говорит, уйди. Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй.
2: Кидал
4: первый.
2: Пиздец.
9: Жалобу кинем.
2: Так, а я не маю.
4: Проблема, проблема, проблема в том,
9: что кому кидать жалобу. А у тебя смотри, кто заходил, кто выходил. Посчитай игроков, которые зашли в команду и вышли.
3: Слушай, ты ты хочешь на меня пожаловаться, на создателя танков ты будешь жаловаться, ты полудурок, блядь, полупокер, полувкедах, ты дебил.
9: Беляша, ты не понял, ты с кем связался?
3: Это ты не понял меня, дяденька. Я создал эту игру, тварь. Если ты сейчас не извинись, то твой аккаунт автоматически опустошится.
9: Ты не создал эту игру.
4: Создал эту игру, значит, ты допустил одну ошибку. Ты допустил лазейку, с которой ты залезаешь.
3: Я, как администратор, я даже мог залезть в твой танк во время боя и порвать устницу.
9: Я на тебя жалобу кину, и все. Ты друг Билли. Ну все, и ты пропал, чувак.
3: Ты давай, давай не будем об этом сейчас рассуждать. Если ты хочешь меня наказать, то я тебе так скажу. У тебя.
9: Я топ донатер, Билли!
3: Какой ты Билли?
9: Ты понял, ты
3: дебили. Ты дебили.
9: А ну ты поймешь потом.
3: Скажи мне, пожалуйста, как ты сказал, топ-донатер, сколько ты задонатил в танке?
10: Я? Ноль.
3: Ты сказал, ты топ-донатер, или что ты сказал, сынок?
10: Я ноль, сынок.
3: Я, блядь, ты хочешь, чтобы я тебе шляпу, блядь, сбил с головы, дура?
4: Задай ему прямой вопрос.
3: Ты, чучело, знаешь, что я являюсь один из администраторов танков? Мой ник Вучич.
7: Лучич, дай поиграть, отвали.
3: Нет, товарищи, если вы... Давайте так, я как администратор, я могу вам дать поиграть. Только если вы извинитесь.
4: Тело, ну-ка ответь мне на вопрос. Ты когда вот историю учил в школе, да, война с Францией в каком году началась?
3: Сынок, там нахуй мне твоя Франция, бля. Я испанец.
7: Лучше, чем
4: дурак.
9: О, фантазер, блядь, ебучий случай.
3: Слушай сюда, короче, блядь, если ты хочешь расслабиться, блядь, поиграть в танки, просто извинись, блядь, просто сейчас извинись передо мной, перед Ник Вучичем.
10: Да пошел ты нахрен, блядь.
9: Господи, ребята.
3: Если ты сейчас не извинишься передо мной, перед Ник Вучичем, перед одним из создателей танков, то я буду здесь, пока вы не уйдете спать.
9: Родной, опять очередной шепушило пришел, вот вы его слушаете, не отвечайте на вопросы.
4: Родной, он сейчас будет влезать прямо в бою, я с этим уже сталкивался. Родной, дай мне поиграть, пожалуйста, спокойно. Я пришел,
9: уставший с работы. Нахуй выгоните его, блядь.
3: Подожди, мой хороший, ты мне скажи, пожалуйста, кем ты работаешь, что ты уставший пришел с работы?
4: Сутки трое я работаю. А я не буду говорить.
7: Актером.
4: Какая разница, кем я работаю?
3: Скажи,
4: я
3: пожалуйста, не буду... у тебя есть семья?
4: Это моя личная, да. Нет, у меня детей нет. У меня есть мама, о которой я стараюсь заботиться.
3: Я понял. То есть тебе сколько лет, сынок?
9: Почему ты...
4: Я не буду это говорить.
9: Зачем ты перед ним оправдываешься, блядь? Нахуй, выкиньте,
3: блядь. Ну тогда извинись, блядь, потому что я все-таки игру создавал для профессиональных игроков.
4: Для профессиональных игроков молодец. А в данный момент я просто тупо играю. Я вот сел, пришел после работы, я хочу расслабиться.
3: Подожди, пожалуйста, ты пиво купил?
9: Ты понимаешь, что это бесконечно будет, вот это вопрос.
3: Это будет
9: вопрос,
3: конечно. Ты мне ответ на вопрос, товарищ. Ты пиво купил или ты сидишь играешь в танки без
8: Я со стаканом.
9: Его нахуй. Вы что так и будете отвечать на его вопросы бесконечные? Это спам.
4: Вы его не сможете выкинуть.
7: Алло.
3: То есть ты получается сторожа.
7: Что ты говоришь, командир? Чем мне взять?
3: Сторожить, да.
4: Ну, что-то типа.
3: Я понял. Сторожишь пятерочку в магазин, да.
9: Ты жену ебешь.
4: Пятерочки сутками не работают. Меня... Братан, тут дай поиграть спокойно. Я просто зашел в роту, да, вот, блин, хочу под командованием игрока сыграть.
3: Ну хорошо, представь, что я твой командир.
4: Если бы ты по делу говорил и командовал бы по делу, было бы зашибись.
3: Ну вот хорошо, говоришь... тогда давай так, давай мы с тобой договоримся. Тебя как зовут?
10: Тамбовский волк, блядь.
11: Не любим играть будем.
12: Вы что, не видите, один игрок отвечает так, один игрок. Это будет бесконечно.
3: Скажи, как тебя зовут, мы с тобой решим все вопросы быстро, моментально.
4: Z Lost Z.
3: Я понял,
11: Z вот Lost 80, Z. Я
3: то есть понял тебя, то есть ты потерян, да, я тебя понял. Хорошо, значит, я тебе хочу предложить следующий вариант событий. Товарищ Z Lost Z, ты сейчас извиняйся передо мной, перед Ник Вучичем, и я спокойно покидаю эту комнату.
4: За что извиниться?
3: За то, что вы оскорбили меня как создателя этой игры, назвали меня плохим словом. Меня это крайне злит, и я уже хотел украсть у вас, точнее забрать, аккаунт и игру с аккаунтом.
4: Лично я, вот как игрок, я хоть раз тебя оскорблял, я предлагал тебя кикать неоднократно.
3: Нет, ты меня не оскорблял, но твои друзья, которые в команде у тебя, не хотят извиняться за их оскорбление, поэтому ты один адекватный будешь за них извиняться.
12: А может ты меня хуй соснешь, блядь, и за лупу оближешь, а я тебе накачаю в рот?
11: Ой, блядь, вот это жестко, нахуй. Это, блядь, не надо, нахуй.
4: Я прошу тебя извинить. Я прошу тебя извинить. Я прошу тебя извинить. Ну, да, всех это... игроков, да, а за то, что
11: ты сам же человек,
4: ты провоцируешь людей.
7: Ребят, всем привет, какой
4: тебе? И они тебе отвечают.
3: То есть, ребят, ты сейчас подожди, тишина всем. То есть ты сейчас передо мной извинился за всех.
12: Какого хуя?
4: Я извинился за всех игроков, хорошо, потому что ты провоцируешь их, и они отвечают зеркально.
3: То есть, нет, подожди, давай не будем дальше утрировать. Скажи, ты извиняйся за всех игроков, и я ухожу.
2: Мужики, зарубить звук на минимум, зараз я, блядь, все пидора.
13: Не, правильно, распусти комнату, собери заново. Убери этого вылетать сюда.
2: Це долбоеб сзади, я его знаю.
11: Там, блядь, что-то у вас...
3: Ладно, парнишка, ты извиняйся, я поехал. За то, что меня только что обозвали спермоглотом.
12: Это, блядь, психолог, давишь, блядь, людям на голову. Иди нахуй, блядь, все.
3: Парнишка, давай не будем усугублять уже давно усугубившее. Давай просто адекватно. Адекватным языком просто скажи. Извини, пожалуйста, уважаемый Николай.
4: То есть ты сейчас зацепился за человека. Да, ты сейчас зацепился за человека, который с тобой начал разговаривать. До свидания.
12: Ребят, вы понимаете, я хочу вам сказать следующее, товарищ.
3: Значит, сейчас я скажу так. Я один из создателей этой игры. Я прохожу по всем ротам, слушаю, как люди общаются между собой, чтобы какие-то внести коррективы, да, вообще в целом в игре.
12: Ребята, он у меня в черном
3: списке. И

0: Алексей, блядь, еб твою мать.
1: Алексей, иди нахуй.
0: Вот и поговорили, да, блядь, пиздатые отношения, блядь, так вот так.
1: Я в ахуе, если честно, это не отношения. Кикни его, пожалуйста, кикни его.
2: Ебало хлопни, блядь.
0: Ё, блядь, ёб твою мать.
2: Ебало хлопни, блядь.
1: Ебало хлопни, всё.
2: А чё, блядь, пидор, понравилось?
1: Вот, значит, вот. В данный момент времени я начинаю воровать ваши аккаунты, уважаемые танкисты. Сейчас вы лишитесь всего, что вы за все время получили в танках.
2: Лотать сейчас будешь, лотать, блядь.
0: Да похуй мне вообще, если честно, вообще похуй.
1: Давай
2: так. Лотать, сука, лотать.
1: Тебе похуй на что? Тебе похуй, скотина? Тогда сейчас я удалю твой аккаунт, тварь, и будешь без танков сидеть. Ты меня понял? Без лучше.
0: Давай, давай, давай, давай.
1: У тебя вообще мать есть? Она вообще как? Товарищи, вы с этим долбоебом сидите в одной команде, да? Вам не стыдно? Уйдите, пожалуйста.
2: Рота, закрой.
0: Да нет, я хочу с ней посидеть. Долбоеб или нет?
1: Я прекрасно вас понял. Вы команда долбоебов. Я вас понял.
2: Это понравилось, или?
0: Вот, на клан.
1: Был один нормальный человек, и тот ушел от вас. Потому что вы дебилы все. Вы все придурки. Вы же танкисты, они все.
2: Закрой ротик.
3: Так-то я здесь, да?
0: Протуга,
1: да, извинись, пожалуйста.
0: Протуга, я, блядь, сам механик выделить танка Т-80У. Ты знаешь, что такое?
1: Я тоже танкист, и что? Я сам водитель танка, у меня танк в личном пользовании есть.
0: Да? А
1: да.
0: Ты знаешь, что такое?
1: Что?
4: А ты знаешь,
0: это
4: что такое?
0: Пиздец, это ебан.
3: Слушай, а давай садись на технику с нами поиграй, только без своих комментариев.
0: Этот,
5: а давайте я БТР возьму. Шестиколесного. Как вам?
4: Лучше в рот.

0: засал, наверное, где-то.
1: Не обращайте внимания.
2: Спасибо, ты дал мне поиграть.
3: Ну хорошо, извинись, я ухожу.
0: Давай, давай.
4: Да ты, наверное, жизнью обиженный, блин. Ты, походу,
3: Хорошо, тогда у меня для вас есть небольшой подарок. Так называемый сюрприз для дурачков.
0: Давай.
3: Пожалуйста. О.
1: И вот танкисты, так бесконечно.
3: Танкисты. Конченые дураки. Танкисты. Конченые дураки. Танкисты.

играть. И я сижу, пью пиво и работаю охранником.

0: Здравствуйте, ребята.
1: Здравствуйте. И вам не хворать.
0: Ребята, кто будет лекать мою пожилую залупу, кстати?
1: Ну, мамка твоя, как всегда.
0: Ясно, ребята. Всем сосать мой хуац.
1: Так точно, сэр.
0: Команда вот эта вся, что здесь собралась, это команда пидорасов, без исключения, ребят.
1: А ты что, нетолерантный, что ли?
0: Да я вас всех ебал, ребят.
1: Да не обману.
0: Реально ебал. Тебя первого, ты дурачок. Вот я по голосу слышу, ты лох. Ты лох, да? Вся рота пидорасов, без исключения, ебать. А тебя как зовут?
2: Ребята, это черт зашел, ребята.
3: Ну вот, вот пидорас пришел.
0: Команда пидорасов. Команда пидорасов.
3: Пидорасы, картавые мосты.
0: Команда пидорасов, девочек и хуесосов. Ясно, долбоёбы, блядь.
2: Ребята, черный список засуньте. Одно ходит такое.
0: Ясно, ясно.
1: Это малолетка, видишь, волосы поменял.
3: Ты его можешь выкинуть из... Выкинь его просто отсюда.
0: Все, кто играет в танки, тот сосет писюн.
1: Не угадал, я думал, он в очереди.
0: Все, кто играет в танки, те сосут писюн.
3: Это кто-то из последних двух.
0: Танкисты, танкисты, пидорасы.
3: Это Вантас, похоже.
0: Танкисты, пидорасы.
3: Что за хрень?
0: Вали,
1: кто это?

0: Нормально, ребятчик, как всегда.
1: Навальный, повальный, заковальный, травальный.
0: Ебать, ты что навалил? Нахуй ты наваливаешь, заебал? Че, обосрался, дурачок? Че, блядь? Ребята, меня зовут Валерий Альбертович. Я надзиратель над вами во время футбольного матча. Поэтому просьба от всех присутствующих, кто меня слышит в данной роте пидорасов, ну, то есть танкистов. Ну, я так называю своих игроков, потому что все, кто играет в этой роте, в принципе, пидорасы. Это игра для геев, понимаешь, о чем я? Да. Поэтому просьба, в принципе, извиниться. Да.

0: И противно. Это вся рота девчонок.
1: Я очень хочу, чтобы он меня жестко трахнул. Я тоже из Самары. Денис, давай встретимся. Денис, давай встретимся. Денис, давай встретимся. Денис, Денис, я знаю, где ты живешь. Денис, Денис, Дениса.
0: Это кто там пукает, родной? Кто там только что зашел? А, ну ты лох удали, вот это девчонка. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, блядь.
2: Ребята, здравствуйте. Я Сухачев Денис Владимирович, город Самара, 28 лет.
3: Так что, я рэпер на стриме, да?
4: А что не на футболе, Самара?
0: Здравствуйте.
5: Я сейчас на футбольном матче. Я сейчас веду правую трансляцию футбольного матча. Сейчас я бутсаю мяч и обосрался. Ребята, здравствуйте. У вас есть потереться салфетка?
3: Валера, как дела?
0: Съебался. Братчик, а как насчет того, чтобы отсосать?
6: Спасибо тебе за подписку.
7: Так ты сейчас кто сказал?
0: Спасибо за подписку.
7: Сейчас какой ты пидорас, блядь.
1: Трахнул Денис Самары, Денис и Самары. Я очень хочу, чтобы меня трахнул Сухачев Денис Владимирович. Бросай свою линку, иди ко мне. Я буду ласкать твой член каждый день. Денис, пожалуйста, я очень хочу ласкать твой член. Я гей, я тоже гей, я знаю. Ты с линкой встречаешься, чтобы скрыть свою сексуальность. Я знаю, что я гей. Ты...
7: Че за пиздец, я не понимаю.
0: Командир данной роты. Командир данной роты, пидорас.
7: Ты сейчас кто говорит, я не понял.
8: Что, я пересекался вот с пятым вот этим дружбаном, блять, оно Овер кричит, короче.
0: Командир пидорасы, блять, вся рота пидораса, блять, рыба гниет головы, блять, командир сгнил, как моя жопа. До свидания, уроды, соседи мой хуй долбоёбы, блять, ты меня не кинешь, потому что ты меня не найдешь, потому что хуй тебя в жопу хуй войдёшь. Ха-ха-ха, блять. Шо?
3: Нихуя не понимаю просто каких долбоёбов.
0: Да.
7: А я не понимаю, кто это говорит, прикол. Вот в этом.
0: 300.
9: На, пятый, конечно.
7: Не?
0: Командир, да, нет, конечно. Пидорас, блядь.
1: Я очень хочу, чтобы меня выебал Самар, Денис. Но давай уже сделаем.
9: Да. Дай ему договорить.
7: Блять,
0: какой тебя, блядь, Денис, то, блядь, хуй поймешь, долбоёб, как Дениса кто-то ищет, блядь. Это что ж для меня?
3: Ладно, давайте, блин, давай попозже соберемся, то что-то, блядь, народ.
0: Вся рота пидорасов, блядь, рота пидорасов, долбоёбы, вы хуесоса, блядь, все танкисты долбоёбы.
9: Забавно, что ты сам танкист.
0: Я не танкист, а нормальный человек. Ребята, здрасте. А я прошу прощения.
1: Хуй свой, блядь, отбор покрасьте, блядь, долбоёб.
0: А меня слышно, ребят? Я просто какаю. Я какаю, вы не против, если я покакаю в данной роте? Я насрал, получается, у меня жидкость потекла. Я обосрал всех танцистов, прикинь? Реально.
10: Специально раком набрал, блядь, чтоб ты слился, блядь. Мы ж, короче, слышишь, ты понял, как мы играем. Ебать ты лошара.
0: Мне похуй, иди нахуй.
9: Сухачев Денис, выйди нахуй с танков.
1: Всем привет, меня зовут Денис, и я из города Самары. Я очень люблю Самаре, это самый красивый город. А еще у меня есть девушка Алинка, мы с ней каждый день трахаемся и ходим по Самаре. Слава Самаре, слава Самаре. Самара!
10: Слышь, а твоя девушка в рот у меня возьмет?
0: Да.
10: Что, ну вы ж ходит? Самаре,
9: Денис, пидорас!
0: Ой, бля. Здравствуйте.
1: Моя девушка Алинка, она самая знаменитая шалава в Самаре. Если вы хотите...
0: Привет, ребят. Возьмете в эту в рот учение?
11: Троечка.
0: Троечка, иди нахуй, долбоёб.
11: Лена... Петуч. Ебаный. Че кукарекаешь ты, блядь?
0: Слышишь, ты чупакабра, тебе пиздик нахуй разъебать, да?
11: Кукарекаешь ты, блядь, животное старое, нахуй. Че кукарекаешь,
0: блядь? Слышишь, ебать, завали свою дудку, пока не въебал тебя, дурачок, сука, пока над ебаный.
11: Приезжай, сюда. Нахуй,
0: куда,
11: давай.
0: Куда, нахуй, дурачок? Приезжай, куда? Куда нахуй приезжать, дурак?
1: Денис из Самары, 29 лет человеку,
0: куда приезжать, а, блядь?
12: Оповещение.
0: Ты, сука, курица, блядь. Ебать, как пизды дам, нахуй, охуеть. Спасибо за
10: кто это такой? Подожди, это кто разговаривает? Там глюк.
0: Это я, Удмель. Я вот мэн, ты меня не бать.
13: Здравствуйте, спасибо, что ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии.
0: Нихуя себе прикол, да. Бойс. Здорово, мужики. Здравствуйте.
14: Здорово.
0: Мужики, привет. Посмотрите, этот карамелек пойдет или нет?
15: Не пойдет.
0: Как не пойдет? Посмотрите, да нормально.
14: Улица, у меня есть 3, есть ЛТшка.
0: Каравелёк, ребят, пойдёт что ли?
15: Не пойдёт.
0: Ну тогда пошёл нахуй.
10: Он только каем нужен.
0: Если не пойдёт, тогда иди нахуй, долбоёб, ёбаный, блядь. Пидорас, блядь. Хуесос, сука, блядь. У меня сегодня день рождения, блядь. Ты пидорас, ты, блядь. Блядь.
15: Трупа возьмёшь?
0: Сука, блядь, обидно нахуй. День рождения, пидорас. Ты хуел, сука. Возьми кровель, да, он, блядь. Пидорас, сука. Брать. Диковина, блядь, пидорас, дикобраз, иди на габус, блядь, ебаный урод, блядь, тварь, блядь. Возьми нахуй, блядь, коровелёк.
16: Здорово.
0: Иди нахуй, корова.
15: Что ты говоришь?
0: Коровелёк взял, быстро, даун.
16: Чего-чего?
15: Кто это говорит, блядь?
0: Это я, сука, блядь, командир коровелёчка. Ты, блядь, возьмёшь коровелька, тварь? Тварь, тварь, блядь.
15: Ник, скажи.
0: Скажи, Мишенька, блядь.
10: Потешный чувак.
0: Я пятый в очереди.
10: Да ты похуй, по-моему, а не пятый.
0: Слушай, ты дурачок, блядь. Либо ты кровь сейчас взял, либо иди нахуй, ты корова, блядь. Ты, сука, понимаешь, у меня сегодня день рождения, блядь.
15: Кто это, блядь, говорит, блядь?
0: Это кровелёчек, я.
15: Ну иди нахуй отсюда.
0: Иди ты сам. Ах ты пидор, блядь, тупорылый. Ты, сука, либо возьмёшь, либо я, сука, сказал, блядь.
17: Базар держать в уровень посылать.
0: Слышишь, девчонка, потише, блядь, руки в руки.
15: Кто это говорит, блядь, не могу понять, блядь.
17: Ты хомячок, нахуй.
0: Слышишь, ты, блядь, хряк, ты, блядь, сука, потише, ты толстожопый, сука, ты хряк, нахуй. Ты, сука, как с пожилым человеком, блядь, разговаривай, пидорас, блядь.
17: Нахуй там твою ебало сказать.
0: Вша, нахуй, жир, вша, дикобраз, вша, жиробас.
17: Это я нахуй увидел жирного, а ленина ебаная.
0: Сука, у тебя волос как у девочки, блядь, жирный.
17: Да это у тебя хуй и соса в уши раздолбанный, ты нахуй не понимаешь.
0: Вша, я тебе сказал, ты пеликан, вша, нахуй. Вша, нахуй. Под шконку быстро, шныр, нахуй, под шконочку быстро.

0: сконку, шнырь нахуй, быстро, блядь, козёл ебать, пидорас, блядь. Я здесь, блядь, ладно.
1: Ты, сука, больше нахуй слов не знаешь.
0: Слушай, родной ебать, знаешь, сколько слов знаешь, ты сынок, ебать.
1: На всех школах, сука, собрались.
0: Ты, сука, блядь, потише будь, ебать, девчонка, сука, вся нахуй.
1: Хули ты включил
0: эту запись? Ебать, ты откуда, дурачок, откуда такой смешной гумус?
1: Я не могу сказать, это
0: ну скажи, нахуй, хоть посмеюсь, блядь, откуда, девчонка?
1: За базаром сиди, Ленина, блядь. Да ты хоть бы платную программу купил, а ты стоишь на бесплатной
2: нахуй. Бля, да как он в комнату зашел?
0: Ла-ла-ла-ла, танкисты пидорасы, танкисты долбоебы. Танкисты-пидорасы, танкисты-долбоёбы, мам. Мне 54 года, я играю в танки, попиваю пиво, живу красиво. И эта песня звучит из уст моих справедливо. Да, я пидорас, ведь я любитель World of Tanks. Я пидорас, я долбоёб, я люблю играть в танки. А я танкист, я пидорас. Танкисты пидорасы, такие как я. У меня есть

пожилой танкист. Я долбоёб, я лысый, потный, вонючий. Мне 54 года, я старый гучий.

0: что я старый долбоёб, танкист и пидераст. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Танкист и пидерасы. Ча-ча-ча-ча-ча. Нормально, ребята, че я нормально? Это чисто про любовь. Алло, да. Я вас ночую, девчоночки, здравствуйте. Да, блядь, сука. Понятно, сука, роту распустили, ну ясно, девчонки.
1: Не нужно.
0: Ребят, да. Здравствуйте, еще раз здравствуйте. Возьмете меня, блядь, или нет, пидорас,
2: а
0: блядь?
2: Быстрее, не слушать, долбоёб.
0: Возьми, блядь, меня, пидорас проклятый, ты лох ебучий, ты заебал, блядь, я сколько ждать, блядь, буду, пидорас ты ебучий, да, блядь, пидорасы, сука, блядь, танкисты, блядь, все нахуй, блядь, рота пидорасы, блядь, уроды, блядь, сука, блядь. Сука, блядь, рота пидорасов, сука, блядь, я заебался ждать, блядь, свою очередь, блядь.
2: Спасибо тебе за подписку.
3: Животное.
0: Слушай, ты дурачок, ты либо, блядь, мой кромель заведешь к себе в ангар, блядь, либо, сука, иди нахуй, ты тварь, блядь, ты мне скажи да или нет, тварь, быстрее, блядь, сука, тварь, блядь, у меня пиво, сука, блядь, выливается, блядь, из бутылки пластиковой, пидорас.
1: Бля, я не пойму, но он...
3: Это программа. Когда в бой заходишь, ожидание, сразу все вылетают с очереди автоматически.
0: Сейчас будет, сейчас, сука, сейчас будет бой, мой хуй с твоей губой, чучело.
2: Тана, я говорю, это программа какая-то, я уже ни в одной команде это слышу.
1: Программа? Да, бой зайдем, мы, короче, не будет, да?
0: Слышишь ты, блядь, слышишь ты, чупакабра, блядь, программа, сейчас тебе, блядь, устроит, либо возьми пожилого человека в команду, либо иди нахуй, чучело жирное, даун.
2: Я сейчас записываю, я Wargaming отправлю в службу поддержки, пускай разбирается с этим.
0: Отправляй, дурачок, блядь, моим коллегам, отправляй, блядь, они тебя нахуй пошлют, потому что я Wargamer и есть, я Wargamer, нахуй, я картошка.
1: Слышишь, у тебя голос актера, ебать, я рад.
0: Слушай,
1: я не думаю, что...
0: Ты меня здесь, блядь, поговори, чучело, чупакабра, ебана, блядь. Ты меня либо возьми, блядь, кромеля моего, либо, сука, иди нахуй, плешь. Я Wargamer, нахуй. Я здесь Wargamer. Я, блядь, сейчас ваши, блядь, аккаунты, голду себе все заберу, блядь. Да пиздитесь, блядь. Аннулируй, нахуй, премию, блядь. Да, гады, блядь. Да, блядь, сука. Да что там говорить, блядь.
4: Ну что, посмотрим мозика его.
0: Ребята, я первый в очереди, посмотрите, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Это опять это хуйло, да?
5: Да, веселое хуйло.
0: Не понял, сейчас это кого вы оскорбляете, дурачки?
6: Алин, у нас где свой кукранчик, сейчас мы сошли, который я заказывал 20 минут назад.
4: Вот этому бан тоже кидайте, вот тому бан.
0: Спасибо, сейчас подожди, пожалуйста.
4: Видишь, вот, они два придурка, короче, вдвоем заходят, блядь, и ебут мозги, блядь.
0: Да мне похуй.
4: Так, ребят, тайпик у кого?
0: У меня.
7: Пай вон, самурай.
4: Поехали.
0: У меня тайпик.
8: Возьми. Так, Мышенко, Валерий Берович, покиньте данную роту.
0: У меня тайпик. Возьми чучело.
4: Да иди нахуй отсюда, дрочи, иди, блядь.
0: Слышишь ты, блядь, курица, ты с кем базаришь? Ты, сука, рыла косорылая, блядь.
9: Хай, я Калямба, хай, дед, хай. Подписывайтесь на мой твич.
8: Мышенко, пошел.
4: Я эту хуйню сейчас снимаю, короче, у меня записывается, понял?
0: Ну что ты там записываешь, дурачок, ёбаный? Куда ты отправишь, ты чучело, сука? Я тебе сказал.
4: Слышь ты, я тебе отвечаю, нахуй. Попался бы ты мне в Ростове, блядь. Я бы тебе яйца, нахуй, на твой язык намотал.
0: Ебать, ты сейчас это кому пукнул, лещ?
4: Ой, блядь. иди нахуй сюда.
0: Слушай, я вот слышу по голосу, что ты лох, блядь. Ты лох?
4: Да, походу ты лох.
0: Ты рэп, ты рэп слушаешь, лох, скажи, ты рэп слышишь? Слушаешь, ты рэп слушаешь?
4: Это лох, подожди, это лох, который...
0: Ты, блядь, сука, мне здесь не подожди-ка, гуть ёбаный, да, я первый, ник, я нахуй, первый, ник, сука,
4: а ты сука, как
0: у тебя написано в нике, что ты лошара, ты девчонка, ты смурфик ебаный, ты завали свою пасть, урыло, пусорылая, сука, сиди нахуй на пожилого человека, не быкуй, на в рот тебе хуй, а, блядь.
4: Иди нахуй отсюда.
0: Слышишь, ты, сука, либо сейчас извиняешься, блядь, либо ты извиняешься, либо, сука, я начну действовать, блядь.
7: Слышь, ты чмо, иди действуй нахуй отсюда.
0: Слышишь, ты сейчас кому это сказал, чубрик ёбаный?
7: Тебе, а чё ты не слышала, да?
0: Слушай, чучело, ты, сука, за рынком своим следи, ебать. Я, сука, авторитет, нахуй, я авторитет, нахуй. Пидорас, блядь, ебаный, блядь. Танкисты, пидоросы, конченые. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Танкисты, хуесосы, танкисты, долбоебы. Сосите мой полумялый соленый писю.

0: aferesco. Нормально, тебе нормально.
1: Она ж сама заржала, блядь, когда я сказал про потенциальный владелец. Ладно, Ларус, она твой дебил. Они там в Москве все на нормальных машинах ездят. Я ебла же Ладу хочу новую. А кто, кто, кто? Да, я, да. Правильно, правильно. Лада Ларус, блядь.
2: Плюс в чат, кто считает, что Малакас кролик ебаный.
3: О боже, мама, я схожу с ума. Твоя улыбка, мама, кругом голова.
4: Кому этот хуй сосной светится, бля?
3: О боже, мама, мама, я схожу с ума. Твоя улыбка, кругом голова.
4: Кто это у нас вот такой?
3: Ах! Ах! Ах!

0: Присоска! Присоска! Ай, пиздец, оканчанул!
1: Блин, а кто это врубает?
2: Это не мужчина, тряпка, блядь!
3: Иди тут пососи, ебать! Слава ебаная, блядь! Все, все.
2: Да? Не сошел, блядь.
4: Все, Хэл, успокойся.
3: Да нихуя себе, блядь, мой соклан, все, обижают, ебать, я буду, блядь, спокойно на месте, нахуй, стоять, ебать. Какого хуя-то, еб?
5: А это там что за полудурок-то был? Это, видимо, второй, или он же?
6: Хватает их, да. Это...
3: Прикиньте мне его, не ебать, я его сейчас так нахуй уничтожу, ебать. Он забудет, как нахуй в танки заходить, ебать, гадон, ебать.
5: Лиха, бля! Здорово.
7: Я стою, кастинг произвожу.
8: Ёлка, добиваем Экс.
7: Не буду Ёлку, не надо, Ёлку не трожь, блядь. Это моя. Ёлку я заберу, понял? Урод.
9: Сука, да уебок, блядь.
7: Я ёлку забираю, еще раз говорю, блин. Ёлку не трогай. Понял, дурак? Я кастую, технику. Я сейчас заберу.
8: Иди нахер, говорю, блядь, заебал ты уже.
7: Я забираю флаг противный. То есть стою на споте противника. Я открываю огонь, пизделетка. У меня последняя голда осталась. Последняя голда, хуярю, блядь, по ёлке ебучей. Сейчас я её ёбну, блядь. Смотри, у неё сейчас отлетит крышка, блин. Смотри,
9: Они какой-то вирус, блядь, запускают, когда заходят.
2: Да это команда пидорасов, блядь. Все пидорасы в этой команде. Мужчин здесь все тряпки, они пидорасы, блядь.
10: Пидораш ты! Натуральный притом пидорас, нахуй.
2: Вся команда пидораса, блядь. Вы все чмошники, вы не мужчины, вы тряпки, блядь. Я один единственный воин здесь. Вы так вот убирал.
10: Ты что, живёшь, козёл, ебаный? Ты козёл старый.
2: Я мужчина.
10: Ебать нахуй тебя в сраку, в пересраку, в засраку, в рот, в пятку, в подмышку.
2: Да, блядь. Надо перезаходишки, блядь. Пидоры позаходили. С записями.
7: Вы все танкисты долбоёбы, хуесосы.
11: 800.
7: Гамно, писюн, залупа, член, сосал танкист, хуйло. Я подходил к твоим танкам, открывал люк и срал туда. О божечки. Прикинь?
11: Витя, зачем поджал меня?
7: Хуй говно. А зачем ты, блин, меня стрелять пытаешься? Я ведь хочу выйти на поле боя. Ты меня останавливаешь.
11: Выйдешь, в Харьков езжай.
7: Ты можешь не останавливать мою технику? Ты не можешь не предоставлять мне свою жопу?
12: Я не слышу, блядь. Меня слышно, нет? Меня слышно. Меня слышно, не слышно команды, блин. Меня всеми аллегимы, блин. Машина мы видно, нет? Мой техника видно, нет, команда. Мой техник стоит, нету. Не слышу.
11: Здорово, ребят.
12: Здорово, ты меня слышишь, а саламлек, ты меня не слышу. Ты меня видишь, нет? Мой техника видит, нет, команда. Алек, мое имя. Ты меня видишь, нет? А? Ты меня видишь, командир, или нет? Я не пойму, я с планшет зашел. Ты мой техник видишь, я с планшет пришел, а? Да, нет, я поехал дальше. Ты меня слышишь? Командир, ты меня видишь? Не слышу. Я не понял, ты меня не слышишь или не видишь? Не пойму я. Я с планшета зашел Samsung. Не пойму, бля, танки нету, бля. Полтанка загрузил, бля, полтанка не вижу. Ты меня да или нет? А? Я твою душу ебал. Ишак. Ишак тебя нухал, блядь. Я хабалай. Ты меня уши сахи пил, блядь.
9: Смотри, короче, тяжики сюда поджимайте.
7: У меня, кстати, тоже ветрянка была, ну, когда я был прям маленьким. Мне когда 10 лет было, мне сейчас 13. У меня ветрянка была, блин. Такие большие, ну, пятнышки были на теле. Я их выколупал и хавал, ну, в болячке кушал. В голове, короче, у меня до сих пор дырка от болячки. Я, блин, выколупал и хавал, блин, засохшую,
4: так,
7: ну,
4: Прайсер, кровь. Стой там.
7: М? Я поехал, блин.
4: Блин, походу под
7: Подожди, ты можешь открыть, меня давай. Прикрыть полностью техникой, закрыть боком, а?
13: Бля, вот гандон, а.
7: Не-не, я просто еду вперед. Ты впереди стань, чтобы меня не трогали.
13: Только мразь, блядь, я отпиздываю.
7: Да-да-да. Петрянка, встань передо мной. Встань, технику поставь, пожалуйста. Меня Богдан зовут.
4: Тебя черт зовут.
7: Богдан. Я, короче, сейчас смотрю, блин, а почему у меня, блин, броня какая-то не пробивает? Ну, я стреляю.
6: А? А, полудурок, сука, иди нахуй с этой комнаты, нахуй, заебал ты.
7: Я хочу играть, блин.
6: Пошел ты отсюда, знаешь,
7: Почему?
6: Куда?
7: Ты дурак, что ли? Слышь, почему ты так со мной?
6: Я тебе сказал, гнида, иди нахер.
7: Отстань от меня, блин, дурак. Сейчас папу позову, блин.
13: Давай, зови его.
7: Я сейчас папу позову, дарюся у меня хамно.
14: Да, вы комнату не закрыли, я так не понял.
7: Я сейчас папу позову, но пизды даст, козлы, блин. Урод,
13: пидорос. Давай, понял.
7: Пидорасы,
6: комната закрыта.
7: Вы все пидоры, блядь.
6: Ты,
14: сука, блядь, гадон.
4: Пока положите, не лезьте.
7: Короче, я буду играть без вас. Я еду вперед и мне плевать, блин.
6: Слышь, ты.
7: Фитрянка, пидорас.
6: Слышь, ты черт по жизни.
7: Ты по жизни сам такой, блин. Сейчас я папу позову, тебе пизды даст, хуи.
6: Давай, давай, давай. Слышь, тебе какие карты раскрыть?
7: Сейчас я позову дурак, он тебя ебанет нахуй, понял? Урод.
6: Давай, давай, пускай, давай.
7: Козлы, блин.
6: Пускай идет. Давай,
7: мой папа, в отличие от вас, мой папа, в отличие от вас, мужчина, сюда. Блин, а вы тряпки все гомняные.
6: Да, да, да, да. Он черт тоже такой же, как ты.
7: Пидорас, пьяный. Ты пьяный пидорас, ветрянка ебаная, понял?
6: Ебаные, блядь.
7: Короче, блин, если сейчас мой танк подобьют, то я насру тебе в чердак. Понял, мудила?
6: Ты себе, сука, в чердак натри, блядь.
7: Чмошники, блядь.
4: Так, пацаны, ждем пока что, не лезем, ждите.
13: Троллит, троллит.
4: Так, мальчишки, что там?
7: Короче, я понял, значит, смотри, блин, ветрянка, ты впереди стань мне, технику закрой мою. Чтоб меня снаряд не прилетел.
6: Слышь, я говорю, ПТшки. Ты черт по жизни.
7: Я тебе я еще раз говорю, блин, ты можешь мне закрыть снарядов, блин?
4: ТТшки, короче, едем сюда.
7: Да иди нахуй, блядь, короче, иди нахуй, блядь. Урод, блядь.
4: ТТшки, вы за
7: нами. Вся команда, блядь, пидорасов, пидормотов, блин.
12: Алло, Олег, салам алейкум, я тебя не вижу. Ты меня слышишь, нет, Олег, мое имя, техника. С планшет зашел. Команды, ты меня видишь, нет?
15: Я твою колотушку нахуй знаешь куда навертывал, блин.
14: Слышь, навертывал, ты вырос
12: тут. Я тебя не слышу, меня имя, Алик. Ты меня скажи, я сланчик зачёт. Я тебя не вижу. Ты меня слышишь, команда?
15: Гоша, блядь, Гоша. Агашан.
14: Это надо, уёбок, блядь.
15: Уёбок твой дед, ты сырхлёк.
12: Меня Алик зовут, имя Алик.
14: А то вот эта жопа нормальная, блядь, смачная, блядь. Пухленькая, блядь.
15: А ты видел её? Ты видел её?
13: Меня
12: Алик зовут, имя. Алику так ваше поле имя. Меня видно, нет, мой машина, да, нет, я поехал дальше, видно, нет?
13: Толком.
15: Эй, ара, ебаный рот.
14: Видишь, блядь, ты такой борзый только в танках, блядь, я тебя в черный список хоть закину, блядь. Чмошник.
15: Борзый, блядь, борзый твой дед, я без трех лет, а.
12: Я твой душу ебал, да, ишь, проститутки команды, блядь, женщина, убери с команды, шлюха, блядь, я ее душу ебаю, блядь.
15: Вот смотри, у тебя в команде
14: надо включ... распускать комнату.
15: У тебя в комнате включат ага. Какую-то хуйню, блядь.
14: Каемся,
15: а ты думаешь, что это я, блядь, делаю, блядь.
16: Генеры, я вам кину приглас.
12: Я твой душу ебал, эй, блядь, ты меня соебил, ты меня брат. Слышишь, блядь, или нет? Меня Алик третий, машина поставил третий. Алик третий, меня слышно? Алик! Так, блядь, я того идущий, блядь, блядь. Пошёл нахуй, блядь.

0: Моя.
1: Усоси ты у меня.
0: Заткнись.
2: Что твоя мамка родила?
3: А вы в натуре такие же дебилы, как и он, блядь. Зачем вы ему отвечаете?
2: Так он все равно пиздеть будет, а так хоть поржать с ним.
4: Да нормально, нормально, пускай поет. Пой, пой, пацан.
0: Я, блин, буду курить очко ди, блин, сигарету очко ди, пока папа не видит, блин, смотреть, как вы писюн сосете в танках.
4: Давай, смотри.
5: Ты же гумак. А вот,
4: боюсь, смотреть ты не сможешь.
0: Я смотрю пиздить на вас. Я сейчас с вами в команде.
5: Давай, короче, это набыс.
0: Понял, хорошо. Ты можешь только сделать так, чтобы моя техника не пострадала в этом бою? Прикрыть.
5: Спой лучше. Пой на хохлядском что-нибудь.
0: Я не знаю таких.
4: Зеркало глянь.
0: Хочешь, я могу сейчас папу позвать, он тебе на писюн, ну писюн тебе на клыка накиданет. Хуесосу.
2: Давай, зови.
0: Он может тебе, знаешь,
4: как? Зови папу.
0: Он может тебе прям по лэку.
4: Давай, папу зови.
2: Зови батю, давай. Писку
0: тебе, блин, сейчас он в туалет пошёл.
6: Богдан, чё, блядь?
0: Сам ты такой, понял, блядь? Сосать тебе вечно, блин, кара на стене тебя. Рот твой.
3: На месте, блин.
0: Этот, блин, хриплый хуй, чё там пиздит ещё на фоне алкаши ебучий, блядь. Пошёл ты нахуй, блядь, батяня. Чмошник, блядь.
3: Его за год, дебил,
0: сам блядь. Закрой, блядь, пузатик лысый. Пошёл вон.
3: Ты кончено.
0: Давай, ладно. Давай, свои орешки там ешь, блин, пиво заедай, говно, блин. Пивопит ёбаный. Пошёл вон отсюда.
7: Ладно, шёл, здоровый.
0: Чмоха, блядь, лысая. Лысоголовая обезьяна, а нет, блин. Мартышка, блядь. Молчи давай там, блин. Молчи давай, дура.
8: Да он ебать, закрылся, блядь.
0: Замолчи, блядь, пузатик в лысый, блин. Гомно, иди, блин, пиво себе купи, пока скидки в Ашане, блядь. Бронепоезд ебаный пивной, пошёл вон. Чё,
3: жопу растёт, ты, придурок?
0: Чмоха мне, да, ну, моего папы, между прочим, машина Веста, Лада, новая. А ты сиди, бомж, понял? Пивной, чмо. Мой папа на Весте, блин, гонзит, блин, девок катает, а ты тут дебил в танке сидишь, хуй вонючий. Пошёл вон отсюда.
6: Шкода, выровняйся, чтобы не стрелять.
0: Я сейчас его стрельну в эту Шкоду, у меня заебалось.
7: Что нахуй, мудила ты, ебаный.
0: Шкода, пидорасы, только
7: что
0: наш...
7: Атрактор,
0: все, кто играет на Шкоде, это ты? Пидорасы конченые. Пидоры,
7: я
0: хомяшки.
7: Я сейчас тобой в утробе задуши.
0: Ты пидор, ты не мужчина, я твой рот ебал писюном маленьким
6: Тамар,
0: своим,
6: Тамар,
0: понял,
6: Тамар,
0: урод?
7: Вообще,
6: Тамар,
7: блядь,
6: езжай,
0: я водил
6: Тамар.
0: Тебе по губам своим корнишоном, блин, говно ты.
6: Это бот, блядь, он просто на ваши
0: сам
6: слова отвечает, блядь.
0: Сам ты бот ебаный, ты можешь нормально ездить, блядь, на танке на своём,
6: давайте,
0: ты?
6: Давайте,
2: поехали. Навали ебальник,
0: я понял,
2: чай.
0: Ты поставишь её передо мной?
6: Завалит, не завалит, ребята.
0: Поставь машину
6: поехали,
0: передо
6: поехали,
0: мной,
6: поехали,
0: чтобы
6: без...
0: моя техника без... не получила
2: иди
0: урона.
2: Иди нахуй.
6: Поехали, поехали, поехали,
0: я
6: все поехали, поехали, поехали, поехали, поехали, поехали, поехали.
0: Поставь технику передо мной, говно. Поставь, сказал. Поставь, блядь, технику свою перед моей техникой, чтобы пуля меня не тронула.
2: Я серьезно, я не
5: ну, блядь, согнись, сейчас поставлю,
0: не
5: ёбаный...
0: хочу, да я, блядь, не, блядь, не хочу умереть, блин. Ты можешь меня прикрыть?
2: Давай,
0: у меня гусеница пробита.
2: Слышь, чё,
6: это
2: педор из мелкая.
0: У меня гусеницы нету, дурак,
6: это
0: я не могу
6: программа.
0: Двинуться.
6: Едьте, едьте, ребят, все нормально.
0: Можешь перемыть там машину свою, блин, чтобы меня пока не тронули? Сейчас я гусеницу быстро сделаю, тогда поеду.
2: А чтоб тебя, сука, выебли.
0: Да пошёл ты вон, блин. Дурак,
6: да
0: блин.
6: Его всё время ебут, блядь, так вот он.
0: Козлы, блядь.
6: Привык уже.
0: Играть вы тут научитесь, потом только идите собирайте,
2: иди,
0: блядь. Пидорасы, блин.
6: Ах, вот ты пидорас, ах, мы ж не знали. Вот
0: пидорас, это ты, блин.
2: А мы их в жопу кидаем.
0: Уроды, блядь, говно вонючие.
6: Какой маленький пидорасик такой.
0: Да?
6: Ой,
0: маленький, зато удаленький, в отличие от вас.
2: Пошёл нахуй.
6: Тебя все
0: я
6: прям
0: в школе
6: да,
0: учусь,
6: ах,
0: и я умею, чем вы, блядь,
6: ага,
0: уроды
6: ага,
0: пьяные.
6: Ага,
0: хуйсосы, алкашня
2: нахуй,
0: пивная. Пивопиты, привет, тики,
6: да,
0: блин.
6: Да, да. А что ты еще умеешь?
0: Что? Я могу все то, что не умеешь ты, блин.
9: Отсосать?
0: А, у меня вся жизнь только начинается, ты уже одной ногой в могиле, мой пенсионер. Пошел вон.
9: Конечно, конечно.
0: У меня жизнь моя только начинается, блядь. Ну,
9: конечно, конечно, у тебя жизнь только начинается.
0: А ты пидорас, блядь.
9: Отсосала Викова, пидорасика, да, маленького.
0: Подпивасник,
9: давайте, давайте, захватывайте, захватывайте.
0: Захватывай твою жопу, блин, дурак ебучий.
9: Да понятно, твою жопу давно захватили.
0: Пидорас, блядь. Вы говно, вы играть не умеете, твари.
9: Да понятно, конечно, давай, давай.
0: Если бы мой папа сейчас сейчас был бы дома, он бы вам пизды бы дал.
10: Пидорас. Такой умный, давай приходи.
0: Мой папа вам бы наебашил сейчас все мои шагом,
10: блядь.
0: Он бы всех бы вас поставил в одну колонну, блядь, и просто бы насрал вас.
9: Да.
11: Убейся, сука, где-нибудь, пожалуйста.
0: Ебало, закройте все шалопаи, блядь. Козлы, блядь. Мой папа таких называет, знаешь как? Фуфлометы ебаные, фуфломет сын, сука. Вы фуфлыжники все, блин.
9: Ой, да-да-да, комасечка.
12: А какой у тебя калибр, сучка?
13: Бля, ебало, свое закрою нахуй,
14: долбоёб. Иди, долбоёбок, стоп.
13: Сука, вообще конченый,
12: блядь. А какой калибр у тебя, пизды, шлюха?
15: Ребят, нам придется перезайти.
12: А?
15: Это уже не выкинуть никак.
13: Пристрелый, сука, ёбаный.
14: Мои 19
12: я тебе уже смотрели. Ваши роты, ваши души, ебал, сука, пидорасы, бля.
16: А где он, это, зовёт? Здесь где-то, в комнате, что ли?
14: Не, это невидимые боты, короче.
12: Да.
14: Уёбки ебаные просто.
13: Давай, пересоздавай, или кто там.
12: Лена, шлюха!
13: Ты закнёбочь нахуй, сука, долбоёб ты, блядь.
12: Ебать, пойдём выскочим, дура, а тебе пэку нахуярю, ебать. Пойдём, сука, выскочим
14: за танка.
12: Пойдём, сука, уёбище. Вылазь из танка, а тебе пизды прям у танка нахуярю. Нахлопаю гниде, блядь. Иди сюда.
13: Вот взвод приглашаешь, я по базарам, блядь.
12: Нахуй ты мне нужен, а то рот ебал над своим дулом, чучело, блядь. Выходи из танка, мразь, я сейчас тебе пизды дам у танка, уёбище, насуну тебе на черепочек, блядь. Ты не мужчина, ты тряпочка, блядь. Иди ты нахуй отсюда, то рот ебал, блядь. Всех, нахуй, всю твою команду ебал, блядь. Эту шлюху ебал, блядь. Всех ебал, нахуй, вытаскивал из танка, блядь, пидораса, блядь. Нахуй ебизил, блядь. Сосать, нахуй, ебаные шаги, блядь, нахуй. Я здесь главный, я мужчина, блядь. Ты не мужчина, ты тряпка, пошел нахуй.
13: Если ты мужик, приглашай взвод, сейчас побазаем.
12: Ебать тебе, чтоб ебать или так пиздец расхуячи, так, чтоб ты уёбище извинилась, нахуй, мразь. Какой у тебя ник, уёбище?
13: Ты чё, блядь, слепой, долбоёб?
12: Я тебя не бачу, сука, чучело ебаное, блядь.
13: Да иди нахуй, говорю, взвод.
12: Я тебя не бачу, чучело, чувошек, блядь, нахуй, Никс, назови уёбище, тряпка.
13: Господи, всю твою семью ебал,
12: долго. Нихуя себе ты воин, ебать. Вот тебя ебать за это, ты чмошь, блядь. Ты не мужчина, ты тряпка, твоя жизнь это женская жизнь, понял, уёбище, блядь. Когда мужчина станешь, то обращайся ко мне, понял, мразь. А? Тряпочка, сука. Я слышал, блядь, это болят, блядь, это болят, это болят, это болят. Да?
5: В голову стреляй.
17: Слушай, ты презервативе, блядь, засох, пидорас, ты ебаный.
0: Заткнись, пожалуйста, жирный пивной черт. Пошел вон, пиво замрыть.
16: Пивной черт.
0: Лысая, жирная.
17: Ой, пидюк, ты в рот не влезь.
0: Ты жирный, жирный пивасник, пошел нахуй.
3: Пряник, пряник, мы одного
0: пряник ебаный, свинюшка, иди нахуй, блядь.
5: Косарь, вы...
0: Свина ебаная, блядь. Свинячая рулька, блядь, пошел нахуй. Лысый, блядь, толстый, блядь, пивной чёрт,
5: скажи, сколько ему лет?
0: Мне? Кому, прянику? Он лох ебаный, блядь. Свинюшка, блядь, колобок ебучий, он перекатывается вместо того, чтобы ходить, блядь.
5: Смотри, а матом...
0: Он лох ебать, пряник, иди нахуй, писю будешь, пряник? Писю будешь мою маленькую? Алкомен ебаный, ты пивзавр, шо ты, блядь,
5: писю будешь? Лёха, добирай сразу.
0: Лёха тоже, блядь, прянику жопу нюхал, они два ишака конченых, блядь.
17: У тебя там спина не чешется от разговора.
0: А у тебя жопа не чешется от моего писюна, дурак?
5: Только писюн и жопа.
0: Пряник, иди сюда! Пряник, иди драться будем, ишак пивной.
17: Ну, приехал, придурок, блядь, мне своим папой ебал, набил
0: дым. Давай, я буду тебя как мячик крутить, блин, жирник.
5: Исходи, он посрал уже.
0: Ты будешь у меня как черепаха, только на полу круглая, блин, я буду тебя бусать, буду.
17: Раз он.
0: Чудовище пивное, блин. Пивзавр, монстрик, ну что? Не хочешь поиграть в футбол? Я буду твоим вратарем. Поиграем, дурак? Вонючий, жирный, лохматый лох. Пень.
12: Проститутка. Я проститутка. Я проститутка.
18: Я слушаю.
12: Здравствуй.
18: Здравствуйте.
12: Можно к вам попариться в баньку, в сауну?
18: У нас сауна, да. Можно попариться. Сразу предупреждаю, никаких дополнительных услуг у нас нет.
12: Ну, а мне не надо. Мне просто отдохнуть душой надо. Вот.
18: Минимальный заказ 2 часа.
12: 2 часа, да. А поплавать там, да. Бассейн, может, есть что-нибудь?
18: Бассейн, к сожалению, у нас пока в нерабочем состоянии.
12: Нерабочем, да. Это вы вот на Поздовжней, да, улице?
18: Да, да, на 2-й Продольной 3, да.
12: 2-я Продольная, Николаев, да?
18: Да, Николаев.
12: Да, это прекрасно. Значит, я сейчас с подругой приеду туда.
18: Ну,

Занято, да, сука? Ясно, бля. Не понял.

0: Блять, ладно, позвоню в Ирландию, блядь. Точно, блядь. Ирландия. Лолочка, на какой там улице ты живешь? Ирландия. Баня. Да? Так, у Иваныча. О, блядь, это Тольятти. Фу, блядь. А так, а где Ирландия там на карте у нас? Где-то в самой заднице. А, вот она. Да, вот она, блядь. Нашел. Во, пишу, блядь. Да. Во.
1: Не буду. Welcome to the Heritage. Please choose one of the following options. For reservations, press 1. For conference and weddings, press 2. For the spa and leisure center, press 3. For Blake's restaurant, press 4. For accounts, press 5. You're being connected.

0: блядь, ты смотри нахуй, блядь. Ладно, Академ Ародок. Позвоню в Академ Ародок. Там-то будут, наверное, люди поприветливее. Да. Блядь, все закрыто, там что же, спят все в этом городке, в академном, блядь. Академики не должны спать. Академики ночью занимаются делами, блядь. Они все спят там, блядь. Какие академики там, блядь? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Господи, три ночи, они все спят. Это ж пиздец, блядь. Ба-ба-ба. Америка. Америку так звоню, американцы, бля. В Африку сейчас яром здесь, бля. Позвоню я, расскажу, воду подвез. Осуждаю.
1: Дедушка, а? Привет. Поздравь моего самарского кореша с прошедшим др. Пожалуйста. А то я его пропустил, а мы твою подписчики. Любим тебя.
0: Спасибо.
1: Поздравь по-самарски. Как ты умеешь.
0: Спасибо, 896-49-859. Спасибо, рыбка моя, рыбчатая. Спасибо, ребятки.
2: Деда, привет. Позвони по номеру 8-989-712-35-72. Виолетта, Виолетта, местная шлюшка, а, ну, работающая в полиции, разводит людей на еду, чтоб она их не садила в КПЗ и слаба напередок.
0: Чики-брыки.
2: Дед, да. Я тебе донатил на 500 за кинь. Позвони
0: очень.
2: Виолетте.
0: Сейчас,
2: донат
0: сейчас.
2: Даже не прозвучал.
0: Сейчас. Сейчас, котики, сейчас, рыбки мои маленькие, упики, сейчас.
2: Ты, пидор ебаный, посмотри
0: ладно,
2: донат про Виолетту.
0: Ладно, не урчать здесь все. Молчать бояться, блях. Ба-ба-ба-ба-ба, блях. Ах ты ж, блях. Ух ты ж, гад, блях. Ба-ба-ба-ба-ба.
3: Дед, Америка. Спроси у них маги, чё мета я уротел. Ант пайфоря тел ро омбличкинг пус антюрбач коле.
0: Так, ладно, ребят. Да, сейчас, я Германию наберу быстренько, блядь.

0: Что с этим ламаниш, мы с Паулю на бенд.
1: Давай нормально разговаривай, что ты квакаешь там? Есть что там у тебя пожрать? Алло. Пожрать есть что? Как тебя зовут, Чабар? Труха ты ебаная. Дурачок. Как тебя зовут? Скажи мне, жрать хочу.
0: А, я safe number one. You speak English?
1: No, I'm Russia.
0: What's your name, please?
1: Валера, Валерий.
0: Yeah, safe number one. Какой on the front one? Door.
1: Нахуй мне твой ван, дурак, я жрать хочу. Есть что пожрать у тебя?
0: Ich verstehe Sie nicht, es tut mir leid. Nicht you must speak English or German.
1: I have a BMW. I have Bavarian Motors, блядь. Вот и знаем, нахуй. Блядь, это робот.
0: Ich verstehe Sie nicht.
1: Блядь, это робот, что ли? Ёб твою рот, блядь. Пиздец. Да ладно, блядь. Я с роботом общался или что?
0: Ich verstehe Sie nicht, tut mir leid.
1: Ты дебил или нормальный, я не слышу. What is the name, baby? Я нажал, блядь, 1-2, блядь, что делать? Чё, блядь? Вот это прикол, блядь. Это бред. Ха, нихуя бредмания, блядь. Ха, нихуя, я, блядь, с роботом общался, блядь. Да, меня робот попустил, жесть.
2: Привет, дед. Позвони, пожалуйста, моей красотке. Зовут Соня. Мягкий знак любит тебя и твоего енотика. Можешь с ней залететь, плюс секс предложить 8-919-270.
1: Как у тебя дела?
3: Хорошо.
1: Я очень соскучился, узнал тебя сразу. Давно ты уже здесь, в Германии?
3: Я вот вас не узнала.
1: Это я. Мы по соседству жили. Я тоже вот приехал вот в Германию.
3: Так зовут-то вас как?
1: Валера.
3: Валера, господи.
1: Красивое имя, да. Согласен.
3: Красивое, да.
1: Да. Ты мне очень понравилась. Я видел тебя. Вот решил позвонить, узнать, как твое настроение в целом. Вот чем занимаешься там вообще сегодня, завтра там увидеться в Дрездене. Погулять, так сказать, расслабиться.
3: Да я на работе, все.
1: Да это прекрасное что-то. Я знаю. Я здесь недалеко тоже работаю, вот напротив. Да это прекрасно. Ты очень красивая. Ты как была красавицей, так и осталась. Вот. А давно ты, да, уже переехала?
3: 5 лет.
1: О, 5 лет. Ну, это прекрасно. Я вот 2 года здесь и все никак с тобой не увижусь.
3: Ну, вот так вот получается, да.
1: Ладно, я просто это самое хотел что сказать. Думаю, может, как-то мы с тобой встретимся.
3: Да, я не знаю. Пока у меня не особо есть время, потому что работы много, новый персонал, мне надо его обучать и так далее.
1: Да, понятно. Вот. А чему обучать?
3: Ну, работе, чтобы они работали тоже.
1: А, да. Но это не проблема. Алло. Это не проблема, научим, так сказать. Вот. Ну, это прекрасно. Так, а ты когда вернешься-то домой?
3: Куда?
1: Ну, откуда ты?
3: В Россию.
1: Ну, вот, когда вернешься? Или ты не вернешься больше?
3: Ну, я приезжаю периодически туда.
1: Да, это прекрасно. Я просто очень хотел бы тебя увидеть, когда встретимся.
3: Не знаю.
1: Ты как
3: не могу ничего
1: красивая,
3: сказать.
1: Так и осталась такой же красавицей.
3: Спасибо.
1: Такая нежная вся, прекрасная. Я влюблен в тебя с самого детства.
3: Да ладно уж.
1: Да, я вот приехал специально 2 года назад в Дрезден, чтобы, так сказать, увидеть тебя.
3: Да. Понятно.
1: Красавица моя, такая красивая. У меня для тебя подарок небольшой. Можно я тебе песенку спою?
3: Ну, давайте и будем заканчивать. Да, давайте быстренько.
1: Сейчас, быстренько.

0: твоя песенька, моя принцесса, твоя сладенька. Алло! Зараза! Ах ты же, радость! Ба-ба-ба-ба! Так, а куда это я звонил? Бервичхаркчарафт Вилдерман, бля.
1: Что это за бред?
0: А, это отель, ёбаный круг. Ба-ба-ба-ба! Это я звонил сейчас в отель Бердермэч какой-то, бля. Ба-ба-ба-ба-ба! Your name?
2: Мизу Штокман.
0: Штокман. I am old man. I go to you now.
2: Okay.
0: Yes. Чем пахнет твоя пизда? What is your name?
2: He is 24 hours someone at reception. That's no
0: reception,
2: problem.
0: Reception. Yes, I go reception. Чем пахнет твоя дырочка, жопка и писечка? Hello.
2: I don't understand Russian or Ukraine.
0: Yes.
2: Just German and English.
0: Yes, hello. I am Valery, my name is. What is your name?
2: I told you already my name.
0: Very good name. You have a big pizda.
2: Excuse me?
0: Yes, yes, excuse me. I am excuse me, baby. Yes, I go to you and I and you sex. Yes.
2: No.
0: No? What? Фу, блядь, сорвалась, зараза. Да ладно, блядь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что за бред, блядь? Что значит no, типа, да, только наоборот. Там и похуй, блядь. Подумаешь, блядь. Ты смотри, блядь. Вообще похуй, блядь. Да, да, я. Там не похуй, реально, блядь. Подумаешь, какая-то, блядь, отказала мне. Там мне вообще похуй. Блядь. Она просто меня не видела, как я выгляжу, блядь. Если бы она меня увидела, она бы не сказала бы, да, да. Она бы сказала, yes, baby. Да, сука.

0: Алло. Hello.
1: Да.
0: Здравствуй. Виолетта.
1: Здравствуй.
0: Как твои дела, Виолетта?
1: Пойдет.
0: Чем ты там занимаешься сейчас?
1: Дома сижу.
0: Можно к тебе приехать?
1: Это кто?
0: Да, мы недавно встречались. Вот. Можно приехать, посидим вместе, пообщаемся.
1: Ау. Нет, нет, ко мне нельзя приезжать.
0: Да почему? Вот. Давай ты ко мне.
1: Ну,
0: тогда
1: потому что
0: приезжай.
1: У меня парень есть.
0: Как есть?
1: У меня парень есть.
0: А как?
1: Ну, вот так.
0: Давно, что ли?
1: У меня парень есть, я не собираюсь никого к себе звать, тем более никому ехать.
0: Не понял.
1: Я же говорю, у меня парень есть, я не собираюсь ни к себе никого звать, никому не приезжать.
0: Я красивый.
1: Скажешь, что у меня парень есть?
0: Здравствуйте.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Сережа местный.
2: Кто это?
0: Сережа, Сережа беспокоит. С кем общаюсь?
2: Какой Сережа?
0: Сережа, сосед по лестничной клетке. Кто такой?
2: А ты кто такой, что ты звонишь?
0: Фамилия, имя, отчество мне назови полностью, от начала до конца, я фиксирую.
2: Ты мне свое назови, слушай, ты то, что ты звонишь
0: сюда.
2: Слушай,
0: ты меня сюда, быстро, фамилия, имя, отчество.
2: Значит, слушай, да. Ты попутал, тебя адресину поедешь?
0: Я сейчас быстренько...
2: Поедешь, поговорим с тобой, что ты мне по телефону сейчас...
0: Давай,
2: поедешь, поговорим.
0: Давай, диктуй.
2: Малиновского? Где Рюй, школа милиции находится? Поди сюда.
0: Повтори, пожалуйста. Повтори. Это уполномочен тебя беспокоит.
2: Алло. Алло. Салам алейкум. Выключи музыку. Выключи.
0: Алло.
2: Подъедь, блядь. Да, алло. А ты кто?
0: Уполномочен.
2: Чему ты уполномочен?
0: Я уполномочен. Подними. Я встать не могу. Намочился.
2: Кому ты нахуй полномочен, блядь? Ты моему писюну будешь мать.
0: Нихуя ты какой ума, блядь. А ничего, что у меня приора, блядь, белая. Ничего тебе это не
2: остановит. Да мне плохо, что у тебя приора. Хоть такая, хоть красная у тебя приора.
0: Нихуя, блядь. Ты что, такой резкий или дерзкий?
2: Да ты разговаривай проще. Ты хоть, блядь, понимаешь, что ты говоришь.
0: У меня приора, блядь. Ты нахуй поговори потише там. У меня приора, сейчас скажешь, заведу нахуй.
2: Да что, ебать, что у тебя приора, ебать? У меня получше машины, блядь.
0: Ты где находишься? А у тебя какая машина вообще?
2: Да тебя ебёт, какая
0: у меня машина,
2: машина дурачок,
0: у тебя? Я фиксирую. Да,
2: какая разница, да.
0: Шкода, 1.4 турбо.
2: Давай адрес скажи, адрес скажи, я подъеду.
0: Значит, сейчас я быстренько подскочу, давай. Значит, стой там, сейчас, я сзади, вот давай. Сзади, смотри. Вот он я, пи-пи, чепенка.
2: Видишь?
0: Видишь, я сзади стою, берись, дурак. Смотри, вот он я.
2: Дурачок,
0: пи-пи.
2: Где номер взял вообще, блин,
0: дурак? Значит, все, жди меня, нахуй, все. Допрыгался.
2: Бля, я твою дочку сидел, да. Ты не можешь это начинать.
0: Ну, нормально разговаривать, я тебя не понимаю. Нормально, не заикайся, я ничего не слышу.
2: Тебе дочку не жалко, да?
0: Нихуя ты какой крутой. Я ничего не слышал, все равно, ну, повтори.
2: Я говорю, тебе дочку-то не жалко, нахуй, тебе?
0: Ебать ты резкий, пиздец, блядь. А ты сегодня что, певца въебал, или что?
2: Тебя боят, что ли?
0: Ты что, певца въебал, или что такой смелый?
2: Ну, конечно, ебать.
0: Нихуя себе.
2: Я говорю, давай проверим, кто это писал, ебать.
0: Все, сейчас я нахуй да подъеду, что, ебать. Все, давай, сдавайся, нахуй. Все.
2: Я говорю, куда ты подъедешь, ты что, давай,
0: вот это все, дяденька, зря ты, сука, вот это затеял, нахуй. Все, уполномоченный,
2: да,
0: нахуй, подъезжай.
2: Да, чтобы я не затеял.
0: Все, нахуй, я подъезжаю, пиздец. Давай, дружочек, все.
2: Давай,
0: жди там, смотри. Давай, вот он, что ты там носишься туда-сюда? Давай, блядь, я вот отстаю, подойди. Подойди нахуй.
2: Давай.
0: Быстро подходи. Фраер. Ну, сука. Да. Ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Ща оборвать. Боже, какой бред. Позвонил бабе, пацану трубку дал. Боже.

Блять, что-то плюс 7, 700, это что такое? У меня не звонит сюда. У меня не звонит, что-то такое вообще. Плюс 700? Америка, что ли? Таир с Камри, 2011, что-то я не могу набрать сюда. Что это за бред, бля? Не могу, бля. А, 086. А что это такое 086? Я не знаю, что это такое. Мне какой город ставить, блядь? Я не знаю. То есть страну какую ставить? Мне не звонит. Короче, это самое. Напиши мне, какой город, страна, точнее, скажи мне. Я не могу набрать. Да. 20 долларов, нету все больше. Теперь мои 20 долларов. Все. Сожрал.

0: Wokka. Я себе такие крутые маркеры, блин, купил. Они краской красят. Да. Именно краска настоящая. Да, это эмалью. Мне так нравится, блин. Краска настоящая. Да. Прям знаешь как? В них краска настоящая залита. Да. Да, красная. Надо еще синяя купить. Да. Не понял. Краска синяя белая. Да, сука. Да. Так, Максимка Тычача. Не берет, братанчик, блин. Минус косарик, братик. У кого-то минус.
1: Ну, у кого-то-то и плюсик.
0: Да? Кто? Кто?
2: Установлен запрет звонков.
0: Не понял.
2: Calls are ticket.
0: Нихуя себе. Установлен запрет звонков. Позвони моей кисоньке, зовут Соня. Не могу позвонить, Брэд. У нее запрет какой-то, а?
3: Здравствуйте. Я оповещу абонента о вашем звонке и передам, что вы оставили голосовое сообщение. Вот. Говорите.
0: Значит, это самое, Жмышенко звонит сейчас. Жмышенко. Очень секса давно не было. Хотел бы приехать расслабиться, так сказать.
3: Говорите, пожалуйста.
0: Секса не было, говорю. Давно. Алло. Соня мне надо. Да, мне сказали, Соня, она согласна на все.
3: Парите.
0: Бать, что за бред, бать? Ты что, чамка или
3: что? Я отправила. Хотите передать что-то еще?
0: Да, хочу. Сейчас, хуме в жопу, хуме в нос, у меня опять понос. Нихуя себе ебаться, вот бы, сук, не обосраться, я ебался.
3: Говорите.
0: Алло, блядь, ты что, прикалываешься, сидишь там бесноч, или что? Ты что, думаешь, я, блядь, не слышал, что ты настоящая там? Ты, блядь.
3: Слушаю, говорите, пожалуйста.
0: Робот ебаный, блядь, фу, нахуй. Да, я сейчас, блядь, подъеду, у меня хуй стоит. Сдавайся. А?
3: Если хотите, чтобы абонент вам перезвонил, укажите удобное время.
0: Да иди ты, блядь, гадость, блядь. Что это за еще, блядь, такие, блядь, технологии там, блядь, у нее? А вы работаете, да, сейчас?
4: Нет, закрыто. До 9 вечера работаем.
0: Ты не охуел ли, чмо?
4: Ты же фильтру базар, блядь.
0: Ты чмоха, блядь, ты дебил, блядь. Открой нахуй. Пидор. А! Пидорас.
5: Ему надо позвонить 89 827 489 633, договориться поставить
0: чертить
5: по свадьбу отправить.
3: Соединение установлено. Пожалуйста, район, подождите.
5: Плюс техоборудование.
0: О, сука. Сейчас. Боится падальщик, блядь, ёбаный, блядь. Да, блядь.
6: Здравствуйте. О. Спасибо, что вы позвонили. О. Ваш звонок очень важен для вот нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить СПА-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое и надеюсь, до встречи!

0: Центрального фронта.
1: Ты построил этот бар.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ты
2: а вы сейчас работаете?
0: А?
2: Работаете сейчас, подъеду к вам.
0: Нет.
2: А когда будете работать?
0: Со среды.
2: Со среды, да. А как зовут вас?
0: Кайфудин.
2: Кайфудин, а можно приехать тебя трахнуть в жопу?
0: А ты долбоёб, что ли?
2: Потрахаться, кайфорик поймать. Чисто Кайфудин на сраку. Кайфануть, потрахаться.
0: Наоборот, ну, кайфую я, блядь. Продают от моего ты, блядь.
2: Я кайфовать хочу, нахуй стоит.
0: Потрахаться. Давай, блядь, иди собакам сено дай.
2: Я тебя трахну, пидор. Ты пидорас. Ты, я...
0: Хуй соси губой тряси, блядь.
2: Ах ты ж пидорасинка, сука. Я сейчас, блядь, поди. Ах ты ж. У, сука. Да. Да, блядь. Кайфудин.
3: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1.
2: Да, да.
3: Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2.
2: Бойс.
3: Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3.
2: Я хочу «Бойс».
4: Приобщенно, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Дедушка
2: это
5: Хай,
2: Кайфудин
5: как
2: беспокоит.
5: Думаешь, будут призывать тех, кто не служил?
2: До скольки сегодня мероприятие?
4: Кто беспокоит?
2: Кайфудин, это Кайфудин.
4: Мы работаем до 6.
2: До 6, да. А что там, места есть, вип-комнаты какие-нибудь? Отдохнуть, расслабиться.
4: Что?
2: Расслабиться, отдохнуть, места еще есть у вас? Алло.
4: Не слышу вас, говорите громче, пожалуйста.
2: Я говорю, отдохнуть есть, места у вас свободные есть для меня?
4: Да, приходите.
2: А можно тебя в жопу прийти выебать, пидора? Пидораса трахнуть, в очко под хвост пихануть пидору, а? Пидорас! Ах ты ж гад, сука. Я хочу вот.
6: Да, Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Кайфудин беспокоит. Что у вас там сегодня? Места есть?
7: Напиши и иди.
2: Это я.
6: Еще раз вопрос.
2: Это Кайфудин беспокоит. Я, Кайфудин. Места есть у вас сегодня там, с повода?
6: Ну, приходите, да, будут места.
2: Есть. Да. А людей много?
8: Алло.
2: Привет, Лолочка.
8: Да, привет.
2: А ты свободная сейчас, зайка, приехать к тебе?
8: Угу. Приезжай.
2: Вот, а у нас по классике с тобой будет или что-то дополнительно обсудить можно?
8: Нет, только классика.
2: Классика. А минет без презерватива возможен вообще?
8: Нет, не делаю.
2: А ты где находишься, в каком районе?
8: Промышленный район, Солнечный 47.
2: А, промышленный район, ага, ясно. Ну, это недалеко от меня, в
8: принципе.
2: Приедешь? Да, на всю ночку можно с тобой отдохнуть, Лолочка?
8: Да, можно 50 тысяч.
2: 50, да.
8: Угу.
2: А с резинкой только или без?
8: Только с резинкой.
2: Только с резинкой, да. А сперму с проглотом нельзя, да?
5: Привет, деда. Позвони 8-962-155-02-82.
2: А, понятненько. А можно чисто приехать, ну, так сказать, насрать на тебя, просто по приколу и пернуть в ухо тебе, чтобы пердануть, насрать, кончить на лицо и потом пернуть дважды.
8: Слушай, шум. Серьезно? Это кто-то еще слушает?
2: Кого слушает?
8: Тебя кто-то слушает?
2: Нет,
8: ну, я да сам... бред конченый.
2: Я вообще-то тебе звоню, блядь, чтобы тебя услышать, дрочу, сижу.
8: Ну, удачно тебе дрочить.
2: А можешь всех помурчать, помурчать? Сука, блядь, пиздец, даже проститутки узнают. Ёбаный в рот, блядь. Блядь, пиздец, нахуй, Лолочка, ну ёбана в рот, блядь. спалила контору, блядь.
9: Это, кстати, Лолочка из чата, кто не понял, блин.
2: Блядь, думал, подыграет, сучка, блядь. Гадость, блядь. А?
8: Алло.
2: Здравствуй.
8: Да.
2: А ты сегодня свободная, скажи, пожалуйста.
8: Ну, еще раз.
2: Ты сегодня свободная, скажи, принцесса.
8: Да, свободна.
2: Это же Злата, да? Златочка.
8: Да.
2: Да. Прекрасно. Я приеду там. У тебя классика или, может, с проглотом есть что-то дополнительное?
8: У меня все есть.
2: Ага. Это хорошо, я понял. Анальный секс тоже, да, есть?
8: Угу.
2: А можно будет постучать в колокол?
8: Чего сделать?
2: Ну, мне по яичкам вот так, пальчиком, тынь-тынь постучать вот так чисто. Ну, для возбуждения. Угу. Это прекрасно, малышка. Угу. А ты где находишься?
8: На Красноармейской, 72.
2: А, это какой район в Самаре?
8: ЖД.
2: А, ЖД, о, прекрасно, это там, это самое, я понял. Но я тут недалеко, я на Льва Толстого.
8: Угу.
2: Вот, это прекрасно, значит. Так, а на всю ночку сколько будет стоить?
8: 20.
2: 20, да?
8: Угу.
2: Ну, нормально. Это до 6, да?
8: Да, да.
2: Это прекрасно, да. Ну, это хорошо. А можно будет чисто, ну, не знаю, там, подойти чисто, насрать на тебя, пёрнуть?
8: Да?
2: Нет. Не, ну, как секс-игры, БДСМ, просто я подойду тебе чисто пердану под носяру, чтобы бэх-бэх-бэх было. Хлопок осуществлю. Да?
8: А тебе заняться нечем?
2: Да не, просто мне очень понравилось. Я тогда был у тебя, ты была не против, чтобы я насрал на тебя. Я насрал под пивас, помнишь?
8: Тебя не было у меня никогда.
2: Как это не было? Я был у тебя неделю назад.
8: Нет.
2: Как это не было? Чё, забыла, что ли, меня, Златочка?
8: Конечно, забыла.
2: Тебе понравилось со мной. Мы с тобой целых 8 часов отдыхали.
8: Ну, ты есть, посмотрим на тебя.
2: Ну, нормально, ты хорошо. Бог. Слушай, ну а ты вообще не жирненькая, нормально, стройненькая.
8: Mm. А ты не помнишь, что ли, забыл?
2: Да я пьяный был, говно бы. У нас он жрался, блядь, приехал с этим Жигулевским, блядь. И главное, чтобы у тебя писька не воняла рыба, а то, блядь, бывает, приезжаешь, там стоит фон ебаный, блядь. Фанатека стоит, блядь, на весь район, сука, ЖД, блядь. Воняет пиздой рыба этой, селедка ебаная, блядь, вонючая, все насрал, блядь. Ебаный твой Люся, блядь. Может, я куплю тебе вермишели, похаваешь какой-нибудь, хоть, блядь, нормально посиди по-человечески. Шампунь я возьму, блядь, вермишели, блядь, дошика, ебанем с собой, блядь, посиди, блядь, аниме посмотрим, а?
8: Шампунь купишь?
2: Да, да, да, шампунь.
8: Сейчас.
2: Не понял? Ты аниме...
8: Может, приедешь, нет?
2: А ты аниме будешь смотреть со мной?
8: Нет.
2: А что, ты не смотришь аниме, да? Нет. А что будем смотреть тогда? Алло.
8: Ты что не будешь смотреть?
2: Ну, тогда
8: ты мое время отнимать.
2: Ну тогда я приеду и перну в тебя. Прям в жопу, блядь, к твоей жопе и прям резко сделаю. Дрянь, блядь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Блядь, самарские все узнают по голосу, сука. Пиздец, блядь. Все проститутки Самары меня знают уже. Жесть, блядь. Ко всем уже, блядь, покатался. Осуждаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
8: Алло.
2: Добрый вечер.
8: Добрый.
2: Як справи?
8: Супер, как ваши?
2: Да тоже супер. Слухай, ты не хочешь со мной расслабиться, отдохнуть, так сказать?
8: Ну, приезжайте.
2: А где ты, принцесса?
10: Центр города, улица Базарная, угол Пушкинской.
2: Ага, прекрасно, прекрасно. На всю ночь можно с тобой расслабиться?
10: Да, можно, 10 тысяч.
2: 10 тысяч гривен, да?
10: Угу.
2: А рубли принимаешь?
10: Нет.
2: Не понял. Да я просто с Москвы прилетел отдохнуть там. Что, не принимаешь?
10: Что, сепаратист ебаный? Нет, конечно.
2: Не понял, бля. Кто?
10: Нет, говорю.
2: Ну, может, все-таки да, я тебе побольше заплачу. Не понял? О, сука.

0: Алло.
1: Добрый вечер. Доброго.
0: Ну, добрый.
1: Слушай, скажи, ты сегодня на всю ночь свободная будешь?
0: Да, приезжай ко мне. Проведем эту ночь с тобой.
1: А ты в каком районе находишься?
0: Куда я? Я живу в центре города, на Преображенской.
1: А, на Преображенской. Ну вот, недалеко здесь. Да я просто вот с Москвы прилетел, думал расслабиться. А ты рубли не принимаешь случайно?
0: Нет.
1: Не принимаешь, да? А сколько там на всю ночку гривен надо?
0: 12 тысяч гривен.
1: 12, да, тысяч гривен?
0: Да.
1: А рублями никак не договоримся?
0: Нет, рублями никак нет.
1: А почему?
0: Ну, потому что. Ты в Украине, наша валюта гривна.
1: Так это самое, так я же это самое, с Москвы приехал, откуда мне гривен?
0: Ну, иди в обменники поменяй, я тебе что, обменный пункт или что?
1: Ну, тогда я просто приеду и трахну тебя.
0: Иди нахуй.
1: Шлюха.
0: Пидор ебаный.
1: Проститутка. Ах ты ж гадость. У, сука. Дрянь, ты смотри, еще перебирать, блядь. У, сука. Ты смотри, блядь, хуи, блядь, она, значит, все подряд принимает, блядь. А, блядь, валюту, нахуй, она, блядь, не принимает. У, сука. Дрянь. А? Да-да. Да-да. Да.
0: Алло.
1: Здравствуй.
0: Привет.
1: Можно к тебе на всю ночку?
0: А? А когда ты хочешь ехать сейчас?
1: Ну, я сейчас хочу.
0: Подъезжай, мы в центре.
1: В центре, да, получается? А мы там вдвоем будем? Никто нам не помешает? Вот сучка, что же она сбросила, блядь? Забоялась мужчину настоящего, брутального, красивого. У, сука, да это ты, блядь. Да, я, да, да, да, да, да, да, да, да. Вот это деду надо.
2: Зачекайте, будь ласка. Абонент розмовляє. Ми вільні, ми сильні, ми разом.
1: Ой, господи боже, блядь. Який бред, блядь.
3: Алло.
1: Здравствуй.
3: Да, добрый вечер.
1: А вот, а ты свободная сейчас на всю ночку отдохнуть?
3: Да, свободная сейчас на всю ночку отдохнуть. Только вот. Приезжаешь ко мне.
1: Да, да, к тебе. А ты в каком районе? В центре?
3: Да, в центре, Решельевская, 68.
1: Ага, прекрасно. А у нас классика будет или что-то дополнительно обсуждать будем?
3: Ну, можешь договориться и со мной на месте уже, мы можем договориться.
1: Ну, можно договориться, да, и без презерватива.
3: Да,
1: минетик,
3: да, да, да.
1: Минетик.
3: Что?
1: Минетик без презерватива, чтобы был.
3: Да, да, да, можно.
1: Проглотик, да?
3: Ну, все на месте, дорогой.
1: Хорошо, сколько надо взять с собой гривен?
3: Ну, возьми с собой минимум 7.
1: 7 тысяч гривен, да?
3: Да.
1: А выпить есть что-то или с собой взять? Мивину может поесть.
3: Ну, хочешь, бери с собой.
1: А мивину взять?
3: Что?
1: Мивину покушать что-нибудь.
3: Мивину?
1: Да.
3: А ты что, мивину будешь кушать?
1: Не, может, ты проголодалась.
3: Нет, я, спасибо, не голодна.
1: А, ну хорошо. А ты рублями не принимаешь случайно?
3: С чем?
1: Рублями.
3: Ох.

Yeah.

0: Алло.
1: Здравствуй.
0: Привет.
1: А вот, ты свободна сегодня будешь в ближайший часик-два?
0: Солнышко, если сегодня...
1: Да. Не понял? Какое я солнышко, нахуй? А? Дрянь! Тю, блядь, что за бред? Ясно, сегодня уже ебется. Да, сука, дрянь. Да я хуй.
2: Алло.
1: Здравствуй.
2: Здравствуй.
1: А ты свободна сейчас?
2: Сейчас уже нет.
1: А можно я
2: завтра с утра?
1: Я по-быстрому подъеду за 50 гривен, подрачу на тебя.
2: Мужики вдруг меня.
1: За 50.
2: Виклик утримано співрозмовником.
1: Блять, сука. А? Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Ты что за брат, блядь?
0: Алло.
1: Здравствуй.
0: Привет, рублями не беру, беру только гривнами.
1: Я понял, да я понял, я вот разменял же, гривни у меня есть. Значит, сегодня на всю ночь
0: да.
1: Свободная?
0: Слушайте, мальчик, почему вы прикалываете нас?
1: А кто прикалывается? Я человек серьезный, я взрослый мужчина.
0: Алло. Да, ты такой взрослый, как я.
1: Да.
0: Девочка.
1: Да, да, угу. Не переживай, все нормально. Значит, сейчас я подъеду тогда, да?
0: Ну, подъезжай.
1: Что там, взять что-то похавать? Мивины.
0: Сам будешь сжать мивину.
1: А что тебе взять, как козлина, блядь? Алло. Сука, не хочет, блядь. Мивина не хочет, блядь. Зараза, блядь. А что тебе там, нахуй, трюфеля, блядь, или что там, нахуй? Ты смотри, какая, блядь. Зараза, блядь. А? Я, блядь, мивину бы взял, острую, не острую, блядь.

0: Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2.
1: Да, да.
0: Отдыхать в клубе «Бойс» – нажмите 3.
1: Да.
0: Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург,
1: да, –
0: нажмите 5.
1: Да.
0: Или оставайтесь на линии.
1: Да.
0: Операторы нашего колл-центра ответят вам.
1: Да.
0: Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Солнышко, сладкий пупс. Я пожелаю спа-вода.
2: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова,
1: да,
2: оператору.
1: Да.
3: Клуб «Центральная станция», Валерий.
1: Валерка, здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Это диджей Миша. Скажите,
3: диджей Миша?
1: Да. Да, есть
3: да, наши. Движение, возвратно-поступательное движение тут.
1: А есть наши, да. Валерка, наши, есть ребята
3: сзади. Тут все наши, наши, все наши. Сейчас немцы наступать будут.
1: А есть
3: держать
1: наши,
3: оборону, да.
1: Где есть Миш? Я диджей Миша.
3: Да, да, я знаю.
1: Откуда?
3: Я администратор Валерий.
1: Да, Валерий. Какое имя,
3: да,
1: красивое.
3: Страна должна знать своих героев-то, диджей Миша.
1: Да,
3: вот тут информацию, да, да, все наполняется и наполняется.
1: Да, да, да. Слушай, Валерий, ты такой красивый, слушай, мне так нравится прям, не знаю.
3: Ну, спасибо, я польщен, весьма польщен.
1: Валера, а может мы с тобой как-то сдружимся, а?
3: Как-то?
1: Ну, я приеду, и мы с тобой поближе познакомимся, слушай.
3: Вот, да, вот этот формат дружбы меня интересует.
1: Просто, знаешь, я заднеприводный, может быть, ты такой.
3: Да, о. А не, ты... я когда трезвый, нормальный.
1: А, ну так давай выпьем немножко, может, чтобы стать.
3: А когда прям вообще?
1: Чтобы
3: надо...
1: немножко пошалить, Валер. А?
3: Пошалить, да? Витрины побить, в смысле?
1: Да нет,
3: да?
1: Нет, я про более серьезные вещи, я диджей Миша.
3: Ну, куда серьезнее, это статья.
1: Я
3: серьезно.
1: Да нет, я диджей Миша, я про секс имею в виду, анальный.
3: Ой, ой, это в ментовке тогда потом будет, если штраф не уплатишь. Будет тебе, диджей Миша, анальный секс.
1: Почему? Ты не такой? Я думал, ты из наших, а ты не из наших, оказывается. Ты не заднеприводный.
3: Я советский человек.
1: А я тоже советский, только советский заднепривод, как «Жигули».
3: А, ну понятно, понятно. Как классика, да?
1: Да, да. Я классика советская.
3: Ага, с классикой устаревшая советская.
1: Слушай, а можно мне что-нибудь, Валерка, я приеду, ты мне можешь бутылку в жопу засунуть, а?
3: Нет, я этими не делами, ты как-то не практикую в своей жизни.
1: А чем ты занимаешься, Валерка? Чем ты занимаешься? Что ты там?
3: Я административной деятельностью занимаюсь, клубной индустрией.
1: Что ты там администрируешь, а?
3: Администрирую вот заднеприводных.
1: Так я же диджей Миша, я у вас диджей. Я диджей в вашем клубе, алло.
3: В нашем клубе, я знаю, знаю, мы так наслаждаемся этой музыкой, диджеями.
1: Да, так а что, уже не наслаждайтесь,
3: она
1: уже
3: тут,
1: не ждете.
3: Она меня тут звучит, она звучит просто здесь, постоянно.
1: Да, да,
3: да, да.
1: Так а что, вы меня теперь
3: когда
1: не ждете?
3: Прям,
1: да,
3: не звучит, так мы все в скуке, в печали.
1: Вы меня выгнали, я так понимаю, да, теперь мне можно не приходить на работу.
3: Да, всегда-всегда можно приходить, о чем речь.
1: Да, да, да, слушай, ну давай, сейчас помою писюн, приеду, реально.
3: Да, клуб-то закрыт.
1: Так, я подожду еще 3 часика, еще что там.
3: Ну, можно, все, в принципе, да, 3 часика подожду.
1: Слушай,
3: подождать.
1: Валерка, что ты будешь? Что ты пьешь? Что ты пьешь? Что тебе взять попить?
3: О, жидкие напитки.
1: Ну, жижу, что ли?
3: Жидкие напитки, да.
1: Ну, жижа.
3: Крепкие.
1: Анальная жижа, да?
3: Не, ну зачем? Это фу.
1: А что? А что тогда?
3: Ну, виски, во всю карту вина гласить.
1: Кого-кого?
3: А, карту вина гласи, да?
1: А, вино. Ну, вино я не пью, как бы тебе не дам. Я чисто капшотик об тебе выдал бы, так, чисто для прикола.
3: А, капшотик, да.
1: Я же задний
3: привод. Букаке.
1: Да, да, да. Я задний привод.
3: Букаке.
1: Я задний привод, диджей Миша, реально. То есть, если тебя,
3: да,
1: интересует,
3: да, да, да, да,
1: анальные, понятно, ласки, анальные пробки, анальная жижа, это ко мне. Я специалист своего узкого профиля, то есть уже большого, широкого,
3: да,
1: профиля. Я про
3: задницу. Ну, уже, я думаю, не узкий там, да, профиль.
1: Да, да, там у меня уже мама не горюй. Просто я бывший зэк заключен. заключенный на зоне сидел, сам понимаешь, как это бывает, да, после зоны.
3: Не, я не, ну я да, видел в кино там, читал в книгах.
1: Ну вот, а я просто на зоне сидел, а потом вышел оттуда уже с широким профилем, был узким, а стал широким после зоны.
3: Вот, да, а теперь... Ну все равно вышел специалистом уже.
1: А теперь как бы ищу, чтобы мне мой профиль немножко пошелудить, но чисто для прикола, побаловался с моей анальной кишкой, понимаешь, о чем?
3: Ну... Тут владеем мы всякими изысками по информации.
1: Хорошо, хорошо. Что вы можете мне предложить необычайное, реально, чтобы я почувствовал необычайное. Настоящую ласку, да?
3: В горы.
1: Это куда? Это что?
3: Так куда угодно, на Кавказ.
1: Так я и так с Кавказ.
3: Не, прям на Кавказ прям едешь. Слушай, и в горы.
1: До Кавказа
3: далеко. Прям идешь прям... горы с группой мужчин, и там все будет.
1: То есть ты меня сейчас к хуям послал, правильно?
3: Нет, я послал, ну, в принципе, там, я думаю, найдутся.
1: В смысле, блядь? Короче,
3: Чабаны, там овец пасут, там отары, они...
1: Короче, я тебе так скажу, я герой Майдана. Как хочешь, крути, не крути, но я на Майдане стоял и сдобывал перемогу. А ты кто? Ты кто по жизни? Ты не герой Майдана.
3: Не, я не герой Майдана. Я герой другой страны.
1: Какой? Какой страны ты герой?
3: Мы верные сыны твоей России.
1: В смысле Россия? Это где такая страна Россия?
3: Да вот здесь вот прям, где мы все находимся.
1: Мы сейчас я приеду там. Есть вход для заднеприводных или нет?
3: Да тут два входа для заднеприводных. А даже три, рядом в сауне еще там, да. Вот. Сауна работает.
1: Вот, главное, пойми, страна не важна. Главное, чтобы был вход для заднепривода. То есть...
3: Ну это тут обеспечено все, конечно. Все поставлено в этой стране.
1: Да, да,

0: Я тебе прям я это скажу.
1: Во,
0: Лично.
1: вот это мне нравится, такой подход. Вот ты знаешь, а у тебя есть парень или нет?
0: Парень?
1: Да, да,
0: У меня.
1: да.
0: У меня есть жена и четыре любовницы.
1: А, так ты, значит, дефектный.
0: Чё я?
1: Дефективный.
0: Эффектный, я, блядь, эффектный и эффективный, блядь. Жена и четыре любовницы, это очень эффектно, блядь. Я
1: Ты
0: охуенно
1: знаешь,
0: эффективно.
1: 2017 год жену уже иметь не модно. В 2017 году все должны были заднеприводными, как я.
0: Ну, две любовницы, они заднеприводные тоже. Они вообще
1: А, ну это нормально.
0: трехдырочные, блядь.
1: Нормально. А жена знает про любовницу или нет?
0: Что ж, она дура, что ли? Конечно, знает.
1: Ну ты знаешь, я тебе скажу так, честно, жена это хорошо, но вот со мной ты не пожалеешь, если мы с тобой погуляем, реальный секс. То есть, ну реально, я приеду к тебе. Я приеду.
0: Да поздно мне, уже поздно. Старого пса новым трюкам не учат.
1: А ты
0: Слыхал
1: знаешь,
0: такую поговорку?
1: я человек не молодой, мне тоже уже.
0: Какая же хрень, диджей ты, Миша?
1: Да, я тоже человек не
0: Какая же
1: молодой,
0: хрень, понимаешь?
1: зато
0: Уж
1: я
0: до таких, до
1: диджей.
0: седых волос дожил, знаешь, без вот этих, блядь,
1: Да. У меня даже, как
0: искривлений,
1: говорится,
0: блядь, сознания.
1: у меня даже
0: Как-нибудь и
1: на
0: дальше.
1: члене седые волосы уже растут. Но это не мешает мне заднеприводным быть. Я диджей Миша, реально. Я выхожу
0: Да,
1: тупо на
0: диджей Миша,
1: публику
0: но...
1: и, начинаю
0: да.
1: херакать музяку, тупо реально. Тупо под эту музяку мои друзья заднеприводные в VIP-комнатах и ебутся в очко. Потому что я
0: Вот.
1: очкозавр. Вот так раз и
0: Да.
1: Валера, бой, ковбой. Ага, всегда с твоей губой.
0: Ты R&B, что ли, играешь, да?
1: Да, я Миша диджей. А, это тупо районы города, мы с тобой тупо навсегда, Валера, да, а, йо, а, войди ко мне в анал, вот, мама криминал, нихуя себе анал, нихуя себе заебал, бля, натуре, тупо, выеби меня в анал, а, диджей Миша, а, йо, это диджей Миша, тупо, бля, натуре, для дивгули, бля, натуре, охуенная хипуля, йо, а, Валерка, давай, подсоединяйся, вместе похипуем,
0: А вот
1: а,
0: Валерка
1: да.
0: отошел, теперь здесь Володька, Володька.
1: А, Володька, привет.
0: Да, это кто это? Диджей Мишка
1: Да,
0: или кто это?
1: это диджей Миша,
0: Мишка или
1: да.
0: кто? Или диджей Шишка?
1: Мишка, Мишаня, диджей, как дела, братан?
0: А,
1: Йо, йо, а,
0: мышка?
1: йо, да.
0: Или Мишка, мышка?
1: Так, ладно, ты
0: Деда,
1: нюнь.
0: позвони в
1: Миша, что мне тут это
0: 86
1: рассказываешь, что ты недавно себе очко
0: 1095.
1: порвал бутылкой? Да, то я до сих пор порвато очко, не знаешь, как вы вылечить. Это не ты случайно порвал, блядь, то что жопа, блядь, воняет, блядь, а?
0: Не я, так я ж переживаю, как
1: Не
0: же
1: ты.
0: так, а очко одно, береги.
1: Так, блядь, а чё жопа тогда воняет, если не ты, а? Ёбаный
0: Надо
1: рот.
0: это же, зашить надо.
1: Блядь, зажнёшь жопу мне эту порвато, шо
0: Давай,
1: пиздец.
0: приезжай, зашью, сейчас все есть.
1: Да я через 2 часа, когда начнется движуха, я диджей Миша, у пульта меня увидишь, я буду диджевать, тупо реально. Подойди ко
0: Ну
1: мне с собой, вот
0: да,
1: я
0: я
1: бьюсь ее.
0: понял.
1: Реально, тупо я секс-машина, если хочешь любви и ласки, то будешь тупо у меня
0: Я
1: на
0: уж понял, ты
1: крючке.
0: чего, уж тебя же все знают, тут реклама идет у нас по телевизору.
1: Да, диджей Миша, заднеприводные,
0: Конечно, диджей
1: да.
0: Шишка, да, мышка.
1: Как говорится, знаешь, реклама идет. Ретро-автомобили. Ретро-автомобили ВАЗ-2101 уже не в моде. Мода на задний привод, но только не у вас, а у диджей Миши. Йо, а,
0: А
1: шо?
0: сейчас же слышал, новая копейка 2101 новая вышла.
1: Ну да, диджей Миша называется, да.
0: Вот, так что сейчас все
1: Да,
0: нормально
1: да,
0: будет.
1: да. Как говорится,
0: Вот,
1: для
0: так что...
1: меня весь мир
0: Давай,
1: создан для меня.
0: зашивай очко и приходи по новой к нам.
1: Хорошо, хорошо.
0: Диджей будешь.
1: Хорошо, а можно так, чтобы мне прям пожестче, чтобы я прямо
0: Конечно, а по-другому не будет.
1: чтобы аж прямо с жопой потекло этот майонез
0: Конечно,
1: тёплый,
0: искры будут
1: да.
0: лететь, искры. Но потом придется опять жопу зашивать.
1: Слушай, я извиняюсь, такой вопрос нескромный, вот, Женя, да?
0: Да.
1: Слушай, Женя, ты не против будешь, если я тебя выебу в жопу?
0: Не, наоборот, наверное, я тебя.
1: Нет, ну сначала я, потом ты. Давай чередовать. Тебе
0: Ну
1: нравятся
0: давай,
1: мальчики?
0: ладно. Давай, приезжай, да.
1: Хорошо, давай. А давай мы с тобой, когда будем трахаться, будем с тобой петь гимн Украины. Ну, чисто для прикола.
0: Хорошо, и Колумбии тоже, знаешь, Колумбия?
1: Да нет, я не знаю, я в ПТУ учился, я скучно. Я не знаю.
2: Ну давай, ладно, слышишь, давай, короче, это, зашивай очко и приезжай.
1: Хорошо, сейчас, я только подожди, сейчас. Я скотчем заклею, это не против, дыромаху свою, а потом...
2: Нет, скотчем не катит, ну что это ветер будет гулять туда-сюда? Надо нормально зашить, как девственница, чтобы...
1: Слушай, ветер в поле дул, пускай ветерок перед нашим актом там продует
2: не,
1: все,
2: не,
1: что надо.
2: Не, не нужен, нам ветерок не нужен, нам нужна вообще девственная жопа должна быть.
1: А, так что давай.

0: адресу. Это не по адресу, я уже зоны освободился.
1: Нет, так ты слетай в больницу, тебя зашьют, ты будешь, блин, последней девственницей в Москве.
0: Да нахуй нам мне надо, я не люблю, чтобы меня считали девственницей. Нахуй нам мне надо. Я диджей или девственница, хуй пойму, блядь, реально.
1: Ну ты диджей девственница.
0: Да нахуй нам мне надо, ты чудишь, блядь, нахуй нам
1: мне. А как ты собрался трахаться, если у тебя там нога влезет, блядь, это вообще не по кайфу.
0: Так, блядь, у всех нормальных мужиков хуй как нога, блядь, хули, блядь, у тебя что, хуйца маленького, или у тебя маленький
1: пятюнчик? Нет, так ты, у тебя жопа порвана, у тебя там две ноги влезли.
0: Понял, у тебя настолько маленький пятюнчик, что его через микроскоп можно даже не рассмотреть, да?
1: У тебя жопа разорвана, у тебя там две ноги влезли.
0: Все понятно, ты девочка, все понятно, ясно, все понятно, девочка.
1: Так что давай, как зашьешь, сразу
0: приедем. Все понятно, девочка. Да.
2: Здравствуйте, спасибо, что вы позвали.
0: Спала, да.
3: Посауна вода, администратор Жан.
0: Алло, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Это диджей Миша.
3: Да.
0: Как дела, ребят? Вопрос такой, вот во сколько там начало сегодня?
3: Ну, мы уже открыты с 5 часов до 5 утра следующего дня.
0: А скажите, там много наших ребят?
3: Кто именно, персонал или гости?
0: Ну, эти и другие, ну, наши, задний привод.
3: Так, гостей, сейчас скажу вам, сколько человек. Так, гостей 8 человек, а персонала, так, менеджер, администратор, 4.
0: А задний привода сколько?
3: А, в каком смысле задний приводные?
0: Ну, геи, есть геи, такие как я, держи, Миш.
3: Честно, не могу сказать, я столько месяцев работаю.
0: Ясненько. Просто я вас уже, ну, давно, как бы, я, как бы, уже лет 5 с вами работаю. Я диджей Миша, может, знаете, да, я вообще в главном.
3: Честно, нет, я первый раз. Здесь месяц, вам говорю, работаю, я еще не всех знаю.
0: А, ну,
3: есть новенький администратор.
0: Понятненько. Ясненько. Жан зовут, да?
3: Да.
0: Ну ладно, Жан, тогда давайте вы извинитесь за то, что вы меня не знаете.
3: Извините, пожалуйста. А вы где, на ЦС работали? Если ЦС,
0: да.
3: Возможно, я видел.
0: Да.
3: Возможно, видел, но точно не могу сказать.
0: Ну хорошо, все, хорошего вечера.
3: Спасибо, и вам того же.
0: Спасибо. Да. Вот так-то за диджей Миша обращаться, да. Да. У, сука, ля-ля. Хуяна, док. Ебать.
2: Здравствуйте. Фу, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3.
0: Бойс. Да.
4: Начальник клуба 8, администратор Влад, здравствуйте.
0: Здравствуй, родной. Как настроение?
4: Нормально, Миш, у тебя как?
0: Да нормально. И сейчас это хочу спросить у тебя, есть там сегодня мой выход или нет?
4: Конечно, есть. 12 ровно.
0: А, 12, да, так это еще сколько? О, да, еще 3 часа мне тут кура лезет на паднике. Ну, а в целом, что там, как у нас? Нормально все, людей много.
4: Все нормально, люди ищут, номера спрашивают, адреса. Что делать-то будем, Миш?
0: Да что, сейчас нам приехать, чтобы поговорить с ними. Раз ищут, значит, хотят. А когда хотят меня, мне это нравится. Мне так заводит, когда меня хотят.
4: Каждый день тебя хотят, вот ищут все.
0: В попку хотят, да.
4: Я не знаю, в попку или куда еще.
0: Но я люблю только в попку. Это хорошо. Когда хотят, это хорошо. Плохо, когда не хотят. Правильно, Владик?
4: Ну да.
0: Ну, ладно, это прекрасно. Ладно, я не буду тебя отвлекать там от твоей. У тебя ведь очень серьезная работа там. Ответственная,
4: конечно,
0: я бы сказал. Нужно пропустить.
4: Лицо клуба.
0: Да, нужно не пропустить вот этих гадов, которые, ну, которые любят женщин. Нужно пропускать именно нас, нормальных мужчин, задний приводом.
4: Ну, пропускаем только вас, нормальных мужчин.
0: Правильно, потому что мы будущее всего планеты. Ну, ладно. Пойду, короче говоря, своего птенчика на драконию, ну, в смысле, приготовлю к полету. Ладно.
4: А, ну давай, давай.
0: Ну все, пойду сейчас в СПА позвоню, еще договорюсь на водичку. Ну,
4: ага, все, хорошо. Давай.
0: Пока.
4: Давай.
0: Да. А что там говоришь?
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция»,
0: водичка,
2: нажмите 1. Мечтаете посетить
0: мечтаю.
2: СПА «Вода»? Нажмите 2.
0: Мечтаю просто поплавать карасиком.
5: Сауна «Вода», менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
0: Женечка, здравствуй.
5: Ну, привет.
0: Женечка, ну что там ждете? Я только что Владику позвонил в центральную. Он говорит,
5: чего?
0: Что... Я говорю, Владику позвонил в центральную
5: станцию. Какому Владику?
0: Централку. Он сказал, что ты меня ждешь в СПА «Вода».
5: Какая централка-то хоть?
0: Центральная станция, Санкт-Петербург.
5: Зачем?
0: Да чисто, знаешь, я хотел узнать, есть сегодня мой выход или нет в централке.
5: А куда выход-то?
0: Ну, на сцену. На сцену, я ж диджей.
5: Какой диджей-то хоть?
0: Миша.
5: Понятно.
0: Ну так а что там полезно. Есть? Люди там есть, нормально там все.
5: Чего?
0: Людей много там у вас сегодня.
5: Да.
0: Я не буду лишним там сегодня, чтобы зажечь танцпол.
5: Нет, ни в коем случае. Чтоб все только про вас и говорят.
0: Зажечь танцпол наших ребят сзади приводов, как «Жигули». Поднять с колен, как говорится, реально. У меня сегодня новый трек «Бирбокс», это тупо «Ганста рэп». Ну ладно. Слушай, а как там водичка? Нормально попарить яички?
5: Да,
0: делишь?
5: Вообще тепленько, удачненько, прям все как надо, вкусненько.
0: Слушай, а можно сегодня будет в отдельной вип-комнатке с тобой провести вечер?
5: Да, конечно, мы уже построили специально для вас, на улице.
0: В смысле? А что на улице?
5: Вы же просили в прошлый раз на улице, вам сделали на улице.
0: Не, на улице там холодно сейчас.
5: Ну, блин, все уже, поздняк метаться.
0: Ну ладно, то, а как на улице? Ну ладно, там будет выпивка какая-то или нет?
5: Что еще раз?
0: Выпивка какая-то для деда будет?
5: Не расслышал.
0: Выпивка, бухло.
5: А, все, я убегаю.
0: Куда, куда? А я? Тьфу, блядь, су, блядь. Да.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция»,
0: Boys,
2: нажмите 1. Мечтаете посетить СПА «Вода»? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам.
0: Не, мне надо
2: большое.
0: Санкт-Петербург.
2: И надеюсь, до встречи.
0: Я скоро поеду в Санкт-Петербург, магазин «Гури». Да. И заодно в «Бойс» заеду, бля, буду. Да. Жесть, это мой «Бойс», это моя стихия гейская. Да.
6: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
0: Да.
7: Центральная станция, администратор Роман, добрый вечер.
0: Ну, здравствуй, родной. Что там сегодня? Движуха есть у нас?
7: Не знаю, вы ошиблись с телефоном.
0: Это диджей Миш. Валь, тю, блядь, ёшкири, бля, буда, бое. Бля, да как я могу ошибиться, сука, чё, своих не узнал, заднеприводных? Ёб твою мать, да. Чё, уволили меня уже, блядь, хуй пойми. Пизда, меня, бля, уволили, я хуею, блядь. Да. Песа, диджей Миша, тебе нужно поехать в США в командировку в гей-клуб. Блядь. То есть ты, блядь, хочешь сказать, что я, блядь, куда-то должен поехать, блядь? Я не знаю американского. Я сейчас ничего не пойму. Ебать.
8: Flaming Saddles Hell's Kitchen, this is Taylor.
0: Hi, girls.
8: Hello.
0: I am a DJ Misha. I am DJ Misha, St. Petersburg, hey. I am gay, St. Petersburg. I love you, my club. I love you, Anus, and your mother. I am yo, baby, yo. Hi. Hi, baby. Hi. Хай, Миша, диджей Миша, ха, блять, хай. Do you speak English, man? You know English? Yo, you Russia? You Russia? You Russia? Алло, тю ёбана, блять. Не пойму, я, блять, куда позвонил? Central Station USA или куда, блять? Да, да, да, да, да. Ай, блядь! Алло, хай. Харьёв. Да ёб твою мать, блядь. Блядь, сука, да. Позвони, зовут Дмитрий Сергеевич. У него свой продуктовый магазин «Алибу». Также занимается разливным квасом на Донбассе. Да. Хуяндок. У, сука, квасок продаёт, бля, буду. Хуяндок. А чековский, да. Бэби-бон, лежал ключ, да. Ебать.
9: Алло,
0: Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Дмитрий Сергеевич, я по поводу вашей продукции, конкретно кваса, который вы продаете, да, у нас на Донбассе. Скажите, пожалуйста, что за продукт такой странный у вас?
9: Куда вы звоните? Ничего я не продаю.
0: Дмитрий Сергеевич,
9: да? Ошиблись.
0: Вы вот, у вас магазин продуктовый «Голливуд», правильно? Правильно ведь? А квас продаете в магазине?
9: В магазине?
0: Вывозите?
9: Да, продается.
0: И как он? Квас? Что за квас у вас там странный такой?
9: Какой квас? Нормальный квас. Вы чудесный.
0: Я
9: вы кто вы вообще?
0: Вас беспокоит инспекция, инспекция. Республики, инспекция, проверка вашего качества вашей продукции, конкретно выявили квас и, ненормативы, нормы не придерживаются по поводу кваса, изготовления продукции.
9: Республика,
0: Да.
9: Какая республика? Республика какая? Не сказали, республика какая.
0: Это совсем не важно, вы меня поняли, о чем я, человек серьезный, лучше со мной не шутите, уважаемый Шарак.
9: Как же не важно, наоборот, Шарак. Важно, вы не сказали, какая республика.
0: Шарак, это не важно. Вы мне скажите, вы готовы, важно, вы готовы извиниться за свою продукцию, за то, что вы продаете плохую?
9: За плохую продукцию? А что плохая? Не, я готов извиниться, если она действительно плохая. Но она нормальная, она не плохая.
0: А мне кажется, что она плохая, потому что я инспектор, я проверил лично ваш квас, и я после него обосрался.
9: Не обосрался?
0: Да, у меня прям жижа вытекала прям из дырки, блядь, сочилась в жопа вся.
9: Может быть.
0: Может быть. Представляешь, вот такая проблема, бля, буду. Вот реально, это самое,
9: Димочка. Ладно, кто ты такой, скажи, я не могу понять.
0: Слушай, ты завтра будешь в Голливуде или нет у себя?
9: Буду.
0: То я завтра подъеду там с квасом с твоим, который мочевина, и поговорим с тобой, ты не против?
9: Давай, поди, поговорим.
0: Только реально поговорим, только без подсосов один на один, иначе я тупо настрою тебя под Голливуд. Все, родные, давай, до свидания. Да. С повода. Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите...
0: Бойс, да.
10: Клубок менеджер Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуй, Андрюшка, здравствуй. Как дела, как настроение? Что там, как? Движение есть у нас или нет?
10: Какие движения?
0: В плане того, как там посещаемость у нас сегодня.
10: Посещаемость хорошая сегодня.
0: Вы меня узнали, да?
11: Да, диджей Миша, наверное, да?
0: Кого?
11: Диджей Миша?
0: Не-не-не, это Геннадий. Геннадий.
11: Геннадий?
0: Да, здравствуйте. Ну что там, слушай, ну сколько людей, ты мне скажи цифру, назови, как там у нас сегодня?
11: Цифры, так и цифру нельзя по телефону говорить, надо приехать посмотреть.
0: Слушай, ну давай это без шуточек, вроде как человек, ты серьезный, смотрю. Хоть понимаю, ты работаешь в таком месте несерьезно, но человек ты вроде как серьезный. Ты мне цифры назови и скажи все по-честному.
11: Не, по телефону мы такие цифры не называем.
0: Просто
11: приедете, я вам скажу цифру.
0: Просто я хочу знать, стоит ли мне сегодня ехать к вам отдыхать в Бойц или не стоит?
11: Конечно, стоит.
0: Стоит, да? Что там есть у тебя?
11: Да.
0: Для меня что-то есть необычайное сегодня?
11: Конечно, у нас всегда каждый день что-то необычайное происходит.
0: Скажите, а вас как зовут? Скажите, Геннадий, да?
11: Меня Андрей зовут.
0: Неважно. Хорошо. А что вы, до скольки сегодня работаете?
11: До 10 утра мы работаем.
0: До 10 утра. А после 10 вы чем занимаетесь?
11: После 10 мы до последнего работаем.
0: Слушайте, ну давайте мы с вами как-нибудь встретимся, как бы один на один, и может быть...
11: Да, приезжайте.
0: Нет, только давайте так, чтобы не было от этого различных там непонятных ситуаций, мне это не нравится. Я сегодня настроен на позитив, Андрюшка, и хочу реально отдохнуть. Поймите меня. Я хочу, чтобы все было красиво, все было на высшем уровне. Организуйте мне реально, или нет?
11: Ну, как всегда, да.
0: Я просто...
11: Как всегда, все красиво, все на высшем уровне.
0: Сейчас я позвоню.
11: Диджей Миша, наверное, да?
0: Сейчас я менеджеру Андрею позвоню, спрошу, что там, да как сегодня, что, чтобы все было нормально. Хорошо.
11: Давай. Ладно. Менеджеру Андрею обязательно позвоните и спросите.
0: Ладно, солнышко, давай помой попочку, я скоро буду.
11: Давай, люблю твою, обнимаю.
0: Давай.
12: Дед, позвони плюс
11: давай,
12: 79 миллиардов 616 миллионов 600.
0: Сейчас, с повода. Сейчас позвоню с повода.
13: Вода спа, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Дмитрий. Ну что там, водичка тепленькая сегодня?
13: Прекрасная водичка, да. Здравствуйте,
0: Михаил. Здравствуйте. Это вы меня узнали, да? Это диджей
13: Миша. Конечно.
0: Хорошо. Слушайте, я вчера, видимо, поздно пришел, что вас уже не застал, да?
13: Насколько нужно поздно прийти, чтобы меня не застать? Я здесь до конца смены. Вы не ошиблись в заведении случайно? Это вода спа.
0: Слушайте, как-то все-таки... Я понимаю, это спа вода. Я понимаю, что-то мне как-то после Бойза к вам никак не везет попасть. Я же сам в Бойзе работаю. Вот, сегодня как из Бойза к вам не приду. Вот. Ну, вы знаете, у меня это самое... Может, вот, я уже, знаете, я извиняюсь за свою навязчивость. Может быть, я как-то вас отвлекаю, да, от работы. Я за это прошу прощения. Поймите, я не хочу вас отвлечь, просто я вам звоню не для того, чтобы как-то там поболтать, или мне скучно, да, как бы. Я звоню вам с целью того, чтобы...
13: По делу.
0: По делу, да, и с целью того, чтобы с вами познакомиться как с человеком поближе. Вы мне очень нравитесь.
13: Так это ж надо не по телефону, а воочию. Приезжайте, познакомимся.
0: Да.
13: Я не кусаюсь.
0: Да я знаю, вы как медвежонок, сладкий, пушистый. А еще, вы знаете, слушайте, а как там сегодня движение у нас? Нормальное движение? Есть
13: да,
0: там...
13: сегодня народу у нас много.
0: Да. Слушайте, а вот вы мне сказали, что при встрече, вы мне расскажете о том, есть ли у вас пара.
13: Есть ли что?
0: Есть ли у вас пара, пара.
13: О, Михаил, вы меня извините, тут вот у меня мужчина стоит, его нужно рассчитать.
0: Да,
13: вы приезжайте, мы с вами пообщаемся. Всего
0: доброго. Хорошо, да.
13: Извините.
0: Да. Сука, блядь, одни и те же, блядь, рожи, блядь, сука. Да. Хуяндок. Блядь, сука, петарда, блядь, взорвется, блядь, сука, блядь, сейчас все, блядь, взлетит, блядь, сука. Мразь, блядь. Да. С повода у симпозда. Блять, бомба, надеюсь, тут? Блять, сука. отчислять не успею с повода. Или успею с повода?
6: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
0: Да.
14: Центральная станция, Юля, доброй ночи.
0: Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте, доброй ночи. Как настроение? Как настроение ваше?
14: Да, спасибо, хорошо.
0: Это я, узнали меня?
14: Узнали.
0: Чё там, как делишки у нас? Скажите мне, пожалуйста, стоит ли сегодня посетить
14: вас?
0: Всё
14: нормально, работаем.
0: Работаете, как говорится, в поте лица. Но вы такая уставшая сегодня прям.
14: Да
0: как
14: нет,
0: будто
14: нет.
0: Бы от клиентов отбоя нет там у вас на этом самом рецепшене, да? Ну, вы знаете, я звоню по делу сегодня, неспроста. Звоню вам там что-то поболтать, Юлия. Извиняюсь заранее за свою такую вот, скажем, некую навязчивость в плане общения. Возможно, я вас отвлекаю, да, как бы и прочее. Но я извиняюсь.
14: Ну, да, да, у меня работа.
0: Я понимаю, я за это извиняюсь, Юлечка, поймите. Просто я вам звоню касательно узнать некоторых вопросов, да, и, во-первых, я хочу узнать, как бы, как оно там сегодня, наличие диджея, нужно ли нет я вам, диджей Миша?
14: Хватает вроде бы.
0: Да, а кто у вас сегодня на диджейнике там, скажите, пожалуйста.
14: Не знаю, это на сайте можно посмотреть.
0: Да, да, да, то я смотрю, то тут знакомый мой, но тоже гей, как и я, ну ладно. Угу. Вообще, не в том, поймите меня, пожалуйста, Юлечка, вы такая женщина, скажем, необычная, да, в том плане, что вы работаете в таком необычайном месте, ну это малость того, что я могу про вас сказать приятного. Вы просто настоящая мечта. Поймите, я хочу с вами познакомиться поближе. Возможно это или нет?
14: Навряд ли, наверное.
0: А почему? Почему? Скажите, пожалуйста, почему? Почему?
14: А потому что я работаю.
0: Ну, а в смысле?
14: Ну, вот так вот. Работаю каждый день без выходных.
0: Да я понимаю, но я к вам приду на работу. Может, там как-нибудь пообщаемся.
14: Приходите, да, да. Конечно.
0: Скажите, слушайте, а вы вообще замужем? Я извиняюсь, конечно.
14: Да, конечно.
0: А муж, он как? Он, ну, вообще нормальный человек? Нормальный? Вы любите своего мужа или нет?
14: Естественно, да.
0: Вы любите его или нет?
14: Естественно.
0: А он любит мальчиков или нет? Просто я бы такой мог бы...
14: Нет, нет, конечно.
0: А у вас дети есть?
14: Есть.
0: Есть, да. А кто у вас?
14: Ну, знаете, это... Разницы нет.
0: Поймите, просто я человек пожилой, да? Как бы я не прочь бы с вашим мужем познакомиться и с вами.
14: Давайте я вам номер Бойза продиктую.
0: А, Бойз это мне
14: да, нравится. Да, в прошлый раз хотели записать, так и не записали.
0: Да, я записал, я позвонил, там Андрей, администратор был, гей. Мне с ними сложилось сразу, он мне не дал первую ночь, и мне это не нравится.
14: Ну, ясно, ясно.
0: Да, да, да.
14: Ну, звоните тогда, если что.
0: Хорошо, Юлечка, скажите, пожалуйста, еще на один вопрос ответьте, если вас затруднит, конечно, это был риторический вопрос, спасибо. Скажите, пожалуйста, чем пахнет ваша девочка, килькой или миндалью?
14: Позвоните попозже тогда.
0: А когда попозже?
14: Ну, не знаю, часа через 3.
0: А так вы же уже дома будете?
14: Нет, конечно, не буду.
0: Не будете? Ну ладно, тогда перезвоню.
14: Ага, все, всего доброго.
0: До свидания. Да, да, да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да.
14: Центральная станция, Юля, доброй ночи.
0: Да, это диджей Миша вас беспокоит. Здравствуйте, Юля. Алло. Алло. Алло, Юля. Алло.
15: Центральная станция, администратор Владимир, слушаю вас.
0: Владимир, здравствуй.
15: Здравствуй.
0: Это диджей Миша.
15: Мишка? Диджей Мишка?
0: Да, да, да.
15: Алло, плохо слышно. Диджей Шишка?
0: Диджей Мишка, ебаный.
15: А, Мишка, Мишка, здорово, как
0: да,
15: сам?
0: Короче говоря, блядь, вот сейчас к себе платье обмеряю. Какое вот сейчас одеть?
15: Платье?
0: Платье, каким цветом, как тебе нравится, зеленое или розовое? Сейчас, блядь, уже собираюсь выезжать, блядь. К вам, ну, погулять.
15: А, ну сейчас это, Мишка, слушай, сейчас времени нету. Давай, выбирай платье и быстро к нам, давай, все.
0: Давай, сейчас только жопу помою.
15: Давай, давай, очко помой, да.
0: Да, да. Мразь, блядь. Кто, я чмо?
16: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Сайт «Посетить спа-вода», нажмите 2. «Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. «Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург» нажмите 5. Или оставайтесь на линии.
0: Спа-вода, дедушки. Спа. Мне очень спа надо. Мне очень нравится спа.
17: Салнода менеджер Сергей, здравствуйте.
0: Сережа, здравствуй. Это диджей Боб. Как дела, как движуха? Алло. Алло, это диджей Боб, я с Америки проехал. Как дела там у вас? Ты, сука, сбросишь, отсосешь. Хотя тебе не привыкать. Алло. Алло. Это диджей Боб из штата проехал. Сережа? Ты, сука, взгляд, ну ты посмотри, жаба. Ай-яй-яй-яй-яй.
16: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтайте.
0: Бойс, не, ну, бойс. Да. Я звоню в бойс. Ваш звонок очень важен для нас. Надеюсь, до скорого.
18: Здравствуйте, клуб «Бойс», администратор Хаджи Мурат, я вас слушаю.
0: Алло, это Хаджи Мурат, это вас беспокоит диджей Боб. Я из штатов приехал сейчас, хочу узнать сегодня, как у вас там положение вещей, и есть ли сегодня время, чтобы я выступил в данном заведении. Ну, в выступил в качестве диджея. Бойс.
18: В каком?
0: Бойс.
18: Что хочешь?
0: В бойс хочу приехать что и выступить хочешь? Диджей.
18: Ну
0: это диджей Боб, я у вас был уже неоднократно с выступлениями. Диджей Боб, реально, Ахмед.
18: Ну я понял, что.
0: Ну да, как у вас дела, как там вообще настроение у посетителей? Ждут диджей Боба или нет?
18: Конечно, всегда.
0: А есть сегодня свободы для меня вип-комнатки, чтобы я кого-то подренажил тупо для приколов в задницу? Ну мне похуй,
18: что ты понесил?
0: Ну да,
18: чтобы помесил кого-то?
0: Ну да, чисто в попочку, реально, глину помесил, да.
18: Ах ты, старый трубачист.
0: Не, ну реально, а чё бы нет? Я диджей Боб, чисто отдыхать хочу.
18: Где?
0: Ну у вас в Бойзе. Бойс. Шо? Шо?
18: Ах ты, грязное блюдо, говно собачье.
0: Ну, мне нравится. Я чисто отдыхаю таким образом. Расслабляюсь после тяжелого дня. А почему бы и нет? Мы все люди.
18: Много у тебя денег? Денег много у тебя?
0: О, у меня достаточно, чтобы завести ваш весь клуб, как говорится, и ваших сладких мальчиков. Я бойс люблю.
18: Ты меня хотел люблю. Меня
0: тебя? Легко?
18: Да.
0: Я бы с тобой бы в вип-комнатке где-нибудь отдохнул бы. Я люблю спа-вода, люблю бойс. Для меня это моя стихия, это моя жизнь. Иначе сказать, моя любовь. Честно, вот я...
18: Сейчас бы... Грязный жопушник.
0: Я люблю жопу. Но не то чтобы все жопы, но я конкретно, у меня есть как бы чувство, пойми, я люблю по-настоящему.
18: А как еще раз диджей?
0: Диджей Боб из штата приехал. Боб.
18: Жоп?
0: Боб из штата.
18: Жоп?
0: Боб.
18: Жоп?
0: Как Боб, только Боб.
18: Жоп?
0: Боб.
18: Поп?
0: Да.
18: Поп?
0: Диджей в поп, да.
18: Диджей
0: в поп, да.
18: Поп?
0: В поп, да. Диджей в поп, да. Ну а что? Не, ну а как там сегодня дела? Есть настроение свидеться со мной с Бобом? Или...
18: Конечно.
0: Как там движуха? Сколько людей в данный момент?
18: Много.
0: Но я хочу просто оставить компанию кого-то из них, кому-то. Ну, то есть заняться сексом где-нибудь там. Я держу.
18: Садануть хочешь?
0: Что сделать?
18: Садануть?
0: Ну, всадить кого-то, чисто, да. Ну, блин, отдохнуть. Я хочу по-нежному как-то объяснить это, но ты не даешь мне сказать по-нежному. Все как-то грубишь, да грубишь. Я действительно люблю мужские попки. Я гей, я Боб.
18: Как? Жоп?
0: В поп, да.
18: Поп?
0: В поп, да, диджей. Я гей, я пидор. Мне все равно.
18: Ну, если... что дальше?
0: Так, ну давай. А до скольки сегодня работаете, хоть чтобы я успел собраться, помыть попу свою, чтобы приехать, чтобы мне там оторвать.
18: Да я не мытый люблю. Приезжай не мытый.
0: А там Андрюша будет, он сможет меня тоже выебать. Андрюшка, менеджер.
18: Конечно, в два ствола тебя выделим.
0: Вот, мне нравится, жестко для меня, это моя стихия, ебаться. Я гей, я боб, я люблю Спавода, бойс, люблю центральную станцию, для меня это как второе имя. А меня на улице даже называется Валера, центральный боб. Шо? Ну ладно.
18: Хорошо, приезжай.
0: Слушай, а что можно ладно, будет приезжай. Тупо, а можно будет приехать и змеей своей потелепать где-нибудь на сцене? Ну я же диджей,
18: и
0: я вот хочу...
18: Питона подушить хочешь?
0: Питона подушить своим диджейским оборудованием. Тупо, у меня Фрути Попс есть, и я буду рэповать. Ну чисто, чтобы танцпол зажечь.
18: Выкрутить своего питона хочешь, да?
0: Я хочу питон положить на свой CD, ну то есть на диск диджейский, и чисто клуб бойс зажечь. Ну я питон.
18: У нас такие форматы на пульте не читаются, наверное.
0: Ну, я свой пульт с собой возьму, как говорится. Я чисто заведу танцпол.
18: Пульт возьмешь, да?
0: Да, да, да.
18: Мыло тоже возьми там.
0: Мыло это надо, да. Я выебу тебя и все, всю команду вашу, бойс. Я выебу вас.
18: Серьезно? Да я боюсь, порвешься.
0: Да похуй на ваши жопы, заживут, да, на следующий день. Вы же любитель этого дела, уже не впервой, как сказать так.
18: Да нет.
0: Да я выебу вас там, да я вас выебу всех.
18: Че ты угрожаешь?
0: Да я выебу вас, ну я вас люблю, вы пидоры, я тоже такой, я боб. Диджей боб.
18: Ну как жоп?
0: Да, да, в поп.
18: В поп, да?
0: Да, нет, да, поп. Да, да, диджей в поп, то есть люблю в попу. Шо?
18: Ну приезжай. Приезжай
0: надо. Ну сейчас, только я сильно не слышу, я когда выйду, я буду такой весь, у меня голубая прическа, чисто эрокез сделана. Эрокез, кольца на ушах, кольца, в губе кольцо и в носе кольцо, как у буйвола. Я зайду весь такой, у меня попка в обтяжечку, у меня штаны в обтяжку и подвороты, и еще у меня плюс кеды и адидукт. Я сейчас приеду.
18: Приезжай, че.
0: И трахну тебя. Прям за этим. Давай. Прям у тебя там трахну. Прям за штурвалом, там, где ты сейчас находишься, выебу. У меня болт в залупе, я порву тебе жопу. У меня есть масло.
18: И что дальше?
0: Я возьму его с собой. Я смажу твое колечко.
18: Какое колечко?
0: Анальное, солнышко. Анальное.
18: Да не надо, мне сухую лучше.
0: Сухой, да я ж порву твою даромаху в клочья.
18: Да похуй вообще, раздраконь пердалу.
0: Да нехуй делать, диджей Боб, тупо в атаке. Скоро приеду, до свидания, готов срать.
18: Кто ты, диджей?
0: В поп.
18: Диджей в жоп?
0: Все, сейчас приеду, в жопу буду. Да-да-да, у сука, гад попался. Да-да-да-да-да-да-да-да. С повода.
19: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
0: С повода для деда. Да-да-да-да-да. Алло, это Женечка? Я смотрю, там отдых уже в полном разгаре идет. Меня только не хватает диджея. Алло. Сука. Женечка, родной, я здесь уже накуканился. Я с телефона звоню, уже у входа стою. Впусти меня. Это диджей Боб. Алло. Алло, блядь. Алло, Евгений, это диджей Боб. Ёбаный рот, блядь. Блядь, да что за человек такой? Звонишь, сука, блядь, это гад молчит, питон ёбаный, блядь. Надо Андрюше пожаловаться, ну что за человек такой, дрянь. Сука, там у них уже какой-то диджей, блядь, есть, пидорасы, изменщики проклятые. Сейчас, блядь, приеду того диджея, выебу прям на, возле пульта диджейского, в задницу. Я диджей Боб, нахуй. Алло, бля, буду. Я нахуй диджей, блядь. Я здесь диджей. Женя, хуй его. Тю, сука, блядь. Вот мразь. Алло, блядь. Вот сволота паршивец, блядь. Дрянь. Ну, падла, блядь, сейчас приеду. Ну, падла, я сейчас, блядь, подъеду, блядь, сука. Все, блядь. Я выезжаю нахуй. Завожу свой Mercedes. Падла, блядь, сука. О, блядь, питон, блядь, сука. Блядь, ну, блядь, сука, блядь. Блядь, сука. Тьфу, блядь. Тьфу, сука, блядь. Блядь, что за музыка такая современная? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сбросись, отсосёшь, блядь, паскуда. Дрянь. А? Не понял. Хуёвая музыка у вас там, блядь. Надо меня туда, чтоб я рапанул. Вот пидорас, блядь. Всё, блядь, выезжай нахуй. Да-да-да, блядь, вот паскуда, блядь. Ой-ой-ой. Хуяндок.
19: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
0: Да заебало трещать, ебаная хуйня.
19: Если вы хотите узнать программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить СПА-вода? Нажмите 2. Отдыхать...
0: Заебало трещит, ну пиздец, что за хуйня? Тя-тя-тя, трещит уже, блядь, башка, блядь, падла, блядь. Алло.
20: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, с кем я разговариваю?
20: Владимир Владимирович Путин.
0: Здравствуйте, это диджей Миша беспокоит вас. Как там дела у вас?
20: Хуёво.
0: Почему хуёво?
20: Ну, просто.
0: Я просто хочу сейчас приехать, может, как-то расслабимся или нет?
20: У тебя хуй маленький, забыл, что?
0: У меня хуй побольше твоего. У меня хуй побольше твоего, сволочь. Я по поводу этого звоню, значит, скоро будет моя знакомая у вас выступать в Бойсе. Это самое, Синди, Синди. Слышали, не слышали?
20: Нет.
0: Вот, Синди скоро будет, 6-7 числа.
20: А ты про маму или нет?
0: Не-не-не, Синди будет выступать, моя знакомая. Я просто сказал ей, чтобы она вам пиздюлей там писала. Да, да,
20: так,
0: да.
20: Так же, как твоя мама или нет?
0: Как твоя мама с Интуделя, да? Ебать. Нормально. Я сейчас к тебе приеду, я тебе ебучку распидорю, хуебала, ебать. Ты, сука, со мной будешь сейчас опять тупо нахуй кокетничать, хуйло, ебаная. Сейчас тебе приеду, тебе пизды дам, понял? Ты гей, и я гей. Мне похуй, я тебя выебу. Я тебя не слышу, ты... Сейчас я подъеду, сейчас, жди меня, хуйло.
20: Давай.
0: Жди, давай. Да.
20: Давай,
0: солнышко, давай.
20: Все?
0: Надеюсь, до скорой встречи, да. У, сука, заткнись.
20: Жопу помоешь?
0: Заткнись, помою, не хуй делать. Заткнись нахуй, блядь.
20: Давай, и маму свою тоже возьми.
0: Я тебе скажу, пизда тебе, все, нахуй, жди хуево. Пизда тебе, сын шлюхи.
20: О, может, тоже папу
0: пизда тебе, тоже пизда тебе, ты, сука, ты как ты себе позволяй? Ты пидор, я тебе, ой, сука, пизда тебе, пизда, сука.
20: Ой, может...
0: Да.
19: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок...
0: Бойс. Ой, спа.
21: Сауна, вода-менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
0: Женя, привет! Женя, привет! Это Миша. Как дела, Миша?
21: Хорошо, хорошо.
0: А ты меня ждешь, Миша?
21: Хорошо. Мя.
0: Да почему?
21: Зачем?
0: Ну как зачем? Я хочу с тобой уединиться где-нибудь.
21: Хотите.
0: Может, все-таки уединимся сегодня?
21: Да.
0: А почему? Вы уже заняты, да?
21: Нет, не хочу. Спасибо.
0: Ну давайте немножко хоть побалуемся. Пальчик в попу посуем друг другу.
21: Не-не-не-не-не, спасибо.
0: Ну давайте, почему? А почему нет? Почему? Женечка, Женя.
21: А, алло, алло. Да-да-да.
0: Женечка, ну может все-таки вип-комнатку, да, да, там пару часиков отдохнем, это самое. Ну никто не узнает, мы чисто с тобой по-дружески, знаешь как оно.
21: Ну не-не-не-не, спасибо.
0: Женя, ну что ты как маленький, господи, ну давай немножко почвыркаемся, да и все.
21: Зачем?
0: Господи.
21: Зачем?
0: Ну, отдохнем с тобой, ну что нам с тобой, господи.
21: Угу. Как-то нет, не хочет, спасибо.
0: Ну давай, я сейчас подъеду, давай, может подумаешь пока.
21: Да я даже думать об этом не буду, нет, спасибо.
0: Ну подумай, Женечка, солнышко.
21: Нет.
0: Ну подумай. Жень, знаешь, я очень неплох в этом деле, я могу тебе показать мрай. Ну так как, Женечка?
21: Не-не-не-не-не-не-не.
0: Ну ладно, Женечка, ты пока подумай, я теперь звоню попозже.
21: Всего доброго.
0: Да, да, ну, сука. Сейчас, Клитор, подожди, подожди, подожди. Клитор, это ты тут в вертолете, чи не?
1: Да-да, да.
0: Ебать. Чуть не сбил Борова, я хуею. Надо подождать 10 минут, у меня холостые патроны 10 минут будет, да. Да, да, понял. А может быть ты понял?
1: Пока летим, купим себе машину какую-то хорошую.
0: Слушай, Клитор, а какого хуя нас мусора начали стрелять?
1: Не знаю, я уже на админу написал.
0: Без предупреждения. Мне кажется, эти уёбки, они знаешь, что мне сказали, когда подошли?
1: Чё?
0: Типа, а нехуй типа с оружием ездить, ебать. А как они узнали, что мы с оружием вообще ехали, блядь? Они стрим-снайперы, что ли, ебаные, блядь?
1: Не знаю.
0: У нас оружие, блядь, в портфелях лежало, ебать. Пидоры ёбаные. Я хуею, пидорасы, блядь. Я теперь не стрим смотрят, наверное, уроды конченые, мусора. Что за мусора, что стрим смотрят, пиздец. Уроды, блядь, конченые. Да. Господи, да что там говорить, ебать. Называй меня пожилой Синди. Да. Синдиль Кроу, Олдмер, хай, гёц, хин, хай, зябс, хит, хай, бэби бон, ебать, литл бэби, хай, зябс, ебать. Бэби бон. Моя малятка даже писает сама. Пс. Ой, потекло, писька, потекло, хи-хи-хи. Заткни рот, пидор конченый. Что я пидор, а может быть ты пидор, что? Я, может быть я пидор, кто я пидор, а может быть ты? Что? Заткни хуйло, ебаная. Кто я хуйло, а может быть ты хуйло?
3: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое и надеюсь... До встречи.
0: Бойс. Блять. Бля, бойс недоступна, ебать. Как это так без бойса? Я
22: Алло. Алло. Алло.

0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок. Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
1: Салон вода менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.

0: Тупи пизда.
1: Пизда. Забавненько.
0: Тупи пизда. Пизда. Твое имя. Назови свое имя. Полное имя. Назови свое имя, смертный. Назови мне свое имя. Евгений. Тоби пизда. Це поліція, містер Київ. Киборги вже наступають.
2: Блядь, це нове, блядь, я рух.

0: Оля.
1: Да.
2: Сдавайся.
1: Сдавайся.
2: На какой программе ты делаешь?
1: Сдавайся.
2: Мишань. Мишаня, Мишань. Милый, смотри. Что за программа?
1: Программа.
0: Программа.
1: Называется.
0: Называется.
1: Анти.
0: Анти.
1: Пидорасы.
0: Пидорасы.
2: Программа антипидорасы, поняла, да?
1: Жди меня.
2: Программа антипидорасы.
1: Тебе осталось ждать меня недолго. Я уже близко.
0: Уже близко.
1: Тоби Пэнсда.
0: Пэнсда.
3: У него, наверное, вместо хуйца, а это
1: какого? Сердце мова. Я
3: тебя разбиваю.
1: Тоби Пэнсда.
0: Да.
1: Эдуардо.
0: Эдуардо.
1: Вот и все.
0: Вот и все.
1: Отскакался, сволочь.
0: Сволочь.
1: Имя свое назвал быстро.
0: Быстро.
1: Раз.
2: Ну, Мишань, ты знаешь его, Мишань, ты че?
1: Ну все.
2: Кисунь.
1: Ну, все. Я сейчас
2: Мишань, ты же знаешь имя. Кисунь, ты что, ты забыл что?
1: Я уже выехал к тебе. Тебе осталось совсем немного. Сдавайся.
0: Сдавайся.
1: Мразь.
2: Ковры накрыли уже, хлеб достали. Хлеб
1: все.
2: Посыпали. Давай, приезжай.
1: Я еду.
0: Я еду.
1: Сука.
0: Сука.
4: Там на сервере проводятся технические работы с 12 до часа.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
5: Спасибо.
1: А может быть, это вы проводите?
0: Да. Диджей Боб. Диджей Боб. Хуяндук. Нажмите 5 или оставайтесь на линии. Да. Чё, сука? Ой-ой-ой-ой.
6: Алло.
0: Алло, здравствуйте. Это клуб, гей-клуб?
6: Здравствуйте, да.
0: Это диджей Боб вас беспокоит. Я только из штата прибыл. Вот, хочу к вам приехать с концертом. Это диджей Боб из клуба «Центральная станция».
6: Да, очень приятно.
0: Здравствуйте.
6: Ваш номер не могу увидеть, но очень приятно. А вы в Риге сейчас или вы... Или вы планируете быть в Риге?
0: Я сейчас в Риге, вот, в Риге. Хотел бы к вам приехать в ваш клуб. Очень рад вас увидеть. Хотелось бы очень выступить вам.
6: Да, давайте. У нас сегодня хорошая вечеринка. Но сегодня мы с вами познакомимся. И я так понимаю, что вам интересно посмотреть место и познакомиться, да?
0: Да, конечно, несомненно. Я хотел бы очень вас увидеть всех. Я очень хочу уже давно приехать к вам, поближе познакомиться, скажем так, и выступить. Я диджей Боб. Я профессиональный диджей Боб из центральной станции города Санкт-Петербург.
6: Хорошо. Как мы вас запишем? Диджей Боб тогда, да?
0: Да, диджей Боб.
6: Хорошо, диджей Боб, вы будете один или с кем-то?
0: Я буду со своей ассистенткой, ну, Саша, да.
6: Давайте так, будет написано на входе диджей Боб плюс один, да?
0: Да, вот как раз диджей Боб плюс один, пожалуйста, напишите.
6: Хорошо, сейчас запишу, договорились.
0: Ну все, и спасибо.
6: Меня зовут Роланд, и вы тогда у бармена спросите, я... Буду после 12 уже на месте. Где-то так, полферу, я уже буду на месте.
0: Спасибо. До скорой встречи.
6: До скорой встречи. Счастливо.
0: Счастливо. Боб, диджей Боб плюс один. Роланд, это ж конфеты такие есть. Ёбаный рот, блядь. Роланд. Может быть, Ролтон. Да.

0: Да?
1: Извините, это снова диджей Боб. Извините за бестактность. Да, скажите, да, да, пожалуйста, вот я... Вас зовут Роланд или Ролтон?
0: Роланд. Роланд.
1: А Ролтон?
0: Нет, Роланд.
1: Ну, это как вермишель. Роланд. Как вермишель, правильно? Ролтон.
0: Да, да. Нет, нет, не Ролтон, а Роланд. Роланд.
1: А, Роланд.
0: Ромен Роланд.
1: Как?
0: Роланд.
1: Как?
0: Роланд.
1: Ну, Ролтон.
0: Роланд, ну вы подойдите к бармену, скажете, чтобы хозяина позвали, и они найдут меня, да, я здесь буду.
1: А, как вы сказали, Ромен, как?
0: Роланд.
1: Ролтон.
0: Роланд.
1: Да, спасибо. А, я понял, именно.
0: Роланд, я запишу, да?
1: Да, да, диджей Бич, да. Ролтон. Ролтон, все, спасибо, до встречи. Да. До встречи.
0: Да. Да, до встречи.
1: До свидания. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Роман Ремон, бля. Как он сказал, Роман Ремон, бля. Как он там пукнул, я так и не понял. Ра-ра-ра, какой-то Роман. Так, надо номерочек записать, дедушки. Да, да, чтобы не потерялся. Да, да, да, да, да. Потому что диджей Боба сегодня выступать еще. Диджей Боб. Слушайте, а давай позвоним, знаешь, куда? Там, где диджей Боба ждут по-настоящему. Ебать.

0: Сейчас будем звонить проституткам. Давно не звонили им. Блять.
1: Алло?
0: Алло. Алло. Это Ролтон, здравствуйте.
1: Да. Ролтон. Ролтон, да.
0: Ролтон, это расскажите. А как?
1: Да, Ролтон, слушает вас.
0: Здравствуйте, здравствуйте еще раз, Ролтон. Вы скажите, пожалуйста, до скольки вы сегодня работаете?
1: До скольки?
0: Да.
1: До 7 утра.
0: До 7 утра. Ролтон, скажите, пожалуйста, можно вот подъехать? Да, вот просто я вот уже сейчас еду к вам. Я немножко здесь заблудился. Дорога такая у вас в Риге. Интересно, немножко заблудился я. Это диджей Боб.
1: А, я понял. Я же узнал. Ну, чем вам помочь?
0: Я прошу прощения, я просто хочу сейчас подъехать к вам конкретно, да, я обсудить мое выступление. Я с Америки прилетел, я вам рассказывал, звонил, хотел.
1: Да, вы можете подъехать, но я сам только что уехал оттуда, буду через 2 часа. Я поехал домой переодеться. Поэтому да. Там клуб работает, но сейчас бар открыт, клуб будет открыт в 11. Но я буду там после 12.
0: Это отлично. Хорошо, тогда это непосредственно с вами обсудить мое выступление как диджей Боба реального
1: Е. Хорошо, мы можем перейти.

0: приехать в клуб и отдыхать. Я занес вас письмо, что...
1: Ну я, да, я хочу приехать, хочу отдыхать, реально, у меня каловая масса будет прыскать из дырочки, реально, я буду тупо на фонтане выдавать, ну реально, как фонтанчик буду у вас, я диджей, я тупо свой микс включу, свою диджейскую машинку, и здесь прям посередине вашего клуба стану там, и вот так вот жопку немножко направлю вверх, у меня как фонтан будет всех обрыскивать, моих геев, ну друзей моих и ваших тоже, ну как говорится, пидорасов в смысле, а потом я кого-нибудь одного из них возьму и пойду в сортир и поебу с ним в очко, это нормально вообще или ненормально? Ну отдыхать, тупо отдыхать.
0: Я думаю, что охранник вас выйдет и ничего больше у вас там не получится. Я сейчас немножко занят, да?
1: А как охранник в плане секса, интересно мне узнать. Алло, ля, сука, обыканул и обиделся на Олдмана. Я худею, бля, буду. Да. Блядь, короче, меня забанили, блядь, уроды, блядь, ни за что. Этот пидор прям перед хуком, блядь, вылез, блядь. Я раз этот хуило, блядь, ну пошел бы нахуй, я его мать ебал. Да, кваншлюха. Ой, извините. Да.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода?
1: Бойс.
2: Нажмите 2.
1: Бойс, Аля.
2: Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите
1: Бойс.
2: 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Бойс, деда. Да.
2: Спасибо, что...
1: Спа-вода для деда. Спа-вода, пожилой гейзер.
3: Сауна, вода, менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
1: Женя, здравствуй, это диджей Буб. Я с Америки приехал. Алло, тюс. Сука. Зараза, Женечка ебаная.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ва...
1: Женечка, ну что за неуважение? Женя, это диджей Боб. Ой, зараза, скотина, гадость такая, паршивец.
2: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень...
1: Зараза, блядь.
4: Данный вид связи не...
1: Кого, блядь, сука, бойс, меня в Санкт-Петербург, бойс.
2: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода?
1: Да.
2: Нажмите 2.
1: Да.
2: Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии.
1: Да.
2: Операторы нашего колл-центра ответят вам.
1: Да.
2: Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Да. До встречи. Да, мне надо все дедушки. Алло, это Бойс?
5: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Чё, сука.
6: Центральная станция, Юля, добрый вечер.
1: А, здравствуйте, Юлечка, это диджей Боб прибыл из Штатов. Блядь, сука. Вот адрес, а. Зараза паршивая.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2.
1: Тю, сука. Бля, мне Юля надо, деду. Сука, не берет, Юлище, я ебу, бля, диджей Боб обеспокоен, да, уволили нахуй Борова, ебаный мать, ребаный, я худею, бля, буду, да.
7: Алло, здравствуйте. Я по поводу объявления вас беспокою сейчас, по поводу баранов ваших.
8: Да, я слушаю, вы откуда сами?
7: Да я... С Волновахи тут, ну, за район недалеко.
8: Что?
7: С Волновахи тут недалеко от вас.

0: Ну там осталось двое, мы этот отдадим по 15 рублей килограмм, двое сразу.
1: А сколько они вообще весят, это барашки ваши?
0: Ну, в районе 70-80 килограмм.
1: А, понял. А как они вас не будут это?
0: Что-что?
1: Они не будут, у вас там не будят, не будут, где?
0: Еще раз не понял.
1: А они там не будут, не будут, не балуются, не балуешься?
0: Не-не-не-не, они нормальные.
1: А, это хорошо. А как они в плане секса себя показывают, зарекомендовали? Как?
0: В плане чего?
1: Секса, в плане секса.
0: Ну, так дело в том, что там остался один баран на этот, на развод, и барашка, дело в том, что она может быть уже котная.
1: А ну ничего страшного, мне для секса, я для себя хочу для секса, у меня давно секса не было, я хочу барашку, я. Алло.
0: Есть и покупайте.
1: Ну, я приеду, куплю для секса и займусь с ней сексом. Алло.
0: Алло. Я слушаю.
1: Вот. Когда-то можно забрать барашку мою?
0: Там можете хоть завтра ехать взвешивать и забирать ее.
1: Хорошо, отлично, отлично. Давайте тогда созвонимся. Я проснусь завтра. С шахты приду, позвоню вам. Алло.
2: Алло.
1: Алло, Эдуард, здравствуйте.
2: Алло.
1: Алло, алло, как слышно? Это я по объявлению, насчет объявления звоню.
2: Какого объявления?
1: Про тёлочку, тёлочку, корову.
2: Да, да, есть.
1: Есть в наличии, да?
2: Да.
1: И продали корову, да?
2: Нет, еще не подали.
1: Меня ждет, родненькая, меня ждет. Ждет папку своего, да. Так сколько вы за нее хотите-то?
2: 9 просим.
1: 9, да?
2: Да, да.
1: А как она? Не буйная там у вас?
2: Как?
1: Не буйная.
2: Буйная?
1: Да, не буйная, не балуется.
2: Не, она спокойная, она честная.
1: Это
2: да, мудрая тёлка.
1: Вот, это я люблю мудрых тёлок.
2: Да.
1: Это я люблю. Давай. А как она в плане секса себя показывает?
2: Не знаю.
1: А нет, я то, что как бы я её для секса хочу себе.
2: Угу.
1: А то у меня секса давно не было, ну, сами понимаете. Живу,
2: ну, да.
1: Люблю, а секса давно не было. Коза, а есть, но коза надоела. Не хочу я, не хочу. Вот тёлку хочу. Рябую такую, как у вас.
2: Угу.
1: Такая, чтобы она была 19 месяцев, весом около 400 килограмм хочу. Вот такую, чтобы она большая, чтобы было за что взяться. Так, опа! А за 8,5 отдадите?
2: Да.
1: Отдадите, да, тёлку мне.
2: Угу.
1: А вы где живете? А, в Киеве, Вышгородский район.
2: Вышгородский.
1: Это далеко от Майдана?
2: Прилично.
1: То я не хочу на Майдане появляться, тут там творится что-то непонятное. Хорошо, а как добраться лучше?
2: Ну, если надумаете.
1: Да я тупо.
2: Я вам объясню.
1: А собака вот эта в комплекте или где?
2: Нет. Собака просто отдыхает с ней.
1: А, ясненько. Я собачку тоже бы забрал бы у вас.
2: Не-не, собаки не продаются.
1: Не продаете, только тёлку. Правильно, тёлок надо все, если продавать толку от них, а только для секса. Ну вот я хочу за 8,5 тогда, да? А, хорошо, тогда давайте я вам позвоню в воскресенье, мы с вами решим более подробно все.
2: Хорошо.
1: Ага, спасибо, до свидания.
2: До свидания.
1: Да.
3: Да.
1: Алло, здравствуйте.
3: Здрасте.
1: Я вам по поводу объявления звоню. Мне нужны тушки на индюков.
3: Угу.
1: А есть еще в наличии?
3: Да, есть. Вони в мене живі, я під заказ їх ріжу і везу.
1: А, не живі, а ви їх ріжете, да?
3: Да, на коли надо, заказуєте, я привозю.
1: Это хорошо, а шо ви, 45 гривень, да?
3: Да, 45 гривень кілограм.
1: 45 гривень кілограм. А мені, а які от, 6 кілограм є такі?
3: Да, є.
1: Не надо, ну 5-6, чтобы было не меньше, хорошо. Мне,
3: ага.
1: Мне для секса надо.
3: Ага, и сколько вам? Один?
1: Ну, парочку, наверное, чтобы мне для секса было, и чтобы я их менял как бы по очереди. Одну в этот, в пятницу, одну в субботу, другую.
3: Ага, так на коли вам надо? Коли привезти?
1: Там не на понедельник, если можно.
3: На понедельник, а куда?
1: Ой, а вы куда? А это вы где, возле чего находитесь?
3: Ну, я приезжаю на Южный, а там с клиентами договариваюсь, куда кому.
1: А, ну хорошо, на Южный тогда давайте я подъеду тоже, и там тогда уже найдем друг друга. А это курочек хорошо там, ну, чтобы чередюков так сделайте, чтобы они гладкие были, можно?
3: Да, ну, они зараз, мы их кукурузой кормим, они жирненькие, хорошие.
1: Вот, это хорошо, мне чтобы гладенькие такие были, чтобы я их мог гладить. Можно ж тогда заделать.
3: Ну да, вам же их резаными же везти? Чи живыми?
1: Да можно и живыми, в принципе. Как вам удобно?
3: Да кто не знает, я не знаю, живыми. Как я ее буду вести?
1: Ну мне как бы для секса, сами понимаете, там не важно, как мертвые или живые они.
3: А, ну я вообще тушки вожу.
1: А, тушки. Ну хорошо, тогда везите мне тушку одну тогда.
3: Одну, да?
1: Да, для секса, чтобы была.
3: Ага.
1: Я буду ее натягивать.
3: Ага, ну хорошо, тоди в неделю созвонимся, хорошо?
1: Ну да, тогда я буду, чтобы натягивать. Так сделайте так, чтобы я натягивать мог.
3: А як їх? Ну я її розчиняю.
1: А ну вот там внутренности будут, и с внутренности весь вытащить все оттуда.
3: Ну да, я внутренности вытягиваю, конечно.
1: Ну да, чтобы туда хорошо можно было натянуть. Хорошо, хорошо, тогда на неделе созвонимся, да?
3: Ага, хорошо, добрый.
1: Хорошо, добрый. Ага, доброе, до побачення.
3: До свидания.

0: Да?
1: Алло, здравствуйте. Я вам звоню по поводу объявления от этой тёлочки. Алло.
0: Алло, я слухаю вас, я отошла от телевизора.
1: Что вы, тёлочку продаете?
0: Ну да.
1: Чёрную рябу?
0: Да.
1: Как она там у вас? Не агрессивная?
0: А, да не.
1: Нормально, да?
0: Нормально.
1: Спокойно.
0: Ну да, я обычно их сама не луплю, они не понимают быть.
1: А как она в плане секса себя ведет?
0: Что-что?
1: Как она себя в плане секса ведет?
0: Да ведет, не поняла.
1: В плане секса.
0: В плане секса? Да. Як ДБК буйна.
1: Не.
0: Така, що побутий. Легає на всіх підряд, не так, що сказати, що там десь бігає. Всього немає. Ну, а вона, якщо то паслась в череді, то
1: если,
0: там, звісно.
1: А якщо для мене, як вона? Нормальна?
0: А?
1: А для мене, як вона буде? Нормальна?
0: А так, а хто? Я ж не знаю, хто ви.
1: А хто? Мужчина.
0: Мужчина, я розумію, откуда. Далеко живете? Я живу в Полтавському районі.
1: Та я тоже, но мне для секса нужна корова, тёлка.
0: Для чего?
1: Для секса. Ну, секса давно не было, хочу корову себе приобрести.
0: Кошмар.
1: В смысле? Алло.
0: Да.
1: Ну что, продадите мне корову для секса?
0: Нет, конечно.
1: А чё?
0: Заработать мне как ничего.
1: Мне секс нужен. Не было, вы понимаете или нет?
0: А?
1: Вы понимаете, что секса давно не было, корову покупаю.
0: Понятно.
1: Корову хочу себе, тёлочку, чёрную рябу. Продадите мне корову. Алло, коровку?
0: Не по адресу.
1: А куда мне обращаться, чтобы корову для секса приобрести?
0: Ну, не знаю, таких не продают, наверное, пока. Может, еще придумают.
1: Не, мне для... Не, я пробовал уже нормально. Я козу пробовал, все этот, корову пробовал. Хочу корову еще.
0: Это грех.
1: В чем это?
0: Да потому что. Ладно.
1: Ну что, продадите, да, приехать можно?
0: Да нет, спокойной ночи.
1: Мне корову надо, мне корову. Корову для секса. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я вас беспокою по поводу объявления вашего про черепаху.
2: Черепаху продаю.
1: Продаете, да, еще? Это ручная растительноядная черепаха, неприхотлива в содержании. А, это сколько ей? Ага. Полтора года. А как она, не агрессивная у вас?
2: Не агрессивная. Ну, она растительная. Не морская, а не речная, а именно растительная. Обычная. Ручная ее, ну, в руках. Как обычная черепаха.
1: А где вы взяли ее?
2: Я ее покупал ребенку.
1: А как она в плане секса себе показывает?
2: В плане каком?
1: В плане секса.
2: Не знаю.
1: Ну
2: она
1: как?
2: У меня одна.
1: То есть, а вы с ней не пробовали сексом заниматься?
2: Вам не хрен заняться, да?
1: А?
2: Вам не хрен заняться, да?
1: Мне черепаха нужна для секса, понимаете?
2: Да. Ну, для секса поищите в другом месте.
1: А я хочу вот эту именно. Мне понравилась фотография, я влюбился.
2: Ну,
1: продадите?
2: Чувствую.
1: Продадите мне черепаху.
2: Не продам.
1: За 400 гривен.
2: Нет, обойдетесь.
1: Я хочу черепашку для секса.
2: А больше ни для чего не хотите?
1: Я хочу черепаху для секса. Продайте черепаху немедленно.
2: Обойдетесь.
1: Ну, а я за 450 заберу его. Алло.
3: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Я вас беспокою по поводу объявления.
3: Какого?
1: По поводу вашей лягушки.
3: Да, я вас слушаю.
1: А еще актуальное объявление, лягушка продается?
3: Да, конечно, продается.
1: Ага.
3: А вы в каком городе?
1: Да я тут недалеко от вас живу, в поселке.
3: Угу.
1: Я вот развожу себе рыбок, ну, аквариумы у меня большие такие.
3: Конечно, я не против. Пожалуйста, если нужна вам,
1: да,
3: когда будете, позвоните. Нет, если точно будете брать, я, ну...
1: А пару штук у вас есть лягушек?
3: Не, у нас свои, мы брали две штучки, а получилось так, что это два мальчика.
1: А...
3: Вот, и нам было тоже интересно, если была бы девочка, просто посмотреть, как просто маленький ребенок дома, поэтому я так и написала.
1: Ага. А как вот эта вот лягушка, она, как она себя ведет в плане секса?
3: Я вам не скажу, я же вам говорю, что у нас два мальчика.
1: А, нет, ну так, то есть не агрессивные, думаю, да?
3: Я думаю, нет, но они как бы два мальчика, но они обхватывают друг друга, ну, лапками. Она уже готова. Ну, посмотрите видео, если у вас есть доступ в интернет, там очень много видео есть.
1: А, видео есть, да, как они обхватываются?
3: Они просто обхватываются.
1: Мне чтобы в плане секса, чтобы они были как бы активные.
3: Ну, я думаю, они уже, ну, как бы эти два мальчика у меня, они уже поют. Они уже как бы самку вызывают своим пением ночью.
1: А-а-а.
3: Но неприятно будет, я вам не скажу, что они там орут или шумят сильно.
1: А, ясно. Хорошо, хорошо. Я тогда подъеду, возьму у вас тогда лягушку.
3: Для так секса. Вам, я же говорю, у меня мальчик. А у вас девочка, да?
1: Да, да я это для секса хочу.
3: В смысле, я не поняла.
1: Ну, лягушку для секса.
3: Я не понимаю вас. Это мальчик. У вас есть девочка?
1: Нет, ну мне для секса. Я буду участвовать.
3: А, нет, извините, тогда объявление не актуально, просто это мальчик домашний, с именем, извините тогда, я тогда вам его не смогу.
1: Мне нормально, как раз.
3: Извините, до свидания.
1: Лягушку продайте.
3: Не, я ее уже не продаю, извините.
1: Почему?

0: сука, сука. Все, идем по Нексию. Да.
1: Алло.
0: Здравствуй, Варварочка. Здравствуй, солнышко.
1: Дедуля видел сочный видос. Привет.
0: Как у тебя дела, моя хорошая? Ты меня прости, что я тебя побеспокоил.
1: Это какой-то очередной стример.
0: Боже упаси, не обзывай, пожалуйста. Давай не будем о плохом. Я тебя поздравляю с праздничком.
1: Спасибо.
0: Всего тебе хорошего, всего тебе наилучшего. Чтобы ты всегда была спасибо. Такой же прекрасной, как ты есть сейчас. У меня для тебя небольшой подарок. Ты извини, если отвлекаю. Я много твоего времени не займу. Чисто подарочек для тебя, да, блин. Вот песенку тебе, ну, сочинил, блин. Вот 2 дня, блин, думал, чтоб такое тебе, блин, подарить. А тут решил песенку, Варечка, солнышко. Ай-яй-яй.
1: Ну, хорошо, исполняй.
0: Опа. Тын-дырин-дырин-дырин-дырин-дырин-дырин-дырин-дырин. Варвара, Варварочка, Варечка моя. Варварка, Варварочка, Варечка моя. Сладкая, нежная пися у тебя. Я бы твой вареник бы отшлифовал. Варя, Варя, Варя, вареник. Варя, Варя, Варя, вареник. А Варя, Варя, Варя, вареник. Мой сладенький вареник. Варя, Варечка, Варечка, вареник. Варечка, вареник, Варя, Варя, твой вареник. Я бы отшлифовал. Сладенькая девочка, с днем рождения тебя. Ай, Варик, Варик, Варик. Варик, вареник. Вот такая вот получается песенка.
1: Очень талантливо.
0: Ну понимаешь, просто это же не так, что я там... Я это просто от души тебе такой маленький презент
1: в свой праздничный день. Я в восторге, это просто невероятно.
0: Спасибо большое. У нас получается в один день еще и день рождения. Так приятно тебе поздравить.
1: У тебя тоже день рождения.
0: Да, представляешь, что мне 54 года.
1: Да, тоже с днем рождения. А, ты такой старенький.
0: Да, я старенький, а тебе только 16, блин. Ну ничего, я подожду
1: 19.
0: Еще пару лет. Ну тогда хорошо. Ну давай, принцесса моя хорошая, блин. Всего наилучшего тебе. Пока-пока.
1: Спасибо, пока.
0: Пока. В смысле старый, блядь? Я не понял, как это понять старый? Мне, блядь, всего лишь 54 года, сука. Вторая молодость проснулась, блядь. Да мне похуй, хоть я и стар, блядь. Но старый конь борозды не портит. Понятно, блядь. А еще к тому же у меня Патрик, блядь. Да, сука, блядь. Любая, нахуй, малолеточка, блядь, нахуй, как и хочет покататься на моем Патрике. Да, сука? Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Я еду на Патрике, еду по району. Молодые чики так хотят ко мне сесть. Но я не хочу, потому что с утра я трачу. Я смотрю по Редуху, и мне девки не нужны. А на Патрике я пидорю по районам, городам. И мне все похую. Все по хуям. На Патрике я пидорю по районам и городам. И мне все по хую. И мне все по пожилым хуям. А девочки молодые, не стесняйтесь мне звонить. И я подкачу на Патрике с ветерком. А потом засуну пальчик в писю. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла, я на Патрике по району гоняю с ветерком. Да что там говорить, я пожилая чесотка. Да, сука. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. Да иди ты нахуй. Да. Сейчас, блин, да, только мне очередь, таки донат сразу мне очередь, блин. Да, спасибо, сейчас. Да. Да, блин.

0: Алло.
1: Алло, здравствуйте, Артемка. Здравствуйте.
0: Алло.
1: Да, здравствуйте. Я прошу прощения, что я вас побеспокоил. Меня зовут Антон Павлович Шмурдяк. Я вас поздравляю от чистого сердца с днем рождения. Счастья вам и здоровья. Всего вам наилучшего. У меня для вас небольшой подарок. Вы меня уж простите. Я вам сочинил вот подарочек такой, вот, ну, вы уж меня поймите, я человек пожилой, да, я не знал, какой лучший подарок для вас подобрать. Я вот для песню сочинил про вас. Артемка, Артемочка,

днем рождения тебя поздравляю я и все твои друзья. Артемка, Артемий, Артемка, Артемочка, Артемочка, Артемий бычара, Артемочка спортсмен, Артемочка машина, Артемка дурачина. С днем рождения тебя, спортчина, Артемище дурачина. Счастья, здоровья и всего наилучшего, чтобы твой писюн стоял, как Ленин на площади, чтобы всегда в твоей жизни была еда.

0: Артём, Артемончик, пососи-ка. Ла-ла-ла. Артемий, Артемончик, пососите мой паршенёчек. Ха-ха-ха. Вот такая, блин, ну...
1: Спасибо. А это на стрим идет или это так просто поздравление?
0: Уж меня простите, но давайте без обзывательства. Я от чистого сердца и от души вас поздравляю. Всего вам наилучшего. До свидания, Артём.
1: Ну, спасибо, приятно, клёво, песня.
0: Спасибо большое, что выслушали. Всего доброго, до свидания. Шо? Ебать, сука, гитара, блядь, ведет себя, как моя бывшая. Расстроенная, сука. Да-да-да-да-да-да-да-да. О, пропидорил пидора, да, сука? Подожди, друган, а кто? Да иди ты нахуй. Да-да-да-да-да. Сука, печально и грустно, что танкисты все это конченые пидоры.
2: Пошел ты нахуй, сын шлюхи.
0: Блядь. Ни одного нормального человека в танках никогда
3: не было. Дед, салам, ебать, дед, салам, братишка.
0: Хайбер.
4: Пацаны.
3: Брат, когда новое видео?
2: Перепушьте их, блядь.
0: Все танкисты, без исключения, пидорасы. Командир чмошник, хуйсос ебаный. Ты откуда, гнида? Откуда ты, мразь?
2: Это твое, ебал.
3: Нет, брат, это когда новое видео, ты заебёшь,
5: нахуй. Господи, как же ты успокоишься, блядь.
0: Зая, привет. Зай, привет.
3: Нет, ёбаный в рот, ну чё за хуйня-то, блядь?
0: Зай, как тебя зовут?
2: Перепушьте вот эту хуйню.
0: Зай, не хочешь уединиться где-нибудь с нормальным мужчиной, то есть со мной, этих пидоров?
5: Да ты надоел уже мне, ха-ха, блядь, не интересует.
0: Может, мы с тобой поебёмся и всё, нахуй, в пизду эти танки, зай, уединимся, потрахаемся, хоть, блин, трахну тебя нормально, хоть один мужчина нормальный в твоей жизни будет, а? Не слышу.
5: Ты что ли?
0: Крайслер, да, поехали. Я. Потому нет, что в танках мужчин нету, одни пидоры, а я единственный мужчина.
3: Нет, когда новое видео
0: заебёшь, блядь. Не хочешь, допустим, не знаю, как-нибудь писюнами потеряться. То есть, ну, я писюн, а в твою дырочку потерусь. Не хочешь? Не слышу. А? Тебя как зовут, кошка? Тебя вот как зовут, скажи мне.
2: Вот ты мне скажи.
5: Тебя до этого банили, ты все никак не угомонишься.
0: А как тебя зовут? Ты скажи, вот как тебя зовут, и я уйду.
2: А? Я олень.
0: Да заходи нахуй, пенсионер ебаный. Как зовут тебя?
5: Ты и так уйдешь.
0: Я понял, кобыла. Ясно. Ясно. Тебя воняет секелем протухшим. Пошла ты нахуй. Дрянь.
6: Золотые слова.
0: Да.
5: Конечно.
0: Сколько тебе? Лет 70 уже, а? Сидишь тут, блядь, гада. Сиди вон, блядь, на кухню.
5: 85.
0: Иди на кухню, ты. На кухню не жрать, а то борща. Сидишь, падла, в танке, блядь, сейчас как нахуй залезу в танк, вытащу нахуй тебя с танка, блядь, на кухню нахуй отправлю, блядь, скотина, посуду мыть, блядь.
7: Пидорас, ты что же в танках сидишь?
0: Я не в танках, я нормальный человек, блядь.
7: Не, ты в танках сидишь,
0: иди ты
7: танках.
0: Нахуй, я не
3: да
0: в танке,
3: это ютубер,
0: я
3: ебать, танк.
0: Это ты в танке,
3: нахуй,
0: я возле ютубер, танка, блядь. Чмошник, блядь.
8: О, вот я сразу нахуй, о, ушел сам.
9: Да нет, это тот чел и говорит, которого ты до этого пел песню.
10: Всем привет, народ, как дела у вас?
11: Привет!
12: Здорово, что скажешь?
10: Ну, всем хорошего.
11: Салам алейкум!
10: Блин, извините, народ, у меня друг сидит, всем хорошего желает там и...
0: Да пошел ты нахуй за своим другом, пидором, блядь.
9: X-Eyes, у тебя играет такой...
0: Опекать он нахуй, хазбин, блядь!
8: Ой, извиняюсь. Да вот этого по... Кто это хуйню занимается, ёбаная жизнь?
9: Да это читеры зашли и их не видно, у меня сегодня...
0: Ёбаная жизнь.
6: Бля, сейчас знаешь, какой фут будет, пиздец.
0: Хочется, блядь, ебать каждому присутствующему в этой команде долбоёбам, блядь.
13: Это ЕБР, блядь,
14: ЕБР, нахуй, дай не хватит. Такой, давайте поиграем по фокусу, ребят.
15: Взять
14: Какие, ребят, поиграем по фокусу, хорош. Мозги ебать. Играем, мы зашли для чего? Для того, чтобы поиграть, а не мозги друг друга ебать.
0: Зак, ебало, блядь, алкаш ебаный, пивное чучело, блядь.
14: Ты на себя посмотри, блядь, чмо.
0: Я, сука, блядь, воин, нахуй, я мужчина, ВДВшник, ты никто, ты тряпка, иди нахуй.
14: А играть умеешь?
0: Пивная ты тварь, да, кинзавр ебаный, чмошки ебаные, алкаш ебаный, хуйсос ебаный, пивной монстр, иди нахуй.
12: Ты закрой.
14: Ты играть умеешь?
8: Да хули там пацаны фразы, ебаный рот, с кем ты разговариваешь там?
12: Во-во. А я Кэпу говорю, чтоб выкинуть его.
0: Да Кэп пидорас.
14: А почему ты оскорбляешь и имеешь право, блядь, кого-то оскорблять?
8: Ты заебал, это вот пацаны фразы.
0: Потому что я мужчина, я воин, это никто нахуй.
14: До свидания.
15: Здорово, что надо?
16: Я, у меня есть три. Воду с этим в пале работает.
0: Отзепала по косуге сегодня. $3.
12: В каком опаре?
0: Да,
16: в паре, а не в опаре. С эстри в паре буду работать.
0: Я сейчас дубану по жести, слухай. Опа, на нахуй. Слышал, да? Це я пернул.
17: Давай, давай, долбоёб, послушай. Дебила нахуй старого.
0: Я закончил, я пернул.
18: Я хочу поиграть в Genshin Impact.
19: Ребят, на арте берется?
18: Да нахуй ты нужна, шлюха?
20: Так, я минуту курну, минуту.
14: Не-не-не, девочек берем. Это ты, блядь, не досып, а девочек берем.
18: Да не бери, она шлюха, блин. Мой папа ее вафлил.
16: Он такой, где он говорит, не видно его даже.
21: Да, не видно, это баг игры. Это баг игры, то, что не видно, для чего говорит.
17: Ты не можешь, дебил, ёпта, пора.
0: Заткнись нахуй, пивопит, ёбаный, блядь. Пиво своё ебаное, блядь. Не повернись там, сволочь ебаная, жирный, блядь. Ёбаный, да жирный, нахуй, пивной да монстр. Иди нахуй.
22: Командир, тебе придётся пересоздавать это комнату, потому что тихо. Это висит,
0: я опущенный,
22: товарищ.
0: Сука. Я, блядь, ты откуда, скажи мне, дядя?
15: Ты дырявый, сука.
0: Ты мне в сыновья годишься, сука, блядь. Я войну, блядь, прошел нахуй, блядь. Я нахуй во Вьетнаме был, блядь. Сука, я воин, я, блядь, сука, я с гуками сражался на мечах, нахуй.
22: Мне кажется, да, не
0: да помню. Заткнись ты уже, блядь, женщинам слова не давал, нахуй. Я мужчина единственный здесь, я вправе тебя заткнуть, потому что я воин, нахуй, я, блядь, ВДВ,
22: иди
0: нахуй.
22: Иди вари борщ.
0: Я ты мужчина, нахуй, я ВДВ, сука, я воин, ВДВ, нахуй, я, блядь, мастер спорта, я, блядь, я упал на мочину, блядь, нахуй, встал, просол, пошел дальше, нахуй, ебал, закрой, шлюха, пидораска, блядь, я хам, блядь, ваш рот ебал, блядь, сука, блядь, с этим гутых, нахуй, блядь, алчу душа, майба, ваш рот ебал, блядь, шлюха, пидораска.
22: Похож. Ай, похож. Бесишься.
17: Ты просто сосок.
0: Я Рэмбо, сука, я накачанный Рэмбо.
16: Да? Они кого-то светят справа. Кого они там, блядь, светят, когда там никого нет? Я им говорю, пожалуйста, дайте...
0: Я бы тебе в ебальничек бы подсветил бы, блядь. Так в ебасосину тебя подсветил бы, блядь.
23: Это называется подрачуха в танке. А-а-а. О,
16: доброй
23: боже.
16: Ночи.
23: Ну что
16: ж. Ребята.
14: Алло.
0: Ты служил вообще уебище или нет?
14: Короче, ребят, я закрываю комнату. Я твою мать ебал, понял? Ты пидор ебаный.
0: Тварь, ты служил? Скажи мне, ты, блядь, женщина.
16: Я служил и что? Хочешь мне
0: чуть-чуть? Ты где служил? Ты чепух ебаный, блядь. 228-ю легендарную слышал ты, чучело?
16: Господи, придурок мне.
0: Я, сука, морской котик, блядь. Слышал, нахуй, легендарная 228-я отдельная мотострелковая танковая бригада, блядь. Слышал? Нет, нахуй.
24: Тихо, ты перебил, походу, морской котик. Успокойся.
16: Какой ты дротик, блядь, дурачок.
0: Ты, сука, здорово. Не мужчина, ты не воин, ебать. Ты тюфяк ебаный, блядь.
24: А кто это говорит?
16: Ребята, это такой баг. Заходишь в комнату, зажимаешь
0: ты
16: кнопку.
0: Ты вообще ебальник свой закройся. Ты не мужчина, а не служил, а рот не открывай. Здесь, блядь, бестолочь.
16: С комнаты.
0: Сука, приду на проверку, блядь. Если, блядь, нахуй какой-то пидор залез в танк, блядь, при этом даже не служил в армии, блядь. Я вас нахуй с танка повыбрасываю, хуесосов, блядь. Будете твари у меня стоять, блядь, посасывать. Вы меня слышали, бестолочи, блядь? Я, сука, терпеть не стану, если какая-то бестолочь в армии не служила, блядь, а в танк залезла, блядь. Мразь. Нет, здесь все пидорасы, кроме меня. Все.
22: Ага. Ты что ты куришь? Ты такой больной, блядь.
0: Да мне похуй, я воин, я мужчина, блядь. Если бы ты меня увидела, ты бы нахуй потекла под возбуждение, нахуй. Понятно, нахуй, да фонтан пизды твой, нахуй. Капал,
22: я бы
0: нахуй,
22: убежала,
0: шлюха!
22: Да долго.
0: Заткнись, ты гадость такая. Ты хочешь меня отсосать, так и скажи, бестолочь.
14: Командир, есть. Командир, есть, не слушайте это говноеда.
0: Заткнись, пьяная мразь.
1: Кажики, кажики.
0: Яха, блядь, сука.
14: И спеши, 400.
0: Яха, нахуй.
2: Блядь, ты сейчас больше всех пиздишь.
16: Да.
4: А чё меня убрали с учебника?
0: Ребята, ложись, ложись, граната! Бах, нахуй.
4: У меня же дробина, чё меня с учебника?
5: Бля, Кэм, зачёт, Кэм, зачёт.
0: Там сидят, блядь, бестолочи ебаные.
7: Дед, вот $3, долбани гадзу звонярю этому.
0: Какому, бля, ржебонт? Гадзепас? А какой именно гадзепас? 3D50 турбодизель, твин скролл, твин турбо, 3D гадзас с эффектом мартышки, гадзас с эффектом обезьяны, гадзас с эффектом Вована Пиздарвана, то есть женщины. Какую? Спасибо, братан. Раз, два, погнали.
25: Блять, суки, блять, вы все, блять, окружены, сдавайтесь, блять, это я, древняя Гадзепас, блять, я дракон, сука, я древний дракон, я проснулся, блять, я пришел за вас все, блять, я всех вас Гадзепаю.

0: Я нихуя какой долбоёб. Ой, привет всем. Я Виталик, я долбоёб.
1: Ты, сука, завидуй моей мощности, блядь. Если бы ты меня увидела, блядь, я обосралась бы, нахуй. Я такой, нахуй, сильный, что, ну, нахуй, блядь. Люди, нахуй, падают за голову, берутся, нахуй, блядь, помирать, нахуй, от страха, блядь. Я, сука, воин, нахуй, мне, блядь, мулять, сука, падла, блядь, мразь.
2: Радовная дуга, блядь.
3: Ну, пацаны, откуда, я не знаю, блядь. Если вы оттуда, приезжайте ко мне, блядь, живите у меня. Да, бля, будет.
4: Да нахуй, ты нужен, к тебе приезжай. Я не хочу к тебе ехать, ты зоофил ебаный. Не поедем мы к тебе, зоофил ебаный, блин.
5: Я трахал тебя в задницу, животное.
3: Так вот, люди, да, блядь? Охуеть.
4: Да пошел ты нахуй, педофилина ебаная, блядь.
6: Видишь, конник, сам
3: говорит, что педофил, ты
7: прикинь. Алло, иди спать, блядь, выходной день, блядь.
6: Педофил, короче, школьник.
4: Вы, блядь, ёбаные, блядь, алкаши пивные, идите нахуй, блядь, уроды, блядь.
8: Что ты пидишь? Хитик, малолетка обиженная, убитый мне в жопу в рот дали.
3: Подожди, а что ты за бабушку?
4: Да мой папа вас в жопу выебит, уроды, блядь.
9: Это кто там говорил?
8: Вы, блядь, вы,
3: что за бабушка говорит?
8: Айда,
4: скоро ее. Пососать писюн не хотите у папаньки моего писюна понюхать, глэки, а?
9: Да. Вот. Хотим, да, давай писюнку.
6: А что это означает?
3: Алло, дедушка, ты, может, это, с этим ошибся?
4: Пососать нет желания никакого у тебя случаем, дяденька. М? Дурачок ты ебаный.
9: Тут ты писюн, такая, блядь.
4: Нет, я сейчас папу позову, блять, вы все нахуй мне извиняться будете, дряни ебучие.
3: Конечно, давай, пожалуйста, приходи, давай.
4: Папа, иди сюда, папулечка, въеби ты гниди. Иди сюда, мой родной, иди, мой хороший.
8: Такое желание,
3: что давай, давай, удачи тебе.
1: Эй, долбоёбы, бля, уёбки, бля. Кто там что сказал, мама, сын,
9: пидоры?
1: А? Хуй сосы. Что ты сказал? Слышишь, ты, ебать, пугало ебаная. Хули ты там вякнула, сука? Я тебя, сука, в поле поставлю, блядь, подсолнечное, блядь, как пугало. Будешь отпугивать вороны меня, блядь. Ты чучело, блядь. Ты откуда, сука?
8: А ты
1: ты, сука, служил вообще, уёбище? Ты служил, нахуй, или не служил, тварь?
10: Лансеры есть.
8: Таких тварей, как...
1: Я тебя не слышу, женщина. Ты служил, блядь, или нет?
3: Программу запустил.
1: Мразота ебаная.
3: Лансеры.
1: Команда, пидорас. Вы не мужчины все здесь. Тряпки ебаные, блядь.
9: А ты кто вообще? Ну,
1: я, нахуй, я воин, нахуй. Я мужчина, ебать. Я уполномоченный, блядь. Потом, нахуй, встал, просох, пошел дальше, дела делать, ебать. Я мастер спорта, тэквондо,
3: тэквондо.
1: Я мастер спорта, блядь, по прыжкам в длину, я могу так прыгнуть, ебать, как мартышка, ебать. Что ты, сука, сядешь на попку и шинка спустится у тебя. Ты бестолочь. Мракобесы, ебать, команда пидорасов. Совсем, сука, страх потеряли, блядь, мразотники, блядь.
9: Где твой ник? Где твой ник?
1: У меня Ник Вучич. Ник Вучич, что, слепой, что ли? Уебище, блядь. Ник Вучич. Ник Вучич. Ник Вучич. Вучич, мой ник, Ник Вучич.
9: Да где такой ник твой, Ник Вучич?
1: Ник Вучич. Я здесь, долбоёб, я Ник Вучич. Я маленький, меня не видно. Я здесь, я Ник Вучич.
9: Где ты есть, не пойму. Вообще,
6: Серега, такой, заново создай, короче, видишь его, нету.
11: А не поможет, не поможет.
6: Да хуйня полная, искать смысла нет.
1: Смотри, сука, волки, ебать, вообще охуели, сука. Знаете одно, ебать, я настоящая дикая собака, ебать, а вы шавки, блядь. Поэтому рты позакрывали, ебать, сидите молча, блядь. Шмошки, блядь.
9: Вот именно.
1: Твари, блядь, ебаная, сука. Сидели бы молча, нахуй, когда я здесь, блядь, нахуй. Пидорасы, блядь. Я, сука, блядь, купил себе новую Ладу Веста Кросс, ебать. А ты, пидорас, иди нахуй.
12: Вас приветствует медицинский центр столицы.
1: Кого?
12: В целях повышения качества обслуживания все разговоры записываются.
1: Не надо.
12: Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме. Или дождитесь ответа оператора.
11: детей клиник столицы. Вероника, здравствуйте.
13: Алло. Так, кто? Да, как зовут вас хоть? Представьтесь.
11: Вероника. Представилась.
13: Ох, и у вас имя, конечно, мама не горюй, такое, что не выговорить. Смешное имя. Сюзанна.
11: Вероника.
13: Неважно. Так, ну я, в общем, звоню по...
11: Я могу помочь.
13: По делу звоню в вашу медицинскую, медицинский центр, да, столица. Вот, у меня проблемы явные. Я пожилой человек, мне, ну, не так уж и уж прям много лет, мне 54 года. Фамилия моя. Ну, только вы нормально отреагируете, а то, как обычно, смеяться будут. Члененко, угу. Члененко. Член с большой буквы. Валерий Альбертович. В общем, у меня проблема. Мне, ну как проблема, я не знаю, не проблема. А мне нужно анализы сдать. Крови, каловой массы, в общем, да, и мочеиспускательный тракт проверить на наличие палочки, бактерий. Тупо селезенку, селезенку проверить на наличие, ну, палочки, бактерии, менингита. И также, плюс еще анальное кольцо немножко уже сделать, потому что... У меня не держачка получается, знаете, вот как оно, не успеваю добегать до туалета, так сказать, проще.
11: Хорошо, я вас поняла.
13: Да.
11: Так, а смотрите, вы хотите сдать анализы, правильно? И,
13: да.
11: Соответственно, как бы, а вы знаете, какие показатели вам необходимы? Просто дело в том, что у нас все анализы идут по показателям.
13: Каким еще показателям? Вы мне запишите на прием к профессиональным врачам. Терапевты, гематологи, эти самые гинекологи, проктологи ваши. Как они там называются, эти лысые ваши? Меня еще скажите, еще вот этот членолог, или как он, чтобы проверил половой орган на наличие.
11: Да,
13: хламидия. У меня хламидия. У меня недавно секс был с пенелопой. Ну, с собакой. Посмотреть, чтобы он, может, оно, чтобы какая-то зараза подцепилась, потому что у меня писать больно, писюн болит.
11: Хорошо, я вас поняла. Скажите, пожалуйста, по какому адресу вам было бы удобнее записаться?
13: Да у меня у вас этот ВДНХ, где, в районе ВДНХ есть, нет?
11: А, есть, на Бабушкинской.
13: А, на да, удобно, нормально, пойдет.
11: Смотрите, есть у нас уролог, терапевт. Кому именно вас записать? Или и к терапевту, и к урологу?
13: Вы меня комплекс, сразу комплексно напишите, чтобы членолог был и залуполог. Кстати, а есть врач, как он, не знаю, я просто не понимаю ваших медицинских терминов, крайне редко обращался в подобное заведение. Есть у вас человек, который может посмотреть мою пожилую кончу, сперму? На наличие активных головастиков, так называемых, кончолах.
11: Ну, это называется, ну, анализ спермограмма.
13: Да, да,
11: вот,
13: да.
11: Ее сдают, ну, записываются предварительно, там необходима подготовка, вот, соответственно. Ну,
13: подождите,
11: я думаю, что для начала...
13: Вы меня, да, вы запишите, потому что я недавно занимался сексом с пожилой женщиной, ей 82 года было. Я в нее нечаянно брызгнул свою пожилую кончу. Я вот хочу узнать, есть ли шанс, чтобы она оплодотворилась. То ей осталось недолго уже. Я переживаю, чтобы она с плодом не померла с моим.
11: Хорошо, я вас поняла.
14: Да, позвони, да. Археологу.
11: Смотрите, вот
14: на работу.
11: Могу вас записать.
14: Пожалуйста.
11: В ближайшие даты. Это 2 сентября к урологу. Время приема 3:30. Очень хороший уролог Махровский Виктор Павлович.
13: Какой Виктор?
11: Виктор Павлович.
13: Ой, Господи,
11: вам когда,
13: Виктор
11: Павлович. Поскольку удобнее было бы?
13: Мне что?
11: Вам простите.
13: Виктор, как вы сказали?
11: Павлович.
13: Ой, смехота. Павел, ну ладно. Мне пораньше, мне знаете, как вас зовут, я забыл, как?
11: Вероника.
13: Ой, Господи, лучше бы не говорили, смешно звучит ваше имя на самом деле. У меня бывшую так звали, кстати, умерла недавно от трихоминоза кишки прямой. Я бутылку ей сувал в задницу, она померла от этого. Ладно, то ерунда. А, мне чем раньше, тем лучше, быстрее, чем быстрее, тем лучше.
11: Ну, смотрите, если на Бабушкинской, то ближайшее это 2 сентября к урологу.
13: Кому?
11: К терапевту.
13: Она первого, можно первого?
11: 21-го, к сожалению, неприемный день у уролога.
13: А, то есть в школу пойдет, наверное, 1-го. Ладно, то все шутки шутками, как говорится, да, это как вас зовут? Наталья, извините, Наталья. Я человек пожилой, извините, я иногда, конечно, немножко неправильно выражаюсь, возможно, в этих терминах ваших медицинских. Ну что ж поделать, какой есть, такой есть, извините, простите меня. Так, ну, значит, смотрите, мне вот хотя бы немножко сориентируйте по стоимости, ну, такого комплекса обследования конкретно, да, Светлана? Чтобы врач действительно был стоящий, который действительно может профессионально подойти к проблеме с моим организмом, а не какой-то, извините меня, аматор, который будет, как обычно, сувать мне в анальное кольцо какую-то трубочку с камерой и смотреть на наличие фурункулов. Мне нужно именно комплексное обследование кишки, прямой кишки. У меня кишка уже за годы повидала многое прямо. Я сидел на зоне, я туда прятал много чего, и у меня уже дырка, извините, как сопла реактивного самолета. Я бы хотел, чтобы оно было немножко уже, нежели оно сейчас есть. Поэтому обращаюсь к вам не просто так, в платную клинику, для того, чтобы вы мне сделали мое анальное кольцо. Такое, чтобы оно могло при... Вот понимаете, я как деликатные темы задевать буду. Извините, вы, врач, вы меня поймете. Я когда какаю, у меня получается кишка моя, вот сфинктер, да, сфинкс вот этот, или как он, сфинкс, который кал переламывает. У меня этот сфинкс не переламывает кал. У меня просто из трубы выпадает дерьмо. Выбрызгивает, а у меня на куски не ломается кал. И у меня из-за того, что кал на куски не ломается, сфинктер не работает. Вот эта задница постоянно преет. У меня преет задница. Я лежу на кровати, у меня открыта задница. И воняет оттуда. Вот такое чувство, что у меня не задница воняет, а тупо у меня везде, вот я в страннике каком-то живу. У меня как самолет взлетает. Звук такой, самолет взлетает. Фух, тупо... Реактивная скорость, реактивная. И вот это у меня там такое. Да. Извините, пожалуйста, Светлана.
11: Угу. Да. Да, я поняла вас. Ну, смотрите, я записываю вас на 2 сентября к урологу или как?
13: Ну, почему?
11: Могу вам предложить другой центр.
13: Девушка. Ну, уролог, да. Это я понимаю, уролог, уринотерапия, уролог.
11: Могу к терапевту записать.
13: Запишите, я понял вас, вот, пожалуйста. А далее... Пожалуйста, запиши на все процедуры. Уролог, дерьмолог, членолог, спермолог, кончолог, кишколог. Ну, то есть все врачи, которые занимаются именно писюнами и жопами.
11: Хорошо, я поняла. Смотрите, дело в том, что, ну, предварительно я вас все равно запишу только к терапевту тогда и к урологу, а в дальнейшем они уже вас направят именно непосредственно к тем врачам, которым, ну, на самом деле необходимо попасть. К терапевту могу, так, смотрите, могу завтра вас записать к терапевту.
13: Давайте лучше, чтобы я в один день приехал.
11: В потому один что, день. Да. Хорошо, 2 числа устроит вас, смотрите.
13: Лежал ключ.
11: 2 числа будет принимать и уролог, и терапевт.
13: А вот этот членолог, чтоб письку проверил.
11: Да, вот уролог, он этим и занимается.
13: То есть 2-го, да, 2-го можно подъехать, и все, вот это комплексно, и за лупу построить, извините, писюну, половой, как вы его называете, это, как вы называете эту штуку? У вас по-медицински, как это?
11: Как есть.
13: Писюн, да, или как? Пожилой, да, пожилая смотри. Пихта, я называю его, лично я называю его Джеки Чан или Арнольд Шварценеггер. Можно я его буду так называть? Просто я не могу перед вами, девушка, выражаться такими сквернословными словами. Я просто буду вам образно говорить писюн. То есть не писюн, Джеки Чан или Арнольд Шварценеггер. Я хочу...
11: Скажите, пожалуйста, да. На 18 часов вам было бы удобнее?
13: На сколько?
14: Спасибо тебе за подписку.
11: 6 часов вечера.
13: Ну это ж поздно. В 6 часов вечера это поздно. Я
11: могу в 5 вас, допустим, записать к урологу, а в 6 записать уже непосредственно к терапевту.
13: Мне давайте с утра, потому что я, когда, вот, я вечером...
11: С утра, 2
13: смотрите,
11: числа...
13: Смотрите, 1-го, да, я 1-го, я понял, я сейчас объясню. Я сейчас просто 1-го, я ночью посру хорошенько, дерьмо, все свое выплещу. А утром у меня будет кишка пустая. Я утром, а во сколько вот пораньше, чтобы кишка не наполнялась? Ну, 2-го самое раннее, да.
11: Просто смотря, что вы будете делать. Может быть, вас просто будут осматривать врач, да, а затем уже конкретно какие-то исследования, которые уже посложнее. Их он назначит и расскажет, объяснит вам, какая подготовка необходима.
13: Наташа, Наташенька, поймишь ты меня, Наташ, ну у меня просто кишка протекает. Я не хочу обосраться у вас в кабинете, не хочу, чтобы вы ведь вытирали каловый навоз. Я буду носить с собой влажные салфетки из Ашана, ну... Ну давайте пораньше, во 2 числа вы мне...
11: Смотрите, 1 числа могу вас записать к терапевту, да, в 8 часов утра прям хоть. Вот, но уролог в этот день не принимает. Вы хотите попасть к урологу и к терапевту в один день, правильно? 2 числа они принимают во второй половине дня.
13: Да ёшкер я!
11: Терапевт принимает 6 часов, если только смотреть, допустим, 3 число.
13: Да я 3-го еду в Санкт-Петербург, магазин Гуччи.
11: Ну вот могу только 2-го тогда вам предложить ближайшее. Это на Бабушкинской. Можем посмотреть куда? Другой центр.
13: Ой, а что это там? Что это там такое у вас?
11: Что?
13: А вот там только что было. Алло. Алло. Да, да, да. Вы мне, ладно, вы мне сориентируете по стоимости, сколько все стоит будет.
11: Смотрите, стоимость приема консультации, да, у врача, да, от 3000. Все зависит от степени врача.
13: Ну, вы мне спермолога напишите, сколько это гаденыш брать с меня будет.
11: Это он на консультации во время, да, приема вам озвучит стоимость и, соответственно, скажет, все зависит от того, какие анализы необходимо будет сдать вам, правильно?
13: Оксана, Оксана.
11: Вот, и потом вам скажет по стоимости. То есть сначала вас предупредят о стоимости, а затем уже будут брать анализы.
13: Оксана.
11: Без вашего уведомления не получится, Оксана, так что увидите,
13: я понял,
11: и вам еще...
13: Но вы мне понимаете, я же хочу знать, сколько мне с собой денег брать. Я же пенсионер, у меня пенсия 10 тысяч гривен. Ой, рублей. Вы мне скажите, сколько мне взять с собой наличных, потому что я приеду, а мне скажут, там денег столько-то, столько, а мне не будет хватать. И что мне придется?
11: Ну, вы можете потом в другой день сделать исследование, потому что все равно это только врач вам скажет, какие исследования необходимо сделать, какая подготовка необходима. Вот, и я вас точно сориентировать не могу. Вот консультация врача от 3000. То есть это минимум, который вам необходимо взять. А далее, то есть, вы можете, это уже, ну, сколько вы возьмете, это уже ваше.
13: Оксаночка, да, солнышко, Оксаночка, солнышко, но ты мне хоть тогда сориентируй врача, который может посмотреть моего Джеки Чана именно
11: под шкуркой. Я вам говорю,
13: под шкуркой.
11: Урок может посмотреть.
13: А может он посмотреть под шкуркой, что,
11: да,
13: у меня там, под шкуркой?
11: Это уже лично вы с ним будете обговаривать.
13: Мне надо, чтобы...
11: в приеме.
13: Светлана, мне надо, чтобы он откатил.
11: Смотрите, вы можете
13: чтобы
11: позвонить
13: откатил головку,
11: в дневное время.
13: Головка вылезла,
11: да.
13: Чтобы головка вылезла, пожилая головка, посмотрела одним глазом, да, этого дерьмолога. И чтобы он посмотрел на наличие этих бактерий, чтобы под головкой не находилось творожка. У меня там постоянно творожок белый какой-то, вонючий. Я его соскребаю салфеткой влажной. Он, а потом через 2 часа опять там под залупкой прям, где писюнчик, где залупка, где прям головка торчит, там где головастик, где одноглазый Джо смотрит на людей. Свысока какая-то, пись-пись делает, пись-пись как-как. Вот там у меня творожок прям, все заплывает, творожков, как будто бы я сую писюн, залупу свою туда, где вырастает...
11: Скажите, я вас,
13: да,
11: записываю к урологу или как?
13: Кого?
11: Я к врачу вас записываю.
13: Кого, меня или моего пихтуна?
11: Вас вместе.
13: А, ну конечно. Можно его отдельно. Я бы полежал бы дома, он бы сходил бы. Да, пишите, Светлана.
11: Угу. Так, на какое время? Врач принимает с 3 до 10.

0: это самое-самое раннее, да, второго.
1: Да.
0: Это на всех процедурах?
1: Это только к урологу. Если к терапевту еще хотите попасть,
0: ну, подождите,
1: то
0: тогда надо на 17:30. А уролог это то, что надо моему Джо?
1: Да.
0: То есть это, ну, мне полностью процедуру, это тот, кто может посмотреть моего Джеки Чана, правильно?
1: Да.
0: Джеки Чан, ты слышал?
2: Да, я хочу во вторник на 3 часа, чтобы меня посмотрели, потрогали и вытерли всю эту белую жижу.
0: Хорошо, моя родная, хорошо. Записывай, Светлана.
1: Так, на какое время так записываю вас?
0: На 15:00, Саша.
1: Хорошо.
0: Да, только не меня, а Джо. Джо напишите.
1: Да, хорошо. Я вас записала.
0: Одноглазый Джо. Пожилой.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Алло, Джо.
1: Да.
0: Где? Вы меня к кому записали хоть?
1: На 2 сентября к урологу на 17:00.
0: Чем будет заниматься уролог?
1: Ваши проблемы.
0: А какая у меня проблема?
1: Ну, вы ее вот ранее озвучили.
0: Ну, а кто? Кто болеет у меня? Кто?
1: Половой орган.
0: Джо. Правильно?
1: Да.
0: Джеки Чан. У меня...
1: Все, с тобой паспорт возьмите, пожалуйста.
0: Кого?
1: Ждем вас. Всего доброго, до свидания.
0: Кого? Алло.
1: Да.
0: Кого взять? Я что-то не услышал.
1: Паспорт.
0: Такой Джо моего нет паспорта.
1: Вы же будете сопровождающий?
0: Ну да. А Джо...
1: Вот, значит, ваш паспорт.
0: А Джеки Чану?
1: Ну, у него же нету.
0: А, ну да, нету. Ну тогда... Ну, блин, а... Ну, как-то неудобно... Ну, приходить без паспорта. Может быть, ему написать как-то на бумажке имя и фамилию. Джеки Чан у меня, Джо.
1: Да, хорошо, напишите. Все, я записала на 17:00.
0: Ага.
1: 2 сентября. Ждем вас, паспорт не забудьте. Всего доброго, до свидания.
0: Кого? Алло.
1: Нужно сделать вашу фотографию, ваше разрешение. Да, сейчас посмотрим.

0: можем дополнительно пасывать по 130 рублей. Брать.
1: Заебало, блядь.
0: Потому что на диске будет полная картина исследования. Там снимки те же самые, что на пленке, только в электронном виде.

0: Блять.
1: У нас? Да, нужно перезаписать. Ну, если вы делали в этом году. Не в этом?
0: Да заебали эти клиенты, блядь, тут я, блядь, главный клиент, у меня пихтун болит, алло. Бля, скинула, ну ёб твою мать, да. Сука, как она моего пихтуна называла, Джо. Не, у нее такой голос сексуальный, у меня прям тут пихтун-то и поднялся. Да. Бэби-бон, бэби-бон, бэби-бон, да.
2: Омега-люль. Здравствуйте, и спасибо...
0: Омега-люль. Во-во-во-во.
2: В целях повышения качества обслуживания все звонки записываются.
3: Омега-люль. Доставки, здравствуйте.
0: Алло, Светлана, добрый вечер. Здравствуйте. Здравия желаю. Алло.
3: Здравствуйте.
0: Светлана, да?
3: Это служба доставки.
0: Да это не важно. Я хочу заказ оформить. Возможно, невозможно. Здравствуйте.
3: Ну, возможно. Контактный номер телефона ваш назовете?
0: Сопрано, да?
3: Сопрано.
0: Неважно. Пишите, пожалуйста.
3: Контактный номер телефона ваш назовите, пожалуйста.
0: Да, записывайте. Плюс 7.
3: Далее.
0: 495.
3: Далее.
0: 1-1.
3: Алло.
0: 1-1.
3: Далее.
0: 51.
3: Далее.
0: 5-5.
3: Далее.
0: 5.
3: Едем к вам на Нахимовский проспект, дом 2.
0: Да.
3: По заказу что хотите?
0: Мы хотим это самое, пиццу хотим, большую, 54 сантиметра. Есть такая?
3: 40 максимальная.
0: Отличный ход. Давайте две.
3: Какую пиццу?
0: 4 пожилых сыра.
3: 2 пиццы диаметром 40 сантиметров, 4 сыра.
0: Нет, одну пиццу 4 сыра, а вторую пиццу 5 сыров.
3: У нас нет пиццы 5 сыров.
0: Не понял. То есть добавить никакой больше нельзя?
3: Всего есть 4 вида сыра.
0: Ясно. Понятненько. Хорошо, давайте тогда одну 4 сыра, да? А вторую, пожалуйста, с маслом. Масла побольше надолейте, сливочного, постного масла.
3: У нас такого нет. Какую пиццу вы хотите?
0: Ну, у вас это делается на заказ пицца, да, правильно? Вот вы берете это самое тесто, да, аригато. Потом это самое, просто возьмите тесто, налейте там масло.
3: Возможно, я прошу прощения, но у нас такая услуга не предусмотрена.
0: Я вас понял, осуждаю. Значит, мне нужна пицца. Вот, короче, бекон, это самое. Бекон есть у вас? Ну, как?
3: Имеется оно? Бекон.
0: Пицца, чика, халапеньо. А, ну можно, да, оформить, пожалуйста?
3: Да, какую пиццу, с беконом?
0: Да, я. Аригато.
3: Диаметр какой?
0: 54.
3: Нет, у нас нет пиццы диаметром 54.
0: Конечно, нету, я осуждаю. 40 сантиметров, пожалуйста. Так, и мне, знаете,
3: что еще?
0: Если. Так, вот, все, значит, это самое. И попить что-нибудь. И масло. А у вас вообще масло продается в бутылочках?
3: Нет.
0: Масла нету, да, масло отсутствует. Ясно. Ну ладно, мне тогда пиццу, эту самую сырную, да? Получается 6 сыров, выходит там, да? И это самое...
3: 4 сыра.
0: Сколько?
3: 4 сыра.
0: А, неважно. Вот, и вот эту большую халапеньо с беконом, пепперони. Правильно. Тархун есть у вас?
3: Нет.
0: Зеленый тархун. Имеется, нет?
3: Нет тархуна у нас.
0: Ясно. А что попить есть вкусное?
3: Кока-кола, фанта, спрайт, сок.
0: А есть сок этот самый, помидорный?
3: Томатный.
0: Да. Именно.
3: Имеется.
0: Налейте побольше.
3: Объемом 1 литр идет.
0: 5 штук сдавайте. Меня просто сейчас с ребятами из зоны откинули. Хотим отметить. Оформили?
3: Что-нибудь,
0: да?
3: Еще будет по заказу или это все?
0: Так, значит, пицца вот эта, которая с беконом. Можно, пожалуйста, с присадками немного.
3: С чем?
0: С присадками.
3: Это что?
0: Ну, это просто, извините, это просто взять, допустим, вот женские трусики снять и по письке поводить ребром пиццы и посыпать туда с писечки сок.
3: Конечно, сейчас пойдем трусишки по всей пиццерии собирать.
0: Не, мне ваши только, трусами поводить.
3: Конечно, я хожу без них, извините, мы не можем принять у вас заказ, хороший вечер. Оля,
0: можно пискнуть немного на пиццу, мне ребятам угостить зоны, алло. Ай-яй-яй-яй. Опять с пацанами голодные будем. Валера, это ты, дурачок, дозвонился на прямую линию Путину и плакал? Там что, 5 лет, как уехал с Украины, хочешь паспорт? Кто? В смысле, я с Украины уехал? Я там никогда и не жил. Ну да.
4: Так, скоро, здравствуйте.
0: Алло, Светлана, добрый вечер, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как настроение ваше?
4: Хорошо.
0: Да это не важно. Мне бы заказика оформить.
4: Доставку или сами будете забирать?
0: Да я хочу это самое сам забрать.
4: Номер телефона ваш.
0: Здравствуйте.
4: Алло.
0: Да, пишите, пожалуйста.
4: Ага, номер телефона.
0: +7.
4: Далее.
0: 905.
4: Далее.
0: 773.
4: Угу.
0: 2007. Осуждаю.
4: 2007?
0: Да, так точно.
4: Как вас зовут?
0: Меня зовут Фекалис Анатолий.
4: Что будете заказывать?
0: Я буду заказывать пожилую пиццу.
4: Какую?
0: Пожилую.
4: К сожалению, у нас пиццы нету. У нас пицца на рисовой основе.
0: Абсолютно согласен. Давайте тогда мне рисовую основу.
4: Японская пицца с угрём?
0: Да, с пожилым угрём, да.
4: Угу, что ещё?
0: Да, ещё, пожалуйста, мне сет, набор на 4 персон, это самое, Фекалис.
4: Филокалифа?
0: Да.
4: Что ещё?
0: Мне ещё, пожалуйста, попить есть что-то алкогольное?
4: Алкогольного нету.
0: Ягуар, может, какой-нибудь, либо это самое, гараж там есть, нету?
4: Нет, к сожалению, алкоголя нету у нас.
0: Ясненько. А лонгер или шейк что-нибудь, чинима?
4: Нет, к сожалению, вообще ничего алкогольного нету.
0: То есть и Балтики, да, нету на лёвочке?
4: И Балтики тоже нету.
0: Ясненько, понятненько, осуждаю. Ладненько, давайте тогда это самое, посчитайте, сколько выходит, и я бы хотел это самое, еще некоторую добавочку к пицце. Да. А можно, пожалуйста, мне на пиццу вот эту с углем, чикаг, с угрем, да? Можно, чтобы кто-то из работниц женского пола немножко поводил эту пиццу по своей вагине, чтобы запах был писечный. Не понял я. Почему такое отношение к пенсионерам? Сложно, что ли, дыркой вот так вот чисто, как карту в банкомат, хоп-хоп, туда-сюда и все. 12 часов ночи звоню купить коляску. Алло. Алло, здравствуйте.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Я хочу купить коляску.
5: Коляску?
0: Коляску, да. Продается?
5: Чили? Ну да, продается.
0: А сколько крайняя цена будет, стоимость крайняя?
5: Крайняя? Какая написана?
0: Я понял, а скинете рублей 50.
5: Чего?
0: 50 рублей скинешь?
5: 50 рублей?
0: 50, да.
5: Нет.
0: Почему?
5: Потому что.
0: Жалко, да? Пенсионеру скинуть, да? Жалко?
5: Вы хотите купить?
0: Я хочу купить коляску, да.
5: На сколько?
0: Ну, на 50 рублей дешевле, чем она сейчас там стоит.
5: А сколько она там стоит?
0: Ну а сколько она вот у вас крайняя стоимость? Мне надо.
5: Нет, сейчас она сколько там стоит?
0: Ну сколько, сколько? 5000 рублей.
5: Ну вот.
0: Вот, 4950 рублей договорились.
5: Нет.
0: Не понял. В смысле нет?
5: Я говорю нет.
0: А почему?
5: Крайней цены нету, скидки нету.
0: 50 рублей не скинете, да?
5: Я уже и так скинул 500 рублей.
0: А 50 еще на сигареты. Бон, зеленая, да, с кнопочкой.
5: Нет, а? Да нет же.
0: А
5: нет,
0: почему?
5: Нет, нет.
0: Жлоб, да?
5: Как?
0: Жлоб, гад, окунь.
5: Кто?
0: Ты.
5: А почему я?
0: А потому что 50 рублей зажал на сигареты деду. У меня, блядь, 5 детей. Без матери, блядь, воспитываю. Матери нету, мать бросила. 5 детей мне на одному. 5 детей воспитываю, годовалых. Зараза. Осуждаю, осуждаю. Скинул койот. Да.
6: Масло, масло, масло, масло, масло, нехуевое масло, масло, олейна, масло, оливье.
0: Алло, Татьяна Григорьевна, добрый вечер.
7: Добрый вечер, а с кем это я говорю?
0: Не узнали, да. Да я дедушка.
7: Нет.
0: Рома, Ромы Ботов, Ромки. Дедушка,
7: ага.
0: Ромки.
7: Хорошо.
0: Да, я прошу прощения, Татьяна Григорьевна, что я вот столь поздно звоню вам. Вы уж меня не судите строго, я человек не молодой уж. Встаньте в мое положение, будьте благоразумны по отношению к пенсионерам. Я по поводу учебы вот Ромкиной хотел
8: здорово,
0: бы
8: дед.
0: Узнать.
8: Позвони
0: вот, как он вообще себя... Ну, как мужчина, как человек ведет себя. Вы уж меня простите, очень переживаю за этого... так скажем, барбоса.
7: Ну, на ночь глядя, конечно, расстраивать я вас сильно не хотела бы, но
8: дед,
7: я ничего
8: мне,
7: о нем не
8: грустно,
7: знаю,
8: хочу
7: потому
8: услышать
7: что
8: тебя.
7: Не ходит
8: 89
7: на занятия и ничего
8: 500...
7: не встает.
0: То есть вы хотите сказать, Евнет, вы, Татьяна Григорьевна, не кривили душой, так сказать, вы не бойтесь меня обидеть, я человек простой. А он, то есть...
7: Даже... Нет, нет, нет. Насчет обидеть я не хочу... Как
0: вы
7: это меня... вас обижать?
0: Нет, вы мне просто говорите, как оно есть, так и говорите мне. То есть, по вашим словам, он вот просто разгильдяй, шалопай, как... да?
7: Я не знаю, его нет на занятиях.
0: Как
7: нет?
0: Потому
7: что он очень занят, работает где-то.
0: Так,
7: он не
0: понял.
7: Бывает на занятиях и ничего не сдает.
0: Это как это не бывает? Он каждый день встает и идет на занятия. Это как не бывает-то?
7: Как это он идет? Сейчас у нас дистантное обучение.
0: Ну так, а он идет
7: он должен
0: в этот...
7: Зак... За компьютером должен работать.
0: Ну, так он идет и за компьютер, этот самый в компьютерный клуб каждый день идет, говорит, я на учебу. Это как понимать-то? И что это, вы хотите сказать, он не появляется на учебе, что ли, этот оболтус?
7: Да, совершенно верно.
0: Господи, Матерь Божья, Господи, зачем я это все услышал?
7: Поэтому я не могу про вашего внука сказать ничего.
0: Шалопая.
7: Ни плохой, ни хороший, я не знаю.
0: Я понял. То есть вы хотите, то есть по вашему мнению, я должен прикласть свою пожилую руку к его воспитанию, правильно?
7: Ну, поговорите с ним, что ему нужно по жизни. Хочет ли он учиться, потому что если он не хочет учиться, то не надо его и заставлять.
0: Вот
7: пусть займется чем-то другим по жизни, зарабатывает себе на жизнь другим способом.
0: Ох,
7: идет
0: паразит.
7: Работать.
0: Ох, скотина, стервец, ты посмотрите. Ой, извините.
7: Нет, ругаться не надо, поговорить с молодым человеком и определиться, что он хочет.
0: Я в
7: его
0: возрасте
7: на двух работах пахал. Потому что если он не хочет учиться, вы его не заставите, понимаете?
0: Я на двух работах пахал в его-то возрасте, уже такой лоб вымахал, а ни ума, ни фантазии, ни бэ, ни мэ, глэк по жизни, горе в семье, просто шалопай, гнидос, я вас понял, я этой скотиняке, я этому стервецу, я ему таких надаю, зараза, что он будет у меня ходить икать и хромать, потому что учеба это тьма, не учение свет, как сказал великий, как его, забыл уже, но вы поняли, что учиться, еще раз учиться. Правильно?
7: Конечно, я с вами согласна.
0: Согласны, да, потому что
7: поэтому
0: сейчас без бумажки...
7: Побеседуйте с молодым человеком,
0: без бумажки,
7: хочет...
0: Сейчас вот есть такое умное высказывание, без бумажки ты герой Украины, правильно? А с бумажкой ты какашка. Значит,
7: я с вами не согласна насчет вашего последнего высказывания.
0: Почему?
7: Там много всего лишнего в этом высказывании.
0: Как лишнего?
7: Ну, потому что не надо трогать героев каких-то.
0: Так я и есть герой Украины.
7: Сейчас...
0: Я киборг.
7: Мы сейчас же не об этом говорим.
0: Ну, конечно,
7: правильно?
0: Не об этом,
7: мы
0: но вы
7: том,
0: знаете... Вы знаете,
7: как
0: нормальный...
7: добиться мотивации.
0: Мотивировать,
7: да,
0: надо каким образом.
7: Хотел.
0: Да. Вот, и вы знаете, вы Моргенштерна знаете, Моргенштерна?
7: Нет, не знаю.
0: И слава говорю. Богу, не знаете. А вот он мотивируется Моргенштерном. И что вы думаете? Что это, к чему это приводит? Что пацан, извините меня, молодым выходит на этот самый с флагом Украины и начинает скакать. Это нормально?
7: Не знаю. Это его право. Это его свобода. Чем он хочет, тем пусть и занимается.
0: Ну, это правильно.
7: Если он учится, то должен учиться. Если он не хочет учиться, то надо забирать документы. Я так понимаю.
0: Скотинец, стервец, говно, рэпер. Он рэп читает, поймите меня.
7: Не-не-не, вы не ругайтесь, вы так ничего не добьетесь.
0: Он рэп
7: читает.
0: Он читает рэп. И меня это грустит. Я грустный на этот счет, так как он начал читать рэпчину.
7: Это вы опять же не правы. Это не в этом проблема.
0: А в чем?
7: Проблема в том, что если он решил учиться,
0: шалопай,
7: подал документы, вроде как числится, он должен учиться. Если нет, он должен выбрать то, чем ему нравится заниматься. Иначе он будет несчастливым человеком.
0: Я вас понимаю. Ну как может
7: Вы же хотите, чтобы он счастливым
0: был? Я хочу, да. Правильно? Ну как человек, который читает рэп, может быть счастливым? Как? Как? Это... Скажите мне, пожалуйста, извините меня, Татьяна Григорьевна. Он читает рэп и слушает Моргенштерна в свои тагоны. Поймите меня правильно. Я ему купил...
7: отлично.
0: Что
7: отлично?
0: Отлично.
7: Я не знаю Моргенштерна. Да не важно. Но
0: уродец,
7: если ему это нравится,
0: урою.
7: То плохо ему в руки. Если ему это нравится.
0: Я считаю.
7: Но если он учится,
0: он
7: то
0: не
7: должен
0: учится.
7: Заниматься.
0: Судя по вашим словам, он вообще не хочет учиться.
8: Попроси починить машину.
7: Вот я не знаю, или не хочет, или не может. Я
0: Татьяна
7: не знаю, не ходит на занятия,
0: давайте
7: ничего
0: мы с вами...
7: не сдает.
0: Татьяна Григорьевна, мы с вами люди уже далеко не молодые, скажем так. Я хочу спросить у вас. Вот
7: я молодая, не знаю, как вы, а я молодая.
0: Ну, я понимаю, как говорится, я тоже молодой, будем так считать. Значит, получается, смотрите, прихожу я как-то домой, на этот засранец, так называемый шалопай, мой внучок Ромка, сидит посреди комнаты, смотрит аниме-ролики, слушает Моргенштерна и при этом, извините меня, смотрит, извините меня, ну, на голых женщин и кричит, не пойми какие слова, типа «Слава Украине!». Это нормально, по-вашему?
7: Я этого не видела, поэтому ничего сказать не могу.
0: Я тоже, дай бог, этого не увижу.
7: Ваша интерпретация,
0: моя,
7: она может быть необъективной.
0: То есть вы хотите сказать, что я должен подойти и дать ему в посраке?
7: Нет. Я такого не говорила, неправда.
0: Хорошо. Как мне нужно поступить с этим шалопаем, чтобы он стал умнее, хотя бы такой, как я?
7: Поговорить с ним, сказать, что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься.
0: Я к нему подхожу.
7: Если ты хочешь учиться, то надо учиться. Если не хочешь учиться, надо забрать документы.
0: Я к нему подхожу, значит, говорю, что ты хочешь? Он говорит, я хочу колонку JBL. Я говорю, зачем? Говорит, как зачем? Слушать Моргенштерна. Все.
7: Ну, он должен себе зарабатывать на жизнь уже. Начнем с этого. Он взрослый человек, не сидеть на шее у родителей, у бабушек, у дедушек. Он должен зарабатывать.
0: Это да.
7: Если он себя обеспечивает материально, то он имеет право делать то, что он считает нужным.
0: А как он может зарабатывать, если он слушает Моргенштерна?
7: Не знаю. Я не знаю. Тут рекурсия какая-то. Не знаю.
0: Тоже не знаю. Мне кажется, что нужно как-то...
7: Побеседуйте с ним, побеседуйте.
0: То есть, по вашим словам, у меня внук шалопай, разгильдяй, гнида и лох.
7: Не знаю. Он не ходит на занятия. Я могу сказать, ни плохого, ни хорошего.
0: Прекрасно понял. То есть, я вас прекрасно... Вы знаете, я, честно сказать, уж так не к месту, но я видел ваши фотографии. Я скажу так, вы меня волнуете. Я увидел вас и возбудился.
7: Нет, ну, давайте вернемся к нашим баранам.
0: Да.
7: К нашим баранам вернемся. У нас проблема какая? У нас проблема, чтобы молодой человек ходил на занятия, сдавал лабораторные, слушал лекции, успешно учился, правильно?
0: Ну, ради я понимаю, вы знаете, я в свое время продавал коров и курей, яйца куры несли у меня, потому что я сам колхозник, у меня свой трактор собственный. Вот, и получается, я как-то украл у соседа сена. Много сена, тюки сена, знаете, вот у меня, ну, чтобы скотина была в тепле, я воровал сено. Вот, я ему как-то говорю, внуку Ромке, говорю, сынок, говорю, ты, может, будешь тоже воровать? Он говорит, зачем мне воровать, если я люблю Моргенштерна? Я говорю, неважно. Он взял и своровал у меня болгарку. Теперь нет болгарки, и его тоже дома нет. Я считаю, что это дело, воспитание именно педагога, либо воспитание родителей. Как вы считаете?
7: Если у вас столь убедительные собственные примеры из жизни, которые вы донесли до сознания внука, то мне сложно что-либо сказать.
0: Ну хорошо, я вас прекрасно понял.
7: Я думаю, на таких примерах не надо было внука воспитывать, но это моя точка зрения.
0: Но я вас прекрасно
7: опять же,
0: понял.
7: Не знаю.
0: То есть вы считаете, романы чтобы...
7: я не знаю.
0: Вы считаете, чтобы стать умным человеком, нужно учиться, правильно?
7: Нет, я считаю, что если ты поступил в ВУЗ
0: нужно
7: и
0: учиться.
7: Учишься на моих предметах,
0: да.
7: То я тройку за просто вообще посещение не поставлю, даже тройку.
0: Почему?
7: Мне нужно, чтобы человек что-то выучил.
0: Давайте так договоримся.
7: Что-то выучил.
0: Давайте так договоримся. Хорошо. Я понял намек. Давайте я куплю вам пиво.
7: О, нет. Вы спросите, у кого хотите... Взяток я не беру и отношусь к этому крайне отрицательно.
0: Я вас понял. А Балтика, если я вам привезу Балтику девятку, вишневую?
7: Меня не интересует ни в денежной форме, ни в товарной форме. Меня интересует знание.
0: Я понял. То есть вы хотите сказать, что я тупой?
7: Я горжусь Я горжусь своими учениками. Вот хоть, да. Как хотите,
0: да. То есть вы, может, гордитесь, вы гордитесь моим внуком Шалопаем, да?
7: Увы, нет. Вашим не горжусь.
0: Ясно. Ну, понятно. Почему?
7: Потому что ничему не научила. Извините, ничему.
0: Это вина его, либо вина ваша, как педагога. Скажите мне, пожалуйста.
7: Может быть, и моя, может, не заинтересовала как-то в предмете. Но это сложно сказать. Сложно.
0: Вы знаете...
7: Он должен сам определиться, интересно ему или нет. Потому что преподаватель может быть интересным. Есть у нас студенты в его группе.
9: Там проститутки приехали. Давай, выходи. Там проститутки приехали, ждут на улице. Две проститутки ждут. Дед, пойдем, хватит болтать.
0: Да тихо. Извините, да. Алло.
7: Ну все тогда, до свидания.
0: Да не, я попрошу прощения, это подходил Ромка. Алло. Блядь, сука. Зараза. Да. Е-а. Yo, motherfucker.

0: соседей, прохожих, музычка пидорская. Эй, ой.
1: Если б море было пиццей, я бы стал императрицей.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу хочу там кушать сильно. Я хочу заказать еду, мне надо. Заказать.
3: Подскажите, пожалуйста.
2: Да, Валера.
3: Подскажите, пожалуйста, контактный номер телефона.
2: Мой ват, да, сейчас диктуем. Пожалуйста, записывайте, Света. Я хочу ее. Записывайте. Плюс
3: записываю
2: 7.
3: Номер телефона.
2: 9-907.
3: Да?
2: 1-4. 2-2. 1-8. 2, наконец. Я хочу ее. Вашу еду.
3: Какой-то, к сожалению. Какой-то цифры не хватает?
2: Двойка в конце.
3: 907. Какой-то одной цифры не хватает.
2: Не-не, двойка 907. В конце.
3: Подскажите, пожалуйста, номер телефона. 907.
2: 907. 14-20. Да, 2-8. 2-2. 1-8. 2 в конце.
3: После кода 907, какие цифры, подскажите, пожалуйста?
2: 1-4, то есть 14, 2-8,
3: да.
2: Потом 2-2, 1-8, 2-2. Жма.
3: Теперь много цифр.
2: В смысле много? 1-2 в конце убирайте.
3: Валерий, приношу извинения. Повторите, пожалуйста, номер телефона.
2: 907-1-4-2-8, 2-2, 1-8 и 2. Жма.
3: Это много цифр.
2: Да как
3: Должно
2: это много?
3: После...
2: 907, записывайте еще раз. Плюс 7. 907, так. Дальше. 2-2. Ой, точнее, 14.
3: 14.
2: 2-8.
3: Да.
2: 2-2. 8-8.
3: 2-2-8.
2: Да.
3: 14-8-8-2-2-8.
2: Да, вот я, пожалуйста.
3: Благодарю за.
2: Да.
3: Благодарю за уточнение. Подскажите, пожалуйста, какой будет адрес доставки?
2: Это Москва, да.
3: Город Москва. Валерий, подскажите, пожалуйста, какой будет адрес доставки?
2: Вы мне привезете или куда привезете? На мой адрес можно?
3: Да,
2: мне сейчас заказать. У вас до скольки вообще работает доставка? Я вовремя хоть или как обычно попал не туда? Мне еды надо.
3: Вы желаете оформить заказ из ресторана Тануки?
2: Да, Тануки,
3: на
2: я хочу.
3: На японскую кухню?
2: Да, да, да, это кухня.
3: Подскажите, пожалуйста, адрес доставки, я уточню, есть ли доставка сейчас по вашему адресу.
2: Да, пожалуйста, уточняйте. Ну что там? Да.
3: Подскажите, пожалуйста, адрес доставки, я уточню информацию.
2: А, я понял. У меня это самое, Косинская эстадрилья, Косинская, Восточная улица, Вострухина. Туда, 237-я, Вострухина. Возле храма.
3: Улица Вострухина?
2: Да, да, Вострухина.
3: Город Москва, улица Вострухина.
2: Да, Вострухина.
3: Номер дома?
2: 54. Это вот с пересечением 4-й Вишняковский проспект.
3: По этому адресу есть доставка из ресторана на Рязанском проспекте. Минимальная сумма заказа 990 рублей в течение часа доставка.
2: Я хочу
3: доставку. Подскажите, пожалуйста, какая квартира, подъезд?
2: Значит, подъезд у нас получается... Подъезд 4-й. Этаж, значит, 4-й тоже. 54-я квартира.
3: 54. Домофон есть?
2: Домофон, да, есть, Жмышенко. Я хочу ее.
3: Адрес доставки: город Москва, улица Вострухина, дом 54, да, квартира 54,
2: да,
3: также?
2: Да, да, да, да, да.
3: Домофон по номеру квартиры?
2: Да, да, да, да.
3: Слушаю, да, ваш заказ, да, Валерий? Да,
2: да. Жмышенко Валерий Альбертович, пометьте мое имя. 54 года. Полное имя Шмышенко Валерий Альбертович. Я хочу заказать эти роллы.
3: Набор из роллов желаете? Или отдельно порции?
2: Хочу пармезота, чтобы роллы это пармезара с этим самым копченые, вот эти запеченные. Мазарелла. Рикролл. Запеченные надо. Еще хочу суп вот этот васаби. Ну, моцарелла, который соп-ям, тон-ям, тон-ям вот этот. Есть у вас тон-ям?
3: Суп тануки-ям, да. Одну порцию?
2: Нет, две порции тон-ям. Хочу рикки-морти, еще картинки, наклейки всякие. Есть у вас еще акция?
3: К сожалению, такого не полагается?
2: Нету, да.
3: Нет, к такому... К сожалению, такое не полагается. А к заказу сейчас...
2: Ясно.
3: Я могу предложить все вам мураками сет.
2: Да-да, мураками, да-да-да. Есть еще сыр, мне нужен вот этот пармезора. Пармезора, сыр кусочками прям, чтобы, ну, плавлено сверху положить на ролину, и чтобы оно запеченное было. Есть у вас там, я брал как-то, мы с женой брали чинбрэмбо. Помните, да, чинбрэмбо у вас были в ресторане. Мы сидели там, еще меня сфотографировали, там у вас стояла фотография моя. Чингарелла. Есть такое? Чингарелла.
3: Роу чеддер.
2: Да.
3: Могу предложить сверху.
2: Вот, чеддер, да. Чингарелла, да, чеддер.
3: Одну порцию, видно?
2: Да, запеченная, да.
3: Добавим.
2: Да. Значит, креветка спайс, спайс. Есть у вас спайсуха?
3: Есть блюдо креветки васаби в соусе васаби? Или вы имеете в виду суши поштучно?
2: Я имею в виду креветки темпура. Темпура, креветки, чтобы лук там репчатый был более, чтоб лука много было. У вас есть креветки темпура? Есть креветки?
3: Да, есть.
2: Курица, курица. Я сейчас не про вас, я с рисом имею в виду, курица есть? Это по-тайски, по-тайски курица.
3: Есть.
2: Я понял.
3: Курица по-тайски, да.
2: Сколько? 450, да, стоит, по-моему.
3: 440 рублей.
2: Да, ну, со скидкой для пенсионеров. Я понял. Так, по поводу десерта, вот это миру-миру мамамба, мира-мара, есть у вас?
3: Амай-миру.
2: Как?
3: Амай-миру десерт.
2: Да, это с клубникой, правильно, мандарины.
3: Да, да, верно.
2: Вот это надо, Светлана. Добавляйте тоже туда макинда.
3: Добавила.
2: Макира есть у вас еще ролл? Макира.
3: Макура?
2: Макамба.
3: Был ролл макура с креветкой, но, к сожалению, он уже выведен из меню.
2: Не-не, макара. Макара. Макитра.
3: Так...
2: Макондра, ребешок с манго, который манго, манго, там авокадо, краби, миксы, вот эти все, макира, мандарина, якота, макора, конва.
3: Был ролл макура.
2: Да, да, маконва, макота, макото. Алло. Макота.
3: Ролл макота.
2: Есть, да?
3: Да. Ролл макота добавил. Да-да-да.
2: Ясно. Конва есть? Конва. Конва. Конва, ролл, конва. Это самый. На там, чтоб тунец, крапы, блядь. А вот трюфель, трюфель, нацу, принцесс, хироший. Хироший есть у вас. Лосось.
3: Ролл хироший, да?
2: Да. Названия такие, извините меня, пенсионера, не могу их... запомнить. Значит, это самое, это с маленькие, да, это ж, мне надо побольше, есть аригато. Аригато, да? Аригато, микробарбис, аригато.
3: Добавила одну порцию.
2: Одну порцию аригато. Филадельфия написал, да, курай, не садится Филадельфия, запеченный краб.
3: Добавить ролл Филадельфия и запеченный краб?
2: Не-не-не, запеченный краб, тануки.
3: Запеченный краб.
2: Да. По поводу димсама. Есть димсама сейчас в такое время?
3: Да, конечно.
2: У меня с индейкой надо. Индейка, хочу индейки побольше, чтобы было. Индейка, да?
3: Хорошо, добавим одну.
2: Кирота, димсама, ля, чикура, бакура. Есть у вас кираба, баямба. Ролл тоже большой такой. Не топ лоли. Ту имеется в виду лосось.
3: Лосось могу предложить ролл Филадельфия полностью.
2: Не-не-не, Филадельфию это же не надо, у меня же есть такие. Я хочу, имею в виду, что-то надо мне унаги райс, унаги-манаги, вот это вот, Франция, французский унаги поцелуй.
3: Унаги-райс,
2: да. Да, чтоб французский запах, я сам в Франции был недавно, Микарата Курембос, Массачусетс. Я понял, лапша с курицей добавила тоже есть, да? Ирландская.
3: Да, конечно.
2: Да. Лолочка. Есть Лолочка?
3: Я добавила одну.
2: Хватит одной, одной хватает. Так, а из детского есть вот эти что-нибудь у меня для малого? Я хотел бы взять вот это шашлычок.
3: Шашлычок с курицей?
2: Не-не-не, я сейчас не про нее, я сейчас просто шашлык можно без нее? Просто
3: без
2: мясо.
3: Без чего?
2: Без курицы. Не хочу я ее видеть больше. Пусть сидит в своей Ирландии там. А супы, кстати, есть?
3: Шпок могу предложить?
2: Шпок? Не, шпок не хочу я. Тануки ям надо. Томха, тануки
3: а
2: ям.
3: Тануки ям, значит? Томха есть.
2: Кокосово, вот. Да, там кокос.
3: И тануки ям. Тануки... Да, на кокосовом молоке мы вначале добавили суп тануки ям, две порции.
2: А томха, томха, да, добавьте еще.
3: Есть, добавила.
2: А есть харчок?
3: Харчок, к сожалению, нет.
2: А, харчка нету, да. Ну, ладно, харчка нету. Я понял, а есть зажаренные лапки енота?
3: Есть острые куриные крылышки.
2: Не, енот, мясо енота есть? По-французски.
3: Ну, такого мне не предоставлено.
2: С макаронами. Нету?
3: К сожалению, такого мне не предоставлено.
2: Но был у вас, помню, енотика. Туда. Ясенько, понятно. Это веганское вы имеете в виду, да, меню? Чукча? Чукча есть у вас?
3: Салат чука, правильно?
2: Ну, не, не салат, эти самые.
3: Водоросли.
2: Кто?
3: Водоросли чука.
2: Да, да, чукча.
3: Водоросли чука.
2: Да, да, эти самые, как они, не роллы, суши с чукчей.
3: Суши?
2: Да.
3: Суши поштучно.
2: Есть, да.
3: Сколько?
2: Пять чукчи.
3: Да.
2: Пять штук, и кто куда? Нормально выстоять там. Пять чукчи еще туда, чтоб этот чукча с ореховым соусом есть у вас?
3: Да, конечно. Добавим.
2: Побольше их туда посыпать мне. Я понял. Касательно кукурузы, жарим, не жарим сегодня?
3: Обжаренная кукуруза есть.
2: 5 килограмм риса готово. Рис на пару,
3: подскажите,
2: кастрюлю.
3: Пожалуйста, кукурузу добавить?
2: Кукурузу одну хватит. Рис на пару готовите, 5 Окей. кило.
3: Рис на пару в одной порции 150 грамм.
2: Ага, ну ясно.
3: Скажите, пожалуйста, сколько дополнительно?
2: А килограмм можно сделать хотя бы? Мне плов хочу сделать из риса, мясо есть там дома. На завтра похавать с чукчей ореховый соус. Поутру кофе, сигарету, курнуть сигарету. Сигарета. Что у нас там?
3: Рис добавить?
2: Рисок, да, 1,5 килограмма. И это самый закуску газа с курицей.
3: Закуску немного не поняла, какую именно.
2: Газа с курицей. Желток. Газа с курицей. Курица, капуста, морковь, красный лук, имбирь, кинза-дза.
3: Чахан с курицей.
2: Газа.
3: Гёдзе с курицей.
2: Кто?
3: Гёдзе с курицей.
2: Да пусть
3: правильно?
2: Будет гёдзе. Пойдет тоже. Так, что у нас там по креветкам еще? Мы же с вами добавили креветки темпура мастер.
3: Креветки темпура.
2: И чухчу туда, салат, да?
3: Да, да.
2: Ореховый креветки соус. Темпура. Да, куматори, этот самый... Чекин, том-ямы, 3 штуки. Один топха или сколько?
3: Суп том-ха, да, одну порцию я добавила.
2: А тануки 3, да?
3: Суп тануки-ям 2 порции.
2: Ясно. А брюсы мигмякарин с ее каракамбах, веган-бургер, да? Есть?
3: Да, есть.
2: 540, да.
3: 540 рублей за одну.
2: Не надо, тогда лучше чукчи еще 2 штуки по 120.
3: Суши с чукой еще 2
2: добавим.
3: Не
2: надо чуку, чукчу. Ясненько, бананы, авокадо имеется напиток, сок.
3: Вас интересуют фреши, свежевые
2: фреш,
3: или
2: фреш, который натуральный, чтобы там был, натуральный. На тюрлях.
3: Из свежевыжатых могу предложить яблочный, ананасовый, грейпфрут, апельсин, морковь, сельдерей, яблоко сельдерей.
2: Сельдерей давайте побольше, 2 литра сельдереями, надо желудок прочищать поутру. Сельдерева, сока туда нахерачить, чтобы банан был. Банан с этим сельдереем, да?
3: Банан, к сожалению, не входит в...
2: Ясно, банана нет, да? Ну и ладно, то с этими бананами, у меня своего банана хватает. Так, по поводу закусок, вроде тоже, да, определились? Газу с курицей добавили, да?
3: Газу с курицей, да, добавили?
2: Да, да, да. Крылышки куриные острые имеются или, как всегда, нет в наличии?
3: Да, есть
2: нету,
3: в наличии.
2: Да? Я понял, а чукча с ореховым соусом тоже есть, да?
3: Да.
2: Ясно. Ну тогда еще лапшу с говядиной 2 порции.
3: Добавим.
2: А касательно бургера, у вас один сейчас только, да, вот этот есть, как он называется, это штат Америки, как он есть, да?
3: Есть в наличии Майами бургер.
2: Не, моя, есть что-то нормальное.
3: И также японский.
2: Не Майами, чтобы другой нормальный был какой-то. Какой-нибудь Москва бургер или
3: есть
2: что-нибудь.
3: Есть японский.
2: Саратов бургер.
3: К сожалению, только Майами бургер. Либо японский мини-бургер могу предложить с картофелем фри.
2: А что там мясо какое?
3: Котлета из говядины.
2: Ясно, говядина, да. Жирная или нормальная?
3: Все в меру.
2: Я понял. Можно тогда со мной общаться как с прапорщиком? Щеки
3: скажите, пожалуйста,
2: томленые
3: майонез,
2: есть?
3: бургер добавить к заказу?
2: Не, бургер не надо, там щеки томленые. Есть чукчи, чтобы были.
3: Томленые щеки есть в наличии.
2: Ясно, я понял. А если там, допустим, если я по прописке замкадышный, то мне скидка будет или нет?
3: Скидок не предоставляется.
2: Ясно. То, что я типа пенсионер тоже, да, ничего.
3: Ну, к сожалению, если у вас нет промокода на скидку, либо на блюдо, ничего не предоставляется.
2: Так, а что насчет томленых щек?
3: Программа
2: есть, да.
3: Томленые щеки есть в наличии, да.
2: А хлеб бородинский у вас сегодня имеется?
3: Из хлебобулочных изделий могу предложить булочку бао.
2: Не надо вот этих бабао. Мне хлеб бородинский вам ни о чем не говорит.
3: К сожалению, такого нет в наличии.
2: Нету,
3: в
2: да.
3: данном ресторане.
2: Ясненько, продиктуйте то, что я заказал. Сейчас определимся, все ли на месте.
3: В вашем заказе суп панакиям, 2 порции, ролл чеддер 1, креветки темпура 1 порция, курица по-пекински 1, десерт амаймиру 1, ролл макота 1 порция, хороший ход 1 порция, ролл оригато 1, запеченный краб 1 порция, димсам с индейкой 1, унаги райс 1 порция, лапша с курицей 1, суп томкха 1 порция, суши с чукой 5 штук, чука с ореховым соусом 1 порция.
2: Нет, чуку не надо, чук-чук.
3: Суши с кукурузой 1. Суши с чукой 5 штук и чука с ореховым соусом убрать из заказа?
2: Не, чук-чук не надо. Чуку точнее не надо, чук-чук оставьте.
3: Суши с чукой 5 оставляю, чука с ореховым соусом из салатов убираю.
2: Не надо. Пусть будет. Пусть будет, продиктуйте сначала, а то я отходил.
3: Сумма вашего заказа превышает 10 тысяч. К сожалению, требуется предоплата по данному заказу.
2: Я вас услышал. Продиктуйте, я просто отходил весь заказ. Не услышал все, что там.
3: В вашем заказе суп танукиям, 2 порции ролл чеддер 1, креветки темпура 1 порция, курица по-пекински 1, десерт амаймиру 1, ролл макота 1 порция, хороший ход 1 порция, ролл оригато 1, запеченный краб 1 порция, димсам с индейкой 1 порция, унаги райс 1 порция, лапша с курицей 1, суп томкха 1 порция, суши с чукой 5, шашлычок из кукурузы 1 порция. Гёдзе с курицей 1, сельдерей свежевыжатый 2 литра, острые куриные крылышки 1 порция, лапша с говядиной 2 порции, томлёные щёки 1 порция и чука с ореховым соусом 1 порция. Но так как ваш заказ превышает 10 тысяч, к сожалению, не могу принять заказ в работу, требуется предоплата.
2: Да, поедем. Ой, извините, да, вы здесь ещё? Что там у нас? 10 тысяч, да, заказ?
3: Да. Сумма заказа 12 тысяч 95 рублей.
2: А что это там?
3: По данному заказу требуется предоплата. К сожалению, не сможем взять работу. Так как
2: погодите,
3: сумма заказа...
2: а компот вы добавили? Компот.
3: Промокод вы не диктовали.
2: Не, компот.
3: Компотов нет. В наличии есть морсы.
2: Ну, морсы, да, есть, да. 2 штуки есть.
3: По данному заказу требуется предоплата.
2: Да, я
3: вы
2: понимаю.
3: Можете оформить заказ.
2: Продиктуйте тогда сначала все. Я точно сейчас еще последний раз сейчас сконцентрируюсь, потому что отходил опять. Точнее, телефон отвлек мне тут звонить, смс-ка, второй номер. Да, пожалуйста, Светлана, продиктуйте.
3: Вы можете оформить заказ в приложении с онлайн-оплатой.
2: Да не, я же человек не молодой, чтобы мне от этих ваших... Я и так уже вас сколько раз, вы постоянный клиент. Не, продиктуйте, что у нас там получается по еде.
3: Одну минуту, пожалуйста.
2: Да. Да, Серег.
3: Да, типа за ожидание. По вашему номеру телефона я ранее заказов не вижу.
2: Не понял.
3: Мы сможем прислать вам заказ только по предоплате.
2: А сколько
3: через
2: надо?
3: Через сайт, либо через приложение.
2: Сколько там?
3: Через сайт, либо через приложение можно оформить заказ с онлайн-оплатой.
2: Ясно. Будем, а если убрать, допустим, если убрать Чукчу, сколько будет стоить там? Продиктуйте тогда все полностью, без Чукчи.
3: Заказ будет не намного менее по сумме. От вас по данному заказу требуется предоплата. К сожалению, не могу принять заказ данный в работу. Спасибо за обращение. Для оценки качества моей работы оставайтесь, пожалуйста, на линии. Всего доброго.
4: По пятибалльной шкале оцените, пожалуйста, качество разговора с оператором.
2: Не понял, блядь. Что-то я ничего не понял. Мне сейчас 12 тысяч здесь насчитали и ничего не оформили. Что за бред, блядь?

0: последнего.
1: Кто там последнего добивает?
2: Мяу! Мяу!
3: Это кому там нечего делать?
2: Мяу!
0: Не мне.
4: Вообще с ума сходит, походу, парень.
2: Мяу!
0: Мяу-мяу! Делать нечего.
5: Мяу, блядь, заебали, блядь, ебаный.
1: У меня сейчас собака с ума сойдет.
2: Мяу! Мяу-мяу-мяу!
0: А чё это за собака?
5: Нормально, блядь.
2: Мяуки. Мяу-мяуочки, мяу-мяуочки.
5: Где, отрывай, Вася, ёб.
2: Мяу-мяуочки. Мяу-мяуки. Мяу-мяуки. Мяу-мяуки. Мяу-мяуочки, мяу-мяуки.
1: Прикол.
2: Мяу-мяучки, мяучки, мяу-мяучки, мяу-мяучки, мяу-мяу-мяу-мяу.
5: Яг, ты знаешь, куда стрелять, чтобы оторвать?

0: О, быка повредил, давай сейчас прорвешься.
1: Мяу-мяу-мяуки, мяу-мяучки, мяу-мяучки,
0: Даже
1: мяу-мяу-мяуки,
0: ебани и все.
1: мяу!
2: Вот идиот, а.
3: О! Кто первый?
4: Отодвиньте башню.
1: Мяу! Мяу!
0: Пидорасы башку отрезали,
1: Мяу,
0: суще,
1: мяу, мяу,
0: ебаные
1: мяу,
0: нахуй.
1: мяу, мяу, мяу, мяу.
0: И взлетай нахуй.

0: Ты переверни башню, ухо, хуй, ты так на ней не взлетишь, перевернуть надо.
1: Блядь, ой, нихуя себе он полетел.
2: Кто такие танкисты?
0: Вон он, ёпт, вон, сковородается.
2: Кто такие смотри, танкисты? Это пидорасы, а танкисты, пидорасы, танкисты, пидорасы.
0: Башню перевернуть надо, блядь.
2: Башню надо перевернуть и в тебя мой хуй воткнуть, потому что ты танкист, а танкисты, пидорасы, танкисты, пидорасы.
1: Что за идиот, блядь?
2: Пидорасы.
0: Лен, давай что выходи там, иди сразу комнату закрой, а этого нахуй выкинь.
2: Я закрою комнату пидорасов, пидорасов, танкистов, долбоёбов.
0: Вы, блядь, башню переверните, ёб
2: да
0: твою мать,
2: чтобы взлететь. Пошёл ты нахуй со своей ебаной башней, долбоёб. Пошёл нахуй со своей ой ебаной башней. Ха-ха-ха, блять, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, блять.
3: Он прикольный.
1: Долбоёб.
2: Долбоёб.
0: В жопу ебать.
4: Прикольный долбоёб.
2: Прикольный долбоёб.
0: Тотка, переверни башню, блять.
2: Отдай мне, пожалуйста, башню перевернуть надо, блять. Отдай, пожалуйста, мне башню перевернуть надо, башню мне перевернуть. Надо башню перевернуть.
5: Дед, а потом нужен твой совет. 8-917-670-83-38.
2: Танкисты, долбоёбы, пидора. Пидорасы. Эх, сейчас бы башню. Эх, сейчас бы башню перевернуть. Эх, что мне надо ночью? Это башню перевернуть. А что мне надо башню? Да мне башню надо перевернуть. Танки.

0: башня у меня на танке. На танке, блять, моем, блять, блять, че-че-че. Вот бы сейчас башню перевернуть.
1: Там не темная, нормальная борода, нормально.
2: Выкиньте его.
3: Переверните башню, ёпта, чтобы
0: башню, блядь, башню, ёпта. Башню, ёпта, конченый. Башню, конченый, переверни, блядь. Ты конченый, башня, блядь, переверни, блядь, башню, блядь.
3: Соси хуй,
0: башню переверни, а башню переверни, хуй, соси башню мою хочу, я соси хуй, башню переверни.
1: Дайте ему башню, блядь, дайте ему башню.
0: Башню, башню переверни, башню, башню переверни, блядь.
3: Скажи, я пидор старый.
2: Лена, выкинь их в твою комнату, а.
0: Я не пидор, я не танкист, я не пидор, я... Я
3: скажи, я пидор старый.
4: Ты дебил, ну, на босс республики найти, так решил.
1: Не танкист, ты не танкист, но ты старый. Нормально, борода.
3: Давай, ты спой, спой, давай, я пидор старый.

0: тебя надо башеньку мою перевернуть.
1: Герасимов, тебе надо встать.
0: Надо башню надо башню перевернуть.
1: Ну что вы делаете, блядь?
0: Ну что вы делаете, блядь? А и надо башню старый, мне старый. Перевернуть опять.
2: Пидор старый, блядь,
0: пидор старый, надо башню перевернуть.
1: Скажи, я пидор старый.
3: Глупа. Лен, ну выкини его на.
4: А я скажу так, он у нас был весь бой.
0: Леночка моя, моя маленькая.
4: Я всех выкинула. Лена. Кто у нас был в ангаре?
0: Леночка всех выкинула, а меня она не выкинула, потому что она меня очень сильно любит. Ай, Лена.
1: Лена
0: моя, Леночка моя, иди ко мне, моя Лена.
1: Переверни ты башню, ёбаный ты олень, ёб.
3: Олень какая, ну чё это за хуйня, блядь? Меня вот это лично бесит, блядь, вот такая хуета.
0: Мне тоже, башню, переверни, Лена, переверни башню,
4: так
0: блядь.
4: Так это Вика, что ли?
0: Я Вика, башню мне переверни, пожалуйста, Лена.
3: Выкидывай его тоже, нахуй.
1: Чё это? Там у Вики муж, ебать, пришёл, пидор старый, нахуй.
0: Лена, я Вика, пидор старый не я, а башню переверни у меня, да.
1: А, в меня, понял, да? В него, нахуй. Давай, старый, нагибайся.
0: Лена, повелительница члена. Лена, повелительница члена, Лена.
3: Это блядь, это хэви, по-моему, нахуй, или 227.
0: Да, это я, мне похуй. 227, блядь.
1: Пидор старый, блядь. В жопу отъебанный.
0: Кто?
1: Хуй тебе в очко, блядь.
0: Хуй в очко. Хуй в очко. Пидор старый, да? Лена. Ай, Лена. Повелительница члена Лена.
5: Ушел что ли, ты ебанатик, который пиздец?
0: Я здесь, так давай.
4: Я, понимаешь, сейчас никого нету в комнате, все те, кто были, остались, да?
0: Как
4: и
0: нету?
4: Все равно,
0: так ну как нету, Лена, ты что, меня не видишь, что ли?
2: Короче, смотри, рама, которая, блядь,
6: не... Закрой ее сразу, блядь.
0: Лена,
1: давай, Лен, давай комнату пересоздай, такая хуйня бывает, я тоже...
0: Лена,
1: так,
0: может, мы с тобой уединимся в отдельной комнате, а, Лена? Лена, давай уединимся, я тебе башню переверну. Лена, ах, Полена, Лена, ёпта. Лена, Леночка моя, опа. Лена, повелительница члена. Лена, насадка для члена, Лена. Ай, Лена, Леночка моя. Да! Эть, хуяндук, идем по Некселю. Да!
7: Вас? Ich verstehe nichts.
8: Miau.
7: Oh, bist du eine Katze?
8: Miau.
7: Alter, verpiss dich.
8: Miau.
7: Bist du scheiße Katze?
8: Miau.
7: Bist du scheiße Katze, ich hab gesagt. Wer hat gesagt, das ist?
8: Miau! Miau, miau, miau, okay.
3: Fucking.
8: Miau! Miau!
7: Warum sagst du, dass es abgeschlitzt?
8: Miau! Miau, miau!
7: Miau, was ist denn passiert? Aufzufallen in die Tränensau.
0: Das ist fantastisch.
8: Miau.
7: Das ist keine Fantasie, wenn man da unten
8: klickt. Miau!
4: Miau!
5: Аль ты, слышишь, ты со шайса
0: катишь.
3: О, деду вожу.
7: Это с кайна шайса катка.
0: Хандра-бандер-банден-банден-дандер-дандер-банда.
7: Аль ты, фрасса.
0: Швайн-драйн-полицайн.
3: Так дебилы такую хрень говорят, на самом деле.
7: Тебе шоет. О май гад, Альтер, альте фрессе.
0: О май гарбл.
8: Мяу.
3: Дед.
7: Кто это? Мяу, альт deine фрессе, я как
8: капал. Мяу.
3: Алло.
8: Мяу.
3: Алло, дед.
8: Мяу.
6: Wie bist du hier gelandet überhaupt?
0: Du kannst gut da haji hani buda buda.
7: Was hast du gefragt?
3: Алло, дед.
7: Was hast du gefragt?
3: Алло.
6: Sag, wie bist du hier gelandet?
0: Yes, no, Americans. America. Yeah, boy. Oh, America. Oh, yeah, Americans. Americans.
9: Когда заходишь в треньку, здесь же...
7: Давайте. Спасибо, дружище.
3: Все, по самого.
8: Мяу.
7: Начинаем пробовать, работаем.
8: Мяу.
7: Если кого-то...
3: Вот это уже было что-то там интересное.
7: Бой разберемся по дороге. Кого
3: давайте проверочный бой сыграем, а там видать будет.
8: Мяу.
3: Видишь, ты, чьи по пригласам пришли еще?
8: Мяу. Мяу. Мяу. Мяу-мяу-мяуки.
10: Здравствуйте, извините за беспокойство, у меня дед играет в танки, у него почему-то интернет слабый.
0: Блин, а я забыл, я вот в Авокадо звонил, а какой адрес там был, блин? Капец, я забыл реально, блин. Адрес, который я называл, вот Князева. Князева где?
11: Дед, а что у нас там по Князеву и Авокадо, телеком? Интернет не работает.
0: Так
11: надо
0: не
11: разобраться,
0: работает,
11: танк
0: блин.
11: Завис, горит.
0: Блин, а скажите мне, блин, какой я там адрес называл? Я ж от фонаря его называл, блин.
10: Здравствуйте, извините за беспокойство, у меня дед играет в танки, у него почему-то интернет слабый.
12: Адрес или договор назовите, пожалуйста.
10: Иди сюда, подойди сюда, тут тебе какая-то тетя хочет.
0: Чё знать? Алло, да, здравствуйте.
12: Здравствуйте, компания Акада, номер договора или ваш адрес, назовите, пожалуйста.
0: У меня танки, вот сидел в танке, играл, что-то танк у меня тормозит. Что делать будем? Ну, интернет плохой.
12: Я вас поняла, для того, чтобы пройти информацию, уточните, пожалуйста, данные вашего договора, номер или адрес.
0: Чертановская, 43 у нас, корпус 1. 27-я квартира.
12: На кого оформлен?
0: Князева, Яночка, жена моя, царство небесное.
12: Яна, отчество уточните, пожалуйста.
0: Князева Яна.
12: Отчество.
0: Да, ну тем не менее, ясно. Алло, что-то связь пропадает сразу.
12: Я вас по этому вопросу, но по скорости интернета...
0: Да, что, не, мне по низкому, мне чтобы, да, скорость больше, у меня там 4 отдача, да, прием там 40 повыше, побольше было. А?
12: Ну, чтобы скорость увеличить, для этого нужно будет менять тариф. У вас сейчас по тарифу скорость 40 на 4,
0: но...
12: если отдача, то максимально можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду. 15 мегабит максимально будет отдача.
0: Я вас понял. Сейчас вы меня простите, я пенсионер. Сейчас я внуку дам, он сейчас все расскажет. Сынок, зайчик, иди сюда. Тут тетя серьезная, я не понимаю.
10: Подожди, чего тебе надо, старый долбоеб?
0: Иди сюда, поговори.
10: Малек, приветик.
12: Здравствуйте. Ну, по вопросу хотели изменить скорость тарифа. Тариф сейчас подключен минимальная скорость, это 40 на 4 мегабита в секунду. Чтобы увеличить скорость, изменить тариф максимум можно подключить со скоростью 150 на прием, 15 на отдачу.
10: О боже мой, я не понял, у меня пися стоит, я не знаю. На, блин, общайся, я не понимаю ничего.
0: Давай. Налет, да, извините, что-то нет сам.
12: Но чтобы увеличить скорость по вашему тарифу, нужно менять тариф.
0: Ну, о чем
12: можно
0: проблема?
12: Можно подключить тариф со скоростью. Я вам говорю, что какой тариф можно подключить. Есть тариф со скоростью 150.
0: Я понял, ясно. Тариф, да, менять надо.
12: Ну, если да, текущей скорости недостаточно.
10: Боже мой, я
12: тариф.
10: Пытаюсь. Это расскажи, что у меня все, я еще никак не могу связь со спутником настроить. Передачу данных по GPRS и к порту. Вот эту тему нужно решить. Потому что я же не понимаю тоже, почему скорости нет по инкрасному туда порту. GPRS-система не работает у меня полностью.
0: А я что скажу? Я не знаю, как объявить. Расскажи ей, тетя.
12: Работа интернета или вы хотели поменять тариф?
0: Да, я хочу, чтобы мне скорость больше была. Как называется?
10: Передача данных через порт и GPRS, скажи ей. Она все поймет.
0: Передача данных, чтобы скорость была.
12: Ну, чтобы передать скорость, вы хотели ваш тариф. У вас сейчас скорость 40 на 4 мегабит в секунду. Вам ее недостаточно?
0: Да нет, мне надо больше, чтобы вот это вообще не.
12: Ну, для этого нужно поменять тариф. Можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду. Но тариф будет действовать с нового месяца.
0: Ну,
12: 1
0: а сколько
12: октября.
0: Стоить будет это?
12: Ну, если максимально это 150 на 15 мегабит, ежемесячная оплата у вас по договору составит. Сейчас я посмотрю.
0: Посмотрите, пожалуйста, я пенсионер, мне эти вещи сразу смотрите. Иди подойди, я не понимаю, там тарифы как.
12: У вас сейчас 500 рублей, если увеличить, то будет ежемесячная оплата 559 рублей.
10: Боже мой, объясни, что у тебя связи нет. Ты хочешь в танк играть, у тебя нет этой передачи. Ты ИК-порт делаешь, ты GPRS пытаешься сделать. Но связи со спутником не имеешь. Объясни тете, дедушка.
0: Да, надо. Сколько стоит? 550?
12: Если подключаете 150 на 15 мегабит, будет ежемесячная оплата 559 рублей.
0: 559, да?
12: Да, 559. Обратный канал будет 15 мегабит.
0: А что так мало? У меня, у Сережи, у соседа, у него, извините, и 100 туда, и 100 обратно.
12: Я не могу сказать, какой у него тариф, какая компания. Я вам говорю, нет, тариф, который можно
0: вот
12: подключить
0: это
12: от нашей сети.
0: Ваша авокадо, у него только связь есть, ну, 100 мегабит. Есть такая?
12: У него 100 обратный канал быть не может, если в вашем доме. Здесь ограничение, здесь обратный канал будет меньше, чем прямой.
0: Вот это максимально, да, вы мне сейчас озвучили?
12: Но если обратный, да, это максимально, то есть будет 150 на прием, 15 на отдачу, обратный канал 15
0: на. Там сказать 150 туда, а обратно там 15 биобит.
10: Да нахуй ну надо, давай лучше сейчас к соседям по FireWire запитаю и будем бесплатно на халяву интернет пользоваться. Там тоже 15 обратно есть. Так что зачем платить, когда можно сэкономить? Я экономлю на.
12: Скажите,
10: все.
12: Пожалуйста, вы будете менять тариф?
0: Это как? Ну, нужно ехать в офис, да?
12: Нет, по телефону можно изменить тариф. Тариф меняется снова в месяц. Если будете менять, нужно будет до 1 октября подать заявку, либо в личном кабинете, либо также по телефону.
0: Не, так я понимаю. А что ж это, сколько цена, диапазон, ну, разницы будет. Сколько сэкономлю, сколько потрачу. Вы мне суммы называете, а не вот эти ваши.
12: Ну, я вам сумму назвала. Ну, стоимость будет в месяц 559 рублей.
0: Сколько? Нет, а у меня 500... сколько сейчас?
12: Сейчас у вас 500 рублей ровно.
0: А будет?
12: 559.
10: Нихуя себе, там она тебе сколько говорит, ты не ведись, если больше 50 рублей, то ну его нахуй, лучше пиво купишь.
0: Я
12: скажите,
0: согласен.
12: Пожалуйста, вы будете менять тариф или вам требуется время подумать?
0: А как, вы можете, ну нет, сейчас я вам точно скажу, вы меня не тяните, вы пожалуйста извините меня, если что я неправильно озвучиваю, я пенсионер, поймите меня правильно, Светлана. Светлана, да?
12: Елена.
0: Эй. Я понял. Сейчас, Света, сейчас, значит, 59 рублей, да, ну, плюсом.
12: Ну, будет. Разница будет между вашим и новым, да,
0: что
12: 59 рублей.
0: Ты что делаешь? Что ты делаешь?
10: Я дрочу писю на эту тетю.
0: Ты что, больной, что ли? Извините, да. Так, значит, интернет 59 рублей. Я понял, блин, да. Я нет, вы знаете, я человек пожилой, я... Копейка у нас, как бы, в Украине есть пословица, копейка гривню бороже. Поэтому арсенал Мицне, оно куда лучше будет и приятнее, чем скорость. Правильно? Правильно, внучок?
10: Конечно, правильно. Давай еще через экпорт подключимся и будем так сильно играть в игру, что любая...
12: Тариф, то есть оставляем текущий, менять не будет. Я правильно вас понимаю?
0: У меня пенсия маленькая. Может, есть какие-то скидки для меня, для ВДВшника?
12: Ну, по вопросу тарифа нет, льгот и скидок нет. Вам оплачивается полная стоимость тарифа.
10: Я долбоеб, у меня хуй большой.
0: Чё ты орёшь тут?
12: Я если не... Будет
0: извините, я буду пожалуйста, Светлана, это не я, это внучок, он у меня по ТАУ. У меня болезнь Паркинсона, он Додик.
10: Кто я, Додик? Это не значит, что если ты взрослее, значит ты круче. Я тоже крутой, между прочим, понял? Я боксер.
12: Скажите, пожалуйста, тарифы оставляем текущие?
0: Да.
12: А как дополнительно я... какие-то вопросы?
0: Мне нужна скорость, чтобы меня вот перевели на вас, сказали, вы уполномоченная по переводам скорости. То есть конкретика, связь интернета должна быть.
12: Ну, для того, чтобы у вас была больше скорости, чем у вас сейчас, нужно менять тариф.
0: А я при чем?
12: Я вам информацию по тарифу сказала. Сказали, что для вас это не подходит. Других вариантов увеличения скорости нет. Чтобы увеличить скорость, нужно менять тариф. Он у вас
10: боже мой, дедушка! Боже мой, ты кого слушаешь? Это же тебя пытаются обмануть, пенсионера. Не ведись. Это же все обман. Вокруг одна ложь и провокация.
12: Скажите, пожалуйста, тариф имеем или оставляем текущий?
0: Оставляем тариф, но скажите, как сделать скорость более стабильно, чтобы по всему периметру, где я нахожусь, была одинаковая скорость?
12: Ну, по этому вопросу я сейчас звонок сегодня оставляю на линии.
0: Да.
13: Уважаемые клиенты, с учетом роста количества обращений, время ожидания ответа может увеличиться. Просим вас немного подождать, мы обязательно ответим на ваш вопрос. Вы также можете направить свое обращение в онлайн-чат на сайте akada.ru или в мобильном приложении личного кабинета.
14: К сожалению, все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Расчетное время ожидания составляет 2-3 минуты.

0: Я хабаря!
1: Тихо.
0: Я хабаля! Рот ебал, бля.

0: моложе, что у меня аж дрожь по коже, о боже.
1: Ты что, деп, ебать? Чё ты тут разгорланил, тварь, блядь? Бьяха, блядь! Бьяха-ха, блядь!

Για χάμαρα! Ba ba ba ya ba ya ba ya ba

0: службы технической поддержки. Меня зовут Андрей, здравствуйте.
1: Да, да, здравствуйте. Так, я, значит, сейчас к вам попал, меня перевели, да, по поводу интернета. Значит, конкретику преподнесу сразу, Светлана. Светлана, да, вы сказали, вас зовут?
0: Андрей.
1: А, ясно. Ну, это мне не важно столь уж, да. Не принципиально. Можете просто молчать, когда я... Называю ваше хорошо. Имя. Так, значит, я пенсионер, сразу расставим приоритеты, да. Я пенсионер, чтобы вы имели общее, ну, понятие всего. Я пенсионер, мне уже, извините меня, немало лет. Значит, как мне сделать связь интернета по всему помещению одинаковой?
0: Вы имеете уровень сигнала?
1: Я имею в виду к стабильности передачи данных и конкретно у меня в помещении. То есть я хочу фаервар пушку поставить, чтобы связь конкретно доходила туда, куда мне надо.
0: Ну, то есть, чтобы был устойчивый уровень сигнала по всей квартире, да?
1: Абсолютно точно. Ну, вот здесь... вы правильно сказали. Вы молодец в этом плане. Вы молодец. Согласитесь, что вы правильно сказали.
0: Спасибо. Конечно. Вот сейчас одну минуту буквально...
1: Да.
0: Вы можете подсказать мне договор или адрес подключения?
1: В смысле? Я же только что общался уже, сколько раз называл-то.
0: А просто мне нужно понять, мне, к сожалению, не отобразилось.
1: Да, ну, пожалуйста. Чертановская, да. 43.
0: Угу.
1: Корпус 1, 27-я квартира.
0: Ага. Да, все вижу. Как могу к вам обращаться?
1: На Князева Яна. Жена моя, царство небесное.
0: Угу.
1: Откинулась, вагиноз случился у нее. Вагиноз, это, знаете, старческая уже ерунда это. Царство, пусть земля и будет пухом, правильно?
0: Так, сейчас, одну минуту,
1: ничего
0: пожалуйста.
1: Страшного.
0: Ну, смотрите, какие здесь варианты. Здесь, чтобы, если у вас не хватает сейчас зоны покрытия этого роутера,
1: да.
0: То если только дополнительное оборудование устанавливать, то есть
1: ну,
0: вы можете приобрести, допустим...
1: Вы мне скажите просто, я пенсионер, мне что конкретно? Я сейчас сижу, записываю. Что мне конкретно? Как называется приемник этот?
0: Либо Wi-Fi роутер называется.
1: FireWire как?
0: Wi-Fi роутер.
1: Сейчас, одну секунду. Внука, иди сюда, тут какой-то FireWire бы... FireWire бы. Иди сюда. Я пернул.
2: Что там такое у тебя? Что ты хочешь от меня? Я пернул. Извини, пожалуйста.
1: Слышишь, там мне тут интернет же, что он дядя делает. Это дарит какой-то нужен. Ты сади пообщайся, то я не соображаю. FireWire бы.
2: Алло, привет, мужчина.
0: Здравствуйте. Вот ваш, не знаю, дедушка, да, или...
2: Это
0: отец,
2: мой дедушка, да. Уточнить. Он ВДВшник. Сейчас, пожалуйста, не надо слова лишние.
0: Просит уточнить, какое требуется оборудование для того, чтобы увеличить зону покрытия вашей квартиры.
2: Мне нужно, чтобы вот это вот... Я такую хочу, чтобы у меня здесь... Я в подъезде был, когда пиво пил, чтобы меня туда связь добивала, чтобы я никакой интернет другой не брал. Я хочу, чтобы у меня дед пока старый, еще пока он понимает, что делает, чтобы он сделал мне максимальный интернет, он помрет скоро, а мне интернет нужен, понятно? И чтобы проплатили деньги, прям
0: общем,
2: карту привязали. Чтобы вы карту его привязали, банковскую, чтобы он оплатил на 10 лет вперед весь интернет, все деньги у него спешите. Он скоро умрет, а я буду довольствоваться интернетом. Понятно? Я хочу, чтобы у меня был стабильный везде интернет. Сделайте быстро так. Приедь и сделай. Сережа.
0: Ну, давайте просто прерву разговор, просто разговаривать некорректно.
2: Дед, иди сюда.
0: Еще какие-то вопросы у нас ко мне остались.
1: Алло, да, я прошу прощения. Извините.
0: Меня... Да. Да, вот смотрите. В общем, вам нужно либо Wi-Fi роутер дополнительный, либо Wi-Fi репитер.
1: Ну, а где мне взять? Как это все?
0: Это в тех магазинах, где продаются такие устройства. То есть, ну вот, в магазинах сотовой связи, например, там продаются вот эти роутеры.
1: Я понял. Ну, а скажите, сколько это мне будет стоить, и есть ли какой-то у вас специалист, который непосредственно мог приехать бы и все мне установить?
0: Ну, то есть, смотрите, вам приобрести нужно будет самостоятельно.
2: Да не слушай ты его, он тебя обманывает, дед. Не слушай, этот козел обманывает, он обманщик, блин. Не слушай, а помнишь, как ты тогда общался, а у тебя быстрый займ? И ты целый год, блядь, 5000 махуй, долбоёб.
1: Иди сюда нахер, блин. Извините, пожалуйста, еще раз, прошу прощения.
0: Еда. Да, то есть можете приобрести, соответственно, в магазинах, где эти роутеры продаются, а с нашей стороны, да, может приехать мастер, но это будет платно. А вы, специалист, составите 500 сколько? Рублей плюс настройка. Ну, к сожалению, не сориентирую точно по цене. В принципе, там, если вы можете, вы можете сами проводами их просто соединить.
2: Я хочу пиццы! Закажи мне пиццы, хватит, блядь, телефоном пользоваться! Я пиццы, блядь, хочу где-то хуйню слушать, блядь!
1: Тихо.
2: Тихо, блядь! Да.
0: Перезвоните нам.
2: Животное, блядь! Не мечами, тварь, общаться с дядькой! Мразь, блядь!
0: Алло.
2: Ты меня, пожалуйста, блядь!
0: Может быть, вы нам перезвоните все-таки? Алло. К сожалению, вынужден прервать нашу беседу.
1: Никакой, блядь, алло. Нету уважения к пенсионерам, блядь. Сволочь, блядь! Алло.
0: Алло.
1: Извините.
0: Да. Так вот, я понял. Смотрите, то есть Wi-Fi роутер, либо Wi-Fi репитер. В принципе, Wi-Fi роутер можно подключить по кабелю, там никакие настройки не требуются. А. Вот, мастер здесь даже не нужен.
1: Сколько денег? Вот, если что, нам... сумму.
0: Они по-разному стоят, там от 1500, от 1000 и более. Здесь уже... Я просто вас конкретно, корректно не проконсультирую. Вам почему? Нужно с продавцом в магазине консультироваться.
1: А, вы не компетентны.
0: Моделей много. Ну да, их много, то есть там, поэтому надо на месте смотреть и выбирать. Что так?
2: Боже, там твоя бабка обосралась. Вот, иди чё... под D3, блядь.
0: Еще отставим. Чем-то могу я вам помочь?
1: Да, нет, да вы молодец, вы человек серьезный, компетентный в узконаправленном круге. Правильно, Светлана?
0: Правильно. Андрей меня зовут.
1: Да. Тут как кого не зовут, главное, не в этом суть-то. Главное, да, Светлана? Так, ну я понял, то есть нужно сейчас... пенсию потратить. Угу. Сколько? 5000, да?
0: Я понял. Все, еще чем-то могу помочь вам, скажите, пожалуйста.
1: Да чем, блин? Слушай, ну давай чисто по-человечески, скинь косарь на пиццу.
0: Ну, я в таком случае прерываю разговор. Всем хорошего.
1: Ну, пенсионер, помоги, а? Ну, чё ты? Помоги. Скинь косарь.
0: Всего доброго.
1: А? Алло. Зараза. Никакой помощи, блядь. Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну сигарету. Бля-бля-бля-бля.
2: О боже мой, как же хочется с тобой поиграть в футбол, мой малыш, мой герой, ты такой сладкий мне родной, я так хочу с тобой поиграть в футбол, я хочу потрогать твои яйца, мой малыш, мой сладенький малыш.
1: О, нихуя себе, мой сладенький, я тоже этого хочу, я хочу и на тебя я драчу. Давай быстрее там.
2: О боже мой, какой ты нежный, я возьму тебя рукой своей, я обниму тебя за талию, мой мальчик, ты мой красавец, ты мой красивый.
1: Здравствуйте. Ой, не знаю, последний крик помощи. Ой, господи, я человек не молодой, господи, помилуй, сохрани меня. Меня только что здесь мы, ну, немножко с внуком повздорили. И он меня взял и за яйцо укусил. Я не знаю, стыдно сказать, ну, что делать-то? Что, жизнь, она такая непредсказуемая. Что делать-то?
3: Ну, могу предложить консультацию уролога.
1: Кого?
3: Уролога в клинике.
1: Мне нужен специализирующий человек в плане моего члена, то есть писюнолог. Есть такие?
3: Я понял. Ну, врач-уролог, могу вам предложить.
1: А, это урологи, да, занимаются всем этим делом. То просто я сейчас сижу, а вот так, у меня что-то шкурка на яйце лопнула. И там он меня укусил, я смотрю, у меня как будто капает что-то. То есть пищун лопнул. Вас как зовут?
3: Виктор.
1: Витя, да, ясненько. Каруман. Вот у меня тут вот пищун сейчас вот здесь... Здесь лопнуло прям, что-то капает, сперма, не знаю я, вот он меня укусил и все, и сидит лыбится. Мне обидно.
3: Не могу предложить консультацию уролога, я понимаю.
2: Сбрасывай давай, никто тебе не поможет, хуйло.
1: Ай, блядь. Я тебе сейчас, блядь, устрою. Куда, как мне с ним связаться? А?
3: Врач принимает только в клинике. Или можете вызвать 103.
1: Я хотел,
3: можете вызвать 103. Сегодня они, в принципе, могут приехать к вам на дом и госпитализировать.
1: Да иди ты, блядь, не лезь ко мне, сучка. Лезет, блядь. Извините, Света. Да, да. Когда сейчас можно поговорить с урологом? Мы же,
3: вы можете вызвать 103. Не они надо. К вам приедут и могут вас отвезти к урологу.
1: Да не надо там. Не надо мне этих ваших 103 там.
3: Или могу подсказать. Какая клиника дежурит сейчас по урологии сегодня?
1: Нет, ну, вы как мужчина, я вот прошу, может, что-то знаете, мазь какую-то, писюн помазать?
3: Я, к сожалению, не могу вам по телефону назначать лечение без осмотра.
1: Да мне не лечение,
3: это можно сделать только...
1: Рекомендацию.
3: Я понимаю, к сожалению, не
2: да
3: могу...
2: Да похуй всем, у тебя один хуй старый, хуй уже не нужен, блядь, без яичных хуй,
3: поэтому
2: блядь.
3: Могу...
1: Заткнись, малыш.
3: Могу вам предложить.
1: Извините, вам.
3: Могу предложить вам или ничего. Могу предложить или консультацию врача-уролога,
2: да
3: клиники, или подсказать,
2: пидорас, иди нахуй.
3: Какую клинику сейчас
1: Отстань,
3: подъехать.
1: Что ты орёшь, блядь. А вы до скольки работаете?
3: А у нас сегодня врач принимает свободный будет только на левом берегу Мишуги 12.
2: Я тебе сейчас жопу
3: это
2: откушу,
3: Кузники
2: пидорас.
3: Харьковский массив на
1: ты,
3: 18:30.
1: Сейчас, да, через получается. Сейчас у нас 17:25, да?
3: Через час. Через час.
1: Через сколько?
3: Через один час, на 18:30.
1: 18:30, да, это прям посмотрит, да, может принять лечение.
3: Да, конечно.
2: Давай я тебя плоскогубцами, блядь, ебану и все.
1: Тихо, блядь, не лезь нахуй. Сволочи ебучая, согласитесь, да, Виктор?
3: К сожалению, не могу вас в этом плане или
1: Ой,
3: подтвердить,
1: Виктор,
3: или опровергнуть.
1: Ой, Виктор, молодой ты еще. Жизнь еще не нюхал. Ладно, я понял. Я тебя услышал. Виктор, вот сколько тебе лет?
3: Это имеет значение какое-либо?
1: Ну, вы уж меня поймите, я человек не молодой, вы уж давайте не грубите мне. Я уже все повидал.
3: Конечно, я вам не грублю.
1: Вот, пожалуйста, сколько вам лет?
3: Я не думаю, что это имеет какое-то сейчас отношение к нашему с вами разговору.
1: Я
3: могу вам предложить по поводу
1: вот
3: вашей
1: у вас,
3: проблем...
1: вот скажите,
3: проблемы.
1: Вот у вас было такое, что вам бутылку в жопу засовывали?
3: Конечно, нет.
1: А у меня было.
2: Давай еще ебану под шампанского.
3: Я вас понял. Смотрите, я могу вам предложить...
1: Да.
3: Слушайте, я могу вам предложить или сейчас консультацию врача в клинике, или можете вызвать врача. 103 на дом, они приедут, могут вас госпитализировать. Или я могу подсказать, какая сейчас
1: никуда
3: дежурная клиника
1: поеду,
3: по Киеву, урологии.
1: Никуда не поеду я здесь.
3: Я вас понял. Я вас понял. Ну, к сожалению, по-другому я не смогу вам в этом помочь.
1: Я сам европеец, понимаете? Я люблю, когда с моим анусом играет кто-то. Поэтому не надо меня.
3: Это замечательно.
1: Да.
3: Ну, я еще раз говорю, и по вашему вопросу, вот как бы три варианта. Если вас никакой из них не устраивает, я буду вынужден закончить разговор, потому что другому я вам помочь
1: так,
3: не
1: Карман,
3: смогу.
1: Витька, солнышко мое, ты не хочешь, допустим, как сказать, проехать и
3: я вас понял.
1: Яйца залатать?
3: Нет, не хочу, разговор будем, к сожалению, заканчивать.
1: Ты какой-то нежный мальчик. Может быть, ты хочешь мою попку, а? Ау, сука. Кто? Да, сука. Да, бля. Не считается, бля. О. Дальше. Вот.
4: Да, я все в одном, у меня нет другого. Хватит за мной наблюдать. А то, знаете, бичевня мне еще потом в личку пишет.
1: Бичевня.
4: Ты когда в эфир выйдешь? Когда корона будет на весь экран, тогда и выйду в эфир.
1: А?
4: Сидят, блядь. Сидит. Смотрите на молодую, красивую, стройную, интересную. Еще, блядь, вам еще мало, вы еще что-то хотите? Много хочешь, да мало получишь, чмошник. Бегает, блядь. Высматривает. С психически больными я даже не собираюсь разговаривать. На мне похуй, кто на кого наехал. Вообще похую. Как ты зарекомендовал себя в плане сексуальных утех, Зая? Здесь никто не пробегал.
1: Да.
4: Ну, привет, я тебя тоже видела на Бунгакамсе. А я не собираюсь быть сексом для тебя, сперматоксикоз. Иди навоз скреби и продавай в своем Тулуне. Колхозан, блядь, местный.
1: Ну какая, блядь. А сука.
4: Что-то смотрю, вообще попутали, да? Бичи, я выхожу сюда чисто, чтобы вас поунижать. Все. Да иди нахуй, блядь, со своим Денисом, со своим Кадыровым. Иди нахуй. Как относишься к чеченцам? Никак. Нет, мы не покатаемся. Да мне похуй. Скоро вообще всем пизда. Скоро конец света. Что, блядь, думаете, это где-то происходит на Украине, в Казахстане, еще где-то. Скоро конец света. Идите, почитайте последнее предсказание Ванги. Страшное событие в 2022 году. Никто не выживет. А что именно это будет?
1: Ой, бля.
4: Никто не знает.
1: Так Ванга ж она шарлатанка, бля. Это уже все рассекретили. Что она шарлатанка,
4: другой,
1: боже, бля,
4: непривычный,
1: дура.
4: Как вы и привыкли.
1: Ебать дура, сука.
4: Бегать... попрошайничать, дрочить.
1: Может, не Ванга, а Ваенга?
4: Извини. Ой, блядь.
1: Это, короче, Милана.
4: Как относишься к войне на Донбассе? Никак. Почему не покатаемся? У тебя мощная дизельная БМВ, и что дальше? Ты кто такой, чтобы я с тобой каталась? Я предпочитаю на мужской шее кататься. У тебя шея вообще есть? Нет? Мощная? Ресурсы шейные имеются? Позвонки выдержат? Мне до твоей БМВ нет никакого дела. Да. Дерни отсюда. Слава богу, что я никому не прислушиваюсь. Кто, что, где, когда сказал... Бля, слава богу, что у меня есть своя голова, свои мозги, свои мысли.
1: Мозгом хуйма, бля.
4: Не то, что вот у некоторых.
1: Мозгом хуйма.
4: А там так сказали, а там так, а там это. Шарлатанка твоя, Ванга.
1: А, да,
4: нет,
1: да,
4: не шарлатанка.
1: Да,
4: человек с несчастной Маша, судьбой, да. И получивший за это дар.
1: Да.
4: Ты хотя бы чуть-чуть посмотри ее историю, ну, да, документальные, давай, фильмы. И историю вообще всех, да, ее предсказаний. А потом пизди здесь.
1: Давай, да, Сереж. Хорошо. Ну давай, Сережа, аккуратно.
4: Давай, ах, такая некрасивая тебе фигура, давай, просто Сереж. Хуй соси, уебище. У меня за ту красивый хуй, давай, который ты сейчас заглотом заглотнешь. Да, да. Давай, пасть открыл, уебище. Давай, у меня красивый хуй. Ты же у нас хуйсос, давай.
1: О, сука. Ай, бля, сука.
4: Все.
1: Сережка проснулся, на рыбалку зовет. Иди ты нахуй, дядя.
4: Гнидоед. Обсосал, как ты и хотел.
1: О, сука.
4: Ну, давай.
1: А это, кстати, Юсик, смотри, волосы белые.
4: Дергай теперь отсюда.
1: Да, да, это Юсик пришла.
4: О, да. Анальная мощь, анальная дрель, вот эта вот хуйня какая-то анальная пришла. Давай, жду тебя снова анкеты.
1: Анальная дрель.
4: Все улетучатся в одно мгновение.
1: Это Юсик 100%. Юсик, это ты?
4: Да нет, пукаю здесь я. Вакансия уже занята, малыш, поэтому попутного ветра тебе.
1: Ух ты!
4: Давай, лети, лети, лепесток на север, на восток. Давай, малыш.
1: Давай, малыш.
4: Не, они просто подумали, что они со своими типа приколами заезженными как-то вгонят меня в ступор. Нет, малыш, тут тебе и пернут под нос, и на клыка дадут, и дырявщину твою расколупают и самым полом. Поэтому зайчик и котик, ну, не про ханже на этот раз, понимаешь? Надо будет отчеремекать у меня лично. И у моего младшего брата. Это там где-то можете с этой параготиной погонять и типа, о, я такой прикольный. А здесь просто, блядь, ни уму, ни сердцу не смешно. Обосран, обосран и да, катапультирован нахуй.
1: Это Юсик 100%.
4: Некоторые существа недостойны даже моего ответа, поэтому просто, блядь, как пришли, так и ушли незаметно.

0: Да даже Милана на ее фоне кажется умной.
1: Шесс.
0: Тупо дырка, согласись.
2: Только словарного запаса? Да, Загир, что я могу себе позволить властвовать, унижать и доминировать. О, да. О, боже, какой жир. Да, конечно, пупсик. Завязывай там соль свою жрать, ты уже высох. Что красивая фигура, сочная девушка для тебя является чем-то опасным. Задавлю нахуй.
0: Красивая, блядь. Мерзость.
2: Высох там, мумия, сука.
1: Да.
2: Сколько нужно зарабатывать, чтобы я мог тебя обеспечить? Ну, когда ты сможешь себе позволить виртуальные подарки, три микрофона на весь экран. Ну, считай, что ты сможешь и в реальности обеспечить. Да, пока тебя жаба давит.
0: А сколько это три микрофона на весь экран?
2: Пока тебя жаба давит на виртуальные подарки,
0: 300 рублей.
2: Ну, кроме как там 2 рубля каких-то, ты мало зарабатываешь. Проблема. Получается, виртуальный секс будет. Виртуальный секс уже у нас идет. Я вас ебу. У нас группа Луха. Вы что, не кайфуете, что ли, там? Я же вас ебу в хвост и в гриву. У нас уже ебля. Что может быть прекраснее утреннего секса, правда ведь? Я думаю, что вы кайфуете, иначе бы вы не заходили сюда с новых и новых аккаунтов. Вы же приходите сюда за добавкой. Вам нравится, когда я вас ебу? Вам нравится, когда я вам сую на клыка, когда я вам всю вашу ебучку обканчиваю, ссу нахуй на вас. Копра, вы принимаете золотой дождь, поэтому, долбоебики, мы ебемся с вами виртуально. А вот где подарки виртуальные, непонятно. Нет, мне на карту не надо, мне надо виртуальный. Вот здесь подарок на весь экран. Кто предлагает на карту, не скинув виртуальный, это типичный лох, типичный дрочер, который за своих 10 рублей хочет увидеть мою писечку. Нормальному мужику ничего не надо. Для него корона на весь экран — это ни о чем. Поэтому, бичи, помалкивайте.
1: Да, сука. Подарки, сраку.
2: Язык у тебя не устал, а чем он мне должен устать? Я коммуникабельный человек, мне нравится общаться, мне нравится дрочить больное общество. Че мне? Мне по кайфу все. Так, до свидания, давай со своей Самарой. Куда ты приедешь, иди спи, по-моему. Малышка, давай я тебе тоже чуть-чутка нектара богини тебе на твою тупую бошку полью, хорошо? То у тебя что-то уже там черепушка не варит.
1: Да.
2: Давайте, телефонист у нас с такими подарками пойдет. До свидания. Телефонист, мне не надо дарить хуйню. Либо ты даришь что-то достойное, либо ты не даришь вообще ничего. Хуйню мне дарить не надо, хорошо?
0: Ага.
2: Иди работай.

0: мне нет мужика 100%, она ж конченая. Ну, ее, может, кто-то берет, трахает, и потом как перчатки выбрасывает, грязно, и все.
1: А что надо дарить? Да расслабься, ты ничего не подаришь. Тебе бы самому, блядь, что-то наскребсти сегодня на завтрак, бедняги.
0: Да.
1: Девушки, отдохну. До свидания сразу. Давай, пупсик, сейчас тебе все покажу. Сука, нихуя наивняк подъехал. Я могу вам показать только те духи, которые мне подарил достойный мужчина. Но даже их я вам не покажу. Нахуя? Может, бичи? Вы не знаете ничего. Вы не можете ничего. Вы можете только свой огрызок предлагать и вымаливать хоть какой-нибудь кусочек женского тела. Кошары обоссаны. Поэтому над вами только поглумиться и все. Нет, ты мне нихуя не дарил, уебище. Верни отсюда.
0: Духи, блядь. Что ж там за духи, интересно?
1: А, ты не можешь разобраться с этим приложением. Ну так иди разбирайся. Иди разбирайся, потом приходи. А, обосрать их. Да я уже посрала. На них ничего не осталось. Они недостойны даже моей сранины. О, телефонист подписался, бедняга. Ты иди работай, а не подписывайся тут. Давай, пеночка, иди. Мне не надо спрашивать, а зачем, а как. Мужчина, который мне подарил, он не спрашивал, пеночка. Зачем, он как. Пеночка. Он сказал, сколько и номер карты. Все. Без проблем пришли, я поехала и купила. А вы плохи. Только и знаете. А как, я не знаю. Фу, блядь, мерзость.

0: Леночка.
1: Бичи, надо адекватно себя оценивать. Мужик так и должен делать, да? Я ей говорю, это достойный мужчина. А не вот это давай, а я потом, а у меня наличка. А ты мне что? Он сказал, сколько и номер карты. И все. И только получить фотографию моего счастливого лица. А вы, дрочеры несчастные, уж помалкивали бы, смотрю, что-то распизделись дохуя, не по теме. Идите работайте, утырки, блядь.
2: Как там на заводе, кстати?
0: Тихо.
2: На завод собрались, мужики, поехали.
0: Тихо, блядь.
2: Мужики, поехали на завод, я завожу автобус.
0: Тихо, блядь. Нажми на подарок, посмотри, сколько стоит.
1: Не номер телефона, долбоёб.
0: А сколько а стоит реально микрофон?
1: Тут мужик, который действительно пережил
3: измену. Но перед как этим ты простил измену своей девушке подарки. И продолжаешь с ней быть.
1: И не за 10 рублей.
3: Неужели мысли не гложат тебя?
1: Говорю, это такая
3: расскажи,
1: проверка.
3: Как жив. Говорят,
1: если
3: можно простить, а забыть
1: подарить
3: нельзя.
1: Виртуальные подарки. Он тебе реально подарит, и ему ничего не надо. А если бич сидит каких-то 2 рубля там, или еще какую-то хуйню гонит?
0: Бля, я хуй знает, сколько часов.
1: Этот бич хочет за 100 рублей

0: То есть, получается, микрофон, который она просит, один из... Ну, он стоит 4000 рублей. Один алмаз, один рубль, короче, жалко. Нихуя, иди нахуй, бля. То есть, она хочет 10 тысяч рублей просто.
1: Баб, вы в кого превратились? Нажрете своего пива в пиве бабский гормон. Вы уже обабились. Как внешне, так и внутренне. Идите, работайте. Бичи, а не мои донаты считайте. Лошары, сука.
0: Вы уже обабились.
1: Сидят еще, что-то выбирать здесь будут. Ты не заслужил, чтобы выбирать что-то, не заслужил. Ты по жизни хаваешь то, что тебе подкидывают. Вот я сейчас скину тебе этот объедок, ты его съешь. А ты наоборот, похоже, а я наоборот, да. У меня мужской характер. Ой, бля, да я не собираюсь даже с тобой разговаривать, старпёр, блядь, с какой-то картинкой. А ты сама, лох. Хорошо, малыш, хорошо. Новый какой-то телефонист пришел, подписался. Давайте нового телефониста тоже заблокируем. С какими-то уебищными картинками. Фу, блядь, старики какие-то уебищные. Либо малолетки, либо старики, либо чурки. Нормального парня среднего возраста, зарабатывающего достойного недрочера. Бля, днем с огнем. Но слава богу, такие все равно есть.
0: Пиздец, мы обабились.
1: Чмошники, блядь.
2: Это мама Богдана, мерзость, которому парень купил куртку в Цимиза 150 тысяч. Даже речь такая же.
0: Да не, бля. У Богдана мама получше будет 100%. Это вообще грязь. Обобились.
2: Деда, как тебе твоя аватарка у нее на стриме справа
1: ты
2: сверху?
1: Видеть это, как я дрочу на тебя.
0: Нормально.
1: И кончаю.
0: Вот.
1: Лицо мое
0: нормально.
1: Счастливое увидит тот,
0: красиво,
1: кто сделает мне то, что я хочу. Подарок. И с этим подарком я буду счастливой фотографироваться для одного. А ты можешь пососать мой хуй, уебище лесное. Псевдо-мужики, да это не мужики, это, блядь, какие-то пробники, нахуй. Покажи духи-то, нет, я тебе их не покажу. Ты мне их не покупал.
0: Там духи надо за 5000.
1: Угу. Обобились, это было смешно, но что-то ты меня бесишь, поэтому давай. Интересно ему. До свидания, сплетник. Сидит нахуй, вынюхивает. Свое подаришь, тогда я с удовольствием похвастаюсь для тебя. Ты посмотришь. А что, а где, а как?
0: Она лицо не показывает.
1: Да, прикольно, как нахуй ты мою малафью лижешь. Прикольно смотреть, как ты слезал мою малафью.
2: Денчик, заводи автобус, будем ехать на завод зарабатывать ей на 3 микрофона и духи. За это
0: поехали!
2: Она нам покажет свой лица. Я думаю, это того стоит. Заводи автобус и грузи
3: Алику. Все, завожу Икарус.
2: Милану и Лелочку.
3: Все, завожу свой Луаз, пацаны, сейчас на завод за вами заеду, отвезу.
2: Бля, такая мразь. Я бы ей ебало снес в реале.
1: Нет, мне нужно было родиться... той, какой я родилась, и с
3: поехали!
1: Таким же характером у меня все прекрасно, последний герой.
0: Тихо.
1: Я терпеть не могу, что слабых баб, что слабых мужиков. Я терпеть не могу. Или все должны вашей персоне. Он сказал,

Правильные слова, которые я не буду здесь говорить. Я вообще эту тему не собираюсь обсуждать. Но по тебе уже, гуси, все сразу понятно. А ты? Не вижу смысла тебе что-то объяснять, ты не поймешь. Мы из разных миров.

0: Вы уйдете и так. Дайте отлежу. Я вас даже не читаю, просто я вижу, что по первым буквам, что мне не нравится, и вы идете нахуй отсюда.
1: По первым буквам.
0: Мои родители передавали тебе привет. Мой папа передавал тебе привет. Пс-пс-пс-пс-пс. Моя мама тебе тоже привет передавала. И твоим родителям лично от меня приветик. Пусть хлебнут мои малафии. Уебище.
1: Бля, у нее жопа брещала, жесть.
0: Потому что твоя мамаша хлебала малафью, сделала отрыжку и высрался ты. Это ее любимое занятие, хлебать малафью.
1: Да.
0: Так что давай, уебище. Дерни отсюда. Так, ну вот. Если долбоебики подумали, что они с разных анкет, я же вижу, что это одна и та же шваль приходит. Будет здесь сидеть и что-то пиздеть? Нет, малыш, нет. Здесь будет так, как я решу, так, как я захочу. Понятно? А тебе от души желаю счастья, здоровья, прекрасной, доброй, нежной любви. Спасибо, последний герой, взаимно. Тебе тоже любви. Будет любовь, будет все остальное. Нет любви, нет счастья, нет настроения, нет добра, нет здоровья. Это все взаимосвязано. Состоятельному человеку. Расслабься, это не ты. Да их бомбануло просто от правды, от того, что они бичи. Они сидят и говорят, да, я нищеброд. И его это устраивает. И типа, принимай меня таким, какой есть. Нет, я тебя не буду принимать, иди нахуй отсюда. А он нахуй не хочет идти. Он хочет, чтобы его любили и принимали. Не в этой опере, пупсик. А зачем включила эфир? Чтоб тебя нахуй послать. Нильс Гусев, иди нахуй. Все. Смысл эфира, чтобы Нильс Гусев пошел нахуй. Все, малыш. Ну, вот так вот. Кто с Москвы, тот с тобой встречаться не будет. Потому что нормальные люди в 5 утра сейчас спят. А лох сидит, блядь, своим синим задроченным хуем ищет. Где бы что перепало ему. Я просто хочу любви. Просто хотеть любви, ничего
2: какая
0: в этом
2: же
0: мире просто не
2: пизда?
0: Бывает. Если ты хочешь любви, делай все, чтобы эта любовь у тебя появилась. А сидеть просто и хотеть просто. Ну, ты ничего не получишь.
1: Да она проститутка.
0: Офигеть, какое солнце летнее.
1: Королеварка, с чего это?
0: То есть надо содержать девушку? Нет, не надо. Надо просто надрачивать свой хуй и постоянно ебать ее. Все. Не надо ее содержать. Ты что? Надо ее ебать и сосать ей давать.
1: Вот. Это правильно, блин.
0: Гонять ее на работу. А самому лежать тут, понимаешь? Стримы смотреть. Доброе утро, китаец. Тебе тоже хорошего дня. Анонизм вреден. Понятно. Тебе ли не знать, да?
1: Что, по Нексу?
0: Спасибо большое. Пожалуйста. Какой привет, такой ответ. Не за что.
1: Ебать она лохушка, пиздец.
0: Все по факту, конечно.
1: По факту лохушка. Шлюха.
0: Сколько принцип. Гость. У тебя нет денег. Расслабься. Не мечтай. Не выясняй. Я же говорю, у кого есть деньги, и кто может порадовать и увидеть мою счастливую моську, его видно сразу.
1: Да нахуй кому надо твое тупое ебало, бля, шлюха.
0: И тот, кто обиженный чмошник, ничтожный, его тоже видно сразу. Так вот, ты относишься ко вторым.
1: Я бы увидел твое лицо и поссал бы на него.
0: Без обид, как бы, но... Ты у меня спросила, я тебе ответила.
1: Шлюха.
0: Да, не хотела бы я, чтобы мой сын в 10 лет начал дрочить. Жесть.
2: Лобани. Не слышу.
0: Тебе больше ничего не интересно?
1: Че лобани?
0: Дичь, хорёчек. Мне вот интересно, ты в жизни тоже вот на фоне какой-то машины облёванной стоишь? Вот это вот дичь, да? Ну, это что? Ну, это неспроста у тебя
1: приоры.
0: Вот эта фотография, что ты хорёчек.
1: На фоне приоры.
0: В жизни тоже у тебя там машина облёванная, которой ты стоишь, любуешься? Вот, видите, как вы, что Магомед у меня долго сидит, получает положительные эмоции, веселится, никак себя не проявляет. До свидания, Магомед. Халявщик. Юмор стоит денег. Смех продлевает жизнь. А благодарности нет. Халява прикрыта. Повеселиться тут. Вот, вы заметили, как они себя презентуют? Я лох, я нищеброд, я ту-ту-ту-ту-ту. Блядь, ну это пиздец, это дно. Нормальный мужик никогда так не скажет. А он такой, ну да, я признал, поэтому все, я надеюсь, от меня отстанут. Он сам себя не уважает. Его никто не уважает. И, скорее всего, он тоже никого не уважает. Могу сфотографироваться на фоне твоей счастливой... Нет, не можешь. Не можешь. Ты можешь только на фоне блевотины. Облеванной тачки какой-то. Все. Немец, ну тебе-то откуда знать? Малыш 25-летний, откуда тебе знать?
1: Малыш,
0: я-то общалась с такими, общаюсь. И выбираю исключительно таких. А тебе-то откуда знать? Ты сам таким не являешься. Ну, тебе бы хотелось, наверное, так. Но это не так. Ладно, ты еще маленький, не буду тебя переубеждать. Живи в своих иллюзиях. А, тем более 21. Твоя моська, это блевотина.
1: Ебать, конечно, я в шоке. Такая тварина, блядь, вообще. Надеюсь, она рофлит, блядь.
3: Алло.
4: Елена, здравствуйте.
3: Здрасте.
4: Меня зовут Жмыченко Валерий Альбертович. Я извиняюсь, но я ваш сосед.
3: Какой сосед?
4: Ну, недалеко возле вас проживаю, вот увидел вас. Вы знаете, я вот, извините меня, конечно, но я бы хотел с вами познакомиться. Это возможно или нет? Поближе, скажем так.
3: Какой сосед, я не пойму.
4: Ну, ваш сосед, вот недалеко проживаю, через дорогу.
3: Ну, и чего?
4: Ну, я хотел бы с вами познакомиться, вы интересная женщина.
3: А кто вам мой номер дал вообще?
4: Ну, у меня вот знакомые наши вообще есть. Сказали, чтобы я не говорил вам о них. Вот. Я попросил ваш номер, уважаемая Елена. Я хотел бы вот познакомиться поближе. Вот скажите, вот у вас есть, пожалуйста, минутка, чтобы уделить мне внимание, либо же я вас приглашаю в самый красивый, роскошный ресторан нашего города. Города.
3: Да, спасибо, у меня есть мужчина. А кто вам вообще мой номер дал, я что-то не пойму.
4: В смысле мужчина? Так у вас же вроде никого нет.
3: Почему? У меня парень есть.
4: Я вот разговаривал вроде с вашим парнем, он сказал, что нет у вас никого.
3: Нет, у меня есть парень. Кто вам сказал?
4: А, в смысле?
3: Нет, кто вам сказал, что у меня нету никого? Я встречаюсь с парнем, нужно вообще.
4: Елена, я прошу прощения, просто вы очень интересная женщина. Мне хотелось бы как с вами познакомиться чисто, ну, вот по-дружески, как бы, понимаете, как бы вот. Ну, в общем, давайте я не буду тратить ваше время, а скажу прямо, что конкретно я хотел. И вот я хочу заняться с вами анальным сексом, если вы не откажетесь, я накакаю у вас в подъезде.
3: Чего?
4: Я хочу с вами заняться анальным сексом, если вы откажете, я накакаю в подъезде у вас, накакаю. Прям сяду и начну...
3: Вы что, совсем...
4: Прям сяду на
3: корточки... Ненормально, что ли, вообще?
4: Прям сяду на корточки, начну глину давить, пасту выдавливать, тупо рисовать сердечко каловой массой.
3: Вы что, ненормально, что ли? Кто вам вообще мой номер дал, я не пойму.
4: Я, пожалуй, Бивис, называйте меня Старый Боров.
3: Кто вам это мой номер дал, я не пойму никак.
4: Я хочу прям взять вот так вот возле вашего двери, вот так вот сердечки, как ушками нарисовать. Три сердечки написать. One love, one love. One love, my love, Маруся, Елена.
3: Что, ненормально, что ли, совсем?
4: В смысле?
3: Не пойму.
4: В смысле? Мне номер масла дал, маслач.
3: Кто?
4: Маслач, масло.
3: Не пойму.
4: Масло мне номер дал, масло. Масло, масло, маслач.
3: А кто это?
4: Масложопы.
3: Че, вы что, ненормальный, что ли, вообще? Вы вроде в возрасте мужчина. И что такое?
4: Поймите, просто у меня к вам необычайное чувство. Чувство любви к вам проснулось. Вы очень очаровательны. Вы самая лучшая женщина на свете. Мне бы хотелось... знакомство, вы мне отказываете. Конечно, я начинаю злиться начинаю. Я потому... Ну, сами понимаете, да, ведь это жизнь, и вы прекрасная женщина, вы моя мечта, и мне хотелось бы с вами анальный секс, либо я начну сердечки рисовать каловой массой. Тупо я Бивис. Я Боров, называйте меня Вепер.
3: Че, вы что, ненормальный, что ли, вообще? Я что-то не пойму никак.
4: Да я просто бывший зэк.
3: А, ну понятно.
4: В смысле?
3: Вот вы так разговариваете.
4: А, ну я вас обидел чем-то?
3: Ну конечно.
4: В смысле?
3: А кто вообще вам мой номер дал, я что-то не пойму.
4: А в смысле, а почему я вас обидел? Я не почему, я такое сказал, просто я не пойму. Вроде как ничего.
3: Кто
4: не...
3: вам это мой номер вообще дал?
4: В смысле?
3: Кто номер вам мой дал номер?
4: Там знакомый общий сказал, что вы пиранья любви.
3: Господи.
4: Неправда, что
3: ли? Кто?
4: Меня
3: кто
4: обманули.
3: Дал вам? А?
4: Меня обманули, получается?
3: Конечно.
4: Господи, а мне сказали, вы свободная женщина. Очень
3: нет,
4: свободная.
3: Нет, у меня есть парень.
4: Ну,
3: у меня есть парень.
4: А насколько сильно он парень?
3: А какая разница вам?
4: Ну, просто я очень заинтересован в анальном сексе.
3: Вот ищите другую.
4: Нет, господи, ну
3: вы
4: я...
3: Что, это... Ну, ненормально, что ли, вообще?
4: Ну, тогда я сейчас заряжусь Ролтоном и приду бахать сердечки с каловой массой.
3: Ой, все, до свидания.
4: До свидания. Да.
5: Приемный.
4: Здравствуйте, Катя, здравствуйте. Жмощенко Валерий Обязчик Бивень. Все, всем здравствуйте. Я ложиться к вам собрался, значит.
5: Ну и что?
4: Ну надо узнать, как там у вас обслуживание по персоналу, чтобы все у меня было по высшему разряду, как говорится, шо. Здрасте, еще раз. Значит так, что там у нас, скажите, за кормежка для дедушки, что там за еда у вас? Кормите чем? Алло?
3: Что значит, чем кормят? Еда как еда.
4: Ну, еда как еда. Я понимаю. Поймите, я человек пожилой. Мне надо знать, чем вы меня кормите. Чем? Чем? Что там? Макароны, у вас гречка, котлетки, что там? Что?
3: Ну, я давайте. Вам так не могу перечислить. Работаю в приемном покое. Откуда я знаю меню ежедневное?
4: Да ладно, тогда меню не надо. Вы мне скажите, каково это самое? Мне вот, я сейчас, просто у меня болезнь необычайная. У меня сейчас проблема с этим, с половым органом. Не будем вникать, вы не врач, понимаю, вам это не интересно. Но я хочу просто знать. Мне сейчас вот выписали уже, что завтра меня ложат в больницу всю вашу. Мне надо знать, чтобы все было на высшем уровне. Иначе я начну сейчас быковать, начну злиться, сейчас встану, напрягусь и тупо ляпас отдам. Вы мне объясните, честно. Сколько там, вот в день мне внучка моя приходить будет, дедушке, да? Чтоб в день сколько раз можно прийти в гости, а? Я не слышу.
3: У нас посещение 2 раза в неделю.
4: Не слышу вас. Вы говорите погромче, или у меня наушники плохие? Алло.
3: Я говорю, у нас посещение 2 раза в неделю.
4: 2 раза в неделю всего?
3: Да.
4: А кормите тоже так 2 раза в неделю или нормально?
3: Послушайте, я вам не обязана вообще давать вам тут никакие советы и консультации.
4: А если я начну злиться? Вы мне сейчас начинаете, чтобы я типа начал агрессировать или
3: я
4: что?
3: Я не знаю, что вы там начинаете.
4: Я слишком импульсивный пожилой человек.
3: Я вам еще раз говорю. Больница, которая есть режим.
4: Что? Я что, на зону попадаю? Че что? Я не понимаю, я так 2 по 5
3: уже. Причем здесь зона?
4: Зона крытая, соль да сухари. Я так отмотал уже 2 по 5 за изнасилование крупнорогатого скота. Еще хотите мне то за... Оно мне надо? Алло.
5: Со всю прочую сантехнику для дома.
4: Да нехуй дела. Вот это мне как раз надо, дедушке. Да, то какать некуда, дедушке. Ведро какаю, а ведро уже мое прогнило. Ржавое все. Масло течет везде, и масло вытекает с ведра. Да, я, да. Да, да, да. Ха, girls and ha, devils, baby bon, baby bon, baby, baby, baby bon, шо. Да, да, да, да, да.
6: У вас приветствует сантехника онлайн. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора.
4: Кого?
6: В целях контроля качества обслуживания разговор может быть записан.
4: Да нахуй надо, не надо.
7: Добрый вечер, интернет-магазин «Сантехника онлайн». Меня зовут Евгений, как я могу к вам обращаться?
4: Здравствуйте, Александр. Меня зовут Жмышенко Валерий Альбертович, полное имя. Ну что, будем заказывать, да? Да, да, будем.
7: Да.
4: Можно мне заказик оформить, ебать. Ой, сейчас одну минутку, подождите, сейчас я... А можно мне кого-нибудь к трубочке другого позвать?
7: Кого-то конкретного?
4: Да просто я не пойму, вы картавите, я не могу понять, что вы сказали.
7: Ну, в принципе, могу, конечно, но, если честно, не слышал ранее, что я картавлю.
4: Кто не слышите? Вы не слышите или я не слышу?
7: Мне не говорили такого ранее.
4: Ну, просто они были более культурными, воспитанными, нежели я. Я вообще с Украины, я герой Майдана, я киборг. Ну ладно, не суть, ладно уж, раз у вас нет больше работников, я... Сейчас, в общем, одну секунду, подождите, сейчас...
7: Угу.
4: Все, продолжайте. Как вас зовут?
7: Евгений.
4: Неважно. В общем так, мне нужна фирма, значит, следующая, АМПМ.
7: Так.
4: Есть такая?
7: Хорошо. Да, представлена.
4: В смысле? Что сделано?
7: Ну, есть у нас на сайте такая фирма, АМПМ.
4: Значит, мне надо ванна, унитаз, сместители. Вот это все надо оформлять. Жмышенко Валерий Альбертович.
7: Так. Я так полагаю, еще не подбирали конкретные позиции, да?
4: Конкретные позиции подбирать сейчас намерен.
7: Хорошо, давайте тогда начнем, в принципе, с ванн, наверное. В первую очередь. А какая необходима ванна по длине?
4: 2 метра длина, ширина 1,20 м. Круг за это, угловая. Я прошу прощения, забыл, как вас зовут.
7: Евгений.
4: Неважно. В общем, смотрите, значит, мне нужна вот фирма, называется Рамштайн. Есть такая?
7: Это музыкальная группа.
4: Жека, неважно. В общем, нет, есть такие еще аксессуары для ванны. Сейчас я вам скажу следующее. Мне нужна, в общем, ванна, ладно, фирма какая, АМПМ есть, нет?
7: Такая фирма представлена, но размеров 2 на 120 у них нету.
4: А, ну 170 на 1,20 м. Да.
7: Так, вот, 170 на 120 такие представлены. Так, так, и АМПМ конкретно. Также не представлены у АМПМа.
4: Что-то вы меня, наверное, обманываете сейчас. А мне так сральник можно, чтобы там дырка была побольше, чтобы такая реальная. Сральник, унитаз. Можно большой с дыркой, чтобы максимально большая дырка была.
7: Ну, давайте попробуем. Так, АМПМ.
4: Да.
7: Да, у них, скорее всего, будут идентичны.
4: А такая дырка, чтобы голова твоя туда пролезла.
7: Так.
4: Не слышу.
7: Минуту, сейчас я посмотрю варианты.
4: Да,
7: посмотрю. А, напольный интересует, правильно?
4: Да, напольный, да. Ну что там, есть варианты, Жека, чи нет? Не пойму я, что это там долго копаешься, как будто бы в унитазе ройся. Алло, Жек, ну не дуркуй, нет у вас таких, скажи, так и скажи, нет.
7: Ну у них, да, у них одинаковые у всех отверстия, и сливные, и непосредственно самой чаша, и да. Они маленькие достаточно.
4: Ну да, я понял. А вот это самое, сместители есть вот это, чтобы 5 режимов было? Ну, то есть, чтобы сперма была.
7: На 5 режимов?
4: Да.
7: Это если только, ну, если встраиваемая система в стену, имеете в виду, ну, переключатель потоков на 5 потоков.
4: Мне один поток нужен. Одна трансляция на сайте, в интернете. Слушай, Женечка, ты вроде бы парень не глупый, да? Дать бы тебе так вот ляпаться, чтобы ты там... не брыкался. Что-то ты мне толкаешь какую-то непонятную дичь. Ты мне скажите.
7: Я вот вас совсем не понимаю.
4: Качество мне надо. Качество. Женя, не дуркуй, пожалуйста.
7: Ну, в плане качества АМПМ прекрасно.
4: Да,
7: то есть
4: да,
7: это немцы, да, качество да, у них хорошее, да. В любом случае идет.
4: Да, слушай, Жень, а вот это самое, ванны, когда максимально большие размеры угловые, какие АМПМ?
7: Сейчас, минуту, посмотрю.
4: Так, чтобы я мог там своего карася, ну, полоскать с тёлочками. А то реально.
7: 150 на 150.
4: Ну, это маленько, там карася не выгулять толком. Что-нибудь более престижное.
7: А МПМ это самые большие. Если
4: ну сколько она стоит такая? Брендов? Сколько она такая стоит?
7: Так, их тут два варианта. Если без гидромассажа, 52 910 рублей.
4: Ой, господи, Женя, ты чё, прикалываешься что ли? Ты знаешь, кто я такой? Я пенсионер. Может, со скидкой для ветеринара Донбасса что-нибудь?
7: Такой скидочной системы, к сожалению, нету. Если только на общую сумму, начиная от 100 тысяч, 2% скидки идут, либо постоянным
4: сколько?
7: Клиентам, начиная с 4 заказа.
4: Сколько процент?
7: От 100 2%.
4: О-о-о. Ладно, сейчас подождите, я сейчас позвоню своей маме, спрошу, а то я не могу определиться. Сейчас, секунду. Хай, пасики, всем здравствуйте. Здорово, мужики, возьмите в команду. Видит Бог, не подведу.
8: Это, в вопросе, командовать будешь, умеешь?
4: Могу, да.
8: Очень хорошо.
4: Ну, хорошо, да, опыт есть.
8: Есть. А как будешь в команду, типа в Дефи или в Раш?
4: Я думаю, в Раш пойдем. Да ебаный, блядь. Сука, Гойда не будет. Здравствуйте.
9: Легионер, связь техника, СТ.
4: Есть, есть, СТшка, возьмите, пожалуйста, не подведу. Не подведу. Возьми, возьми, командир. Не пожалеешь. Тварь, а. Берут, блядь. Здравствуйте, мужики. Здравствуйте. Возьмите, не подведу.
10: На чем ездишь?
4: У меня есть разная техника.
10: Разная техника. У тебя боев-то нет, друг. Ничего, у тебя боев укрепи вообще нет.
4: Да я твою мать ебал, пидор.
9: Антоха.
4: Мужики, Чафик нужен, Чафик?
9: Не нужен. Этот. Марио, ты сказал М-ка, да?
4: Да, да, есть, нет. Возьми.
11: Да. Да не, у меня кромбель.
4: Я не подведу, мужики.
12: Не, я сказал.
9: Все, тихо. Конечно. Не торопись.
4: Я не подведу. Возьми меня, командир.
9: Командир, ну, давай, возьми, не подведу. Вот его. Бери кромбелечка.
4: Есть. Возьми меня, Витя. Да ебаные пидоры.
8: Да посмотрим, как ты будешь играть.
9: Не, смотри, а у меня, блядь, я, например, глухой, ебать, и чё?
13: Да, привет.
9: Ой, я команду не слышу, блядь.
2: Где ты звонок позвонить? Чё, тебя?
8: Это ты.
2: Зачем кидал?
13: Сейчас.
14: Ну, вроде как настроил.
13: Мужики, привет, а Чафика возьмёте?
12: Чафика нет, спасибо. Сейчас я тебя смотрю.
13: Да посмотри, пожалуйста.
12: Да не тебя. Вот эмочку забираю.
13: Да пошёл ты, пидор!
8: Это мой маленький.
13: Ну ебан, это мой мать ебан.
9: Блять, Колян. Гойда, пацаки, Гойда.
8: Опустился к тому, ну ты еще чуть-чуть.
13: Пидорасы, команда пидорасов.
8: Ты мое солнышко, ну-ка еще что? А ну-ка еще.
13: Гойда.
8: Блять, говорящий, нихуя себе малыш. Все, давай.
13: Гомно.
14: Умеешь, бери. Следующий.
4: Доброго
2: пожил
4: дня.
2: Пожил леопард. Поясни за отсидку.
14: Да ты алкаш, иди нахуй.
2: Где чай?
4: Я на леопарде чихиря
2: выпил из параши.
9: Ребят,
14: 150 надо. Не бери он, чмо.
4: Я набрал. Я, блядь, на леопарде приехал.
14: Идите нахуй.
9: Капитан.
4: Шо, милый леопард?
9: Капитан, завали ебанишку с ним шлюхи.
14: Слышь,
10: У меня школа закончилась.
14: Как вас дохуярать? Идите нахуй все отсюда.
4: Да мне похуй на леопарде, блядь.
14: Ебались, я сказал.
4: Кабадир, пидорас, блядь.
14: Ебались, я сказал. Ебались нахуй.
2: Слава Украине.
4: Пошел ты нахуй.
2: Слава Зеленскому.
4: Пошел
2: Путин
4: нахуй.
2: Лох, Зеленский бог, Путин лох, Зеленский
4: пошел
2: бог, Путин
4: нахуй,
2: лох, Зеленский.
4: Пошел ты нахуй, фашист ебаный отсюда. Да. Кто? Кто есть?
13: Десятки.
9: Ой, Косчата, я тебя люблю! Волокас, пошел!
4: Не понял, а зачем тебе десятая?
13: Так я хотел в укреп на десятку.
4: А сколько тебе лет?
13: На десятку. Мне.
4: Да.
13: Семь.
4: Сейчас я сына позову.
13: Алло, привет. Как тебя зовут?
15: Привет, Дэн.
13: Дэнчик, да. У меня Богдан.
15: Угу.
13: А как у тебя вообще дела?
15: Так. Нормально. Десятый.
13: Ты хорошо играешь в танки? средний. Могу 5 фрагов за бой сделать. Ладно, о, шучу, 7 маг. Ладно, раз? Шучу. В нулевом пока что.
15: А может, с тобой подружимся? Мне тоже, ну, я пока еще перед школой. Ну, мне 7 лет.
13: Это, мне тоже 7. Это, у кого десятки? У Хелха десятки есть?
15: Да, у меня папа есть. Я хочу с тобой поиграть в танки.
13: Ну, поиграй давай.
15: Я тоже сильно играю, могу за бой два убить. У тебя девочка есть? У меня есть. А у тебя? Мне очень нравится колупаться в жопе и нюхать пальчики. Я сейчас сижу, играю, блин, у меня попочка, ну, пахнет. Я прям пальчиком колупаю в дырочки и нюхаю пальчики.
13: Кого добавить?
15: Я сейчас в попочку колупаю, пальчики нюхаю. А ты? Я сейчас...
13: No.
15: Ты любишь колупаться в жопе и нюхать пальчики?
13: Нет.
15: А я так все время делаю. Я сейчас колупаюсь в жопе, пищу.
13: Ох, а где? Стоит. На какой?
15: Я сейчас пищу на свой нюх.
16: Где, где? А кто тут стримит? Все нормальные, стримеров нету.
13: А кто оценку? Возьмите. Не, а напиши, напиши название.
15: Я люблю яйца. Почему?
17: Здравствуйте.
15: Я пернул.
13: Пока! Все, здрасте.
15: Я пернул в чат. Я сейчас пернул в чат.
17: Добавьте меня, пожалуйста, в танки.
15: Я пернул.
18: Гойда!
17: Да, это не С4, нужен С4.
13: А как стрим называется? Я сейчас ему буду писать в чат под ником Глеб по-английскому.
15: Я пернул. Я сейчас пукнул всем сюда. Прям в танк.
13: Пеноблох!
16: Я называется контрнаступление.
17: Пацаны,
13: я сейчас
19: Денис.
15: Денис, привет.
13: А.
15: Это Батан.
17: Ребят, давайте, пожалуйста, мне в команду.
15: Да пошел ты нахуй.
16: Что еще тебе сделать?
17: Спасибо.
15: Пидор, блядь, ебаный, Старберри.
16: Слышу, давай.
15: Пошел нахуй. Мальчики, пойдем кататься.
13: А можешь еще сказать, как?
17: Я попрошу, что мне называется нахуй из комнаты.
19: Денис.
13: А.
15: Привет, Дениска.
18: Цветет герань, запах расходит самую рань, улетают лепесточки, дальняя твой майдан.
15: Что за хуйня, блядь? Дураки какие-то одни в этих играх ваших вонючих, блядь. Да, Богдана никто не возлюбил.
4: Ёбаный рот. Так, товарищи, вот сюда, квадрат, сюда. Плот сюда. Один пошел сюда, второй. Третий вот централочку берет. Как принято. Не слышу.
13: Ничего пошёл не принято.
4: Не понял.
17: Пошел нахер.
4: Ебальники.
17: Пошел нахер.
4: Ебало закрыли, слушайте меня, командира пидораса.
13: Ты часик не русский.
4: Команда пидорасов, блядь. Вот сюда, вот да. Сюда, потом сюда.
13: Ребята, добавьте его просто в чёрный список.
4: Сюда.
17: Давайте просто его.
18: О, закрой, блядь.
4: Закрой сам, блядь,
13: его в чёрный... скажи, пидорас. Давайте его в чёрный список ебало просто добавим. Ебало
4: закрыли, школьники ебаные.
13: Ну всё, я его больше не слышу.
4: Пидорасы, блядь. Играть,
17: давайте мы его убьём, ребят. Тварь. Давайте мы его убьём.
13: Да не надо.
4: Я чафик, я здесь.
13: Две бан дадут на час.
17: Пидорас.
13: Да кто куда сюда едет-то?
4: Вот
13: я ничего
4: сюда,
13: не
4: вот
13: понял.
4: Вот сюда, квадрат, вот сюда, 54, дробь. Вот
13: из
4: сюда.
13: Этого бэбрика.
4: Ой, да.
13: Так, ты здесь стоишь.
4: Да, да, вот
17: ребят,
4: здесь.
17: Ребят, я же направо вот поехали.
4: Сюда. Вот сюда. Как принято?
13: ВК, я же сказал, не стреляйте.
4: Как принято?
17: Ребят, я же направо поехали.
4: Я вас не слышу, блядь.
20: Первую, вторую линию не бросайте.
4: Чафик,
20: там,
4: вот
20: там
4: сюда.
20: Там может один доехать.
17: Я же за мной езжайте, ребят. Твоя, я же за мной езжайте.
4: Ебаный ваш рот, блядь. Вот сюда.
17: Пидорасы, ты слушай ты.
4: Ебальник, закрой сам ты, пидорас. Ты мне в сыновья годись, а тушканчик ебаный.
13: Вот да ВК, что ты делаешь?
4: Вот сюда, едем. ВК, пидорас. Вот сюда, вот сюда.
13: Игорь, есть вот отстань. Сюда.
4: Кэп,
13: можешь после этой катки кикнуть ВК и Чапика?
4: Пошел ты нахуй, пидор ебаный, блядь.
13: Окей? Мы просто они решаем. Толком ничего не делают.
4: Ебальники, дерь, закрыли все нахуй.
13: Чапик сюда ид.
4: Так, как
13: ВК
4: принято, пасеки?
19: Понятно, у нас голубика появилась.
1: Голубика, нахуй ты своих стреляешь.
19: Я сейчас забанит, на час все равно.
1: Нахуй ты стреляешь.
15: Ну забанит, так забанит. Я уже
1: нахуй
15: тоже
1: забанит. Забанит. Нахуй ты своих лупишь, ты чушь.
20: Киньте на спортивку, на эту
1: придет. Я чапик, мне как-то
20: чапик, хуже. Да? Чапик, вот. Просто я его в черновку забанил.
1: Ебаник, ты закроем.
19: Нет, эмку забанят.
20: Нет, а флудил-то кто?
1: Команда.
19: Эмку уже, наверное, забанили, видите, она стоит.
20: Да ладно, флудил-то кто?
1: Проститутки, блядь. Все проститутки здесь.
21: А ты один пидорас.
1: Еба, ты откуда, сука, тварь? Скажи адрес.
20: Давайте.
1: Ты откуда,
21: блядь? Да ты обоссаешь, ты мне доезжай, блядь.
1: Откуда ты, алкаш, блядь, пивопит, ебаный, а?
21: Я тебе сказал, ты заебешь, ты мне доезжай, блядь.
1: Ты откуда,
21: скажи, раз, блядь, ты будешь только до меня рачком лазить, блядь.
1: Откуда я тебя выебу, тварь?
21: Рот закрой, блядь.
1: Откуда будешь, сын матери, блядь? Я тебя ебало нахуй напишу,
20: буду, ты долбоёб.
15: Чехи пида, я.
1: Тварь, я тебе орать,
20: я, сука,
15: сука. Чехи пида, я.
1: Пидорасы, блядь. Сука, команда чехи, пидорасов, ебаная,
15: блядь. Чехи пида, я.
1: Пидорасы, сука. Ебать, ну нихуя, чехи, всё, признать, ебаная.
15: Чехи пида, я.
1: Мраз, негр, ебаная.
15: Да, я.
1: Тварь,
19: в итоге у нас минус два и
1: забанили.
20: Здесь уже ничего не сделаем. Боги, поехали к ним на базу. Но у нас два парка стоят, мы с тобой живые, блядь. Только двое остались.
1: Всю карту испортили, мрази, сука. Долбоёбы.
20: Тут уже ничего не сделал.
15: М6, добавь его в черный список и все.
1: Пидары, блядь. Сука, блядь. Игру меня испоганили всю жизнь, блядь.
20: Мы хотя бы сейчас с тобой живые останемся.
1: Пидары.
20: Буги, уходи, уходи.
21: Ты не жил никогда, ты вообще не жил никогда нормально.
1: Ебало, закрой, откуда, скажи мне, уёбище, ты как ты попускаю, нахуй, попускать все, буду, уёбка, блядь.
21: И свою жопу прикрой маленько, блядь, хоть маленько. Горшок поставь её, сука.
1: Ах ты фашист проклятый, сука. Ты откуда, мразь?
21: Жопу свою в горшок положи.
1: Чучело, алкаш ебаный, ты твой, блядь, своё пиво, нахуй, попивай,
20: вот посасывай, пока взрослый, сосать хуй не дал. Вы же понимаете, что это обидно.
21: Когда обосрёшься, блядь, не забудь обмазаться.
1: Откуда, сука?
20: Зачем вы реагируете?
1: Уёбище, блядь.
20: Это же больные люди.
1: Я на таких, как ты, удары набиваю, нахуй. Чмошник, блядь.
20: Добавили в чёрный список, отключили голосовые сообщения.
1: Твоя женщина шлюха.
20: И не слышите вы это
1: говно. Пидорас. Все пидорасы, кроме меня, все, сука.
15: М6, ты его добавил в черный список?
20: Я?
21: Я на идиотов не реагирую.
1: Тварь,
20: блядь.
1: Зараза, сука, танкиста выхаркал,
16: блядь. Здорово, мужики, возьмите поиграть.
21: Ой, да. Ой, да.
1: Они погибли тебе.
16: Так, слышишь, старый, заткнись, сейчас меня друзья возьмут. Слышишь ты, блядь, я сейчас скажу, Артём.
1: Начинается, блядь. Хуй залупа, ебистика, пиздистика, могилка, дебилка, бродилка, скотина, залупа, мивина, ебина, блядина, пук. Тю, блядь, это все вообще банально, блядь.
22: Если вы слышали свой голос, разобраться в современных технологиях, да. Тупа.
1: Ебасик на ноль, ёбаный алкоголь. Гротик.
23: Эй, Богдан, я здесь. Эй, Богдан.
24: Добрый вечер, Два берега, Дамир, слушаю вас.
15: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы мне скажите, пожалуйста, как такое возможно? Вот у вас доставщик мне еду привез, а здесь насрано. Ну, накакал мне.
24: Насрал. Минут, пожалуйста.
15: Пожалуйста, выясните вопрос. Мне насрали прям в еду доставщики Два берега, блин. Мне очень грустно сейчас. Я сижу, мне, блин, не знаю, кому жалуются, блин. Пришла еда, там насрано, блин. Прям в этом самом открываю коробочку с пиццей, там какашка, блин, высохшая. Я очень
24: люблю. Еще раз понял.
15: Открываю коробку с пиццей, блин. Открываю коробку с пиццей, там насрано, блин. И как будто не знаю, кому обращаться. Два берега, помогите решить вопрос, блин. Меня Богдан зовут.
22: Привет. Дедушка, позвони и скажи, что случайно махал дом на приоре и пробил стену в зале на улице Сумской. Город Кременчук. Зовут Вадик 380-98-2-9-99.
15: Я Богданчик, я суперстар. Я суперстар.

суперстар. Я Богданчик, Богодар, ванный, богомданный, я Богданчик, я. Я Богданчик, я богом данный, богом дарованный я. Я Богданчик, богом дарованный, я Богданчик, богом данный я. Я Богданный, богом дарованный, я Богданчик, я богом данный. Я Богдан, я Богданчик, я Богданчик, богом данчик, дарованчик. Я Богданчик, богом данный.

0: Богданчик суперстар. Я Богданчик, жо Богданчик. Я Богданчик, попку дарованчик. Я Богданчик, попку дачу. Я Богданчик, я.
1: Привет, дедушка, как твои дела? Скажи мне, когда будешь играть? Раз я Сережа, и я тебя люблю. Ты мягкий знак, красивый и хороший человек. Я тебя хочу поцеловать в твою попку. Дай Бог тебе здоровья, милый мой.
0: Я Богом дан. Я Богом дан. Я Богом дан. Я Богом дан. Я дарование Божие, я послание с небес. Я не просто человек, я Богом послан. Я Богданчик, Богом данчик, я дарованный вам. Я дарованный Богом вам данный. Я Богданчик, я суперстар. Я Богданчик, Богом данчик, я Богданчик, дарованчик. Я Богдан, я Богом дан. О, Боже мой, я... Блин, там слышно, как он, я на заднем фоне. У них там в трубке разговаривают. Блин, неужели это кто-то слышит? Капец, ужас. Я Богданчик, я Богом данчик. Я донат сварованчик. Я Богданчик, я донатик сварованчик. Я донатик своровал. Я Богданчик, Богом данный. Я вам дарованный. Дарованный обычным людям, чтобы дарить любовь, чтобы дарить счастье. Я Богданчик, Богом данчик, я дарованчик. Я Богданчик, я болванчик. О боже мой. Я Богданчик, Богом данчик, я дарованчик. О боже. Ну что же, начнем считать до пяти. Раз, два, пять, я иду опять тебя искать. Если ты попадешься, то я не виноват. Я Богданчик, я Богом дарованчик. Я Богданчик, я Богом вам данчик. Я Богданчик, Богом данчик, я иду к тебе, моя малышка. Я Богдан, я суперстар, я суперстар, я суперстар.

0: Сколько мне ждать, пока вы там трубки возьмете? Сколько мне, блядь, ждать вас, бездельники ёбаные? Сколько я должен ждать вас? Сколько? Бездельники сидят там в своих, блядь, пиццериях. Жрут только и кофе пьют. Скоты вонючие. Ненавижу, ненавижу, блядь! Ненавижу вас, блядь!
1: Дедот, вкус поз.
0: А? Привет. Привет.
2: Привет. Привет. Привет.
0: Привет, Серёжа. Привет. Серёжа.
3: Два берега, мать. Наслушаю вас.
0: Алло, здравствуйте. Да.
3: Здравствуйте.
0: Я, конечно, извиняюсь, вот сейчас общался с вашим мальчиком. Ну, вот по пицце. Не знаю, куда уже обращаться, вы меня простите. Мне просто доставщик привез еду и специально мне все испортил здесь в еде. Прикиньте, блин.
3: Скажите номер телефона, на котором...
0: Ну вот этот формат. Номер, от которого я вам звоню, он, представляете, он приезжает ко мне, открывает, ну, доставку, ну, как бы, я смотрю, хочу кушать, Богдан, блин. Открываю, а там у меня в коробочке вместо пиццы он накакал, он специально это сделал, блин. Он насрал мне пиццу, блин, пиццаньку обосрал. Мразь, можно как-то его, блин, уволить, этого козла, блин?
3: Да, ну ситуация мы в любом случае...
0: Ну не знаете, как сказал? Он мне сказал, вот ты, говорит, школьник, а я таких не люблю. И прям взял при мне, блин, пиццу открыл и туда покакал, блин. В пицценьку мою, блин. Последний день я отдавал, блин, за неё. Он взял туда, насрал, блин. Доставщик ваш бомбиря, блин, обосрал Богдану пиццу, блин. Всю пиццу мне перепортил, обосрал, блин. Мне очень грустно, тетя, помогите мне, блин.
3: Для того, чтобы это сделать, да. Мне нужна информация по вашему заказу.
0: Вас как зовут, скажите мне? Как вас зовут?
3: Сказала в начале диалога, я представилась. Светлана? Мандер Катерина.
0: Катюка, как? Катюша. Катя, красиво у вас имя. Меня так звали мою овчарку. Ну, собачка любимая моя маленькая. Овчарка. Катюшенька.
3: Подскажите, по заказу я могу вам чем-то помочь?
0: Да, конечно, можете мне пиццуньку прислать новую.
3: Подскажите номер телефона, на который заказ оформили.
0: Ну, который вот звонил вам телефон, да.
3: Данный номер не определяется, подскажите номер, пожалуйста.
0: О боже, у вас что там за определители стоят такие древние? Ну да, хорошо.
3: Работаем над этим.
0: Хорошо, пожалуйста, поработай, Катюша. Иначе я буду злиться на тебя. Р-р-р. Записывайте.
3: Пишу?
0: Пожалуйста. Угу. Плюс 7 918 411 28 73. Все записали, Катя?
3: Да, минуту.
0: Пожалуйста, вы все решите или не решите? Скажите, пожалуйста. Вопрос мой решите? Богдана? Или нет? Или мне злиться уже сейчас? Не слышу вас, Катюшенька. Ну решите, вас прошу, но не может это просто так мимо меня все, блин. Потому что, блин, ну как можно вот так вот поступать с маленькими? Он приехал прям. И такой, ну, он такой, а, типа школьник. Я такой, ну да. Он такой, ты в какие игры играешь? Я ему такой, ну там, от Дота, в Доту играю. Он такой, ты пошел ты. Взял, открыл коробочку и насрал туда. В пицценьку, блин. Прям насрал, блин. Добренько так напорол, блин. Скотина, блин. Ну что? Что молчите? Катюша.
3: Дело в том, что с данного номера телефона оформленных заказов у нас
0: Ну как
3: нет.
0: это? Ну понятно, потому что уже нет, потому что тут козел мне все отменил, блин. Давайте по новой оформлять и привезите мне со скидкой тогда. Я сидел, играл в Майнкрафт, у меня здесь домик строится. Пока зомби не пришли ночью, вот эти взрыватели. Я думаю, ну пока схожу туда, встречу курьера. Ну я пошел, блин, а меня, во-первых, курьер все вот это накакал туда, в коробочку. А во-вторых, зомби взорвали дом, блин. А у меня там алмазы было уже 8 штук. Представляете, я алмазы фармил 2 дня. Мне их украли. Ну, их взорвали, они сгорели, блин. Да.
3: На данный номер телефона у нас не заведена даже карта клиента.
0: Не понял.
3: Если для вас... На номер телефона, который вы продиктовали, у нас не заведена даже карта клиента.
0: Ну, наверное, вы удалили меня. Да, удалили меня, скажите честно. После того инцидента, когда мне накакали. Удалили, да?
3: Да, нет таких полномочий.
0: Ну да, ну да. Ну, то есть, скажите, что ваш доставщик не какал мне еще. Он мне накакал, прям напорол. Большую такую...
3: Переданная вами информация зафиксирована, будет проверяться.
0: Вас хотите, вот могу просто оставить это без внимания, только лишь тогда в таком случае, Катя, если вот возьмете, ну, пиццаньку и потрете, ну, коржиком вот этим вот, ну, краем пиццы себе писечку потрете, чтобы запах писечный был, и мне отошлете. Тогда я буду не против, чтоб я понюхал запах писечки.
3: Мы занимаемся доставкой еды. Предоставить вам можно только ту продукцию, которая у нас указана на сайте.
0: Ну так вы мне просто, вы мне писаньку вашу, писечку сделайте и по писечку потрете, понюхать. А? Мне очень нравятся, Богдану, такие запахи.
3: Дополнительных услуг мы не оказываем.
0: Да мне просто понюхать хочется, как пахнет пися, блин.
3: Еще я чем-то могу вам помочь?
0: Я буду играть в Майнкрафт и нюхать ваш запах писечный на пицценьке. Коржик нюхать. Не слышу.
3: Если вопросов у вас больше по заказу нет, в таком случае я буду вынуждена...
0: Ну вы меня просто не любите, да, тетя? Тетя Катя.
3: К сожалению, это также к заказу никак не относится.
0: Ясно, вы меня не любите, я некрасивый, да?
3: Я прошу прощения за доставленные неудобства.
0: Ну, я понял. Ну да, только пиццу накакали меня, теперь я виноват. Давайте меня еще виноватым сделайте. Катюша.
3: Ситуацию мы зафиксировали, будем разбираться. Если я вам больше помочь ничем не могу...
0: Вы мне можете помочь, вот как раз иди взять пиццу, коржик и потереть писечку мне, чтобы понюхать потом.
3: Ну, наш диалог приобретает цикличный характер.
0: Понятно, ясненько, все понятно, блин. И мне так папа так само говорит про цикличность, когда я попу нюхаю себе. Он говорит, ты каждый день одно и то же нюхаешь. Понятно все.
3: Когда будете готовы,
0: я люблю попочку нюхать. Звоните. Я пальчики нюхаю в попке. То есть засовываю, когда играю в Майнкрафт, и потом ручку нюхаю. Хочешь попробовать? Я могу...
3: Заказы это никак не относится.
0: Я могу приехать и дать пальчик понюхать попный. То есть поколупаться в дырочке, поковыряться. А? Не слышу.
3: Это к заказу никак не относится.
0: Ну, при чем тут заказ, если у нас уже с тобой любовь образовалась, Катя?
3: Мы можем вести диалог только по заказу, прошу
0: ну,
3: прощения.
0: Ну, ладно, я понял. Ждут. Ладно, тогда ты мне, вот, наверное, да. Тогда понюхай, мне пукнешь. Пукнешь.
3: Всего доброго, до свидания.
0: До свидания, Света. Вообще, блин, ни в какую не пробивашка. Секса не будет, блин.
1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!

0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это Александр, да?
1: Да, что?
0: Отец Жора беспокоит вас. Да, алло.
1: Слушаю.
0: Понимаете, значит... Вот, отец Жора, меня зовут Антон Сергеевич, вот, по поводу 10 тысяч рублей за колонки, которые он вот выкинул с окна школы. Пойми меня правильно. Это, ну, крайне...
1: Колонки.
0: За 10 тысяч рублей. Саш, ты что, придуриваешься или что? Когда колонки вернешь, либо 10 тысяч? А?
1: Какие колонки? Не понимаю, что...
0: Что ты не понимаешь? Колонки. Колонки, а... которые ты выкинул с окна школы, сволочь. Где деньги?
1: Я ничего не видел.
0: Слышишь, сюда, меня, внимательно, голодранец. 10 тысяч рублей отдал быстро за колонки.

0: калиями. 8 909 3 727 1250. Зовут Ира.
1: Ирка, Ирочка, Ирочка, Ирка, дырка, дыра, дыра, дыракол, блядь.
0: Дед заебал церафлами, учила катшкильников.
1: Ладно.
0: Где страшилки, блядь.
1: Ладно,
0: по-моему, не играешь в пасмопобе, а игра же пиздец. Как бы зашла на стриме?
1: Так я в нее играл. Старый. Я ее прошел уже давно. На изи, раз и все. Да. Так, позвони рыжей пизде Ангелине. Скажи, что видел, как в клубе Лагуне шалавствует. Ха-ха-ха-ха, блядь. Да. А кто?

0: вызываемого абонента занят. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить сообщение после сигнала.
1: Слышишь ты, курица, я недоволен тем, что у нас было. После нашей с тобой сексуальной встречи у меня писюн болит. Я обратился к сексологу, у меня писюн, ну... Короче, ты шлюха, блядь, я требую деньги. Где деньги, зая? Где деньги? У меня хуй болит. У меня пепеломы образовались, блядь, после нашей встречи. Скотина, блядь. Задрала ты, блядь. Пизду хоть иногда бой, эту хуй воняет.
2: Извините, длительность сообщения достигла максимальной величины.
1: Блядь. Да-да-да-да-да-да-да.
3: Для информации по другим услугам и тарифам нажмите 9 или оставайтесь на линии для соединения со специалистом.
1: Блять, как будто не туда звоню.
4: Акада Телеком, Иван, здравствуйте, слушаю вас.
1: Да, здравствуйте. Значит, по поводу интернета, да, вот у меня уже который день нестабильно работает все это дело. Как можно решить вопрос?
4: Скажите, пожалуйста, у вас договор на физическое лицо или на организацию оформлен?
1: У нас лицо физическое.
4: Ага, а у вас частное подключение или частное подключение, да?
1: Да.
4: Это тогда вам с техподдержкой нужно сейчас соединить у вас. Пожалуйста, ожидайте.
1: Спасибо.
3: Компания «Укомкор». Торговая марка «Акада Телеком». Обращаем ваше внимание, что в целях улучшения качества обслуживания все разговоры записываются.
1: Ну, я понял.
3: Для получения технической поддержки нажмите 1. Для соединения со специалистом финансовой службы нажмите 2. Или дождитесь ответа оператора.
1: Нет, поддержка. 100% поддержка.
5: «Акада Телеком», здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Это проблемы с интернетом, уже который день, да, нестабильно работает. Хотел бы узнать, что за проблемы, как можно уладить, чтобы связь нормально функционировала. Интернет-связь.
5: Да. Скажите номер договора. И
1: так, смотрите, у нас физическое лицо, да. Дело в том, что сейчас номера сложно сказать. Я вот могу вам по адресу сказать, фамилию, да, вот как там.
5: А где проживаете?
1: Москва, Чертановская, 43, корпус 1, 27-я квартира у меня.
5: Это квартира у вас, правильно?
1: Да,
5: квартирный
1: да,
5: дом.
1: Да, да.
5: Вам необходимо по другому номеру обращаться, запишите номер.
1: Ёб твою мать, блядь. Как по-другому?
5: 8-499.
1: Ёбаный крот, блядь. Чё за хуйня, Саш? А?
5: Запишите номер.
1: Нет, я по-вашему сейчас что делаю? Диктуйте.
5: 8-499-940.

0: ебаный рот, блядь.
1: 4-0.
0: Ебаться в говно, блядь. Что за хуета, блядь? Я вам который раз, блядь, звоню нахуй, а вы меня постоянно какие-то номера диктуете. Что это такое?
1: Это Акадо, телефон для физических лиц.
0: Ну а я кто, по-вашему?
1: Мы только с юридическими лицами работаем.
0: Ебаться в говно, блядь. Как зовут вас?
1: Андрей.
0: Ну, боже, блядь. Фу, блядь. Так личка вас, да, погоняла там на работе. Андрюшка, блядь.
1: У вас какие-то вопросы еще остались?
0: Ёбаный твой рот, блядь. Почему интернет так плохо работает? Скажи, пожалуйста.
1: Я вам не подскажу, вы можете узнать по тому номеру телефона.
0: Ебаться в говно собачье, блядь. Хуй мне в носорога, ебать. Я ебал женский сыр, блядь. Ебаться в череп, нахуй. Как зовут вас-то?
1: Андрей.
0: Это мне вообще не важно. Просто извинитесь за то, что не оказали помощи. Ёбаный рот, блядь.
1: Еще какие-либо вопросы?
0: Ебаться в говно, блядь. Якого хуя в мене нема цього авокадо телекома? Чего связь такая сегодня, блядь? Ёб твою налево, блядь. Что за хуйня? Да.
2: Меня Александр зовут, слушаю вас.
0: Да, вечер добрый. Значит, вот это ж техподдержка, да?
2: Не, это отдел продаж. Вам техподдержка нужна?
0: Да.
2: Номер договора подскажите или адрес ваш?
0: Чертановская у меня.
2: Дом?
0: 43-й, корпус 1.
2: Квартира?
0: 27.
2: Сейчас открою, минуту. На кого оформлен договор?
0: Князева.
2: Так, ну техподдержка вам, у вас интернет либо телевидение, что
0: интернет,
2: не работает?
0: Интернет.
2: Понятно. Сейчас минуту переведу. Да, если спасибо. Хотите, по тарифам с телевидением цифровым расскажем. Могло быть интересно?
0: Да пока нет. Вы мне скажите просто вот, что у меня с интернетом, а там дальше уже решим, тоже проконсультируемся.
2: Сейчас свяжу вас с техподдержкой,
0: да,
2: минуту.
0: Спасибо.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Уважаемые клиенты, с учетом роста количества обращений, время ожидания ответа может увеличиться. Просим вас немного подождать, мы обязательно ответим на ваш вопрос. Вы также можете направить свое обращение в онлайн-чат на сайте akado.ru или в мобильном приложении личного кабинета.
4: К сожалению, все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Расчетное время ожидания составляет 2-3 минуты.

0: тебя он наказан. Если что, город один сон.
1: Сколько мне, блядь, ждать? Пенсионер. Сколько, пенсионер, должен ждать, блядь? Сколько? Мне осталось 2 часа до закрытия танков. Сколько мне, блядь, ждать без интернета? А? Авокадо, блядь.
0: Дед, позвони парнишке

0: Техническая поддержка, Антон, здравствуйте.
1: Здравствуй, Антон. Вечер добрый. Можно узнать, что там у нас сегодня с интернетом?
0: Номер, я понял вас, номер вашего договора, либо адрес назовите, пожалуйста, будьте добры.
1: Чертановская, 43.
0: Да?
1: Корпус 1, 27 квартира.
0: На кого договор оформлен, подскажите, пожалуйста, будьте добры.
1: Так, договор на супругу Князева. Князева Яна, супруга.
0: Благодарю вас за предоставленную информацию. На линии минуту ожидайте, пожалуйста, проверю ваше подключение.
1: Спасибо.

0: боже, какая музыка, дрожь по моей коже, как будто бы в меня вошел чей-то член. Это так прекрасно, мне даже не лень пососать этому парнишке, который вставил у меня член. Это так мило и красиво смотреть на тебя и смотреть на звезды. Когда ты меня ебешь, мое тело в дрожь, я так хочу тебя, мой медвежонок.
1: Говорю, с ожиданием, модем ваш на связи, линия в норме. Подскажите, пожалуйста, на каком устройстве или устройствах наблюдается проблема с работой интернета?
2: У меня FireWire, вот беспроводной интернет, то есть, ну, по воздуху связь без провода.
1: Wi-Fi.
2: Это FireWire.
1: И на каком устройстве Wi-Fi, я понял
2: да,
1: вас.
2: Да, да,
1: FireWire. На каком устройстве наблюдается проблема? Телефон, планшет, компьютер, на чем?
2: Компьютер. У меня здесь игры в этом самом. Я играю, у меня клан лидера. Клан у меня в танках. У меня вот все. Эта связь как будто, знаете, пропадает рывками. Раз. В бой вхожу, у меня танк. Раз, не успеваю сосредоточить команду. Я клан лидер. У меня раз, зависает, и потом танк горит, блин.
1: Я понял вас. Секундочку.
2: Да.
1: Ну, желательно, конечно, кабелем подключиться, если есть такая возможность.
2: Нет,
1: по Wi-Fi.
2: Нет.
1: Сейчас он канал Wi-Fi.
2: FireWire.
1: Я понял вас. Канал. Сейчас проверьте, пожалуйста. Я поменял настройки.
2: Да какие настройки? Это скорость у меня хоть какая
1: я
2: стоит.
1: Настройки... Ну, скорость есть по тарифу, и скорость есть реальная.
2: У меня какая?
1: По реальной вы можете... По тарифу 40 мегабит входящая скорость, 4 исходящая.
2: Да? А что такая маленькая у меня?
1: Я не могу ответить на этот вопрос.
2: Вы можете, в принципе, поменять тариф. В ваших силах это сейчас быстро мне скорость сделать?
1: Я могу вас перевести на коллег, вам, соответственно, тариф могут поменять, но скорость меняется только лишь с первого числа каждого месяца. Даже если вы сейчас измените, она не изменится.
2: Ну, ясненько. Так а что там по скидкам вообще? Я слышал от вашей компании, да, вот Авокадо, что сделают для пенсионеров скидки на полцены по тарификации расценки. Я бы хотел бы получить преимущество.
1: Поэтому, я понял вас. По этому вопросу могу вас перевести, вас проконсультируют.
2: А вас хоть как зовут, чтобы запомнить такого человека хорошего?
1: Меня зовут Антон.
2: Да это, я на самом деле пошутил, мне абсолютно это не важно. Меня Сережа зовут. Я муж князя Яны. А вот, ну, а вы скажите вообще, как часто у вас вот наблюдается перебои в связи? Потому что последний месяц я крайне недоволен, сказать честно.
1: Ну, мы такой статистикой не располагаем, не могу вам ответить на этот вопрос.
2: Ну, а какая вообще у вас есть защита от нападения, то есть DDoS-атака?
1: Ну, вы можете антивирус поставить.
2: Касперский?
1: Ну, в частности.
2: Лицензия?
1: Ну, есть антивирус по подписке, можете установить.
2: Ну, чтобы DDoS не трогал, да?
1: Но я не могу вам сейчас точно подсказать именно по поводу DDoS защиты. В принципе, можете изучить вопрос, то есть какие средства есть от DDoS атак.
2: Ясно. Я куплю себе антивирус, и никакой DDoS не пробьется. Это вы прекрасно сказали. Я человек серьезный, пожилой, правда, немножко уже преклонного возраста. Недавно похоронил собаку свою от того, что она у нее, ну, уже 10 лет прожила, да, и все вот это. В кишечке запрели, срать начало сильно, и у нее кишка лопнула. Ну, ничего страшного.
1: Я понял.
2: Таблетка есть у вас?
1: Вас перевести, соответственно, по вопросу консультации насчет ссылок и прочего.
2: Подожди, Сереж. Сережа, да, вас зовут?
1: Меня Антон зовут.
2: Да, это я опять пошутил. Мне не важно, я ВДВшник. Значит, по поводу таблетки. У меня есть этот... Защита ваш интернет у меня как вставляется, ну, я вот начинаю подключаться, да, к вашему интернету. У меня пишет, нужно активировать Windows. Есть у вас что-то, вводить данные, что просит активацию?
1: Ну, то, что касается, соответственно, работы вашей операционной системы, только вы из платного мастера могу вам предложить, соответственно, приедет специалист проверит.
2: А, ну, вот я понял. Так, специалист, в смысле, от вашей компании мне там пыль прочистить, да, все это дело.
1: Ну,
2: я понял, Бриман, короче. Ясно, Бриман, да. Домушник, короче. Ну, я понял. Ясненько. Домушника хотите, да, мне позвать, Сережа, чтобы видеокарточку спер мою, да, дедову, на 10 гигабутов, да, чтобы поставил на 4, 10, 50 взамен моей 20, 80, да? не слышу.
1: Чем-то могу еще вам помочь? Подскажите, пожалуйста.
2: Да не, я ж по поводу интернета. Вы мне так и не сказали, как мне сделать, чтобы у меня интернет стабильно работал.
1: Я вам сейчас канал Wi-Fi поменял, а желательно, конечно же, подключиться
2: что
1: кабелем,
2: вы
1: а не по
2: сделали?
1: Wi-Fi.
2: Что вы
1: можно...
2: сейчас сделали мне?
1: Канал Wi-Fi изменил. Помехи у вас от чужих Wi-Fi сетей присутствуют.
2: А, вы что, его поменяли прям?
1: Канал Wi-Fi изменил, да.
2: Нихуя себе. Ну, я понял. Значит, сейчас у меня должно вообще... У меня просто соседи могут, да, пользоваться интернетом.
1: Если они знают пароль от вашей Wi-Fi сети, это возможно.
2: У меня им там пароль от 1 до 9. Ну, чтобы никто не догадался. Ну, я понял. Слушайте, так а вот это... Если вы... А сколько у вас вообще максимальный тариф интернет? Скорость какая? Можно
1: поставить. По поводу тарифов могу вас перевести, вас проконсультируют.
2: А что? Я понимаю, это мне консультация неотменно надо. А по поводу вот человека вашего, домушника, можно пригласить?
1: А для чего требуется выезд с мастером?
2: Ну как для чего? Чтобы пыль прочистить, у меня зависает игра, виснет. Танки. И это, активация нужна.
1: Я вас понял. Выезд мастера, соответственно...
2: Сколько стоит?
1: 500 рублей выезд диагностика. Окончательная стоимость работ на месте определяется. Оплата производится пополнением баланса вашего лицевого счета в течение 3 дней с момента выполнения работ. Если готовы, можем оформить заявку.
2: В смысле, на домушника, что ли?
1: Но на мастера, который, соответственно, к вам приедет и займется вашим
3: Привет,
1: компьютером.
3: Дед. Позвони подружке Анастасии, за которой я бегал год, а она меня динамила. Сделай, как умеешь. +79.
1: К вам приедет специалист, но именно оборудованием не могу вам подсказать, торгуют данные специалисты или нет. Имеется в виду, имеется у них это оборудование или нет?
2: Я просто еще не знаю, вы вот в этом деле компетентен, у меня просто Амига стоит, такая Амига, бразер, Амига. И вот что-то у меня там этот сайт 1xvideos.com тормозит видео, проплеер не воспроизводит, YouTube работает, а именно порно. Да.
1: По этому вопросу я вас не могу проконсультировать, у меня мои компетенции.
2: Ну я понял, вы человек серьезный, вы как бы специалист узкого профиля. Я вас понял, вас Сергей зовут, да?
1: Чем-то могу еще вам помочь, подскажите, пожалуйста.
2: Да не, блин, я просто хочу, чтобы вы меня ж перевели на нужных людей, а не вот это вот шантропа здесь.
1: Хорошо, Авокадо, тогда да? Я могу вас сейчас перевести.
2: Я понял, куда?
1: Наша компания называется Акада.
2: Как?
1: По поводу тарифов вас интересовала информация.
2: Ну,
1: компания Акада.
2: А я вам что? Авокадо и авокадо. А какая разница? Что?
1: Я понял вас. Какие-то есть у вас еще дополнительные вопросы? Подскажите, пожалуйста.
2: Да, у меня есть вопрос по поводу удлинения скоростной передачи. Хотелось бы, чтобы у меня на всю квартиру был интернет, а не только возле компьютера.
1: Я понял вас. Ну, как вариант, можно Wi-Fi репитер установить.
2: Кого?
1: Либо Wi-Fi репитер, либо межсистема.
2: Хорошо, что такое вот этот репитер?
1: Усиливает Wi-Fi сигнал.
2: Мне каким образом нужно это сейчас сделать? Пенсионеру.
1: Но сейчас вы это не сделаете, требуется дополнительное оборудование.
2: А почему вы и я должен сейчас вот это вот выяснять вопрос, когда я не являюсь тем, кто его может установить? То есть вы по факту своему, со своей работой...
1: Может приехать наш специалист,
2: да,
1: установить, но эта услуга платная, и оборудование тоже стоит денег.
2: Я понял. А сколько это же стоит? Не подскажете, домушник, чтобы приехал?
1: Секундочку.
2: Я просто видеокарту сниму заранее.
1: Вас интересует усиление сигнала Wi-Fi?
2: Да.
1: На линии подождите, пожалуйста, минуту.
2: Да. Радость, блин. Так вот с пенсионерами, блин. Да. Я хабаля.

0: Больше писюм и яички тоже. Я так хочу тебя обнять, и чтобы ты меня выебал. Мне так нравится с тобой ебаться. Ты такой классный, что хочу с тобой сосаться и ебаться. Ты такой красивый, ты мой мишка. Ты такой красивый, мой малыш, мой медвежонок. Я так люблю тебя, зая.
1: Иди ко мне, мой малыш, и я тебя выебу, когда ты спишь. Иди ко мне, ты мой малыш, я тебя выебу, когда ты тихо спишь.
0: Да еби меня тогда, когда ты хочешь, даже я знаю, что ты...
2: Ой, ожидание, еще на линии, подождите, пожалуйста.
1: Да, да.
0: О боже мой, я так люблю, когда мой хуй в тебе, а твой во мне. О боже, мы с тобой как будто на луне. Мы с тобой изведали вселенную. Ты выебал меня, малыш.
1: Алло.
2: Благодарю вас за ожидание. Соответственно, оборудование в данный момент отсутствует.
1: Как отсутствует?
2: Ну вот, соответственно, может стоять...
1: У меня отсутствует?
2: Приобрести. Нет, имеется в виду оборудование для усиления Wi-Fi сигнала. У нас оно отсутствует в данный момент.
1: А как мне вообще завладеть этим оборудованием? Где я могу его приобрести?
2: Ну, можете через сеть интернет найти.
1: Кого? Какую сеть?
2: Через сеть интернет можете найти в розничной продаже, как вариант.
1: А, то есть в магазине, да, поискать? Как сказать, называется?
2: Да,
1: как?
2: Такое. А? Wi-Fi репитер, либо межсистема.
1: Какая система? У меня FireWire нужен, чтобы связь была усилена. Я вам не про кабель какой-то.
2: Я понял вас. Я вам озвучил оборудование, которое вам требуется, тип оборудования.
1: FireWire, да.
2: Вам нужен Wi-Fi репитер.
1: Ну, FireWire репитер, чтобы репетировать. Ну, как это? Я просто пенсионер, мне 72 года, поэтому вы меня простите за такие вопросы. Я не знаю, ну, целенаправленно нету такого интереса вам говорить интернет. То есть я хочу довести до вас, Светлана. Ой, как вас зовут, забыл. Неважно, в общем. Я хочу, чтобы вы, как... профессионал узкого профиля своего конкретного, мне как абоненту предоставили помощь немедленно.
2: Я понял вас. Опять же, то, что касается усиления Wi-Fi сигнала, я вам озвучил. Если у вас какие-то есть дополнительные вопросы, могу вам помочь. Если же нет, тогда я с вами прощаюсь.
1: Почему вы все время меня хотите повращаться? Мне нужна
2: пушка.
1: Пушка
2: наш с вами разговор ходит по кругу.
1: FireWire пушка.
2: Наш с вами разговор ходит по кругу. Вы задаете примерно одни и те же вопросы.
1: Ну, не примерно, но в целом. Просто я пенсионер, вы должны это понимать, осознавать, с кем вы имеете честь. FireWire пушка. Где ее взять?
2: Мне не знакомо такое оборудование. Я не могу
1: это
2: сказать.
1: Пушка, которая связь раздает на большое расстояние.
2: Я понял. Если у вас каких-то других вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь.
1: И вы мне обещали, что
2: всего
1: сделать?
2: Доброго.
1: Перевести куда?
2: Я сейчас могу перевести для консультации по тарифам.
1: Я вас не понимаю. Вы издеваетесь, ну ли? Вы можете мне сделать нормальный интернет? Чтобы у меня связь стабильная была везде, блин, по всему дому. Господи, у вас вообще там души
2: я озвучил...
1: нет в этом авокадо ебучем, блядь. Помоги мне, Серёжа.
2: Я сказал так корректно. В противном случае я завершу разговор.
1: Переведите меня немедленно на другие структуры, которые мне окажут непосильную помощь.
2: Соединение с каким специалистом вам требуется?
1: По поводу увеличения скорости.
2: По поводу тарифов вас переведу, вас проконсультирую.
1: Быстрее, пожалуйста.
2: Всего доброго, до свидания.
1: Всего хорошего.
0: Пидорас такой дурной, блядь.
1: Тихо.
3: Акады целиком, меня зовут Лена. Здравствуйте, чем могу вам помочь?
0: Здравствуйте, извините за беспокойство. У меня дед играет в танки, у него почему-то интернет слабый.
3: Адрес или договор назовите, пожалуйста.
0: Иди сюда, подойди сюда, тут тебе какая-то тетя хочет.
1: Чё знать? Алло, алло, да, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, компания Акада, номер договора или ваш адрес, назовите, пожалуйста.
1: У меня что, танки, вот сидел в танке, играл, что-то танк у меня тормозит. Чё делать будем? Ну, интернет плохой.
3: Я вас поняла. Для того, чтобы пройти информацию, уточните, пожалуйста, данные вашего договора, номер или адрес.
1: Чертановская, 43 у нас, корпус 1. 27-я квартира.
3: На кого оформлен?
1: Князева. Князева Яночка, жена моя, царство небесное.
3: Яна, отчество уточните, пожалуйста.
1: Князева Яна.
3: Отчество.
1: Да, ну тем не менее, ясно. Алло, что-то связь пропадает, зараза.
3: Я вас по этому вопросу, но по скорости интернета.
1: Да, что, не, мне по низкому, мне чтобы, да, скорость больше, у меня там 4 отдача, да, прием там 40, повыше, побольше было.
3: А? Ну, чтобы скорость увеличить, для этого нужно будет менять тариф. У вас сейчас по тарифу скорость 40 на 4, но... если отдача, то максимально можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду. 15 мегабит максимально будет отдача.
1: Я вас понял. Сейчас я, вы меня простите, я пенсионер. Сейчас я внуку дам, он сейчас все расскажет. Сынок, зайчик, иди сюда. Тут тетя серьезная, я не понимаю.
4: Подожди, чего тебе надо, старый долбоеб?
1: Да иди сюда, поговори.
4: Малек, приветик.
3: А, здравствуйте. Ну, по вопросу хотели изменить скорость тарифа. Тариф сейчас подключен минимальная скорость, это 40 на 4 мегабита в секунду. Чтобы увеличить скорость, изменить тариф максимум можно подключить со скоростью 150 на прием, 15 на отдачу.
4: О боже мой, я не понял, у меня пися стоит, я не знаю. На, блин, общайся, я не понимаю ничего.
1: Давай. Алло, да, извините, что-то нет сам.
3: Но чтобы увеличить скорость по вашему тарифу, нужно менять тариф.
1: Ну, а в чем
3: можно
1: проблема?
3: Можно подключить тариф со скоростью... Я вам говорю, что какой тариф можно подключить. Есть тариф со скоростью 150...
1: я понял, ясно, тариф, да, менять надо.
3: Ну, если да, текущей скорости недостаточно,
4: боже мой, я
3: тариф.
4: Пытаюсь, расскажи, что у меня все, я еще никак не могу связь со спутником настроить. Передачу данных по GPRS и к порту. Вот эту тему нужно решить. Потому что я же не понимаю тоже, почему скорости нет по инкрасному туда порту. GPRS система не работает у меня полностью.
1: А я что скажу? Я не знаю, как объявить. Не расскажи, я тетя.
3: Работать интернет или вы хотели поменять тариф?
1: Да, я хочу, чтобы мне скорость больше была. Как называется?
4: Передача данных через порт и GPRS, скажи, она все поймет.
1: Передача данных, чтобы скорость была.
3: Ну, чтобы передать скорость, вы хотели ваш тариф, у вас сейчас скорость 40 на 4 мегабит в секунду. Вам ее недостаточно?
1: Да, нет, мне надо больше, чтобы вот это вообще не...
3: Ну, для этого нужно поменять тариф. Можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду, но тариф будет действовать с нового месяца, 1 октября.
1: Ну, а сколько стоить будет это?
3: Ну, если максимально это 150 на 15 мегабит, ежемесячная оплата у вас по договору составит, сейчас я посмотрю.
1: Посмотрите, пожалуйста, я пенсионер, мне эти вещи сразу смотрите. Иди подойди, я не понимаю, там тарифы как.
3: Ну, у вас сейчас 500 рублей, если увеличить, то будет ежемесячная оплата 559 рублей.
4: Боже мой, объясни, что у тебя связи нет. Ты хочешь в танк играть, у тебя нет этой передачи. Ты ИК-порт делаешь, ты GPRS пытаешься сделать, но связи со спутником не имеешь. Объясни тете, дедушка.
1: Да, надо. Сколько стоит? 550?
3: Если подключаете 150 на 15 мегабит, будет ежемесячная оплата 559 рублей.
1: 559, да?
3: Да, 559. Обратный канал будет 15 мегабит.
1: А что так мало? У меня, у Сережи, у соседа, у него, извините, и 100 туда, и 100 обратно.
3: Я не могу сказать, какой у него тариф, какая компания. Я вам говорю, не, тариф, который можно
1: вот
3: подключить
1: это
3: от нашей
1: у
3: сети.
1: Ваша авокадо, у него только связь есть, ну, 100 мегабит. Есть такая?
3: У него 100 обратный канал быть не может, если в вашем доме. Здесь ограничение, здесь обратный канал будет меньше, чем прямой.
1: Вот это максимально, да, вы мне сейчас озвучили?
3: Но если обратный, да, это максимально, то есть будет 150 на прием, 15 на отдачу, обратный канал 15 на бит.
1: Там сказать 150 туда, а обратно там 15 биобитов.
4: Да нахуй оно надо, давай лучше сейчас к соседям по FireWire запитаю и будем бесплатно на халяву интернет пользоваться. Там тоже 15 обратно есть. Так что зачем платить, когда можно сэкономить? Я экономлю на
3: Скажите,
4: все.
3: Скажите, пожалуйста, вы будете менять тариф?
1: Это как? Нужно ехать в офис, да?
3: Нет, по телефону можно изменить тариф. Тариф меняется снова вместе. Если будете менять, нужно будет до 1 октября подать заявку либо в личном кабинете, либо также по телефону.
1: Не, так я понимаю. А что ж это, сколько цена, диапазон, ну, разницы будет. Сколько сэкономлю, сколько потрачу. Вы мне суммы называете, а не вот эти ваши.
3: Ну, я вам сумму назвала. Ну, стоимость будет в месяц 559 рублей.
1: Сколько? Нет, а у меня 500... сколько сейчас?
3: Сейчас у вас 500 рублей ровно.
1: А будет?
3: 559.
4: Нихуя себе, там она тебе сколько говорит, ты не ведись, если больше 50 рублей, то ну его нахуй, лучше пиво купишь.
1: Я
3: Скажите,
1: согласен.
3: Пожалуйста, вы будете менять тариф или вам требуется время подумать?
1: А как, вы можете, ну нет, сейчас я вам точно скажу, вы меня не тяните, вы, пожалуйста, извините меня, если что, я неправильно озвучиваю, я пенсионер, поймите меня правильно, Светлана. Светлана, да?
3: Елена.
1: Эй. Я понял. Сейчас, Света, сейчас, значит, 59 рублей, да, ну, плюсом.
3: Ну, разница будет между вашим и новым, да, 59 рублей.
1: Ты что делаешь? Что ты делаешь?
4: Я драчу писю на эту тетю.
1: Ты что, больной, что ли? Извините, да, извините. Так, значит, интернет 59 рублей. Я понял, блин, да. Я нет, вы знаете, я человек пожилой, я... Копейка у нас, как бы, в Украине есть пословица, копейка гривню береже. Поэтому арсенал Міцне, оно куда лучше будет и приятнее, чем скорость. Правильно? Правильно, внучок?
4: Конечно, правильно. Давай еще через экпорт подключимся и будем так сильно играть в игру, что любая...
3: Тариф, то есть, оставляем текущий, менять не будет. Я правильно вас понимаю?
1: У меня пенсия маленькая. Может, есть какие-то скидки для меня, для ВДВшника?
3: Ну, по вопросу тарифа нет, льгот и скидок нет. Он оплачивает полностью стоимость тарифа.
4: Я долбоёб, у меня хуй большой.
1: Что ты орёшь? Тут?
3: Я Если не... будете говорить некорректно,
1: Извините,
3: я буду немножко
1: Извините, пожалуйста, Светлана, это не я, это внучок, он у меня по тагу. У меня болезнь Паркинсона, он додик.
4: Кто я, додик? Это не значит, что если ты взрослее, значит ты круче. Я тоже крутой, между прочим, понял? Я боксер.
3: Скажите, пожалуйста, тариф оставляем текущий?
1: Да.
3: А дополнительно какие-то вопросы?
1: Мне нужна скорость, чтобы меня вот перевели на вас. Сказали, вы уполномоченная по переводам скорости. То есть конкретика, связь интернета должна быть.
3: Но для того, чтобы у вас была больше скорости, чем у вас сейчас, нужно менять тариф.
1: А я при чем?
3: Я вам информацию по тарифу сказала. Сказали, что для вас это не подходит. Других вариантов увеличения скорости нет. Чтобы увеличить скорость, нужно менять тариф. Он у вас
4: Боже мой, дедушка! Боже мой, ты кого слушаешь? Это же тебя пытаются обмануть, пенсионера. Не ведись. Это же все обман. Вокруг одна ложь и провокация.
3: Скажите, пожалуйста, тариф меняем или оставляем текущий?
1: Оставляем тариф, но скажите, как сделать скорость более стабильно, чтобы по всему периметру, где я нахожусь, была одинаковая скорость?
3: Ну, по этому вопросу я сейчас звонок сегодня оставайтесь на линии.
1: Да.
5: Уважаемые клиенты, с учетом роста количества обращений, время ожидания ответа может увеличиться. Просим вас немного подождать, мы обязательно ответим на ваш вопрос. Вы также можете направить свое обращение в онлайн-чат на сайте akada.ru или в мобильном приложении личного кабинета.
6: К сожалению, все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Расчетное время ожидания составляет 2-3 минуты.

0: тебя ему, бу-бу-бу. Я хабара!
1: Тихо.
0: Я хабаля! Рот ебал, бля.

0: я моложе, что у меня аж дрожь по коже, о боже.
1: Ты что, деп, ебать? Чё ты тут разгорланил, тварь, блядь? Бьяха, блядь! Бьяха-ха, блядь!

Я камера. Да.

0: службы технической поддержки. Меня зовут Андрей, здравствуйте.
1: Да, да, здравствуйте. Так, я, значит, сейчас к вам попал, меня перевели, да, по поводу интернета. Значит, конкретику преподнесу сразу, Светлана. Светлана, да, вы сказали, вас зовут?
0: Андрей.
1: А, ясно. Ну, это мне не важно столь уж, да. Не принципиально. Можете просто молчать, когда я... Называю ваше хорошо. Имя. Так, значит, я пенсионер, сразу расставим приоритеты, да. Я пенсионер, чтобы вы имели общее, ну, понятие всего. Я пенсионер, мне уже, извините меня, немало лет. Значит, как мне сделать связь интернета по всему помещению одинаковой?
0: Вы имеете уровень сигнала?
1: Я имею в виду к стабильности передачи данных и конкретно у меня в помещении. То есть я хочу фаервар пушку поставить, чтобы связь конкретно доходила туда, куда мне надо.
0: Ну, то есть, чтобы был устойчивый уровень сигнала по всей квартире, да?
1: Абсолютно точно. Ну, вот здесь... вы правильно сказали. Вы молодец в этом плане. Вы молодец. Согласитесь, что вы правильно сказали.
0: Спасибо. Конечно. Вот сейчас одну минуту буквально...
1: Да.
0: Вы можете подсказать мне договор или адрес подключения?
1: В смысле? Я же только что общался уже, сколько раз называл-то.
0: А просто мне нужно понять, мне, к сожалению, не отобразилось.
1: Да, ну, пожалуйста. Чертановская, да. 43.
0: Угу.
1: Корпус 1, 27-я квартира.
0: Ага. Да, все вижу. Как могу к вам обращаться?
1: На Князева Яна. Жена моя, царство небесное.
0: Угу.
1: Откинулась, вагиноз случился у нее. Вагиноз, это, знаете, старческая уже ерунда это. Царство, пусть земля и будет пухом, правильно?
0: Так, сейчас, одну минуту,
1: ничего
0: пожалуйста.
1: Страшного.
0: Ну, смотрите, какие здесь варианты. Здесь, чтобы, если у вас не хватает сейчас зоны покрытия этого роутера,
1: да.
0: То если только дополнительное оборудование устанавливать, то есть
1: ну,
0: вы можете приобрести, допустим...
1: Вы мне скажите просто, я пенсионер, мне что конкретно? Я сейчас сижу, записываю. Что мне конкретно? Как называется приемник этот?
0: Либо Wi-Fi роутер называется.
1: FireWire как?
0: Wi-Fi роутер.
1: Сейчас, одну секунду. Внук, иди сюда, тут какой-то FireWire бы... FireWire бы. Иди сюда. Я пернул.
2: Что там такое у тебя? Что ты хочешь от меня? Я пернул. Извини, пожалуйста.
1: Слышишь, там мне тут интернет же, что он дядя делает. Это дарить какой-то нужен. Ты сади пообщайся, то я не соображаю. FireWire бы.
2: Алло, привет, мужчина.
0: Здравствуйте. Вот ваш, не знаю, дедушка, да, или...
2: Это
0: отец,
2: мой дедушка, да. Уточнить. Он ВДВшник. Сейчас, пожалуйста, да. Не надо слова лишние.
0: Просит уточнить, какое требуется оборудование для того, чтобы увеличить зону покрытия вашей квартиры.
2: Мне нужно, чтобы вот это вот... Я такую хочу, чтобы у меня здесь... Я в подъезде был, когда пиво пил, чтобы меня туда связь добивала, чтобы я никакой интернет другой не брал. Я хочу, чтобы дед, пока старый еще, пока он понимает, что делает, чтобы он сделал мне максимальный интернет, он помрет скоро, а мне интернет нужен, понятно? И чтобы проплатили деньги, прям
0: общем,
2: карту
0: привязали.
2: Чтобы вы карту его привязали банковскую, чтобы он оплатил на 10 лет вперед весь интернет, все деньги у него спешите. Он скоро умрет, а я буду довольствоваться интернетом. Понятно? Я хочу, чтобы у меня был стабильный везде интернет. Сделайте быстро так. Приедь и сделай. Сережа.
0: Ну, давайте просто прерву разговор, просто разговаривать некорректно.
2: Дед, иди сюда.
0: Еще какие-то вопросы
2: что-то
0: ко мне остались.
1: Алло, да, я прошу прощения. Извините.
0: Меня... Да, вот смотрите. В общем, вам нужно либо Wi-Fi роутер дополнительный, либо Wi-Fi репитер.
1: Ну, а где мне взять, как это все?
0: Это в тех магазинах, где продаются такие устройства. То есть, ну вот, в магазинах сотовой связи, например, там продаются вот эти роутеры.
1: Я понял. Ну, а скажите, сколько это мне будет стоить, и есть ли какой-то у вас специалист, который непосредственно мог приехать бы и все мне установить?
0: Ну, то есть, смотрите, вам приобрести нужно будет самостоятельно.
2: Да не слушай ты его, он тебя обманывает, дед. Не слушай, этот козел обманывает, он обманщик, блин. Не слушай, помнишь, как ты тогда общался, а у тебя быстрый займ? И ты целый год, блядь, 5000 махуй, долбоёб.
1: Иди сюда нахер, блядь. Извините, пожалуйста, еще раз, прошу прощения.
0: Еда. Да, то есть можете приобрести, соответственно, в магазинах, где эти роутеры продаются, а с нашей стороны, да, может приехать мастер, но это будет платно. А вы, специалист, составите 500 сколько? Рублей плюс настройка. Ну, к сожалению, не сориентирую точно по цене. В принципе, там, если вы можете, вы можете сами проводами
2: их просто соединить. Я хочу пиццы! Закажи мне пиццы, хватит, блядь, телефоном пользоваться! Я пиццы, блядь, хочу где-то хуйню слушать, блядь!
1: Тихо.
2: Тихо, блядь! Да.
0: Перезвоните нам.
2: Животное, блядь! Не мечами, тварь, общаться с дядькой! Мразь, блядь!
0: Алло.
2: Ты меня, пожалуйста, блядь!
0: Может быть, вы нам перезвоните все-таки? Алло. К сожалению, вынужден прервать нашу беседу.
1: Никакой, блядь, алло. Нету уважения к пенсионерам, блядь. Сволочь, блядь! Алло.
0: Алло.
1: Извините.
0: Да. Так вот, я понял. Смотрите, то есть Wi-Fi роутер либо Wi-Fi репитер. В принципе, Wi-Fi роутер можно подключить по кабелю, там никакие настройки не требуются. А. Вот, мастер здесь даже не нужен.
1: Сколько денег? Вот, если что, денег, нам... сумму.
0: Они по-разному стоят, там от 1500, от 1000 и более. Здесь уже... Я просто вас конкретно, корректно не проконсультирую. Вам почему? Нужно с продавцом в магазине консультироваться.
1: А, вы не компетентны.
0: Моделей много. Ну да, их много, то есть там, поэтому надо на месте смотреть и выбирать. Что так?
2: Боже, там твоя бабка обосралась. Вот, иди чё... под D3, блядь.
0: Еще отставим. Чем-то могу я вам помочь?
1: Да, нет, да вы молодец, вы человек серьезный, компетентный в узконаправленном круге. Правильно, Светлана? Угу.
0: Правильно. Андрей меня зовут.
1: Да. Тут как кого не зовут, главное, не в этом суть-то. Главное, да, Светлана? Так, ну я понял, то есть нужно сейчас... пенсию потратить. Угу. Сколько? 5000, да?
0: Я понял. Еще, чем-то могу помочь вам, скажите, пожалуйста.
1: Да чем, блин? Слушай, ну давай чисто по-человечески, скинь косарь на пиццу.
0: Ну, я в таком случае прерываю разговор. Всем хорошего.
1: Ну, пенсионер, ну помоги, а, ну чё ты? Помоги. Скинь косарь.
0: Всего доброго.
1: А? Алло. Зараза. Никакой помощи, блядь. Да. Да ёбану, сука.

я хотел бы быть негром, но моя кожа белая. Я хотел покраситься, но моя кожа смыла с меня эту черноту. Что же делать, как мне сделать так, чтобы я стал негром? Я хочу быть настоящим гангстером, я хочу быть опасным и прекрасным. Я хочу быть рэпером, я хочу быть как Трупак Шампур. И я хочу так читать сильно, чтобы это, ебать много кур. И мне похуй, ведь я настоящий гангстер. Я чувствую, что в моей крови течет гангстерская кровь. Почему мой папа, как

0: Выйдите, пожалуйста, на 9-й этаж, здесь насрано все жидкостью, я жидким бахнул. Выйдите, пожалуйста, на 9-й этаж и уберите.
1: Я не уборщица, я администратор, а уборщиц у нас нет, к сожалению.
0: А вы сейчас где находитесь вообще?
2: Дед, а ты не против, если я приеду с тобой выпить пивка? Я с Тольятти, у меня черная Мазда, я приеду. Хотя нахуй я тебя спрашиваю, возьму пару фенов, еще я приеду. Посмотрим, как стройка продвигается.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Это администрация общежития, скажите, пожалуйста.
1: Да.
0: Значит, я прошу прощения, здесь у нас ситуация страшная вышла. У нас тут лифт обосрали, то есть, нагадили лифт. Я на 9-м этаже сейчас нахожусь, да. Вот здесь лифт обосрали, то есть, я обосрал. Я, извиняюсь, я здесь, зашел к вам в общежитие, уж номер тут нашел ваш, и я хочу извиниться за свое злодеяние, но я немножко не доехал, я обосрался в лифте у вас.
1: Ну, сейчас-то вы где?
0: Я вот стою возле лифта на 9-м этаже, я весь я обосрался, лифт обосрал. Вы меня простите, но я человек не молодой, я не собираюсь убирать за собой. У вас есть тут уборщица или кто-нибудь, позовите, чтобы лифт вытер, и то обосрать весь.
1: Да, к сожалению, нету сейчас его. А вы кто вообще?
0: Да я я отец тут одного жителя, и вот я был у него в гостях, мы немножко выпили алкогольного напитка, я обосрался в лифте, прям не доехал, обосрал все.
1: Ну так вы своего этого родственника-то попросите, чтобы он убрал.
0: Да нет, я прошу прощения, я не хочу, чтобы он был в курсе этого события, скажем. Так,
1: предлагаете мне убрать, что ли?
0: Выйдите, пожалуйста, на 9-й этаж, здесь насрано все жидкостью, я жидким бахнул. Выйдите, пожалуйста, на 9-й этаж и уберите.
1: Я не уборщица, я администратор, а уборщиц у нас нет, к сожалению.
0: Вы сейчас где находитесь вообще?
1: Мы на первом этаже находимся.
0: На первом?

0: Я обосрал, блядь, все здесь. Говном воняет, блядь. Обосрал, блядь. Обосрался, блядь. Насрал, блядь, все жидким, блядь. Бахнул жидкостью, блядь.
1: А вы к вам перепускали, родители?
0: А я обосрался, блядь.
1: Какой-то мужик звонит. Я, говорит, родственник какого-то там. Я у вас на 9-м этаже Да не знаю, он позвонил мне с 9-го. Говорит, я вот тут вот так. Вообще, я сейчас не знаю.

kusarak sabalas. Да, сука. Блять, сука, алло.

0: 常用的无国外嘛，都是汉语。对，你说的，你那是什么？
1: Сука. Она возвращает. Ой, бля, извините. Алло. Алло, алло. Блять, сука, он же телефон в карман положил, блядь, поднялся на 9-й этаж, никого не обнаружил, блядь, черт ебаный.
0: Ну, ручки не

0: Vediamo se ho avuto un colpo.
1: Обратно опускается.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да, алло, вы где? Вы скоро подниметесь ко мне?
1: А вы где находитесь-то?
0: Да я вот это самое, в лифте был только что, насрал. Я убрал руками в карман, засунул шраки, но это вы тут были вдвоем, да?
1: Вдвоем, да. А вы-то где сейчас?
0: А я вас видел, я просто сидел в углу, срал, насирал. Я вас видел, но вы меня не заметили. Я на последнем этаже срал.
1: Так на последнем этаже или где?
0: Ну, на девятом я
1: На
0: был, срал.
1: девятом.
0: На девятом я был, насрал. Вы поднялись вдвоем, потом уехали. Я смотрю, это самое, что вы меня не увидели. Я здесь в капюшоне черном, срал. Вы где? Поднимитесь на девятый этаж. Я вас не это не
1: Ну,
0: вы я.
1: мы сейчас на девятом этаже находимся.
0: На девятом. Вы сейчас меня видите или нет?
1: Нет, не видим.
0: Вообще никого, что ли, нету?
1: Вы точно? Вы точно на девятом этаже-то?
0: Ну, это сам. А, на десятом я ж уже Ой, господи, я уже там на девятом
1: На
0: уже убрал.
1: десятом?
0: Убрал на девятом, сейчас на десятый перенес все, да. На десятом, вы где?

0: Claro. Aló, aló. Aló, vos también. Aló. Aló. Aló, aló. Aló.
1: Алло,
0: Аллю.
1: ну мы на 10-м сейчас.
0: Ну, это самое, ну, что-то я вас не вижу. Наверное, я на 11-м уже. Я извиняюсь, на 11-м поднимитесь. Господи, с этими этажами, блин, Я на 11-м сейчас какаю.
1: Точно на 11-м.
0: Ну, на 11-м я был на 9-м, потом поднялся быстро, но я, чтоб это самое, не донес, обосрался. На 11-м. Тут непонятно, какие этажи. Но на 11-м я был на 9-м, потом поднимался, да, на 11-м.
1: А потом скажут, что ты на 12-м.
0: Да нет, я
1: А как ты
0: сейчас...
1: попал в общежитие?
0: Не понял.
1: Как в общежитие попал?
0: Да как попало? У меня здесь этот самый внук, это живет. Насрал тоже. Да, алло. Ну что, вы поднялись?
1: Ну, поднялись.
0: Где вы? Вот он, я в углу сижу, какаю. Видите, нет?
1: Нет, не видим.
0: Вы на каком этаже?
1: На 11-м.
0: Ё-моё, бляха-муха, я понял. Наверное, тогда на 8-м я. Давайте на 8-й, наверное, потому что что-то я совсем это самое, не того. На 8-м.
1: Сегодня? Да, 8-9, балконы.
0: Да, балкон, я на балконе. Я на
1: Точно на
0: балконе.
1: восьмом?
0: На 8-м на
1: На
0: балконе.
1: балконе?
0: Да.
1: На восьмом, на балконе.
0: Yeah.

0: Allô? Allô? Allô? Алло, алло.
1: Извините, связь прервалась.
0: Блять.
1: Sorry, the connection is lost.
0: Блять. Связь оборвалась, зашел, блять, в недосягаемую зону покрытия, блять. Перезвоним сейчас. Зараза, блять.
2: Алло.
0: Алло, вы где?
2: Ну, мы на вас.
1: Абонент, с которым вы разговаривали, поставил вызов на удержание. Пожалуйста, подождите. The subscriber you have dialed is busy now. Please hold the line or call back later.
0: Алло. Блять, зараза.
1: Абонент разговаривает по другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните позднее. The subscriber you have dialed is busy now. Please hold the line or call back later.
0: Алло.

0: Алло.
1: Алло, вы где?
0: Мозги, не иди нам, дружок.
1: Так, ладно, слушай, скажи мне сюда. Пока вы там, блядь, ходили, меня искали, я к вам на вахту спустился и обосрал вам все, пока вас не было. И ушел нахуй с подъезда, блядь. Я на лифте спустился с 8-го этажа, пока вас ждал, блядь, пока мы там по телефону разговаривали. На лифте спустился, блядь, к вам на вахту и насрал, блядь.

0: сука. Зараза, блядь. Обхитрил, блядь. Обхитрил, блядь. На изичах. Обхитрил на изичах охранника. Да, сука. Да, алло, ну где вы?
1: Извините, связь прервалась.
0: Да,
1: sorry, the connection...
0: Заебали, они, наверное, спускаются на лифте на первый этаж. А я в это время уже, блядь, нагадил у них на вахте, блядь, и съебался с подъезда. Пиздец, нахуй. Нехуй по два человека ходить, блядь, проверять там на этаже, блядь. Нахуй. Надо было одного оставлять на вахте, то оставили место, блядь, без никого. А я, блядь, успел съебаться на лифте вниз, блядь, и насрать прямо там вот здесь стул, где они сидят. Пиздец, сука, я бандит, да?
2: Блядь, блядь, не берет. Ладно, идем по Некселю. Хуян, док. Идем по Некселу, да.
3: Суши-май, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, это суши-пицца Амай, да?
3: Да, да, да.
2: Здравствуйте, а вас как зовут, уважаемая?
3: Татьяна.
2: Светлана, да?
3: Татьяна.
2: Имя смешное, впрочем, не важно, спасибо. В общем так, как вас зовут?
3: Татьяна.
2: Не важно. У меня к вам, скажем, я начну с того, что... Ну, знаете, не с самого приятного. Вы мне, пожалуйста, дослушайте до конца. Я человек пожилой, не буду устраивать. Фу, блядь. Значит так, я недоволен вашими услугами. Услугами предоставления вашей продукции непосредственно мне лично. Понимаете, о чем я? То есть вы сделали плохую продукцию, после чего мне ее предоставили. Поэтому я буду жаловаться... Реально жаловаться вашему руководству из-за того, что у вас в вашей...
3: Хотите, я дам сейчас управляющему.
2: Да, как зовут управляющего? Саша, да?
3: Михаил.
2: Неважно. В общем, он сейчас где этот Михаил ваш?
3: Сейчас перед вами не буду сказать.
2: Ну, позовите, позвоните, да, сюда я вас сейчас разъебу. В смысле, позовите. Разъебу дебила, блядь. Разъебу дурачка сразу, блядь. Сейчас я проверю, ребят, пин-товар. Да.
4: Алло, да, слушаю вас.
2: Алло, это Мешок?
4: Да.
2: Здравствуй. Я прошу прощения за беспокойство, это раз. Во-вторых, я хочу пожаловаться по поводу того, что когда вы мне предоставили продукцию вашу, да, пиццу конкретно, барбекю, вот эту, как она... Вот там вот прям на сырку, прям, который сверху расплавленный сырок лежал, я обнаружил след от мужской залупы. Кто-то взял прям, умакнул залупу. Я не пойму, это какая-то месть или что это за хрень, блядь?
4: Что вы говорите?
2: Я вам говорю следующее. Вы мне в пиццу зачем сували залупу, Мешок?
4: А можно, пожалуйста, ваш адрес?
2: Адрес чего?
4: Адрес доставки,
2: блядь, не важен. Я сейчас приеду к вам лично туда, вы мне новую пиццу выдадите. Я вам покажу прямо эту пиццу, где залупу вы сували, ясно?
4: Хорошо.
2: Вы зачем сували залупу? Вот скажите, Мешок, вы взрослый человек, зачем залупу сувать в пиццу? Что за хуйня?
4: Как вас зовут и адрес доставки?
2: Меня зовут Саша Шляпик, Киев, Оболонь.
4: Как? Саша как?
2: Саша Шляпик, Киев, Оболонь. Dream Tower.
4: Здорово.
2: Ну? И шо, как ты, блядь?
4: Приезжай, поставим.
2: Ну так шо мне, блядь, приехать нахуй, начать злиться? Либо ты прямо сейчас мне вышлешь новую пиццу, блядь, без залупы уже. Или шо за хуйня? Или тебе приехать, дурачков, ебать?
4: Да, вот второй вариант мне нужен.
2: Я могу тебя тупо уронить. Ну, чисто как девочку на пол. Раз и все, ляжешь и раздвинешься. Ну, чисто ради прикола.
4: Ну приезжай, попробуй. Ёпь.
2: Я спортсмен.
4: Ну, приезжай, попробуй.
2: Я спортсмен, а ты картач.
4: Приезжай, попробуй, дебил.
2: Не, я не пойму, ты сейчас быкуешь на меня или мне встать?
4: Смешно.
2: Не понял, тебе смешно, я напрягся. Понимаешь?
4: Я тебе сказал, приезжай сюда.
2: К Куда? Куда? Продиктуй полный адрес, чтобы я зафиксировал.
4: Гагарина. Хуикси. Знаешь где?
2: Хуикси? Как? Повтори, девочка.
4: Вот сюда подъезжай и позвони.
2: А если я тебя уроню прям сходу, тупо, дурочка, блядь. Раз,
4: давай,
2: все,
4: давай,
2: тупо,
4: давай, давай.
2: Попущу тебя, гадость такая. Давай. А, ты сволочь,
4: я
2: блядь.
4: Слышу.
2: Ты гадюка, блядь.
4: Ну ты так будешь с своими детьми разговаривать,
2: да,
4: понял?
2: Ты попущен. Ты просто попущен. Ты меня боишься.
4: Понял,
2: ты трясешься.
4: Ты понял меня?
2: Если ты мне, блядь, пиццу сейчас не выдашь, я новую, блядь, я тебе его уроню, сука, кого? Дурочка ебаного, сука, разъебашу, дурочка ебаного, сука, муж извиняться, нахуй, пидарас ебаный, сука, блядь, ты более хуй у меня ебать, а? Гной. Я так скажу.
4: Ты там слышишь?
2: Твоя пицца полная хуйня.
4: Хуйнях твоих. Не заходи, дебил, блядь.
2: Твоя пицца полная хуйня. Полная, блядь. Пицца, блядь. Суши, блядь. Ты знаешь, сказать честно тебе. Я давно тебе это хотел сказать. Вот суши твои, они похожи на каловую массу. Как будто кусочки кала выпадают из дырочки и падают прямо на стол к посетителям. Пойми, что...
4: Ага.
2: Хуёвая у тебя еда, хуёвая. Я неоднократно пучился от неё. Меня срать тянуло не хуёво от того, как я пожрал. После того, вернее. Понимаешь, это жёстко, блядь. И лучше завязывать со своим, блядь, изготовлением хуйни.
4: Хорошо.
2: Давай извинись, а сейчас будем считать, что я тебе сегодня простил, а завтра перезвоню.
4: Не, скажи ещё чай.
2: Давай ты извинись сейчас, Рад.
4: Нет, скажи еще чай.
2: Не, давай ты сейчас извинись, я вам реально.
4: Вот, вот просто так вот резко? Не, я так не могу.
2: Ну, ты знаешь, чай. Ты сделал плохую пиццу, поэтому извинись.
4: Нет.
2: Ну, пидор, лови, блядь.

0: Ну що, заснув, пидор?
1: Алло. Алло. Чуть дрянь, дрянь, блядь. Да.
2: Здорово, пожилого Бору, позвони по номеру, зовут Егорка. Работает охранником в клубе в Москве, устроился недавно, побыкую на него.
1: Да.
2: Ладно, позвоним Егорке этому. Егорка, вот имя смешное тоже, да? Егор, блядь, пизда.
3: Да.
1: Алло.
3: Алло.
1: Алло, здравствуйте. А...
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Егорка.
3: Да.
1: Слушай, ты знаешь, я недоволен качеством работы твоей в качестве охранника, да? Я менеджер, я директор в одном лице. Я хочу сказать следующее. Ты как охранник в клубе никакущий. Потому что
3: почему?
1: Ты...
3: Почему? А в чем причина?
1: Потому что ты дрыщ.
3: В смысле дрыщ?
1: Ну дрыщ, ты понимаешь, ты дрыщ.
4: Жмых. Позвони этому чуваку, точка.
3: А с кем я разговариваю, не пойму.
4: Он из...
1: Меня зовут Валерий Альбертович. Я являюсь генеральным директором бюро охраны. Поступила информация о том, что взяли на работу совсем недавно в клубе в Москве дрыща. Я проследил за дрыщом, то есть за тобой, и выявил то, что ты не способен охранять территорию с таким телосложением.
3: Но я вешу 100 килограмм. Как я могу быть дрыщом?
1: Весишь 100 килограмм, а воняет, как от тонны, извини меня, каловой массы. Представляешь, стоишь возле клуба, а воняет от тебя, ай-яй-яй, мама, не горюй. Ну, ты знаешь...
3: Я просто...
1: Да.
3: Валерий Андреевич, я просто не понимаю, как я... А вы про какой клуб говорите? Где я так стоял, и вы так называете меня?
1: Ну, в клубе стояли, ну, который вы недавно устроились работать. Вы знаете, я считаю, что, в принципе, каждому нужно давать второй шанс. Вы тоже не исключение, уважаемые. Как вас зовут, я забыл.
3: Егор.
1: Да неважно, имя смешное, поэтому не запомнил. В общем так, вы сейчас извинитесь, я пока что сегодня закрою глаза на то, что видел. Извинитесь.
3: Извините, я просто не понимаю, за что.
1: Да ладно, неважно. Я человек серьезный, а вы с таким именем, как говорится, стойте дальше, охраняйте. До свидания.
3: До свидания.
1: Да. Да шо, не, Миша, шо. Да. Бэби-бон. Егор в жопе запор, а. Да. Егорка, столько на предлы. Столько на ваши предлы. А, кто, я Егорка? Да нет, ты не Егорка, ты нормальный. Спасибо, утешил. Да. Хуяно, док. Да. О, ну. О, ну. Да. Алло, Виктория, здравствуйте.
5: Да.
1: Я охранник на стройке в Курске.
5: Да, и что?
1: Вы Руслана знаете, да?
5: Да.
1: Как у него дела?
5: Не знаю.
1: А вы давно его видели или нет?
5: Давно, я в другом городе живу.
1: Ну, а кем вам является Руслан?
5: Ну, дружим.
1: Дружите, да. Да я просто сейчас, вот мы сидим с Русланчиком, он отошел покакать. Мы с ним немножко, ну, выпили, скажем. Ну, знаете, как это бывает, да? Там смену выполнили. И сказал мне Руслан, что он, ну, как бы вас безумно любит и хочет ваш вареник. И попросил мне передать, что у вас сочный вареник, пахнет тушенкой. Да, я его поймал. Ты, блядь, для видали, как она так-так-так-так-так сразу бросает. Так-так-так-так-так, да-да-да-да-да-да-да-да. О-но, о-но, о-но-но-но-но, да-да.

0: А, она теребила, она теребить начала.
1: Ага, осу, осуждаем.
2: Итак, погнали. Да, да, да. Хуянду. Нормальный карамелек такой, лика, лика. Виталька пивовая, лик. Лик заслужил родненький. Да, да.
3: Алло.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я вас беспокою, собственно, по вашему объявлению на сайте Авито.
3: Да, пожалуйста.
2: Меня вот заинтересовали ваши кролики, породистые кролики, настоящие породистые
3: да,
2: кролики.
3: Да-да-да. Вот. Да-да-да.
2: В продаже имеются чисто породные французские бараны редких окрасовых, которые пользуются большим спросом. Да, вот про это правильно. Мне нужен ваш кролик. Кролик. Сколько он будет стоить? У вас вообще кролик один или несколько есть?
3: Нет, у меня много, то есть я занимаюсь, у меня есть разные породы. Вас интересуют именно французские бараны или вообще разные породы?
2: Ну, я хочу французского барана, да.
3: Французские бараны есть у меня...
2: Ну вот эта фотография, да, его здесь на Авито?
3: Да, да, да, да.
2: Ну вот такой, собственно, вы знаете, я и хочу себе. Он у вас один или несколько есть?
3: Нет, у меня их много, разные. У меня большой выбор, вам проще подъехать их на месте.
2: А, ясненько. Как они вообще, они нормальные, как бы, ничего, никаких там изъянов? Может, у них когти там большие или брыкаются там как-то, нет?
3: Нет, нет, нет. Вам вообще для какой цели? Для мяса, для красоты, для души, для чего?
2: Вы знаете, больше, чем для души, как бы, для души.
3: Да. А... Угу. Вот. Да, смотрите, вам проще подъехать, у меня есть выбор, я вам покажу. То есть у меня есть разные, то есть редкие цвета разные, то есть большой выбор.
2: Ну, я... Знаете, честно вот спросить, а как вообще у них... В плане секса они, как они вообще себя ведут? Не буйные они?
3: Хорошо, там... то есть они очень хорошо и размножаются, как кролики, то есть хорошо с ними.
2: Ну а как они для секса? Нормально их можно взять для секса?
3: Да, да.
2: А как у них, я не знаю, с этим, я извиняюсь за такой вопрос, может он как-то некорректно позвучит, но как у них... С отверстием задним. Нет проблем.
3: Не понял, еще раз.
2: Как у них обстоят дела с задним отверстием?
3: Угу. Вас плохо слышно, попадать еще раз, повторите.
2: Говорю, как обстоят дела у кролика с задним отверстием?
3: Нормально, нормально.
2: Ну, нормально, не сочится, не кровит.
3: Нет, нет.
2: Дело в том, что как бы я. Хотел бы для секса их приобрести. Для души, для секса. Мне нужно как бы... Может, у вас кто-то обращался по таким вопросам, как бы, либо я один. Мне нужен кролик для того, чтобы я мог... Я лично мог его насаживать на себя. Ну, то есть секс. Вот, ну это нормально как бы.
3: Ну, то есть, да, как бы... То есть, не знаю даже, то есть у нас обычно их для этого не используют, но смотрите сами.
2: Не, ну, в принципе, как бы, а вы еще не знакомы, да, с такими покупателями, как я?
3: Ну да, то есть их берут для души, то есть так они, то есть, успокаивают хорошо.
2: Ну так я тоже для души хочу, чтобы меня успокаивали они, как бы, сексом заняться, а потом успокоиться, как бы, стресс снять.
3: Вам проще подъехать и здесь на месте, то есть я вам покажу.
2: А можно будет на месте с ними сексом заняться, попробовать, как они?
3: Ну, наверное, нет, нет. На месте нет.
2: Ну, я где-нибудь, я в машине могу закрыться, чтобы вы не видели, заняться с ними аккуратненько, чтобы не порвать.
3: Нет, нет, вот это меня не занимает. Если вы решаете, берете его и дома что-то делаете.
2: А как же ж мне узнать? А вы можете пойти к ним проверить, как у них отверстие? Нормально, по сколько сантиметров?
3: Я даже этим заниматься не буду. Мерить там, спешила.
2: Ну, может, все-таки дадите мне одного кролика на один день, я попробую с ним, а потом привезу.
3: Нет, нет. То есть, если вы определяетесь, берете, если нет, то нет. То есть, все смотрите сами.
2: Понимаете, я человек пожилой, одинокий.
3: Угу.
2: Я бы хотел от вас кроликов взять вот несколько, как вот, с каким именно, с какой породой мне будет лучше всего? С французскими баранами, либо, ну, вот эти, с обычными?
3: Да, ну, французские бараны получше считаются.
2: С баранами французскими будет лучше, вы думаете?
3: Да, да.
2: У них как бы с этим делом обстоят дела лучше, да, с отверстием?
3: Да, да.
2: Это хорошо. Ну, может, я приеду, дадите мне в машине немного побаловаться с ним, и как бы я вам денег
3: не плачу. Нет, нет,
2: нет. Я с презервативом.
3: Вы определяете, берете сразу, если здесь нет, то нет, смотрите сами.
2: Я аккуратно, вы даже не заметите, что у него там что-то увеличилось.
3: Нет, нет, нет. То есть я такое не допускаю.
2: Ну, это нормально, вы сами попробуйте, ну, нормально.
3: Нет, я просто этим не занимаюсь, это, я считаю, это ерунда.
2: Да ну, вы просто еще молодой, а я уже человек пожилой. У меня дома,
3: да,
2: у меня дома рептилии есть, и собаки, насекомые есть. И недавно у меня был секс птеродактиля.
3: Угу, угу.
2: Вот. Как бы, поэтому я вам совет даю. Если вам захочется любви и ласки, то кролика можете использовать.
3: Нет, спасибо. До свидания.
2: В смысле до свидания? Так вы продадите или нет?
4: Алло.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: Меня зовут Валерий. Я вас беспокою по поводу вашего объявления на avito.ru.
4: Угу, я слушаю вас очень внимательно.
2: Вот индюшата.
4: Да,
2: новый сабскрибер.
4: 28 мая рожденные, то есть им уже больше месяца.
2: Это нормально. Я вот интересуюсь, собственно, мне волнует вопрос следующего характера. Как они вообще, не сильно ли они как бы такие возбужденные, то есть не брыкаются ли они там, как они себя будут вести там, ну, как бы в иной обстановке, как они будут приспосабливаться?
4: Вы вообще индюшат никогда не держали?
2: Нет, у меня был как-то один индюк, но это давно было.
4: Ну, вообще-то индюшаты — это наиболее такие добрые и приемлемые птичкам. Конечно, она кричит, но если она к хозяевам, она довольно-таки ручная. Она даже может на коленки запрыгивать, и в руки идет. Это не куры.
2: На коленки может, да?
4: Ну, да, они любят, они подходят к рукам, они, когда их кормят, они такие добродушные. То есть это не куры, которые пугаются, шугаются и бегут. Вот. Ну, они капризные в здоровье, так сказать.
2: А как они...
4: То есть их...
2: Я извиняюсь, а как они вообще в плане секса? Как они ведут себя в плане секса?
4: Дело в том, что в данном случае у меня кросс большой, крупный. То есть его на потомство оставлять нет смысла, потому что индюки через год вырастают где-то 25-30 килограмм, и он просто-напросто, если даже и прыгает на индюшку, то он ее рвет. То есть для того, чтобы вам оставить их, нужно вам белую широкогрудую или цветную там какую-то, ну то есть не крупный кросс. В данном случае у меня бигги, то есть это бройлеры. Они идут только на откорм и на еду.
2: Ну, а вот эти вот бойлеры, они как вообще, нормальны в плане секса?
4: А в плане секса с кем?
2: Вы знаете, честно сказать, со мной, как бы, ну...
4: Ну, я даже не знаю, вот, понимаете... Какие у вас наклонности и...
2: Просто поймите меня правильно. Я человек пожилой, я любвеобильный. У меня дома своя ферма. У меня птеродактили, анаконда есть. Маленькая куры, курваши, бойлеры и петухи там. Ну, все вот это есть у меня. Свинюшки, коточка, янка есть, царство небесное ей. Есть много животных. Я вот хочу себе индюшат хочу еще приобрести, как бы, для своего, как бы, секса-арсенала, как бы, понимаете? На каждый день своя птица, как бы. Ну, я, как бы, извиняюсь, но мне интересует, как они будут себя рекомендовать в плане секса со мной.
4: Я даже не могу вам ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, они еще маленькие. Во-вторых, я не знаю, что вы от них именно хотите, потому что они еще только килограмм весят, им всего лишь месяц.
2: Ну, я понимаю. Мне нравится.
4: До 5-6 килограмм. Они
2: мне только нравится.
4: Вырастут в цене.
2: Мне нравятся маленькие. Они маленькие, как можно их с собой носить, как бы, и в любой момент, когда захочется, взять и использовать по назначению, в плане секса, понимаете?
4: Нет, я не знаю. Для индюки, мне кажется, для этого дела не подойдут. Проще найти за это
2: вот
4: дело
2: эти,
4: женщину.
2: Которая, да, женщина, то прошлое уже пройдено, хочется чего-то необычного, экзотического, я бы сказал, понимаете, как бы. Я человек пожилой, женщины меня не любят уже.
4: Я конечно, не знаю, как
2: меня
4: вы...
2: женщины не возбуждают.
4: Сексом занимаетесь анакондами и сужами и прочим, вот, но...
2: Но я анаконду...
4: Индики для этой цели, наверное, скорее всего, не предназначены.
2: Вы знаете, насчет анаконды, я ее использую для анальных утех. Она мне заползает в анальное отверстие, и там туда-сюда, туда-сюда, ну, входит по ним, по кишке. Угу. Хочу индюка, ну, хочу индюшку. И...
4: По кишке она вам ходить, конечно, не будет.
2: Нет, индюшок мне не для кишки нужен, а... Для переноса, как бы я сумочку специальную повешиваю.
4: Ну, я вам объясняю, что индюки, они предназначены только для еды. Понимаете, для еды, не для чего другого.
2: Ну, кому как. Вам, наверное, еще не звонили с такими вот вопросами, как я. Ну, просто я как бы... У нас много в селе таких, как я, как бы. Если позвонят, не удивляйтесь. Мы любим животных, мы любвеобильны, и мы считаем, что животные не гораздо лучше, чем женщины. Женщины, они, ну, понимаете, у всех женщины, везде женщины, а вот индюков мало у кого.
4: Ну, вы знаете, для этого дела есть и другие виды животных. Я в данном случае вашим наклонностям помочь ничем не могу.
2: У меня
4: выращиваю птицу на еду. Поэтому
2: У меня саблезубый тигр был тоже с ним, и нормально.
4: Я просто думаю, что вам, скорее всего, поговорить не с кем.
2: Нет, я вам, собственно, именно по делу, по деловому предложению. Я вам заплачу вдвойне, если вы мне продадите несколько...
4: Я вам не продам. Десятков. Мне это вообще, деньги для меня вообще как бы не являются главными. А индюшат я очень люблю и продаю их только...
2: Я тоже их люблю.
4: По назначению.
2: Так я тоже
4: они
2: их
4: еще
2: люблю.
4: Маленькие. Вот, и для ваших сексуальных утех они, конечно, не подойдут.
2: Нет, ну у меня тоже маленькие, как бы. Все, главное, я не порву ничего, все будет нормально.
4: Ну, поэтому я говорю, в общем-то, не подойдет. Мои индюшата для вас не подойдут.
2: А где найти, которые поэтому подойдут?
4: Я не знаю, поищите в интернете еще что-нибудь.
2: Ну, я хочу, может, даже если не сексом, хотя бы, чтобы они выдавали мне ковру выдавали.
4: Ну, понимаете, они не настолько умны, чтобы соответствовать вашим желаниям.
2: Я как
4: поэтому
2: делаю?
4: Поэтому я вам говорю, пожалуйста, поищите кого-нибудь и что-нибудь другое
2: я,
4: в интернете.
2: Я извиняюсь, я вам объясню, как я занимаюсь этим. Я ложусь к ним... Блядь. Шо? Я виноват, что ли? Блядь. Не, ну а шо? Ладно, погнали. Да. О, шиншилла, ля. Да, шиншилла, да. Валера, позвони Катюшке по-братски. Та самая Катюша, а ну. Сейчас позвоню, бля. Зафлудили. Сейчас позвоню. Звоню. Да.

0: Алло.
1: Здравствуй, Катюш.
0: Ой, блядь, до свидания.
1: Блядь. Шлюха, а.

0: Кити, блядь, добавься в скупы. Кити, слышь меня, добавься в скупы. Дорогая. Вот шлюха. Ой, блядь, до свидания. Фу. Ты смотри, Мадонна, ля. Сосать. Эх, сука. Сейчас еще позвоню. Шкура ебаная, ля.
1: Абонент временно недоступен.
0: Сосать. Да. Так бы она лишь шиншилку покупаем. 7000 российских рублей. Нормально, блин. 7000 российских рублей это мне хватит, чтобы прожить как человек, так сказать, почувствовать, как люди нормальные живут. Покупают себе спики, когда захотят, рэба, ягуар. Да, я не могу себе позволить, потому что я шахтер. Да, не могу. Пацаны, скиньте на спик.

Ну и хули тут скажешь. Слава Украине. Мам, я шучу, я нормальный. Я нормальный, я шучу, никакой Украине. Я даже не знаю, что это. Да, о, вязка меня тоже интересует. Вязка меня тоже интересует. Панели плюс 7, 8, 9, 6, 4 и 9, 8, 7, 8, 9, 7, 7. Так, 9, 6, 4, 98, 70, 8, 987. Звоним. Или звоним. Да, я.

0: Алло.
1: Добрый...
0: Алло.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Я извиняюсь, что так поздно. Я по поводу вашего объявления на сайте avito.ru.
0: Ага. Какое объявление?
1: Йоркширский терьер. Для вязки.
0: А, ну да, да.
1: Вязка, вязка.
0: Ага, да, я поняла.
1: Вот мальчик 2,5 килограмма.
0: Ну, 2,5 где-то, ну, около 3. Я давно не взвешивала, просто абонент ходили, как бы, ну, в клуб. Там нас взвешивали. Ну, около 3 он где-то весь, в принципе.
1: Нормально, нормально. Но я бы хотел у вас бы вязку организовать. Вязкой бы хотел заняться.
0: Ага. Еще вот. Раз, залезьте, пожалуйста, не слышно.
1: Вязку, вязку, я...
0: У вас девочка, да?
1: Да, ну нет, нет, нет. Кто там кричит, я извиняюсь.
0: Да у нас здесь машина толкает просто.
1: Ясненько. Так, а можно ж вязку или нет?
0: Можно, конечно, у вас девочка, да?
1: Да,
0: сколько
1: да,
0: она?
1: Я.
0: Ага.
1: 83.
0: Подожди сейчас минуточку, отойду, а то не слышу.
1: Да, да, я.
0: Все, можете говорить. А, давайте еще раз.
1: Девочка, девочка, нужна вот эта вязка, вязка ваша, терьерчика ваш, необходимый, йоркширский.
0: Ага.
1: Понимаете?
0: Да, мы вот, не против.
1: Не против. Ну, собственно, когда можно подъехать?
0: Ну, у вас как девочка, она как... Мы можем сами подъехать, потому что бывают девочки, они как бы прячутся. И в своей обстановке они же больше как бы...
1: Я не... Извиняюсь, я не для девочки, я для себя.
0: Я понимаю. Я говорю, у вас девочка, да, ну, как это, сучка, да? Она же может спрятаться, и лучше в вашей обстановке, наверное, все делать.
1: Ну да, ну, лишь в моей обстановке...
0: Ну, давайте, куда мне подъехать с моим малышом, мы как бы это пообщаемся, как бы это, чтобы они познакомились.
1: Ну, вы подъедьте, а нам надо будет уединиться где-нибудь.
0: Это вы хотите мою собаку оставить на одну ночь?
1: Нет, на пару часиков, на часик.
0: Ну, посидим мы с ним, как бы, это, чтобы он там познакомился с ней, это я понимаю, это все, как бы. Это.
1: Ну, как-нибудь так, чтобы, ну, чтобы это было как-то, чтобы не видели, вы посидите, а чтобы нас не видели с вашей собакой.
0: Ага.
1: Понимаете, о чем я?
0: Да, я понимаю. Где вы находитесь, куда там может подъехать быть, когда там? У вас уже, как это, подготовлена собака, уже течка там, все?
1: Да, течка, да, течка.
0: Угу. Ну, когда вы хотите?
1: Секса давно не было. Я, ну когда, я не знаю, я прямо сейчас бы хотел.
0: Ну, сейчас это, во-первых, поздний час уже, как бы...
1: Ну, нормально, интимная обстановка будет.
0: Я что-то не пойму, какая интимная обстановка. Вы про что вообще сейчас разговор ведете?
1: Ну, про вязку. Объявление. Вязка. Йоркширский терьер.
0: Ну?
1: Ну, да.
0: Вашей собаке сколько лет?
1: Да не собаке, мне. Мне 54 года.
0: Вы что-то попутали, мне кажется.
1: Кто, я попутал?
0: Да.
1: Нет, я по поводу вязки звоню.
0: Вообще-то там дается объявление про собаку.
1: Ну да, да, я понял.
0: Но?
1: Ну так я и собаку ищу себе для вязки.
0: Но мне кажется, вы что-то путаете, вы можете как бы больше на этот номер не звонить, либо ответить другие люди.
1: В смысле?
0: Которые просто... Но вы сейчас мне говорите про что?
1: Ну вы дали объявление на Авито, вязка, вязка написана.
0: Ну? Ну, у вас собак есть?
1: Так у вас тут не написано, что тут собака нужна, тут написано вязка. Они не написали, что собака, не собака. Вот я хочу сексом заняться с вашим собакой.
0: Сейчас, подождите минуточку.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Привет.
1: Я по поводу объявления, Вязко.
2: И чё?
1: Ну, как можно это организовать?
2: Ну, у вас какая собака?
1: У кого, у меня?
2: А?
1: У меня?
2: Да.
1: Вы понимаете, молодой человек, я зашел на Авито и не вижу, тут не написано «собака», не нужно, то я лично буду заниматься вязкой, я.
2: Послушай, я что-то не пойму, ты сейчас объявление на этом какое, на Авито.
1: Да, да, да.
2: Это с собаками связано, а не интимные отношения там с женщиной.
1: Я так тут не написано, что это для меня это как женщина будет. Я буду в попу.
2: Слышь, ты ебал. Кто еблан я? Ебаный, блядь.
1: Кто
2: ты чё, сука, охуел что, блядь?
1: Так я не понял, а? Ты шо, Иван Деса
2: хряснул? И чтоб сюда больше не звонил, нихуя, ебать.
1: Ты шо, пьяный, понял, или чё, я не понял, нажрался тебе, герой, чё, шо? Нажрался тебе герой или чё, ля? Ты пьяный.
2: Чё, какой герой? Какую жопу тебе надо, блядь?
1: Ты пьяный или шо, ля? Алло. Ну, собственно, не хотят вязку, ну ладно.
3: Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну... сигарету.
1: Да-да-да-да-да-да-да!
2: Да.
1: Привет.
4: Здорово.
1: Это Дима?
4: Да.
1: Да, Дмитрий, я звоню с органов соответствующих. И поступила жалоба на то, что пропадают посылки на почте.
4: Не понял.
1: В смысле?
4: Ну, я... почте... Никакого отношения не имеем.
1: Как это не имеем? Никакого отношения к почте? По-моему, вы имеете прямое отношение к почте. И вы знаете, по какому вопросу я беспокою вас в столь позднее время.
4: А, ну пока что мой.
1: Собственно, ну поступила жалоба на то, что вы занимаетесь плохими вещами, и я как инспектор должен это проверить лично.
4: Я говорю, ну никакого отношения, говорю, почти не имею, наверное, ошиблись.
1: Так, Дмитрий, не надо заикаться, не надо, вы от преступления не уйдете. От преступности не уйдете, от преступления. Не заикайтесь, я слышу по вашему голосу, что вы виноваты.
4: Я говорю, может, вы ошиблись, говорю?
1: Нет, Дмитрий.
4: Но я отношения к почте не имею.
1: Дмитрий.
4: Я на почте не работал.
1: Дмитрий, не Дмитрий, не надо так разговаривать. Вы же прекрасно знаете, чем это вам грозит.
4: Не знаю, я не работал на почте, не работал. Я как почте вообще идет речь.
1: Вы вспомните, что произошло. Совсем недавно.
4: Не знаю, я говорю, никакого отношения к ней вообще.
1: Ну, то есть все нормально, никаких проблем у вас нету, все нормально, вы хотите сказать. Вы вспомните, ничего не припоминайте. Давайте
4: я
1: лучше. Лучше чисто откровенно вы мне сами скажете, чтобы я к вам не приезжал и не устраивал это на дому у вас. Либо не вызывал к себе в отделение.
4: А почему вы взяли, что это я? Я говорю, я вообще на почте не работаю, я вообще работаю в другом месте.
1: Дмитрий, ну, знаете, а вы где работаете вот в данное время, в данное время, как бы?
4: Ну, вообще-то, говорю, я работаю на РЖД.
1: Да, РЖД, правильно. Правильно. А? Правильно. Ну, вы вспомните, что как он... Последнее время, чем вы занимаетесь? Ничего вы не делали противозаконного?
4: Лично я ничего не делал.
1: С алкоголем у вас как? Нет проблем случайных?
4: С чем?
1: С алкоголем.
4: Нет.
1: Вы не пьете, да?
4: Ну, в общем-то, нет.
1: в общем-то, нет. Ну, вы сами понимаете, я человек взрослый, и поступила жалоба именно на вас уже не первая, от вашего начальства. Ну, проверить вас нужно, лично.
4: А я-то тут при чем? Я вообще никакого отношения не имею.
1: Как это при чем? Вы, наверное, скрываете от меня что-то, да? Вы хотите, чтобы я сам все узнал?
4: Нет, я ничего не скрываю, я просто могу врубиться, о чем идет речь. Я говорю, вы, наверное, ошиблись.
1: Но вы подумайте хорошенько, вы прекрасно понимаете, зачем я вам позвонил. Вы понимаете, наверное, да, догадываетесь.
4: Я даже признать не знаю, я говорю, таким вещами никогда не занимался, я говорю, вы точно, наверное, ошиблись.
1: Вы как вообще работу свою выполняете, нормально?
4: Да.
1: Никаких проблем не было, ничего противозаконного не делали.
4: Ты что, у меня нет.
1: А у кого, если не у вас?
4: Ну, не знаю, ну, хоть и не у меня.
1: Да у кого, если не у вас? Кто, вы знаете, у кого они могут быть?
4: Без понятия.
1: Ну вы так говорите, что не у вас, а у кого?
4: Без понятия.
1: А мне кажется, вы что-то от меня скрываете, уважаемый Дмитрий. Я не ошибся, Дмитрий, я не ошибся. Вас зовут именно Дмитрий, и ваш номер мне дало ваше начальство.
4: А какое именно начальство?
1: Какое? Дмитрий, ну что вы как маленький в самом-то деле? Давайте будем тогда... Не хотите мне по телефону рассказывать? Я приеду к вам лично на работу, либо к вам домой, если на работе не застану. Либо приезжайте ко мне в офис на улице Валухина, 21А, отделение номер 3.
4: Где?
1: В смысле? Дмитрий, да, так что мы решаем с вами?
4: Я говорю, понятия не имею, о чем вы говорите.
1: Как это не имеете? Дмитрий, ну, давайте уж тогда на чистоту. Здесь только я и вы. Никто не узнает о нашем разговоре. Вы мне скажете то, что вы знаете, либо скажете то, что вы... Не знаете, а знаете лишь для себя. Давайте, я вас внимательно слушаю, это останется между нами. Касательно вашей работы, вы ничего не замечали от своих сотрудников, это между нами останется.
4: Ну, в общем, я ничего такого не замечал.
1: В смысле? А я, у меня другая информация. У меня же вся информация есть. Я хочу от вас услышать, проверить, насколько вы правдивый человек.
4: Я так и не понял, о чем идет речь.
1: Ну вы подумайте.
4: Ну все-таки не могу понять.
1: Ой, Дмитрий, Дмитрий, не знаю, на 15 суток вас забрать.
4: А интересно, за что?
1: Вы все прекрасно.
4: Я ничего такого не совершал.
1: А кто, если не вы? Кто? Скажите, кто, я проверю. Вы не при чем, а кто при чем?
4: Да откуда я знаю, кто?
1: А вы подумайте.
4: Ну уж не знаю, я же даже не могу же каждого контролировать, правильно?
1: Ну вы видели что-то или не видели? Вы видели?
4: Даже кто-то не делает, то... Делают такие вещи втихаря, и никому об этом не говорят.
1: Какие вещи?
4: Ну, о которых вы говорите.
1: А, то есть вы поняли, о чем я говорю. Ну, понятнее, я бы... Вы скрываете от меня.
4: Я ничего не скрываю, я говорю, просто говорю... Чисто говорю, мне скрывать нечего.
1: А у меня информация иная. Если бы у меня не было иной информации, я бы вам не звонил, не беспокоил вас в той поздний час. У меня задание, понимаете, я выполняю задание. Если я вам сегодня не позвоню и не спрошу вас то, что от меня требуется, я к вам приеду завтра, понимаете? Вы мне, пожалуйста, давайте расскажите, иначе мы с вами завтра лично увидимся в реальной жизни.
4: Рассказать что?
1: Что вы знаете, что вы видели? У меня информация, что это делали вы. Понимаете, все сотрудники сказали, что это делали именно вы.
4: Я ничего не делал, не на ком идете, и о чем идет речь.
1: Вы мне скажите, вы сейчас вообще подвыпиты или как? Я что-то не пойму вас.

0: Да, сука!
1: Очередь. Надо.
2: Пацаны, привет всем. Я могу подрочить на вас.
1: Че, совсем больно?
3: Мы на тебя тоже можем подрочить. Все вместе, представляешь?
4: Здрасте, добрые люди.
2: Я хочу пиццу, мужчины. Я хочу пиццу.
1: Че за хуй зашел?
4: Олег, ты его знаешь. Олег, раскидывай и заново вставляй. Да,
1: пересоздавать надо.
2: Я могу кончить на вас всех.
3: Вафлёр ты ёбаный. Ты можешь только отсосать.
2: А я хочу пиццаньки.
0: А? Кто? А кто? Кто там? Да, блядь, сука. А кто там, что там, сука, а?
2: Но. Мяу.
5: Мяу.
2: Мяу.
5: Прикольно.
2: Мяу.
6: С вами, да, я играл сейчас, командир?
2: Да.
6: Ага, все хорошо. Да там у них добор пока. Ну.
2: Мяу!
6: Добери мне, командир, пожалуйста, одну адекватную ЛТшку.
2: Мяу!
6: Три тяжа, а остальные СТ. И дурачка выкини, который мяукает.
2: А где он?
3: Здорово.
2: Привет.
6: Здорово. Че у тебя?
2: Мяу!
6: Есть? Че за дебил мяукает-то, блять? Какой-то
2: мяукает, блять.
6: Уебище ебан.
7: Это не надежно.
6: А он Алекс, выкинь ДСК, Алекс.
7: Нет, это не Алекс, это Влад. Вы его сейчас не найдете. Вы его не найдете, не выкинете. Через контакт все делаете, уже было такое.
2: Это не Алекс, это этот, который сейчас. Это Влад.
8: Проджета 56 из 3.
2: Давай Проджета.
6: Бери Алекса, забери. Из 3 возьми.
3: Ты ж Т2 нужен?
2: Мяу! Да где она мелкая, блядь?
9: Лёня, возьми, вот где у тебя человечек нарисован, контакты. Нажми туда, открой и его, это, заблокируй.
2: Дальше. Мяу! Сейчас.
6: Слева техника.
10: Привет, командир.
2: Здорово.
6: ЛТ есть? Мяу! ЛТ есть? ЛТ слева есть?
10: Есть ЛТ.
11: Подожди, какая? Правда, позже.
10: Гебрик есть обычные ЛТ.
6: А, забери супер кэпса, Леонид, потом.
0: Да кто там, блядь, мяукает, придурки?
9: Да придурок есть.
6: Леонид, давай, выгоняй этого там, ебанутого котенка.
2: Я выгнал.
9: Да нет.
7: Всё это не создавать комнату, вы его не найдете, он через программу сидит.
0: Сука, это я вычислил, это Алекс, я всех блокировал, у Алекса мяг было.
2: Да не, это не Валикса, это этот Влад, который 77 был у нас на ёбаре.
7: Да, это.
3: Как что ты берёшь?
6: Мне ещё надо один тяж Каен нужен слева, есть?
3: Защитник.
2: Мяу!
6: Давай, Дэнса, забери на защитнике.
3: Тебе надо это заново создать, выкинуть всех и заново набрать бойцов.
6: А чё,
10: это закрыто и поехал? Да?
7: Так бесполезно забывать, он здесь сидит, понимаете? Он через программу сидит, это бесполезно.
0: Это Алекс. Я его вот это вот, кто сейчас разговаривал, да у него я всех блокировал, его оставлял, это у него было.
7: А у кого, у меня?
3: Восьмой получается.
6: Подбой, короче, Алекса выкинули, да, поменяли, другого танка взяли.
2: Давай, сейчас поменяем.
6: Я тоже видел, что это он был, мне тоже казалось так. Уебища ебучая.
3: А как,
6: так,
3: как?
6: Мне нужен в идеале какой-нибудь Каен, типа, что-то башня, Владом, вот такой вот, тяж какой-то. Т-56 Шкода.
2: У меня стерва есть 81, есть Т-34-3. Что лучше?
6: Лучше ростика танка нету, да, в этой,
0: сука,
6: игре.
0: Вот
6: в этих боях ростик лучший танк. 44-ка обычно.
0: Алекс ебаный, чмо.

0: сука. Нахуй мяукал.
1: Потышка нужна? Потышка.
0: Мразь.
2: Техника слева.
3: Ребят, тяж нужен.
4: Есть тяжик.
3: Какой?
2: Какой тяжик?
0: Ну, сейчас какой они в бой пойдут, я ему строю мяудзу. Я мяудзу ебану в бою.
2: Где Каена? Да, на голде Каен будет играть.
4: Могу на голде.
0: Интересно, Каен турбоэс будет или так вот?
2: Заходи. Без голды он мне интересен.
4: Сейчас я тебя вписываю.
2: Давай.
0: Да, сука. ЛНР.
2: ЛД с просветленкой, все будет надо, чики-пуки у тебя.
0: ДНР.
2: Легенда готов.
3: Мы поехали.
0: ЛНР. ДНР. ЛНР. ДНР. Россия.
2: У нас ЛТшка примолчала что-то, она же на связи была.
5: Да, ЛТ, закалка там, турбина, что там надо еще?

0: командую.
1: Да, с удовольствием. Все СТшки поехали.
2: Скільки
1: налево,
2: у тебе
1: кроме...
2: тут скоростей на ньому стоїть?
1: Да,
2: молчи
1: нахуй, блядь. Алло, блядь, кто там пиздит?
2: Не понял, скільки...
1: Скинь, да потише, блядь.
2: Скільки тебе скоростей, тебе кажу, скільки скоростей тебе?
3: Щоб ти ту комнату не закрив.
1: Блядь, комнату не закрив. Короче, ладно, алкаш, когда свет здесь, короче, каян
2: здесь играешь. Скільки у тебе скоростей, я не чую.
4: А я хуй,
3: 9, 9, 9.
4: Я не знаю, попробуй.
2: Так а скільки я не бачу? Ну-ка дай я його попробую щас.
1: 2-5-2,
3: короче. Попробуй, ну-ка попробуй.
2: Ай, блядь! Нихуя себе! Ай, блядь! Ай, нихуя себе! Вот это да, блядь! Ааа, нихуя! Ай, блядь! Ай, блядь! Ой, блядь, пиздец! Нихуя себе, шайтан машина! Ого, нихуя! Ой, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь!
1: Ты даже не мешаешь, Али!
2: Ай, блядь, нихуя! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, я кончаю! Кончаю! Выключай, я кончаю!
1: Выбираем СТшки, всех СТшек сразу про джету.
2: Вот это
1: всех
2: да, блять. Сколько ты... За сколько вот ты вот купил медленные... его?
4: Да я хз, блядь, тысяча за две гривны.
2: Я так и хочу, где ты его брал?
1: А мне
0: твою маму купил!
4: Я взял это самое, там на Троещине.
2: Вот это все вот, я вот это бывает. Вот давно ищу, охуенно. Ну-ка давай еще разок.
4: Ну давай.
0: Твою маму купил!
2: Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь!
1: Ай, блядь! Все,
2: вы ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь!
1: Ну, 22-й тур, что команду
2: дала? Нихуя!
1: Забрали,
2: речь. Ну 22-й, блядь, я кончаю, дядя! Выключай! Ай, блядь! Все, пиздец, засосало! Засосало, выключай! Ай, блядь! О, я кончил!
1: 274 заберите.
4: Ну что, как тебе? Хочешь? Покупай.
1: Защитник,
2: я хочу эту штуку твою. Это мне всех женщин заменит. Я хочу ее. Пришли меня сюда. Я хочу ее, блядь! Я хочу эту штучку! Я хочу себе, блядь! Я хочу ее, блядь!
1: Все тащится, ребят, еще. Держи, если будете агрессивнее играть, защитник вперед, езжай. Защитник вперед, езжай, не стой, защитник. У тебя все хп, и ты его держишь, блядь.

0: Сюда. Сюда, сука. Сюда, сука.
1: Защику дали.
0: О, привет, женщина. Как у тебя дела там? Как дела, Петрович? Попуск, женщина. Как у тебя там в школе? Как настроение? Я подрочник, ты никто. Я воин, ты никто. Я мужчина, ты лох. Пожалуйста. А? Ну что ты молчишь, пенсионер? Боишься меня, да? Я круче тебя. Я спортсмен.
2: Извините. Да, и урок я тебе уже сделал на завтра.
0: А сколько тебе лет, дядя? Скажи мне.
1: Хуй сорта выявим, блядь.
0: Сколько тебе лет, женщина? Ты вообще-то воевал или не воевал? Скажи мне. Ты в армии был или не был, дядя? Я киборг. Я герой Украины. У тебе є питання? Га? Не чую.
1: Подрива ти.
0: Я на Донбасі скокав. А ти скокав?
1: Звідкіля ти взявся, долбойоба?
0: Я живу у Києві.
1: В Хуєві ти живеш.
0: Що, сука? Що ти таке кажеш, лярва? Ти що, ахуїв ти, гнида? Ти взагалі мужчина, що такі речі розказуєш здесь? А? Я понял, женщина. Да. У, сука. Я не буду играть дальше там с вами в одной команде, если вы не скажете, что я молодец. Так как я купил себе новую Ладу Весту. Я не вижу смысла дальнейшей игры, если вы не уважаете меня, как обладателя новой Лады Весты. Пожалуйста. А? Я понял. Не уважаю, значит.
3: Все, я здесь.
0: Слушай, я вот себе купил Ладу Весту. Что ты скажешь вообще насчет этого?
4: Раз.
0: А? Давай поговорим о моей новой машине. Я хочу, чтобы вы сказали свое мнение. Вы сказали.
2: Это кто, блядь? Актер, что ли?
0: Это я, обладатель новой Лады Весты в кредит. То есть, ну, великий человек, по сути. Успешный, я бы сказал.
2: Кто ты, воин?
0: ВДВ. Алло. Я понял, не уважаете, да? Пидорасы, блядь. Блядь, почему, когда я говорю слово «Веста», меня сразу нахуй все ливают из команды, блядь, и никто не общается, блядь. Пиздец, блядь.

0: есть среди... так, у кого конь у тебя? Давай посмотрю.
1: Второй.
0: Если русский, смотрим твоего коня, где ты
1: Да
0: там
1: ты
0: полз.
1: пидор ебаный, захни рот свой, гнида, я твой рот ебал, говно ебаное.
2: Говорит.
0: А кто это сейчас зашел?
2: Это то, что говорю-то.
0: Не, это бот. Это бот зачесался, он не даст играть. Мы сейчас закроем комнату, он здесь. Это все, это на комнату удалять, по новой заходить.
3: Да не, ничего нормально.
0: Не-не-не-не-не. Не-не-не, ребят, мы не поиграем.
3: Алло, ребят, смотрите.
4: Ты просто коня
0: Он не даст
4: поменяй,
0: играть,
4: какого-нибудь.
0: это бот, это хуйня. Я уже в эту хуйню попадал один раз. Он играть не даст. Вот этот бот, который сейчас говорит.
4: А, да ты вон Эрика, говорю, на чифе забирай, а какого-нибудь коня поменяй на
0: Не,
4: стрижку.
0: я сам здесь решу, хорошо? Хорошо, я сейчас здесь решаю. Я там уже наигрался, я ебал в рот. Мне не надо, не
4: Ну
0: интересно.
4: а что, у нас там победы были?
0: Если ты не против, ты можешь даже вместе рядом с Эдиком постоять. Мне похуй.
3: А что
0: Ребят,
3: такое?
0: вы походу что-то путаете нахуй. Я там терпел, сука, полдня, всякое
1: Ха,
0: это
1: ебать,
0: унижение
1: терпила
0: ебаное.
1: женщина, бля.
0: Связь.
5: Ну чё, конь, ты
3: Есть
5: нужен,
3: ты.
5: нет?
3: Да,
0: Смотрю твоего коня, Вик,
1: Смотри
0: тысячу.
1: твоего коня,
0: Смотри
1: ебать.
0: штраф, вот эти вот.
1: Нихуя!
0: Вылазки, блядь.
4: 40,
0: Супер
4: на 2,
0: конь, два боя.
1: Коня
0: Кого
1: моего смотрит, блядь.
0: 50% побед. Тысяча,
4: Ханоэль,
0: тысяча
4: бабка
0: свидука.
4: ебаная.
0: Следующий.
6: Первый, который по списку, у него 3 боя, 2 400.
0: Я уже посмотрел. До свидания. Следующий, связь.
3: Давай, мы играли уже. Бери меня.
1: Я смотрю
5: Слушайте, а
1: твоего
5: кто
1: коня.
5: там мяукал, мужики? Я просто не слышал особо.
0: Что-что?
5: Мужики, ну тут мяукал, заходил какой-то придурок, я у вас вышел из-за этого.
0: Я вам сразу же говорю, что это стал бот. Мы не поиграем, я вам сразу же могу сказать, что это бот.
6: Семь,
0: Он
6: семь,
0: сейчас, мы
6: семь.
0: сейчас только зайдем в бой, он нам все же,
5: Это
0: он нам очень
5: бот,
0: нужен.
5: да? Он
0: Это
5: просто,
0: бот.
5: я вот мужики играл на ИС седьмом в соседней комнате, зашел пылесосом игрался.
2: Так, всем привет, ребята. Пока, Петенька.
0: Ребят, надо супер конь.
1: Супер.
6: Сумрак убираю, у
1: Но у меня
6: меня
1: есть
6: одного боя
1: конь, но
6: вырубил.
1: нихуя не супер, блядь.
6: 7-7, сумрак, 7-7-7. Ни
5: Да-да.
6: одного боя, в принципе.
7: И чё я с вами
0: делал?
7: Супер
0: конь.
2: Это... Есть, у второго супер конь.
8: Это, привет, привет, это... А тебе СТБшечка нужна, один совочек?
5: Что нужно?
2: Супер конь есть.
0: Ребят, мне надо коней.
3: Давай.
1: Конечно.
0: Что давай? Сейчас я еще посмотрю, блядь. Брать тебя нет, давай, блядь. Нихуя ты фраер, блядь.
1: Я
0: Давай,
1: буду
0: блядь.
1: ждать, короче,
0: Давай,
1: когда
0: блядь.
1: они в бой войдут,
0: блядь.
1: чел.
0: Давай, блядь.
3: Не,
0: Давай.
3: фраер, походу, ты.
0: Да фраер-то я, ёпты. У тебя 4 боя, 0%, 1800, свободен, нахуй, кустовая тварь. Следующий.
7: Да, можно один вопрос, пожалуйста?
1: Кустовая тварь, ебать. Нихуя.
0: Давай.
7: У вас тут Денис Кинзон не сидит, а то Донецкий военкомат его ищет, он прячется.
0: Ради бога, я не знаю, кто там. Кто такой
7: Нет,
0: там?
7: нету такого. Я думаю, он слышит. Денис Кинзо, пожалуйста, вернитесь в Донецк, Донецкий военкомат.
0: Давай, давай.
7: Пожалуйста.
0: Ага, все, давай, пока. Мне вообще не до тебя, Донецкий военкомат. Дуру гонишь, стоишь, нахуй. Связь.
2: У меня
1: Денис Кинзо, я охуел.
5: Мужики, а как вы относитесь к Рамзану Кадырову, шайтану, твари, чеченцу, убить чеченца в Холокост?
1: Осуждаю.
0: Связь мне надо. Коня нормального, ребята, средуха 2000. Если тухи 2000, до свидания, нахуй, в рандом.
1: Ебать, придурок, осуждаю.
0: Нету АБС формата, до свидания, еще раз говорю, нахуй.
2: Чего, чего?
0: Смотрю тебя, ты там, блядь, стоишь и стоишь. Смотрю тебя, чтоб тебе, сука, нос утереть, блядь. Вот этот, нахуй. Иван или кто-то, Иман 050, 0568. Смотрю тебя лично, блядь.
6: Нет, смотри.
0: Вылазки, супер конь, блядь, 30 боев, 30% в обед, 1300 средуха. Иди отсюда, нахуй.
2: Я твой.
0: Следующий. Конь. Средуха 2000. АБС формат должен быть у вас, блядь. Еще раз тебя смотрю.
1: Блядь, долбоёбы.
0: Иван.
5: Нордост, это было охуенно. Сколько же я русский.
1: Осуждаю, тварина.
0: Кому еще что объяснить? Следующий. Исключи. Мазда Нет. смотрю. Даже я всех построю. Мазда смотрю, блядь.
6: Нет у него. Вообще.
0: Вылазь, блядь. До свидания.
7: Набор танковую роту на Донбасс под командованием Владимира Путина.
0: Следующий. Гранат, смотрим тебя, бля. Исключение.
9: Кучеровского посмотри. 5296, Кучеровский.
5: Мужики, все заходим, играем на сайте «Жечь Коран».
1: Охуеть, осуждаю, уебан.
2: Гандон, бля, ты кого нахуй посылаешь, бля? Пошмак, бля, вонючий, бля.
6: Иди нахуй.
0: Ебанутый, что ли, бля? Ты чё?
2: Ты я тебя нахуй пошёл, ты, сука, герой кнопочный, я тебе в рот выебу, бля. Ты кого нахуй посылаешь? Иди отсюда, ты чё, нахуй
8: посылал?
2: Я тебя нахуй послал, бля, пидорас, бля. Так,
9: Костя, добавь его в черный список тоже.
2: Я тебя, сука, добавлю, бля, Гандон, бля, а учись разговаривать с людьми, бля, пидор, бля, конченый.
0: Ты вот, ты не ходи, бля.
2: Чёрт, ёбаный, бля.
10: Он получил эмоции в танках, вы чё? И нахуй, бля, всё.
5: Всем предсекайте.
0: Выставляй. Надо супер конь.
5: Слышишь, ты шерсть ебаная.
10: Что заебало?
9: Только супер конь, да?
0: Да, и либо чиф, либо суперконь, либо чиф.
9: Другая техника не идет, что ли?
0: Кто?
9: Другая техника не идет?
0: Мне надо либо конь, либо чиф, нет.
11: Есть конь, если что, ребят.
0: А, все, до свидания. Заебало.
1: Суперконь, я хуй. Долбоёб.
0: Понял. Вот этот, вопрос тебе, Кучеровский. А у тебя стоит турбина на коне?
1: Турбина на коне, блядь, долбоёбы! Турбина у тебя на коне стоит? На створе у тебя стоит турбина на коне?
0: Либо ставишь, либо до свидания. А следующий, турбина стоит на коне?
1: Турбина на коне!
10: Я же тебе сказал, что стоит.
0: О, вот этот трэп, турбина стоит на коне?
1: Турбина на коне, не, я охуею! Стоит конь, пердит и быстро едешь, скачет!
0: Нет, до свидания, сразу же. Не надо, да, нет, нет, нахуй.
6: Что поставишь?
0: А?
10: Так ты скажи, что надо вообще туда?
1: Турбина.
0: Я только что сказал.
10: Ну, турбина с чем? Ты объясни людям.
0: Мне похуй, мне надо турбину. Мне надо турбину, мне похуй, с чем он ее поставит.
1: Нет, турбина.
10: Ну, ты опытный, объясни, что.
0: А что толку ты им объяснять, ты мне скажи, у них все танки заточены под ебучий рандом, что ему объяснять, ты думаешь, он меня выслушает, что ли? Он головой скажет, да-да, я поставил, а на самом деле, блядь, здесь половину танков, сука,
1: ездят турбина. Нахуй,
0: тише, чем я, блядь.
10: Ну он послушает. Турбина нужна, чтобы ты быстро позицию занял, блядь, что непонятного-то?
0: Связь, легионер, слышь, ты 3-7, связь. Браво, ты поедешь, браво. А, выставляйся конем, поехали.
1: Сейчас они поедут, я ему турбину туда впущу.
0: Фред, я говорю, ты ставишь турбину?
1: Турбогазу.
11: Уже поставил.
0: Сколько скорость у тебя?
1: Твин турбо поставил, туда газы был.
0: Сейчас у тебя. Это позиция мобильность.
11: Скорость 28-47.
0: До свидания.
11: 8.
1: До свидания.
11: Сколько? 8,3.
0: Еще раз.
11: 38,3.
9: Да, Костя у меня тоже.
10: Все правильно.
0: Ну 38,3 это у вас, у меня-то чуть побыстрее. Слушаем сюда, все, кто сейчас зашел. Команду только здесь я. Сразу же говорю. Никто здесь не голосит нахуй вообще, блядь. Если только по делу. Говорите в фокус. За моей спиной, я не дам вам вообще прятаться. Не будете вкатывать, я вас вытолкну под противника, либо расстреляю сам. Либо сброшу нахуй на тебя сверху расходку. Понял? Вкатывать не будете, я отвечаю, я расстреляю вас в спину. Отжимайтесь, поехали. Руслан.
10: Что-то на тебя те бои повлияли, пиздец.
8: Да они заебали просто, ну.
9: Конечно. А насколько я знаю, расходка на своих не действует.
0: А, следующее. Делаем следующее. У них, блядь, у них одно колесо. Так, один ЕБС сюда работает.
12: Алекс, связь, я Турбо, конь как принято, премьер танк взорвали, нужен супер конь, как слышность, объясни, хуй в танке.
0: Я же сказал, ёпты, хуй он даст поиграть, вот он, где это?
1: Я не слышу, куда ехал, на бисе, бля!
9: Слышь ты, дура, успокойся.
1: Я турбину включил, куда ехал, да я хочу позицию, я позицию занимать хочу, турбину поставил, блядь!
0: Ну и чё делать?
9: Да давай его расстреляем.
13: Блядь, как с такими долбоёбами играть, я не знаю, а?
9: Кто
0: говорит? Это, блядь? Чё за шесть, сука, зашла?
10: Так, Кость, ещё раз, говори, куда
0: ехать. Смотрите, один ЕБР сюда...
1: Ты, блядь, скажи, куда ехать, блядь, я турбину запустил, блядь, стою, блядь!
6: Дальше,
0: Кость. Стойте, Дэв.
1: Да. Турбина Дэв. Запущена, блядь! Я выезжал, блядь! Куда бить, блядь? Командир, куда?
0: Все, я же вам сказал...
1: Куда мне бить, блядь, тварь, блядь? Куда бить, блядь, тварь, ёбаная, блядь?
9: Меня убей, я выйду из комнаты. Меня убей.
0: На никого убивать, ёпты. Играйте,
1: блядь! Куда, блядь, я не пойму, блядь! Турбина запущен, блядь! Техника вывешен, блядь! Куда атаковать?
10: Что за пидор, ребят?
0: Это Дэдзо,
1: я не пойму, куда турбина, бля!
0: Дэдзо, убейте Дэдзо!
1: Валите его! Не надо, бля, турбина, сука, за, бля! Турбина перегрелась на технике, бля! Я стою не бездействую, бля! Турбина перегрел, бля!
0: Пидорас,
10: вы дебилы? Чего
9: ты пидорас, ребят? Это в смысле, ну это бот, да, какой-то?
0: Это бот.
10: Ребят, вы что творили? А вы нафига меня убили?
0: Это новые боты.
1: Это старые
10: боты. Но они не у нас в команде, они просто...
1: Да, блядь, куда ехать, командир? Я, блядь, стою, блядь, турбина на взводе! Я не понимаю, куда ехать!
6: Завали ты ебало уже свою суку.
0: Я сейчас это, слышь, мужики, я сейчас это, ну, доиграем бой, комнату удалю и новую.
1: Я турбину запускаю сейчас сюда, блядь! Я твой рот ебал, командир, пидорас, блядь!
10: Вот прикол, да, так заходить и хуйню всякую городить.
13: Ну это просто мешаю,
1: сука, блядь! Я запускаю турбина! Ты мин турбо!
6: По походу забанил.
10: Вот чтоб твой батя, сука, на стену кончил, чем тебя, блядь, родить пидораса тупого, блядь. Я охуеть.
9: А лучше в горах и шоком.
13: Я ебу, блядь, с такими долбоёбами, а? Я не могу.
0: Да это не долбоёб, я говорю, это бот, блядь, угомонитесь.
1: Командир, да, на рот, я твой рот ебал, пидорас, блядь!
10: Он просто в комнату зашел, и его не видно, и он пиздит.
1: Я включаю турбонадитатель, блядь, блядь, на технике, блядь, танк не едет, блядь, позиция меняю, блядь. Включаю турбина! Турбина едет! Пошел, пошел, турбина! Пошел! Пошел, турбина, блядь! Пошел, блядь, дует нормально! Дует, командир, я еду! Турбина дует, все контролем, блядь! Я твой рот, блядь! Турбина дует нормально, прогревайся! Блядь, масло, масло в турбину попало, масло, блядь! Техника поехала на разнос, блядь! Пиздец, блядь, техника на разнос пошла! Масло в турбине, блядь! Блядь, масло в турбине! Техники пизда! В разнос пошел техника! Ай, блядь! Все пиздец, блядь, турбина лопнул, блядь, техника в разнос пошел, блядь.
10: Ты, видно, хуй отсасывал, так звучало, блядь.
1: Ты, сука, если был бы мужчина, блядь, то ты в армии не служил, ты пидор, блядь, иди нахуй.
13: Долбоёбик.
14: Ебать его, урод.
1: Я, сука, стою, блядь, командир, так ты скажи, куда ехать, гнида, блядь. Вот командир вашей роты, пидорас, блядь, конченый, блядь. Он играть не умеет, он и шах ебаный.
14: А у меня даже от тебя не встанет, да? Я таких
0: чуть. Да заткнитесь вы нахуй, ёсы!
1: За Христову ты вар, рот свой закрой, мразь! Орёшь, чмошек, блядь. Ты не мужчина, ты женщина, тряпка. Командир данной роты, тряпка. Чмошник, блядь.
9: Парни, поймите, это бот играет, не играть, не
1: говорить. А ты подсос тоже, заткнись мне, блядь, тряпка.
6: Ебало, что завали, блядь.
14: А спрогай, забой.
1: Команда, пидораса у меня тут, блядь, командир, пидорас, и вся рота, пидораса. Рыба гниет с головы, рыба померла, блядь, командир помер, блядь, иди нахуй, чего, ебаный, твой рот ебал. Сык, ты в кутых, бич, блядь, нахуй, сука, рот, бич, блядь, нахуй, сука, блядь, нахуй, сука, сык, ты, блядь, сука, блядь.
14: Мен, Семен, Котин, Сиктим, Кирштейн.
11: Короче, он снимает стрим, получается, сейчас, и это, ну, вот это
14: записывает. Да мы его снимем, мы выебем.
1: А?
14: Снимает там стрим.
1: Команда пидорасов, Ферштейн.
14: Поехал, блин. Он долбоёб просто по жизни.
1: Команда пидорасов, Ферштейн. Мужчины вообще есть здесь? Мне мужчину можно хоть одного услышать? Одни женщины, блядь. Мужчина есть здесь?
14: Его всегда пускали, вот он сейчас.
1: Я не слышал,
0: да, если... Да заткнись ты, заебал, тоже я тебя выкину нахуй сейчас из клана.
1: Команда пидораса, блядь, все конченые, блядь. Командир орёт, как собака, блядь. Ёбаный нахуй, гиена, блядь, чучело, блядь. Он не мужчина, он лох. Яха, блядь. Ебать, он там...
14: Выключите, блядь.
1: Заклясть! Итак, песня называется «Турбина». Масло залилось в турбину. Поехали. Турбина, значит, в масле. Раз, два, три, четыре. Песня «Турбина в разносе». То есть двигатель. Масло пошло.
15: Почему турбина моя?

Хорошо, все, да, сука, вышли. Ха-ха-ха, бля, да-да-да-да-да. Ебать, командир, зверь, пиздец, бля. Ха-ха-ха, бля.

0: açúcar. Хайбер! Йоу! Хайбер! Ой. Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Заебись, сейчас тушенки похавал, блядь, сижу в танке играю.
0: Заткнись.
2: Охуенчик.
1: Мне нравится тушенку ебашить в танках, блядь. Я сейчас у певца еще ебану, блядь, мне похуй.
2: А тушенка какая? Говядина?
1: Свинячая.
2: А, нормально тоже.
1: Самодельная мама делала.
3: Охуенная песня, Валера.
0: Спасибо.
3: Охуенная Гадзе, Валера. Кстати, с днем рождения. Вкусная. Тебя плюс чат, если мы с Лори ебукреи, флохи.
0: Спасибо, братишка.
1: Заебись, тушеночка идет, когда в танке хера сейчас спит, что пиво пью, блядь. Потому что завтра праздник мой, мужчина. Я мужчина, это нет.
4: Какой ты мужчина, блядь? Ты чмо.
1: Ну мне похуй, я сейчас тушенку ем, блядь, я даже не думаю, блядь.

0: А что ты общаешься с этими пидорасами? Я ж не мужчина здесь. Все чмошники были.
1: Так ты один из них.
0: Ебать, чучело, ты кому это пизданул, блядь?
1: Тебе.
0: Вы чё, пидорасы, совсем страх потеряли, блядь? Вы псы, блядь, а я волк. Да, сука.
1: Какой ты волк, ебать, ты чмо?
0: Утка, утка, сука. Да-да-да-да-да.
2: Цепанул ты меня этой песней.
0: Спасибо, братишка.
3: Так, брат, что надо?
4: Дробину возьмешь?
0: Дробина, блядь.
3: Дробина.
0: Чё турбина, я не пойму.
3: А меня возьмешь, можно?
5: Мужики, привет. А у меня танк с турбиной пойдет или нет?
6: Да, наверное, привет. Нет. Не пойдет.
7: Что надо? Так, подождите, у кого там дробь была?
4: У меня. Второй.
5: У меня танк с турбиной не надо?
6: Так ты сам можешь зайти, что ты не заходишь?
1: А он не может зайти, он инвалид на голову, ебать. У него трясущности в голове живет.
7: А что надо-то? Говорите, да. Это. 277 есть.
8: 277 тоже есть.
9: Что нужно?
10: И 7 есть, Т-62.
7: Так, очередь, надо еще дробь, еще один 277 и 2.
5: У меня нету 277, 228 есть и турбина.
7: Вот второй 277 есть.
3: 277.
7: Надо коня.
8: У меня
1: конь. А ты заебал в военкомат прятаться, ебать. Ты думаешь, мы тебя не найдем, нахуй?
5: Не надо, блин, я не хочу, блин.
1: Надо, Федя, надо, ебать. На Донбасс, ебать, защищать северное село, ровненькое, ебать.
8: Конь есть, как.
1: Вместо кинзо тебе дадут берцы, ебать, сделанные на Донецкой фабрике в обуви.
5: У меня суперконь с турбиной.
7: Коньки. Так,
1: всем привет.
7: Кого-то я выкинул, блядь, из своих, которые уже были. Здорово. Там нахуй.
10: Смешно.
8: Суперконь.
10: Суперконь.
7: Так, суперконь у кого?
10: У меня.
0: У тебя стурмина он или нет?
11: Суперконь, мужики, здорово.
0: Если он без турбины, то иди нахуй отсюда.
12: Вы чё, говно, без стояски играете, что ли?
1: У вас дезертир сидит, понимаете? Дезертир с Донбасса сидит.
4: Серёги, конь ещё.
8: 277, суперконька. Возьмёшь, нет?
0: Не-не.
12: Чуфа только могу взять, нахуй, пойдет?
0: Не буду тебя брать, ты пидор.
12: Ты что за говно пиздит там, э?
7: Понятно, короче...
1: Дед, да, давай, блядь, нормальные игры, ебать, я тебя в танком жизни не дам, ебать. Давай, блядь, Фортнайт, ебать, в зомбу, вот это вот.
7: Боёк какой-то зашёл.
0: Пошёл нахуй, танки. Жирный
1: пошёл нахуй. Что же? Ты в танках не будешь нормально, понял, стримить? Только нахуй зомбу и Фортнайт.
0: Пошёл нахуй, жирныч.
1: Я хотел передать тебе от всего чата то, что ебать, куда ты долбоёб играешь в тяжёлый дождь. Это просто просто такой долбоёб в этой игре. Как можно не успевать нажать на кнопки? У тебя что, деменция или что? У тебя рахит, да, блядь? Играть в элементарную игру, блядь, и чтоб тебя постоянно пиздили. Ты понимаешь, насколько ты отсталый?
0: Здорово.
1: Зачем ты в нее играешь?
0: То есть то, что у меня, блядь, интернет лагает, это никого не волнует, я так понимаю, да, ебать?
11: Всех приветствую.
1: Моя отмазка про интернет.
0: Сука, со своим приветствием, блядь.
1: ТК намекает, понимаешь, это просто девичьи отмазки. Ты дно так, в таких
0: жирныч,
1: играх.
0: Жирныч, отъебись от меня.
1: Дно в таких играх. Тебе жирныч, нельзя нам подставь. Выиграть с интеллектом. Твой максимум это Самара Кар, Зомбу и...
0: Заткнись, Жирныч. Уберите его отсюда, мне мешает танки играть, хуй сус. А? Не слышу. Да, да, я. Я пожелаю тушенка.
9: Дед? У тебя барабанная партия из 21 Ганс Спижжина Чишо?
13: А, ты еще нет. И стрим ведешь?
0: Нет.
7: Всем привет, Тюна.
0: В смысле, без Спижжина?
14: Я? Нет, если ты меня спрашиваешь.
0: А я сегодня не играл 21
13: Ганс. Не-не-не, вот, легионер.
0: Ну, у меня нет.
13: А, вот она ушла, видишь? Она стрим вела.
0: Здорово. Да она шлюха, я ее прямо на стриме в жопу ебал.
14: Хорошо сказал.
0: Пидораска, блядь.
7: Здорово, что надо?
0: А ничего от тебя не надо, хуесос, пошел нахуй отсюда.
7: Конченый, блин.
0: Меня турбоконь интересует кого-то?
14: Сейчас я команду пересоздам, эта хуя не закончится, пока не пересоздам.
0: Не понял. Сука, я хуй пойму, что, блядь, больше никому турбина, блядь, нахуй я турбину поставил, блядь. А на танке моя турбина. Ебать, у меня на танке турбина, им похуй вообще. Хуй сосы, блядь. А мужики, турбоконь с турбиной.
15: Нет.
16: Зачем мне такая техника?
7: Да эти 279 говно так-то. На 103-м выезжаешь, бац.
0: Так у меня турбина стоит.
16: Ничего. Это что, роляет как-то?
0: Ну у меня турбина, да, у меня турбоколи.
7: У меня есть турбоёх. Он вообще ништяк.
0: Я твой рот ебал.
7: Конечно.
17: Макс, пересоздавай комнату.
16: Да я понял.
7: Бля.
0: Я вставлял свой хуй с турбиной тебе в рот. Не слышу.
7: Опыт.
17: Расход бота, бота зацепили.
7: А где там этот пропеллер?
0: У меня, так понимаю, всем похуй на мою турбину, бля. Вот так вот, да, сука. Всем похуй на турбину, хуесос. У меня твин турбо, блядь. У меня не обычная турбина, у меня двойная, блядь.
13: А ты а всем похуй на тебя, понимаешь, нет? Всем
17: похуй. Не говори,
0: ты какого-то. Ты чё, охуел, долбоёб?
17: Да дальше будет.
0: Я за 1000 рублей её поставил, и всем похуй, чел. Я чё, зря вообще косарь потратил на турбину, сука?
13: Да. Насрать на тебя вообще.
17: Там Макс прикол скинул, переходите.
0: Я Макса на турбине хуём гонял.
13: Долбоем.
0: Да. Да, сука.
18: Супер пассер, 27.
17: Ой, давайте по очереди, а. У супер у тебя, да?
0: Турбокон имеется. Турбина.
18: ТП 60. Турбоконя не надо. Надо простого коня.
17: С карданом.
19: И там, 121Б.
18: Я в танке кардан видел.
20: Все поставить или щитка оставлять?
18: Привет!
17: Так, вот ты что-то каких-то малышей набрал, да?
18: Что ребята, нужно?
1: Ребята, вы брат будете, не?
17: А кто говорит, не пойму. А, возьмите, вот, что у тебя есть?
21: Возьмите, пожалуйста, блин, ребята, возьмите меня.
18: Да-да, берите его!
17: Диман, что у тебя есть?
2: А, конечно, его берите, да!
18: Тихо, ты там детский садик, не бери, даже не вздумай!
21: Мне Богдан
17: зовут. Я выкидываю их наоборот.
21: У меня очень хороший танк.
2: А какой нужен-то? У меня есть 9-7, Е5 там.
6: 8-4, 8-5.
21: Алло, блин, мужики, возьмите, пожалуйста, блин.
2: Че, возьмешь 907-го?
21: Возьмете мой или нет танк?
17: Да возьму, да, малыш, заткнись, пожалуйста! 107-й танк.
2: Последней очереди, а не Димон, который...
6: Короче, ребята, вы берете, не?
2: Дима Жук, 2000.
19: Капитан,
6: я покажу.
21: Если вы меня сейчас не возьмете, я папе расскажу все.
17: Давай.
18: Ты как хочешь, рассказывай, блин.
2: Моя мама придет и отпиздит твоего папу.
17: Подожди, 907-й, кто в последнем очереди? Имя скажи.
1: Кто я?
17: Ну кто-то 907-й. Ой, ну
14: я пизданул, слышишь, братик.
18: Просто спрашивай последние цифры и все. Проще искать.
14: Хлебушком закуси, слышишь,
21: а 10 тысяч. А мне вот еще далеко, Дима Жук. Я Дима Жук, 2000.
1: Богданчик, закрой ебало свое, понял?
14: Слышишь, до Богданчика сейчас, блядь, порву нахуй. Богдан богом создан, блядь, слышишь, не пизди.
1: Ей максимум, что можешь порвать, очко жульваку, да. Понял, ебать, енотику.
21: Я богом дан.
14: Не могу, блядь, не имею такой, не имею такого
21: я
14: енота.
21: Я богом дан.
17: Успокойтесь. Еще два человека надо.
14: Куда вы?
17: Техника, связь.
14: Очередь.
21: Я здесь.
19: 121Б. Яга.
21: Богдан на связи.
15: 705.
21: Я здесь.
19: Командир, а что брать? Т-62.
17: Давай. Т-62, давай.
21: Мужики,
17: его.
21: Мужики, у меня суперконь, возьмите, у меня турбированный.
17: Сейчас, подождите, я его исключу, я его не вижу в списке, мне все лагает. Заткнись уже, мелкий.
22: Да это, по-моему, не мелкий, это, по-моему, его показывают по телеку.
19: Да, скорее всего, это банк ты... какой-то, да и все. Как типа...
1: Да не, его в кунсткамере показывают, Донецкий.
17: Ну вот давай тебя еще возьмем.
21: Кого мне взять?
1: Не, меня брать не надо, перекинь меня обратно в чат, пожалуйста. Я просто одному дебилу не даю играть в танки. Он должен играть в Fortnite и тут.
21: Меня тоже возьмите, Fortnite. Блин. Fortnite. Возьмите меня, пожалуйста, блин.
14: А, Биба и Боба нашли себя, блядь, в концкамере, нахуй. Понимаю, блядь.
17: Так.
14: Вы просто отдыхают, блядь. Дай бог здоровья.
17: Феня, у тебя что есть?
21: У меня суперконь сейчас тут.
14: Любители небольшого хентайчика.
21: Суперконь у меня стоит, суперконь.
18: Ай, Бамбу, братишка, закрой рот, лучше.
17: Ставь стежа какого-нибудь любого.
21: А у меня только суперконь есть.
17: Как их отсюда всех выкинуть, вот этих вот остальных?
14: А там вот видишь правой кнопкой мыши, нажимаешь на каждого, добавить друзья.
1: Это тебе не поможет, понимаешь?
14: Не, мне помогало, блядь.
21: Добавить друзья, блин, долбоёб, блин.
1: Ты ж так сидит нахуй в танке, заходит, ебать, не чтоб играть в Fortnite, блядь, или в зомбу, блядь, хуй.
14: Во-во, правильно. Fortnite лучше танк, согласен?
21: Пошёл вон жирнич, да. Блин, задрал уже.
14: Ой, там еще Ганс остался.
21: Урод, панзер, мешает который... проводить Ганса. Пацаны, скажите этому дырочку, чтобы не мешал мне, блин.
14: Вон один, все, погнали.
21: Да, он портит мои росы, блядь.
17: Подождите, расход.
21: Сука, блядь.
14: А там еще слышишь, сер какой-то сидит, вас.
21: Козел, блядь.
14: 4200.
21: Урод, циклановец. Сука. Жирный гад, блядь.
14: Он живой?
17: Ой, сер, ты будешь с нами?
21: Бесовач,
14: он живой, блядь, алло.
21: Урод,
17: блядь. Не Лёва.
21: Ненавижу.
18: Да, ты хочешь с ним поменяться, походу, да?
14: Блядь, не знаю, ты, наверное, предлагаешь. Я просто ваш соклановец, ему не обидно будет.
21: Я хочу сейчас выиграть в танке, блин.
17: Где это мелкое говно находится?
18: Зачем ты его выкинул?
17: Да пошел нахер, соклановцы лучше.
19: Он не фудил.
17: Я не пойму, где вот этот ублюдок маленький? Где он тут разговаривает?
21: Дурак, блин.
17: То ли в шары долблюсь, то ли чего, я не вижу.
21: Я Богдан, я богом дам, меня не видно, я Каспер. Меня не видно. Привидение такое маленькое. Летаю, блин, и всем мешаю.
17: Чёрт. Так, расходку, Юра, я тебе ее поставлю.
21: Я Богдан, я Каспер, я расходка. Я молчу, меня не слышно, я звук выключу. Я жду, когда они начнут.
17: Юра!
3: Да он уже проебался.
21: Они меня не слышат, дурачки.
19: Да, а да, как я пошел делать?
21: Они слабые все, я их всех, ну, я попускаю их всех, они ничто. То есть они вообще, ну, слабые. Мой папа сильнее в танки играет, они даже не мужчины. Мой папа таких нахуй укрутил. Дурак. Дурак.
3: Юра.
21: Дурак. Дурак, блядь. Дурак. Я лучше их играю всех, они все говно. Я бравер Спарс, Спарс, 40 000 корон имею, блин. У меня 40 тысяч корон.
19: Артур, дай кому-нибудь из ПТ-шек.
17: Все, я уже дал.
21: У меня 40 тысяч
5: корон. А ты че, я третьему изменил.
21: Я играл
17: в игры. Отжимайтесь, пацаны, мужики, кто уже. Давайте.
3: Юра! Блять, Юра уже, наверное, сумки на Украину собирает, я хотел.
17: Печеньки отправляет.
5: Юра!
19: Не смешно по этому поводу.
17: Есть номер его у кого-нибудь?
21: Ебань, блин, какой ты, конечно, блин, извините, конечно, что я...
17: Юра, ты где есть?
21: Орёт, дурак, блин. Как мне задрать?
10: Авиаудар Вася поставил. Авиаудар убирай.
21: Авиаудар, блин.
10: Вот ты еврей, а!
3: Нормально. Юра, не сцы, блядь. Ты вещи собрал уже? Да, блядь, нихуя не менять, отожмитесь, погнали.
17: Боже, так, блядь, короче, авиаудар остается у тебя.
21: Я им сейчас устрою удар, блядь.
3: Не надо ничего.
10: Авиаудар поменяй, авиаудар толком не забирает он.
3: Блядь, Юра, надо нормально кидать.
10: Да какой его нормально кинешь, ё-моё?
3: Авиаудар в городе охуенно, понимаешь? Арта в городе отстой, блядь. Вот и все.
10: А зачем мне вещи собирать?
23: Позови, пожалуйста, Даню Сахарка.
3: Да, а вещи от Коты.
23: Кто за плюс в чат?
21: А его нет,
23: не болей, денежка. И купи себе новую видеокарточку. А то как лох.
10: Спасибо. Мне там делать нечего.
21: А его нету, Даньки, блин. Он сейчас в дурке лежит. Его положили в дурдом. Дурак, блин. Он дурак, блин. Его в дурку приходит.
17: Злой ты человек. Не хочешь в гости приезжать.
21: Его в дурку сразу положили, блин. Да.
3: Сейчас.
21: Он ходил, блин, кричал, типа, постоянно, блин, ходил, кричал, что там Путин, Путин нападает.
3: А вы не думал, хоть здесь повидаемся, Юра?
21: Его сразу в дурку положили, блин.
10: Зачем?
5: Чё там, команда упала, чё там у вас в Украине, чё там? Станет нормально всё?
3: А у нас всё охуенно. Ждём, блядь, вторжение.
10: Воздание отсюда, да, короче говоря?
17: Надо это, Зеленскому и Путину танки посоветовать, пусть там рубятся, а не пацанов убивают.
19: Согласен. Четко подметил, молодец.
5: Нашу команду туда надо пустить.
17: Это они языком мелят, а мужики своими телами разгребают это говно.
19: Днями и ночами там выясняют отношения между собой.
5: А что там, как там, остановка нормальная или что там, уже еще там закончится?

0: Мне, блин, нравится козюльки колупать, потом хавать их. Ну, зелененьких, ну, знаешь, блин, ходишь по улице.
1: Все, заткнись. Заткнись!
0: Блин, не пойму, не
1: Юрец, подсказывай. Что, как мне тут быть?
0: Я козюльку колупаю сейчас, блин, зеленая, высунусь с носом, блин, вкусная такая. Блин, козюльку хочешь? На, пожалуйста. Козюль, еще.
2: Я в жопу ее запихаю сейчас.
0: Не-не, мне просто нравится, мне когда носик высыхает,
1: потом... А, да, давайте...
0: Из носика выколупливать, блин, козюлечки.
1: Вот здесь хочешь? Пойдут, вот.
0: Хочешь, с ними пойдут.
2: Работа, работа.
0: Я сейчас колупаюсь в носики, блин, и козюльками всех угощаю в танках. Хочешь
1: козюльку? Я закрыл комнату, ну заткнись, парень, ну пожалуйста.
0: Пожалуйста. Нет, хочешь козюльку Богдана попробовать? На,
1: дурак. Эй, пацаны, куда все поехали? Алло,
2: ты нахера ему взял в этот?
0: Хочешь козюльку
1: мою? Да я
0: ему вообще
1: не брал.
0: Не хочешь мою козюльку?
3: Так, дайте ему бан.
0: Давайте я вообще козюльку дам,
3: блин. Тоже пожалуй.
2: Да это мужик сидит, угорает, ё-моё.
0: Я сейчас колупался в пупку, у меня пальчик провалился в дырочку, блин.
2: Да, короче, всей толпой.
0: Мне так
2: всей
0: нравится, как он пахнет.
2: Вот сюда остановитесь.
0: А хочешь козюльку?
2: ПТшки здесь остаются.
0: А ты хочешь мою козюлечку покушать? Хочешь, дурак?
2: Вот сюда вот.
0: А хочешь мою козюлечку?
2: Ты пока. 277, ты в ту сторону поехал. 277, вот здесь надо было встать. И Е3 тоже здесь где-нибудь встать.
0: Дурак. А хочешь мою козюльку, ну, дурак? А хочешь мою козюльку, ну, дурак? А хочешь козюльку, ну, дурак?
2: Ебал ты,
1: закрой ты!
2: Ну, обезьяны мозги заклинили, короче.
0: А хочешь козюльку, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
2: Поехали играть дальше, не слушай
0: мою козюлечку, дурак, дурак, чё? Танкисты, дурочки, вонючие. Хочешь козюльку мою, ну, на. А хочешь козюльку, на. А хочешь козюльку, танкисты, дурочки, вонючие. Мой папа правильно сказал, что все таксистка в жопу ебал. Ой-ой-ой, танкисты, говно.
1: Юра, у нас правый фланг.
0: Хочешь похавать козюлку? Мой папа круче.
2: Заебал, бля, закрой рот, нахуй.
0: А хочешь козюлку, дурак, на? А хочешь козюлку Богдана понюхать, на, дурачок? Зелененькую, хорошенькую, на.
1: А давай тебе сейчас на
0: тарту лечу. Хочешь козюлку, дурачок, на, козюлку.
3: Пацан!
0: Я здесь, да, я слушаю. Козюлку будешь, да? Хочешь козюлку, пожалуйста, на.
1: Конечно, хочу, давай, угощай.
2: Пишите там, пацаны.
0: На, козюлка, ну, козюлка.
2: Поспешные выводы не делайте.
0: Козюлечку, хочешь?
2: А эту? Куда поехал?
0: На, козюлечку, лови козюлку, на.
2: Подожди.

0: Будешь
1: ты знаешь, человек сидит, который вот все детство унижали, теперь он здесь сидит и на других наезжает.
0: А у меня папа крутой, у меня папа крутой.
1: Я же говорю такой вот.
0: А мой папа сильнее тебя, а мой папа сильнее тебя, он тебе бы дал.
1: Или который с психушки сбежал.
0: Ты слабый, ты не мужчина, ты не мужчина, мой папа мужчина, он крутой, он накачанный, ты лох. Я козюлку тебе дам, на тебе козюлечку, на, хочешь, пожалуйста?
2: Мне третий баджи, поехали, ты здесь правой стороне.
0: А хочешь козюлечку? Козюлку базю, будешь козюлку? Вот тебе бози мой, какой дурак, блин, на козюлку, походу, мою.
1: Давайте маску.
0: Козюлька, козюлка.
1: Ой, этого. Я сотого, добейте.
3: Я на
0: козюлку. Танкисты любят козюлку.

0: Нажимаете кнопочку Ctrl, наводите курсором на
1: Богдана. Блин, ну я так вообще нормально не скомандую за этого додика. Сидит, орёт просто, какую-то дичь собирает.
2: Да заебал ты, братишка, блядь, нахуй. Козюринку Богдана,
1: покушай, не стесняйся.
3: Не, пацаны, это в команде или кто-то в комнате сидит, орёт?
1: Это Юра в комнате, я комнату закрывал, где ты включил?
3: Козюлечку мою покушай. Если это в комнате, то надо пересоздавать укреп, короче.
0: Танкисты говно, говно, говно тупое. Козюльку хавайте мою, не стесняйтесь.
1: Почему все танкисты любят козюльку мою нюхать? Если ты какую программу разговариваешь, алло?
3: Это просто не обращайте внимания. Сидит одна обезьяна, у которой мозги нет, не этот, обсохли все конкретно просто.
0: Папа ходит играть в танки, пойдем, блин, мама хавать приготовила картошку, пюрешку. Хочешь? Пойдем.
3: Я говорю, покажи, и он один сидит и орет там, которого в психушку пора упечь.
0: Как у тебя дела вообще, блин?
3: Не, ну вот ты зачем так сидишь и делаешь? Это самые униженные люди только так делают.
0: Потому что, блин,
3: и тупорылые обезьяны, которых в мозге антрофировали.
4: Я униженный, понимаешь? Ой, мой папа мужчина,
3: какой мужчина будет так ребенок себя вести?
0: Мой папа крутой.
3: Как обезьяна тупорылая. Это у какого мужика будет так вести
0: себя? Мой папа купил себе машину новую, Ладу Веста, а вы никто. Пошли.
1: Ладно, говни.
0: Сам говно.
4: Ты папе скажи, что он пилот и снег.
0: Мой папа тебе даст на клык. Говно.
3: Перелезал пилоточку.
0: Мой папа герой ВДВ, блин, а ты никто.
3: Переборщил просто. И сынишка такой же вылупился.
0: Мой папа на Майдане скакал, блин. Он все, блин, все тяжести повидал.
5: Не реагируйте, это все провокация такая тупорылая. Вот и все. Не реагируйте вообще.
0: Мой папа на Майдане скакал, ногу потерял на Донбассе, блин. А ты никто, это... понял? Он
5: молодец, хорошо, все, не реагируйте, пожалуйста. Потому что это на самом деле провокация.
0: Вы просто завидуете то, что я родился такой крутой, блин. Я
3: был. Пацаны, сидит один очкошник в комнате. Засел и не высвечивается.
0: Я Богдан, я здесь всегда,
4: вот
0: я
4: с вами. Юра, после моей, это как ты, это, создавай это.
0: Заткнись, пенсионер. Ты никто, ты никто здесь, понял? Я крутой здесь.
3: Ты крутой очкошник, иди отсюда вообще.
0: Ты никто, запомни, блин, ты никто, ты не мужчина.
3: Заново комнату создаем.
0: Ты никто, ты не мужчина, я крутой, я Богдан. Пошел вон. Дурак.
3: Ты обезьяна ебанутая.
0: Мой папа, вот ты кто? Если бы мой папа был бы сейчас в этой команде, он бы вас всех унизил бы. Говно.
4: Да. Ну-ка.
5: Так ты без своего папа уже унизил всех. Молодец.
0: Вы очень слабы все. Мне вас очень жалько, вы не мужчины. Вы говно.
4: Да, все выходим, выходим, ребята.
0: Заткнись, козел, говно. Боже, какие вы слабые все. Я поражаюсь, блин. Сейчас рэп зачитаю. Я рэп готов читать.
4: Ты знаешь, что такое всеобщий?

0: Yo, yeah, boy, Yeah, boy, Йошкере, бра, бра.
1: Дідка до Данілу Сахароза буде чи не буде? Кстаді, та якай масла ті ж вбілі своє, вот свой фольксваген 2 клітра турбалю 5 на 40 астрал.
0: Не слышу. Боже, я их всех унизил, что ли, опять? Да уж, какие же они все-таки слабенькие мальчики. Не по зубам для Богдана. Ой, точнее, не по зубам. Я им. Ой, блин. Я дурак.
2: Да не, смысл просто стоять на базе.
0: Вообще, блин, мужички, помогите, мы папу забрали, блять, на
3: вот
0: Донбасс.
3: Это нахуй.
0: Мы папу забрали на Донбасс в армию.
4: Блять, какой-то сын шлюхи говорит, блять.
5: И нужен ебер третий или нет?
4: А какой-то сын шлюхи нужен. Говорил, блять.
6: 9-7, есть 9-7?
5: Говорю, ебер. Тигр снайпер,
7: а вот Игорь снайпер, ты чё угораешь?
0: Моего папу забрали на Донбассе, блин, в армию.
4: Я от своей мамы ебал в рот, и папу тоже, блядь. Пиздобол малолетний, блядь. Забрали.
3: Блядь, взял другого чела добавил.
8: Привет. Какая техника?
5: Капитан, нужен ебер или нет?
4: Сейчас, секунду, подожди-ка.
7: Ты чё, больной? Это не я говорил.
4: Сори.
9: Пушку надо.
7: Ты что, конченый командир, блядь? Это не я говорил, за что ты меня кикнул, вообще интересно.
4: А кто это говорил?
7: Я откуда знаю, это Ромарио вообще говорил, походу. У него это звук написан был.
0: Написан.
5: Я тебе пиздишь, слышь? Эй, блядь, эй, хуй ебаный, блядь. Иди нахуй со своими программами отсюда. Ты чё, блядь, думаешь, что мне это не видно или чё?
6: Слышь, ты человек.
9: Всем привет.
6: Как я зовут?
3: Он типа химик,
6: Ну химик, да, слышай, не надо, ругаться. И все.
10: Что надо?
5: Есть некоторые люди, для которых только так можно, и все.
4: Все верно, да.
5: Здорово, ребята.
4: Золотые слова. Только так.
6: Приветствую.
11: Капитан, бурбаху возьмешь.
0: Блин, помогите, мой папа в армии Донбасса, его забрали из дома.
3: Этого нахуй за... Бля, как его ник? Скиньте в чат, блядь.
10: Командир, салам алейкум. Чё надо?
6: Малейкум, басала.
10: Ты это типа такой приколист, что ли, блядь?
6: Нет, ну а ты, а что ты заходишь-то, блядь, так говоришь?
10: Чё я говорю, чё не так?
4: Алексей, у тебя здрасте, у него салам. Смысл один и тот же. Зайдет американец, скажет hello.
3: Те, не быкуй
4: просто. Это смысл один тот.
6: Все, бро, да, все, бро, вообще.
7: Какая техника нужна?
4: Набрались. Поставьте стоит, ладно, поехали.
10: У меня 277, 430, что надо?
4: СТ-шку поставь сюда.
0: Ой, блядь, долбоёбы.
3: Анис, мне дробину оставить?
0: Дробину тебе в очко, блядь.
4: Как его?
0: Придурочная, блядь.
3: Ромарио.
4: Да, на дробине. Играй на дробине. А, у нас дробине нет, да ВЗ ставь, ВЗ. Либо КС-ку там, что хочешь, бери.
0: Салам.
3: Блядь, давай лучше УАЗика поставлю.
0: УАЗика.
4: Бери.
0: Какого УАЗика, блядь, Ниву ставь?
4: Ребят, пожалуйста, в бою не флудите. И когда вас просят вкатывать, вкатывайте, ребят.
0: Хорошо.
4: Либо которые вот не могут там вкатывать, да, там сразу скажите, что мы
0: дурачок, блин.
4: Так, Джонни, на связи. Джонни, связь есть у тебя?
0: Тебе дохуя лет, подруга.
12: Привет, ребят.
4: Здорово. Поехали.
12: Чё брать-то, подожди.
4: СТ, бери СТ. СТ возьми, поставь, поехали.
6: Если я говорю фокус, значит фокус. Извините, пожалуйста, блин, но я такой игрок. Заехали, увидели фокус, все туда стреляют. Все.
0: Хорошо.
6: Я пою, подсказываю всем.
0: Хорошо. Договорились.
12: А чё за праздник-то?
6: Да и как вы? 22.02.22. Вот что по праздник-то. Завтра 23.
0: Нихуя.
11: Главное, повод.
6: Повод есть, да, наверное, есть. Вы не обижайтесь, парни, если что-то не так, блин, ну извините, пожалуйста. Я просто лайк, извините меня, пожалуйста.
11: Ну, алкаши, не обижаемся.
6: Да просто я говорю, я тупо по игре, фокус, я кричал, Лупс. Ругался.
13: Да и до новой видео, Лупс, зацени, блин, старался, HTTPS, слэш, точи, слэш, слэш, ауту, точка, без слэш, где
6: я за себя, блин?
0: Сейчас посмотрим, сейчас, братишка, 22.02.22.
6: Команда больше об этом.
0: 22.02.2020.
6: Просто будут вам подсказывать.
0: Да.
11: Ну, надо никому подсказывать, да, тут есть
6: командир. Нет, командир должен быть. Фокус, ну, должен быть. Вы согласны со мной?
0: Дурачки, блядь, пьяные. Придурки. Чмошники. Уроды. Пивопиты ебучие, блядь. Пивзавры ебаные, блядь. Галаки. А-а-а, блядь. Чмошники. Уроды, блядь. Пьяные дурачки. Быдлоганы, блядь. Пивные мужчины. Какие мужчины, боже. Так вот, блядь. Пивные, блядь, дрожжи. С ушами, блядь. И ногами. Ничто. Вот я, блин, богатан. Я крутой. Я мастер спорта по длинному прыжку.
6: Давайте, бой нужен, бой, сука.
0: Так, значит, сюда, пожалуйста, за мной сейчас вся техника. Не отвлекайтесь, пожалуйста, никто никого не
11: перебивает. Да выкиньте вы этого пидораса.
0: Итак, поехали, блин. Мужики, вы меня простите, но моего папу вчера забрали, блин, в армию на Донбассе. Он недавно купил себе новую Ладу Веста, блин, в кредит.
11: Его там в жопу выебут.
0: Я не знаю, что делать. Ну, Веста в кредит, блин, а папа на Донбассе, блин. Что делать, блин? Не пойму, блин. Объясните, пожалуйста. Итак, вот квадрат буква Z. Едем сюда, вот достаем свои большие пушки и начинаем стрелять.
6: Слышь, иди в жопу, блин, понял? Говно-то сапатое.
0: Вообще заткнись, толстый алкаш.
6: Ладно, всё, не говори.
13: Держи, Богдан, только дедушке не говори.
0: Я заряжаю свою артиллерию. Трах-бах-бах, пух-пух. Трах-бах-бах. Пух, я стреляю пивой.
4: Я вкатываю тебе без остановки вот сюда.
0: Мой папа вас всех бы дурачку вот так вот бы взял и щелчка бы вам дал.
3: Сейчас ты,
0: заткнись, хрипатый. Заткнись, хрипатая, если ты уважаешь своего отца, ты никто. Мой папа крутой, ты говно. Ты говно. А мой папа воин. Чмо.
6: Ты хуй-то.
0: Я крутой, я сын папы. Ты никто, а я Богдан.
6: Ты никто, ты не сын.
0: Ты не мужчина, ты говно.
6: Ты уважаешь папу.
0: Ты говно, вы все не мужчины. Мой папа один воин. Мой папа воин, воевал и будет воевать. Мой папа крутой, а вы говно все, вы не мужчины.
11: Да хуй твой папа сосал, вот.
0: Мой папа воин уже.
4: У меня в команде завали тебя, кто в команде, блядь, сука.
0: Заткни рот свой, ты никто. Если ты будешь мужчина, я тогда рот открываю. Пока сиди молча, пока я не начал злиться.
10: Командир, вкатываем, или что?
0: Мой папа куда вас всех уничтожит.
4: Вернитесь назад, ребята.
0: Все мой папа крутой, мой папа сильный, а вы все слабые.
14: А чё, карантин в школе закончился, и чё ты в танки играешь?
0: Заткнись, козёл.
4: Ромарио, зачем ты с ним базаришь, Ромарио?
0: Ромарио, иди нахуй.
4: Все зашли назад, дали, ребята.
0: Вся команда, которая меня слышите, идите нахуй.
4: Ромарио, блядь, ты больше блядь, хлудишь, чем этот Ромарио. Ты больше хлудишь, Ромарио, ты мне больше мешаешь, блядь, чем этот гандон, блядь.
0: Чмошники!
6: Обосрался!
0: Чмошники!
4: Вернитесь, сука, назад!
6: Ты обосрался!
0: Я обосрался, да! Я насрал тебе на танк, урод! Я обосрал твой танк, хуйсос!
6: Обосрался!
0: Я залез тебе на танк и прям туда насрал в дырку, туда, вот в люк туда,
4: обосрался! Ай, бля, как, сука, вас рожают на свет, сука,
0: блядь! Вы все слабые, а я крутой!
6: Мразь, блядь, ебучий!
4: Сомирую, вот эти алкаш. Вот! Конченые, вернитесь назад,
0: иди
4: да.
0: Иди нахуй, Саша, да, блядь, иди нахуй!
6: Это пидорасы, блядь.
0: Завтра конченые, мой блядь. Праздник, а не твой, алкаш, блядь, вонючий, блядь.
6: Это урод ебал, ты пошел нахуй. Пидор больше, в рот ебал.
0: Кого ты там ебал, урод толстый? Толстая мразь, свинья. Свинюка вонючая, похрюкай. Похрюкай, дурачок. Похрюкаю так вот.
5: И сам-то хрюкает, да он.
4: Блядь, дитя шлюхи, да, блядь.
6: Вот дебилы, сука, блядь, рожает.
0: Ты, пьяная, хуй, урод.
6: Да, рожает, урод.
0: Ты, сука, пивной динозавр, блядь.
4: Это программа?
0: Ты пивной, ты знаешь кто? Ты пивной динозавр, ебучий хряк.
4: Бля, Ромарио, ты стоишь этим, блядь, пиздоболом.
0: Я этого Ромарио, блядь, на хую вертел, блядь.
3: Данис, блядь, ты изначально, ты не закрыл комнату. Я при чем, блядь?
0: Ебальник закрой.
4: Я понял. Алкаш. Так, смотри. Орёт, я сделал косяк.
0: Орёт, как резанный дебил, блядь.
4: Так нахуя ты тоже с ним флутишь?
0: Да потому что он пидорас, блядь.
10: Гору отжимает, гору отжимает.
6: Команда
0: пидораса, блядь. Говно,
4: блядь. И ты с ним споришь, блядь.
0: Команда пидорасов, блядь.
4: До тебя не доходит, блядь, элементарные
0: команда,
4: вещи.
0: Команда, говно, блядь.
6: Я в рот слезу просто.
0: Я Богдан!
6: Да, ты сосал?
0: Я Богдан, я крутой, а вы говно. Хрипатая пьяная чмо.
4: С ним,
0: ты хрипатая пьяная чмо.
3: С ним разговаривал вообще мой сын, блядь. Который, блядь, ему
6: 17
3: лет.
0: Пошел вон.
4: А я понял, так нахуя он разговаривает? Какая разница, он разговаривает, твой сын или ты разговариваешь?
0: Вы все говно. А я Богдан, я богом дан.
10: Ой, блядь.
0: Мало, что ты там не слышишь, даун, блин. Слушай мой рэпчик. Йо, погнали. Брат, рамка-пам, брат. Я, нихуя себе, я ебал танкистов, ебаных, блядь, долбоебов. Я ебал танкистов, я ебал пьяных танкистов, ебанутых долбоебов, конченных. Они пиво пьют, а я их ебу-бу-бу.

танкист, пьешь пиво, то я тебе ебу в попочку красиво ебу. Ебу-бу-бу. Танкисты говно, танкисты пидорасы, танкисты хуесосы, танкисты долбоебы. Нет в танках нормальных мужчин, только долбоебы. Мой папа крутой, мой папа воин, а вы не мужчина, вы говно. Вы в армии не были, а

0: Слушай, я просто его
1: Я пацаны из чата, давайте обсудим ваших мам, ЛС, скиньте мне их фоточки и номера телефонов, я хочу трахать леди от 40 лет и больше.

0: Еще что скажешь, говно? Давай, скажи, что ты? Скажи на Богдана, давай. Смельчак, ты никто, ты не мужчина.
1: Так, команда, блядь, закрытая, блядь.
2: Заткнись уже нахуй, заебал щегол, блядь.
0: Давай, давай, давай, поговори мне на Богдана. И так припев. Я вас всехочку ебу,
1: ты видишь его, нет? Команда закрыта, блядь, нет, закрыта команда, он остался, блядь.
3: Здесь нет никого, здесь нет никого, алло, здесь никого нет, пацаны, успокойтесь. Тут типа я хуй его знаю.
2: Там возле этого, рядом с названием, вот тот 430-й сдохший с девяткой. Его просто надо кикнуть и все нахуй.
1: Нет, ребята, еще раз говорю. Тут его нету, блядь, этого дитя шлюхи тут нет, блядь.
2: Ну просто вот после боя надо перекличку сделать, это, блядь, не бой, а хуй.
0: Перекличку, долбоёбы, блядь, перекличку.
4: Это никто в этой команде это не говорил сейчас.
3: Подожди, стой. Что такое, на каком, подожди, да стой, блядь. Что вы несете? У вас тип сидит, Коскалис, на каком танке, Ник, прочитайте там, Коскалис, на каком танке?
1: Коскалис вылетел.
3: Да, это он.
0: Я пожилой Коскалис, ой, молодой.
1: Да нет, блядь.
3: Коскалис. Да, это он вылетел только что, и сразу все пропало.
1: А он просто, блядь, ушел, блядь.
0: Коскалис. Ха-ха, фигалис ебаный, блядь. Яхай, блядь. Боже, какие они все слабые.
5: Ладно, ребят, я тоже пойду. Удачи.
1: Надо сейчас спасибо, север поменять, и эту команду перезапустить, блядь, и все. Ничья, да, там?
6: Эй, долбоёбы, блядь, кто на моего сына тот пиздел, чучело, блядь? Мне тут сын рассказал, что вы уебаны тут совсем страх потеряли, ебать, псы ебучие.
2: А, это ебр, ебр, они, вот блин, этот да, живой ебр,
0: вообще, они меня, знаешь, как называли, блин, они мне такими словами, блин, говорили, блин, ну кажи их.
6: Эй, вы придурки, блядь.
4: Его?
2: Да это чучело. Вот ебр, который живой, его не...
6: Долбоёбина, ебана, кто там моего сына оскорблял, гнида? Ну-ка, извиняйся, 123, извиняйся, 123, тварь.
2: 123, его надо выкинуть.
6: Извинись, мразь.
4: Ты что, прикалываешь?
1: Да вот, нету
2: вот,
1: его,
2: вот, на нем микрофон же горит, когда он пиздит.
1: Да нету его тут, блядь, они вылетели уже, нету его.
2: Да вы на него посмотрите, у него микрофон горит сверху, когда он пиздит.
1: Да нет. Вы ничего сейчас делаете мне?
2: Комната-то закрыта, комната закрыта, это там среди слив, нас, да? Какой-то дебил.
6: Да.
1: Бля, поражение. Давайте перезагружу. Да нету там, блядь, его. Он, этот, эти дети шлюх, блядь, заходят, выходят, объясняю, блядь. Это раньше было уже миллион раз так. Заходят, выходят, это сын шлюхи, блядь, и остаются в сети. Надо перезапустить игру, блядь. Вот и все.
2: Перезапустить игру.
1: Выйти с другой
5: стороны.
6: Надо удалить игру, потом заново установить. Да, сука. Да, кто? Сука, сидят щенки, блядь, рты свои открывают, блядь, на сына моего. Я вам, блядь, устрою, сука, гады, блядь. И шаки, блядь. Вы мне, блядь, все в сыновья годитесь, сука, нахуй. Смирно! Падлы, блядь. Вольно. У суки, блядь. Да. Тварь, да, сука? Смотри, блядь, и шаки, блядь.
7: Ну нахуй мне за него вот. Я не хочу за них хп отбивать, понимаешь? Я не хочу, чтобы. Бля, я не. Ой, не.
6: Усих витаю, паны топановы.
7: Что?
6: Я кажу доброго ранку.
7: Все, ай, да, он опять зашел. Он опять зашел, все.
3: Это кто где?
7: Это все, это.
4: Петух, этот опять.
7: Вот, это все, это можно расходиться. Мы не. Я не поеду, все, мужики.
3: А где он?
7: Ты его не увидишь. Расходимся, мужики, я наберусь. Наберусь.
3: Нет, сейчас, ты там. Закрой комнату просто. Нет, все нет, нет, все нет, пулы, да?
7: Все.
6: Ты что, сука, свою пельку разъявил, нахуй? Ты гнида ебаная. Ты знаешь, кто я такой, сука? Я герой, нахуй. Я герой АТО.
3: Слава Украине.
4: Ты ебаный.
6: Я, блядь, на Майдане скакал, нахуй. Я скакал, скакал, ебать. А ты мне рот тут открываешь, гнать.
8: Алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло.
6: Сто липельку походил, ты ебаный.
8: Ты рот закрой, лё, Макс.
6: Я тебе ще як лясну, блядь, ти
8: рот закрой, блядь.
6: Ти мені, сука, пельку не затуляй, ебать, гнида, сука.
8: Ти рот закрой.
6: Ти, сука, вся нахуй, ти, сука, хоть в армії був, ебать. Гнида ти їбана. Син шлюхи, блядь, я твій рот їбав, блядь. Ще не мерла? Сука, ти диви, яка нахаба, блядь. Як дам, блядь.
5: Здорово, пацан.
3: Хуй понял, нахуй.
6: Як
3: это
6: дам,
3: шо, типа,
6: сука?
3: Пожилая мразь, чи шо, хуй понял сейчас?
6: Да. Да.
3: Здравствуйте.
9: Че пидо.
2: Четыре.
6: Які досягнення я маю на цей день?
10: Можна зараз добавити? Всі, друзі, зайдемо, я включу плюхи, а ти команди. Яка різниця? Или ви там для клана
8: стараєтесь?
2: Можна, да, послухати?
6: Які досягнення я маю на цей день? На Майдані скакав. На Донбасі був, ногу відбили. Відбили. На Польщу поїхав. Полуницю собрав. На Донбас приїхав. Потім
10: на Польщі тобі в очко насували, да? На Польщі тобі в очко насував.
6: Що ти, сука, кажеш, ти, гнида?
2: Я так розумію, українці засирають.
10: Гнида, блядь.
6: Я тобі як дам щас нахуй.
10: На Польщі тобі в очко насували, верно, да?
6: Що ти, сука, кажеш, блядь?
10: Ти побачиш в зеркалі, блядь.
6: Слухай сюди, ебать, гнида, нахуй.
7: А хто це? Где?
6: Я, блядь, був у батальйоні Олега Ляшка легендарним, їбать. Ти нахуй вообще де був, їбать? Ти гнида, сука.
7: Где?
10: Що це по граніці, когда мастер?
7: Где орёт? Хто орёт?
6: Я, сука, пережив ядерний взрыв у на цим
8: дякі. Дмитрий, убери его нахер.
6: Вам їх нам.
9: Это! Его не видно. Конец я нашёл мою цеху.
6: Да ты шо ты там?
8: А что вы убираете?
9: Це моя хуйня.
6: Коли, сука, був ядерний взрив цей во В'єтнамі чи де там, блядь. Я запрятався за деревом.
9: Це моя хуйсоска. Це старе хуйсоска. Іди ко мені, моя маленька.
11: Що сейчас вообще не можу шутить об этом? Я живу в Северодонецке, смотрю тебя 5 лет. Мне нахуй не нужна война. Я захожу на твои
6: потоки.
11: Но даже ты на
6: бабу. Я вже победив. Я вже победив. Я вже все відвоював. Я вже все в Росії.
8: Я да победив. Заткни ти свій рот, дятел.
6: Іди сюди, сюди, підійшов ко мені, гнида, блядь. Вибачайся негайно. Ти
8: да
6: ніхто.
8: Я не вилечу собі мозги.
6: Ти ніхто, сука. Ти ніхто.
8: Комнату закрой.
7: Я закрив комнату.
6: Оте, сука, пиздять, їбать, на мене. Ви, сука, хоч порох нюхали, блядь.
12: Да мы тебе в очко засунем, если хочешь, долбоёб.
6: Ты порох нюхал, гнида?
12: Нюхал, блядь. Ты меня понюхай.
6: А теперь понюхай мою сраку.
8: Я вообще в
12: охуе. Сраку, наверное, её и напихали.
6: Иди сюда, ты!
7: Я не знаю этого.
6: Иди сюда, ты, гнидник. Ты кто такой, ты гнидник?
12: Угадал ты, блядь, не узнал.
8: Дичь конченая вообще.
6: Я, блядь, во В'єтнамі був. Во В'єтконі був. А ты де був?
8: Конченый, старый.
7: Все свои остались. Это все свои остались. Кто это орёт?
6: Це я.
7: А где ты, ты ебаная, где ты?
6: Це я, Сергей на ебрике.
7: А кем ебрики, ёпта, ебро. Что это за хуйня была?
6: Я там тут! Я тут на ебрике!
7: Да, блядь, на этим ебрике, ты сука, ты ебаная! Это что за... Всю команду распустил, блядь, и не могу его найти, нету нихуя!
6: А я, сука, тут на ебрике стою, блядь!
8: Стоишь, вот тут себе животное.
12: Да хуй там, постой, не заебуй, выйди нахуй, не мешай другим играть, блядь.
8: Вот ты конченая
6: залупа, блядь. Ты чё, сука, очи долбишься? Чё, шо, сука? Ты слепень ебаный, блядь. Я на ебрике стою здесь, блядь.
8: На каком месте? На каком месте ты залупа? На каком месте? Место, номер, який?
6: Я отут у ангарі сиджу, блядь. У мене єбрик був цей, турбокаєн, блядь. Ти мене не брав, час єбрик стоїть, блядь. Бери.
12: Хуй тебе, блядь.
8: А где он,
6: сука? Ах ты покидьок, сука.
12: Ёбаный ты полупокер. Тебя, наверное, в детстве обижали,
6: блядь. Якщо ти, сука, гнида, мене, блядь, не возьмеш на єбрик, блядь. Я, блядь, буду падло, сука. Я твій рот ебал.
8: Я заново тебе сейчас
12: скрипу. Вот пидорас, блядь, а.
8: Пиздец конченый.
6: Я хуй пойму, ты шо, сука, крит ебаный, че шо, блядь. Тебе очи купля, че я? Тебе очи взять, че я, блядь, ты гнида. Усі тут гнидники, сука. Уся команда гнидники, блядь. Сидять, сука, гниди, блядь, на своїй сраки, блядь. А я стою на єбрики, блядь, і мене ніхто не бере, блядь. Та не пішов ти нахуй, блядь. Поїду нахуй на танки кататись сам, сука, у соло по полям, блядь. Турбину поставлю та поїду, блядь. Ти диви, сука. Гнидники, сука. Да.
13: Добрый вечер.
6: Да пішов ти нахуй, блядь.
14: Здорово.
13: Вечер добрый. А, интересуют маусы и третьи.
6: У мене турбо, турбо Каен, блядь.
11: Дед, хай. Хай. Приятного, Вера, есть, дорогой. Спасибо. Не подскажешь, как вступить в твою организацию в КТ-5 РП на Сунрисе?
6: Я уже не за Санрайзе, я сейчас на последнем серваке, как там, на А называется, забыл название.
13: Ну, видишь,
6: они чисто Альта, мясо. Альта, на Альте сейчас играть будем начинать. Альта. На Санрайзе уже, ну, там не будем уже, на не Альта. Новая,
8: но
6: будет у нас уже.
13: Ну, почему? Нормально было.
6: На Альта.
13: А, интересуют маусы, ребят.
6: А то, что я тебе сейчас, блядь, влеплю, тебе не интересует, ты гнида, блядь.
8: Прикольно. Ребят,
14: Мауса нету, есть это 268-24.
15: Поймался разбейник.
6: Я, сука, блядь, на цем нахуй, блядь. Був чемпионом по боксу, сука. С Тайсоном цапався, блядь. Я его вырубил, блядь.
8: Это не я говорил, если что, ты меня просто выкинул, не знаю почему.
15: Ребята, скидываемся 50 голды, это чему больше в танки заходить не будет, я его здесь буду уничтожать. Чтобы он пробовал играть в Fortnite и в зомбой, блядь.
14: Кого, Валеру?
15: Мой ник Лайфбой, да. Кидайте мне 50 голды, он больше никогда не...
14: А вы вдвоем, наверное, да, блядь? Два друга, нахуй. Два брата крабата.
15: Как он мне может быть
6: да
15: братом,
6: если он пидел? Да я его, сука, крутил на своем танке, блядь. Я его, сука, на дуло танка, на вот так брал, блядь, и крутил его, суку.
14: Такая хуйня будет, нахуй.
6: Так вы же оба, ё-моё,
14: блядь, незалежной. По говору.
8: Командир, извини, Астана, что ли, в смысле? Казахский клан, что ли, чё?
13: Вот все спрашивают.
16: Вазика, поменяй.
6: Извиняй. Я чё, мене, блядь, нема чего Вазика, блядь!
17: Такое было.
8: Это что за дурак?
11: Дед, доброго. С наступающим тебя.
6: Спасибо.
11: Давай, пожалуй, поздравительную Гадзу.
6: Попозже, спасибо, ребят. Спасибо.
17: Ну так, этих-то я всех закрыл. Так, ребят, что у нас получается? Давай посмотрим так.
6: Ты мене, блядь, братья дыма, блядь!
8: Неба, это что такое, нахуй?
15: Убирай последних тарасов, убирай, блядь. Кто-то из них вчера такая херня была. Кто-то из них сейчас будет мешать играть, блядь.
17: Я сейчас уберу всех, кто зашел.
14: Ну вот, читай, это...
13: Нормально, да.
17: Так, это... 14 связь.
6: Я твого рота ебав, ти мого суперконя береш чи не береш?
15: Ну и не у меня тоже.
16: Это знаешь, Владимир, это знаешь, что есть такая программа, короче, просто челик заходит.
17: Че, подожди?
16: Она типа сюда тоже программа это заходит, он уходит, а программа-то остается. И все, и тут музон работает.
11: Знаешь, можно ли персонажа як-нибудь там перенести с Сунрисинальта, чтобы вместе с тобой играть, дедушка?
6: Так заходите на Альта. Будем на Альта играть.
18: Ну, как бы, ну, закрой комнату и...
15: Вот, смотри, я вышел, все на...
17: Комната закрыта.
18: Ну, и этих, которых нет, их, ну, типа, удали их.
16: Да я говорю, это про эту программу.
17: Не получается их удалить. Вот я хочу удалить, не получается.
18: А, ну, это значит, какой-то человек тут сидит без программы, наверное, или что тут?
16: Ну, я говорю, это программа, придется комнату заново создавать.
6: Какая, бля, программа, бля?
15: Да, заново создай еще.
18: А, ну тогда лучше разбегаемся, да, ну типа как бы смысл.
6: Вы, сука, все педоры ебань, я ваши рты ебал.
16: Вот видишь, это программа, она через каждое время будет работать.
17: Давай, привет кидай, сейчас всем привет кидаю.
6: Да пошел ты нах со своим приветом, гныда, блядь. Хай, Моня, Шмоня. Дякую, спасибо.
15: Пожалуйста. О.
16: Алло, ты меня слышишь? Поговорить можешь?
6: Да нахуй ты мне нужен, бля, черт.
15: Да, это... Ты мне... Жопа хороша, дебил.
16: Ты мне тоже, да?
6: Ты кому сказал сейчас, щенок?
16: Давай поговорим. Че ты?
7: Патрик, я же тебе сказал, что у тебя все там плохо. Обращайте внимание это.
17: Боже, как я люблю ну, по писюн нюхать у танкистов. Потому что я сам танкист, мы все танкисты любим в жопу ебаться, мы геи.
7: А это все пизда. Это заказ, все. Он опять зашел, все. Он запустил ее.
19: Лёвик, ну у меня командирская фигня, вот это просветленка и оптика.
20: Здравствуйте.
6: Я, сука, надо. Сейчас вот сижу, ну, у меня машина новая, Лада Веста.
21: Вот он, вот этот, как его?
9: Нашел вот. Его, парни, я так, нашел, Костя, смотрите.
7: Кто, Ваня, кто?
6: Кто?
9: Вот он, ник, смотрите, я скинул, просто блокируйте его и все. Я скинул его. Я вот скинул ник его.
21: Да. Давай, у него рейтинг 0 был.
7: Да, вот я только что хотел сказать. Смотрите на нули. Это я он скинул. Нагу Вайва.
9: Я скинул, вот он.
7: Вайва, вот Вайва.
21: Да, это он. Все,
6: да,
21: черный
6: да,
21: список.
6: Это я.
7: И тух ты ебаный.
21: Он когда разговаривать начал, я его в черный список и все, сразу же перестал. Это он, да.
9: Да я его сразу чекнул и сразу...
7: Мне кажется, это не он.
20: На ЛТ есть. Тебя плохо слышно.
18: Здорово. Ты набирай.
15: Понимаю все разбильник. Ну ты меня спрячешься, пацаны. 50 голды на лайфбой. Не лайфбой, а лайфбой. Я его уничтожаю в танках.
20: О боже.
15: Больше танки стримить не будет.
20: О, привет. Привет, Пухлик. Как дела, Пухлик? О боже. Ну да, у меня дрожь.
15: Скажи, пожалуйста, зачем ты?
20: Ну что ж. Ну что ж.
22: Командир, ты возьмешь меня или нет?
15: Ты дрочишь, что, блядь?
23: Франки, микрофон, убавь.
6: Ебало, закрой, ты меня не указываешь, что мне убавить, уебище, блядь.
18: Ребят,
22: всё надо. Блядь, вы жёсткие ребята.
6: Вы, блядь, не мужчины, вы здесь все тряпки, блядь. Я единственный мужчина.
23: Возьми, дёрнись там.
6: Поэтому так. Завтра будет мой праздник, а не ваш. Сидите молча, блядь. Ваш день 8 марта, козлы, блядь.
22: А теперь без шуток.
15: Ну зачем вы меня кикаете? Я пришёл сюда унижать старого дебила.
18: Серёга,
15: дайте. Просто-таки морой, чё вы, блядь, обращаете внимание?
0: Кто видел вот эту хуй?
15: Да вы его не увидите, он невидимый, он надо по запаху искать. Запах кинзой только и все. Запах секонд-хенда.
1: Ты берешь, нет?
6: Жирность заебал, правильно?
0: Чмошь. Мне нужен ёбрик.
1: С правой точки не пойдет?
6: Кто будет сосать мой хуй?
15: Жульбак.
6: Кто будет сосать мой хуй?
0: Какая у тебя ЛТ?
1: Пошел ты нахуй, корп ебаный, блядь.
6: Ты, сука, охуев, ебать, а не дос, ебать. Ты звідки, а не да.
1: Номер скинь.
6: Я тебе сейчас як дам, сука, ты мене, блядь, сука, падло, ротяку свою закрив, блядь. Гнида. Диктуй свій номер, бля.
1: Я говорю, номер скинь, бля.
6: Я тобі кажу, сука, ти свій номер мені давай, диктуй, гнида.
20: Хто це говорить?
6: Я твій рот їбав. Диктуй мені, блядь, номер, сука, блядь. Ти подзвонишся, блядь, я розбираємся, блядь. Ти диви.
21: Антон.
6: Диктуй номер, падла.
15: Куди ти тот звук?
6: Пельку свою закрив.
20: Хто це говорить? Скажіть мені, щоб я кинув ЧС.
21: Я його не видно, блядь.
15: Всем привет.
23: Не видно, не
6: да пошел ты нахуй со своим приветом, хуесос, пидор.
4: Всем привет, объект 140.
6: Да пошел ты нахуй, шо, дурак, блядь.
15: Эй, чёрт ебаный дед, нахуй, ты заклонот свой, блядь. Пиху свою старый.
6: Не обосрись там.
4: Командир, нужен объект 140?
6: Кого? Тебя как зовут объект 140?
1: Ты уже в Киеве, у себя там обосрался, мне кажется, нахуй там.
15: Как чёрт ёбаный, давай Fortnite играй, блядь, или в зомбу, ты заебал в танках ходить. Ты
6: слушай,
15: не обосрись, нахуй. Ты не
6: нужен варить,
15: блядь, ты нахуй. Чёрт ёбаный, слышишь, ебать. Любитель кинзо секонд-хенд.
6: Долбоёбы, позаходили, хуесосы,
15: блядь. Знаешь, у мотоблок говно, ебать, здесь чат говорит, что твой мотоблок говно, ебать.
21: Вы берите кто-то его, блядь, я хуй знаю.
5: На ИСе седьмом, погремел.
6: Да, я на ИСе седьмом, мне похуй, ты пидор.
5: Нахуй выкинь его.
21: Выкинь его нахуй.
6: А может быть тебя выкинуть, ты хуесос?
21: Да это не он, я у него голосовой отключил, а он все равно пиздит. Это не погремок был. Блядь, чмой какой-то, сука.
6: Я пожилой погребок.
1: Ты хуесос, а не погребок, блядь.
21: Надо с ним брататься, поехали, блядь, в катку нахуй.
0: Подождите, подожди, мне его нахуй кикнуть надо, блядь. Нахуй нам нужен.
20: Это мой отец, который Фред этот.
21: Ну какой читер, блядь, ебаный урод, потому что не видно, как он разговаривает, блядь.
6: Я погребок.
0: Потому что хохол, и он шкерится, как мразь у та, блядь.
15: Ну я...
6: Танкисты, вы хуйла.

сын, суя. Я им нассал, на гусеницу досал, потому что я под пивасом был. И туда я люк открыл и насрал.

И выебал танкиста, бля. Танкист сосали мне под пиво в ангаре мой писюн. Сосали все танкисты в ангаре

0: soul. Basuka. Басука. Да, да, да. Это ж как, ну, нужно быть таким долбоебом по жизни, чтоб в танки играть. Конченым человеком, хуесосом. Да.
1: Марта.
2: Попортовать, у него двойная арта.
3: Пиздец, я уже 20 минут без пива. У меня ломка.
4: Господа, что надо? Привет.
1: Всем привет.
5: Тестай.
6: Папа, пошли уже, блин, хватит играть в танки. Пойдем, мама зовет, кушать будем. Пойдем, ты маму пюрешку приготовил.
1: А жесткий, жесткий ты, да?
0: Сынок, иди пиво принеси. 20 минут уже сижу без пива.
6: Папа, блин, да хватит уже целыми днями в танке играть, блин. Удели внимание хоть сыну.
0: А ты заебал, блядь. Давай метнись быстро гусем. Раз, раз, блядь, и пивко папе принес. Я в танках, я здесь командир, я главный. Командир взвода, я здесь решаю все нерешаемые. Я здесь главный. Если я уйду, блядь, звено оборвется, цепь. Пойми меня правильно, что я связующая цепь. Я командир клана.
2: Я не знаю, как.
7: Это надо всех удалить. Которые уже в очереди стоят.
8: Это не я, это что это было, Мазик?
6: Папа, ну пойдем. Папуля, пойдем, Леха. Мама кушать.
8: Леха, что вы?
6: Мама кит, приготовила что ли, там пюрешку приготовила с котлеткой. Пошли, папа.
5: Бля, кто фонит, Лех, как найти?
6: Пойдем, блин, пюрешку кушай.
4: Ну, я
0: с котлеткой.
1: Алкаша убирай, алкаша убирай.
9: Не-не, точно не алкаш, алкаша не трогайте, да.
1: Че, вот смотри, смотри, смотри.
9: Не-не, это не алкаш.
8: Мы играть в такую мистерию.
1: Да погоди, свои забрать. Да, ну,
2: кит, кит сидит же он еще.
4: Я вам мыть, я смотрю, у вас
10: есть. Бро, че, какие предъявы ко мне, алё?
8: Че, брат?
2: Я говорю, тебя сюда.
1: Роди забирай, Роди забирай еще. Здорово, Родя!
8: Че, брат, Лёлик?
2: Ну, Роди, он точно.
6: Что вы поставили? Я что тут зря сидел, что ли?
2: Ну, видишь, ты громко.
6: Папа! Папа, пойдем, мама покушать, блин, нам приготовила, блин. Котлетки с макарошками.
1: Убирай 105-го. Убирай 105-го.
0: Да нахуй, эти макарошки, бля, я хочу с котлеткой.
6: А, ну у нас такой с макарошками.
0: Это
2: один
0: нахуй.
2: Блять, заебал, чувак, ты тупой или что, нахуй? Мы сейчас всех выкинем, останемся чисто дикие мазики, нахуй, и все.
8: Лех, чего брать?
1: Здорово, не знаю, я еще не смотрелся так.
5: ЭТшник бери.
1: Бери железо, ну.
8: Сейчас, погодьте, пересажу, сейчас 105-го возьму.
0: Сынок, спроси там у мамы, у нас сейчас котлетки с макарошками.
6: Не, с пюрешкой.
4: Это 14.
0: Да иди нахуй.
2: Дит, это ты хуйней занимаешься?
10: А чё ты какой-то говной несёшь, блин? Всем известный факт.
3: Попрошайка Голды, покажись в чате, чмо обиженная точка мотоблок лучшая техника, Fortnite лучшая игра, зомба для элиты точка иди нахуй чмо обиженная. Куда тебе Голды кинуть, бомжара?
1: Как дела, жизнь, здоров?
4: Я слышу, нет.
1: Слышно, ты нас слышишь?
4: Да.
1: Понятно.
6: Папа, поторопись. У нас сейчас там котлетки, блин.
4: Блядь, ребята.
6: Макарошками.
0: Да нахуй надо, я хочу. С котлеткой.
4: Выкиньте 14-го,
1: пожалуйста. Всем здорово.
8: Это не я, заебали. Хули вы пиздите, блядь.
2: Блядь, Мазик сказал, убери 105-го, и все будет решено.
1: Нихуя делай.
2: Сейчас он молчит.
1: Какой 105-й? Мы убрали его, нету его, что ты говоришь?
2: Есть он. Крейзи Кит.
10: Да вы что гоните? Вы вообще ёбнутые, что ли, блядь?
2: Куда алмаз надо?
10: Да посмотри.
2: Что еще можем?
10: Так ты, блядь, господи, ты что такой глупый, а?
4: Не, это не я, ребят, честное слово, я играть хочу.
2: Ладно, Хусин, начинай, все, погнали.
1: Все, отжимайся.
4: Какая-то хуйня, но, блядь, кто неизвестно.
1: Включай.
2: Мазик стопудово хуйней занимается.
1: Не-не, включай давай, что там еще базарить.
4: Давай макарон-то, а, бля, котлетки и пюрешку могу.
6: Папа, сделать. Поторопись.
1: О-о-о.
0: А сейчас что там, котлетки с макарошками, что ли?
10: Папа, там моё, бля.
6: С пюрешкой.
0: Тогда иди нахуй.

0: Pardon, 10 лет учиться, блядь, обсуждать маленько, блядь.
1: Вот-вот, надо выкатывать почаще на ней, блин.
2: Я хочу,
1: Такое
2: чтобы
1: Донбасса.
2: с кетчуком
1: Тоже.
2: было.
3: Игорь там
1: Это у
3: один.
1: кого-то озвучка экипажа такая, что ли, блядь?
4: Нет, это какой-то долбоёб, блядь.
5: Я же программа голоса меняет. Он может здесь что хочешь. А может он включает какую-то
3: Папа,
5: аудиосистему?
3: хватит, блин, ерунду говорить. Пойдем, блин, мама ждет. Сколько можно в эти танки играть постоянно, блин? Давай удели внимание своей семье. Вспомни, что у тебя есть мы. Мы тебя любим и ждем. Вернись, пожалуйста, с поля боя. Ты нам нужен, папа, хватит играть в танки.
4: Бля, я вам бой солью, если
2: Найди ты нахуй, блядь, с этими, блядь, вернись, блядь. Я здесь главный, я командир, блядь. Я не черти что здесь, блядь. Без меня нахуй танки, блядь, не пойдут в бой. Понимаешь? Я здесь главный, я решаю, командир.
3: Папа, вернись, будь нашим командиром. Я твой сын, папа.
2: Да иди нахуй, сын, блядь. Тьфу на тебя.
5: Ладно, Мазик, думай, что будем делать.
0: Да давай как это, как и на восьмерках играли, тяжики вниз, стехи внизу. ПТ-ху здесь выставим. И БР. Тут, наверное, покажи чуть-чуть ПТ-хам. И потом подожмись просто сюда, вот
3: да
0: это,
3: уж,
0: чтобы
3: блин.
0: показывать.
3: Я вообще, блин, в шоке просто. Как можно вот целыми днями играть в танки, папуль? Ты вообще хоть...
6: Сука, молча, закрой рот, а!
3: Заткнись, проститутка.
6: Блядь, да вот и ёбак.
3: Старая да проститутка, блин. Пошла отсюда, блин.
4: Это ваш соклан.
3: Проститутка старая, блин, пенсионерная, блин. Иди вон отсюда, играешь, гадость такая. Сидишь, блин, плесень, блин. Иди, блин, отсюда, ты бабушка, блин. Здесь мой папа главный, он здесь главный воин, поняла, блин? Ты никто.
6: Хуявный, блядь, он.
3: Замолчи,
7: я,
3: блин.
7: Происходит?
3: Ты всего лишь женщина, будь потише на полтона.
6: Иди к маме, ешь котлеты, блядь.
5: Тише, блядь, давай тихо,
3: твою, блядь,
5: подруга не портит настроение.
3: Кобыла потная.
7: Просто поугарай и все, не парься.
3: Потная кобыла. Мой папа таких не любит и не уважает, понятно, блин? Мой папа таких редко вызывает к себе домой, только когда мама на работе по ночам, поняла?
6: Мой папа долбоёб.
3: Мой папа, блин, мой папа воин, он танкист.
0: Серёга, огонь.
1: Он лизун, ёпта.
3: Мой папа и танки, блин, все перекачаны 10 уровня.
8: Стахи, зачем вы туда поехали?
3: Ты
0: да,
3: просто забыл.
7: Да, дорожный кровь же заебал.
5: Они могли бы отойти в воду. О, есть один.
3: Сидит там вся, блин, толстая и потная, блин, старая женщина, никому не нужная, брошенка. И мы на моего папу что-то тут наезжаем, блин. Ну, папа, иди сюда, ну-ка.
8: Поехали, Оль.
3: Расскажи.
2: Блин, заткнись, сука, ебаная.
5: Олька, давай, первая.
3: Заткнись ты сам, блин, козел вонючий, блин.
2: Тварь ебаная, блядь.
3: Сам,
2: заебал.
4: Давайте
3: урод.
4: Замочим,
3: меня Богдан меня, зовут, блядь. А ты никто.
2: Ты сдох, ебать, или сдох.
3: Ах ты козел толстый, блин, пивопит проклятый.
4: Стрельни в меня, блядь, осел ебаный.
0: ПТ, тоже надо
3: алкаш
0: уезжать
3: проклятый.
0: И тогда, погодите.
3: Алкаш проклятый, пиздолис, иди полежи вот этой пожилой женщине, которая с вами в команде.
2: Блядь, где эта тварь вообще находится?
3: Я здесь, я здесь, дурак, я здесь, Богдан здесь, я здесь.
7: Где ты, блядь?
3: Я здесь, ах. Дурачок. Ты меня не видишь? Я у тебя на танке сижу, сверху какаю. Я не.
7: А
3: я какаю, я сейчас
7: и
3: сижу
7: вот
3: сверху.
7: Растет,
3: я сейчас
7: блядь.
3: Сижу сверху на твоем танке и какаю.
0: Да видите, жу тогда, если пошли, додавливайте. А то
3: я
0: у нас тут базу забирать будут. Стойте, вернитесь вот сюда,
3: о,
0: вот на пригород.
3: О боже, что же делать мне, когда я сижу на танке и какаю на танке? О боже, я Богдан, я Басота.
7: Ёбаный в рот, блядь.
3: Да пошел ты нахуй, орешь там, блин, идиот.
7: Красавчик, молодец.
3: Я молодец, согласен.
5: Сталкер, блядь, справа, сталкер.
3: Сталкер, помеха
0: давите,
3: справа.
0: Тяже, давите.
3: Сталкер, помеха справа, сейчас это писаю тебе в глаз.
5: Завали свой ебалок, дебил, нахуй, не зви меня, нахуй.
3: Я сейчас тебе нахуй такую, блядь,
0: не танкуйте, давите тяжи, вас
3: вы
0: там дохуя, блядь, давите вот это.
3: Вы все какашки, вонючие какашки, вы все какашки, вонючие.
7: Че-то за
3: мой папа воин танков, мой папа герой, мой
0: там,
3: папа
0: блядь,
3: крутой.
0: Там, блядь, 5 танков стоит. Добирайте вас там, блядь, сколько вы стоите на транковой, блядь.
3: Заткнись, блин, козел пьяный. Завтра праздник моего папы. Праздник мужчины. Праздник воина. Праздник защитника. Мой папа завтра будет отдыхать и ликовать. А вы, ваш день 8 марта. Уроды. Мой папа себе купил машину новую, Ладу Веста, в кредит. И он теперь, блин,
0: вообще... Всё, давай назад. Стой назад, и кто быстрее сможет доехать.
3: Мой папа купил себе Ладу Весту, а вы никто.
1: Пусть отлижет у нее выхлопную трубу.
6: Только лучше бы он купил, блядь, тебе велосипед.
3: Замолчи вообще, блин, женщина.
4: Выкидывайте меня, пожалуйста, это не я.
5: Да, блядь, сталкер, сейчас все выйдем на...
3: Сталкер, блядь, сталкер хуесос здесь, блядь. Конченый.
8: Так точно.
9: А он не знает, что...
3: У моего папы Лада Веста, блин, и он этим гордится, блин, а вы никто.
1: Да он... иди ты хуй, сайт.
3: Мой папа взял Ладу Весту в кредит на 10 лет, блин. Она с каждым годом дорожает, поэтому мой папа ничего не переплатит, понятно?

0: Давай, убирай алмаз, кит,
1: закрой
0: этих вот не
1: рот
0: надо.
1: свой, говно, я тебя сейчас
2: Стоп,
1: уберу.
2: да, блядь, слышишь, слушай сюда, короче. Я всех покликал, да нет, эта фишка не в этом, тут не то в команде, короче.
3: Это не я, да.
4: Это не то, кто в команде, это программка такая, короче.
0: Нет, я понимаю, кто ее включает?
5: Так он в тему пиздит, вот в чем дело, блядь.
4: Надо перезайти в другую комнату, и все будет нормально.
0: Заново я не знаю, кому, друзья, не знаю, как там, блядь.
6: Где ты, мальчик?
7: Ну че, лишаки, ну, сука, кто тут на моего сына пиздил, гнида, блядь, а?
3: Вот и... Это ты? Где ты, где?
6: О, пап, доел, все, доел, нормально.
7: Кто там, сука, вякал на моего сына? Вы, блядь, воины хуевы. Карманные, блядь, воины, сука. Полководцы карманные, блядь. Я вам сейчас быстро, блядь, устрою, сука. Чучело, блядь.
2: Это пиздец.
0: Блядь, Кит, это не ты вот эту хуйню делаешь? Вот скажи честно.
2: Да, конечно, нет.
5: Да нет, вы ёбнулись,
7: блядь. Я, блядь, сейчас пюрешки. Я пюрешки, блядь, с котлеткой въебал, нахуй. Сейчас нахавался пюрешки, сука. Я сейчас нахуй сильный, блядь.
0: Мазик, создай новую.
7: Да Мазик пидорас, бля.
3: Ой, бля, я не могу.

0: Блять, когда вот уже, блядь, в ваших танках ебаных, блядь, мужчины появятся, одни женщины играют, сука, аж противно, блядь.
1: Да, так их, папа, так их, блин, научи их жить, этих козлов вонючих, блин, они совсем оборзели. На меня, на Богдана, на сына твоего обзываются, представляешь?
0: Да, сука, вообще волки, блядь, забыли, кто я в будку кость кидал, блядь. Скоты, блядь. Да? Ты смотри, блядь. Да, сука.
2: Тебе нравится, хочешь еблика, хочешь яйца.
1: Мой папа передал, что вы все ишаки ебаные, блядь.
3: Иди голос поправь.
4: Здорово.
2: А кто это сказал?
3: Ну вот, а? На лице зашел.
2: А ну
4: так лучше.
2: Где это? Кто это сказал?
3: 12-е.
2: Что? 12-й сказал?
3: 12-й, так что пропел.
5: Здорово, мужики. Я звал с вами.
1: Ну и что, давно вы ишаками стали, скажите мне?
3: Походу, ему яйца вырезали.
4: Походу.
1: Ну-ка расскажите мне, давно ли вы ишачками стали, говно?
6: Это, короче, опять...
7: Ну что ты завалил-то, это... ты ебало свое, хуесоска ты
2: подгрелся. Ребята, это спам, сейчас зайдем в другую комнату, это спам. Я закрываю
1: комнату, интересненько, давайте подумаем, когда же вы стали ишачками? Ну, признавайтесь, когда вы стали ишачками?
7: Леха, завали ебало нахуй.
1: Мой полководец Маслори, я сейчас вам буду пукать прям в танке. Пожалуйста, готовы? Я начинаю. Я сейчас пукну, я побаловался. Пожалуйста. Ну и как давно вы стали ишаками, уважаемые танкисты? Дураки, я не. Почему молчим? Стесняемся? Неудивительно, вы все слабые. Мужчинами вам не стать никогда. Потому что единственный мужчина — это мой папа. Так как у него турбокаен есть. Нет, турбоконь, блин. Угу. Да. Обидненько, да?

0: Пока мой папа прогревает свой танк в ангаре,
1: А, вот он, это дитя шлюхи, блядь.
0: я вас
1: Вот это.
0: готов трахнуть.
1: Добавьте вот этого ника в этот, как его, в черный список. Вот это, который зашел сейчас. Йо сосу, блядь, вот этот, саншалава. Вот из-за этого слили ему бой, блядь. И выходите из команды.
0: Я сосу,
1: Сейчас
0: блядь.
1: я вам пригло заново кину.
0: Я сосу. Долбоёбы, блядь.
1: Это дитя шлюхи, блядь, за минуту, блядь, поменял ник, блядь, прикинь, это тупое животное. Блядь, у него голды там дохуя. Дитя
0: Скажи,
1: шлюхи,
0: может,
1: блядь.
0: аккаунтов просто много?
1: Да,
0: Ясус.
1: аккаунтов много. Не-не. Да нет, тоже аккаунт. Только что он заходил, на другой был. Тигр снайпер был. Сейчас он поменял, поставил вот этот ник, блядь. Вот этот я. Сейчас осупись, блядь. Сын шлюхи, блядь.
2: Мужики, говорю, здорово.
1: Заново заходите, ребят. Он сейчас, он весь разговор слышит, сын шлюхи этот. Заново заходите, скорее создам.
0: Долбоёбы, блядь,
2: Мужики,
0: тупые.
2: здорово, говорю.
0: Да какие они мужики, они все тёлки, блин.
2: Да ты чё? Нихера себе! Чё?
0: Да, прикинь, блин. Они меня сейчас все,
2: Тулики, блядь!
0: пососали здесь.
2: Да ты чё? Чё, реально, что ли?
0: Реально, да, реально. Прикинь, представь себе,
2: Сколько
0: дурак
2: лет?
0: пьяный. А тебе не волнует этот
2: Тебе
0: дурак?
2: сколько лет?
0: Какое тебе
2: Слышь,
0: дело до этого есть,
2: тут
0: урод?
2: сосали.
0: Я таким, как ты, никогда не скажу, сколько мне лет. Меня зовут Богдан, а ты ничтожество.
2: Морой просто, сука.
0: Я?
2: Отвалился на...
0: Я крутой,
2: Да, ты
0: а ты
2: отвалился?
0: нет.
2: Нет. Ты отвалился просто от папки, от мамки, нахуй, кусок
0: Не,
2: геморроя,
0: мой
2: нахуй.
0: папа вообще-то все слышит, он сейчас будет злиться. Потише будь. Ну и дураки, блядь. Какие вы дураки? Ха-ха-ха-ха! Я танкистов трахнул! А, дурачки, говно, блин! Ха-ха-ха, блядь! А, блядь, сука! Блядь! Блядь!
3: Всем привет, Прожета, Эмиль.
4: Так, стой, стой, стой. Босс, что у тебя?
0: У меня ничего нету, я, блин, пойду от вас. Ну вас нахуй.
5: Стой, вернись. Блин, как без тебя-то?
6: Привет, тяж.
7: Любая стажка какая.
3: Прожета, Эмиль.
4: Так, тень, косы, СТ.
6: 44.
0: Боже, какие вы все
4: Тень.
0: дурные, блин. Как с вами вообще играть можно? Вы же больные люди. Вы конченые, блин.
2: Печально.
3: Прожета.
4: У первого
0: Да,
4: спрашиваю.
0: очень печально. Почему все такие дурачки? Мой папа сейчас танк прогревает в ангаре. И попросил меня вам передать, что вы хуесосы.
4: Не пойму.
0: Да,
4: Я не
0: папа
4: понимаю,
0: твой
4: это
0: такой
4: кто?
0: же, как и ты.
4: Еблан.
0: Нет. Мой папа крутой, он воин, у него 10-го уровня все танки, ты ничто. Пошел вон. Ты не
4: Это
0: мужчина.
4: он разговаривал, да?
2: А у тебя кроме танков что-то есть?
0: О, привет, малыш. Я твой друг.
2: А Богдан?
0: Я здесь.
4: Никак не
2: Так
4: понимаю, это что такое.
2: как не заходил бой, потому что, ну, типа, боев у тебя не будет нормального, я тебе отвечаю.
4: Смотри, сейчас сделаю вот так вот. Вот так вот, раз.
2: Не, бери супер-ревизоры.
4: Вот так вот сделаю два. Вот так вот сделаю три. Так вот четыре. А вот еще.
0: А6 будет или нет?
4: Брабус, если ты хочешь поиграть, то...
8: Никого, тихо-тихо,
2: Тогда
8: подожди, Николай.
2: я тогда бал, мне просто надо
8: Тихо,
2: было удалить их из
8: тихо,
2: какого-то.
8: ребят, подождите, Николай, я не пойму, а что у нас двое своих висят вообще, короче, отдельно от жизни?
4: Ну откуда же я знаю, что они висят? Висят, висят. Дэн у нас играет где-то.
0: Висят, как твои яйца, обвисшие пенсионеры.
8: Я не пойму, Николай, это кто разговаривает, где он есть?
4: Сделаем по-другому. Сейчас все будет.
8: Я просто не вижу, это кто трындит вообще, Николаевич?
2: А
8: Что
2: он
8: за
2: среди
8: жизнь
2: нас
8: такая?
2: тут тогда сидит в комнате уже.
8: В какой комнате мы не играем?
2: Вот среди людей, которые сейчас тут в списках, он сидит тут.
0: там, по-моему, Чилов банят.
7: Пионеры у
9: нас.
0: Чилов банят, внимание.
8: Так, Николай, ты мне отдал команду, или что ли? Хочешь, чтобы поорал я, да?
0: Там Чилов банят, что делать?
8: Ребят, сразу побежал, орать буду жестко. О, не понял, что за прикол. Николай, ты мне в отряд приглашаешь? Что за прикол? Не понял, у меня что, компьютер виснешь?
7: Или нет,
0: если ты будешь орать, блин, если ты будешь орать, я тебе мордочку на это самое, понял?
10: Выходи, Вань, выходи.
11: Надо просто пересоздать заново.
0: Молчи, пипетка, молчи.
10: Мила, подожди, я тебя возьму, друзья.
0: Мила, боже, что Милана, что ли, какая-то очередная? Ха-ха, Милана, блин. Там такая торба, наверное, блин, сидит. Эй, торба, эй, Милана. Привет, я Богдан. Там торба, Милана, такая здоровая бочка, блин, такая, привет, мальчики, привет. Фу, блин, дрянь. Милана, блядь, фу. Боже, блядь, какое имя дурацкое, Милана, блядь. Тьфу, блядь. Тьфу, блядь. Тьфу, блядь. Тьфу на тебя, Милана. Тьфу на тебя, дурочка, блин. Вонючка. Так, все, я выхожу из танка, они меня заебали уже. Я покидаю танки ебаные, ну их нахуй, блядь. Уже, сука, 3 часа или 4 в эти танки ебени. Нахуй они мне всрались, блядь. Я человек серьезный, я не для танков рожден.
2: Кран.
12: Хороший танк.
0: Мачо, кран нет. О, мама, мама, блин, выключай давай, пойдем уже, папа ждет, мамуль. Мама, выключай танки, пожалуйста.
2: Нужен кран, нужен.
6: Нет, тяжек нет.
12: Тварик нужен, нет.
6: Что?
12: 140,
0: мама,
12: объект, ну.
0: Мамочка, выключай танки, пойдем к папе.
13: Сейчас я пересоздам.
0: Мама, мама, подожди, мамулечка, не уходи. Я так долго искала тебя, блин. А ты меня бросаешь опять. Я уже не могу без тебя, мамуля. Мне так тебя с папой не хватает. Мама, я здесь. Я здесь, мама. Я здесь. Я у тебя на танке сижу, мама. Мам, пусть осень и гром стучатся в наш дом.
4: Охуя,
0: ты всегда. Мам, я бросил курить и ночи бродить. Как помнишь, да, мама?
2: Это чувак зашел какой.
7: Это у кого, я не пойму?
0: Это я, это Богдан. Это моя мама с вами играет. Она мне купила HQD. Я сейчас тут с вами.
6: Это весело. Переходим туда.
8: Перезаходим, пацаны.
0: Не надо, блин. Мама моя где? Мама! Блядь.
14: Твою маму рокер увел, ебать. Давай Fortnite и зомби, ты долбоеб старый.
0: Ох, сука, блядь, пришел говно.
14: Иди. Давай нахуй быстро в Fortnite
0: пошел
14: туда,
0: ебать. Пошел вон отсюда, блядь! Дурак, ебать.
14: К рокеру, блядь, твоя
0: мама. Пошел вон, я тебе сказал, блин. Уродец ебучий.
14: Тебя не нашли в капусте, и аисты тебя не принесли.
0: Принесли.
14: Да нихуя не подобного.
0: Принесли,
14: ебать.
0: Блядь.
14: Моя мамка ушла к рокеру, ебать.
0: Сказал.
14: Есть чат, этот знает.
0: Ничего не знает никто. Я Богдан, я богом дам.
14: Пацаны,
0: мне аисты.
14: 50 голды на них
0: лайфбой. Пошел вон, я бой. Сказал, блин.
1: Блять, опять этот сын Шалава зашел, вышел, блять, алло. Вот этого дитя шлюхи добавьте в черный список, я вот сосу пинус там как-то его. Он ставит музыку, блядь. Заходит, выходит, я стою в связи, и он музыку включает. Вот этот дитя шлюхи, блядь. Короче, вот. Его добавьте в ЧС.
0: Всем привет, ребят. Что там, возьмете в команду?
1: Видишь, этот сын шлюхи уже в сети тут, а его нет. Добавьте в ЧС и киньте разрабам его ник, чтобы заблокировали его нахуй полностью.
0: полностью не надо.
9: И все добавьте его, иначе сейчас он начнет это трещать через какое-то время.
1: Поехали. Не, мы так не поедем, алло, вы не допонимаете.
0: Сейчас, ай, блядь.
9: Добавьте сейчас, вот секунду. Этот ник в черный список.
1: Секунду. Все. Этот Мирон, сейчас, ребята, новики, которые не шарят, кто он, блядь. Лучше помолчите, послушайте сейчас меня, если хотите играть тут. Смотрите, что делаете. Мирон, ты на связи?
15: Мама, да, на связи.
1: Сейчас смотрите, что мы делаем. Дед, да, Мирон, да, заходи. Да.
16: Попробую игру Бладиант Сорчера. Это про драки гладиаторов в Яре, ВС, как и ты любишь.
0: Да,
16: докажешь лишь там, раз, там, что там, ты навеки номер один глад. Глада сила, глады класс. Да.
0: Ты халуха, пидорас.
1: Так, кто у меня не в друзьях? Димон. Сейчас я вам приглас кину попозже.
0: Димон.
5: Что, смотри, басы,
8: просто хочет.
15: Смотри, какой это самый, какой дерзкий, а?
0: Мальчики, пожалуйста, можете закрыть свои ебальнички, а? Не будите меня, пожалуйста.
17: Иди нахуй. Третий он нахуй убирает.
14: Кто это вообще?
17: Третий.
15: Молокосос вообще.
14: Не, в очереди, это никто не говорил, блядь, это чё, вы комнату уманули или чё за херня?
18: Это был Evil 777.
19: Комнату закройте.
18: Поехали.
20: Ебать, я рыганул, сука.
17: Что за хуйня?
15: Бля, я тебе не перерыгнул уже.
18: Бля, один дурак, бля, сделал все.
14: Бля, я не пойму, кто это делает.
15: Все, надо пересоздавать комнату, он висит.
14: Да, уже, я тебе говорю, в очередь никто не говорит.
20: Да заги ебал свою, бля, чё ты пиздишь там, расквакался. Сиди молча там, блядь, козел, бля.
15: Давай, создам.
14: Давай, закрывай, да, замок.
20: Команда пидорасов.
15: Да пацаны, чё вы это самое сразу? Ну пиздец, вы чё гоните, что ли?
20: Маслориев, ну как я их попускаю? Маслориев, ну скажи, ну как? Если ты не амасек, лайк поставь за 10 сек всего лишь. Всего лишь 10 сек и сердечко.
21: Да ты заебал уже, блядь, сердечко. Я как дам тебе, блядь, сердечко.
20: Ну к нахуй не лезь ко мне. Мерзость. А? Блять, ну я не могу играть в танки, потому что у меня сейчас радости переполняет просто тело. У меня Лада Веста новая, я сейчас сижу в ней, блядь, и в ноутбуке клацаю, блядь. Ебать, как я счастлив, сука. Новая машина всегда новая. Лада Веста 1 400 000 рублей. И то по скидке. Я рад. Я этому рад, я счастлив.
5: Братуха, слушай, поздравляем тебя.
16: Богдан, передай привет Насте Анисимовой, пожалуйста.
0: Настя Анисимова, привет. Привет, Настя. Настя шлюха.
5: Давай, удачи.
20: Я, кстати, согласен насчет Насти.
9: Серега, поставь арту и машину.
20: Я просто не знаю, вот я сейчас сижу, да, Лада Веста у меня. Ну, машина Лада Веста. Я не знаю, с кем поделиться радостью. Вот я купил себе Ладу Веста.
5: Лучше сожалей.
20: Не, реально, 1 450 000 она мне обошлась. Ну, знаешь, я взял в кредит и...
8: Гибель, да, легионера.
20: Я... Заткнись, подожди, я объясню ситуацию. Хочу, чтобы вместе со мной радовались. Значит...
8: Слышь,
20: а?
8: Гладина. Карая базарь.
5: Закрой комнату.
20: Тебе что, в ебенде ты?
15: Ай-яй-яй, я пришел. Меня возьмете?
8: Этих легионеров всех удалять.
20: Ты пришел, да, а теперь пошел на...
15: Тормози, не всех, тормози.
20: Как пришел, так и ушел, чучело.
22: Это кто сказал?
5: Дружище, не кипишуй, слушай, мы тебя поздравили все команды. Не кипишуй.
8: Все, да это два фала Касунров, лицо мое в стриме. Давай, выкидывай их все. Или вообще пересоздавай эту комнату.
22: Давай.
20: Да комната, ты пидорас, блин.
8: Удали всех. Удали всех, потом пересоздашь.
22: Не, зачем, хомяк адекватный.
3: стоит, я так понял.
11: Нет, он написал, вот спит, меня блокировали на 2 недели, а второй раз навсегда. Да, я в них тоже играл, ребята.
20: Мне похуй на то, что блокировали, уебище.
11: Рот закрой.
19: Приперся.
23: Здорово, пацан.
20: Ты кому рот затыкаешь, женщина?
11: Женщина твоя фамилия. Я вот спик играл, меня блокировали на 2 недели.
20: Мне похую на твой спик, хуесос, захер рот свой.
19: Дебил, блядь.
3: Это кто?
24: Какая-то мразь пиздит, блядь. В очереди. Вали нахуй.
23: Да, пацаны, здорово.
19: Да, ребят, вот зачем вы внимание на дебила обращаете? Просто не игнорируйте его, да и все.
25: Так, это ребят, сама очередь.
23: Ребят, здорово, что нужно?
24: Здорово.
25: Нужна.
20: Да ничего им не надо, они все пидоры здесь, блядь.
11: А тебе завидно, блядь.
24: А у тебя голос пидорас.
23: Дед, ты чё орёшь, блядь?
20: Таблетки. Вся, блядь, рота пидораса поголовно, сука. Фу, блядь.
23: Дед, блядь, таблетки сегодня принял или нет?
11: Тебя ебать не должно, понял, нет.
24: А кто спрашивает-то, блядь?
19: Генерал пришел, все.
3: Олег, давайте выйдем, перезагрузим.
20: Я вот так вот, блядь, всех вас поставлю в одну шеренгу, нахуй, блядь. И всех нахуй так вот возьму, блядь, и нахуй, блядь. Сука, блядь, всех нахуй в жизни научу, суки.
24: Нахуй, блядь, у тебя других слов нету, блядь.
20: Я смотри, сука, не воин, нахуй, блядь, я мужчина, блядь. Олег, а ты никто, ебаный, нахуй.
24: Твой дед ебланый, ты с 3 лет.
3: Подожди, Беркут, а в каком месте ты мужчина?
20: Я нахуй, я воин ВДВ, нахуй, легендарная 228-я мотострелькова танковая механизированная бригада морской коди, ебать. Уполномоченный, встал, пошел дальше, ебать. Вопросов нет, вопросы есть, ебать. Если нет, тогда иди нахуй.
25: Давай перезасадим
3: комнату.
26: Да, создай комнату. Давайте перезапустить, слышите. Легионеров просто закройте, да и все.
19: Нет, он не уйдет. Все закрыто, это программа.
25: Это бесполезно.
24: Серега у меня в друзьях. София у меня в друзьях, так что сейчас закинем. Ну а там сам зайди, и Грозный тоже. Вот и все. Сейчас найдете нашу эту.
25: Давай, Володь, пересоздавай.
20: Володь, иди нахуй.
19: О, да, до меня дошел. А к бабке твоей пойдем сегодня?
23: Блядь, дед, ты че пацанов расшивался? Ебаный рот.
20: Они все пидорасы, блядь, ты их нахуй, блядь.
24: И я, ебаный рот, Грозный.
19: Пошли к бабке сходим.
24: Ну че, выходим, блядь?
19: Да.
24: Это не дед, блядь, дед
23: нормальный. Нет, ты че, тихо, нельзя, дед.
25: Нужен конь, ребят. Супер конь.
27: Конь есть. Привет, объект 705 и
21: ай, бля, я хуею, блядь. Ай, блядь, сука.
25: Что это за хуйня, ребят?
28: Это, короче, блядь, есть такая тема.
29: Да.
25: Спасибо, ребят, на праздник.
26: Макс. Блядь. Выбирай кого-нибудь вместо меня, я ненадолго.
28: Ну, что ты сейчас кого последнего взял? Тут, короче, тема такая сейчас присутствует, то, что сейчас залетают такие игроки,
29: извините,
28: игроки,
29: пожалуйста,
28: видишь,
29: за беспокойство.
19: Богданчик,
29: да,
19: здорово!
29: Привет!
19: Да, что ты...
29: Ты мою маму не видел тут, мама моя?
19: Это... Не-не-не, мужик.
25: Скидывай. Легенда! Это
29: моя
25: за бред.
29: Где? Моя мама была у вас в команде, куда она делась, скажи, пожалуйста. Так, ребята, мама, распусти. Мамуля, мамулечка, привет.
25: Ты нахуй, придурок, блядь.
29: Мама, ты чего?
28: Распускай.
29: Боже, мама, ты за что ты так с моим, блин, Богданом? Мама! Я тебя, мама. Мамулечка, ну зачем ты так со мной, блин? Я тебя, блин, так долго ждал. А ты вот так вот, Богданчика, да? Ну и пошла тогда, ты знаешь, куда, мама? Ты мне не мама. У меня нет мамы, я Богом данным. Дрянь, блин, какая. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь, пиздец. Вот так вот и люби маму, блин. Пожалуйста.
1: Темпе, ты где ходишь?
19: Что выкинули?
1: А что ты не отжимаешься? Готов?
29: Никто не хочет понюхать мою какашечку.
2: А ты что, обкакался?
4: Это что сейчас было, блядь?
1: Что он сказал? Никто не хочет отъесть какашечку?
6: Пока ты не хочешь какашечку.
4: Говном решил накормить, Вандик.
1: Пиздец, да кто у нас еще голодный?
2: Для начала надо понюхать ее.
1: Но
7: я еще не ел.
1: Горячую колбаску предлагает пальцем Ханы.
2: Он просто это... Добро не хочет это выкидывать.
1: Ну да, да, действительно.
2: Он не доел, он не доел просто.
6: Какие ж только идиоты сюда не заходят.
1: Еще в таком возрасте.
7: Это еще из них самый адекватный.
2: Такой маленький уже говноед. А!
29: Папа, поторопись!
6: Ёпка, ты что, не закрыл комнату, что ли?
10: Чё там, сынок?
7: О, они закрыли комнату,
29: блядь, молодцы. У нас котлетки с покорошками.
1: Блядь, да Женя,
10: как же ты, я люблю с пюрешкой.
2: Это ваше вообще-то.
6: Твою дивизию.
12: Я комнату закрыл, вот этот бот ебаный. Я комнату закрыл. Е4, Е3 в этом углу.
10: Комнату закрыл, да? Комнату закрыл. А ебальник закрыть не хочешь теперь, чучело?
12: Да,
1: Ой, блядь, опять нахуй надо пересоздавать.
12: 277, Васики, вот сюда, Е3.
10: Ебать вы слабые, сука. Вот это вы оленеводы, сука.
2: А ты ребенка учишь.
10: Обиженный.
6: А моды куда?
1: Обиженный зашел.
10: Получается, я оленевод. Я оленей вожу за руку.
2: Почему ты?
6: Ты нахуй, я не слышу.
10: Вы все, пидорасы, пожалуйста, раз, два, три, я пошел.
2: Чему ты ребенка учишь?

Еду, Хайзи Беку, Хай, ты легенда. Я рад, что ты есть и продолжаешь делать для нас зиблов историю. С днем рождения!

0: сдулай, блядь, гитары. Помолчи нахуй.
1: Да он реально
2: заебал. Вот нахуй, он тебя не слышит. Опа хую. Может, он через жопу ждем.
3: Танкисты кал.
2: Ты же, блядь, через жопу родили, да, убоёбана.
3: Танкисты кал.
0: Я пошел базу защищать.
4: Бедный ребенок.
2: Какой ребенок?
1: Бедный его отец программу родился.
2: Допустили программу.
0: Я пошел базу защищать.
3: Танкисты кал. Танкисты кал.
1: Это папаша твой кал, блядь.
3: Танкисты кал.
5: Сторож, давай, подсвети.
3: Танкисты кал.
1: Блядь.
2: Сейчас подсвечу.

0: ручки.
1: Все тупые,
2: вонючие. Женя, ты не можешь его выкинуть?
1: Он мне все равно в новую базу.
0: Говно, говно.
1: Торох, отойди, дай пройти. Торох, не мешай.
2: Бля, зуд нам сгорел.
1: Ребят,
3: молодцы,
1: мне не
3: красиво
1: хватит.
3: Поют.
2: Ёбаные циркачи,
3: блядь.

0: Ебать, у меня, сука, взбесил. Сейчас пизда ему.
1: Класс.
0: Сука.
1: Не,
0: Я
1: нормально.
0: сейчас взорвусь.
2: Где
0: Ребят,
2: ты?
0: ребята, простите за маты.
1: Это
0: Ребята,
1: звезда.
0: простите.
2: Скажи, где
0: Пизда
2: ты
0: ему.

0: Sure.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Если ты не танкист, танкистам в жопу подотри. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, два, раз. Красавец не вас получил в глаз. А если ты танкист, то ты полный пидорас. Раз. Вот так вот.

0: Спасибо, братишка. Да бог тебе здоровья, солнышко. Спасибо тебе за донателку, блин.
1: Спасибо, дай бог тебе здоровечка, блин. Спасибо тебе за карасик, за пятьсоточку, блин.
0: Спасибо за донатик, дружище, блин.
1: Очень приятно. Мне очень приятно, что меня поддерживаете. Спасибо, ребята.
2: Короче, галочка там стоит, убери галочку просто, и все, вот тут 10, и убери галочку. У тебя просто ускоренное обучение экипажа.
3: Убери галку. Не, ускоренное обучение экипажа обычно появляется, когда ты полностью весь танк прокачал уже.
2: Только, нет, только там, тогда. То есть ты когда следующий... Допустим, не, если ты вкачал полностью там, ну, допустим, пушку там...
0: Бля, я не пойму, вот у меня турбина стоит,
4: я тебя обожаю. А скорость не настроение поднимаешь на все 100. Такое чувство, все, парни, что все, пришел дальше, на концерт. Короче, ты лучший. Обнимаю все, тебя. Друзья, мы поддержим деда.
0: Спасибо,
3: кибератаки, привет. Седой, давай собирай по новой.
2: Спасибо. Да, тебе. Да, все, да, тут уже смысла нет.
0: Да, блядь, поставил пушку, сука, себе. Точнее, блядь, эту турбину, ебать. Я хуй его знает. Я выхожу в бой, ебать, у меня танк хуй едет, ебать. Турбина, твин турбо, ебать, хуй пойму, ебать. Техника хуй, ебать, не едет нихуя, ебать. Турбина до пизды, ебать. Я хуй пойму, ебать. Объясните, какую турбину, ебать, ставить нахуй на танке. У меня супер конь, ебать, а я нихуя не супер, а обычный конь, ебать. Чё за хуйня, блядь? А?
5: Голос вообще какой-то.
0: Да запись ты.
3: О, блин. Он говорит конь. Не супер.
5: Лёд подъебай. Ты гоблином, да, работал раньше?
0: Я есть гоблин.
5: Ну, я заметил.
6: У меня Т-10, 100%.
7: Арт, уберем, командир.
0: Да че ты нахуй орёшь?
6: Не, спасибо, ребят.
8: Ты мне компьютер
6: очень
8: когда откупишь переносной? Ты просил у них компьютер мне купить? Прикольно. С аккумулятором?
0: Блядь, иди нахуй себе.
3: Мне кажется, в бой зайдем и все, наверное, на этом опять появится.
9: А что это было, пацаны?
6: Это было, блядь.
8: Эй!
0: Кибератака. Иди ты, бля, говорю, нахуй!
6: Кибератака, да, блядь.
8: Компьютер мне будет?
10: Программа такая.
8: А я хочу.
6: Друг, на ёбрике.
8: А я хочу компьютер себе, блядь! С переносной, с аккумулятором!
0: Иди нахуй!
6: 14-й.
0: Ишак ебаный. Давно ты ишаком стал?
6: Ну я ему кинул.
8: Это ты, Ишак, купи компьютер, обло хочу писать, блядь! ЖЖшечку себе завёл, обло, блядь, компьютер писать, блядь, нахуй! Я хочу писать компьютер, блядь! Мне нужен блог хочу делать, обло!
6: Друга.
0: Иди нахуй себе.
6: Очень.
0: Чучело.
11: Да он хаву себя примчит.
8: Я все вот это хаву. У меня выбора как такового нет.
4: Пожалуйста.
8: У меня выбора нет.
4: Танкисты сосать я буду на вас ссать.
0: Могу.
7: Это я могу.
6: Сказал, что это... Могу, да. Нахуй. Отключил. Может, мой что косяк был. Спасибо.
0: Это я могу, смотря. Танкисты сосать.

0: просто упадет полный пидорас.
1: Нихера, раз тебе. Вот он себе контент сделал.
2: Че кто все туда посевались-то?
0: Банутый.
1: Не, он себе контент делает на
3: че. Это снова дешево.
4: Ну и чё, блядь, сижу я, значит, пиво купил, да? Праздник жду свой, день одейства.
5: Привет, чё нужно?
6: Так, здорово, очередь, тяжек нужен, 2,7,6, это
4: что-нибудь такое? Подожди, дядя, не торопись.
0: Ну, 2,7,7.
4: Кто со мной, певца, ёбнец, кто певца, ёбнец, со мной?
5: Ребята, извините, у меня люк какой-то, техника не ставится.
4: Да иди ты нахуй, блядь, со своей техникой. Мне пиво есть нахуй, пиво. Ты меня понял? Я сейчас сижу здесь и пью пиво. Если ты...
0: Да ты алкаш!
4: Если ты мужчина, то ты должен пить пиво и играть в танки. А если не пьешь, то в танки не лезь, чучело. Хуйло, блядь. А?
0: Ты алкаш, угомони свои.
4: Я тебе скажу так, танкист без пива, это некрасиво, чучело. Вот я иду после завода, да, каждый день.
7: Спасибо большое, я тебя люблю.
4: Спасибо, привет. Ваня Дырявый, спасибо. Вот я каждый день иду после завода, значит, покупаю пивасик по пути. Здесь киоск стоит пивной, пивоварь называется. Вот. А шо мне? А шо мне еще? Мне 54 года, мне уже все, терять нечего. У меня в танках есть все, я преуспел. У меня 10 уровень уже. Все. За 3 года, блин, 10-ку взял. Чел. Мне похуй.
0: А, 277 есть.
4: Сука, разливуха моя любимая. Боже, как же они так варят этот священный диктар.
0: Я ж душа. Слышь, брат, 277 есть.
4: Да иди ты нахуй, ты сказать, 277, чучело, блядь. Мне нужен 228, блядь. Чучело, блядь. Ты не мужчина, во-первых. Во-вторых, иди нахуй. Если со мной пить отказывайся, я с тобой даже не общаюсь. Ты никто. Пока ты не выпьешь со мной с Валерой Воином, блядь. Общение с тобой прекращается на этом. До свидос.
8: Тебе, блядь, сейчас его вынести или потом?
4: Кого?
8: Оскар, блядь.
4: Иди нахуй отсюда.
9: Ну что, давайте, никогда по нулям уже. 30 секунд дается, давайте раскатываем сразу.
10: Определитесь, Фугас.
11: Да, хорошо слышу.
10: Или Леха, или ты?
12: Меня начали больщить подлагивать, типа, я на карту
11: не могу тыкать. Идеально, тебя вообще идеально.
10: Фугас, Фома.
12: Ну, это хоть секунд 30 проходит,
4: а я начинает тыкать. Я свой кожаный фугас сувал вот этой тёлке в сраку.
11: То что?
12: Твой это...
10: Я не понимаю.
11: Это пиздец.
13: Сейчас кто сейчас там ебанул такую хуйню?
12: Фугас, ё-моё, ты где?
11: Не успел разглядеть.
4: Это кто там сейчас ебанул такую хуйню? Чело, чело.
12: Это прикол.
14: Мама, ты чё, долго ещё будешь тут играть с этими алкашами? Пойдём уже, папа ждёт, у него хуй есть.
12: Выкинь, походу, это 277, мне кажется.
14: Да, это я, и что? Я крутой.
12: Выброси ты этого 277.
15: Да нет, это не 277.
12: А вообще кто? Никто не горит.
14: Рукоблуд, санина, ебанутая, мивина, танкист, скотина, глина, мивина, дубина, пиздина, блядина, хуина, не нахуй, ёпта. Ты дурак.
0: Чё за фигня, ты нахера мета выкинули?
10: Сейчас, подожди, зайдём все, придёте снова.
14: Мама, то ты что ли там, блин, голос до боли знаком? Я в роддоме такой же слышал, когда меня родили, блин, а потом не слышал. Мама!
13: Выйдем.
14: Мама, я тут маму... ты? Мама, я тебя нашел, блин. Сердцу не прикажешь, сердечко чувствует маму.
13: Да, думаешь, папа,
14: Ты думаешь, ну, меня в роддоме оставила, а я тебя не найду. А я-то чувствую. Я люблю тебя. Мама.
0: Чувствует хуй в попе.
14: Я здесь.
3: Давай заново, давай зайдем. Их хуй,
0: блядь, в соседней жопе, блядь.
14: Мама, о, я здесь.
2: Кого, кого взломали?
14: От судьбы не уйдешь, мама.
0: А давай, по очереди.
14: От судьбы не уйдешь, мамулечка. Не. Я здесь. Богдан здесь.
12: Кто это?
0: Бля.
12: Переходим, короче, в
7: дверь. Давай покажем, как запал этот пиздой, чтоб падлива свистанула из их пробитых жеб.
0: Они кого не взломали, какой-то пидорас вот с этого зашел, блядь, и хуярит. Это 277, скорее всего, был.
4: От запала, ебать, 3D-шную, базара нет. 3D 5.0 или обычную? Или турбированную, Twin Turbo? Ну, разрывная газа с эффектом турбины или просто чисто вякольская?
8: Какая?
4: Вякольская.
8: А.
15: Отжат.
4: 2.7.7. Ребята, а вы знаете, что такое газа?
16: Так кикай там всех уже.
17: Это когда ты пошел в ангар, нахуй.
4: Я могу газ задуть сейчас. И раз, два, три, четыре, пять, три, пять, ноль, газ забить. Поехали.
17: Я понял, он, короче, это, надо комнату убирать из-за нас.
8: Да-да-да, это не вид.
4: Ну что, пидоры, потанцуем?
18: Обидно, да? Я Данил. Я здесь, ладно.
16: Надо быть, а?
19: Выходим. Долбоёбы такие, блядь, озабоченные, блядь.
4: Да.
19: Чему, блядь, прикол? Я понять не могу, блядь. Больные люди, что ли, или чё?
4: Яхо, блядь.
20: Да, это больные люди, однозначно.
21: Партитапу зовите.
19: Вот, в чём прикол-то вообще, понять не могу.
8: Так, смотри, командир, ты опять... Ой,
19: блядь, ну а шо мы здесь будем 40 минут торчать?
21: Нет,
17: не вариант. Не, я просто переключил. Вот, все, чтобы это, перейти из комнаты на комнату, чтобы не было он... вот этой
8: фичи. Легионер.
21: И всех еще раз, кто вышел. Барсук там уже набирает.
16: Шизофреник.
2: Чего? Ну что, ушел он?
7: Пена, сладкий мой, передай моей Варюше. Пусть он уже даст мне своей Варюше понюхать сладкий. И озвучит для них, как я буду это делать. Целую тебя в твою плешь.
4: Привет. В школе был сегодня? Как у тебя там дела?
19: Жизнь.
2: Ты спроси, как они на заводе вообще там все
4: чувствуют. Тихо.
19: Даже не оскорбляйте. С комнаты всех повыкидывали. Что это орало вообще?
2: Это моды есть такие, моды. Понимаешь?
4: Что там орало,
2: которые... я не понял, что тютерские моды.
19: Сам любую ком... мозги были, блядь.
2: Не, любую комнату просто... заходит, что хочет, то и делает, понимаешь? Хочет музыку включать, что хочешь.
19: Я недавно одного, короче, на Бураске подпер, меня на сутки забанили, блядь.
2: Да?
19: Я им написал, говорю, тогда меня вообще забаньте на всю жизнь, блядь, и все.
20: Ты тоже, да, капитан Сарказм?
19: А ты даже не пошумел там, ничего?
17: Это, Барсук, убирай ягу, нам нужна быстрая техника.
19: Блядь, нечаянно подпер, блядь. Мне еще отметку на прогу дали в тот бой. Я так рад был. Так
4: что
19: рад.
4: Ты, пидор ебаный? Ты думал, я тебя не найду, ебать? Это ты меня подпер, уебище тупорылое, блядь.
16: Смотри, чухомор какой, сука.
21: Сдам, пацаны.
19: Где с тобой прикольно, да?
4: Нахуй ты меня подпер, уебан.
19: Больным человеком.
4: Это я тебя забанил, уебище. Нахуй ты подпер, блядь, мою технику, уебище, бураску мою.
19: Вроде, ты же вроде этот, не молодой.
4: Мне 54 года, блядь, я воин, нахуй, я мужчина, ебать, я зверь, нахуй, я крутой, ебать, я тупо, блядь, нахуй. Зверь. Я, блядь, во Вьетконге был, нахуй, с гуками.
17: Знаешь, чем крутой?
4: Слышишь ты, придурь, ебать.
17: Знаешь, чем ты крутой?
4: Я, нахуй, во Вьетнаме
17: влезание
4: с гуками.
17: Яиц.
4: Я с гуками сражался копьями, нахуй. То есть они, блядь, с копьями, а голыми руками, блядь, нахуй. Я, сука, все повидал в своей жизни, блядь. Я прошел, нахуй, протоптал такой, сука, блядь. Блядь, жизненный путь, что нахуй, блядь, протоптай моими, блядь, ботинками этот путь, нахуй. Потом, блядь, рот открывай, блядь. А сейчас ты, нахуй, сиди молча, блядь. Ты, блядь, не мужчина даже, да в армии хоть был, ты уебище. Ты никто. А я воин. Я чмо. Мужчина.
1: Чмо, ты
4: ебать, ты в армии служил, ты женщина.
1: Это женщина, от женщины слышу.
4: Я тебя понял, ты тюфяк, ты не позорно. Мужчина. Смысл с тобой общаться? Ты слабый, ты не мужчина, все. Я чувствую, ты слабый. А тебя перед слабостью. Значит, если ты не слышал о легендарной 228-й мотострелковой танковой механизированной бригады «Морской котик», уполномоченный, потом встал, высох, пошел дальше. Вопросы есть, вопросов нет. Если нет вопросов, ты идешь нахуй. А если у тебя их нет, то ты уже нахуй пошел. Потому что ты чмошник, ты не мужчина, а я воин. Че молчим? Че молчим, скажи? Че? Боимся, да, сука? Дрожишь, сидишь, гад, блядь. Сука.
1: Я что ли боец, нахуй,
4: придумал? Меня, да. Память. Я крутой. Я воин. Ты откуда?
1: Оттуда, блядь.
4: Откуда ты? Ты мне в сыновья годишься. Ты не воин. Ты не мужчина. Вот я мужчина. Ты знаешь, у меня какая стата в танках, дядя? Хо, твой танк плакал рядом. Пока твой танк, пока твой танк в ангаре пылился, я такие, блядь, поля захватывал, дядя. Столько войн прошел бы. У меня турбо конь. Турбина так дула, блядь, пока твой нахуй танк в ангаре пыль собирал, ебать. Поэтому сиди ты, дядя, на попке своей, блядь, ровненько, блядь, и не вякай. Я мужчина, не ты. Я уполномоченный. Потом, блядь, встал, просох и дальше пошел дела делать. А ты сидел там, блядь, нахуй в ангаре, блядь, танк ремонтировал. А? Дрянь. Кто, кто, кто, кто?
6: Деду, а? Передай привет пожилому Шульцу. Он настоящий защитник моей обуви.
4: Пожилой Шульцу привет. А. Шульц. Я пожилой Шульц. Да, сука. А? Кто, кто?
6: Привет, Пена. На заводе все плохо.
4: Какой Пена?
6: Не
4: тут
6: дали
4: пены
6: премию.
4: Нет.
6: Сказали, деньги пошли на войну, чтобы поддержать ДНР и ЛНР.
2: Ну, все, нахуй,
6: только
2: блядь.
6: Пришел с работы. Обед.
2: Оставили
6: все
2: меня без переносного компьютера.
6: Старая складка.
4: А что ты хотел? Люк. Компьютер Люк. Себе, да?
2: Да, хотел.
4: А теперь не хочешь?
2: Хочу.
4: А не будет.
2: Обидно.
4: Ну иди тогда ты нахуй, пенц. Тьфу тебе, блядь.
2: Дурак ты.
4: Это ты дурак. Да, сука.
6: Я тебя на прошлом стриме просил спеть песню «Подобрее» про Инну, а ты спела обидно.
4: Не буду.
6: Она увидела это и теперь не хочет тебя смотреть.
4: Чё, блин?
6: Говорит, что не дедушка Валера, а обмякший лысый пенис.
4: Оу, Инна. Если ты Инна, тогда ты иди Инна. Инна, Инна, хуй. Инна, Инна, Инночка, блядь.
22: Ще не вмерла Украине слава и воля. Ще нам, братцю молод, усмхнеться долей. Сгинуть наши воржинки, як розы на солнце. За паном ими, братья, у своей стороны. Присп, душу и краткое тлыми положим заян.
4: Боже, что за хренотень, бля? Впервые слышу это. Это ты где такое вычитал? Инна! А, Инна? Ну Инна тогда! Инна, Инночка, Инна! Да-да-да. Инна! Инна! Инна! Да, да.
23: Место.
4: Бля, там чел, да, сука.
24: Слышно, слышно, Рамиль.
4: Я не слышу ничего. Поиграть. Ты меня слышишь?
23: Слышу хорошо.
4: Я тебя не слышу.
5: Короче, надо пересоздавать комнату, это баг. Это сейчас в бою, короче, будет.
4: Бля, мужики, а как выйти? Как выйти? Я так понял, меня не видно, да. Как мне выйти отсюда?
9: 15 отсосать хуй. Будешь?
4: А как выйти отсюда? Я сейчас просто с компьютера, вот ноутбук у меня есть.
2: Чего?
4: Иди нахуй. А ноутбук есть компьютер.
2: С аккумулятором?
4: Да. Сейчас зарядка, видишь, в машину всунул, Лада Веста у меня. Сейчас в машине сижу, Лада Веста у меня. Купил новую.
11: Лада Веста, а где невеста это?
4: А нахуй мне невеста, если у меня есть Лада Веста, чел? Подумай, Орла.
5: Надо вот пересоздавать себе, комнату. Да.
4: Слышь, я купил себе Ладу Веста, да. И вот сейчас тут
5: Бургер.
4: Сижу с переносного компьютера.
2: С аккумулятором, наверное.
4: Нет, блядь, без аккумулятора.
2: Сука.
11: С гудком?
4: Вот я, сука, сижу, да. И сейчас это, в танке, бля, зашел, а меня, так понимаю, не видно, да? Чё за хуйня, сука? Блядь, я не пойму, чё за хуйня, бля. Походу, не видно тех, кто играет в свесты. Тут, наверное, блядь, эти сигналы глушатся, бля, из-за жести. Да, не слышу.
23: Рамиль, выходим, я потом пригласил тебя.
4: Я не хочу выходить, мне здесь все устраивает.
23: Устраивает? Сиди.
4: Я сижу. А ты что, въебать или что ты, блядь, пялится? Сиди молча, блядь, ты меня уже заебал, ты не воин.
11: Конченый, блядь.
4: Ты если играть не умеешь, ты вообще просто молчи, ты меня бесишь. Блять, как меня бесят люди, которые, блядь, даже на танке в реале не ездили, а уже, суки, в игре в танке сидят, блядь. Пиздец, как так, сука, можно ебать? Что, сука, ебать? С дивана в танк сразу? Так не бывает, ебать, чел. С дивана в танк, ебать, ты не воин. Блять, сука, чучелы, блядь, я хуею, блядь. Ни разу на танках не ездили, блядь, а уже, сука, в игре в танке сидят, ебать, типа воины, ебать. Да вы чё?
24: Комбаша. Алло.
25: Здравствуйте,
24: был определенный
25: заказ по
24: адресу
25: город Киев, улица Автозаводская,
24: 15А,
25: квартира 10, правильно?
24: Да, это пицца, да?
25: Что хотите?
24: Я, пиццу.
25: Вы хотите оформить заказ?
24: Да, я, Валера, Додик.
25: Извините, но мы, наверное, не сможем обслужить вас.
24: А почему?
25: Вы внесены в черный список нашей компании. Извините.
24: А что, не понял, в смысле? Как насчет того, чтобы извиниться?
25: Что?
24: Может, вы извинитесь за такие неудобства, доставленные с вашей стороны?
25: Да, что мы доставляем вам неудобства.
24: И вы извинились, да?
25: Да.
24: А ваша компания обслуживает людей вообще или нет? Я не понимаю. Может, вы извинитесь? Вот, блядь, а? Какого хуя, блядь, черный список? Я в черном списке? Да поебать, его рот поебать. У меня еще одна пицца есть, не поебать. Она пускай там нахуй без денег останется, чмошница ебаная. Да?
26: Здравствуйте, меня зовут Виктория, это Домино Спицца. Вы оформляли интернет-заказ?
24: Здравствуйте, Виктория. Да, оформляли. Да.
26: Скажите, как вас зовут?
24: Валерочка. Валерки. Валерий.
26: Адрес доставки: улица Челябинская, 24.
24: Да.
26: Квартира 88. Парадная, первый этаж, четвертый, правильно?
24: Квартира 88, дробь 228.
26: Извините, вас плохо слышно.
24: Валерий, алло, алло.
26: Да.
24: Так нормально?
26: Уже лучше.
24: Спасибо. Я хотел бы сделать заказ, значит, чтобы пицца и, ну, все правильно, как на сайте. И еще я бы хотел бы 228 грамм Андрея ДВП подсыпать. Приправки Андрюши ДВП на пиццу посыпать. И еще одного потаву и два додика ВДВшника.
26: Извините, я вас понимаю. Смотрите, вы заказали среднее барбекю, среднее американо, правильно?
24: Да.
26: Пицца на пышном корже.
24: Ну, Поймите, девушка, я хочу присыпку Андрюшки ДВП.
26: В смысле?
24: Ну, черная пакза посыпать на пиццу.
26: Чем посыпать?

0: Присыпка – это добавление присыпки черных пальто 228 грамм.
1: Присыпки?
0: Черных пальто, перемеренной. Черная...
1: Черного перца?
0: Да, да, пальто, да. Да. И,
1: это перец, правильно?
0: Да.
1: Посыпать перец черным перцем?
0: Да, Андрюшей, перец, перчиком Андрюшки, да.
1: Перчиком Андрю?
0: Да. Андрюшки,
1: у нас есть халапеньо. Может, давайте в пиццу добавим просто халапеньо, пицца будет острая. Очень острая. Подойдет?
0: Ну, это
1: вы меня слышите?
0: Ну, острая, это Андрюшкин перчик.
1: Андрюш.
0: Алло. Алло, алло.
1: Да.
0: Девушка, так что, можно это добавить?
1: Понимаете?
0: Как это? Ну, я вас заказывал уже, делал заказ с Андрюшкиным перчиком.
1: Уже заказывали так?
0: Да, да, неоднократно.
1: Вам могут привезти отдельно черный перец.
0: Не мне. Перчик Андрюшки ДВП. Да.
1: Спасибо за ожидание, у нас нет такого перца. Ничего вам помочь не могу, к сожалению.
0: А черных пальто можно 228 грамм?
1: Черного у нас вот этого нет.
0: В смысле?
1: У нас специи обычные, без черного перца. Есть халапеньо, могу вам халапеньо предложить.
0: Какого халапеньо?
1: Зеленый перец, халапеньо, мексиканский. Ой. Острый перец.
0: Зеленый, не, красный надо.
1: Красного у нас тоже нет, это зеленый перец, он острый.
0: Ну я брал у вас как-то
1: очень
0: пиццу неоднократно, с присыпкой Андрюшки ДВП, этот пальто.
1: Я не понимаю вашего Андрюшки, но я не понимаю, вы понимаете меня?
0: Черный...
1: Но у нас нет такого.
0: Нет, черный перчик Андрюшки ДВП.
1: У нас нет черного перца Андрюшки ДВП.
0: А кого есть?
1: У нас есть отдельно черный перец, вы могут отдельно привезти. Вы согласны?
0: А пиво есть? Пивасик.
1: Пиво есть, Абалонь Премиум и Абалонь Карлинг. Есть песок, также Абалонь, какое желаете?
0: Ну я хочу такое, чтобы там нефильтрованное было.
1: Два пива нефильтрованного.
0: Чтобы, ну, больше вштырило меня.
1: Одну
0: минуту. Ой. Ой. Да. Да.
1: Могу вам предложить
0: Абалонь
1: Карлинг.
0: Ой, не, Карлинг. А молоко есть у вас?
1: Абалонь Премиум.
0: Молоко?
1: Нет у нас молока. Ваш заказ. Среднее барбекю, среднее американо. Это весь ваш заказ?
0: Мне бы еще хотелось одну добавку, типа в виде сырка. Андрюшкиного сырка.
1: Нет такого, вы меня понимаете? Ничем вам помочь не могу.
0: Сырочек хочу на этот плавленый, на лобик.
1: Что, простите?
0: Сырок. Я тут сразу. Алло.
1: Да.
0: У меня песня для вас образовалась.
1: Я вас соединю с пиццерией за минуту.
0: Да.

0: дуже люблю пиццу жрати, мені треба більшу пиццу з пата у ДЦП і мармелада. Да? Слава это как его, ну, там Слава.
1: Да.
0: Слава?
1: Нет.
0: В смысле?
1: Кого вы спрашиваете? Это доме у нас пицца.
0: Ну да, да, да, пицца. Слава. Героем.
1: Какая Слава?
0: Героем.
1: Алло?
0: Да, героем, героем. Я герой, тут самый.
1: Тимар,
0: Тимар, Тимар, Тимар, Тимар. Це киборг, киборг вас беспокоит.
1: Вы хотите заказать пиццу на дом?
0: Да, я киборг, хочу. Яка скидка для киборгов Украины? Я киборг, киборг, я киборг. Мені скидку можна чи нельзя?
1: Ви хочете пиццу заказати? Или по какому вопросу дзвоните?
0: Пиццу хотим, Україна понад все. Ми Європа всі. Це я з Європи дзвоню. З Івано-Франківська, європейць.
1: Извините, плохо вас слышно.
0: А? Мені можна пиццу з салом.
1: Какую ви пиццу хотите?
0: З салом, пиццу з салом. Це киборг позивної. Мене звуть киборг позивної очко.
1: Извините, но вас ще не слышно. Перезвоніть, пожалуйста.
0: Не понял. Мене звуть киборг. Я киборг. Позивний очко. Пиццу з салом хочу. Пиццу з салом. Щоб сало було з гірчицею та лучком. Киборг. Я киборг очко. Я. Той самий бик. На Бетдермобілі їхав к вам. Ой, ти вибачаєш, програма, це лагає, програма. Бо я киборгів. Я патріот, як їх там, ну. Киборгів. Я. Хочу пиццу. Пиццу з салом та укропчиком. А? Блять, сука. Алло.
2: Алло, здравствуйте, компанія Pizza Hut, поки делали заказ, верно?
0: Здравствуйте, да, мені звуть Валерій, так.
2: Давайте проверим. Вы заказали две большие пиццы, толстофра тартарина. Ой, и три виза, прошу прощения, к оплате у нас получается.
0: Ну, мне... 200... Да. Да, так, мне треба цю пиццу и тех, щоб с салом. Я киборг, мне треба пиццу с салом, укропчиком, то ці горілочки побільше. Не чую вас.
2: Нету.
0: А горілка є?
2: Вот, уже у нас, к сожалению, нету.
0: Мені треба ці горілки, як його, для киборгів, та й, щоб укропчику посипати на пиццю, та й сальця туди різного таке, та й, може, мені тушонки ці, як його, солдатські, бо я киборг.
2: К сожалению, у нас такого нічого
0: нет. Не чую. Слава.
2: Але, к сожалению, у нас нічого такого нету.
0: Тоді слава, слава. Слава героям! Слава! На чую.
3: Хайберс, хай, пасики.
4: Вот тебе деньги на аборт.
5: Да у меня папа такой же долбоёб, блядь. У меня папа такой же долбоёб, блядь. Нашу маму ебёт какой-то рот, ему похуй.
4: Да я
6: тихо.
4: Ты убивай взрослых.
6: Тихо, блядь, иди отсюда, сволочь. Слышно, да, была, извиняюсь.
4: Да слышно было, сперматозоид тебя вырвался шустрый, блядь, и вот тебя ребенок.
3: Тварь такая.
4: Как говорится, извини за мой французский, выскочил. Нет,
3: правильно, правильно.
4: Сейчас тебя оскорбляют, но это некрасиво своего отца родного.
3: Конечно, так это вот, вообще дрянь, весь в мамку пошел, блядь.
4: Ребенок должен быть за батю горой, наоборот, ну, да. Я считаю так.
3: Я тоже так считаю.
4: Это, братан, теряй взвод. А мы с тобой сидим в мёртвой
5: Да мой комнате. Папа долбоёб, кукол, ты маму нашу ебать, и рокер начал. А ему плевать, он в танке сидит. Иди, блядь,
4: отсюда. Слышь, сперматозоид, не пизди, нахуй. Правильно тебе пиздюлей прикинь.
3: Скотина.
4: Если ты шустрый был, выскочил, это не значит, что ты можешь на батька пиздеть. Батя у тебя один. Как бы того нет. У меня батя умер, и я бы пизды сейчас дал, честно.
3: Да я не хочу просто, блядь.
4: Если вот нету бати, понимаешь, он бы понял. А когда есть, ну...
5: Это долбоёб хуйню купил Ладу Весту, блядь, позорище. Теперь на всю, блядь, ПГТ, блядь,
4: ты
5: позорится, чё,
4: блядь. Есть,
5: хуйню купил, вести, блядь. Да. Нахуй она нужна, ебать. Просто ну, пешком ходить, ебать. Купил помойку ебучую, вот эту Ладу, блядь, дебил ебаный. Иди нахуй, такой папа, блядь,
4: послушай,
5: нахуй
4: меня, не нужен, блядь. Хочешь на марку? Да заработай, блядь, себе сам.
5: Да нахуй, ну
4: твой
5: не надо,
4: блядь.
5: Хочу нахуй, чтобы мне папа купил, блядь, а не этот хуйню купил Ладу, позорище. Иди нахуй, папа.
4: Блядь, ты охуел, папа тебе купил.
3: Ты чё, блядь, охуел, э?
4: Взрослый лось по голосу, нахуй. Взял лопату и пошел на завод хуярить.
3: Давай на
4: и
3: завод.
4: И через год, через два
5: заработаешь. Как там на заводе дела? Скажи, как на заводе?
3: Заткнись.
4: Да я ебу с какого ты района. Везде по-разному, я тебе в общем говорю.
3: Скотина.
4: Заработал себе на тачку. Сука, мне было 16 лет, я себе купил Марк 2, о котором мечтал, нахуй. За 200 тысяч. Я 200 тысяч заработал своим горбом в 16 лет.
3: Ага.
4: И у меня машина это уже, блядь, больше 15 лет.
3: Вот, слушай,
4: я
3: люди,
4: езжу, и серьезный хуй не дует.
3: Серьезный человек.
4: Понимаешь, я да сам заработал, нахуй. И папа купил.
5: Пошел он нахуй, твои танкисты все долбоебы, блядь.
4: Глупый, молодой,
5: твоя ебаная нахуй. Лада хуета, блядь, и танкисты все долбоебы. Пошли его нахуй, иди, блядь, нахуй посуду мыть, блядь.
3: Да иди ты, блядь, ты, блядь. Понятно.
4: Дай ему пизды и отправь ему, блядь. Посуду мыть на туре, он сам проще
3: пьет. Козел, блядь, какой ужас, блядь, опозорил папку, блядь.
4: Распиздяю тебя, пизды ему не хватает, реального
3: ничего,
4: воспитания.
3: Ничего, просто встать не могу, у меня ноги нет.
4: А родного батю так гнать, конечно, блядь, перебор.
3: Я в шоке,
4: давай, блядь. Давай, дружа, твое здоровье.
3: А что я пьешь, что пьешь?
4: Текилу пью.
3: А, текилу с кора-колой?
4: Нихуя, чистую.
5: Да мочу он пьет, ебаный.
4: Ты тысячу за эту хуйню дал, братан. Так и не помню его вкус. За что ее хвалят? Там с лимоном жрут.
3: За сколько?
4: Хуйня.
3: 3000. 3000 рублей.
4: Грубаса за литр, да.
3: Нихера себе.
4: Омега текила какая-то, нахуй.
3: Нихера.
4: Да если есть, наверное,
3: это как,
4: сейчас видео посмотрю.
3: Это как коврики на Ладу Весту, у меня стоит 3000 рублей.
5: Да нахуй нужна твоя Лада Веста? Заткнуй, вообще не говори про Ладу Весту, блядь. Долбоёб.
3: Я тебе сейчас, блядь, пизду.
4: А слышь, молодой, а что ты хочешь? Субарика себе?
5: Я хочу Тойоту Камри. Хочу Тойоту Камри 3.5.
3: Хуй ты хочешь.
4: Нахуй тебе эта Камри нужна. Лучше возьми себе Чайзера с 1GZ. Будешь кайфовать, ездить и все.
5: Какой нахуй Чайзер, блядь? Я хочу Тойоточку Камрички. Камру 3.5.
3: Хуйца, ну, заработаешь.
4: Я тебе скажу так. Твоим рвением и с твоей трудоспособностью, судя по голосу,
6: блядь,
4: ты нихуя не работаешь.
6: Мужичка,
4: ты возьмешь только Камри дизельную.
6: Дай ему пизды.
3: Да он вообще нихуя не делал. Он сидит на папке на шее,
6: ебашь,
3: блядь.
6: По пеньке. Давай.
4: Вот, а вместо этого пошел бы и заработал себе денег и не ныл бы. Здесь просто настроение портится. Ты думаешь, мне не похуй на тебя, молодой? Мне на тебя похуй, я с твоим батей общаюсь. Вот мне реально на тебя
5: похуй. Да мне тоже похуй на твою Тойоту. Я хочу себе другую машину, BMW.
3: Иди нахуй.
4: Ну, и ебаш в Германию и покупай себе BMW. Я тебе так скажу. У меня
3: сиди,
4: было BMW.
3: Блядь, на шею у папки,
4: ты
3: слушай,
4: что на ней алюминиевые блоки. И один блок, нахуй, на двигателе. У него два блока идет. У него V8, M3.
5: Не хочу работать, просто хочу бабла с неба. Я хочу блог писать, блогером стать. Хочу блогером стать,
4: это
5: понятно, блядь, программистом, блогером, блядь.
4: Чтобы блогером стать, надо пахать, дебил, блядь.
5: Я хочу блог писать.
4: Надо подписчики, работать, блядь, дятел, чтобы блогером стать. Ты
5: я блогером хочу блогером стать, а не как папа мой долбоёб на месте.
4: Ты создавай себе, блядь, свой контент, думай, создавай себе, блядь, этот, как он, блядь, называется, правильно?
5: Как?
4: Скажи мне, блядь, как эта хуйня называется?
5: Ну как?
4: Сценарий, ёпти, вот. Зачитывай на камеру, делай, работай.
5: Тогда я хочу блог там... писать о том, как я провел день, как я провел ночь, как вообще в целом жизнь моя проходит. Я хочу купить себе, блядь, машину нормальную, блядь. BMW хочу, блядь. Я не как мой папа быть, блядь. Долбоебом на песне, блядь. 54 года, сука, купил себе в кредит ебучую ладу, блядь. Да нахуй такая жизнь сдалась, блядь.
4: Как жопы жуй, нахуй. Только они все, блядь, через 20 лет.
5: Я буду блогером!
4: Да похую!
3: Наберешь ты басотный, сынок, долбоеба. Блогеры все пидорасы.
4: Всем похую, понимаешь?
5: Я хочу блог писать.
4: В очко давай.
5: Я блог буду
4: всем
5: писать.
4: До пизды.
5: Я буду писать чтобы блог, и мне плевать. Мне плевать на твое мнение, ты танкист
4: а
5: всего
4: что
5: лишь.
4: Что ты предложишь толпе? Вот ты реально молодой.
5: Я буду блог
4: что
5: писать.
4: Ты можешь предложить?
5: Я буду есть...
4: ты сходил в магазин, да всем насрать.
5: Я буду есть что пиццу на камеру. Я буду есть пиццу на камеру и делиться ее вкусами.
4: Да верь, поверь, большинству народу на это похуй.
5: Не я похуй, смотрю, я ты буду пиццу перебирать и все пробовать, ясно, блядь?
4: Да хоть ты ее в очко засунь себе. Народу это до пизды,
5: блядь. Я хочу пиццу безумно, хочу пиццу ебошить.
3: Сынок, иди нахуй, не позорься.
5: Я хочу
4: возьми,
5: пиццу.
4: Блядь, это, муку, блядь. Замеси тесто и сделай себе пиццу, и не еби мозг, бати.
5: Да ну вас нахуй, два долбоеба, блядь, что мой папа ебанько, блядь, пидорас,
4: конечно,
5: блядь.
4: Да. Мы все танкисты ебанутые, поэтому бесполезно с нами спорить.
5: Куплю себе компьютер, сам заработаю, блядь, буду блог писать, и я стану известным, пена.
4: Вот
5: меня
4: когда
5: пена
4: работаешь,
5: будут звать. Меня будут пена все называть, пена, я буду пена, запомни,
4: лично, блядь,
5: запомни мое имя, пена, пенчик, я буду еще известный, пенчик, я буду пенчиком, подпишись на меня, пенчик.
4: Ты кукарекай, блядь, и завали ебало.
5: Я хочу пену, я, меня пена звать, понятно, ты еще услышишь обо мне, и у меня будет свой блог называться Пена Лайф, Пена Лайф.
4: Пидорас, вообще до пизды.
5: Пена Лайф, Пена Плей канал, я буду в игры играть на камеру, блядь. Я в игры буду я на камеру играть, пеноплей!
4: Такие как ты в интернете миллионы, блядь.
5: Нихуя я буду играть, блядь, пеноплей канал, подпишись, козёл, будешь что, блядь, донатить мне, понял?
3: Так, сынок, иди нахуй.
4: Я тебя обрадую, ты сейчас на стриме, на моем, у меня свой канал тоже. Можешь посмотреть на себя. Спасибо, что ты мне создаёшь.
3: Сынок, блядь, ты опозорился, блядь, нахуй, на весь интернет.
4: Сынок, ты обосрался на весь интернет.
3: А сколько у тебя там зрителей?
4: У меня больше миллиона подписчиков.
3: А, пиздец. А как посмотреть?
4: Ну, блядь, это я же почему ему.
3: Сынок,
4: почему твоему
3: сыну
4: я объяснял, что это труд. Чтобы
3: сынок,
4: элементарно было подписаться,
3: сынок,
4: надо работать.
3: Ты звезду
4: создавать
3: поймал.
4: Сценарий.
3: Ты звезду поймал. Сынок, ты популярный.
5: Да лулаху, я куплю себе новую Тойоту.
3: Хуёту ты купишь, блядь. Будешь как папа всю жизнь на Ладе ездить.
4: На самокате будешь ездить.
5: На электро?
4: Нет, катись сам, знаешь, называется.
3: Сынок, катись. Сынок, катись отсюда.
5: Нихуя.
4: Слышь, это, друже, давай в натуре взвод создавай, поехали покатаем, пиздим хоть.
3: Так а как канал
4: называется? У меня 2 по 100 канал называется.
3: А. Чего? 2 по 100 текилы?
4: Просто 2 по 100.
3: А где посмотреть?
4: Веди в Ютубе и зайдешь на мой канал.
3: А там стрим идет?
4: Сейчас нет, я записываю, потом выложу, обработаю.
3: А что там обрабатывать?
4: Надо рендерить видео, ты понимаешь?
3: А что это?
4: На хорошее железо, чтобы стримить. Вот твой сын хочет стримером стать. Чтобы стать элементарно, у него должно быть хорошее железо. Хороший компьютер.
3: Какое?
4: Хороший компьютер стоит дорого.
3: А сколько?
4: Ну, я в свой вложил больше 200 000.
3: Сколько?
4: Больше 200.
3: Нихера себе, у тебя, наверное, видеокарта.
4: 4090. У меня самая топовая видеокарта. У меня все на ультрах летает.
3: Танки,
4: вождики, танки. Танки максимальное разрешение, все максимально. У меня не тупит, ничего не лагает. Я загружаюсь в бой раньше, чем, блядь, вся команда.
5: Да он пиздит, этот тюфяк толстопузый, блядь. Лох, он нет такого канала, я посмотрел.
3: Сынок, отойди.
4: Зайди еще раз в YouTube и введи 2 цифры по 100.
3: Ага. Так, один не вижу.
4: А там краб нарисованный.
3: Краб,
4: там
3: да?
4: 2 видео выложено.
3: А, 2 видео и 1 000 000 подписчиков.
4: А. Не, я напиздел, что миллион. Я просто хочу твоему сыну сказать, что была подписота, нужно трудиться. Я попробовал, ну, я в свое время, год назад, наверное, попробовал стримить танки и так далее. Ну, то, что твой сын кричит, ютубером стать, это очень сложно, это труд колоссальный. Вот что я хотел ему сказать.
5: Да хуй там, нахуй, я стану звездой, нахуй, понятно, блядь. Куплю себе, нахуй, BMW, блядь, Тойоту, нахуй, блядь. Иди ты, нахуй, понял ты, блядь, и вместе с папой моим тоже, блядь, долбоеба, блядь, на ладе, блядь.
3: Иди, блядь, отсюда, сучара ебучая, блядь. Иди, блядь, не позорь папку. Дрянь.
4: На, парни, подожди, тёлка пишет, сейчас отвечу.
3: Ага. Вот видишь, сынок, тёлка пишет ему, девочка. Не то, что ты девственник.
5: Я не девственник, я дрочил уже, понял, папа? Я дрочил, да, я тебе честно скажу, дрочи. Я дрочил.
4: А я буду баб ебать, в отличие от тебя. Так, все, не мешай, дай послушать. Я тоже по тебе соскучил. Приезжай.
3: А? Не слышу ничего. Что-то мне не верится, что там девочка.
7: Эй, окунь. На русскую марсию.
4: Че ты? На, подожди, я вот с вами, братан. Голосовый.
7: Да, немножко.
3: А, понял, понял. Ну, ладно, вот ноги. Девочка приедет, да?
4: Да, девочка знакомая пишет, соскучилась. Я говорю, тоже приезжай. Ну, она не приехала пока, можем в танки поиграть.
3: А сколько лет? Сколько ей лет? Сколько ей лет?
4: Она моего возраста, братан, 35.
3: А, детство.
4: Ну, сейчас я постарше на год, она помладше. Ну, моего возраста, девчонка.
3: А, ну,
4: это обычно. Вот
3: видишь, сынок.
4: А брат у меня умер, ну как бы приходится отдуваться за него.
3: Понимаешь? Это брата бывшая, да?
4: Братишки моего больше нет на этом свете, он 3 года назад повесился.
3: А девочка его, да?
4: А девочка с ним жила, ну мы общаемся, у нее другая жизнь, как бы мы как друзья. Не в том плане, что я ее там чпогаю туда-сюда, не я в этом понял. Плане, как друга.
3: Я понял. Вот видишь, сынок, у
4: него девочка. Я вот просто бухаю в одного текилу, зову ее в гости. А поэтому тебе говорю, давай взвод кидай мне, пойдем, покатаем
3: вас в взводе. Секса ничего, да, нету с ней.
4: Ну, конечно, какой секс, блядь,
5: извини. А я бы ее трахнул.
4: Потому что ты ее не знаешь,
8: я тебя ебал, брат, дедушка любимый. Я с отрадного, кстати.
4: Которую я не знаю, понимаешь?
3: Вот видишь, сынок.
4: Это психология, друже.
3: Видишь,
4: ты
3: сынок,
4: не знаешь человека, да, женщину.
3: Дядя играет в танки, у него и девочки есть, и машины на марке есть. А у тебя нихуя нет, потому что не играешь,
4: блядь,
3: в танки,
4: я
3: понял?
4: Шутки в них
5: там провожу. Мне похуй, я буду дрочить, нахуя лет, блядь, им ничто, блядь.
4: Да, мне кажется, вы там троллите, конечно, меня. И это все постанова. Ну, ребят, если вы на YouTube выкладываете, желаю вам хорошего контента.
3: Да что за глупость?
4: Только для этого надо стараться.
3: После работы пришел, думаю, расслабиться, поиграть, не могу себе найти команду, что никак взвод не приглашают.
4: Братан, давай я тебе сейчас взвод кину, просто ты пропал из добровольцев, я тебя не вижу.
3: Как
4: поэтому я тебе говорю, кинь мне взвод, чтоб я увидел тебя.
3: А какой ник у тебя?
4: Я даже друзья добавлю, и мы покатаем. У нас, видишь, командир АФК, мы с тобой тупо общаемся в комнате, а я тебя в комнате.
3: А какой у тебя ник?
4: Антоха Т-80. Ты не видишь меня тоже, что ли?
3: Я что-то не вижу тебя. А тебя Антон зовут,
4: да? Ты мне скажи, какой у тебя ник. Тут это разные ники. Тёма ты 2005 или
3: да, как? Да. Тёма 2005 это сын аккаунт. Тёма 2005.
4: Сейчас копирую твой ник, кину тебе приглас друзья. Потом
3: это возьму. Сына аккаунт у него. Его Тёма зовут 2005 года рождения.
4: Да пизды. Главное, чтоб ты там был.
3: Я здесь,
4: сын,
3: да.
4: У тебя глуповатый, поэтому особо с ним не хочу общаться.
3: Сынок,
4: а вот ты мне интересен, как взрослый человек. Ну, сын у тебя молодой, глупый. Мне он не интересен тут.
3: Согласен.
4: Мы с ним даже, понимаешь, о высокие темы не сможем поговорить.
3: Но я
4: не понял. О политике, не о хуе. Я 100 пудов уверен.
3: Ну, я понял, да. Ну, ладно. Ну, я Боже, понимаю. Я сам с ним не общаюсь о политике.
4: Ну, это, все, друже, как тебя зовут?
3: Меня зовут Антоха.
4: А, ну, тезка. Меня тоже Антоха.
3: Да. А, я понял.
4: Вот, тезка, друже, я тебе сейчас скину приглас в друзья и в азот скину.
5: Раскумарься, дядя.
4: Там, я уже кумарю, а ты завидуй молча, молодой.
3: Понял, сынок, чучело.
4: У меня айфон есть, у меня все есть.
3: Айфон
4: у меня
3: есть?
4: Деньги есть, в магазин сходить и курнуть, и все, блядь, и бухнуть. И шлюху
3: а,
4: себе закрывать.
3: А сколько ты получаешь зарплату?
4: Ну, братан, я больше 100 тысяч получаю в месяц.
3: О, ну понятно, миллионер. Нихуя себе.
4: Нихуя ты не угадал, братан. У нас тут цены пиздец. У тебя сколько буханка хлеба стоит?
3: У меня буханка, ну, 30-45 рублей.
4: Заебись, у меня 70 рублей.
3: А, ну понятно.
4: Это поэтому у нас и цены такие. Ну, то есть, то на то и выходит. Плюс-минус мы одинаково получаем.
3: А, так а ты кем работаешь, если не секрет?
4: Ну, не секрет, киповцем работаю.
3: А кто это?
4: Контрольно-измерительные приборы и автоматика.
3: А, я понял. А что измеряешь?
5: Хуй он свой измеряет.
3: Заткнись.
4: Это ты хуем своим измеряешь. А я работаю с теплосчетчиками и людям дарю тепло.
3: А, понятненько. Ну, я надеюсь, сейчас девочка приедет.
4: Система автоматики, отопления. Я всю эту хуйню делаю, обслуживаю.
3: А.
4: Устанавливаю. Это автомат. Мне платят деньги.
3: Но у меня на Ладе Веста тоже есть теплое сиденье, подогрев.
4: Ну вот, представь, что я это теплое сиденье делаю каждому, кто в твоем доме живет.
3: А
5: мне сделаешь ты?
3: Да хуй тебе чё.
4: Делай заявку, я приеду к тебе, блядь. Любой каприз за ваши деньги, ребят.
5: И сколько будет стоить?
4: Ну, монтаж теплоузла где-то 1,2 миллиона.
5: Да иди ты нахуй, дружочек.
3: Так тихо ты, блядь, веди себя нормально.
4: А нахуй, у меня госзаказы, я делаю их спокойно. Не парясь.
3: Ну, понятно.
4: Каждый день.
3: Ну вот видишь, 2 миллиона,
4: а пришли миллионеры. Я 3 часа на монтаж потратил, сделал. Ну и как я бы домой поехал.
3: Ну я
4: понял. В танки играть.
3: Не, ну а пиво ты пьешь вообще
4: разливаю. Ребят, понимаете?
3: Я понял. А танки у тебя сильно есть десятки?
4: Конечно есть, братан. Я с 2013 года играю. А. 2013 года. Как думаешь, есть у меня десятки или нет?
3: Ну понятно. Ну ты крутой.
4: Ну я просто так вот говорю, вот, по чесноку. С 2013 года играю, можешь чекнуть мой аккаунт, увидишь, что он в 2013 году зарегистрирован. И я каждый день...
5: Ебать ты долбоёб, просто долбоёб, в танки играет каждый день, ебать.
4: Да, возможно.
5: Поэтому жена ушла,
4: я блядь, я женой из-за этого развёлся. Слышь, молодой, я женой из-за танков развёлся, чтобы
5: да я понимал. Так и понял, жена бросила долбоёба.
4: Танки я не бросил, понимаешь? С танками я, блядь, 11 лет, а женой 5 лет прожил, нахуй он мне нужен.
5: Ебать, сколько ебаных, жена бросила чела из-за того, что этот ебанько в танки играл, блядь. И дочка, блядь, тоже бросила,
4: это
5: блядь.
4: Это ты ебанько в танки играешь, а я ебу разных баб просто.
5: Дай мне одну поебать, я тут драчу сижу.
3: Да иди отсюда.
4: Тем более, ты даже не ебешь, а дрочишь. Это уже позорно.
5: Нихуя, блядь, я каждый день на новую тёлку драчу, понял?
4: Я телок имел. А когда с армии пришел, как с цепи сорвался. Ебал все, что движется практически.
5: Я тоже драчу.
4: Итальянок, блядь, и русских, и, блядь, там, метисок, и всякую хуйню. Вообще было похуй, куда хуй воткнуть.
5: А негритоска у тебя была, шоколадная девочка?
4: Конечно, была в Самаре, когда я служил. У меня было две негритоски, я тебе скажу сразу.
5: В Самаре, да?
3: Сынок, иди отсюда. Алло. Алло. Алло. А девочки у тебя не было случайно с фамилией Мамедова? Алло.
4: У меня была знакомая девчонка, у нее кличка была КамАЗ.
3: А чё?
4: У нее сиськи были третьего размера.
3: А, вот это машина, да, действительно.
4: А, у нее кличка была КамАЗ. Ну, она проститутка работала, но я ее бесплатно ебал. А по чесноку скажу.
3: Ну ты ей понравился, наверное, конечно. Такой статусный мужчина.
4: Она сама говорила, мне надо размяться перед работой. Я как бы это, ну, помогал.
3: Я понял. Да я вот, мне 54 года, у меня жена, ну, тоже мне вагиноз был, слегла, блин, я тут тоже сижу сейчас, думаю, кого-то...
4: Ну и чё, блядь, это чё, приговор, что ли? Найди себе другую, ебать. Баб дохуя, у нас мужиков мало. Ты в курсе, что по статистике... А одному мужика 3 бабы приходится в мире.
3: Ну да, да, да, это да, это я знаю. Потому что мы все мужики...
4: Я вообще, братан, не парюсь в этом плане. Ну, одна ушла, а другая придет вообще похую.
3: Я согласен, мы мужики на весь золото, а бабы так вот, бля. Ну понятно.
4: Конечно, я тебе о чем и говорю. Так, давай перекур.
3: Потом тем более, это, блядь, тем знаю, более такие, как мы на машинах, а и я ты? Так вообще на новой Ладе весь, там мне каждая даст.
4: Ну, на материке, возможно, на Дальнем Востоке не факт. У нас тут бабы искушенные. Ну, только понял. На грузаке тебе дадут. Ну, а грузак, сам понимаешь, 3-4 миллиона.
3: Сколько?
4: Подержим.
3: Да не, бля.
5: Да нахуй ты, блядь, он, блядь, на своей Весте будет чужие съесть, этот долбоёб ебаный, эй!
4: А вот он на Весте будет и местных цып цеплять, а ты будешь дрочить дальше.
5: Да, буду дрочить, я себя, блядь, я блогером стану, ты меня слышишь? Я блогером буду, блядь.
4: Да похую, чё ты кем там будешь, заебал, не Марастинов.
3: Понял, да, чучело.
4: Да хуй, блядь, уёбывается, блядь. Что там пиздишь вообще, пекать подзалупная, всем похую, понимаешь? Ты как человек, блядь, себя создай, нахуй, сделай контент на Ютубе, сделай себе имя, а потом якой. А сейчас ты никто из
5: я, блядь, вообще, знаешь, блядь, скоро у меня будет свой контент, называется Пеноплей. Я буду играть в игры, блядь, и ты будешь подписываться, да, и донаты кидать мне.
4: И нюхать, блядь, и кукарекать. Ну, возможно, может, кто-нибудь подпишется, какой-нибудь долбоёб.
3: Да ладно, не обращай внимания, он долбоёб. Он долбоёб, не обращай внимания.
5: Это ты понимаешь, долбоёб, блядь, ладно купил.
4: Ютубом заниматься, это, блядь, надо жилку иметь творческую. Это надо сценарий себе придумывать. Это надо все импровизировать. Вот, допустим, в танке ты захочешь, блядь, стримить их. Тебе надо будет контент придумывать. Вот как мы сейчас с твоим батем пиздим, грубо говоря, заходить в комнаты и общаться. Все это на видео записывать, потом выкладывать. Это работа, блядь, дебил. Понял. Думаешь, просто так это сидеть, ты играешь, и какие-то будут смотреть, как ты играешь, да всем похую, как ты играешь. Они также могут зайти в игру.
5: Хуйня все это, блядь!
3: Нет, сынок, блядь, ты умный вещь.
4: Я молодой, глупый, блядь, подумай, о чем я тебе сказал. И понял. Не мороси, я тебе вот реальные вещи говорю. Если хочешь нормальный контент, придумывай сценарий. Придумывай, создавай, блядь, общение там, маты, блядь, или подставы какие-нибудь катать.
5: Я буду заходить в танки, находить скуфов в танках и общаться буду, понятно, блядь? И записывать на видеокамеру.
4: А то, что ты сейчас пиздишь, это пшик в воздухе. Я пойду перну в туалет, так же могу сказать.
3: Понял, понимаешь? Сынок, да, сынок.
4: Ну, пердёшь в туалете останется. Как и твой контент, блядь, в Ютубе, кому нахуй никому не нужен. Без просмотров, без подписок.
5: Нихуя, я стану известным, ты меня понял?
3: Сынок, иди, блядь, отсюда, а?
4: Ты похуй, там кукарекаешь, блядь. Это все, это, блядь, друган, я пошел курить, тебе да. Кидаю приглас.
3: Хорошо, все, я сейчас сына выгоню из комнаты. Я сына выгоню, чтоб не мешал.
4: Ему ремня, блядь, чтоб слушал батю и не выебывался.
3: Да, он лох, он никакой мне не будет, когда он лох. Да. Шо? Сценарий записан.
9: Я тебя никогда не забываю.
3: Блядь. Сценарий записан, контент зафиксирован. Алло.
10: Алло.
3: Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Эвакуатор, да, правильно понимаю?
10: Да, все верно.
3: Я прошу прощения за столь позднее беспокойство. У меня здесь из ряда вон выходящие случаи. У меня техника не заводится. Эвакуатор срочно нужен.
10: Какая у вас машина?
3: Блядь, самая мотоблок, мототехника, мотокультиватор, прицеп, самая техника перевозила в Москву, Сумма. Возле Сумма недалеко, как эта улица называется. Здесь я на ВДНХ перевозил, ну, этот самый здесь, в зоопарк, вот этот самый, ну, в общем, навоз перевозил на мотоблоке. У меня прямо возле ЦУМа, вот, техника встала, и сейчас стою здесь, прям, самое, не заводится у меня мототехника. Значит, каловое, навоз стоит тут уже, значит, тут жарко, сами понимаете, вот эти все запахи распространяются. Возле ЦУМа прям, вот здесь через дорогу, возле ЦУМа прям, вот через дорогу стою, кал, здесь воняет уже, люди ходят, у меня еще сам прицеп открытого типа, Здесь уже воняет все, возле ЦУМа завоняло все.
10: Так у вас получается мотоблок с прицепом?
3: Мотоблок с прицепом, да, прицеп вот большой у меня здесь с бортами. И самый, все здесь не знаю, вот как мне быть, уже все тут жалуются, полицию сейчас будут вызывать, потому что техника стоит, не заводится, этот каловая масса, ну... Навоз для этого цирка, значит, везу, и здесь завоняло все. Вот, охотный ряд, весь все здесь вонючее у нас, прям ужас, не знаю, что делать. Здесь мотоблок не заводится, техника стала, все здесь, каловые массы, запахи.
10: Я понял, а куда вы идете-то?
3: Да, на Петровку 2. Ну вот, Петровку вез, а куда меня везти надо?
10: Ну да, да.
3: Да, я понял. Петровка, туда, улица туда Петровка 2. Да, что там, посмотрите, сколько будет стоить, потому что сами понимаете, здесь работа у меня такая, что я ж в цирке, ну, работаю. То есть, ну, мне зоопарк, типа, да, зоопарк такой контактный. И вот каловые массы, все животные какают, писают, извините за выражение, значит.
10: Я понял, понял.
3: Да, я ж вот это мотоблок загрузил. Ну, думаю, пока ж ночью никто ж никому не мешаюсь. Понимаете, вас как зовут?
10: Кирилл,
3: Кирилл, вот, Сережа, вот, значит, вот ситуация такая, что техника встала, мотоблок стоит, прицеп
10: воняет. Я понял, понял.
3: И уже
10: понял,
3: просто ЦУМ здесь магазин, вот этот ЦУМ, да, охотный ряд, ЦУМ магазин, знаете, тут все воняет уже, здесь уже, я боюсь, что там у них окна открытые, завтра все вещи в ЦУМе, ну, провоняются все, жесть, все.
10: Так, ладно, я сейчас подумаю, чем я могу вам помочь. Давайте я перезвоню, сейчас подумаю, как вам
3: помочь. Подождите, вы никуда пока
10: ширина,
3: не едете.
10: Ширина
3: вы не,
10: какая?
3: Вы не едете, пока сумму не назовете. Я то знаю, вы меня пенсионера там обманете.
10: Я понимаю, да. Да. Вы скажите, ширина какая у вас там, прицепа и мотоблока?
3: Прицеп у меня 2 ширина метра. 2 метра шириной и длина 3 метра.
10: Мотоблок,
3: да, мотоблок Лифан у меня, с культиватором.
10: Понятно.
3: Да, так, ну, у меня нормальный, этот самый, Лифан двигатель, дизельный, нормально. Техника хорошая, вы не думаете, что там нормальная 15-20 километров в час, вот потихонечку, пока МКАД стоит, это самое, я думаю, быстренько проеду. Ну, зараза, техника подвела. Все-таки, ну, я Лифан, понял, китайский понял. Двигатель дайте, у меня. Сейчас. Китайский.
10: Дайте, сейчас я подумаю, я
3: призываю. Уже из толкача, тут уже с толкача его пытались завести телега, чуть ли не перевернулась, там немножко высыпалось. Так я собирал там каловые массы, прям у входа в ЦУМ все посыпалось, господи боже, надеюсь, что все как-то обойдется, потому что я пенсионер, все, завонял здесь весь ЦУМ, воняет все, вонючие охранники бегают за мной здесь, бля, полицию понял. Вызывать хотят, бля, я на мотоблоке стою, бля, а? Что
10: дайте
3: делать,
10: бля? Немножко подумать, я вам перезвоню.
3: Вас как зовут?
10: Немножко дайте подумать, я. Кирилл меня зовут, дайте я немножко подумаю, что вам помочь, если не готов. Сережа. Кирилл, не Сережа, Кирилл,
3: я дал. Это не важно, господи. Ну и что мне там, перезвонить, да?
10: Да, я перезвоню вам.
3: Мотоблок. Запишите, да, запишите, Валера Мотоблок.
10: Все, записал.
3: Все, хорошо. Через сколько ждать?
10: Дайте мне минуточек 5.
3: Да, хорошо, сейчас. Вот. Хватит? Зараза, бля. Да, у, сука. Обосрал, блядь, все засрал, блядь. Мотоблок, жижа, блядь, брызгает, блядь. Стоит, блядь, вытекает, сука. Прям ко входу в ЦУМ, пиздец, блядь. Зараза, блядь. Да. Ха-ха-ха-ха-ха, блядь.
9: Вы позвонили в магазин «Влюбленный кролик». Да. Если вы хотите связаться с одним из магазинов, нажмите 1. Для соединения с интернет-магазином нажмите 2. Чтобы оставить отзыв о нашей работе или качестве.
3: Не понял, блядь.
11: магазин «Влюблённый кролик». Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Это, прошу прощения, извините за беспокойство. Вы сразу уж так меня уж поймите правильно. Я пожилой человек, да? Вы, вам часто такие обращаются? Я не думаю. Вы уж Светлана, да?
11: Нет, меня зовут Дарья.
0: А, ну это не важно абсолютно, ведь не важно, правильно? Я по делу
11: ну,
0: звоню.
11: Ну, это важно.
0: Ну, как сказать, важно, важно. Ну, может быть, вам и важно, а мне вообще, в принципе, не важно. Здравствуйте, еще
11: какой
0: раз.
11: Какой вопрос у вас?
0: Касательно, извините, дилда.
11: Да, что вас интересует?
0: Меня интересует в наличии на Московском, желательно, да, шоссе. Ну, в принципе, а, у вас заказ интернет, правильно? Мне доставку можно как-то через вас или нет?
11: Ну, конечно, можно.
0: Вот, мне надо вот эти БДСМ принадлежности, так называемую анальную помпу. Мне бы еще бы хотелось женский люб, ну как вот эта штука?
11: Лубрикант.
0: Во, Светлана, правильно. Да.
11: Дарья.
0: Неважно, да. Вот это мне надо.
11: Тогда давайте без имени, если не важно.
0: Как?
11: Давайте тогда вообще без имен, если это не важно.
0: Да вы и так меня ни разу по имени не назвали. Здравствуйте.
11: А вы меня называете не моим именем, мне это неприятно, поэтому давайте, пожалуйста,
0: ладно, без имен. Если вам неприятно, прошу извиниться. Ладно, не будем...
11: Вас интересует дилда или лубриканты?
0: Меня интересует и то, и другое. Здравствуйте. А, Светлана, мне надо лубрикант, да, и дилда. 35 сантиметров блэк.
11: Нету.
0: Синий.
11: Нету.
0: Интересно.
11: Так, 35 сантиметров.
0: Да, да, да, да.
11: Есть 34,5 сантиметра, 2170. Но он интересного цвета, реалистичный.
0: А, ну, вот это интересно, действительно. Мне надо бы как-то в корзину там, у вас есть такое или нет? Добавьте, как в Ашане, корзина такую большую примерно будем набирать сейчас в данный момент, да? Кидайте. Значит, это самое, Лубер, как он, Лубер...
11: Смазка.
0: Во, во, вот это правильно, наша русская, как говорят, солидол, солидола, да.
11: Литос. Маски бывают на водной основе и на силиконовой основе.
0: Силиконовой,
11: если
0: да,
11: вы
0: да.
11: Хотите, если вы хотите смазку для того, чтобы использовать ее с данным дилдо, тогда смазка только на водной основе, силиконовая его используют.
0: А не понял, а почему так, Светлана, а в чем разница? Алло. Алло, алло, Даша, мышек, алло. Алло. Я вас не дочуваю, алло. Блядь, да что-то в связи, блядь, сука, блядь.
12: Здравствуйте, вы позвонили в магазин «Влюблённый кролик». Если вы хотите связаться с одним из магазинов, нажмите 1. Для соединения с...
0: А нет, она просто связь
12: Для соединения с магазином на Московском шоссе нажмите 1.
11: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Извините за беспокойство. Сразу прошу проявить ко мне более иной подход, потому что я человек пожилой, да? Я человек пожилой. Вы как Светлана, да, правильно?
11: Нет.
0: Да. Ну,
11: Светлана.
0: Ну, да и ладно, в принципе. А как вас зовут, извините?
11: Екатерина.
0: А, ну это не важно. Ладно. Я по делу, собственно, я звоню узнать наличие, это самое, наличие анальной, анало-расширителя. Для Сережи, для друга, сегодня день рождения, хотел бы подарок такой ему сегодня. Анало-расширитель.
11: Но вам какой-то определенный нужен сайт или просто...
0: Я, ну, смотрел на сайте примерно. Вы знаете, я смотрел, они все подойдут, в принципе. И главное, вот, чтобы наличие у вас имелось. Это самое, дилда. Этот, анало-расширитель, дилда Black.
11: Так. А артикул знаете его?
0: Да.
11: Давайте, скажите.
0: Здравствуйте. Сейчас, одну секундочку, я просто, у меня это самое, я же человек пожилой, да, у меня с этими интернетами, как они там.
11: Угу.
0: Сейчас у меня эти гуглы, да, или как там, гугл, мугл, как оно, куда зайти, гугл, да?
11: Да.
0: Я понял, ладно.
13: Неважно.
3: А как правильно, анало или онало?
11: Анало.
3: От слова анус, правильно? Анал.
11: Да.
3: Ну, это вот стимулятор уретры, да? Мне надо.
11: Нет.
3: Ну, мне надо тоже. Добавьте, пожалуйста, стимулятор. Посмотрите в наличие электростимулятор уретры с невероятно гладкой поверхностью, закругленным кончиком. Вот это мне надо. Да, 4000 скидка, да? Скидка, да? 4500 скидка. Скидка. 6000 стоило. 400.
11: У нас нет его в наличии.
3: А, нет, да, не присутствует.
11: Уретральный.
3: А, уретра не присутствует. Ясно. А зигота есть?
11: Что?
3: Зигота.
11: Нет.
3: О, все, нашел. Вот. А вот это, извините, вот этот вот мегамастурбатор с ножками, он вообще заказ только или только, ну и как его?
11: Ну, вы мне скажите артикул, я посмотрю. У нас же много всяких разных есть.
3: Ну, где вот этот мегамастурбатор, это как женская дырочка, только с ножками. БМ 00-91-29 для деда.
11: 00-91?
3: 00-91-129.
11: 129.
3: Мегамастурбатор с ножками Пассион Ладу. С батарейками.
11: Секундочку.
3: Да. Мне надо такой. Мне, как говорится, сегодня день рождения, да? Мне бы хотелось бы себя порадовать мега-мастурбатором. Это же, извините, конечно, да? Я такой человек, наверное, не часто вам обращаются такие, как я, красивые и пожилые, да, Светлана?
11: Нет, не часто. Меня зовут Екатерина.
3: Да, это тоже не важно. Ладно, не суть. Ну, вы, пожалуйста, посмотрите, а? Ну, чтобы это самое, не расстраивайте.
11: Я меня. Смотрю, у меня загружается компьютер.
3: А, ясно, сейчас. Интернет, да?
11: Да.
3: Ясно.
11: Да.
3: Ясно, да? Интернеты, да, у вас там современные?
11: Да.
3: Ясно все.
11: Так, мегамастурбатор с ножками.
3: Да.
11: За 33 575 рублей.
3: Абсолютно точно, да. 33 тысячи для деда.
11: Все, сейчас открывается. Секунду.
3: Угу. Мне очень бы хотелось.
11: Его нет нигде наличия.
3: А написано на складе, вот имеется. А. Нету, да?
11: Нету. Везде через 5 дней.
3: 5 дней заказывать, да? Через 5 дней.
11: Да.
3: Ну, хорошо, Светлана. А это самое, я вот поиск анала расширить, и что тут найти не могу. Я вот пишу, да, поиск анал, и нету. Не нахожу. Самое. Мне вот хотелось бы анал-расширитель, так называемый, чтобы из маленького сделать большое. Понимаете, о чем я?
11: Да, я понимаю вас.
3: Да, ну помогите, пожалуйста, ну мне уже прям слезы. Ну хочу быстрее уже вот это, очень хочу.
11: Ну, вам подойдет не анал-расширитель, а анальные цепочки. Для разработки анального отверстия.
3: Да как правильно, анальная цепочка, да?
11: Да, да.
3: Так и написать аналу цепочка. Я вот хочу просто вот впервые слышу, честно, вот чисто буквально минутку посмотреть, что у нас за система. А! Имитатор анального сердца.
11: Вам нужно писать анальная, а раздельно цепочка.
3: Анал. А, я пишу анала цепочка. Анальная. Анальная, да?
11: Да.
3: Цепочка. Как почка, только цепочка, да?
11: Цепочка.
3: Я понял, Светлана. Спасибо, что вы помогли. А у вас, да, действительно, что-то вот сайт, извините, ну, сайт долго за информацию получает, сайт.
11: Угу.
3: Не сразу реагирует на мои нажатия, так сказать. Правильно, да, Светлана? Вот поэтому...
11: Да, я Екатерина.
3: Угу. Да, это мелочи, это все лирика.
11: Ну,
0: Так, смотрим. Анальная цепочка. Ну ладно, интересно. В общем, мы по цене так сориентировать. И вот просто я по аналу расширителю, да, ходил. Так сказать, его цена, цена мне известна. А анальная цепочка, она как по цене, в принципе? А?
11: Ну, в районе 4000.
0: А, ну, это приемлемая цена, просто не больше 10 мне вот. Тоже в корзинку большую кидайте, как в Ашане, вот туда. Кидайте вот товары, корзинка, все туда. Я приеду.
11: Но это за... вы...
0: А?
11: Это вы заказываете на сайте самостоятельно, а не, потом ну, вам позвонят из магазина.
0: Мне Московское шоссе, правильно?
11: Нет.
0: А куда я
11: позвоню? Это Нововокзальная.
0: А, ну на Нововокзальная, да, это мне все нормально. Я на Нового Судова здесь недалеко живу, я тут это самое. Ну вы поняли, ладно. А БДСМ, секс-машины имеются в наличии?
11: Нет.
0: А, нету, да. А ну тогда давайте интимную косметику еще пройдитесь, посмотрите, вот спрей. Спрей для анала.
11: У нас не спрей, у нас лубриканты есть. Это гель с маски.
0: Не понял.
11: Ну, вот спреев у нас нет для анального.
0: Вот написано, у вас есть... секс-машина Love Reader. Love Reader.
11: Нету у нас такой. В наличии нету.
0: А вот это вот машина супермотор.
11: У нас нет машин для секса. В ну, этом магазине в данном нету.
0: А дрель?
11: Вам нужно позвонить на Московское шоссе.
0: А дрель для секса? Есть дрель?
11: Нет.
0: Ты, ё-моё, ты что ж такое? Хорошо, лубриканты хоть имеются, а шейники, поводки, вот это все имеются, нет?
11: Да, да.
0: Щекоталки есть?
11: Так, секунду. Нет, щеколдалок нету.
0: А болгарка анальная есть?
11: Что?
0: А, кого? Алло, связь, связь, да, да, да, Светлана.
11: Да, связь плохая.
0: Есть, да, болгарка?
11: Нету.
0: Как нету?
11: Ну так нету.
0: Здравствуйте.
11: Угу.
0: Проверка связи, извинитесь. Да, это, господи, слякоть сейчас, осень. Простуда, господи. Ладно, ошейник кожаный вот этот есть, да?
11: Да, ошейников у нас множество. Приходите, о, подберем.
0: А скажите еще вопрос такой, Светлана. Я извиняюсь, да, вот просто, наверное, некорректно немножко выражусь. Я человек пожилой, вы уж простите, вы уж не воспринимайте так уж прямо остро, да? Я вот хотел бы со своим другом, да, вот скажем, братом-другом, да, скажем так, детства, его зовут Маслори. Мы вот хотели бы приехать вот на Нововокзальную и попробовать прям где-нибудь, не знаю, там какая-то комната есть, там нету.
11: Именно... Нет, нету.
0: Ну, чтобы нет. Дилда попробовать.
11: Нет, ни в коем случае.
0: Не, ну мы всунем и высунем, я влажную салфетку возьму и вытру.
11: Нет, у нас все находится под камерой в онлайн-режиме с записью звука.
0: А, ну если в онлайне, тогда это интересно, потому что сейчас весь мир в этом онлайне сидит, правильно? Чтобы все видели, как надо жить по-нормальному, правильно? Ладно, не будем, не надо, нельзя так, нельзя. В принципе, не буду, как говорится, ваше время тратить, да, в целом. Я знаю, вы человек на работе, это самое, я человек пожилой, все понятно, все, надо как-то более все это компактнее, так сказать, решать, да, быстрее. Электростимуляция имеется у вас, Светлана?
11: Да, у нас есть с электростимуляцией, получается, корона на головку полового органа, есть перчатки с электростимуляцией, трусики с электростимуляцией.
0: А вот это на головку корона, она большая или нормальная? У меня просто нормально. Головка большая.
11: Она там регулируется.
0: Ну а какой? У меня просто головка широкая. Как широкая река далеко течет, знаете песню? Вот. Да,
11: я она смотрю. Очень хорошо растягивается. Там очень длинный силиконовый шнур, поэтому подойдет.
0: Подойдет, вы думаете, да?
11: Да.
0: Ну а померить, конечно, нельзя, да?
11: Нет, конечно.
0: Ну ясно, все понятно. Ну а вы сами что посоветуете? Вы же сами чем пользовались из этого?
11: Ну вы же мужчина, а я женщина. Ну, а как я могу вам посоветовать то, что...
0: Не, я понимаю, вопрос ставим иначе, это самое, я имею в виду для женщины, что вы можете посоветовать, это самое, это просто, может, подарок какой-то вот жене сделаю, и она нравится, ей тоже анальные расширители нравятся, и различные вот эти штуки.
11: А у меня к клиент пришел, я не могу сейчас разговаривать.
13: Я прекрасно вас понимаю. Да, конечно, я там, если вам, конечно, можно, я бы вам перезвонил бы, еще несколько вопросов бы к вам имеется, Светлана.
11: Да, пожалуйста, позвоните попозже.
13: Да, спасибо, Слава Украине, извините, до свидания.
11: Свидания.
13: Сосите, извините. Да, посмотрим пока другой секшоп. Ха-ха, и бля, ебаный рот, бля. Не-е-е-е, бля. Да.
12: Здравствуйте, вы позвонили в магазин «Влюбленный кролик». Если вы хотите кроль, связаться блядь. С одним из магазинов, нажмите 1.
13: Кроль,
12: для для соединения с магазином на Московском шоссе нажмите 1. На улице Нововокзальная вот нажмите 2.
13: Вот на Московском шоссе, блядь, сейчас позвоним. Там у них вот этих много наручников, бандажей всяких. Да. Да ебать, что за херня, блядь, что так долго, блядь? Мне щекоталка нужна, блядь.
12: Здравствуйте, вы позвонили в магазин «Влюбленный кролик».
13: У, сука.
12: Если вы хотите связаться
13: кроль, да, с... Кроль, да, сука? Кроль, блядь.
12: Для соединения с магазином на Московском шоссе нажмите 1. На улице Нововокзальная нажмите 2. На проспекте Металлургов нажмите 3.
13: Вот там Металлургов, где туда, да.
11: Магазин «Влюбленный кролик», здравствуйте.
13: Здравствуйте, уважаемая. Здравствуйте, Светлана, да?
11: Нет, ошиблись.
13: Не-не, я просто помню, звонил когда-то, я был у вас во «Влюбленном кролике», извините уж, вы меня уж воспримите как правило, да? Я человек пожилой, и как-то отношение соответствующее хотелось бы, ну, ко мне и с пониманием относись, как бы, к моим предпочтениям. Уж извините, вас как зовут? Здравствуйте.
11: Здравствуйте, меня зовут Ирина.
13: Светлана, да?
11: Ирина.
13: Ясно, но это не важно. Здравствуйте. Я по поводу щекоталок.
11: Так. У меня в магазине в наличии, сейчас скажу, есть 2 варианта.
13: Во.
11: То есть есть мини-щекоталка за 890 рублей. Такая маленькая ручка и соснова пьевая.
13: Соснова?
11: И есть еще...
13: Ясно.
11: Да.
13: Да-да-да, и да, еще что?
11: И есть еще на более длинные, скажем так, ручки, типа как вот стек, как розга.
13: А,
11: на кончике
13: во.
11: Только перышки.
13: Во, это мне надо. Хорошо, слушайте, а скажите, вот электростимуляции у вас какая-нибудь в наличии присутствует, Светлана?
11: Я Ирина, еще раз повторю.
13: Да ладно, господи, мелочи, неважно. Да, есть электростимуляция или нет?
11: Есть электростимуляция, но к нему, то есть, например, источник импульсов. Есть перчатки, MySim, стоят 4,459. Источник импульсов к нему стоит в районе 12 000.
13: Я понимаю.
11: Есть еще... Это есть еще фалоимитатор с электростимуляцией.
13: А у вас есть фалоимитатор 35 сантиметров Black?
11: Нет такого 35 сантиметров.
13: А, нет.
11: 35 сантиметров, подождите. Если только просто фалоимитатор. Ну и то сейчас я уточню, какой у него размер, потому что прям вот ровно 35 необходим?
13: Ну, не меньше, да, не меньше, потому что, как бы, у меня, извините, та самая знакомая, да, она говорит, у нее, ну, глубоко, как река, как широка река, как глубоко, как Волга.
11: Нет, крайне, извините, подробности нет.
13: Да, я понимаю прекрасно, я просто человек пожилой.
11: Ну, нет, 33, ну, максимум 30 сантиметров, может быть.
13: А, ну,
11: нет,
13: в принципе...
11: такого особо... Вы знаете, смотря какой диаметр еще, то есть необходим какой диаметр?
13: Вы знаете, диаметр, я так понимаю, стандартный, правильно у них идет в этих дилдов? Ну, мне
11: да
13: так,
11: нет,
13: извините,
11: есть, есть толстый, есть просто толстый диаметр.
13: Да, да, давайте толстый, потому
11: ну,
13: что...
11: Вот, я... Ну вот если толстый, 30 сантиметров всего.
13: Да-да-да, мне надо толстый, потому что боюсь, что тонкий будет со свистом проходить. Давайте толстый. Ну это есть, да, у вас?
11: Я говорю, 30 сантиметров максимум.
13: Ну нормально, да. По цене сориентируйте, Светлана, пожалуйста.
11: Меня зовут Ирина, 3710. Да,
13: а скажите, пожалуйста, это самое, анальный перфоратор у вас есть?
11: Нет.

0: Это мне надо, как говорится. Вот это надо. Можно, да, это сколько они вот этого... Я ни разу не говорю.
1: Спасибо тебе за подписку.
2: Есть один вариант, 1580 стоит. При этом размеры вот такой пробки. Сейчас я вам точно скажу. Ой, так. В общем, диаметр 4 сантиметра. В общем, расширение, смотрите, с 4,2 до 8 сантиметров идет.
0: Во-во-во-во, да-да-да, надо-да-да-да. Вот этот нужен, 8, максимально больше. Мне самое по максимуму, пожалуйста. Mm-hmm. Еще мне...
2: 1580.
0: А всякие ударные девайсы, у вас есть ударные? Типа вибромолотка анального? Ну... Вы понимаете?
2: Вибромолотков анальных у нас нет. Я имею в виду с вибрацией. У нас более такая девайс с более щадящей, скажем так, вибрацией. Таких вот прям вот грубых совсем нет, кардинальных. Нет. Был.
0: Ну, то есть, я просто поймите меня правильно, я очень люблю жестко. А есть у вас анальный...
2: Что?
0: Анальный паяльник.
2: Вот такого точно у нас нет. У нас не для сада маза, у нас чисто интимный.
0: Не, ну у вас же есть БДСМ здесь. БДСМ вот
2: БДСМ есть. У нас есть БДСМ, но вот таких кардинальных вещей у нас нет.
0: Я понял. А есть у вас, скажите, пожалуйста, это самое, любри, как они вот эти, любри-бубри?
2: Лубрикант.
0: Да, Светлана, любри-бубри. А есть у вас лубриканты вот эти вот с запахом женской писечки?
2: Таких не бывает в природе.
0: Ну вот, допустим, поймите, уж такая ситуация, да, там я остался наедине, да, там сам.
2: Мне не интересны вот эти подробности, понимаете?
0: Да ясно все, Светлана.
2: Мне абсолютно не интересно.
0: Поймите, я человек пожилой.
2: Я могу вам предложить лубриканты для анального секса.
0: Во.
2: То есть с запахом, есть без запаха. Если даже запахи есть, бывают, то есть ароматизированные. Есть без запаха, просто.
0: А есть запах морской рыбы?
2: Нет.
0: А качели
2: есть
0: вот это?
2: Есть только...
0: Качели есть?
2: Качели есть подвески, то есть фиксация на дверь. Подвеска. То есть на ноги и на руки.
0: А, которая вот это йога-свинг, да?
2: Типа того.
0: Да, вот это мне надо. Тоже, да, есть наличие на вас, на металлургов, да?
2: Угу.
0: Ясно, я понял. Это прекрасно, уже как бы радует мой праздничный день сегодня. Извините, я человек пожилой, день рождения у меня. Поэтому я бы хотел бы
2: фиолетовую.
0: Спасибо, я бы хотел фиолетовую анальную елку.
2: Так, фиолетовую анальную елку. Так, из фиолетового у меня только есть шарики анальные. Анальная цепочка. Разные диаметры.
0: Да, анальную цепочку вы мне добавьте. Меня интересует анальная цепочка. Это я уже все. Это я беру однозначно анальную цепочку. Слушайте, а вот этот секс-набор из трех предметов. Дрилдо, стартер, сет. Три, это самое. Там, где этот шуруповерт. Имеется или нет?
2: Вы смотрите, вы на сайте на нашем сейчас сидите?
0: Да, на влюбленном кроличке.
2: Вот смотрите внимательно, там внизу есть приписка. Есть в наличии и есть в наличии на складе.
0: На складе.
2: Вот если есть в наличии на складе, это необходимо, значит, заказывать через Москву, с московского с этого склада.
0: Ясно.
2: То есть, значит, нету у нас такого в наличии. Если написано, вот прям есть в наличии... То тогда да, то есть есть в магазинах.
0: А, ну все, я вот это прекрасно понял, я вас прошу.
2: Вы можете просто, вы просмотрите, вы сделаете, если вы сидите на нашем сайте, вы сделаете заказ онлайн. То есть,
0: а я вот, знаете, я просто человек пожилой, просто вот у меня это самое, я вроде как пытаюсь, да, но у меня тормозит эти самые.
2: Там нет ничего такого сложного, там просто необходимо нажать кнопочку «Купить». И все, то есть каждого товара, который, да, вам понравился.
0: А как оно
2: таким образом
0: придет? Как мне потом приехать в магазин просто забрать, да?
2: Да, то есть, смотрите, вы в конце там выберете либо самовывоз, либо курьер, но чтобы не тратить, например, на курьера, лучше, конечно, выбрать самого. Вы просто приедете...

0: ближайший магазин, в котором вам удобнее забрать ваш заказ. Да. И все.
1: А, ну это меня уже устраивает. Действительно, интересно подсказали. Вы вот как адекватный человек к пенсионеру отнеслись с пониманием. Спасибо вам. А скажите, анальная труба есть у вас? Анальная труба?
0: Вот нет. Такого в моем магазине точно нет. Это, да и мне кажется, в нашей сети точно его нет.
1: Не-не-не, такого... есть, я видел. Вы понимаете? Труба анальная, есть. То есть 70
0: просто сантиметров. Если там на сайте, если на сайте там есть... Смотрите, если на сайте есть,
1: да,
0: то есть вы выбираете, это скорее всего в Москве, понимаете? Это тоже скорее всего находится в Москве, поэтому необходимо заказывать из Москвы.
1: А есть у вас вот этот вот, у вас просто никак не прогрузится вот этот маслорий?
0: Еще раз.
1: Анальная помпа маслорий.
0: Так... Сейчас, секунду.
1: Да.
0: Вот в наличии точно таковой. Нет.
1: Нет,
0: это
1: да,
0: тоже, скорее всего, находится на складе в Москве.
1: Ясно. В Москве, да.
0: Да. То есть я вам рекомендую все-таки зарегистрировать свой заказ у нас на сайте.
1: Нет, то есть он придет
0: нам. И человек, который занимается именно московским складом, то есть он к нам переправит сюда эти товары, которые вы выбрали.
1: А череп есть у вас? Череп?
0: Нет, это вот смотрите на сайте.
1: Я
0: понимаете?
1: Смотрю, вот череп, череп, голова, и там дырочка, рот, типа, как вагина. Череп, чтоб надевать череп.
0: Я еще раз вам повторяю, то есть я не знаю всего ассортимента московского склада в нашем магазине, вот в наших четырех магазинах, например, самарских, у нас такого точно нет.
1: Ясно, да я просто вот всю Самару съездил уже и на московском, как говорится, был, да, и на это на новом вокзале, на Гагарина был, даже на Гагарина, представляете, заехал, да, везде Самару объездил, как говорится, а потом пошел это самое в лес, срубал себе ветку, на нее этот, извините, лубрикант нацепил, это самое, сел там в этом самом, как в Алексеевке, и начал это самое.
0: Мне это неинтересно, мужчина, вот вообще прям неинтересно эти подробности, извините. В общем, закажите, пожалуйста, через интернет-магазин.
1: Ясно все, Светлана. Вы прекрасный человек. Вы меня, как говорится, я человек пожилой, да? Вы дали консультацию пожилому человеку. 54 года прожил сегодня, кстати, юбилей. Можете поздравить.
0: Поздравляю вас.
1: Извинитесь.
0: Поздравляю. Всего вам самого наилучшего.
1: Спасибо. Здоровья. Пожелайте мне, знаете чего, Светлана? Пожелайте мне большого члена в заднице.
0: Извините, пожалуйста, но это будет немного некорректно с моей стороны.
1: Нет,
0: Прощаюсь.
1: Это будет лучший
0: всего
1: подарок.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Ясно, я вам перезвоню или сейчас приеду, у меня член стоит. Ой, извините, Господи. Это вслух сказал. Извините, пожалуйста. Да, ебать я пожилой лубрикант, ебаный рот. Только анальная пробка, блядь. Слушай, а если попробовать задницу нас...
2: блядь. Спасибо тебе за подписку.
1: Дед сосет хуй.
3: Хорошо, где папа?
4: А папа спит уже.
3: Я сейчас на ручками подойду, папу заберу.
4: Нет, папа просто насрал, потому что пьяный был. Он
3: Папа
4: насрал,
3: потому что был пьяный?
4: Да.
3: Он когда пьет, он так постоянно...
4: Да, он особенно любит напудюрить прямо у входа. Он прям сиранул кусками, там целая куча, как от динозавра, блин. О, боже мой, я сейчас пухну. Извините. Я пухну.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У вас там все хорошо сейчас? Нормально все?
3: Все нормально,
4: нормально,
3: что?
4: Да. Я вот у вас тут нахожусь. Это Богдан. Я у вас тут сейчас нахожусь, Богдан.
3: Где находитесь?
4: У вас тут на базе отдыха нахожусь. У меня тут кто-то насрал при входе. Воняет прям.
3: Насрали при входе вам?
4: Да,
3: а какой
4: насрали.
3: Домик?
4: Ну вот который крайний.
3: Домик
4: блин.
3: Какой?
4: Какой-то дурак ходит и насрал, блин. Я вот смотрел, он прям сидел, срал, сейчас вышел посмотреть. Тут насрано, блин. воняет теперь.
3: Домик какой, скажите?
4: А какой домик? Ну, который возле вас вот прям. Насрали мне. Да. Представляете?
3: Какой домик возле нас?
4: Ну, вот где-то тут двухэтажный мне. Два этажа, белый домик такой, блин. Насрали мне.
3: А, белый домик?
4: Да.
3: Сейчас хорошо подойдем, посмотрим.
4: Не, вы посмотрите-то, посмотрите. Но там какой-то дурак ходит. Он везде шлёт. Вы, пожалуйста, сделайте, пожалуйста, чтобы не воняло. Потому что дышать не могу, блин.
3: Хорошо.
4: Вас как зовут?
3: Елена.
4: Света, да?
3: Сейчас уберем. А?
4: Светлана?
3: Нет, Елена зовут. Сейчас уберем ваше говно там.
4: Это не мое говно. Я не какал.
3: Да ясно, что не ваше говно.
4: Это мой папа напудюрил. Извините. Я просто хочу сказать вам об этом. Мой папа насрал. Он выпил пиво и насрал.
3: Это хорошо. Где папа?
4: А папа спит уже.
3: Я сейчас наручниками подойду, папу заберу.
4: Нет, папа просто насрал, потому что пьяный был. Он обосрался.
3: Папа насрал, потому что был пьяный?
4: Да.
3: Он когда пьет, он так постоянно?
4: Да, он особенно любит напудюрить прямо у входа. Он прям сиранул кусками, там целая куча, как от динозавра, блин.
3: Да вы что, и да. Дома так же, да, тебя ведет?
4: Нет, дома нет, он только у вас так делает.
3: Папой? Может, реанимацию вызвать?
4: Не, вы придите сюда, я тут стою возле входа. Может, вы уберете, я посмотрю.
3: А вы посмотрите, как я буду убирать?
4: Да.
3: Говно за вашим папой?
4: Да.
3: А, да? О, вообще прекрасно. Ну, хорошо, я попробую. Я сейчас лопату возьму.
4: Не, лопату не надо, можно просто руками.
3: А, руками надо убрать?
4: Да, можно. Разрешаю.
3: Я еще могу даже и не руками.
4: А чем? А?
3: Ну, у меня очень много органов для того, чтобы убрать.
4: Какие? Детородные?
3: Ладно, вам заняться нечем с утра?
4: Не, просто я вот проснулся, вышел к вам прогуляться тут. И тут насрано, блин. А потом вспомнил, что это мой папа напудюрил, блин. Представляете?
3: Надо же, какой папа у вас удачный. Вам повезло с папой.
4: Ну да, он у меня такой. Ну, он, правда, дурак лысый, но ничего страшного. Как говорится, какой папа, такой сын. Ничего страшного.
3: Вот это совершенно верно. Совершенно верно.
4: Поэтому я тоже.
3: А мамы нету?
4: Ну как нету? Каждый день
3: новая мама. Правильно, на клинике тоже.
4: Каждый день новая мама.
3: А, каждый день новая мама?
4: Угу.
3: А, ну ясно. Это из-за того, что отец застрянет?
4: Нет, просто он любитель покакать. А хотите, вы будете моей новой мамой сегодня?
3: Вы знаете, я бы с удовольствием была вашей новой мамой. Но я столько не накакаю.
4: Нет, так я не буду какать. Вы только, блин, придите, уберите и все. И будете, и зайдите к папе моему, он ждет вас.
3: А, да, ну все хорошо, сейчас к папе зайду, но мамой быть не хочу.
4: А почему?
3: До свидания.
4: Я хочу сестричку. А? Не слышу вас. Алло, блин. Не понял, блин. Ясно, понятно, не приеду к вам больше, блин.
1: Сейчас, солнышко, сейчас. Третий ваш номерочек у меня. Вот, спасибо вам большое. Ребят, я извиняюсь, тут Егорка не пробегал, не пролазил. О, вернее, не пробегал, не слышу. Да. Алло. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, это Денис Александрович, да, Котов?
5: Да, я.
1: Да. Скажите, пожалуйста, я вот по поводу вакансии в Пятерочку, да, вот есть какие-то вакансии? Мне вот вас посоветовали. Вакансии в Пятерочку есть в данный момент актуальные какие-то?
5: А в каком городе?
1: В вашем городе. В вашем.
5: В каком?
1: Ну, вы в каком проживаете?
5: Я-то проживаю в Москве.
1: Ну так да, я же с Москвы. Я вот, мне вот знакомые ваши дали, да. Да.
5: Ну, в Москве вакансий нет, я не знаю, я же в Москве не работаю.
1: Ну, а где есть-то? Я, в принципе, могу командировки, вот. У меня еще есть Дубцана. Ну, в смысле, ну вы поняли.
5: Чего еще есть?
1: О, немножко сопла, как говорится. Я человек пожилой, мне 54 года, мне вакансия бы какая-то в пятерочку.
5: В пятерочку вы, в принципе, можете, вы просто на сайт можете зайти да посмотреть вакансии. Я в Москве не работаю, у меня, я работаю в Московской области.
1: Да я могу и... Я не знаю. А где вот, вы знаете, вакансии? Я прям могу приехать в любой город, мне просто нравится пятерочка, мне очень нравится.
5: Ну вы зайдите в любой магазин, зайдите в любой магазин да. Пятерочка. Да. Возьми, подойдите к директору магазина, обратитесь, и вам подскажут, где есть вакансии.
1: Да я просто подходил, он говорит, типа, у меня же документы, я беженец с Донбасса, он сказал, что, типа, нужно официально. Я
5: нужно говорю, официально, нужно официально, да, я ничего не смогу сделать.
1: Ну вот, а
5: я,
1: если...
5: Я официально не смогу.
1: Ну просто понимаете, я киборг, у меня одна нога там, одна тут, как-то возможно это все дело решить?
5: Я не смогу никак вам.
1: У меня Егорка, меня зовут Егорка.
5: Ну, я, к сожалению, ничем вам помочь не смогу.
1: Ну, я понимаю, документы не вопрос, дело. Просто меня зовут Егорка, я хочу грузчиком работать.
5: Ну, хорошо, сделайте документы, перезвоните мне, давайте решим с вами эту проблему.
1: Я проблем. Понимаю, просто я долгое время жил в Германии, сейчас вот решил переехать, да.
5: Как говорится, вы сказали, вы из Донбасса.
6: Я попросил.
1: Ну, да, потом в Германии жил.
5: Ну как вы долго жили в Германии, если на Донбассе события только 3 года назад начались?
1: Ну, я душою с Донбасса, я там вырос, а потом переехал в Германию. Вот, так. Кажется. Да, угу. Я Егорка.
5: А как вы, беженец вы откуда, я так и не понимаю? Вы беженец с Донбасса или беженец из Германии?
1: Из Германии, тоже из Донбасса.
5: Меня Егорка. И вы из Германии тоже? Вы из Германии тоже беженец?
1: Ну, сейчас уже получается, что так, да. Я просто люблю пятерочку.
5: А как же? Да. А как же вы въехали? По каким документам-то вы въехали в Россию?
1: Как это? У меня временное убежище, я, да.
5: Какое?
1: Германия. Российская Федерация получила убежище по германскому документу.
5: Хорошо. Ну, делайте документы, перезвоните мне и давайте...
1: Я понимаю, но вот скажите, а грузчикам актуально? Мне очень нравится грузчиком быть.
5: Да, актуально, актуально.
1: Я просто люблю вот ящики погрузить, перегрузить, а потом у меня получается... Я 3 дня дома, 3 дня работу. 3 дня погрузил, да, был, это моя работа. Потом тупо 3 дня пил пиво. И вот вечерами
5: хорошо,
1: играл.
5: Хорошо, делайте
1: да,
5: документы.
1: Вечерами играл в игры, вот. Ну и бухал пиво, чисто отдыхал. Ну, как говорится, расслаблялся. Нормально, чини?
5: Нормально, нормально. Сделайте документы, все, еще раз мне перезвоните, и мы решим.
1: Ну все тогда, да. Все. Ага. Все. Я Егорка. Егорка.
5: Я понял, понял.
1: Подпишите,
5: хорошо,
1: Егорка. Хорошо. Егорка, а, Егорка, Егорка. Угу. Я Егорка. Да, да, да, да, да, да, да. Так что там говорить, господи. Бэби бон, бэби бон, бэби бон, да, да, да, да, я. Да, да, да, да. Хуян, друг. Здорово, апогей. Апогей. Я пожилой Егорка. Здравствуйте.

0: Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это дядя Игорь. Я вступился за Вову. Его побить хотели.
0: Ага.
1: Вот, поэтому, как говорится, здравствуйте. Привет, как говорится, Алексею. Каоло, эле. Алло.
0: Какого Вову вступились?
1: Ну, Вовка этот, тупо. Глэк, Вован, это дядя Игорь, я за Вовку вступился, я тут дрался он, алло.
0: Какой Вовка дрался?
1: Ну ваш Вовка, ваш или чей Вовка, вы ж мать Вовкина.
0: Когда?
1: Да вот недавно дрался, я за него вступился, за Вовку, да.
0: Ну и что вы дальше хотите?
1: Я хочу сказать, что привет, кого Леле, я Алексею. Я хочу сказать, что я вот вступился за Вовку, да, а теперь хочу немного выпить алкоголя.
0: И чё?
1: Налейте, пожалуйста.
2: Что случилось? Алло.
1: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я вступился за Вовку, я дядя Игорь. Я хочу передать привет Каго Легле и Олексию.
2: Угу.
1: Да. Как настроение ваше?
2: Так, еще раз, я не понял. Вы кто?
1: Я дядя Игорь.
2: Дядя Гена?
1: Дядя Игорь. Игорек я. Игорь. Дядю
2: Игорь. Дядя Игорь, да, я слушаю вас.
1: Я вступился за Вовку, его хотели побить.
2: Ну, хорошо, дальше.
1: Ну, я вступился за него, короче. А теперь я хочу немножко... Алло.
2: Что немножко? Мужчина, где вы взяли этот телефон?
1: Я Каго Легле, Алексей. Алло.
2: Ну, хорошо, дальше.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это дядя Игорь, ёбаный рот.
2: Слышь, дядя Гена, ёбаная
1: Вася. Это дядя Игорь, дебилина ёбаная, блядь. Слушай внимательно, не ори, блядь. Глотку свой не повышай, сын шлюхи, блядь. Это, блядь, я, нахуй, дядя Игорь, блядь.
2: Ну, где ты взял...
1: Хуй, ну! Извинись немедленно. Извинись, что тон повысил, блядь.
2: Ты где этот телефон взял? Какого хера ты звонишь?
1: Извинись, я тебе сказал. Быстро. Не слышу. Я не слышу, ты молчишь, или мне показалось? Это дядя Игорь.
2: Я не пойму, ты кому телефон давал?
1: Каго Легле и Олексию. Каго Легле и Олексию. Сука, блядь. Да, я. Да что там говорить, господи? Ой, господи, ну мне это нахер, я в шоке, блядь, идиоты, блядь, да. Каго Легле, Алексею, привет, в каком моменте надо было передать, я так и не понял, да, ну ладно, хуй с ним, хуян, ну-ка. Да, я. Каго Легле. Ой, господи, я в шоке. Анна, извиняюсь, что-то оборвалось. В общем, я хочу вас сделать заказ. Эксклюзивный пакет Борис, который, ну вот, посвященный Борису Немцову. Вот хочу, конечно. Вот, понимаете, можно это или нет?
3: Я пакеты не делаю.
1: Ну, я понимаю, но мне эксклюзивные. Просто мне вот Борис, хочу сам вот пакет лично создал. Ну, я придумал название, да, вот. Вы как талантливый дизайнер... Вообще, замечательная женщина, я бы сказал, просто самая лучшая. И вот поэтому я вот обращаюсь к вам, вот, как к талантливому человеку, для того, чтобы заказать эксклюзив. Вот, пакет «Борис». Я назвал Борисом, вот, потому что посвящаю его Борису Немцову. Возможно или нет? За хорошую сумму.
3: Я пакеты не произвожу, я делаю только одежду.
1: Да, я понимаю, но я бы это... Можно, да, мне сделать, вот, я имею в виду пакет в целом, мне нужно количество футболок много, вот, с плакатом Немцова, понимаете, мне много нужно, много. Я человек обеспеченный, я миллионер. Мне нужно, чтобы все, ну, как бы, понимаете, много сделали. Вот я большую партию хочу вас заказать. Вот, я, да, да. Можно мне сборкой, сборечкой, можно, че не? Сколько будет стоить, чтобы вот этот, да, 500 вот этих вот футболок сборечкой сделать?
3: Знаете, я передам сыну, сын занимается футболками как раз. Может быть, ему это будет интересно.
1: Я вот сейчас сижу в данный момент, и у меня тупо-тупо чешется колечко анальное. Я палец засунул, высунул, воняет глиной. Как это объяснить?
3: Ты козел, сука.
1: Не понял. Алло. Козел.
4: Видимо, да, звонили, да. «Газпром Медиа», развлекательное телевидение.
1: Сейчас я расскажу.
5: МРТВ, Ирина, здравствуйте.
1: А, здравствуйте. Это Николай Басков. Я прошу прощения за беспокойство. А скажите, Светлана на месте? Алло.
5: Вот здесь прямо идешь, прямо по этой стороне, прямо и налево.
1: Я понял, это про меня. Николай Басков, алло.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Что вы хотели?
1: А скажите, пожалуйста, а Светлана у себя там, это Николай беспокоит Басков?
5: Молодой человек.
1: Я
5: Николай. Все разговоры записываются.
1: Я Николай,
5: Николай Басков. Басков?
1: Да.
5: Угу.
1: Коля.
5: Угу, замечательно.
1: Я не понимаю, девушка, но вы это самое, вы уж... Извините, конечно, но вот как-то некорректно, я бы сказал бы, немного выражаетесь в мой адрес. Я Николай Басков. Вы меня можете соединить со Светланой?
5: Нет, не могу.
1: А почему? В чем было?
5: Потому что у нас нету Светланы.
1: Как нету? Куда уехала Светлана?
5: Ну, вы позвонили в главный офис.
1: Ну?
5: Какую Светлану вы хотите?
1: А это самое, маркетинг отдел, клип у нас, мы обсуждали, я звонил, клип снимаем новый.
5: Замечательно, только здесь таких нету. Какой вы клип снимали, на какую песню?
1: Ибица.
5: Ибица? Ибица уже давным-давно сняла.
1: Снято, да, но мы еще хотим снимать клип, вот, да, общались по поводу.
5: Кто хочет снимать?
1: С Филиппом Бедросовичем. Снимать ваши...
5: Филиппом Бедросовичем?
1: Да. Филипп тут недалеко.
5: Да, замечательно.
1: Да.
5: Молодой человек, если вы думаете, что я дурочка, я не дурочка.
1: Я
5: знаю
1: Басков.
5: Коля Баскова.
1: Я Коля.
5: Да?
1: Угу. Не, ну неужели вы чуть-чуть вот
5: охрипли,
1: меня...
5: Чуть-чуть охрипли, да?
1: Уж извините, съемки клипа тяжелая работа.
5: Молодой человек, я знаю, кто такой Николай Басков.
1: Я Николай
5: Нет,
1: Басков.
5: Это не вы.
1: Я. Три мечты запоздалые, шарманка летает. Ну, тут уж сомнений, я думаю, у вас не осталось. Кто я, да? Николай Басков. Золотая чаша золотая, наполняет ароматом чая. Ну... Ну. Алло.
5: Да, я вас слушаю.
1: Вот. И, собственно, скажите, а подъехать, это самое, обсудить со Светланой сегодня вообще возможно? Вот, извините, может, я ошибаюсь, но как ее, это самое, менеджмент именно мне интересует? Да, мы сейчас с Бедросовичем подъедем по поводу съемок, да, просто у нас затерялся телефон ее непосредственно, да, чтобы мы набрали. А, я звоню в главный офис, мне вот дали, да, Варшавское шоссе, да, правильно?
5: Нет, неправильно. Молодой человек, я знаю, кто такой Николай Басков.
1: Я Николай. Угу. Неужели я не похож на Николая?
5: Нет, вы максимально не похожи на Николая Баскова.
1: Я вот извиняюсь, видимо, связь такая, мраз вы меня не
5: знали. Связь плохая, скорее всего, да.
1: Угу. Я Николай Басков, вы уж поймите.
5: Молодой человек.
1: Да. Ну.
5: Хорошего так... вам дня.
1: Нет, ну вы извините меня, Светлана.
6: Спасибо тебе за подписку.
1: Да не важно. Это мелочи все. Вы меня со Светланой соедините.
5: Я вас слушаю.
1: Светлана, я вас уже услышал. Вы мне Светлану дайте, я клип снимать намерен. Новый, на новую песню мы с Филиппом.
7: Вы можете снять свою песню на свой телефон.
1: На какой? На мобильный, что ли?
7: Ну, можете на мобильный, да.
1: Не, ну вы уж извините, это ж не серьезно. Я звезда. Я Николай Басков.
7: Я звезда, я Николай Басков.
1: Я Николай Басков. Есть у вас
7: я
1: кто-то?
7: Я верю, что вы Николай Басков.
1: А вы, извините, вы, может, меня не узнали, но дайте кого-нибудь другого сотрудника, я сразу меня узнают. Я Николай, я немного болею, да, действительно, уж может быть, как-то не узнается мой...
7: Молодой человек, Николай Басков живет в Москве.
1: Да, абсолютно точно. Я вам...
7: Правильно, замечательно.
1: Ну, я из Москвы вам звоню вообще-то.
7: Я верю, что вы звоните нам из Москвы.
1: Николай Басков. Но... Шарманка все так же, шарманка в Париже, она чужестранка.
7: Молодой человек, у Николая Баскова в репертуаре таких песен нет.
1: Здрасте, приехали. Это моя самая популярная песня в те годы, шарманка. Золотая чаша, золотая, да понять.
7: Молодой человек.
1: И бит.
7: А,
1: да. Я Басков.
7: Нету этих песен у Николая
1: ясно,
7: Баскова.
1: Ясно. Вы не желаете помочь народному артисту, правильно, Светлана?
5: Валю. Наверное.
1: Ясно, все с вами. Ну я сейчас подъеду. Я просто без фонограммы сейчас.
7: Молодой человек.
1: Я без фонограммы, видимо, да, не такой немного у меня голос, как на экранах. Да, ну понятно все. Ясно, ясно. Не хотите Николаю помогать, да, Баскову, звезде, народному артисту. Филипп, ты слышал?
8: Да, слышал.
1: Ну, пожалуйста, видишь. Вот так вот, ну ничего, ничего. Вас как зовут?
7: Алла Пугачева.
1: А, вот все. С чувством юмора смотрю вас нормально. Ну, как
7: да, замечательно.
1: Ну, ясно. Я Николай Басков. И вы это...
7: Замечательно, а я Алла Пугачева.
1: Ясно. Все понятно с вами.
7: Вот и познакомились.
1: Ясно все с вами. Не хотите? А вы знаете, я вот хочу новую песню, да? Клип. Ла-ла-ла-ла-ла, золотая чаша золотая, наполняется ароматом спермы. Золотая чаша золотая, наполняется моей спермой. Опа, и биться, и биться, и биться, танцует Филиппок. Опа-опа-опа-па-па-па. Ча. А, извините, я это вслух сейчас исполнил. Алло.
7: Молодой человек.
1: Я пожилой человек, я Николай Басков, мне уже 50 лет.
7: Спасибо, вот Николай Басков не 50 лет, к сожалению.
1: Вы знаете, сколько мне лет, зачем такие вопросы задаете? Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ну,
1: я... Николай Басков я, Николай Басков. Мне 41 год.
7: Я верю, что вы
1: год.
7: Николай Басков.
1: 41.
7: 41? Вы же сказали, что вам 59.
1: 50-й год, какой 59, Светлана? Ну что ж вы, а? 51 моему вот... скажем, напарнику, другу моему, коллеге.
7: А, Филипп Бедросович, да?
1: Бедросовичу, да.
7: Замечательно. Я предлагаю вам заснять с Филиппом Бедросовичем видео,
1: да,
7: и отослать его куда-нибудь на первый канал.
1: Ну, так вам, что ли, отослать?
7: Что?
1: Вам отослать. Вот я... Вот...
7: Да, да. Аллу Пугачеву отошлите.
1: Ясно, я с вами. У меня есть хоум-видео уже, собственно, скажем, снято с Бедросовичем. Ну ясно все. Николая Баскова не уважаете как артиста, да?
7: Мы очень уважаем Николая Баскова как артиста, но настоящего Николая Баскова.
1: А я какой, извините уж меня, Светлана. Алло.
7: Да, я вас слушаю.
1: Ладно, я
7: вы
1: давай...
7: Вы решили да. свой вопрос?
1: Да, и давайте сейчас подъедем мы с Бедросовичем и непосредственно...
7: Подъезжайте в Кремль.
1: Нет, я с вами обсужу вопрос того,
7: так
1: чтобы
7: а
1: меня
7: сижу.
1: Как артиста не признали. Я народный артист, поймите. Я, Николай Басков, я, золотой голос России, я.
7: Молодой человек, шарманка. Я верю, что вы золотой. Шарманка, да, да. Есть такая песня.
1: Есть моя песня. Шарманка в Париже, она чужестранка. Опа! Не слышу.
7: Молодой человек, я верю вам.
1: Ну и что мы дальше? Ну и какой консенсус нашего с вами диалога? Мы как будем
7: консенсус
1: дальше?
7: Консенсус нашего диалога?
1: События, как развиваться дальнейшее нашего диалога? Мы как-то
7: придем. Я вам предлагаю, вы сейчас записываете с Филиппом Бедросовичем свой клип.
1: Ну?
7: И потом присылаете его на Первый канал.
1: Ну, могу. Филиппок, вставай. Сейчас мы еще сделаем.
7: Мы сейчас, все сейчас. Замечательно.
1: И что дальше?
7: Давайте.
1: А кому? Вам, у вас вы какая за... почта? Светлана.собака.ру?
7: Да, да.
1: Ясно все с вами. Опять все шутите, да, со мной?
7: Нет, я не шучу. Но вы же назвали почту. Вот туда и присылайте.
1: Вы хотите, чтобы я гадзанул?
7: Что вы хотите?
1: Чтобы я гадзанул, да?
7: Газанул?
1: Гадзанул.
7: Он хочет газануть. А вы знаете... У нас тут рядом еще Валерий Леонтьев сидит.
1: Вот и это самое, Валерке привет передавайте. Но я с ним особо не это, он мне не нравится.
7: Да, а что так?
1: Я хочу гадзануть вам. Раз, два, три.
9: Давай, давай.
1: Нормально, или нормально?
7: Да, мы все оценили ваш талант.
1: Ясно, Николай Басков не на то способен. Могу вам такое, там все, чтобы это самое, но ясно. Ладно, в общем, Николай Басков скоро приедет к вам, я то есть. И
7: хорошо.
1: Мы с вами обсудим уже дальнейшего действия, потому что следующее общение, то есть, да, которое между нами образовалось, это конкретно неуважение к народному артисту России, то есть ко мне, к Николаю.
7: Вот народного артиста Николая Баскова я уважаю.
1: Я Николай Басков.
7: Он молодец.
1: Басков. Я и есть
7: я
1: Николай
7: верю,
1: Басков.
7: Что вы...
1: Я настоящий верю. Коленька. Я звезда. Я Коля.
7: Вы звезда, может быть, я не спорю, но...
1: Я Коля.
7: Ну, может быть, вас и зовут Николай. Я не буду утверждать по-другому.
1: Николай Басков.
7: Хорошо, вы Николай Басков.
1: А вас
7: самое
1: как...
7: главное,
1: а
7: чтобы у вас и было хорошо.
1: А, извините, вас как зовут?
7: Алла Пугачева меня зовут.
1: А это не важно, как вас зовут. Я уже знаю, как вас зовут. Николай Басков все знает.
7: Отлично. Замечательно.
1: Я понял, в принципе. Ладно, давайте извинитесь, я пошел.
7: До свидания.
1: А извиниться?
7: Хорошего дня вам.
1: А извиниться за непризнание народного артиста? А?
7: За что я должна извиниться?
1: За то, что не признали Николая Баскова.
7: Я вам сказала, я знаю Николая Баскова, даже лично с ним общался, я вам больше скажу.
1: А я вам скажу еще больше. Николай Басков – это я. Вы сейчас со мной общаетесь.
7: Замечательно. Значит, я дважды с двумя Николаем Басковыми общалась.
1: Нет, ну вы поймите.
7: Мне просто бинго по жизни.
1: Я Коля, я бинго.
7: Вы бинго. Угу, хорошо.
1: Вот так вот вы с Коленькой, да? Понятно все. Вот так вот, да? А ну, я хочу приехать клип снимать у вас! Ой, все, Филипп, больше не снимаем клипы у них. Все.
7: Молодой человек, вы не плачете, самое
1: я
7: главное.
1: Я не плачу, мне обидно просто. Народный артист России. Голос золотой. Ой, ясненько все с вами. Ясненько, золотой голос России и так со мной. Ай-яй-яй-яй-яй.
7: Не плачьте, молодой человек.
1: Если не плачу, ну как тут не плакать, а?
7: Я верю, что вы Николай Басков. Вы золотой голос России.
1: Я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я Николай, я Коленька, я Николай, я шарманка. Золотая чаша, золотая, наполняется ароматом Ясно. Золотая чаша, золотая,
10: наполняет ароматом чая мир, которым чаша обитает. Золотой чашей называют золотая чаша, золотая, золотая. Извините,
11: молодой
10: я
11: человек.
10: Сейчас, я сейчас без фонограммы, вы уж не судите строго, у меня без фонограммы.
11: Да, нет, нет.
10: А?
11: Да, да, замечательно.
10: Ясно.
11: Мы аплодируем вам стоя.
10: Хотите, я могу рыпануться?
11: Нет, не надо.
10: Я хип-хоп еще сейчас пишу с Бедросовичем. У нас раньше.
11: Молодой человек.
10: Да,
11: я. Спасибо вам большое за концерт.
10: Я извиняюсь, конечно, но вы, конечно, уж не правы по отношению Николая.
11: Я очень люблю Николая Баскова.
10: Я Николай Басков. То есть вы меня любите. Вы, ну, Николай. Понятно. Ну, раз уж так сложились карты, раз вы меня любите, значит, мы с вами можем чики-брики устроить. Не понял. Не понял.
11: Я думаю, что Николай Басков, да. Вы же чики-брики с Филиппом Бедросовичем.
10: Было дело, не скрываю, было дело. А что, как говорится, надо как-то это самое веселиться по жизни, правильно, Светлана?
11: Да.
10: Да. Ну ладно. Ладно. Я вот сейчас сижу, извините, тогда уже мы с вами прекращаем наш диалог, потому что я народный артист. И я намерен общаться непосредственно не с вами. Всего вам хорошего. Всего вам
11: спасибо
10: доброго.
11: Вам большое.
10: Извините, но я пойду покакаю.
11: Ну, конечно. Идите, сходите с Филиппом Бедросовичем.
10: Да сейчас он выйдет, то он занял мой трон.
11: А, он ваш трон, он какает. Вы не можете, поэтому вам так все тяжело, да, переносится?
10: Поэтому, да, и, собственно, песня не вытянул некие ноты, еще фонограммы не было. Ладно. Николай пойдет отдыхать.
11: Хорошо, Николай Баскова, сидите,
10: подождите, не-не-не, подождите, я извиняюсь, а извиниться?
11: За что?
10: Не понял, как за что? Вы меня не признали.
11: А кто вы?
10: Николай Басков.
11: Вы Николай Басков?
10: Да, Николай.
11: Замечательно.
10: Ну, извинитесь, я пошел уже, вот, я уже прям вон трон освободился.
11: Куда вы пошли?
10: Какать. Коля пойдет какать.
11: Иди. Удачи вам. Хорошо, сходи.
10: Ладно, я пойду покакаю, потом перезвоню, потому что извиниться надо бы.
11: Да, конечно, хорошо.
10: Да, Светлана, всего доброго, я покакал.
11: А вы уже покакали?
10: Да, я просто с телефоном какаю. Здесь смотрю новые новости про меня, комментарии, дизлайки ставят скотины на мой клип новый. Но я с ними разберусь, с этими проказниками.
11: Хорошо.
10: Николай Басков.
11: Да, я вас поняла. Вы распеваетесь, да, я так понимаю?
10: Блин, извините, телефон просто ниже опустил. Я какаю. До свидания.
11: До свидания.
10: Николай Басков с вами был. Всего
11: Николай Басков, всего до свидания, Николай.
10: Шарманка летает, шарманка в Париже, она...
11: Я смотрю вас.
10: Я какаю, не обращайте, пожалуйста, внимания. Шарманка. Фу, летает шарманка. До свидания, Светлана.
11: До свидания.
10: Блин, господи, все, давайте, до свидания. Извинитесь. Николай Басков.
11: Николай Басков.
10: Зараза. Так, где мой Филиппок Бердосович? Филиппок, ты еще там?
12: Я здесь, мой принц.
10: Сидите уже, ладно. Да, да, я, оп-оп, да, да, я, оп-оп, да, да, я, оп-оп, да. Я доставку оформить смогу?
13: Да, номер телефона продиктуйте.
1: Записывайте, пожалуйста, Светлана. Пожалуйста. Плюс 7 987 1 4 1 4 две восьмерки. Две двойки, восьмерки.
13: Угу.
1: Далее. Что там, записали?
13: Так, последняя цифра какая?
1: Две двойки, восьмерка. Восьмерка.
13: 987-148-8228.
1: Да, да, да, да, да, да, да.
13: Как зовут вас?
1: Меня зовут Антон Павлович. Антон, можно просто Антон. Антон.
13: Слушай, заказ.
1: Значит, мне получается, надо пиццу 4 сыра, пиццу бекон.
13: Диаметр 25, 30, 40.
1: Да мне желательно 27, есть такая, не?
13: Ну, побольше. 25, 30.
1: Давайте побольше, чтобы самое максимально большое, чтобы было. Самое вкусное. 4 сыра. Максимальное количество сыра, чтобы присутствовало. Гавайская. Есть такая Гавайя? Мне 3 пиццы надо.
13: Вам 4 сыра или гавайская?
1: Мне и 4 сыра, и гавайскую тоже большую. Да.
13: Еще что?
1: Вот, еще нужна пицца. Пицца для внука моего, для Дениса. Можно написать для Дениса на коробке, если вас не затруднит. Можно и не писать, в принципе. Это самое, ну... А вы занимаетесь, да, оформлением коробки или нет? У вас все по стандарту.
13: По стандарту.
1: Да. Вот. А вас как зовут, извините, забыл.
13: Какую еще пиццу? Гавайская, 4 сыра.
1: Не понял. Светлана, да? Далее. Да, да, еще, да, вот, и мне еще нужна пицца, получается, вот, чтобы, ну, там дополнительные, ну, добавили, получается, пицца с беконом, бекон, как называется она? Пепперони, чи как? Пепперони, да?
13: Диаметр пиццы 25, 30, 40.
1: 40 сантиметров. Вот. И получается, мне надо, чтобы вот эту пиццу...
13: Большую,
1: которая...
13: вам 25, да, 30 или 40.
1: Большую, самую большую, самую, самую, да.
13: Угу.
1: Вот, и, пожалуйста, вот эту большую пиццу, вот, можно мне туда тупо накидать, харкнуть туда, козюлю кинуть, потом сирануть туда, пиздой потереться, еще рыгануть туда, и тупо, блядь, об пол кинуть на волосы, блядь, об собачью шерсть потрепать пиццу, блядь, и потом тупо, блядь, еще...
13: Для вас все, бассать, что угодно.
1: Поссать на нее туда, и запаковать упаковку скотчем, перемотать, чтобы это все дерьмо не вылилось оттуда. Да, это внуку, внуку, да. Можно, да, угу. Светлана?
13: Да, ну, конечно.
1: Вот, да, получается. Вот. А еще надо, получается, мне эти самые. У вас есть попить напитки какие-нибудь?
13: Конечно. Стаканчик теплого пота вам подойдет?
1: Кого? Да. Можно. Стаканчик теплого пота. Да. А, ну давай. У кобыла. Быкобыла плесень.
14: Здравствуйте.
1: Добавчика 4.
14: В целях повышения качества обслуживания все звонки записываются.
15: Служба доставки, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Светлана.
15: Это не Светлана.
1: Да, я только что с вами разговаривал, Светлана.
15: Нет, вы не со мной разговаривали.
1: А, вас как зовут, извините?
15: Меня зовут Николай, я представился.
1: О, ясненько все. Так, мне, значит, 4 сыра, пожалуйста.
15: Номер вашего телефона продиктуйте для оформления заказа.
1: Кто, я? Вам должен продиктовать, да, номер. Зачем?
15: Для того, чтобы курьер с вами связывался. Кроме того, номер телефона нужен, чтобы вас занести в нашу клиентскую базу.
1: Вы что, я не пойму, издеваетесь над пенсионером или как? Вы вообще людей пожилых обслуживать умеете или вас научить? Не понял.
15: Мы умеем обслуживать абсолютно всех, но мы обслуживаем только при предоставлении корректного номера телефона.
1: Ясненько. Тогда записывайте номер телефона, и посмотрим на ваши дальнейшие действия. Мне кажется, вы издеваетесь надо мной.
15: Диктуйте, пожалуйста.
1: 897.
15: 897.
1: 1488.
15: 1488.
1: Две двоечки, одна восьмерочка.
15: Две двоечки, одна восьмерочка. Да. Вот, пожалуйста.
1: Да.
15: Прошу прощения, номер продиктован не полностью.
1: Одно, две восьмерочки, две, сейчас, 1-4-2-8, две двойки, две восьмерки в конце.
15: Две восьмерки, да. Минуту.
1: Да.
15: Да, в каком городе находитесь? Уточните, пожалуйста.
1: Антон Павлович, Москва.
15: Минуту.
1: За Москворечье.
15: Давайте еще раз проверим номер телефона, про который вы продиктовали. 8971. Верно?
1: 987, да. 987. 1-4, две восьмерки, две двойки. Две двойки. Получается, две восьмерки.
15: Сейчас вы лишнюю цифру продиктовали.
1: Значит, восьмерку убрали, получается. То вам не пойму, вы что, там, не пойму. 987, 1-4, 8-8, две двойки, восьмерка. Все правильно.
15: Все, спасибо.
1: Да.
15: Да. Уточните, пожалуйста, номер телефона ваш зарегистрирован в каком регионе?
1: В Москву. Этот самый, я в Москве живу. Номер у меня...
15: Я понимаю, да. В каком регионе зарегистрирован номер телефона, которым вы пользуетесь?
1: Господи, да я что, помню, я пенсионер, мне сын покупал телефон этот. Не знаю, может, я где-нибудь... Понимаю.
15: Адрес телефона, адрес ваш продиктуйте, куда повезем, да, ваш, ваш заказ.
1: Записывайте. Вас как зовут еще раз?
15: Меня зовут Николай.
1: Ясно, Николай не дворай, получается, да? Или как?
15: Продиктуйте, пожалуйста, номер вашего телефона.
1: Пожалуйста. Я... Чего? Я вам только что продиктовал.
15: Ой, прошу прощения, адрес доставки, куда повезем.
1: Значит так, Рыбный переулок, 2.
15: Рыбный переулок, дом 2.
1: Да.
15: Квартира. Рыбный.
1: 54-я.
15: 54. Да. Подъезд, этаж.
1: Значит, подъезд второй, этаж 27.
15: Подъезд второй, этаж 27.
1: Да.
15: Домофон.
1: Домофон, да. 27, соответственно. Код... Ой, 54. Да.
15: А ближайшая станция метро к вашему адресу какая?
1: Вы имеете в виду ближайшая станция метро какая? Или кто?
15: Да. Да, да.
1: Я какая вам
15: ближайшая
1: сказал?
15: Станция метро к вашему адресу?
1: Рыбная. Улица Рыбная, значит какая?
15: Рыбный переулок — это название улицы. Какая станция метро ближайшая к вашему адресу?
1: Так, ну ближайшая получается Китай город у нас тут, Китай город.
15: Это не для вас.
1: А?
15: Антон Павлович, уточните, пожалуйста, правильно ли я записал номер вашего дома?
1: Да,
15: номер
1: Светлана.
15: Дома 2, Рыбный переулок.
1: Да, да, Светлана. Все правильно.
15: Меня зовут не Светлана.
1: Да, это не важно.
15: Боюсь, что вы предоставляете некорректный адрес.
1: Не
15: это
1: понял.
15: Адрес гостиного двора. Это не жилой дом, и в нем не может быть квартир. Я могу чем-то помочь, что?
1: Так я сейчас в гостином дворе-то и проживаю здесь, снимаю жилье. Все абсолютно верно вы сказали, Светлана. Все абсолютно точно.
15: Меня зовут не Светлана, я вынужден прервать разговор. Всего доброго.
1: Шабай!
15: До свидания.
1: Говнюк! Ух ты, черт, кизяк сраный, блин. Рыбный переулок. Вау-вау. Я хочу позвонить и сказать, чтобы мою еду насрал доставщик. Да. Насрал прям, жесткость. Обосрал.
16: Добрый день, сервис грузовичков. Меня зовут Андрей, рад вас слышать.
1: Да, добрый вечер, Андрюш. Скажите, пожалуйста, мне можно вот, ну как сказать, претензию составить? Да, вот у нас есть, вот, точнее у вас работает Александр, да, вот номер машины у него Е-730, 4 РВ 799 регион. И можно, да, как посмотреть? Да.
16: Так, еще раз продиктуйте машину Е.
1: Где 734?
16: Угу.
1: РВ.
16: Угу.
1: 799 регион.
16: 799 регион. Да,
1: Александр, водитель.
16: А что случилось?
1: Я вас умоляю, вы уж меня простите, да, вас как, Святослав зовут, да, вас, или как?
16: Андрей.
1: Я вас не слышу, я вас понял. Смотрите, значит... Андрей. Я вас понял.
16: Хорошо.
1: Значит, не слышу. Я, смотрите, что хотел сказать вам. Значит, не знаю, вот куда правильно направить мою претензию, скажем, да. Но вы меня выслушайте, я человек не молодой, и уж меня простите, да, вот хотелось бы максимально адекватности с вашей стороны, да, все-таки работаю с вашей компанией уже не первый год, дрон, да, правильно вы сказали.
16: Зовут Андрей.
1: Вас? Дрон, можно сокращать дрон? Вот.
16: Ну, можно.
1: Хорошо, дрон. Значит, смотрите, вот этот человек, да, у вас написал, да, там Александр, правильно, водитель этой машины?
16: Ну, я не знаю, посмотреть не могу. А что он сделал?
1: Что он сделал, значит, этот человек ведет себя максимально некультурно. Вот, значит, я приехал со своей семьей, да, забирать товар, точнее, да, посылку свою, что он мне доставлял, значит, ну... Вот этот вот Александр вышел с машины, и он, значит, без стыда, без совести, да, вот эта жирная гадость, вот этот вот толстопузый, начал пердеть. То есть начал взять у меня, ну и как мне это, извините, сказать, ну, скажу как есть по-мужски, начал срать, пердеть начал. Начал давать мне вот эту бумажку расписаться и пердел при этом, просто пердел и смеялся. Говорит, вот я, у меня газики пошли, а у меня я с пенсионером, со своей семьей. А он, вот у меня газики пошли, и начинает пердеть. Представляете?
16: Ну да, понимаю.
1: Ну и что мне, я не знаю. Я понимаю, что все бывает, но зачем себя так вести, пердеть при мне? Зачем газики пускать? Может, как-то его уволить, наказать, выговор сделать, чтобы эта гадость толстая вела себя нормально, смурфик.
16: Ну, я, смотрите, отправлю в ОКК заявку.
1: Вы передайте, так, да, чтобы... кто там у вас этот самый главный, вот это по распределению, по водителям, да. Вот этот вот водитель Александр пердит, он прям сильно пердит. То есть, так и скажите, эта гадость не стесняется, пердит при всех людях. Тварь, блядь.
16: А как да. вас назвать? Ну, по имени как?
1: Напишите, да. Напишите меня. Антон Палыч. Угу. Фикалис. Претензия от меня, пенсионер. Человек не первосвежий, скажем так. Значит, ну... Угу. Вас как дрон, да? Можно дрон, да?
16: Да, конечно.
1: Дрон, значит. Смотрите, вы как человек тоже серьезный. Вы же, да, не молодой, я слышу по голосу, что вам уже явно не 20.
16: Угу.
1: Вам уже за 20 давно. Вы уже не первой свежести, скажем. Ну, это как я.
16: Вы, ну, мне 23.
1: 23, да?
16: Да.
1: Ничего страшного. Всем когда-то было 23. Значит, вот этот вот Александр, да, вы вот сами, да, вот вроде как уже человек-то взрослый, значит, должны понимать, что пердеть при людях, да ладно, там я там один был, ладно, увидеть, что я там без защитный, там пенсионер, туда-сюда, сиранул бы, ладно, я бы не обратил
17: позвони
1: бы
17: внимания. Позвони экзорцисту из Краснодара.
1: Но когда
17: скажи,
1: я приехал,
17: что тебе
1: с семьей,
17: нужно изгнать из себя сущность,
1: моя,
17: и что тебе
1: жена,
17: в гараж нужен
1: детей,
17: генератор,
1: да,
17: защиты пространства от подселенцев.
1: И он вышел
17: плюс
1: с машины,
17: 79 миллиардов 529 миллионов 718 тысяч 332.
1: Потом так еще, зараза, улыбится, да, да, паски, я запомнил эту рожу его, Сашеньки, блядь. Он улыбится, тварь, да, блядь, и вот это выдавливает из себя вот это пукиш, вот так, прям, блядь, кишку давит, тварь, и улыбится, говорит, вот я покакал. Я говорю, ну, что ты покакал? Я уже не стал там матом на него, все-таки я человек вежливый, воспитанный. Вот, а он пернул, и все, и улыбится ходит. Я уже не, ну, не стал с ним это, взял бумагу да подписал. Так бы мог вообще ж не подписывать, потому что он обосрал ее. Он прям пердел. ходит, зараза, вокруг машины, пердит, пердит и улыбится. Говорит, я пукну, еще, говорит, я не знаю, может, он под чем-то был, потому что обосрался он знатно. Потом долго воняло на том месте, где я пока машину загружал, он, фу, блядь, скотина, блядь, бестолочь, тварь, блядь, ебаный, блядь, колобок, сука, обосрался, блядь, да? Алло.
16: Да-да, я вас слушаю.
1: Записали, зафиксировали инцидент да-да. На грузовичков, да? Да. Так что мы будем делать? Какие у нас есть варианты решения
16: так,
1: данной
16: ну, смотрите,
1: проблемы?
16: Смотрите, все, я, в принципе, отправил в отдел контроля качества. Они должны да. разобраться с вашей проблемой обязательно.
1: По-любому вот. Надо разобраться, потому что он обосрал все мне. Сейчас вот это весь товар мне вез в коробках. Коробки все стоят и воняют, зараза. Вонь, блядь, стоит несусветная тварь, блядь, жирная. Пудель, блядь, что он жрет там, пока ездит со своим товаром, гад, блядь. Уже обосрал все сиденье, блядь, наверное, блядь. Там машину, блядь, залезть, блядь, все воняет, блядь. Все коробки, блядь, с товаром, блядь, мои обосранные, блядь. Жена, блядь, даже открывать ни одну коробку не хочет с посылкой, блядь, потому что воняет, блядь. Падла, блядь, он пердит еще с жидкостью, походу, что вонючая, блядь, жесть. Падла, блядь.
16: Ну хорошо, Антон Павлович, смотрите, я отправил ваше заявление по факту. Если что, вам, возможно, еще перезвонят. Вот.
1: Когда?
16: Я указал ваш номер телефона, да. Все,
1: куда?
16: В принципе, до свидания, всего доброго.
1: Ну вы поняли, да? Значит, инцидент,
16: да, конечно.
1: Да. Все, дрон, я вас понял.

0: вы можете верить в Иисуса. В Иисуса вы можете верить всегда.
1: Че за чушь?
0: Да, вот такие у нас звоночки сегодня. Леночка, есть тут зачем? Ну, хорошо. Я вам прошлую еще передачу говорила, что прочту про одуванчик. Это одуванчик – это прекрасное средство от инсульта.
1: Да,
0: это
1: блин, алоэ лучшим же было. Вы какого знаете, хрена теперь одуванчик стал прайм против инсульта? Бля, это пиздец. Если какие-нибудь люди реально будут с большим давлением пить одуванчик, чтобы у них инсульта не было, это просто срань.
0: Алло, говорите, пожалуйста.
2: Алло. Здравствуйте, я тоже прослушала даже по телефону, это рецепт. Вы знаете, я сейчас услышала звонок одного человека, который сказал, если я в Аллаха верю, то могу ли я верить в Иисуса Христа, то хочется ему посоветовать. Аллах нам не обещает дать жизнь вечную, а Иисус Христос.
1: Так, блин, Аллах намного более крутые ништяки обещает. Нахера тебе в вечной жизни, если ты можешь в раю с 30 девственницами угорать?
0: Совершенно правильно. Совершенно вы
1: то есть они сейчас расизмом каким-то начали заниматься.
0: Благослови его, Господь.
1: Кого, Аллаха?
0: Спасибо вам большое. Спасибо за звоночек.
3: Алло.
4: Да, говорите.
3: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Дело в том, что у меня есть друг Илья, и, в общем, он в беде. Его атакуют демоны. Вы не могли бы за него помолиться, чтобы он справился с этой напастью? Спасибо большое, до свидания.
4: Сегодня молитва будет в 10 часов вечера по портлендскому времени, так что мы вас просим, пожалуйста, перезвонить и сказать вашу нужду после 10 часов вечера сегодня, и там будет молиться за нужды народа Божьего.
0: Да, конечно, мы помолимся. Даже разговора быть не может, и я приду домой, помолюсь, и благослови, и освободи его, Господь, от этой напасти, да. Это неприятно очень, конечно.
1: Что за дресня?
0: На чате. Ничего нет, да?
1: Чего там было? Я в туалете был. Какую напасть?
0: Это признаки инфаркта, инсульта. Это резкая, непрекращающаяся боль. Отдаю пепельного.
1: Чего произошло? Чего вы ссылаетесь? От чего меня там заговаривали?
0: Торопливое поверхностное дыхание, одышка и внезапные перебои в работе сердца. Гнетущее.
1: Давайте еще звоночек и пойдем на босса, раз уж за меня помолились.
0: Как же вам поможет одуванчик? Он может помочь от инсульта.
1: Еще надо своим, блять, одуванчиком. Ну чего она?
4: Мы вас приветствуем, говорите.
5: Приветствую, сестры. Я что хочу сказать, что ни Аллах не спасет, ни сам Господь Бог не спасет, если мы не придем к Нему во имя Иисуса и не примем Его жертву.
0: Аминь.
1: Что они аминь несут? Они вообще слышат
4: спасибо
1: себя?
4: Спасибо за такое объяснение.
0: Аминь.
1: Придем совершенно к Аллаху во имя Иисуса. Вы вообще слушаете, что вы несете?
0: Алло, пожалуйста.
1: Блин, да, чуваки, я бы оставил, но там крутой босс. Я хочу, блин, его потратить вместо этого дебильного радио. Там музыка крутая. Ну, что этих бабок слушать, блин, они, конечно, топы. Ну, дайте
0: алло,
1: еще послушать.
0: Алло, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, у вас есть телефон Людмилы с Баттлграунда, которая продает саженцы? Смородина.
1: Людмила с Баттлграунда, ну, которая продает саженцы?
4: Посмотрит, поищет и потом...
7: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: В общем, я больше не верю в Аллаха. Я, простите, я разуверился. Я считаю, что православие — это истинные культурные, духовные русские традиции. Вот, в общем, верил. Это не наше, в общем, это. Так что извините, я раскаиваюсь глубоко,
4: да.
7: Так простите.
4: Да, принимаем ваши извинения. Да.
0: Благослови вас, Господь.
1: Зато
0: за
1: какие они довольны. Вы
0: алло,
1: слышали их голоса?
0: Пожалуйста.
6: Да, мы принимаем на работу в Battleground.
0: Так,
6: мы
0: значит,
6: человека,
0: принимаем
6: который...
0: на работу в Battleground.
1: Какой
0: да?
1: Battleground? О чем
6: человек,
1: они?
6: Человек, который...
4: Значит, кто из наших братьев ищет работу, нанимает на работу в городе Battleground, это недалеко от Ванкувера,
1: ё-моё,
4: разбирать машины на запчасти.
1: Прикиньте, есть город, который называется Battleground.
0: Алло.
8: Здравствуйте, благодарим вас, Господь.
0: И вас также. Да-да-да, мы вас слушаем. Мы вас слышим.
8: Моему другу есть сейчас.

0: Это очень, очень тяжело. Нужны добрые души, которые ему поддержат. Нужны очень ему души, понимаете? Вы поддержите его.
1: Мы помолимся, но вы можете еще тоже в 10 часов позвонить, потому что у нас за все нужды в 10 часов вечера молятся по портлендскому времени.
2: Еще и в 10 звонить. Но я рад, что меня какой-то дед смотрит.
3: Пожалуйста.
4: Алло, да, здравствуйте. Вот у меня такая проблема с отцом Богданом в последнее время. Я не знаю, что делать.
3: А что у вас случилось?
4: Он пристает ко мне, я не знаю, что делать.
2: Ты дурак, тебе сейчас ментов вызовут, типа того.
4: Я просто не знаю, куда обратиться.
3: У вас, я как понимаю, насилие в семье, так, да?
4: Да.
3: Это русская орегоновская служба. Обращайтесь туда. Русская орегоновская служба.
1: И также я вам предлагаю позвонить в 10 часов вечера, объявить нужду, если вы хотите.
3: Алло, говорите, пожалуйста.
2: А вы нахрена нужны?
5: Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте. Я бы хотел больше не вопрос задать, а рассказать историю.
5: Расскажите, пожалуйста.
6: Раз уж пошла речь о детях. Собственно, я работаю в центре реабилитации инвалидов.
7: Реабилитация.
6: И у нас есть инвалид, зовут его Богдан. Это мировой человек. Он мало того, что он превозмогает свою болезнь, и он помогает другим инвалидам и помогать свои недуги тоже. Также особенности, они сдружились с нашим инвалидом Юшей. У него гидроцефалия, и у него пальцы на ручках срослись так, что похоже на клешни рака. Ну, в общем, они вдвоем прекрасно превозмогают трудности. И вот я только смотря на это, мне хочется славиться солнце. Спасибо большое, до свидания.
5: Подождите, не кладите, пожалуйста, трубку. А как вы относитесь к усыновлению?
6: Положительно.
5: Хорошо,
8: я
5: спасибо.
8: Я хочу на Майдане цей гей-клуб зробить. Я хочу вам намекнуть на секс. Королеварка там, где она? Что, нету? Только айхон этот. Королеварка есть-то?
9: С новым годом! С новым годом! С новым годом, блядь! С новым счастьем! С новым годом! С новым годом, блядь!
10: 2020. Алло.
8: Доброго вечора.
10: Доброго.
8: Це Богдан Васильчук. Василь.
10: Да.
8: Доброго вечора. Слухай, я хочу на Майдані цей гей-клуб зробити. Як це? Ну, може ми з тобою в місті його будемо робити? Гей-клуб у мене в
10: пам'ять.
8: Гей-клуб на Майдані в пам'ять героям.
10: Вот постоянно ты мне, Влад Валака, звонишь какие-то такие моменты жизни, когда не могу спокойно с тобой поговорить, знаешь, по душам, сесть, поразмышлять.
8: Так я тебе по душам понимаю, хочу сделать,
10: вот, сижу сейчас, да, сижу вот это вот сейчас, блин, читаю книжку,
8: какую?
10: Думаю о своем, а ты мне вот,
8: какую
10: книжку читаешь? Спецоперации.
8: Кого? А что ты там сидишь читаешь, господи, я тебя умоляю.
10: Ну, да, вот теперь раз мне позвонил, я вообще подвыпивший был, ничего не помню. Второй раз я позвонил, я спал. Третий раз звонил с сделанным предложением, я, блин, уже читаю. Можешь позвонить мне когда-то, когда я...
8: Ну, когда тебе позвонить, да, просто предложение, оно очень интересное.
10: Ну, я, собственно, утра на связи, на рабочем месте.
8: Просто позвонил, я хочу гей-клуб на Майдане в Киеве открыть в памяти героям Кибора.
10: Да, я понял, что ты хочешь.
8: Назвать его «Небесный бульон».
10: Ну, да, получается.
8: Ну, хорошо. Всего тогда доброго, всего тебе хорошего. До свидания.
10: Давай.
8: Ну, давай. Ну, это якась утка. Как ты, сука, едешь? Ты депутат, ебана. Думаешь, сука, депутат, так тебе все можно? Пидорас, блядь. Ах ты, мразь, сука.
11: Вы должны отступить и убежать.
8: Тварь ебана, сука, депутат ебаный, блядь. Хули май гад ебать. Тебе тоже пизда. Алло.
10: Да.
8: Здравствуй. Что ты там, Андрюша? Как дела твои?
10: Потихоньку.
8: Что ты там еще продаешь, чипырки или что?
10: Кого?
8: Чипырки. ВАЗ-2114.
7: нету ничего.
8: Слушай, ты меня уже заебал со своими чепырками. Заебал шуметь в своем ебаном гараже, блядь. Я, блядь, приду, блядь, и насру под гараж тебе. Ты меня понял?
7: Какой гараж?
8: В котором ты, блядские чепырки ремонтируешь и перепродаешь. Меня уже это все заебало. Так нас очертело, блядь, твое поведение с твоими блядскими чепырками, блядь. Ты уже всех заебал в районе. Я просто, блядь, приду и насру тебе у входа в гараж, блядь. Ты меня понял, Андрюша?
7: Какой гараж? Какой гараж?
8: В котором у тебя чепырки, блядь, стоят твои недоделанные, блядь.
7: Ты что, там номера попутал?
8: Слушай сюда внимательно, Андрюша, это ты или не ты, блядь? Я сейчас к гаражу подъеду, блядь.
7: Ну и что, подъезжаешь?
8: Ну все нахуй, давай, блядь, сейчас буду нахуй. Я, блядь, если тебя не будет, я там все обосру, блядь, на ручку кончу. Ты меня понял?
7: Через сколько?
8: Через полчаса я кончу на входную ручку в гараж, все.
7: Я жду.
8: Давай. Стервец, блядь. Да. А кто, куда кончит?
11: Интернет-магазин Технопарк, меня зовут Михаил, здравствуйте.
8: Добрый вечер, Светлана. Я извиняюсь за беспокойство. Я по поводу заказа хочу узнать. Я заказ делал, заказ так и не поступил ко мне. Как будем решать вопрос?
11: Будьте добры, да, подскажите номер заказа.
8: Вот это на единицу, которая, да, начинается?
11: Ну, возможно. Он на 20 заканчивается, точно могу сказать.
8: Да, 1-4.
11: Угу.
8: 2-8.
11: Так.
8: 2-2-8-20.
11: Угу. Так. Заказ на Елену, все верно?
8: Да, да.
11: Так. У вас заказ был на iPhone 12 Pro на 128 гигабайт. Секунду. А у вас почему-то отклоненный.
8: В смысле? Ну да, айфон, да. Есть, нету, че-то, не пойму я.
11: Мне не, у нас. Там... Не, у нас. Да, смотрите, у вас просто два заказа в системе. То, что вы назвали, он отклоненный. То, что другой, он открытый, он ожидает поступления товара.
8: А, вам... королеварка! Так. Королеварка там, где она? Что, нету, только айфон этот. Королеварка есть там?
11: Что, простите?
8: Королеварка моя, где? Где моя королеварка? Сколько мне ждать?
11: Я не знаю, о каком товаре. Мы такой товар не продаем.
8: Как это не продаете? Королеварка автоматическая, с автоматикой.
11: Не продаем мы такой товар. У нас есть
8: так пара варки. Так я заказывал у вас вместе с этим телефоном. Телефон для нее, а для себя королеварка.
11: Но я не вижу по номеру телефона 963-890-23-79 ни одного заказа, кроме айфонов.
8: Как нету?
11: Ну, у нас нету. Может быть, вы в другом месте заказывали?
8: Да, что ее, блядь. А на какой там номер у вас заказ оформлен, бронеклюзь?
11: 963-890-23-79. 890-23-79,
8: да.
11: Да, все верно.
8: Значит, еще раз повторяю, где, блядь, моя королеварка, нахуй?
11: Я не знаю, где ваша королеварка, где вы ее заказывали, нужно в том месте...
8: Я сколько раз буду, блядь, спрашивать, где моя королеварка? Я ее, блядь, к Новому году жду.
11: Будьте добры, перейдите, пожалуйста, на более спокойный режим общения. Мы не продаем королеварки. Если вы зайдете в каталог наших товаров, вы данный товар там не найдете.
8: Мне к Новому году что? Мне какой подарок, блядь? Мне королеварка нужна, блядь? Или хуй в пальто, скажи мне, Света?
11: Все доброго.
8: Вы спиздили
12: пожалуйста,
8: королеварку?
12: Пожалуйста, оцените качество консультации.
8: Скотина.
12: От 1 до 5.
8: Хуета. Бан нахуй.
13: Алло.
8: Алло, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
8: Это Елена, да?
13: Элина.
8: Я прошу прощения. Это магазин, вы делали заказ на iPhone 12, правильно? 128, серебрист.
13: Уже нет, уже неинтересно.
8: А, уже все, да, вы отменили заказ, я так понимаю.
13: Уже давно, да.
8: Я понял. Скажите, пожалуйста, почему отказались от столь хорошего приобретения?
13: Я купила уже себе.
8: Хорошо. Хорошо, вот дело в том, что все равно вам придется оплатить его, потому что вы его уже заказали, понимаете?
13: Нет, не понимаю.
8: В смысле не понимаете? А скажите, пожалуйста, вам сколько лет?
13: А что?
8: Я хочу вам намекнуть на секс.
13: А, спасибо, не интересует.
8: Я красивый бриллиант. 300, да-да-да-да, еда. Сегодня рэпчик за 310, потому что сегодня день рождения, ясно, бля? Да-да-да-да-да. Да. Да. Да.
14: Спой песенку про чупу лоха попущенного.
8: Ну ладно, 300 договорились. Да-да-да, 300 и пожилое дело в пожилой шляпе. 300, да-да-да-да, еда. Сегодня рэпчик за 310, потому что сегодня день рождения, ясно, бля? Да-да-да-да-да.

0: Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Светлана.
0: Здравствуйте.
1: Алло. Да, да. Что там у нас сегодня? Все нормально? Что-то у меня интернет тут барахлит.
0: Что за компания еще раз? Какую компанию вы выбираете?
1: Ну, у меня ваша, Клаус, ваш. Санта-Клаус, ёпта. Ну, интернет. Да.
0: Что?
1: Интернет, я говорю, у меня плохо работает. Проверьте, что там на линии у меня. Может, не уплата или что? Да.
0: А что за компания?
1: Ну, ваша компания у меня, Кларус.
0: Это я понял. Как вы что за компания?
1: Я не компания, я обычно нормальный человек. Я гражданский обычно. Я воин. Я мужчина. Самец.
0: Гражданский мужчина, я понял.
1: Ну.
0: А с нами заключен как, ну, вы как физическое лицо?
1: Ну, конечно, физическое лицо.
0: А какой-то адрес тогда или что-то?
1: Конечно, сейчас я вам все расскажу. Сейчас, Светлана, сейчас вы не торопитесь. Сейчас я вам все. Я человек не молодой, вы же не торопитесь. Значит так, Чертановская, 43, корпус 1, 27-я квартира. Санта-Клаус Телеком. Да? Что там, Свет?
0: Минуту.
1: Да, да.
0: Какой еще раз адрес? Чертановская?
1: Чертановская, да. 43. А дом? Да, корпус 1, 27 квартира.
0: Еще раз, четвертый раз, дом какой, 43?
1: Да, да, да.
0: Минуту.
2: О, я ебуся.
1: Сынок, не надо, отойди. Не надо, сыночек. Я знаю, тебе эта песня с детства нравится. Но не нужно лишних слов.
2: Я ебуся в жопу за косарь, я пидорас, я ебуся. Я ебуся в жопу, я ебла.
1: Сынок, не надо. Не надо. Дядя все слышит, подумает, что мы сидим.

0: Я їбу в жопу за косар. Я їбу в жопу за косар. Я їбу в жопу. Я їбу в...
1: Алло, алло.
2: Да, да.
1: Какой еще раз адрес у вас? Повторите,
2: да, адрес, пожалуйста. Сынок там. Да, Чертановская, 43.
1: А вы уверены, что наша компания...
2: Ну да, у меня вот ваша стоит уже, балалайка эта, Кларус Телеком уже сколько лет.
1: А что за балалайка стоит наша, как это выглядит?
2: Ну ваша вот это вот, интернет ваш, роутер или как он называется, бомбина вот эта вот, балалайка на столе у меня, с лампочками, мигает вся.
1: У нас просто, мы не предоставляем просто интернет по адресу Чертановская, 43.
2: А куда ж это ж? Ну и шо ж мне ж теперь, шо? Мне чё сейчас надо?
1: А есть какой-то, номер, может быть, договор какой-то есть у вас?
2: Да, есть, подобное? Конечно.
1: А, вот, у меня по-другому даже, проще. Зайдите, у вас же интернет работает, но плохо, правильно я понимаю?
2: Ну, он у меня, как сказать, ну, нестабильно, да, пропадает.
1: Нестабильно, обрыв. Отлично. Можете зайти на сайт 2ip.ru?
2: Да, да, зашел. Так, сейчас тут. Ага, да.
1: Угу.
2: Да, да.
1: Ну, сайт. Ну, у вас Яндекс сейчас? Что вы открыли? Что вы сейчас видите?
2: Ну, меня просто в Гугле написал, вот. Да, да. Что там?
1: В Гугле написал. 2ip.ru, правильно?
2: Ну, сайт какой-то, цифры тут пишут.
1: Какие цифры? Скажите цифры.
2: 54. Точка 27.14. Точка 2 восьмерки.
1: Так, еще раз. 54.
2: 54. Точка 27.14. Точка 2 восьмерочки.
1: Ожидайте.
2: Да, да.
0: Я ебу сапсу!
2: Иди ты, блядь, не мешай мне. Сынок, отойди. Дядя ремонтирует.

0: Блять, сука, не могу удержаться. Я ебусь от жопы!
1: А вас... Алло, алло. Отойди. А вас там не может быть какой-то VPN или что-то еще?
2: Я и вы ж меня простите, я далеко не первой свежести уже. Я пенсионер. Вы мне такие вот эти вот подробным языком, пожалуйста, можно?
1: Ну, вот смотрите, когда вы заходите на сайт 2IP, у вас там в памяти пишется IP-адрес. Вы прочитали 24, 27.
2: Ну, там, я не знаю, там вот цифры вот, да, вот эти вот вбитые, да.
1: Да, справа написано, вот прочитайте, что справа написано, там провайдер, вот прям по-русски написано, что там написано.
2: А, сейчас я зайду, вышел уже.
1: Угу. Написано, ваш провайдер прям будет написан.
2: Так, еще раз сайт.
1: Два.
2: На два, да.
1: Два IP.ru.
2: Ага, справа. Так, Клаус Телеком. Да.
1: Ничего себе.
2: Ну, и что там? Что, все, да, не уплата?
1: Минуту, что это такое за... Сейчас минуту скажу.
2: А? Что, нету, да? Обрыв воздушки, наверное, произошел, часу. Я сейчас все проверю, там, куда клацать, говорите, Светлан. Да. Алло.
1: Сейчас, подожди, ожидайте.
2: Да, быстрее, то что-то меня уже тут... меня деньги тут закачиваются, мобильный МТС, дети дуры. А? Не слышу.
1: Клаус. Слушайте, ну вы мне либо неправильно IP-адрес говорите, либо что-то не то, потому что заходите на сайт 2IP, там у вас не может быть такой ни IP-адрес, ни то, что написано, вы говорите.
2: Как не
1: может?
2: Ваш
1: IP-адрес. Ну, так не может быть. 2IP, вот что написано?
2: Ну что, где написано? Ну цифры вот эти вот написаны. 54.27.14.28. Все.
1: Отлично.
2: И справа написано.
1: Ваше местоположение, что написано? Россия?
2: Не. ДНР.
1: ДНР, видите?
2: Ну, и чё?
1: А чё? Ваш провайдер написан? Кто?
2: Ну, Санта-Кларус Телеком.
1: Санта-Кларус Телеком.
2: Ну.
1: Это так написано или вот можете точно прочитать название?
2: Ну, я вам говорю, вон там вот в этом вашем интернете куле, вот, 2ir.ru там. Санта-Кларус Телеком, вот, пожалуйста.
1: Санта?
2: Да, Санта-Кларус Телеком.
1: Ну, это не мы. А вы в Москве находитесь вообще?
2: Какой в Москве? Я на Донбассе сейчас сижу.
1: Я понял. Мы на Донбассе интернет не предоставляем. Позвонили
2: как
1: в Москву.
2: Как это нету? А кто же меня сюда эту воздушку провел?
1: Я не знаю, кто провел воздушку.
2: Да не, мне сказали, прям с Москвы тянули. По спутнику.
1: Может быть,
2: не знаю, как там эти технологии через инфракрасные порты кидали, GPS там, не знаю, как вы там работаете. Может быть, у вас обрыв воздушки, что меня там не можете увидеть. А?
1: Вы ошиблись телефоном, вам лучше позвонить своему провайдеру.
2: Так у меня ваш вот тут договор есть вот это, и тут вот написано Санта-Клаус Телеком, вот ваш номер, я вам и звоню. Вот
1: мы не Санта-Клаус, во-первых, а во-вторых...
2: Что а кто вы?
1: Номер договора? Что номер договора? Говорите, у нас договор есть с нами. Что за договор?
2: Ну, пожалуйста, вот у меня написано здесь. Фекалис Антон Павлович. Это я. Значит, вот, значит, ну, договор там, росписи ваши, наши там, вот, номера там. Вот написано, улица Большая Дмитрова, вот, Москва, вот, интернет, Санта-Клаус... Телеком, вот я и цифры вот эти вот договора.
1: А какой номер телефона для связи там? Санта-Клаус.
2: Номер телефона. Ну вот 495-640-6066.
1: Ну это какой-то розыгрыш. Кто-то вас разыграл, видимо.
2: А, наиздевается, да, над пенсионером, зараза.
1: Ну, похоже.
2: Это, наверное, пиздюк. Сейчас я буду пиздю. Иди сюда.
3: Что ты хочешь?
2: Пошел отсюда. Что ты деду тут гад написал, а? Позоришь меня, блядь. Ух ты, блядь, сейчас как. Сейчас я ему как. Сейчас я его. Сейчас Светлана ему, блядь, устрою этому козлу, пиздюку, блядь. Что ты мне, блядь, понаписал, Ишак? Что ты, Ирод, блядь? Ты что, сука? Одной ногой меня уже в могилу ловишь, ты, тварина. Ух, сука, я ему, блядь, устрою. Это пиздюк, представляете? Это пиздюк написал.
1: Я могу вам чем-то помочь?
2: Иди сюда, пиздюк. Сейчас я ему быстренько отработаю пару это. Ну,
1: Ну,
2: парочку
1: я понял.
2: чисто.
1: Я могу вам чем-то помочь?
2: Сюда иди.
3: Да ну нахуй, не бей, блядь.
2: Сюда! Дурак, блядь. Скотина, представляете? Деда, бля, подстал пенсионера, я, блядь, о, сука, блядь. Ладно, Света, я вас понял, интернета не будет, да, нормального?
1: Я не знаю, надо брать позвонить тому, кто вам предоставляет его.
2: А может, все-таки, если уж там, чуть тут, там это, может, вы мне туда киданете трубочку, ну, в смысле, проведете спутник, передадите там, не знаю, скажете, куда там заходить, чтобы я поймал ваш интернет здесь, с Донбасса, ловился, скорость у меня, ну, чтобы танки играть. Я пиво взял, стоит, остывает, а танки не работают. Что мне делать?
1: Я не знаю, что там делать, поищите провайдера местного.
2: Да я местный, я здесь местный, здесь тоже, мы все здесь местные.
1: Я
2: Что
1: понял.
2: там?
1: Удачи, ничем помочь вам не могу. До
2: Ну
1: свидания.
2: тогда извините, я пошел. А? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ублюдок.
4: Домашний интернет и ТВ бесплатно? Расскажем как. Нажмите 2. Подключить интернет для юридических лиц. Нажмите 3.
2: Вот это деду надо.
0: Я ебался в жопу.
2: Пена, не надо.
5: Здравствуйте, отдел подключения Билайн. Меня зовут Татьяна. Чем могу помочь?
2: Света, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Чем могу помочь?
2: Меня зовут Антон Сергеевич. Я вот хочу себе, чтобы у меня вот ваш Билайн был. Хочу Билайна себе. Ну, связь интернета. Билайна хочу. Можно мне там... Да.
5: Интересует это подключение домашнего интернета, телевидения?
2: Светлана, мне надо, чтобы у меня Билайн был. Чтобы я в интернете мог играть в танки. У меня танки есть. Я купил танк. Я хочу наслаждаться танками. У меня танк нужен. Я хочу их, ну, именно запускаться... Чтоб с мужиками, вот, с работы, да, у меня с завода, мужики-танкисты, чтоб я сел и нормально техника ехала, Билайны. У них просто
5: Я вас
2: у
5: поняла,
2: всех,
5: вас
2: да,
5: интересует...
2: Билайны.
5: Прошу прощения, что да. вас перебиваю.
2: Ничего,
5: Света. А вас интересует подключение домашнего интернета, правильно поняла?
2: Ну, мне, да, домой сюда надо, Свет, да.
5: Уточните, пожалуйста, в каком городе?
2: Я коренной москвич, это по акценту, я думаю, всем понятно. Москвич, я. Москвич. У меня с детства Москва.
5: В Москве вас интересует,
2: да.
5: уточните, пожалуйста.
2: Светлана, да, Москва, я коренной москвич, Света. Мне нужен московский Билайн. Да.
5: Уточните, пожалуйста, адрес, улицу, номер дома.
2: Я вас услышал. Вы хотите мне сейчас предложить то, что мне не понравится, к примеру. А я хочу услышать от вас цены на интернет Билайны. Мне нужен интернет, вы можете его сделать. Я...
5: Чтобы
2: выслушать.
5: Вас корректно проконсультировать, мне необходим адрес. Необходимо проверить техническую возможность и уточнить, какие
2: да,
5: доступны тарифы по вашему адресу. Поэтому
2: Светлана, я вас услышал. Запомните меня. Я Фекалис Антон Сергеевич. Напишите, потому что я ваш потенциальный клиент. Билайны. Итак, пишите.
5: Улица, пожалуйста.
2: Шарика Подшипниковая. 27. Фекалис. Я там один собственник. Фекалис. Меня найдет сразу-то. Я один здесь. Никто не прописан. Всех выписал. К чертовой матери. Потому что я пенсионер.
5: Уточните,
2: здесь никто
5: пожалуйста,
2: не...
5: частный дом?
2: Да, да, это Шарика Подшипникова. Здесь
5: частный дом.
2: Да, да, да. Здесь подшипники раньше делались. Много подшипников было. Здесь вся Москва на этих подшипниках ездила.
5: Минута, пожалуйста, сейчас проверю техническую возможность по адресу.
2: Да, да, да.

0: Може, ну его нахуй.
1: Сынок, давай не будем. Если я хочу в танкер, меня ничего не остановит.
0: Ясно, долбоёб ты.
1: Давай не будем. Это мое решение. Я это сделал, я это хочу. Пойми меня правильно. Я хочу белины. У всех мужиков с завода есть белины. А я сижу здесь, у разбитого корыта.
2: Благодарю вас за ожидание. Еще минуту, пожалуйста, проверяю техническую возможность.
1: Шарика подшипниковая, там шарики, подшипники. Ну, улица, знаете,
2: да,
1: завод
2: поняла.
1: Еще стоит там. Шарика подшипник, химмаш. Имеется такая возможность, Света?
2: Я проверяю техническую возможность. Еще минуту, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста.

0: Чё ты лезешь? Положи нахуй.
1: Да, блядь, я хавать хочу, дай кусочек, блядь.
0: Не лезь нахуй, чисто, заработай, блядь. Тварь, блядь. Бомж, блядь, заебал ты же, блядь, еду мою брать. Иди работай, тварь. Дед, сука, всю жизнь на заводе, блядь, на токарном саке ебашил, блядь. А ты, тварь, ебаный подхалимщик, блядь, безработица ебущий, блядь.
1: Да дай покушать, блядь, я скоро умру же, блядь, у меня худой весь, блядь.
0: Пошел вон. Иди он. На помойке глазь, блядь. Сволочь ты, блядь. Мамке отдам, нахуй, дурку, блядь. Будешь там, блядь, с ней вместе, блядь. Голубей считать в стенах.
2: Благодарю вас за длительное ожидание. К сожалению, по вашему адресу нет технической возможности.
0: Как это нету?
1: Я тебе говорил,
2: нет,
1: что хуй тебе,
2: возможности.
1: Блядь.
0: Сынок, не лезь. А как? А ну, а как сделать, чтобы было?
2: Ну вот, проверяю техническую возможность.
0: Ну, Белина,
2: у
0: да.
2: У других также права. В Билайне проверил, да, и у других партнеров, к сожалению, также нет.
0: Подождите, ну вы же Белина, вот хвостик полосатый, енота. Да.
2: Не совсем вас понимаю, точнее.
0: Ну, значок,
2: пожалуйста.
0: Вот у нас просто соседнее здание, вот Сережа Мичурин, который Мичурин Сережка, он еще этот самый, тоже со мной на заводе на токаре работал. Инвалид еще,
2: возможно,
0: у него ноги нету. Он еще в токарный станок ногу закрутил. У него вот ваш белины, хвост енота разноцветный.
2: Ну вот по вашему дому уточняю, 27, к сожалению, нет технической возможности. Возможно, он живет в многоквартирном доме?
0: Да нет, он рядом, соседний дом, Ишаковская, 54 у него.
2: Ну, к сожалению, по вашему адресу.
0: Слушайте,
2: нет.
0: А давайте тогда, может быть, на дачу мне подключим белины. Каблучкова, 54. Тоже это Москва, это там возле этого самого. Дома музея вот это, Цветаева, где Маринка.
2: Город Москва, улица Лучкова, уточните, пожалуйста.
0: Каблучкова, 54. Возле Маринки Цветаевой, тут по соседству Царства Небесного. Сережка Мичурин, помню, с подхалимщиком ходил туда. Помню, бутылку возьмем, пойдем, а я нет, я уже все, я пенсионер.
2: К сожалению, также нет.
1: Где ты заебал-то? Нахуй ну тебе надо-то интернет? Дай поесть.
0: Сынок, не лезь, я с тетей общаюсь. Извините, сынок у меня потау. У него дадик, ну, он дурак, мать дурки. Ясно. И что мне делать, куда обращаться?
2: Попробуйте, пожалуйста, к другому провайдеру обратиться.
0: Нет, ну вы Белина, да?
2: Да, мы подключаем интернет Билайн, но по вашему адресу нет технической возможности. У партнеров, я также проверила, у партнеров также нет, к сожалению.
1: Пойдем, я спиздану FireWire соседский.
0: Извините, пожалуйста, сынок, дурак. Света!
2: Могу с чем-нибудь вам помочь?
0: Давайте мне тогда, к соседям что-то, чтобы я подсоединялся. Пенчика, 54.
2: Пенчика. К сожалению, нет такой технической возможности.
0: Ну, Пенчика 54, у меня соседи Белин стоит. Пенчика улица, Пенчика 54. Дом частный, Пенчика.
2: Могу посмотреть в Ростелеком нашего провайдера.
0: А,
2: если такая возможность.
0: На линии, да, будете.
2: Желаете?
0: Света. Да, да, Светлан, вы, пожалуйста, возможно, невозможности, ну, то есть варианты, посмотрите. Пенчикова, 54. Это улица Сухача раньше была, сейчас переименовали, блин. Полководец Сухач, Пенчик. Пенчикова, 54.
2: К сожалению, в Ростелекоме также нет технической возможности.
0: Чую. А что же вообще интернет больше не поставляют в Россию?
2: На текущий момент нет. Возможности, может быть, в будущем появится.
0: Это Белин же, да? Хвост енота желто-черный. Да.
2: Еще раз, пожалуйста, ваш вопрос.
0: Я говорю, я, может, не туда попал, это же Белин, да? Хвост енота полосатый.
2: Да, вы позвонили в отдел подключения Билайн.
0: Как?
2: Ну, у нас, мы работаем Билайн.
0: А, я думаю, а я звоню Белин и говорю, что неправильно, да?
2: Ничего страшного.
0: Я
2: Я
0: просто
2: проверила также у
0: пенсионер.
2: наших партнеров. У партнеров проверила, к сожалению, на
1: Да
2: них
1: он
2: также нет каких-то
1: долбоеб, я вам
2: возможностей.
1: серьезно говорю. Бросай трубку, дед, заебал, иди пиво налей, блядь. Похава жрать хочу, пиздец, бля.
0: Да. А кто? А кто? А кто? А кто? А кто? А, блядь.

0: обсудим эту тему.
1: Зачеркнуть ли это время мелом? Пусть я буду не последним, но останусь первым.
0: Потекла тушь, дрожь по телу. Давай забудем эту драму, забудем эту тему.
1: Зачеркнуть ли это время мелом? Пусть я буду

0: обсудим эту тему.
1: Зачеркнуть ли это время мелом? Пусть я буду не последним, но останусь первым.
0: Потекла тушь, дрожь по телу, давай забудем эту драму, забудем эту тему.
1: Зачеркнуть ли это время мелом? Пусть я буду не последним, но останусь первым.
2: Да пошел ты нахуй со своей связью, хуила.
3: Слышь, а ты заебал, блядь, вчера нахуй заебал, сегодня еще начинаешь, нахуй.
2: Да мне поебать, и в рот тебя ебать, и поебись оно все, ебись оно конем, ебись оно тебя рот, пидорас ебаный, ты меня заебал уже, понял? Хуйло!
4: ПЗ, надо, парни, ПЗ, надо?
3: Давай.
2: Сука, купил себе. Сегодня ж пятница, да, сегодня день отдыха у меня.
5: Просто
2: купил себе машину, Ладу Весту, СВ Кросс. Вот сейчас сижу, пивас пью, я, ну так сказать.
3: Твоя,
2: чё?
3: Моя.
2: Чё ты
3: Веста
2: сказал?
3: Твоя.
2: Хуйня.
3: Я тебе вчера что Веста твоя хуйня.
2: Я понял. А у тебя-то, что за аппарат-то?
6: Это бесполезно.
2: Всё, чамары, вам устроим, блядь, кишка тряс, пидорас. Не понял, в смысле без та хуйня? А ну попарируй, давай поговорим, пообщаемся, чё ты?
3: Нахуй ты не нужен, пошёл нахуй.
2: Я понял, ты завидуешь моему аппарату. Я понял, иди нахуй тогда, чёрт. То есть ты завидуешь, да? У тебя, наверное, какая-то хуйня, типа там Марк II, блядь, старый, или какая-то ещё залупа, я понял. Тогда иди нахуй отсюда, хуила. Пока, хуила!
7: Закрой пасть свою.
2: Чё ты
8: вот, мне чисто любопытно, зачем вот хвастаться, купил Ладу Кросс, но это ж недвижимость.
3: Недвижимость, точняк, блядь.
2: Да? Ещё чё скажешь, хуила.
9: Сюда едьте, вот сюда выйдите, вы здесь сейчас похоронят.
8: Можно элементарно взять Хонду 20-го, блядь, года. Она, блядь...
2: У-у-у, енота нет больших забот.
10: Шляпа, ну.
11: Пойду нахуй, блядь.
2: Мужики, минутку внимания, анекдот, сейчас расскажу.
10: Давай. Если обоссаться будет, то будет
2: сейчас,
10: к нам зайдёт.
2: Сейчас, мужики, короче, в стрельну, ну, лесу, по лесу идёт, короче, этот самый, ну, этот, змея идёт и слоник. Идут они по лесу такие,
10: да. Да, мы это в курсе, блядь. Нихуя, хуй на рожу, рожу на хую, блядь.
2: Ха-ха!
12: Анекдот расскажет.
10: Обоссался через А, блядь,
2: ха-ха-ха! Заткнись.
10: Было не смешно.
2: Встречаются, короче, слоник.
12: Я же побери.
10: Так, опять встречаются?
2: Да заткнись.
10: Американец. Ты опять повторяешь, блядь, пизду.
2: Встречаются
10: с американец. На рожу, рожу на хую, ну неинтересно.
2: Да, да, так и есть. Чё, не смешно, да?
10: Так я говорю, неинтересно.
2: Не смешно, не смешно, не смешно, да? Пидорас.
13: Срочно нажмите пробел.
10: Ты громко спрашиваешь?
2: Я смеюсь, а ты нет, значит ты ненормальный. Пошел вон.
10: А, понятно. Пошел. Ебанутые.
2: Да.
10: Нажми педаль, все, поехали.
2: Сука, мой меганик все знают. Ладно,
14: что
2: сейчас...
14: Есть, скажешь,
2: здравствуйте.
12: У меня есть Каен.
2: Зайка, здравствуйте.
14: Каен не подойдет.
2: Лена, здравствуй, малышка.
14: Привет, Попсик.
12: Есть еще Лис.
2: Значит,
14: нет,
2: анекдот. Я анекдот быстро травану сейчас.
12: Урасик, Прога.
2: Встречаются, идут, короче, по лесу этот самый уж змея, да, и этот слоник. Идут себе друг к другу навстречу, тут пересекаются, встречаются. Тот такой ему, о, здравствуй, глазки, нахую. Ха! А тот такой, здравствуй, глазки, хуй во лбу.
11: Что-то такое было.
14: Это какой-то бог или что?
2: Не понял, не смешно?
15: Бог наш.
14: Ладно, сейчас он исчезнет после боя.
2: Лена, малыш, не надо так вести себя.
14: Хорошо, как скажешь. Прости.
11: Здравствуйте.
14: Ребят, тяжики нужны, ТТ.
2: Леночка, возьмешь меня, пожалуйста?
14: Да был бы ты, где я бы тебя взяла.
2: Хорошо, анекдот тогда. Можно еще один травану?
14: Ну давай, давай.
2: Ну, короче,
14: лето. Сейчас очередь есть тяжек?
2: Лето, тепло на улице, прекрасная погода. Ну, вообще люди гуляют, отдыхают в парку, там это самое. Ну и, короче, идут это, два человека. Вот, навстречу. Идут два человека такие, это, ну. Короче, идут два рэпера. Один в кепке, другой тоже пизды получил от меня.
14: А, смеяться забыл.
2: В смысле? Не понял.
14: Ну ты посмеяться забыл.
6: Ну где хата, блядь, во всем городе.
2: Ладно, еще тогда они идут травану, да?
14: Ну только посмейся в конце, это самое смешное же.
2: Ясно, Леночка, я пончик тебе. Ладно. Сейчас, одну секунду, выхлоп. Опа, так. Ну, летит самолет, малышка. Летит самолет. А, нет, давай про... Сейчас как раз Новый год скоро, про елку и Деда Мороза. Сейчас, малыш. Анекдот слушайте. Короче, просыпаются дед с бабкой. И тут бабка вся такая радостная. А дед говорит, ты шо, говорит, что случилось? Она такая, да мне сон приснился, говорит. Такой хороший сон, там типа вообще там елка стоит и вся обвешана писюнами. Разными писюнами, молодыми такими, сочными, стоячими, набубениными, да. Много писюнов, вся елка в писюнах такая яркая. А дед такой спрашивает, говорит, а мой красавец где? Наверное, вместо звезды там в самом центре стоит. На елочке. Она такая, да нет, дед, твой там вяленький, маленький внизу висит. Ага, дед, окей, ладно. Все, следующий день просыпается, тут уже дед весь такой просыпается, веселый, радостный такой. А бабка такая, дед, ты шо, говорит, а шо такое? Говорит, а шо, говорит, сон же ж проснился. Говорит, а какой? Он такой, та шо, говорит, елка стоит, представляешь? И вся письками обвешана женскими. Пес писечками мокренькими, такими молоденькими, розовенькие, такие холененькие такие, прям писечки красивенькие. Вся елочка в писюлечках. А вот. А бабка такая, так а моя, говорит, королевна, где там находится? Моя принцесса где? А дед такой, фу, ебать, там в твоей принцессе елка, говорит, стоит. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Алло. Нормально, нет?
5: Ебать, не зайди ко мне нахуй, я тебе переебу два раза, но потом будешь еще жалеть о том, что
2: ты
5: сказал.
2: Ебать ты, Пола,
5: что
2: ты орешь там сидишь?
5: Мод свой вставил, слышишь?
2: Что ты орешь, я тебе ебать, ты
5: теперь он будет пиздеть.
7: Вдруг появляется Фея и спрашивает.
15: Самое интересное, то, что не... То, что непонятно, что это делает.
5: А да это он ушел из комнаты, он в комнате оставил эту хуйню свою.
7: Тогда не надо.
2: Ага.
5: Здесь заходит ко мне, ребятки, смотри, создаю комнату, Лиза. Он еще раз зайдет, и он пойдет. Смотри, вот я, вот кадет, ко мне заходит.
2: Лиза, кадет, иди нахуй.
5: Перезаходим.
2: Лиза. Ай-яй-яй-яй-яй. Ого. Ай-яй-яй-яй-яй, Лиза. Не понял.
16: Фу боже.
2: Иди сюда, блин.
16: Скарлетт, давай глубже. Скарлетт, давай. Ай-яй-яй, не кусайся. Скарлетт, нет. Скарлетт.

0: сука, после завода, блядь, пришел, короткий день, сегодня пятница, блядь, хотел расслабиться в танчике, покататься, блядь. Сука, ебаный, уже пиво налил себе, блядь, сухарики открыл, блядь. Этот хуй ебаный мешает играть мне, мразь, блядь. Фу, блядь.
1: Сука. Зачем ты себе в рот плюешь?
0: Не понял, ты сейчас кому ляпнул вот это?
1: Я не знаю.
0: Тебе что, блядь, тебе вот взять вот это, въебать вот это разочек, чтоб ты, дура, вот это потише вела себя.
1: Въеби 100 грамм.
0: Ты откуда будешь, ты клоп?
1: У матери спроси своей.
0: А, ну я понял, ты меня боишься. Ну ты не бойся, солдат ребенка не обидит, сосунок. Я мастер спорта, мастер быстрая нога, блядь. То есть мне по сути похую, если ты сейчас начнешь как-то оскорбления, блядь, вот эти свои детские выдумывать в мой адрес. Мне похуй. Я сейчас певца выпил,
1: да
0: блядь.
1: Нет.
0: Я певца.
1: Молодец.
0: Я певца выпил, блядь.
1: Все. Хороший парень.
0: Я выпил пиво, сейчас обмываю покупку. Ладу Весту взял себе в кредит на 10 лет. СВ Кросс новая. Этого года, 23-го, представляешь, урвал
2: на линку. Кто это вообще говорит? Кто это?
0: Это я, жмаки.
2: Залуп от хуя.
0: А, нихуя себе, фраер, тебя въебать ебасосин за это.
2: Давай.
0: Откуда, клоун?
2: Ты откуда?
3: Кадры,
0: откуда, я тебя спрашиваю, ты клоун?
3: Ладу Весту, говорит, взял, говорит, вот клоун, тот, кто Ладу Весту взял.
0: И чё, чем тебе Лада Веста не нравится, хуила?
3: В жопу,
0: хуйня-то твоя жизнь, ты пидорас, блядь. Давай по фактам разъеби, блядь. Скажи, чё хуёво, ты уёбок. Запчасти дешёвые, сука. Обслуживание 5 лет, нахуй. Гарантия, сука. Всё
3: да,
0: есть.
3: Только японская техника долго не ломается, а ты тут свои ладу
0: Весты. Японская техника, хуйня.
3: Уебаная, блядь.
0: Какая японская техника? Ты сам на чём ездишь, хуила.
4: Стой, отжимайся.
3: На крауне езжу, нахуй, веришь, нету,
0: ебишь, ебаный. А, на крауне, иди нахуй тогда, сколько этой хуйни лет? Лет 20, а у меня новая этого года машина, идёшь нахуй.
3: Носи новую.
0: Иди нахуй тогда на своей старье ебаном, иди нахуй отсюда.
3: Ведро ебаное, блядь.
0: Ведро это ты, сука, твой краун ебаный, блядь. У меня новая
3: Веста. Да, Лада, Лада Веста рулит, смотрю, да? Нихуя,
0: да,
3: ебать.
0: Ебать. Новая, блядь, всего лишь 1 900 000 отдал,
3: да,
0: блядь.
3: Ага.
0: Хуя нога, а ебать.
3: Сзади сидит, блядь, подруливает на твоей Ладе Весте, нахуй.
0: 1 900 000 1 900 000
3: Ты, ебаная.
0: Ты, я тебе сейчас, слышишь, ты, ебать, ебаная. Ты хуила, сука, толстотелая, блядь. Я тебе сейчас, нахуй, блядь, дурсю твою выбью, баразня. Я, сука, сейчас тебя вот так вот возьму, как грушу боксерскую, сука, и удары отрабатывать буду, нахуй. Ну так, ебаный, ты, сука, мне в сыновья годись, а ты пигалица, ебаный.
3: Давай, нахуй.
0: Я срал тебе в краун, хуила, диктуй цифры.
3: Дай свой номер, телефон.
0: Диктуй мобилу мне быстро, клоун.
3: Ты долбоёб, я тебе уже нахуй минуту у тебя прошу, давай телефон, я тебе ещё наберу, чмо ёбаное.
0: Диктуй свои цифры, прям сейчас звонок осуществлю,
3: нахуй. Давай, пиши в чат, нахуй.
0: Я прям сейчас, сука, спущусь, нахуй, в Ладу Весту, нахуй, сяду, блядь, из-за руля, пидорас, нахуй. Буду тебе в краун твой ебаный звонить, блядь, хуила, сука.
3: Ебать ты кадр, ты я
0: да
3: ебанусь.
0: Ебаный. Твой краун хуета, как и ты, сука. Хуйня.
3: Ой, ебать, тупое нахуй.
0: Купил, сука, помойку ебаную, которая 20 лет уже, сука, блядь. А я, сука, новинку купил этого года, между

0: Ебать, такое чмо, пиздец, Лада Веста, говорит, купил. Я в ахуе, я вообще, я угораю с него, это пиздец, кадр, блядь.
1: А кто это вообще, откуда звук-то, блядь, идет?
0: Я вообще хуй знает.
2: Бля, я тоже не знаю.
3: Не понял, нахуй. Это, сука, мою ласточку, блядь, обхуярили, или чё, блядь? Я вам, сука, за весточку свою красавицу дам, нахуй, просраться. Нахуй ты завидуешь моей технике, уёбище. Бля. Скуфы ёбаны, я вам, блядь, устрою, нахуй. Краун, ебать, я тебе сейчас как дам крауна, нахуй. Чучело, блядь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да клоун, блядь. Скуф, вам нравится название Влад?
4: Я благодарю тебе, спасибо, что ты есть.
5: Позвони, пожалуйста, на пост охраны СТМОСКОЛ. Скажи, что ты отмечал день строителя на речке и пьяный залез через забор на территорию и пролез в цех. И сейчас не можешь выйти?
6: Алло.
3: Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Правильно я попал? Это пост охраны, правильно попал?
6: Все правильно.
3: Я прошу прощения, значит, я вот день строителя отмечал здесь, ну, на речке, да. Пьяный вот залез, что-то перебрал, вот что-то залез через забор на территорию, вот, в цех пролез к вам, выйти не могу. Может кто-то там подойти, открыть, не знаю, вот что-то меня, что-то я сейчас задремал, встал, не пойму, как я сюда залез в цех к вам. Может кто-то подойти. Вы где находитесь вообще?
6: Я сейчас подойду к вам.
3: Да, только трубку не ложите, а может просто, я не знаю, вот кричать буду, чтобы вы услышали, где. Я думаю, тут разбить стекло и это самое. Не знаю, в цеху прям у вас здесь лежу, блядь. Ну, перебрал немного, залез, блядь. Чё, не знаю, блядь. Алло, вы где, далеко
6: да,
3: сейчас?
6: Да, да, да.
3: Сколько идти будете?
6: Нет. Сейчас я подойду.
3: Да, только не сбрасывайте, а то что-то это самое, связь тут в цеху какая-то хрен, дозвониться к вам, блядь. Вот, лежу сейчас на речке с мужиками, ну, отмечали день строителя. Что-то я это самое, ну, перебрал, залез в цех, вот, не пойму, блядь. Станки всякие тут, блядь, спал на этом. Сейчас проснулся, понял, ну, типа, в себя пришел, что-то спиздил. Какой-то, думаю, что натворил. Только давай так, чтобы между нами, блядь, потому что, сука, дело серьезное, сам понимаешь. Хорошо, да?
6: Угу. А как вы номер нашли?
3: Как номер нашел, блядь? У меня был-то номер, я же здесь работал-то. Не знаю, если стекло разбить, стекло разбить и вам заплатить, можно так будет? Просто я сейчас хочу
6: нет,
3: выйти.
6: Нет, конечно, нельзя.
3: Я хочу срать.
6: Если вы разобьете стекло, я вызову полицию.
3: Я сейчас быстренько разобью и выбегу. Ты...
6: Я сейчас вызову полицию.
3: Не-не-не, давайте между нами решим. Мне проблемы не нужны. Я вам деньги переведу там. Это сам, на этот номер
6: не
3: сколько?
6: Не надо, я вызову сейчас полицию.
3: Не надо.
6: Если сейчас что-нибудь там сделаешь, я вызову полицию.
3: Я сейчас срать здесь буду, потому что я, блядь, хочу срать. Понимаешь?
6: Не смей там срать, понял?
3: Ты в смысле, так, блядь? Тогда
6: попал.
3: Я разобью и выйду через окно. Я сейчас разобью его, понимаешь? Либо подойди, открой.
6: Понимаю, блядь. Я сейчас подойду, открою.
3: Я сейчас его быстренько, разобью, блядь.
6: Я сейчас приду.
3: Я здесь, я никуда не могу выйти, потому что я хуй пойму, как я блядь, сюда забрался.
6: Я понимаю.
3: Ну так давай, шевелись, блядь.
6: Да я иду.
3: Иди давай быстрее, дружище. Я сейчас разобью, я тебе серьезно говорю. Давай без всяких вот этих милиций и полиций. Как мужчины решим, блядь, я потому что пьяный, блядь, хуй все помню, понимаешь? Я ну все и нахуй не надо, блядь, проблемы твои вот эти, ебучие. Станки какие-то, матки, блядь, стоят, ебучие.

0: Ты здесь?
1: Я подбегу.
0: Ты здесь? Алло, слышишь, да? Алло. Все, я бью на стекло. Все, ты здесь. Я... Сука, твердая. Сейчас еще раз попробую толчок. Алло. Медленно что-то там слишком. Алло. Сейчас я еще Не пойму, ты где?
1: Вы где?
0: Я вот стеку, сейчас стекло, вот сейчас. Яха, Че, нихуя? О, все, я вышел. Все, все, блин.
1: Что видишь вокруг?
0: Ох, блин, сейчас я посру, погоди, срать хочу. Ой, ебать. Сейчас, сейчас, алло, меня слышишь, видишь, нет меня? Алло.
1: Нет.
0: Сейчас
1: я тебя не вижу.
0: Я здесь, вот он я. Сейчас я какаю. Так, ты подойди ко мне. Я у входа, походу, вот здесь, здесь стекло лопнуто. Разбитое стекло сыпалось. Я здесь. Алло.
1: В смысле?
0: В смысле, все в смысле. Вот здесь я сижу, какаю. Стекло, сука.
1: Ты где находишься?
0: Я в цеху вот нахожусь, главное, блядь.
1: В смысле?
0: В смысле? А ты где вообще? Алло.
1: На улице.
0: В цех можешь зайти, блядь. Я здесь, походу, вот, блядь, через стенку. Я слышу шаги, блядь, какие. Телефон твой, блядь. Ты где?
1: Сейчас, секундочку.
0: А, вот ты, походу, ладно, все, я побежал тогда. Это самое. Я пойду, да? Ничего страшного, я быстренько.
1: Ты где?
0: Я здесь. Я туточки. Вот, дверь открой. Я понял, но я уже открыл дверь, я выбил. Я сейчас выйду и уйду просто. Хорошо, да? Ты где? Алло.
1: Где ты стекло разбил, я понять не могу.
0: Да вот снизу ебал здесь, блядь. Ты вообще где есть-то?
1: Где?
0: Так, я вот на улицу где? Вышел.
1: Ну?
0: А ты где?
1: Я в цеху.
0: А, так я ж уже вышел, я ж вон вылез. Я здесь. Я на улице. Сколько тебе? 5000 хватит перевести за стекло или не хватит?
1: Нет, ну подожди.
0: Что подожди? Что, драться со мной, что ли, будешь? Нихуя, нахуй, я
1: да
0: пенсионер,
1: какой драться?
0: Бля.
1: Что, мне делать нечего?
0: Я пенсионер,
1: какие
0: и не хочу этой всей хуй. Я просто уйду себе своей дорогой, и все, тебе так сейчас переведу, дай хуй с ним, бля. Алло.
1: Ты где?
0: Да вот он я, блядь, ты что, не видел? Я тебя только что видел, ты проходил с телефона.
1: Где ты меня видел?
0: Блядь, на улице там шел, ты что, внутрь зашел, что ли?
1: Я сейчас на улице.
0: Да, ну я все, я уже вот пошел мимо сейчас возле этого. Сейчас я ухожу уже отсюда. Я тут поставлю там, ну, у тебя деньги на столе, где ты сидел. И все, и пойду себе.
1: Подожди, я тебе открою хотя бы, там все закрыто.
0: Да я... Тут сейчас что-нибудь как-нибудь соображу, блядь, что ты, если, блядь...
1: Да ты сейчас опять что-нибудь разобьешь.
0: Так ничего страшного, блядь, а что такое?
1: Да какой страшного?
0: Ну а что?
1: Да то, что ты мне тут меня выгонят нахер, понимаешь?
0: Да, блядь, я аккуратненько все сделаю. Даже никто не заметит. У меня опыт в этом есть.
1: Где ты?
0: А? Да вот, блядь, стекло, блядь, валяется, блядь, везде.
1: Да какое стекло? Ты сейчас где?
0: Я вот стою здесь, возле будки вот этой вот, самой главной.
1: Какой
0: будки? Как она, блядь, контейнер этот, блядский, как... Ты сам-то где делся-то? Все, я вот сейчас
1: вот
0: в цех...
1: Вот я на улице.
0: Сейчас я в цех зайду, там, где я был. Я сейчас постою, тут станки смотрю, стоят разные, интересные. Ничего, блядь,
1: какие
0: жаль, что тяжелые, блядь, как бы я их забрал. А? Да вот стоят
1: какие?
0: Тут. Не понял.
1: Что видишь?
0: Ну, стоят вот это синие какие-то, что-то тут, блядь, темно, нихуя не пойму. Я еще, блядь, после пьянки, блядь. А, Все, вот сейчас слышишь, ты балуешь, я кричу тебе, ты проходил. Слышишь меня, эхо?
1: Нет.
0: Эхо пошло, нету?
1: Нету.
0: Сейчас опять стекло разобью, может, услышишь. Сейчас еще одно.
1: Да не надо разбивать стекло.
0: Да я одно, и все, похуй. Сейчас.
1: Такое нахрен одно.
0: Я знаю, блядь, и рот ебал. Сейчас, погоди, не лопнул. Эхая, блядь. Посыпалось. Че, видишь меня? Я здесь. Вот он я. Сейчас видишь меня, нет?
1: Нет.
0: Как нет у меня? Так, ладно, все, я пошел. Хватит мне тут ерундой заниматься. Ты прикалывайся или издевайся? Я вот кричу. Эхо пошло, нет?
1: Нет.
0: В смысле нет? Я понял тебя. А как тебя зовут?
1: Это, собственно, не важно.
0: Я тебя понял. Утканулся, да?
1: Чего?
0: Ты утканулся или как?
1: В смысле?
0: Что в смысле? Я сейчас тут нахуй все станки обосру, если ты не подойдешь.
1: Я не понимаю, где ты находишься.
0: Ты сам где, родной? Я не понимаю, ты, блядь, издевайся.
1: Ты на улице.
0: Да?
1: Что?
0: Ты где есть, блядь? Я в цеху, тут туда-сюда уже, блядь, уже через два окна выхожу, а тебя все нет, блядь.
1: Да какие окна, окна? Ты на улице, блин, был?
0: Я был, я ж посрать выходил, блядь. Сейчас опять тебя ищу в цеху здесь.
2: Дед, позвони, блядь, зовут Настя, скажи, ты новый педагог московский, а решил Нина познакомиться цех, с новенькой Ноля.
0: У вас один тут цех, ты че издеваешься, что ли? Я, блядь, просто хочу по-человечески, блядь, с тобой, блядь, решить конфликтную ситуацию, чтоб ты, блядь, не начинал мне здесь, блядь, хуйню устраивать. Я тебе просто бы дал денег, блядь, 5000 за стекла, блядь, и пошел бы, а ты ходишь, крысишься, блядь. Что за человек, я хуй пойму, блядь. Алло. Ты где есть? Порезался от стекло, и все в крови здесь, блядь. Станок забрызгал, блядь. Алло.
1: Ну?
0: Ты в цеху, да?
1: Нет, я не в цеху.
0: А где?
1: На улице.
0: Блядь, сейчас я еще одно стекло разобью, чтоб услышал, я рядом.
1: Ты ебанутый?
0: В смысле, блядь? Ну ты же меня не слышишь, как мне еще, блядь, я не знаю, чтоб ты понял, где я. Алло.
1: Сейчас, подожди, не бей ничего.
0: Да я ничего не бью, а хотел, блядь, это самое, чтоб ты меня услышал. У меня 5000 есть, а ебал, что ты сразу нервничаешь? Я тебе заплачу за эти стекла. Алло. Алло. Короче, сейчас попробую что-нибудь, станок какой-нибудь забрать отсюда. Стоят красавцы, ждут меня. Сейчас я их попробую подвигать. Ну, зараза, блядь.
1: Что ты попробуешь?
0: Станок хочу себе тоже забрать такую. Здоровый, сука. Хороший, блядь, немецкий какой-то, да, сука. Нормально.
1: А что за станок?
0: Да я хуя, темно, блядь, стоят всякие, блядь, приблуды. Ты мне скажи, дорогой, ты вообще подойдешь или тебе по... Это что, суруповерты здесь или что это, блядь? Слушай, а сверла тут есть где-нибудь в каком-нибудь отделении посмотреть? Может, хоть сверла возьму в карман? О, нихуя себе! Я хуя, блядь, суруповерты, сука, лежат. А, нихуя себе, аккумуляторы, сука. О, это другое дело. Ты не есть, долба! Я уже все здесь себе забрал. Да, я еще немного пьяный, да. И что? Да мне плевать. Я здесь решаю. Я здесь главный. Это мой

0: Что?
1: Ой, ой. Нихуя себе, сука. О. Это что тут у вас? Можно забрать? У, сука. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ниппон. Он сбросил, забоялся. Пошло.
2: А я не пойду.
3: Деда, позвони еще раз на пост охраны. Скажи, что ты в склад залез и наворовал латунных фитингов и 600 рефлайниц и уже через забор перекинул. Попроси, что пазарник тебя не палил.
0: Алло.
1: Алло, я что-то не пойму, тебя нет, я вот тут фитинги латунные сейчас через забор перебрасываю. Понял. Это самое, фитинги латунные прям, ну, забрать хочу себе, мне пригодятся. Фитинги, вот, флянец 600-й, вот, смотрю здесь. Сейчас я сына позвал, мы с ним через забор кидаем. Фитинги, флянец 600-й. Сынок, лови еще флянцы и фитинги. Дяде плевать, походу, охраннику, ему не надо.
2: Давай, давай, кидай побольше, я буду ловить, это перебрасывать.
1: Давай, сынок, все. Лови фитинги, флянцы, все нам дома в хозяйстве пригодится. Алло. Алло, алло. Как слышно? Алло. Алло. Я не понял, мне что, можно дальше здесь что ли забирать? Просто я не хочу проблем, пойми меня правильно. Ты сейчас начнешь, блин, предъявлять, якобы я вор или что-то еще. А мне, ну, нахуй не надо. Понимаешь? Алло. Алло. Сынок, на, еще папа кидает. На, пакетик флянцев.
2: Ну, давай побольше, блин, кидай. Все равно никого нет пока по-тихому. Флянцы кидай, все 600-е фитинги, все ловлю.
1: На, все.
3: 89-31-71-33. Юля работает. Алло. В скорой парамедик.
1: Я не слышу, блядь, ничего не пойму. Как будто всем плевать на флянцы. Алло, не понял. Меня слышно или как обычно? Ты где есть, ты подойдешь или нет? О, блядь, трубы еще газовые. Сейчас заберу, блядь. Алло. Алло. Не надо плакать. Все, что мое, то будет мое. Все, что твое, все то, что ты успеешь перехватить. Ты меня понял? Алло, Андрюш. Алло. Не понял.
0: Мужик, ты сейчас где находишься?
1: Да вот, я сейчас флянцы, где флянцы, вот это склад, да. Перекидываю флянец, фитинги, 600-е, вот эти вот. Занимаюсь тут. А что такое?
0: К нам на территорию, не могу его найти. Я уже все пробежал, все цеха, не могу его найти. Звонит, говорит, я все. Алло, мужик.
1: Да, да, да. Но перебрал немного, блядь, залез к вам, блядь, на склад, блядь. Сейчас фитинги забираю, блядь. Фитинги.
0: А где вот
1: клад?
0: Сейчас я покажу.
1: Я здесь.
0: Машина закрыта. Открыта.
1: Если что, купить. Есть? Да, есть еще. 600-е флянцы. Все, фитинги забираю. Все. Сынок, на пока. По-моему, им вообще наплевать на нас. Никому ничего не надо. Ну, тогда мне в хозяйстве пригодится. Алло.
0: Слушай, я не знаю, сказал, у нас работал.
1: Да, я работал. Сегодня день работал. Строителя, праздник был, блядь. Отмечали с мужиками. Перебрал. Ну, перебрал надо, его.
0: Хорошо, да уже все просмотрел.
1: Алло.
0: А ну покричи, хоть я тебя услышу, не?
1: Сейчас я тут стою. Да я хуя пошел, я уже вышел за территорию, здесь фитинги забрал и пошел. Все, я вышел отсюда. Сынок, пойдем, пойдем, родной, пойдем, дядя злой какой-то.
2: Да, да, пойдем, папа, быстрее, блин, что-то их много там, побежали. Побежали.
1: Алло. Не понял. Сейчас, блядь, посрать сяду. Что-то у меня после этого праздника все никак просраться не могу. Пьяное говно не покидает желудочек мой. Сейчас я попукаю. Чуть-чуть, может, покакаю. А-а-а! О, я вижу вас, мужики! Я вот он, стою здесь. Ава-ва-ва-ва! Алло, видно меня? Алло. Алло. Ладно, я пока покакаю с фитингами, посижу сейчас в пакетике. Сынок, сколько там у нас фитингов? Сколько флянцев фитингов сегодня у нас здесь, а? Какое количество фитингов и флянцев мы сегодня с тобой добыли? Скажи, родной мой, сколько штучек у нас всего этого имеется? Так... О, так это латун получается, латунные, если они пригодятся в хозяйстве, можно сдать на латунь, да? Сколько их штучек у нас?
2: Так, у нас получается фитингов латунных по 20 штук, фитинги и все вот это вот, ну то, что ты просил, я быстренько раз-раз и в пакетик. Нормально, хватит нам, побежали, папа?
1: Да, да, все, побежали. Алло. Слушай, походу все, они ушли. Давай сейчас я газель подкачу к забору. Не, газель, Сереги, сейчас наберу Сережки. Газель подкатит к машине, ну, машину прям к складу сюда. Прям будем, чтобы, так сказать, добраться. Это... О! Нихуя себе, тут шуруповерты еще лежат. Во! Алло. Не понял. Не, нормальный такой, 18 вольт как раз папе пригодится в хозяйстве, да?
2: Ну, мне тоже нравится. Мне можно такой взять тоже один домой? Мне тоже пригодится, Богдану.
1: Конечно, можно, сынок, забирай, на. Алло. Что-то куда-то ушел, блядь. Ну ладно, пока он ушел, я здесь покакаю, еще посижу. Там, блядь, накипиши там.
3: Он, походу, тревожную кнопку нажал. Чоп приехал. Ахахаха захах. Спасибо, деда, за стрим.
1: Бля, ну ты ему хоть скажешь, что это прикол был, а то реально, бля, сейчас там будет искать кого-то. Спасибо, брат.
3: Пожилая жалость удалась. Андрюха прям поверил. Я ему звонил ща, но я сказал, что это розыгрыш. Он уже мусоров вызвал, чоп, ментам объяснение писал. Но он держался молодцом. Он норм тип.
1: А, ну главное, что ты ему объяснил, что это прикол был. Спасибо большое.

0: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Андрей, да?
1: Да, да.
0: Что ты дакаешь? Я по поводу каловых масс. Когда вопрос решен будет?
1: Что? А ты что дакаешь? Слушай, ты вообще кто, дядя?
0: Слушай, ты меня внимательно...
1: Ты, бля, может, номер на неведомый сделаешь?
0: Слушай, меня пугало, блядь. Я тебе еще раз повторяю.
1: Что
0: я насру тебе под дверь.
1: Пугало, блядь.
0: Я понял.
1: Да насри, ебать.
0: Я буду срать,
1: насри,
0: ебать. Я приду, я приду в зал баланс. Я обосру твою штангу, блядь. Я обосру весь твое снаряжение твое спортивное, блядь. Я все обосру, там весь инвентарь спортивный. Я буду срать до тех пор.
1: Твое,
0: блядь. Танго. Я буду срать тебе под дверь. Я буду срать до тех пор, пока в моей жопе
1: такой?
0: Не останется ни последней капли кала. До последней капли кала буду выжимать свою кишку, ты меня понял?
1: Я буду срать,
0: пока в моей кишке не останется ни капельки кала. Да понял меня, блядь? Скотина, блядь. Мразь.
1: О, боже, может, ты номер откроешь, ебай, мы давай поговорим.
0: Чучело ты, блядь, тупорылая, я тебе сказал,
1: я б тебе въебало плюнул.
0: Я насрал тебе, я тебе сказал, ты, блядь, сволочь, я охранник, блядь, охранник зала, блядь, баланс, нахуй, понял, блядь?
1: Какого нахуй зала?
0: Я тебе сказал, спортзал, баланс, нахуй.
1: Ты мне в прошлый раз говорил, что ты владелец зала, слышь, ебало, закрой,
0: слушай, я охранник, тварь ебаная, сюда меня, ты, слушай, ты бестолочь, блядь. Еще раз, нахуй, либо ты сейчас извиняйся за этот инцидент, нахуй. Потому что вопрос, сука, исчерпан, и он стоит крайне ребром, блядь. Либо ты сейчас же, блядь, извиняйся за свое поведение, блядь. Либо я буду срать до тех пор, пока моя кишка, блядь, будет срать. Ты меня понимаешь? Вопросы здесь задаю я, нахуй. Либо ты сейчас извиняйся, блядь. Либо я сейчас, блядь, очко подготовлю, свой пулемет анальный, блядь. И буду срать. Чему, блядь?
1: Слышь,
0: Серёга, а как
1: мне извиниться, что ты хочешь?
0: Извиняйся немедленно.
1: Что, в смысле, за что? Что ты от меня
0: за
1: хочешь?
0: За все, что ты сделал плохое, за извинись, что, нахуй. Извинись, ты доводи до греха, блядь. Извинись, нахуй. Немедленно грязь. Эй! Чего, блядь?
1: Можно я тебя доведу до греха? Давай, я хочу посмотреть, как ты срёшь мне под дверь. Я выйду и дам тебе поебалу с ноги, хочешь?
0: Я тебе понял, все, блядь, нахуй, завтра, блядь, выйдешь из двери, блядь, а там будет куча здоровенная, блядь, насранная, блядь. И что ты потом запоешь, ты, блядь, сынок, блядь?
1: А потом я пойду к знакомому, собственно, владелец.
0: А ты подойдешь к знакомому, блядь, к двери, блядь, а у него тоже куча, блядь. И как ты потом петь будешь, а, блядь? Как, нахуй?
1: Да.
0: Ты лучше сейчас извиняйся, блядь, чтобы не было инцидентов в дальнейшем, потому что я срать люблю, блядь. Я это буду делать там,
1: каких,
0: где моя жопа пожелает.
1: Инцидент,
0: я тебе сказал, я обосру все, нахуй. Я буду срать, пока моя кишка не опустошится до последней капли.
1: Как зовут владельца баланса?
0: Я Серон, охранник владельца, его зовут Сережа.
1: Да?
0: Пизда.
1: А жену как зовут?
0: Какая разница, как ее зовут, как? Она ко мне сама приезжает, блядь, по желанию.
1: Какая разница? А ну еще раз скажи, какая разница, как зовут жену,
0: я,
1: да?
0: Я тебе сказал,
1: а ты не хочешь узнать, что владелица жена, и живут они в зале. Слышь, ебак,
0: слышишь, ты сюда, блядь, ты чучело, блядь.
1: А
0: закрой свою дубочку, ебану,
1: открой
0: тварь
1: номер,
0: такая, блядь. Я тебе сказал, ты мразь ебаная, пидорас ты, блядь. Чему? У тебя голос как у тёлки, ты девка, блядь. Я насру тебе под дверь. Я обосру все, блядь, что окружает тебя. Я буду срать и срать. Ты будешь плакать, а я срать. Я буду срать сильно. Я буду срать жестко, жидко, нахуй кусками, блядь. Я буду всегда это делать при тебе, блядь. Ты ничего. Чего не сделаешь, пока я буду срать? Ты будешь стоять и плакать, когда я буду срать, тварь! Я тебе все сказал. Давай, до свидания, блядь. Можешь перезвонить и извиниться,
1: да,
0: иначе
1: что?
0: Иди нахуй.
1: Ну, ты можешь еще раз рассказать.
0: Я тебе еще раз повторяю, блядь. Либо ты перезвонишь с извинениями, либо, блядь, нахуй завтра ты с квартиры не выходишь по причине того, что там кала много, и все, блядь, нахуй дверь присохла, блядь, от каловых масс. Ты меня понял? А, блядь, сука, блядь. Мразь!
1: Каких каловых масс? Ты вообще кто? Как тебя зовут?
0: Я тебе все сказал, блядь. Я твой сосед, я охранник, и мне похуй.
1: Что ты мне сказал?
0: Все, давай, девочка. Все, давай, малыш. Давай, пупсик, не плачь.
1: Ебать, веселый.
0: Все, нахуй, не плачь, девочка. Все, девочка, не плачь.
1: Спасибо,
0: позитивно. Не плачь, малыш. Не плачь, лох. А ты лох, я просто слышу, ты попущен, блядь. Ты опущен, блядь. Ты зашуганный, блядь. Ты нахуй пришуганный, ты, блядь, приплюснутый, блядь. Ты доги, блядь, потаун-даун, блядь. Я тебя понял, я сразу понял.
1: Да, ну,
0: я сразу понял, что ты лох. Сразу.
1: Да. Как тебя зовут, дядя? Пошли попить.
0: Дядя, блядь. Да мой дядя тебе в рот не влезет. Ты меня понял, чучело, блядь. Я насрал тебя под дверь, блядь. Я насрал, блядь. Я насрал в зале, блядь. Я насрал везде. Я буду срать. Я буду срать. Я тебе все сказал, нахуй. Чучело ебаное. Все, давай, девочка, не плачь, иди нахуй. Фу, блядь. Мраз. Шмошник, блядь. Долбоёб. Уёбище. Уёбок. Чего, блядь? Ты смотри, сука, блядь. Ёбаный.
2: Алло.
0: Да, алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это кто?
0: Здравствуйте, здравствуйте. Я покупал у вас кроссовки, вот, брендовые. Вот, ага, значит, так. Дело в том, что я, значит, принес домой, посмотрел, да, я сделал вывод, что это паль ебаная. То есть меня наебали, ты меня наебал, ты продал мне китайскую копию, подделку ебаную, блядь. Как будем решать этот вопрос, блядь? Ты не на того нарвался, дяденька, блядь.
2: Можете, пожалуйста, уточнить, какую модель кроссовок вы покупали? И попрошу вас, пожалуйста, не выражайтесь, я уверен, мы все сможем мирно урегулировать.
0: Да, давайте мы с вами все мирно урегулируем. Я вот эти кроссовки принесу вам. Вы сами убедитесь в том, что это не оригинальное, а именно подделки. Мы с вами договаривались о чем? Что вы мне оригинальное продадите, а не вот эту паль.
2: А когда вы совершали покупку, скажите, пожалуйста?
0: Несколько дней назад совершал покупку, приобретая, значит, кроссовки качественные. Но когда домой пришел, я их одел, у меня подошва отлетела. Я сразу понял, что это паль. Поэтому вас как зовут еще раз?
2: Меня зовут Данил.
0: Ну я понял, Даунил, да, Даун, значит. Я тебя понял. Куда подъехать, чтобы
2: Данил, идти? Просто Данил.
0: Даун, понял, да. Куда мне подъехать, чтобы подошва от кроссовок тебе эту вручить, так сказать?
2: Ну, подъезжайте в наш магазин.
0: Я подъеду.
2: Где вы покупали? По какому адресу?
0: А я что помню, по какому. Вы через сколько там будете?
2: Да мы уже открыты. Мы работаем с 8 утра.
0: Я подъеду, значит, но если вы мне не обменяете товар мой, либо не вернете деньги, я насру вам под двери. Понятно, блядь?
2: Я думаю, обойдется без этого.
0: Я думаю, что без этого не обойдется уже никак. Поэтому давай, сынок. Даун. Ой, Даун.
2: А вы главный чек, главное, не забудьте.
0: Да я не буду чек.
2: Чек у вас остался?
0: Я его выбросил.
2: А как мы можем тогда узнать, что вы действительно у нас покупали?
0: Я тебе сказал! С тебя обратно деньги, блядь, нахуй свою хуйню пасть заберет, скотина такая, блядь, хуйню меня продаешь, ебаный в рот, блядь! Скотина, падла, блядь! Мразь!
2: Нет, меня зовут Данила, вы ошиблись.
0: Я понял, тебя не зовут, ты Даун. Я приду скоро, давай. Скотина.
2: Буду ждать, блядь.
0: Дрянь.
2: Пошел
0: блядь.
2: Нахуй.
0: Пошел ты, скотина, пиздец.
2: И еще раз.
0: Я тебе сказал.
2: Еще раз, блядь, позвони.
0: Я тебе сказал, блядь, пошел. Нахуй. Я твой нахуй ебаный Шарашкин Канташкин, ебаный, твою конторку эту дурацкую с этой, блядь, паленой хуйней. Закрой к хуям, блядь. Будешь в секонд-хенде работать,
2: блядь. Ты не охуел, блядь.
0: Я тебе сказал.
2: Тебе лет сколько? Ты хуйней какой-то маешься, блядь.
0: Мне
2: 54. Хули ты так со мной разговариваешь, ебать?
0: Потому что мне 54 года, блядь. И ты нахуй вот это вот вообще даже совести не имел, чтобы продать мне эту паль китайскую. Оригиналы где, сынок?
2: Я паль не продаю, я с брендовых сайтов все заказан.
0: Ну хорошо,
2: я говорю, приедь, мы все решим,
0: сейчас,
2: а ты орать начинаешь.
0: Я сейчас подъеду. Я сейчас подъеду, у меня приора, машина самая максимальная заниженность у нее. Понимаешь? У меня на приоре самая максимальная заниженность. То есть машина практически идет пузом по асфальту. Ты меня сразу издали услышишь. Я подъеду, я побибикаю 3 раза. На 4-й раз я жду тебя на улице. Ты будешь выходить, помаши рукой. Я выйду из машины, у меня в руках будут кроссовки. Ты меня понял? Изики, блядь, порватые мне продал, блядь.
2: Изики? Изики мы не продаем уже давным-давно.
0: Я тебе сказал, блядь. Все.
2: Без чека вам смысла нет, короче, ехать, я вам все сказал.
0: Я сказал, скоро буду.
2: Буду ждать.
0: Да. Иди, блядь. Сам, блядь. Скотина. Шарлатан, блядь.
2: Очко иди.
0: Сам иди, блядь. Шарлатан проклятый.
2: Какой шарлатан? Ну, ты конченый.
0: Ты сам конченый, блядь. Ебаный, блядь. Продал хуйню мне, блядь. Писука, блядь. Стыдно аж, блядь, их одевать, блядь.
2: Я хуйню не продаю, ты меня слышишь?
0: Все, сейчас подъеду.
2: Ты успокойся,
0: подъеду.
2: Ты можешь нормально разговаривать.
0: Я тебе нормально говорю, блядь. Ты меня, блядь, либо сейчас извинись.
2: Ты матом орешь на меня, как сумасшедший.
0: Иногда,
2: сколько
0: ладно.
2: Ты говоришь тебе? 50 сколько?
0: Давай извиняйся.
2: Либо нихуя себе, за что?
0: За то, что продал мне паленые изики, блядь.
2: Мы изики не продаем уже сколько?
0: Сколько? Последние мне продали, да, блядь?
2: Ну, если ты их покупал полгода назад, то да.
0: Все, сейчас я их, блядь, принесу нахуй. Там подошва немножко стерлась, блядь. Ничего страшного, заберешь обратно, блядь. Хуйня нахуй.
2: В 50 с чем-то лет ты там изики покупал? Что-то ты, блядь, хуйню неси.
0: Слушай, ты, блядь, ты не умничай давай, блядь. Я из Москвы, нахуй.
2: А, блядь, да ты что? Я тоже из Москвы. Что дальше? Что-то не видел я в Москве дедов в изиках ни разу.
0: Да, блядь, не видел, блядь. А возле ЦУМа, нахуй, меня не замечал, блядь? Ты, нахуй, я известный дед, блядь. Я возле ЦУМа всегда хожу, блядь. Ты.
2: Ой, блядь, какой же ты дурак, я не могу, блядь.
0: Все, нахуй, давай, блядь. Сейчас я нахуй.
2: Короче, ты успокаивайся, приезжай с чеком, либо вообще не приезжай.
0: Я тебе сказал, все. Блядь. Я тебе сказал, все, нахуй. Либо ты сейчас, блядь, не извинись для начала, блядь. Все, нахуй, блядь. Я сейчас пойду прогревать привод, блядь.
2: А за что мне извиняться?
0: За то, что ты мне паль продал, ты сволота такая. Я, блядь, купил себе изи, балантья, хуя, блядь, нахуй, гуси, хуюси, блядь. Понахуплял себе бренда, блядь. Пришел домой, сука, блядь, жена, нахуй, с дома выгнала, блядь. Сказал, хуйню купил, тварь, блядь. Что за хуйня, блядь, ты, падла?
2: Ну, хуёвую себе жену, значит, выбрал, раз выгнала, блядь, за паль.
0: Я все, сейчас все-таки признал, что паль скотина, блядь. Все, нахуй, я еду, блядь.
2: Я ничего не признал, а ты балбес какой-то. Короче, все, ты ненормальный, блядь, ты меня
0: я
2: заебал. У меня работа,
0: блядь.
2: Ты...
0: А мне похуй на твою работу.
2: Кто ты нормальный? Орёшь,
0: скоро,
2: как ёбнутый.
0: Скоро ты без работы останешься, блядь, со своей палью, блядь. Все узнают, что ты паль продаешь, скотина, блядь.
2: Ну это, походу, ты, блядь, без работы сидишь, звонишь, хуйню какую-то несешь, блядь.
0: Я, блядь, без работы, по-твоему, человек без работы смог бы к себе изики купить? Ты чучело?
2: Ну так а хули ты, блядь, не купил в магазине в оригинале?
0: Так все-таки не оригинал мне продал, скотина, блядь, да? Паль, блядь.
2: Я говорю, в магазине оригинальном, идиот.
0: А нахуй мне магазин,
2: блядь? Не у меня, в магазине.
0: Я захотел, блядь, сэкономить немного, блядь, там, пару-тройку тысяч, блядь. Скотина, блядь, что ты продал мне китайскую паль, блядь? Подушка нахуй отклеилась, блядь, суперклеем, блядь, проклеена, ПВА ебаным, блядь. Скотина, блядь.
2: У нас последняя пара изиков ушла полгода назад. Ты давай хуйню не неси, успокаивайся, дедок.
0: Да что ты пиздишь ты, блядь? А я нахуй где эти узики взял, блядь, по-твоему, блядь?
2: Я не знаю, но, видимо, точно не у меня, потому что у меня все качественно. У меня не,
0: я понял,
2: не отошла
0: ну,
2: потошка, 100%.
0: Я тебя понял, можешь товарняк собирать по коробочкам. Я скоро приеду, все заберу, блядь, и переезжай куда-нибудь в другое место, блядь, потому что нахуй паль на моем районе продавать не надо.
2: Ну приезжай, блядь, и охранники пизды дадут, блядь.
0: Кого, блядь? Нихуя себе. С каких пор, нахуй, охранник в силе, нахуй, побороть, блядь, спортсмена, ВДВшника, блядь, боксера в законе, блядь?
2: Что, блядь? Боксер в законе, ты сейчас слышишь, блядь, идиот?
0: Я тебе все сказал, короче, блядь. Давай, дядя, блядь, готовь жопу, я сейчас подъеду в изиках.
2: Ну ты тоже жопу готовься, а то дубинки будут засовывать, блядь.
0: Я тебе сказал, блядь, нахуй за свою паль, блядь, скотина такая, извинись, блядь.
2: Обязательно, блядь, боксер, давай, жду, блядь.
0: Хуйню продал, да, сука, блядь, нахуй, подошва, сука, отклеилась, скотина, 50 тысяч взял с пенсионера, блядь. А у меня, сука, подошва отклеилась, блядь, хожу как черт, сука, без подошвы, блядь.
2: Ну ты у Ашота у какого-то купил, ты, походу, изики, а не у меня. Я у тебя, блядь, вот она нахуй, вся склеилась. Как... А где твой... ты, блядь, вообще номер мой взял? Ты
0: я помню, скажи. Нахуй, твой детский голосок, блядь, писклявый, нахуй, нахуй, блядь. Запущенный, запуганный, блядь, нахуй. Ты меня, блядь, тут, нахуй, уши не заговариваешь, скотобаза, блядь.
2: Ты номер мой где взял, скажи мне, я не понимаю. Он не, все... не висит нигде, ни на сайте магазина, ни в магазине.
0: Ну все, нахуй, блядь, все. 50 тысяч давай, готовь, блядь.
2: А, я, ясно. Кто-то наёбывает меня, да? Понятно.
0: Тебя, кто с это? Тебя 50 тысяч. С тебя 50 тысяч, сейчас я подъеду.
2: Кто это 50 тысяч?
0: За изики, блядь.
2: Ну подъезжай. Не, серьезно, кто это?
0: Все, я тебе сказал. Блядь, а что такое изики вообще? Что за хуйня, блядь? Что такое изики? Изики, блядь. Ебать. Вот это хуйня, блядь. Ебать, хуйня, пиздец. Это же для уебанов, блядь, обувь. Я бы такую нахуй не купил бы, блядь. Кусок ткани, блядь, на резине, ебать. Да это же вообще уебище, блядь. Пиздец, блядь. Нахуй вы эту хуйню сказали, блядь. Ебать, уебанская обувь. Я ебу для уебанов, блядь. Я ебал, блядь. Нахуй она всралась, блядь. Для пидурковатых, блядь, дебилов, блядь. Пиздец, блядь, как это уебище носить можно, блядь? Кусок, блядь, ткани полу, блядь, с этой, блядь, как на трусах, резиной, блядь. И снизу каучук ебаный, блядь. Эти дауны покупают эту хуйню, блядь, по 10 тысяч. Ебать, дебилы, я ебу, блядь. Хуйня ебаная. Ты посмотри на это уебище, блядь. Пиздец, блядь.
3: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Уважаемая команда мира танков, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, никто не желает отсосать у меня писюн. Ответа не последовало. Молчание – знак согласия. Пожалуйста, вы можете приступать к отсасыванию моего полувялого орда.
4: Ребят, спасибо большое, команда набрана.
3: Заткнись, шлюха.
5: Я не буду играть.
3: Не играй, ты долбоёб все равно.
4: А где, кто ты такой?
3: А я здесь.
4: Он что, у нас в команде?
3: Я здесь. Я сижу и слушаю тебя, жирненькую.
5: Дерьмой, долбоёб.
3: Жирненькую.
4: Жирненькую, ну, блядь, ты пиздец, жизнью обиженный.
3: Жирненькую, вонючую, жирненькую, вонючую гадость. Когда-то я любил толстенькую девочку.
4: Где, блядь?

0: и как жестко.
1: Что за...
0: И как сильно. Я меня это уже заебало, что пизда толстой девочки воняла. Вяленой рыбой воняла. Я пылесосиком со влажной уборочкой вытирал каждый день ей пизду, чтоб не воняло вяленым лещом ее дыра. Много-много-много-много жира свисало на ее худые ножки, а потом она жестко завоняла. Ла-ла-ла-ла-ла. И меня это все заебало. Я начал играть в танки. Я лучше в танки буду играть, чем жирную бабу ебать.
2: Нормально, да?
3: Димон, дебил, блядь, какой-то.
4: Выкинула, короче, все, я комната была закрыта. И вот эта херня продолжалась, никого в комнате не было, и он еще базарил и еще хаял меня, понимаешь?
0: Ой, да заткнись ты уже.
3: Вот носила.
0: Сидела бы уже толстенькая и молчала бы. Жирненькая, что-то там быкуете, господи.
4: Кто это вот сейчас говорит, какой он?
0: Это я, пятый.
3: Да какой пятый вы?
4: Какой, все, его нету? Хуеплета этого?
0: Блядь, имя красивое, Кристина, а баба жирная. Пиздец, блядь, я хуесть.
4: И ты нахуй, понятно? Ты бы, блядь, меня увидел, я тебе отвечаю, нахуй. Походу бы сам закопался в яме, блядь. Пидор гнойный,
0: блядь. Конечно, блядь. Блядь. Тебя, нахуй, я бы увидел бы, охуел, блядь, от такого жира. Ясен красен, блядь, жир там висит, небось, на ляжках. Ну, как у тебя дела вообще в целом, в принципе? Как у тебя настроение? Как бодрость духа твоя там, в принципе? Кристина. Интересно, на каком сервере Кристина? Надо к Кристине зайти.
1: Да тут какие-то...
0: Да, да, да.
1: Фаня, а куда ты нас позвал, блядь? Блядь, охенею какие-то несут.
0: Да он пидорас, блядь, конченый, блядь, этот командир ваш долбоёб, блядь, позвал какой-то пидорас, блядь, гнида, блядь. Мало того, что пацанов на голду кинул, так ещё, блядь, собрал здесь нас. Иди нахуй, командир, долбоёб.
1: Ништяк, о, командный бою узнаю, блядь.
0: Да.
5: Вот этих вот долбоёбов, которые флудят, такие там.
6: Так, я думал, это пятый через жопу смеётся, нахуй.
1: Блядь, ты это пиздец, я не понимаю. Седьмой, что ли, блядь? Кама? Это Кама базарит? Так я не понимаю, это Кама меня троллит или что, я не пойму, нахуй.
6: Так нахуй он меня пиздел там,
0: ебать. Ладно, пока там лагает, меня все равно никто не слышит. Я скажу так. Меня зовут Пенис Дитро, у меня маска, мне пятнаха.
5: Да иди красава. Ты нахуй.
1: Ты красава, чел, блядь.

0: Конченые сосите хуя, любители танков, сосите хуй, танкисты, сосите хуй, сосите хуй, сосите хуй, танкисты. Есть пробитие. Танкисты, пидорасы. Танкисты, хуй, сусы. Танкисты, да,
1: убоевые.
0: Конченые. Играешь в танки, хуй сосёшь. Играешь в танки, в рот.
2: Саня, хуй соси, а?
0: Танки, хуй сосёшь. Играешь в танки, в рот берёшь. Танкисты, пидорасы. Танкисты, да, убоевые.
3: И из очереди тоже, блять, вот этого молодечного.
4: А что не так с молодечным?
5: Включай.
3: А это не ты, да?
2: Есть пробитие!
4: Нет, третьего, это не я.
6: Третьего выебываю, это третьего.
7: Ебать, закрой третьего, комнату, третьего, нахуй, третьего, закрой третьего, комнату третьего, и выкинь всех, кто есть в очереди, блядь.
4: О, вот так вот, это, кстати, правильное, да, решение будет.
2: Так это правильно
4: наши дебилы, блядь.
3: Саня, давай, давай командование, короче, откидывай.
0: Саня, хуй соси, долбоёб.
5: Так,
7: ебать, алло, я говорю, закрой комнату и выкинь всех, кто в очереди, нахуй.
4: Так это в команде вашей эта хуйня творится, а не
6: да, вот. Да, да, это, я говорю, это третий вот ебошат, вы знаете его? Кто это нахуй?
3: Который
2: БСХС, кстати!
6: Т-44, блядь.
7: Алло, да, Алекс, я говорю, нахуй, закрой комнату и выкинь всех, кто в очереди, блядь.
0: Дайте ты нахуй!
4: Что изменится?
6: Ну или седьмое. Седьмое, блядь.
5: Да кого закинуть,
6: после, знаете? Ну, ебали, блядь, ну кто, блядь, хуйню порят? Чего, блядь, сука?
3: Сань, давай корону передай мне обратно.
7: Так а нахуй слушать это говно сидеть, ебать, вот этих рыгаловщиков этих слушать.
4: Защитник, короче, надо.
0: Защитник, иди нахуй. Защищай очко товарища от моего пробития.
4: Третий пиздец.
3: Александр, передай корону.
5: Каким образом, блин, я тут что-то затормозил.
3: А на меня, это кнопкой, на меня правой кнопкой передать командование.
0: Дайди ты на. Второй,
5: да. Каким образом стоит?
7: Ребята, слышишь, мне кажется, вас надо на камеру снимать и ржать потом утром с вас нахуй.
0: Дайди ты нахуй.
7: Ты иди ты нахуй ты, нахуй твоя жопа.
3: Да нет, вот, все, этого пидораса уже выкинули, а?
4: Защитник
7: что
4: надо.
7: Что этот второй, алё нахуй, проснись, ты шо, блядь, не знаешь, как комнату закрывать и выкидывать всех, или шо, блядь?
0: Да иди ты нахуй, блядь. Меня в детстве...
3: Давай, оставь защитник.
0: Обижали меня в детстве.
4: Блядь, кто это?
0: Унижали, но я не стал. Сильно унывать. И когда я вырос, начал в танки играть. Не судите вы меня, танкист. Да, мама, я стал обычным пидорасом. Танк.

0: Что-то я только что сидел, как пернул и обосрался. Ой, бля, я в танке.
1: Я же говорю, в этой жопе, я же говорю, в этой жопе хуй бывал.
0: Да, я в танке зашел и как будто в жопе побывал, действительно.
1: Ладно, все, давай, не мешай нам тут отростки.
0: Ладно, извинись, я уйду.
1: Мне, мне за что перед тобой извиняться?
0: Как за
2: что? Мы извиняемся перед тобой, иди, пожалуйста.
0: Мне 54 года, я пожилой человек.
3: Тройку выкинь.
0: Не надо, не выкидывай меня.
1: Ты дожил до седых худей, блядь.
0: Мне 54 года. Сегодня у меня день рождения. Не слышу поздравлений.
2: С мозгами.
3: Да командир, выкинь третьего.
0: Я не понял, а подарки будут какие-то для Леночки или нет? Ребята, вы не против, если я насру прям здесь в роте, прям жидко.
3: Ты мудак, у тебя сейчас бан пойдет.
0: За что? Не надо, ребята, давайте договоримся, только не надо банить мой танк. Ребята, все что угодно, но только, блядь, танки не баньте. Я, блядь, кромбель жалко. Я, блядь, его 5 лет качал кромбель без премиума. Пенсии мало, на премиум не хватило, блядь. Только не баньте, блядь, я вас прошу, ребята. Ребята, я насрал кучу дерьма.
2: Понимаешь, что ты говно человеческое, блядь. Ты вот говно конченое. Ты можешь...
3: Нет, выкинь третьего.
0: Я пожилой человек, блядь. Как ты смеешь меня оскорблять, гумус? Ты анальная палочка.
2: Я понимаю, что я анальная. А ты понимаешь, что у тебя мозги-то, блядь, на бекрень?
0: Чего ты так думаешь, блядь? Я, сука, спортсмен вообще-то, блядь. В качалочку хожу, алло.
1: Да хуйло, ты спортсмен, съебись отсюда, я тебе еще раз прошу.
0: Не уже понял, блядь.
1: Уже не почерк.
0: Ебать, вот, сука, тебе везет, что мой кулак, блядь, пожилой, накачанный здесь, блядь, а твоя харя рыжая там, блядь.
1: Слышь, ты где, блядь, рыжего увидел?
0: Слышишь, блядь, слушай, ты не быкуешь, ты знаешь, где я? В палаточке сейчас. Я на майданчике в палаточке возле покрылечки, блядь.
1: Майданчика уже давно нету, что ты здесь нашел, блядь, кислые уши, что ли, блядь, майданчик.
0: Слышишь, ты, сынок, блядь, нахуй нету, проезжай, сука, на Хрещатый, я тебе покажу, где майданчик, блядь.
2: Дурачок, я быстренько, блядь.
0: Не понял, блядь, ты сейчас меня оскорбил, блядь? Ты сейчас оскорбил киборга или мне показалось?
1: Тебя не оскорбили, тебя нахуй послали уже давным-давно.
0: Не сам понял, себя, блядь, оскорбил. Ну ладно, рыжий, давай извиняйся, я уйду, блядь.
1: Перед собакой своей извинишься, придурок.
0: Ребята, вы не против, если на сторону командира, с командира стечет жидкость по всем остальным ниже стоящим?
1: На командира можешь.
0: Я насрал на командира, я обосрал его.
2: Эп, дай мне шапочку, пожалуйста, я быстро пригожу какого-нибудь одного человека. Закроем комнату, зайдем в бой, я тебе передам шапку.
3: Груз закрывай, выкидывай третьего, это самое. А он сейчас, он бан уже...
4: Давно закрыто, блядь.
2: Я имею в виду, блядь, человека надо поставить в очередь, второго зайти в бой и все, блядь.
0: Бой, мои, мой хуй с вашей губой, ага.
3: Да тебя уже вычислили, что ты будешь?
0: В смысле? Какая обезьяна, а? Ребята, пожалуйста, только, блядь, танки не трожьте. Сука, блядь, у меня тут 60 уровни, блядь, только не аккаунт, ёбаный в рот.
3: Ну я с World Game, так что это самое, так что тебя выселили уже.
0: Откуда? Уже. Откуда ты?
3: Оттуда, откуда тебя нет.
0: А повтори, пожалуйста, я просто не расслышал, блядь, наушник слетел.
4: Да ты глухой пидор, блядь.
1: Ладно, я тебе скажу отслушать, что это изменит.
0: Откуда, блядь, с World Game, ты откуда? Это где такое? Я пожилой Бургейм. Мне 54 года, блядь.
1: Сегодня там праздник, да?
0: У меня сегодня день рождения, я пьяный капец. Да мне похуй, чисто въебал, блядь, не мне поебать, танкисты геи.
1: Ну пойди еще курни, чё.
0: Заткнись.
1: Я делом заметил.
0: Я пьяный капец, я похуй. Я сегодня выебал в очко свою соседку.
1: Если хуй не стоит, что только бухать день рождения.
0: Я сегодня ребята, вы никому не расскажете, без случая интересный, блядь, произошел. Я выебал дочку своей сестры.
1: Чем? Языком, блядь?
0: Да нет, блядь, сука, перебрал, блядь, она, блядь, подставила, блядь, я перепутал со своей, блядь, бабой, блядь, там дырки одинаковые, блядь, сука, я плюнул, блядь, и погнал. Да я пьяный был, капец.
1: Ну так можно и собаку выебать, а представить, что принцесса.
0: Бля, ребят, было дело, бля, буду.
4: А какое дело еще было?
0: Да, блядь, какого только не было, блядь. Мне 54 года, блядь, за полвека, блядь, все бывало.
4: А что было разнообразного?
0: Да, блядь, пекинес, блядь.
1: Есть что вспомнить, детям нечего рассказать.
0: Как это нечего? Про пекинеса расскажу.
4: Так, давай нам спой что-нибудь интересное.
0: Могу, да. У меня сегодня день рождения, все для вас, как говорится, для танкистов.
4: Давай.
0: Могу.
1: Только не про танкистов, давай.
0: А про кого? Ну так про нормальных.
1: Давай, знаешь что, давай. Безумцы делят мир, давай.
0: Безумцы делят мир, а танкисты

0: раз. Нормально, ребята?
1: Да, вообще супер. А давай теперь про ВВС что-нибудь, понимаешь?
0: Да, я сам ВДВшник, 10-28 отдельно мотострелков, танки механизировал отдельно пехотной бригады. Мауда. ВВС. ВВС. ВВС. ВВС. ВВС.

0: За вас, мужики, поднимаю Балтику девяточку.
1: Ништяк, ништяк, вообще песня хорошая. А давай что-нибудь придумаем про интрагалементарный шприц.
0: Я таких песен не знаю, я ВДВшник.
1: Да я понимаю, что, ну давай про интрагалементарный.
2: Погоди, да я долбоеб, ВДВшник. Кэп, мы будем играть или будем этого долбоеба слушать? Вот, серьезно.
0: Я не понял, кто сейчас пукнул, блядь, про меня? Кто сейчас пукнул, блядь? Кто сейчас пукнул, обозвал меня? Кто пукнул, блядь? Кто насрал только что?
2: Насрали, аптекапты, чучело, блядь.
0: Слышишь, я не понял, ты хочешь извиниться или продолжим, блядь?

0: Ну, блин, тогда получается гей ты, а не я.
1: Мне подскажи, вам
0: я мало... Получается, а ты пассив тогда получается.
1: Дай я ему кое-что, два предложения скажу. Вам мало пизды-то под Дебальцевым дали, а? Голод вам подрезали. Сука, вы только по компьютеру пиздить-то
2: можете. Я не понял, да? Ты сейчас это на кого пукнул? На киборга?
1: Киборг ты, а не киборг, блядь. Уши вам резали, сука, резали и будут резать, блядь.
2: Блядь, сука, вот это зря, блядь. Все, блядь, нахуй, блядь, сука, блядь.

0: Ну что, может, все-таки, может, все-таки извинись, солнышко?
1: Послушай, пожалуйста.
2: Нах перед тобой извиняться.
0: Не понял, блядь. У меня сегодня день рождения, блядь, а ты такой горланишь на меня. Тебе не стыдно?
1: 54 года, ты с Украины, тебе 54 года.
0: Ну?
1: А еще тебе 54 года, и ты с Украины.
0: Ну?
1: А 54 года, и с Украины ты. А еще ты с Украины, и тебе 54 года. А еще все-таки, блядь, 54 года, и ты, сука, с Украины.
0: Ну? Ты дурак, что ли?
1: Да ну, блядь.
0: Ты дурак или тебе въебать?
1: Ебешь ты по
2: наливай. Давай, наливай, наливай.
0: Слушай, ты дурак или тебе въебать?
1: Я ж тебе говорю, въебешь ты максимум по огородам.
0: Не понял, ты сейчас пукнул или типа пошутил так смешно? Может мне привстать уже, блядь?
1: Если пукнул, то ты охуеешь, ебать, и позеленеешь.
0: Слушай, а может мне, блядь, привстать, чтоб ты присел, долбоёб, или как?
1: Если ты, блядь, привстанешь, то нахуй втыкнёшься, блядь.
0: Если я, блядь, встану, если мне стоит, блядь, только ножку одну поднять, нахуй, земля, блядь, упадет, блядь, вверх, нахуй, а все нахуй, перевернется таким образом, что нахуй разразится атомная, блядь, переворот, нахуй. Тебе, нахуй, дурака, ебать, моя неведомая пожилая сила, блядь, тупо, нахуй, сдвинет с одного места в другое, блядь. Таких больших, давай, больших расстояний. Все будет измеряться. Ты понимаешь, насколько, сука, я крут?
1: Ебать,
2: ну конечно.
3: Мы ваху. Будем играть и будем вот этот дубоеба слушать.
2: Когда хуй не стоит, конечно.
0: Я спортсмен. Я, сука, с 5 лет занимаюсь самбо, блядь, нахуй. Я могу через, блядь, ребро, блядь, партер, блядь, подойду, нахуй, да, на колени встану через ребро.
3: Ребята, до свидания.
0: Да пошел ты, да пошел ты.
2: Ага,
0: я!
2: Так,
0: значит так, боевые искусства, во-первых, тэквондо, потом тэквондо после, потом, блядь, мастер быстрого бега на 100 километров, потом мастер скрытного боя, мастер скрытного боя въебал и убежал, и пятое, нахуй, я, блядь, киборг. Вопросы, блядь, будут, да, или что, блядь?
2: Научи так народ тролли.
0: Не понял, блядь.
2: Научи народ тролли таким образом.
0: Ой, блядь, сука, полвека прожил, а тебе все. Ага, блядь. Ладно, пойду, блядь, я. Все, до свидания.
1: Ой-ой-ой.
2: Не-не-не, вернись, вернись, куда пошел? Вернись!
1: Скучно стало, да? Ты все ушел,
4: че за тип, блядь?
2: Слышь, в натуре, ну он по-любому нас сейчас слушает, а куда он придет? А как вот так он сделал? В очереди не висит, а он с нами пиздит.
1: Да это эти, как их, блядь, ну понял, разрабы, блядь, прикалываются. Это, блядь, ну так повезло тупо, надо было над ним реально поприкалываться, блядь. Блядь. Ну ты видишь, его нету, понял, а он есть, блядь.
2: Ну да, да, да.
1: Блять, инопланетяне, сука.
2: Не, нормально, пася. Открывай команду, че, давай наберем.
1: У меня жена проснулась.
5: Смотри, вот сейчас делал, телепается?
0: Нет. У меня хуй телепается, это да. Алло.
6: Алло.
0: Ростислав, приветствую тебя.
6: Добрый.
0: Добрый. Вот в прошлую пятницу, да, вот, хэппи-энди, диджем, да, был?

0: Да, я было что такое.
1: Да, ну чё, дорогой мой, полная хуйня была. Я недоволен вообще, я как администратор, да. Просто тебе скажу, родной, что это, блядь, вообще полная хуйня. Чтоб ты больше вот этой хуйней, ну, не занимался, блядь, это параши
0: Смысле,
1: свои.
0: а какой администратор, я не понял.
1: Что ты не понял, Ростислав? Хуйня, говорю,
0: Какой
1: полная, блядь.
0: администратор?
1: Вот этот
0: Как
1: свой
0: зовут?
1: диджейн позорный, просто, блядь, закрывай нахуй. Чтобы я тебя,
0: Зовут
1: дурака,
0: тебя
1: больше,
0: как ты?
1: сука, не видел, блядь, ты нахуй. Черт,
0: Зовут
1: блядь.
0: тебя
1: Я
0: как
1: тебе
0: скажи?
1: сказал, нахуй, еще раз увижу тебя за пультами этими диджейскими, блядь, ты мне по бестолковочке получишь, понял?
0: Так, давай подожди, давай разбираться.
1: Ты
0: У
1: давай,
0: меня
1: нахуй,
0: один администратор,
1: прекращай, вот
0: его
1: это мне
0: зовут
1: нахуй.
0: Кирилл. Тебя как зовут?
1: Это Кирилл тебя беспокоит, родной, ты что, вообще, что ли, не вдупляешь, или что? Вот
0: Кирилла
1: это,
0: я
1: блядь,
0: знаю, ты не Кирилл,
1: люди
0: ты же знаешь.
1: жалуются, говорят, ебать, вот это, говорит, полупокер, сука, стоит там, диджей, ты, блядь, позорник, блядь, хуйня твоя
0: Подожди,
1: музыка.
0: давай по фактам, а что тебе
1: Нормально,
0: конкретно
1: блядь,
0: не
1: ты что,
0: понравилось?
1: нормальную музыку не можешь современную какую-нибудь крутить, блядь, тебе нету парашу, а? Что ты
0: Я
1: за
0: царицу
1: человек?
0: ставил, нихуя себе, людям
1: Кого ты
0: понравилось, в чем
1: ставил?
0: проблема?
1: Кого ты ставил?
0: Царицу.
1: Какую царицу?
0: А, ты царица, ты что, блядь?
1: Хуясти, блядь, нахуй мне твоя асти, это брастикома, блядь. Надо было МС Батуа ставить. Сейчас все эти самые известные, вот эти вот танцполы, да, диджеи, ставят МС Батуа. Они вот эту хуйню
0: Кто
1: твою,
0: нахуй ты
1: царицу, блядь.
0: такой, блядь?
1: Кто такой, блядь? Напиши в интернетах, если ты, блядь, вообще, нахуй, не следишь за брендами, трендами, блядь. МС Батуа ставят все диджеи, блядь. Они вот эта твоя царица, блядь. Эту парашу уже вообще никто нахуй не служит, блядь. Понятно, блядь? Еще
0: Блядь,
1: раз,
0: пиздец
1: блядь.
0: какой-то. Еще раз, как тебя зовут? Я сейчас позвоню,
1: Меня
0: спрошу, что
1: Кирилл
0: это, блядь,
1: зовут,
0: тебе
1: нахуй. Я здесь
0: предъявляют.
1: главный, блядь. Я главный,
0: Да
1: блядь, вообще
0: какой ты
1: кто?
0: Кирилл, ебать, дед?
1: Слушай
0: Что
1: сюда,
0: за
1: ты,
0: хуйня?
1: блядь. Я тебе сказал, блядь. Еще раз, царица твоя, вот эта ебаная, асти, хуясти, блядь. Будет, нахуй. В следующий раз придешь, нахуй, чтоб МС Батуам накрутился здесь, блядь. А не твоя эта хуйня. Люди, сука, звонят для посетителей. А что за придурок там, блядь? Диджей, блядь, полупокер, блядь. Понял меня, ты во флажуе.
0: Нахуй я еще раз, блядь, в этот ебаный хэппи-энд приду с таким отношением? Нахуй мне это надо, блядь?
1: Придешь, нахуй, включишь МС Батуа, блядь, ты понял?
0: Да ебал я рот МС Батуа, хуя мне, вообще похуй на это, блядь. Ты знаешь, что я, блядь?
1: Кто ты?
0: Я нихуя себе, блядь, главный диджей в Москве, блядь.
1: Какой нахуй диджей ты, блядь, главный? Ты полупокер
0: Диджей огурец,
1: московский,
0: блядь,
1: блядь.
0: ты не слышал такого, нахуй?
1: Я тебе все сказал, все, давай нахуй, асти, хуясти, блядь. Чтоб ты им симбату, иначе по бестолковочке пропишу тебе
0: Бля, я
1: разочек,
0: сейчас
1: что ты в
0: Кириллу
1: себя.
0: позвоню, но это реально какая-то хуйня. Что это, блядь, за
1: Звони,
0: предъявление
1: звони,
0: такое?
1: я тебе, блядь, пробью нахуй дураку по бестолковке, чтоб ты в себя пришел с этой хуйней своей, блядь, асти,
0: Ты в следующие
1: хуясти, блядь.
0: выходные там будешь?
1: Я буду там, я там постоянно, ебать, я
0: Ну
1: тут
0: все,
1: главный.
0: там встретимся, у меня в лицо скажут твои
1: Я
0: претензии.
1: тебе это скажу, плюс еще, блядь, по шинкам надаю, блядь, кулачком, чтобы дура присела, блядь, подумала, блядь.
0: Ты
1: Окей, нахуй.
0: угрожаешь мне, не пойму, блядь?
1: Не, просто я тебя, блядь, в себя в норму приведу. Тут и твоя астия, на мне тут и нахуй не надо. Понял? Да?
0: Да все,
1: Алло.
0: блядь, иди нахуй.
1: Все, пошел ты нахуй, ты лох, а не диджей. Фуфломет.
2: Это Бэби Пила, блядь. Нахуй, я
1: Кто?
2: вообще-то за сегодня диджей выступаю. Бэби Пила, блядь, у меня треки охуенные. Иди нахуй, блядь.
1: Чего нахуй?
2: Я
1: МС
2: рэпер.
1: Батуа, слышишь ты, бэби хуила, блядь. Давай рот
2: Я
1: оф, нахуй.
2: рэперша, блядь.
1: Придешь
2: Я нахуй
1: нахуй
2: по
1: в хэппи-энд
2: Медведу
1: тоже
2: борщу
1: вместе,
2: жрешь,
1: блядь, с
2: блядь. Ты
1: этим, со
2: нахуй
1: своим
2: заплати мне, блядь.
1: полупокером, блядь, твои
2: Ёбнись, у тебя
1: пизды
2: денег только нету,
1: получите,
2: блядь.
1: нахуй. А!
2: У тебя денег только нету, блядь.
1: Каких нахуй денег? Вас и бесплатно никто не зовет, деньги вам еще
2: Я нахуй
1: платить,
2: не
1: блядь, с
2: хватит,
1: вашей
2: блядь, тебя
1: парашей,
2: позвать,
1: блядь.
2: нахуй. Ты знаешь, с кем я выступаю, блядь?
1: С кем
2: Мне
1: нахуй?
2: подлогти, блядь, записывают, блядь.
1: Ну понятно все это, блядь, сборище, сука, полупокером. Придете, блядь, в
2: Ты
1: хэппи-энд,
2: нахуй
1: пизды получите.
2: полупокер, блядь. Твой
1: Я,
2: ебаный рот
1: блядь,
2: закрой,
1: буду,
2: блядь,
1: сука,
2: ебаный,
1: стоять.
2: блядь,
1: Да
2: ебаный
1: хуй
2: твой
1: там,
2: зуб
1: нахуй.
2: закрой, нахуй,
1: Я, нахуй,
2: ебаный,
1: главный в
2: блядь.
1: Москве, у меня
2: Твой
1: хэппи-энд,
2: зуб
1: все знают,
2: закрой,
1: нахуй. Все
2: блядь.
1: люди здесь, блядь,
2: Ты
1: здесь эти
2: нахуй
1: самые
2: лесбиянка,
1: известные, нахуй,
2: блядь.
1: выступают, ебать.
2: Зуб нахуй твой закрой, ты уёбищ, понял ты,
1: Пизды
2: блядь?
1: получишь, блядь, тоже мне, нахуй, со своим
2: Да,
1: полупокером,
2: блядь.
1: блядь, диджеем, блядь. Какой,
2: Да,
1: нахуй, диджей, блядь, парашник,
2: скажу,
1: блядь.
2: блядь, всем ты. У меня
1: Я
2: друзья
1: король, нахуй,
2: многие
1: блядь,
2: вас
1: клубов
2: нахуй
1: местных, блядь.
2: уёбищ, блядь, закрой.
1: Я сказал, нахуй, все, рты позакрывали, нахуй, пошли в щать сюда, блядь.
2: Ты, блядь, твой рот закрой.
1: У
2: У
1: нас,
2: меня
1: нахуй,
2: парень,
1: будет
2: блядь, рэпер,
1: выступать
2: блядь. У меня парень
1: диджей
2: рэпер
1: Боб.
2: популярный, блядь.
1: Ага, парашник, блядь.
2: Ты, блядь, диджей Боб.
1: Диджей Боб будет выступать вместо вас, блядь, долбоеба. Вы диджей Миша, блядь, а вы уже все в прошлом. Давайте, чтобы я больше не видел хэппи, а то пизды получите, блядь.
2: Не придет, блядь. Закрывайся, нахуй.
1: Ну, закрывайся ты, нахуй, свою варежку прикрыла, блядь, чтобы я тебя не слышал, блядь. В натуре, сука, прихуели, сука, фуфлометы. МС Батуа, блядь, крутить будете, у меня не этого. Парашу, асти вашу, блядь. Я нахуй никого не всрал. Иди нахуй вон в интернете, хоть зайди, блядь, нахуй, музыку нормальную послушай, посмотри, что сейчас в тренде, блядь. МС Батуа, блядь. Нежный вайб, там трек, блядь, все слушают, блядь. А не вашего вот этого дебила, блядь, асти, хуя себе, простяком эту, блядь. Она нахуй никому уже не нужна, блядь. Вся Москва, блядь, просто нахуй шаришь, уже, блядь, блюет об это, от этой асти, блядь. Захесь нахуй там вообще, нахуй, кобыла, блядь, пиздишь, блядь, нахуй. Захесь нахуй, блядь. Я сказал, нахуй, я главный в хэппи-энде, нахуй. Я вас больше нахуй не подпущу нахуй туда, блядь. А придете, я вам пизды еще дам, блядь. Скоты, блядь, парашите, блядь, нахуй, а?
2: Тебе нахуй туда не придет больше, Миша.
1: Да-да, у меня нахуй полный зал, нахуй, у меня люди, знаешь, сколько, у меня вся Москва знает, блядь. Меня вся Москва знает и уважает, блядь, нахуй, я клубмен местный, блядь.
2: Вся Москва,
1: а вы парашики, блядь, ваша вот эта туфта, нахуй, блядь, диджеи вы, блядь, долбоебы вы, блядь, бестолковщина, блядь, вообще нихуя не знаете, блядь, сидите дома, нахуй, лучше в наушниках музыку слушайте, блядь, никуда на люди не показывайтесь, блядь. Все, пошла вон.
2: Блядь, МС говно, ты, блядь,
1: МС
2: говно.
1: МС Батуа, поиск быстро, пошла, да, посмотрела, МС блядь, чтобы на следующий раз уже подготовилась, блядь, нормально со своим полупокером, блядь. Чтоб музыка МС нормальная МС звучала, блядь, а не параша вот эта позорная, блядь, сука.
2: Дерьмо.
1: Это ты, вот все, нахуй, я тебя, блядь, больше не подпущу к нашему великому клубу, блядь, пизды дам, вот в натуре, сука.
2: Да, великому клубу,
1: да, нахуй, у меня там аншлаги каждый, блядь. Блять, нахуй выходные, ёпты,
2: блядь. Тебя, блядь, аншлаг, хуяк,
1: блядь. Нас аншлаги полнейшие по 50 человек, блядь, нахуй, в клубе, ёпты, блядь. Все, давай, малыха, откисай просто, иди, хочу, блядь, понюхай, блядь.
2: Я там хочу, блядь, одни увидеть.
1: Кто, нахуй, как ты сказала? Все, нахуй, давай, малая, ума наберись, МС Батуа, прослушаешь все песни, потом звони.
2: МС Дерьмо, блядь, давай.
1: Все, давай, кобыла, помой письку, а то воняет, блядь.
2: Иди, блядь, у мамы
1: я тебе сказал, мама. Заткнись, блядь.
2: И у своей у мамы.
1: Кобыла, помой, блядь. И своему этому полупокеру, блядь, передай, как его, Ростислав, этот дебил, блядь. Я ему эти микшерные пульты. Я ему эти, блядь, диджею, там микшерные пульты в очко запихаю. Придет он, блядь, со своей Анной Асти, блядь. В очко прям их, блядь, ему засуну, дебилу этого, блядь. И вместе с ним пойдете на улицу, будете в проходах диджеить мне, блядь. Я тебе сказал, я очень влиятельный диджей на районе и владелец клубов, блядь. В Москве меня все знают, блядь. МС Боров меня знают все. Вся Москва, нахуй. Я, блядь, один звонок, вас вообще никуда, нахуй, не впустят, дураков, блядь.
2: Ты говно упарашен,
1: да? Нихуя себе, ебать. Я, нахуй, продюсер МС Батуа. Все, давай, балыха, откисай, иди нюхай, блядь. Все.
2: Ты, блядь, откисай, давай, иди, блядь.
1: Я тебе сказал, нахуй, там не вяка мне. Все, нахуй.
3: Валер, ты настоящий продюсер.
1: Я. Алло.
4: А куда?
1: Здравствуйте.
4: Алло, да.
1: Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Саша, да, ты?
4: Саша, да, я.
1: Здравствуй, Саша. Я по поводу звукозаписи привет. Беспокою. Приехать да, можно это, записать?
4: Да, а? Да, конечно, конечно. Конечно, можно, конечно.
1: Сколько стоить будет час записи? Мне рэп надо. Рэп.
4: А, ну, 10 тысяч.
1: Сколько?
4: 10.
1: За что? Это полностью трек со сведением, да?
4: Нет, час, это час.
1: За час 10 тысяч?
4: Ну, московские цены.
1: Ну, ясно. А какой микрофон там хоть?
4: У нас нет микрофона, на телефон мы пишем.
1: А, понятненько, то есть ясненько. Ну, да нет, дружочек, пошел-ка ты нахуй с такой студии, блядь. Пошел ты нахуй, хуйня твоя студия, параша, блядь. Я приду на сру там, блядь, твоя студия, блядь. Да пошел ты нахуй, тюфяк, блядь. Фуфломет ебаный, хуйня твоя студия, блядь. Я лучше, блядь, сука, запишу, блядь, нахуй, дома, блядь, на телефон, сука. Твоя, пошел нахуй, твоя студия, параша. Алло. Алло, здравствуй.
5: Здорово. Здорово.
1: Узнал?
5: Алло.
1: Узнал меня?
5: Да, узнал.
1: А кто я?
5: А чё Польша пишет?
1: В смысле, так я ж в Польше я... нахожусь. А ты где?
5: В Польше.
1: А ты где сейчас? Что? А да, ты где находишься?
5: Прикольно.
1: Эдуард, а ты сейчас где находишься? Не понял.
5: Саня, хороший ты прикол.
1: Кто?
5: Алло.
1: Алло. Короче, слушай меня внимательно. Я видел, как ты кота спиздил с моего двора. Ну, ты понимаешь, да, что типа я недоволен этим? У тебя проблемы большие. У тебя проблемы из-за этого будут. Точнее, уже начались. Из-за того, что ты кота спиздил, я просто... Ну, я просто сейчас подойду. Я сейчас к тебе подойду. Ты сейчас где находишься? На какой улице? Нет, что смешного-то? Что смеешься? Ну, что ты смеешься? Я сейчас просто подойду и набью тебе ебальничек. Сука, ты заебали нахуй утки-то, что не мел? Алло.
6: Алло.
1: Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Эвакуатор, да, правильно понимаю?
6: Да, все верно.
1: Я прошу прощения за столь позднее беспокойство. У меня здесь из ряда вон выходящие случаи. У меня техника не заводится. Эвакуатор срочно нужен.
6: Какая у вас машина?
1: Блядь, самая мотоблок, мототехника, мотокультиватор, прицеп, самая техника перевозила в Москва, Сумма. Возле Сумма недалеко, как эта улица называется. Здесь на ВДНХ перевозил, ну, этот самый здесь, в зоопарк, вот этот самый, ну, в общем, навоз перевозил на мотоблоке. У меня прямо возле ЦУМа, вот, техника встала, и сейчас стою здесь, прям, самое, не заводится у меня мототехника, значит, каловое, навоз стоит тут уже, значит, тут жарко, сами понимаете, вот эти все запахи распространяются. Возле ЦУМа прям, вот здесь через дорогу, возле ЦУМа прям, вот через дорогу стою, кал, здесь воняет уже, люди ходят, у меня еще сам прицеп открытого типа, здесь уже воняет все, возле ЦУМа завоняло все.
6: Так у вас получается мотоблок с прицепом?
1: Мотоблок с прицепом, да, прицеп вот большой у меня здесь с бортами. И самый, все здесь, не знаю, вот как мне быть, уже все тут жалуются, полицию сейчас будут вызывать, потому что техника стоит, не заводится, эта каловая масса, ну, навоз для этого цирка, значит, везу, и здесь завоняло все. Вот, охотный ряд, весь все здесь вонючее у нас, прям ужас, не знаю, что делать, здесь мотоблок не заводится, техника стала, все здесь каловые массы, запахи.
6: Я понял, а куда вы идете-то?
1: Да, на Петровку 2.
6: А куда вы
1: идете? Ну вот, Петровку вез, а куда меня везти надо?
6: Ну да, да.
1: Да, вы, я вы понял, ужасный, Петровка, куда, улица куда Петровка 2. Да, что там, посмотрите, сколько будет стоить, потому что, сами понимаете, здесь работа у меня такая, что я ж в цирке, ну, работаю, то есть, ну, у меня, я, ну, зоопарк, типа, да, зоопарк такой контактный, и вот каловые массы, и все животные какают, писают, извините за выражение, значит.
6: Я понял.
1: Да, я ж вот это мотоблок загрузил. Ну, думаю, пока ж ночью, никто ж никому не мешаю. Понимаете, вас как зовут?
6: Кирилл я
1: зовут. Вот, Сережа, вот, значит, вот ситуация такая, что техника встала, батаблок стоит, прицеп
6: гоняет. Я понял.
1: И уже
6: понял,
1: просто ЦУМ здесь, магазин, вот этот ЦУМ, да, охотный ряд, ЦУМ, магазин, знаете, тут все воняет уже, здесь уже, я боюсь, что там у них окна открытые, завтра все вещи в ЦУМе, ну, провоняются все, жесть, все.
6: Так, ладно, я сейчас подумаю, чем я могу вам помочь. Давайте я перед вами сейчас подумаю, как вам
1: помочь. Подождите, вы никуда пока не едете. Вы не едете, пока сумму не назовете. А то знаю, вы меня пенсионера там обманете.
6: Я понимаю, да. Вы скажите, ширина какая у вас там, прицепа и у мотоблока?
1: Прицеп у меня 2 метра. 2 метра шириной, длина 3 метра.
6: 2 метра шириной, длина 3 метра?
1: Да, мотоблок Лифан у меня. С культиватором.
6: Понятно.
1: Да. Так, ну, у меня нормальный самый Лифан двигатель, дизельный. Нормально. Техника хорошая, вы не думаете, что там нормальная 15-20 километров в час, вот потихонечку, пока МКАД стоит, это самое, я думаю, быстренько проеду. Ну, зараза, техника подвела. Все-таки, ну, Лифан, китайский двигатель у меня. Китайские.
6: Дайте сейчас я подумаю, я перезвоню.
1: Я уже из толкача, тут уже с толкача его пытались завести телега, чуть ли не перевернулась, там немножко высыпалось, так я собирал там каловые массы, прям у входа в ЦУМ все посыпалось, господи боже, надеюсь, что все как-то обойдется, потому что я пенсионер, все, завонял здесь весь ЦУМ, воняет, все, вонючие охранники бегают за мной здесь, блядь, полицию вызывать хотят, блядь, я на мотоблоке стою, блядь, а? Что
6: дайте
1: делать?
6: Немножко подумать, я вам перезвоню.
1: Вас как зовут?
6: Немножко дайте подумать. Кирилл меня зовут. Дайте я немножко подумать, что вам поможет, если не готов. Сережа. Кирилл, не Сережа, Кирилл меня зовут.
1: Это не важно. Ну и что мне там, перезвонить, да?
6: Да, я перезвоню вам.
1: Мотоблок. Запишите, да, запишите, Валера Мотоблок.
6: Все, записал.
1: Все, хорошо. Через сколько ждать?
6: Дайте мне минуточек 5.
1: Да, хорошо, сейчас. Хватит? Зараза, блин. Да, я. У, сука. Обосрал, блядь, все засрал, блядь. Мотоблок, жижа, блядь, брызгает, блядь. Стоит, блядь, вытекает, сука. Прям ко входу в ЦУМ, пиздец, блядь. Зараза, блядь. Да.
7: Добро пожаловать в компанию МИКСИ. Обращаем ваше внимание, что в целях повышения качества обслуживания разговор с оператором может быть записан.
1: Кто я оператор? Может, ты оператор,
7: здравствуйте, сеть клиник МИКСИ, меня зовут Ирина. Чем я могу вам помочь?
1: Ириночка, здравствуйте, добрый вечер всем там. Это я.
8: Здравствуйте. Да, здравствуйте, я вас слышу, говорите.
1: Значит так, Валерий Альбертович Мишенко, всем привет, здрасте, кто меня слышит, кто меня видит, как говорится, да? Я хочу пройти диспансеризацию.
8: Угу.
1: Это реально для меня.
8: Диспансеризацию вы хотите по страховке пройти, вы в МИКСИ обслуживаетесь?
1: А, не, я хочу, чтобы за наличные деньги плачу, мне все по максимальному, чтобы всю диспансеризацию прошел, дедушка.
8: Угу. Ну, смотрите, а каких-то врачей, то есть вам просто необходим каких-то стандартный список врачей исследований, да, пройти в рамках диспансеризации?
1: Конкретика.
8: Себя, верно?
1: Я внесу, тут неправы, вы неправы, я внесу конкретику касательно врачей. Значит так, мне нужно что конкретно, что имеете? Вы имеете всех врачей, как я знаю, правильно?
8: Ну, практически, да, все специализации.
1: Все специалисты мне нравятся, правильно. Вы профессионально подходите к своей работе, я вас за это ценю и уважаю, как говорится, что. В общем, так, Мишенко, говорит, записывайте сразу, потому что потом забудете, потому что я человек пожилой.
8: Да, я записываю специализации, которые вам нужны, потом
1: так,
8: все посмотрим.
1: Хорошо, поехали. Первое, надо пентоплазму проверить, дедушкина, на наличие активных барыгунов, раных, сперматозоиды, активность моей половой клетки. То есть, я познакомился с молодой девочкой и хочу завести с ней опарыша. Ну, ребенка. И хочу знать, сколько у меня активных сперматозоидов.
8: Угу, спермограмму хотели бы сдать, да?
1: Да, спермограмму. Вот, значит, следующий, значит, враг мне нужен. Хирург, чтобы непосредственно осмотрел мою шкурку.
8: Так, второй специалист. Так, хирург.
1: Тут специалист, который непосредственно осмотрит мой половик перед проникновением в женскую плоть. Реально, чтобы он откатил шкурку и посмотрел на наличие всяких различных этих скоплений твора. Чтоб не было его там. Алло.
8: Алло. Так, хирург или, может быть, уролог?
1: И давайте и то, и другое, чтобы посмотрели мой половик.
8: Ага, да, хорошо.
1: Вот, так.
8: Вы территориально, да, далее.
1: Дарья, вы знаете, просто поймите, конкретика врачей, сейчас я буду перечислять, то есть мне, вы запомните, сложно, сложно. Я человек пожилой, не обращайте внимания конкретно, что? Мне нужно еще вот здесь, прямо вот здесь я показываю, вы не видите, ну ладно. Вот здесь, где анальное кольцо, у меня тут присутствует какая-то наросль, то есть бурункул. Чтобы девушки непосредственно с половым проникновением в молодую женскую плеву, вот, чтобы не было ничего, чтобы помешало проникнуть туда. Потому что оно висит, как яичко.
8: Так, ну это Алло. Какой специалист все-таки? Проктолог, вероятно, всего?
1: Мне кажется, мне нужен гинеколог. Гинеколог.
8: А, для девушки уже?
1: Да, да, вот девушке тоже дыромаху проверить, потому что когда я нюхаю там, у нее там что-то белое такое, прям молочница какая-то, или что она такое. Чтобы вот эту белобезну, всю белку тут убрать оттуда, потому что воняет нереально, тупо как, знаете, лещом, вяленым лещом, рыбкою. Алло. Запах рыбы вяленый.
8: Да, каких еще врачей вам необходимо? Ну, это уже специалист вам может подсказать уже на обследование.
1: Чтобы эту кильку убрали оттуда. Потом, что конкретно, чтобы мне побрили попу, буруны убрали с колечка. Можно или нет? Тут там растет много, прям большие, висят длиннее, чем мои яички пожилые. Я, кстати, Оксимирон, я читаю рэп. Алло.
8: А вы территориально где находитесь? В Москве, в Подмосковье?
1: Москва, ВДНХ, нереально.
8: Угу. Я просто хочу сейчас ближайшую к вам найти клинику, где принимают данные специалисты.
1: Давайте и так договоримся. Чтобы я не тянул ваше время, вы мое, я сделаю свое любимое дело прямо здесь. Я имею в виду рэпчину зачитаю, не против немножко. Вы не обращайте внимания.
8: Ну, давайте мы с вами подберем клинику. Вот клиника диагностический центр на Белорусской, это метро Белорусская. Подойдет для вас?
1: Да. Это метро Белорусское, это тупо, блядь, не русское, блядь, Анатолий, нихуй, нам, блядь, с тобой... Да. Как раз то, что надо мне. Там недалеко живу и фарунку лавы улю. Нереально, то есть. В общем, так, что мне еще надо? Тупо просунуть кишку заднюю обратно. То есть у меня, когда я какаю, получается, кишка вылазит и висит прямо в унитазе, там плавает по моче. Чтобы эта кишка не мешала мне какать, чтобы она не плескала и не высовывалась, когда мне не надо, не в нужном месте, и не телепалась, при этом самом головка не билась об колено мое, я прошу, чтобы мастера, всякие хирурги, гинекологи, проктологи изменили мне количество кишки и полового органа.
8: Вот смотрите, значит, на данный момент я могу вам предложить хирурга, уролога и проктолога, клиника диагностический центр на Белорусской. Значит, прием у вас за наличный расчет, на какую дату вам необходима запись?
1: На ближайшие дни, чтобы они еще мне из анального колечка вытащили инородный предмет.
8: Ну, здесь уже как процедура после первичного осмотра, то есть специалисты вам подскажут, что мне необходимо будет сделать. На первичную консультацию я могу вас записать к данным специалистам. Вы были когда-нибудь в клинике медицины Белорусской?
1: Да, там инородный предмет вытаскивали, бутылку под шампанского.
8: Назовите того, полностью вашу фамилию, имя, отчество, дату рождения.
1: Петушенко.
8: Первый центр Петушенко.
1: Да, как Петухтова Петушенко, Валерий Альбертович.
8: Валерий Альбертович. Ну, карту вашу я не вижу.
1: Не слышу.
8: Сейчас заведу для вас карту, Валерий Альбертович.
1: Не слышу.
8: Так,
1: не
8: Валерий
1: слышу.
8: Альбертович.
1: Не слышу.
8: К вашей дате рождения?
1: 1962 год от Рождества Христова.
8: Угу, день, месяц, пожалуйста.
1: Сделано в СССР, как говорится. Значит так, моя
8: Хорошо, дата рождения, день, месяц.
1: Значит так, 26 апреля 2000.
8: 26 Все. Апреля.
1: Да, да. Сегодня.
8: 1962 год. Хорошо.
1: Да.
8: Так, смотрите, значит, хирурга по поводу спермограммы, значит, сдача спермограммы.
1: Да. Значит,
8: происходит в лаборатории первый корпус на втором этаже, по записи сама клиника, да, соответственно,
1: алло!
8: Консультирует.
1: Да, мне надо непосредственно к вам приехать, чтобы мне врачи прям поставили непосредственный диагноз в непосредственном месте, в непосредственно в вашей поликлинике, реально. Чтобы я тупо снял, вот так вот зашел в кабинет хирургически, снял с себя свои джинсовые штаны, свои
8: трусы. Прошу прощения, что вас перебиваю. Значит, к хирургу
1: я
8: могу
1: вас
8: записать на завтра, врачи принимают.
1: Я вас не слышу, повторите, интернет плохой.
8: К хирургу на завтра могу вам предложить запись на прием.
1: А касательно анального колечка?
8: К проктологу на прием.
1: Завтра.
8: Сейчас посмотрю, как завтра принимают врачи-проктологи. Но завтра одно окно на 8 утра только осталось. Необходима подготовка на прием к проктологу.
1: Я понимаю, поймите.
8: Необходимо сделать очистительную клизму.
1: Не
8: могу
1: нужно очистить,
8: вам, что по поводу вашего обращения вам помогут.
1: Мне надо, да, прочистить, потому что я сейчас сижу, вот поймите вы меня правильно, поймите, я сейчас сижу, у меня вот, я прям сижу на стуле, получается, так, господи, ну поймите, пожалуйста, ну прям поймите вы меня, а? Сижу на стуле, у меня прям кишка вылезла, и кот гребаный, блядь, так вот лапой цап-цап по кишке, цап-цап, а мне неприятно, кишечник уже болит мой, реально, тупо кишка слипается по полу и собирает пыль.
8: Я записывала вас на завтра на 8 утра к проктологу на белорусскую.
1: Кого?
8: Врач-проктолог.
1: Ой, подождите, сейчас, по-моему, у меня сейчас началась диарея. Я начинаю какать жижу.
8: Хорошо.
1: Жижу.
8: Перезвоните тогда, когда у вас будет такая возможность.
1: Сейчас я покакаю жидкими. Хорошо.
8: Спасибо за обращение. До свидания. Всего доброго.
1: До свидания. Шо? Ладно, ребят, я пойду уже. Правда, я устал сегодня, потому что я сегодня почти всю ночь не спал, к сожалению, ебать. Поэтому всем, ребят, доброй ночи. Спасибо, кто меня поддержит. И, ребят, жду вас завтра на этом же месте. Спасибо большое. Звонки, телефоны, вернее, ваши, которые я, не дай бог, не позвонил сегодня, завтра обязательно позвоню. Спасибо вам, что были со мной, ребят. Всем доброй ночи, пока и удачи. Люблю вас, целую, пока. Всем сосите, ой, в смысле, всем спасибо за внимание. До встречи завтра. Пока, ребят, целую, люблю, удачи вам. Да, удачи.
9: Академия акварели, добрый день.
1: Здравствуйте, можно, пожалуйста? Здравствуйте, еще раз. Можно, пожалуйста, записать дедушку на акварели? Ну, на Пикассо.
9: На акварели?
1: Да.
9: А вы в Манеж имеете в виду, правильно?
1: Да, вот той самой Манеж.
9: Вам не нужно записываться.
1: А
9: если большая группа, тогда идет запись. А если нет, тогда вы приходите прямо в манеж туда. А вы имеете в виду пробные уроки или мастер-класс?
1: А если я сейчас начну быковать?
9: Это что значит?
1: Мне просто сказали, что записать дедушку можно.
9: Нет, не нужно просто. Вы приходите прямо туда, и я вот уточняю, вас интересуют пробные уроки или мастер-класс?
1: Я хочу мастера хочу сильно.
9: Мастер-класс.
1: Да.
9: Вы приходите со всем своим инструментом, с красками, с кистями, на чем вы рисуете, формат любой выбираете, на какой вам удобно, и присоединяетесь уже к группе, которая вот там по расписанию будет находиться прям в манеже.
1: А если я сейчас быкану? То есть реально. Ну, то я просто спортсмен. Алло.
9: Вы... Да, я вас слушаю.
1: А когда можно записаться?
9: По расписанию в любой день.
1: То есть сегодня, да, еще, или уже поздно?
9: Вам не нужно записываться, записи нет. Вы приходите и рисуете.
1: А можно?
9: Не нужно записываться.
1: Просто поймите,
9: приходите,
1: я общался. Извините, я общался вот с коллегой, наверное, вашей. Мы обсуждали такой вопрос. Ну, у меня необычайный вид искусства. То есть я рисую головкой полового члена акварелями. То есть макаю и рисую пейзажи. Вот. Вам не говорили?
9: Я поняла. Так, вы, наверное, не по адресу звоните.
1: Не-не-не, я пожалуйста. Звонил вам. Просто сотрудник его поднимала другая, видимо, этот.
9: А, видимо, другая, да. Мы не будем общаться на эту тему.
1: Не понял.
9: Приходите. Приходите в Маниш, если вам это интересно. Да. И рисуйте, чем хотите.
1: Ага. А если я начну...
9: До свидания, всего доброго.
1: Алло, я не слышу, а сколько стоит?
9: Это бесплатно. Платный только вход в Маниш.
1: А сколько оно что, вход у деду?
9: 50 льготные, 250 взрослые обычные. А если мне... вы льготник...
1: Да, я воин, я киборг, я с Донбасса.
9: Я вас поздравляю. Документы берите. Спасибо. И приходите в Манеж.
1: А у меня паспорт украинец, и пойдет че не?
9: Вам там объяснят. На входе охрана вам объяснит, что пойдет, а что не пойдет. Я не могу вам подсказать.
1: Просто я возьму, у меня свои краски специальные, чтобы головку макать и рисовать
9: да,
1: пейзаж.
9: Да, вот все берите и приходите. Извините, у меня вторая линия.
1: Кого?
9: Всего доброго, до свидания.
1: Я сейчас приеду. Да, да, да, да, да.
10: Да это другой ник совсем, там клан был, а это просто...
11: Боже, блин, я хочу спеть песню для вас, для всех, кто любит танки.
10: Лёха, выкинь вот этого гандона.
12: Уберите этот пивергат, говно.
10: А то сейчас ему...

0: Ебал.
1: Ну чё, выкинь.
0: Ебал.
1: Закрой.
2: А каково, я всех уже выкинул.
0: Как же я люблю
1: всех
0: ебать в очко танк.

0: Ну так получше уже, да, уже это, хоть гитару более-менее слышно. Как будто настоящий поет пидор, да.
1: Я слышу.

0: Я пидор. О боже, теперь Данила музыкант. Ебать. Всем привет.
1: Всем привет.
2: Да. Ты 44?
0: Меня зовут Данила. Я музыкант. Я музыкант Данил. О боже. Я люблю ебать.

0: уже за 120.
1: Я люблю ебать танкиста в жопу. Ай-яй-яй-яй-яй.

0: Самвел Сухачтурян
1: Деду,
0: сегодня...
1: пусть Данила споет какую-нибудь песню группы «Нервы».
2: Всем ку! Это...
0: Нервы? О боже, Данила... Я такой не знаю, блин...
3: Еще раз.
0: Еще раз?
4: Бурасик
0: А, Бурасик? А как тебя зовут, скажи, пожалуйста, девушка?
4: Это так важно.
0: Да, и меня Данил зовут, тебя как?
4: Молли.

0: Я а кто это разговаривает? Я не понял. Моя молния,
1: я тебя ебу.
0: Я не пойму. Не знаю.
2: Тебе меня Данил интересно. Зовут. Меня Данил зовут. Я из Москвы.
3: Я
4: скажу тебе самое главное. Только ты послушай меня. Я хочу тебе сказать, что ты долбоёб.
0: Блять, сейчас все съебутся. Что за нахуй происходит?
4: Как же я люблю ебать вас в жопу.
0: Откуда эта хуйня идет? Я не пойму. Где эта хуйня сидит? Соберись заново, Русь. Заново. Просто.
4: Хуесосы.
0: Пидор, блядь, ты откуда вещаешь?
4: Я люблю ебать вас.

0: О боже.
1: А как тебя звать-то?
0: Данил, а тебя?
1: А ник-то напиши.
0: Мой ник Вуйчич. Вуйчич. Данилка Вуйчич. Угу.
1: А почему в составе тебя не видно?
0: А потому что я гей. Да.

0: тебе что, секса не хватает?
1: Я гей.
0: Не, у тебя все песни про секс, секса не хватает.
1: Нет, что ли? У меня все песни про любовь к танкам и про любовь к, та- к вам, потому что я знаю, что все игроки танков, они пидорасы, то есть геи. Да.
0: А почему тогда я не такой?
1: Как не такой? Ты же в танках.
0: А почему тогда я не гей?
1: Как это не гей? Ты этого даже не замечаешь. Ну ты можешь быть не гей, ты можешь быть пидор.

0: пожалуйста, позвони Валерчику.
1: Да,
0: я уже
1: да,
0: донатик
1: сейчас,
0: отправлял.
1: Сейчас.
0: А то этот дурачок сейчас заснёт.
1: Сейчас я просто учу Данилу играть на гитаре и петь песни девочкам, чтобы они давали на никто.me.

0: хуйня, блядь, все равно, ну, слышно, блин, да. Надо просто, знаешь как, надо, короче, будет гитару, предусилитель вставлять, чтобы вырезать низа.
1: Здравствуйте, вырезать. Повторите, пожалуйста, как, что?
2: Меня зовут Екатерина, вам рассчитать перевозку или вы готовы сразу оформить заказ?
0: Я готова оформить заказ в данный момент, сразу, в момент.
2: Как я могу к вам обращаться?
0: Боров Валерий Семенович, полное имя. Или вам сократить?
2: Просто Валерий Семенович?
0: Да, полное имя.
2: Подскажите, пожалуйста, что планируете перевозить? Оплата наличными?
0: А я оплата, ну а как удобнее, могу безналичными оплатить.
2: Ну в данном случае это юридического лица или как физическое лицо?
0: Физическое.
2: Хорошо, что планируете перевозить, Валерий Семенович?
0: Я... Валерий Альбертович, вы не расслышали.
2: Извините, пожалуйста.
0: Неважно. Вас как зовут?
2: Меня зовут Екатерина, Валерий Альбертович.
0: Не слышал, как? Повторите, не услышал.
2: Екатерина.
0: Светлана.
2: Екатерина.
0: Неважно.
2: Катя.
0: Катюша, я понял. Катюшка, я понял, неважно. Да. Так, в общем так. Мне нужно перевезти груз весом в 300 килограмм.
2: Хорошо. 600. Упаковочный материал потребуется? Что-либо упаковать потребуется?
0: Вы можете упаковать сами, да? То есть я вам плачу, вы мне упакуете. Правильно, Катюш?
2: Да, в качестве упаковочного материала у нас используется стрейч-пленка, воздушно-пузырчатая пленка, также и коробки. Я же не знаю, что, какой у вас груз конкретно.
0: У меня цистерна с жижей, жидкостью.
2: Что за жидкость?
0: Вода.
2: Обычная вода?
0: Да ну нет. Анальная. Ну, этот самый... Дистиллированная. Ну, почти.
2: Дистиллированная вода.
0: Так, Светлана, вы меня слышите?
2: Это Екатерина, я вас слушаю внимательно.
0: Неважно. Так, меня как зовут, повторите?
2: Валерий Альбертович.
0: Это правильно. В общем, сейчас не будем утрировать и как-то преувеличивать, преуменьшать. Я скажу честно, да, вам нужно точно сказать, что я везу или как?
2: Да.
0: Я везу бочку спермы. Сперматозоидов.
2: Хорошо.
0: Вот, мне нужно как-то, я не знаю, там какая-то, там у меня бочка, чтобы не болтыхалось вот все это дело. Можно как-то, нет? Или, в принципе, так просто аккуратно поставить и все. Чтоб все нормально было у деда. У меня просто своя... Клиника, да, по спермоприему, спермострел называется, организация Спермус. Я являюсь лечащим врачом по сперматерапии, то есть я оплодотворяю женщин, если они не могут...
2: Хорошо, я вас услышала.
0: Да.
2: Я вас услышала.
0: Да.
2: Подскажите, пожалуйста, мне адрес подачи автомобиля.
0: Боров.
2: Город Боров?
0: Да.
2: Боровск, правильно?
0: Да.
2: Адрес разгрузки?
0: Да. Ленина, 228.
2: Что?
0: Проспект Ленина, 228.
2: Еще раз можно? Очень вас плохо слышно.
0: Проспект Ленина, 228, магазин «Три поросенка».
2: Проспект Ленина, 328.
0: Да, 228.
2: Это город Москва?
0: Да.
2: В Москве у проспекта Ленина нету, есть проспект Ленинский.
0: Ленинский, правильно. А я как сказал?
2: Ленина.
0: Неважно. Вот туда и пишите, в Ленинский.
2: Хорошо. На какое время планируете грузоперевозку?
0: Мне завтра в обед можно.
2: Да, конечно. В какое время в обеденное? У нас срочная подача автомобиля.
0: Вы что, подъехали к трем поросенкам? Я там буду с бочкой стоять, уже буду ждать. Но мне грузчики надо, чтобы только от моего заведения к машине дотянули 300 килограмм спермы. Есть возможность? Боров.
2: Конечно, подскажите, а в Боровск, город Боровск, Калужская область, правильно? Улица
0: да.
2: какая-то?
0: Карла Маркс. Администрация Пеленгас, Пеленгас.
2: Тупо. Номер дома какой?
0: 14/88. Боровск.
2: Хорошо.
0: Мне 54 года, Светлана.
2: Я Екатерина, хорошо, Валерий Альбертович, я вас услышала. А ты минут оставайтесь на линии, сейчас я вам проведу расчет и озвучу стоимость автомобиля.
0: Да-да, озвучите, потому что иначе я, ну, пока не озвучите, не оформляйте, потому что мне надо знать конкретно сумму.
2: Конечно, одну минуту ожидайте.
0: Да, да, Боров.

0: что там говорили? Слава Богу. Шо?
1: Стоимость автомобиля трехметровая «Газель» грузоподъемом с 1,5 тонны будет составлять, расчет производится на 3 часа, без учета помощи водителя, 5050 рублей.
0: Сколько?
1: Если с вашей стороны будет оказана равносильная помощь, общая стоимость заказа будет составлять на 3 часа 5790 рублей.
0: Да, ну а сперма моя пожилая никак не разболтается, не выпадет.

0: да.
1: Если она у вас упакованная, я думаю, ничего не случится.
0: Ну, хотите, я вам могу баночку спермы принести? Может, нам понадобится.
1: Валерий Альбертович, вы заказ будете оформлять?
0: Светлана, я заказ оформляю, да. Сейчас вы мне скажите стоимость, сколько, я не услышал.
1: 5 790 на 3 часа автомобиль, 100% предоплата.
0: Я понял. Ну, то есть, смотрите, я могу заплатить спермой. Я могу пройти и осеменить вас. Вас интересует это или нет?
1: Нет, не интересует меня ничего. Вы заказ будете оформлять?
0: Ну, у меня нечего, денег нет. Я сперму копил всю жизнь. Можно я как-то баночку вам трехлитровую налить спермы? Или я могу просто с собой принести и вас оплодотворить прямо там? Ай, зараза такая. Ну что ж ты за человек такой, ля, блядь, сперма пожилая, не надо делать, а, сука, блядь, падла. Да, шо? Да нахуй оно мне и надо, блядь. Не знаю, ни одна девочка не откажется от моей пожилой спермы, шо? Я ж старый шокерфейс, да.
2: Алло.
0: Алло, доброго дня.
2: Добрый.
0: Скажите, пожалуйста, самый водитель, да, требуется вам еще или нет?
2: Да. Где, в Киеве?
0: Да. Водитель, это самое, я имею опыт вождения более уже 20 лет, да, у меня опыт вождения, стаж водительский.
2: Вот там... Все работали?
0: Да, было, давненько было, да, лет 5 назад. Работали, да. Автомобиль у меня, значит, такой, нормальный. Иномарка.
2: Марка.
0: Иномарка у меня. У меня, значит...
2: Марка, год выпуска.
0: У меня Lexus. Lexus.
2: Какой?
0: LX.
2: Год какой?
0: 9-й.
2: 2009-й?
0: Да.
2: Ну, в принципе, при себе паспорт, права.
0: Да.
2: Телефон Android с датчиком GPS активный.
0: Да.
2: Вам установятся программы, вы по ним будете работать, брать заказы, выполнять их, с них будет сниматься комиссия. График работы свободный.
0: Да ладно. Как вы сказали, вас зовут?
2: Андрей Владимирович.
0: Андрей Владимирович, да неважно, как вас зовут, господи. Да ладно, я пошутил, ну вас нахуй, у меня чепырка, ВАЗ-2114, пойдет или нет?
2: Да нет, на такие нахрен не пойдут сюда.
0: Ну иди там в задницу. Я. Слава Украине!
2: Давай, удачи.
0: Счастливо, с Новым годом все. Тьфу тебе, гад. Да. Лехух его, хуехух тебе. Да. Мразь, блядь. Сука, не хотят чепырку деду.
3: Бэби-пиза. Пена, что ты сделал?
0: Сейчас месяц прайда пошел, надо очку побрить. Алло.
4: Да.
0: Да, здравствуйте. Это ЭСК, да.
4: Да.
0: Я прошу прощения, я у вас в гараже закрытый здесь. Закрытый гараж, кто-то закрыл, блядь, выйти никак не могу. Что мне делать? В гараже как выйти? Не могу выбраться.
4: А как это вас закрыли, так расскажите?
0: Да был в гараже, сидел там, не заметили меня. У нас там комнатки типа как вот, я зашел, сидел тут, перебирал железяки одни, а меня закрыли, блядь, выйти не могу теперь из СК, блядь. Не знаю, чё, как, я уже тарабанил, никто, ничего, как будто никого и нет. Меня никто не слышит здесь, надо бы освободить меня.
4: Да. А вы хозяин гаража, нет?
0: Нет, я не хозяин, я, ну, как сказать, тут хозяин был, но он ушёл, вот, закрыл меня, нету, я не хозяин. Я вообще, ну, здесь меня никто не знает, просто я смотрю, открыто было, хозяин тут был, так я зашел в гараж.

0: Там железки смотрел, что надо, медяху искал всякую. Перебирал железки, запрятался, меня закрыли. Теперь черт с этими железяками, блядь. Хочу на свободу уже выйти, блядь. Застрял здесь в этом, блядь, гараже. Срать хочу.
1: А в каком вы гараже, номер какой?
0: Номер какой-то хер его. Тут, ну, большой такой, большой гараж. Вот сейчас выйдите, я постучу по воротам.
1: В какую сторону? Где у вас?
0: Справа, справа. Я сейчас посру сюда, потому что я уже не могу здесь терпеть. Срать сейчас буду в гараж прям. Ничего страшного, ну? Думаю. Слышите, я стучу? Слышите?
1: Сейчас, подождите.
0: Да.
1: Подождите.
0: Я стучу. Сейчас.
1: Подождите.
0: Вы, пожалуйста, да, помогите. Я человек не молодой, блядь. Не могу здесь сидеть уже, блядь. Сейчас срать буду уже. Срать хочу, извините.
1: А вот телефон-то у вас откуда?
0: Наш телефон. Мобильный телефон. Я вот посмотрел, у меня в телефон позвонили, это самое. Ваш ГСК, мобильный у меня с собой. Хорошо, что хоть мобильный взял, то помер бы здесь, блядь. Слышите?
1: Ну-ка, стучи.
0: Я здесь. Здесь.
1: Вы-то здесь, вы-ка. Так, вы где, на втором этаже или где?
0: Да. Здесь я.
1: Здесь, мы все здесь.
0: Я здесь. Помогите. Блять, сейчас срать буду уже, потому что я не дождусь, но... наверное. А?
1: Нет. Даже если я сейчас подойду, ну и что дальше?
0: Вы мне дверь откройте, может, там номер там хозяина есть на воротах, то я срать хочу здесь. Я здесь! Ой, кто-то будто бы ходит рядом. Я здесь! Видите?
1: Да где мы видим? Я еще на улице иду.
2: Деду, позвони Алене Косенковой, представься соседом, блядь, по дому, скажи, что заблудился.
0: Здесь. Насрать хочу уже, срать. Вы мне откройте, пожалуйста, я уйду, я более ничего трогать не буду, честно, бля, буду. Видит Бог, лишнего не возьму. Я здесь! Вас как зовут? Вас как зовут?
1: А, нет, еще раз, вы телефон-то откуда взяли вот этот?
0: Это ваш телефон, это, у меня был телефон, я тут этот сам Володька давал еще давно, у меня тут когда-то были знакомые, уже черт когда, года 3 назад, Володя давал номер. Я здесь, вот, я вас слышу, да, это вы? Все, я сейчас срать буду, потому что терпеть уже сил нету. Вы меня слышите?
1: Нет, я вас не слышу.
0: Сейчас я прям по двери постучу. Слышите?
1: Да нет, пока не слышу.
0: Володя, царство небесного ему. То, что друг мой был, здесь тоже гаражи такие неплохие. А была машина, она марка, у меня не было. Так я постоянно, кто к нему приходил, мы там сидели с ним, болтали. Потом у него болгарку украл. Ничего страшного, думаю, еще купит, он на иномарке ездит, болгарка, блядь. Я себе забрал, потом он помер в итоге. И болгарка мне досталась полностью. Чего, я не знаю, я сижу здесь, блядь, ничего ни туда, ни сюда. А вдруг он не приедет, хозяин, я что, тут умирать, что ли, блядь, буду? Просто зашел, думал, медяхи кусок, блядь, взять. Хоть какие-то деньги, что, блядь, на бухло было. А то, сука, смотрю, ездят на иномарках, блядь. Посрать хочу сейчас. Не даже, блядь, двери не открыть, блядь. Сейчас на коробок залезу тут какой-то, насру, потому что ящики стоят возле машины, блядь. Машина вроде открыта, может, прям там по комфорту сесть насрать, блядь. Ну, что мы делать будем?
1: Ну, стучите. Я не знаю, что вы будете делать.
0: Я стучу. Вы меня слышите? Вас как зовут, чтоб я кричал? Вы по запаху, может, сейчас я покакаю, по запаху пойдете.
1: Вы что, прикалываетесь, что ли, или что?
0: Все, значит, прикалываюсь. Я 54 года мне. Я сейчас прямо у двери посру, давайте. Вы, может, на запах будете ориентироваться. Потому что так, я смотрю, вы что-то не поймете по ходу дела, да, где я нахожусь, бля. Да.
1: Так, давайте-ка я сейчас милицию вызову.
0: Не сейчас надо. Не.
1: Все, я сейчас... Все.
0: Не, я меня, вызываю, сейчас... меня сейчас возьмут с поличным, не надо. Я здесь вообще инкогнито должен быть. Я вам долю дам, медяхи 2 килограмма.
1: Все, я сейчас вызываю
0: полицию. Не надо, у меня кишка слабая. Не надо, все, ладно, не надо, я все, я побежал. Ой.

0: Да.
1: Все, я дверь открыл, я ушел.
0: Все, я полицию вызвал.
1: Не-не, я все, я уже ушел, меня тут нету. Я уже посрал и все. Побежал. Я побежал, все. Сколько глобус не крути, дорогой мой. Я побежал, все. Меня здесь нету, я инкогнито стал для всех. Я скрылся в никуда. Все, тут открытое окно было. Тут окно вытяжка, оказывается, открытое. Я вот тут.
0: Слушай,
1: туда.
0: Дядя.
1: Я
0: значит,
1: ушел.
0: Смотри, мы сейчас по твоему телефону пробьем, где
1: я
0: ты находишься.
1: Я ушел,
0: вот.
1: Все.
0: Будет
1: я
0: сейчас
1: ушел.
0: Тебе и уйдет, все.
1: Я вот. Ушел, все, я инкогнито, все. Я здесь все.
0: Мужики,
1: уже.
0: Мужики, подъезжайте сюда, давайте. Давайте, давайте, здесь он.
1: Не-не, все, меня нету. Я все. Я меня нету, мужиков не надо. Нету, все, я уже считать сюда, меня нету.
0: Будет тебе сейчас, давай.
1: Не-не, я побежал, все, давай. Я побежал, блядь. Да. Кто?
2: Всем привет, это Богдан. Мой дед потерялся в ГСК. Не видели? Это Богдан. Привет.
0: Да.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
0: До свидания.
2: Мой дед потерялся.
0: Алло.
2: Дед потерялся в гаражах. Деда не видели моего в гараже, блин, где-то потерялся.
0: Звоните в полицию.
2: Не-не, мой дед пошел в гараж украсть медь и потерялся. Я хочу кушать, он пообещал медь сдать. Не понял. Вот так вот с Богданами, да, общаются, значит, по телефону.
3: Я хочу пиццу.
1: Так, надо позвонить, заказать пиццу, наверное. Потому что-то пенис разбушевался, блядь, последние трансляции. Вы могли наблюдать, как эта тварина, сука, выпрыгивает из-под стола, блядь, прям как дикий, сука, сайгак, блядь, и начинает, блядь, нападать на Олдмена. Пенис, а какую ты хочешь вообще пиццу, блядь? Какую, я просто не знаю, какую тебе заказать. Эй, придурок. Ты, сука, ля. Ля, сука, нету. Ебать, пенис убежал! Пенис убежал из-под стола! Пенис убежал! Тревога! Ебать! Пенис! Блядь! Пенис в дырке, блядь! Пенис залез в дырку, падла! Вылазь, дурак, я тебя вижу! Вот сучара, прям в дырке запрятался! Ай-яй-яй-яй-яй! Блядь, вылазь, сука, давай, блядь! Дай маску! Маску! Дай маску, котёл! А продам её на Авито! На Авито продам!
2: Не надо!
1: Я сказал! Вылазь, дурак! Ой, дурак! Какой же дурак! Тебе пиццу надо?
4: Я хочу пиццу.
1: Какую пиццу, дурак? Короче, ясно, блядь. Любую придурку пиццу. Ну, хорошо, тогда базарела, блядь. Да. Так, где мой гедсет? Всё, на цепи сиди. Всё, пенис.
5: Добрый вечер, мастер, я вас слушаю.
6: Я хочу пиццу.
5: Я вас понял, вам придется приехать.
1: Алло, добрый вечер, извините, это сын подходил. Пиццу оформить можно? Для кабель, блядь. Ясненько, блядь, все ты, блядь, испортил, пенис проклятый, блядь. Что ты лезешь, ты скажи мне, блядь, Ебать, дурак, блядь. Сиди молча. Лезет тут в мои интернет-пространства. Ты якорь, сраный, ты якорь, ты. сука. Ах ты ж. Ладно, тогда идем по Некселю.
3: Ла-ла-ла, тополя, я ебал тебя не зря. Пенис, пенис, пенис, долбоеб. Пенис, пенис, пенис, долбоеб. Да, да, да, да, да. Сука, пиздец, 30 лет, а он такой долбоеб, блядь. Вылазит и пищит, спокоя не дает. Господи, боже ты мой, блядь. Ой, блядь, как я его терплю, вот это, блядь, 54 года. Да, да, да, да, я, да. Хуя, дук.
6: В целях повышения качества обслуживания звонки записываются.
3: Да-да, конечно.
7: Привет, слушаю вас.
3: Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
3: Мне, пожалуйста, пиццу. Я хочу оформить доставку, мне пицца
7: Вы
3: нужна.
7: Вы в каком городе находитесь?
3: Я живу в Москве. Москва.
7: Вы звоните с стационарного номера телефона, код города не московский.
3: В смысле, какая разница, откуда я звоню? Я хочу оформить пиццу. Пицца.
7: Хорошо, московский номер телефона продиктуйте, я вам перезвоню, подтвердим заказ.
3: Ну вот, записывайте. Плюс 7.
7: Далее.
3: 495, это городской номер мой.
7: Да?
3: Да. 228.
7: Да.
3: 14.
7: 14.
3: Две восьмерки. Светлана.
7: На Ленинский проспект 29 едем?
3: Да, да, да, Ленинский, да.
7: Что заказывать будете?
3: Пицца получается... Вот это... 4 сыра, 40 метров, сантиметров.
7: Что еще?
3: Так, значит, мне нужно еще суши нужны, бергер. Бергеры надо. Гавайский бергер. Гавайский, Гавайи.
7: Суши какие?
3: Суши, крабы. Ну, роллы. Роллы,
7: какие
3: роллы.
7: Крабы?
3: Ролловые крабы.
7: Роллы?
3: Роллы, да, Филадельфия. Ролловые
7: крабы, хорошо.
3: Да.
7: Филадельфия или крабы все?
3: Крабы и Филадельфия.
7: И крабы, и Филадельфия, хорошо.
3: Да.
7: Что еще?
3: Так, мне нужен еще десерт, анальный манштук. Чизкейк Нью-Йорк.
7: Анальный манштук, замечательный.
3: Да. Нью-Йорк. И соус нужен еще чесночный.
7: Что еще?
3: Кисло-сладкий соус еще.
7: Еще кисло-сладкий соус.
3: Да, ну еще запеченный ролл получается, лосось, 6 штук.
7: Запеченный лосось, 6 штук. Угу.
3: Все. Сколько там получается по сумме?
7: 2030 рублей получается.
3: Отличная стоимость, отличный вариант. Можно еще потом, как сготовиться, во все это насрать жидкостью. Я просто сыну заказываю.
7: Шикарно. Обязательно сделаем вам это.
3: Я сыну заказываю, Дениска зовут. Дениски. Ну, чем раньше, тем Дениска. Его Денис зовут, поэтому насрать туда побольше и запечатать в пакетик все. И прям размотать все, чтобы там все смещалось, все там, чтобы воняло все. Пень, Денис, сухач. Сухачу.
7: У нас здесь завод Микоян есть. Можем там это, коров привезти, они чтобы наложили. Подойдет?
3: Можно еще получается немного шикарно. Секануть туда. Секануть можно. Секануть. Прям в пиццу.
7: Договорились. Час 10 мы к вам приедем. Ожидайте, пожалуйста.
3: Все, мы ожидаем. Да. Только не забудьте насрать.
7: Обязательно.
3: Все.
7: Всего доброго.
3: Всего хорошего. Бля, утканули деда, пиздец нахуй. Я хуею, блядь. Макян, блядь, какой-то. Что за кикян, блядь? Да, блядь. О, Доминос хуится. Ой, пицца осуждаем. Да. Хуяндук. Так, пицца на вынос. Да нахуй мне ее выносить, блядь. Она грязная вся.
8: Здравствуйте. Вас...
9: Привет.
1: Привет. Алло, Светлана, доброе утро.
10: Вы звоните на единый колл-центр, который находится в городе Уфа. Мы принимаем звонки по вашему городу по телефону. По вашему городу?
1: Да, да, да, да. Мне пицца, пицца, заказ, доставку оформить.
10: Уточните, пожалуйста, на какое улицу желаете доставку оформить в городе Москва?
1: Ну, Сухачев, Сухач, Денчик, на Дениску.
10: Улица какая?
1: Улица Сухача. Улица Сухача, 14. Алло.
10: Одну минуту.
1: Да, да.
10: Сухачева?
1: Сухачева, да. Сукачева, слово к, к. Сука. Сукач. Сукач. Да. И плюс еще можно... Алло, Светлана, да? Алло, это колл-центр?
10: Такой улицы в городе Москва нет.
1: Ну как это нет? Он ВДНХ 54. Ну, господи, вас как зовут-то хоть? Светлана, да? Я ж вам звонил недавно.
10: Сейчас, одну минуту.
1: Да, Света, да. Я Валера Тутуруру, я Валера Тутуруру, я Валера Тутуруру, я долбоёб. Оп, я Валера Тутуруру, я Валера Тутуруру. Так, ты мне тут не тяни резину. Ясно, блядь. Всё, кинули деда, кобыла. Пожилой перезвон.
8: Здравствуйте. Вас приветствует ресторан доставки удовольствий «Фарфор». Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа. В целях улучшения качества.
11: Здравствуйте, ресторан «Фарфор».
1: Алло, Екатерина, здравствуйте.
11: Это не Екатерина.
1: Да, это мне, вы знаете, неважно. Мне заказ в пиццу оформить можно, нет? Пенсионеру.
11: Секундочку.
9: Я хочу пиццу.
1: Ах ты, блядь, сейчас, блядь, как нахуй, сука, блядь. Алло, да, Светлана. Алло, Катя. Алло, алло. Алло, Анастасия. Да, как вас зовут в конце-то концов? Что же вы не представились-то? Алло. Блядь, заебал тут Сухач. Добрый вечер. Здравствуйте. Ясно, молчишь, в Сухаче торчишь. До свидания.
8: Здравствуйте. Вас приветствует ресторан доставки удовольствий «Фарфор». Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа. В целях улучшения качества.
10: Здравствуйте. Ресторан «Фарфор».
1: Здравствуйте, Светлана.
10: Это ресторан «Фарфор».
1: Да, я хочу оформить доставку на дом. Пиццу.
10: Город Москва?
1: Город Москва, да. Так точно. Абсолютно вы правы. Вы действительно попали в точку. Вы угадали. Действительно. Вы очень имеете... Да, Москва.
10: Что именно хотели заказать?
1: Пиццу. Мне несколько пицц нужно заказать.
10: Какие пиццы?
1: Так, значит, давайте перейдем к выбору пиццы. Вот вы знаете, я очень люблю вашу пиццу. Мне нравится курица Джонсон. Ой, диджонский вот это, по-диджонски, короче. Да.
10: Далее?
1: Далее у нас получается еще нужна эта самая пицца. Пицца, какой максимальный размер у вас? 40, да?
10: 30.
1: 30, хорошо, пицца том-ям.
10: Далее?
1: Так, далее еще маргарита, пицца.
10: Пицца маргарита.
1: Да и пицца черная жемчужина, чтобы максимум черноты было, черная.
10: Хорошо. Сколько персон у вас будет?
1: Один человек.
10: Оплата по карте, значит?
1: Человек. Человеком назвать сложно, но в целом он один. Оплата давайте, да, по карте.
10: Можно номер телефона, на который будем оформлять заказ?
1: Да, вас как зовут, скажите, пожалуйста?
10: Сюзаля.
1: Сюзанна, да?
10: Сюзаля.
1: Во, это у вас кличка такая? Ой, извините, да, пожалуйста. Плюс 7-900.
10: Номер телефона.
1: Плюс 7-911. 228. 1-4.
10: Далее.
1: Две восьмерочки в конце.
10: Как зовут?
1: Можно без имени просто передать ему и все. И у него имя Денис, ну, такое стыдное имя. Постыдное, я бы сказал. Позорное. Его Денчик, Денис зовут.
10: Откуда узнали о нашем стране? Ранее заказывали?
1: Да, я вас заказывал, но в другом городе заказывал. Фарфор я как бы всегда заказываю. Вы знаете, я, собственно, почему именно вас люблю? Потому что мне нравится, как ваш особый подход. Мне нравится, как работницы ресторана, именно повара, которые готовят эту пиццу, могут мне добавлять дополнительные ингредиенты. Вот, предыдущий заказ мне очень понравилось, как девочка лобковой косточкой терлась по пицце моей, вот этой, по-диджонски. Вот, а другая прям вот эта, по вот этой пицце, которая... Пепперони. Прям брала вот так, как визитная карточка, и водила по дырочке, по писеньке своей. И мне так понравилось, я так начал грызть корку, и вкус такой прям писечный был, с женскими присадками, я бы сказал. Вот, я бы хотел... Тю, ёба. Ясно, блядь. Да. Я свинька, всё. Ясно, пицца хуйма, а сюда. Ну тогда похуй, блядь. Все, пенис, хуится тебе все-таки. Хуй тебе, черт. Будешь сосать чембербембру, блядь, дурила вонючая. Все, да, все, пицца не будет, дебина. Все, да, блядь, я, блядь, дебил наш. Все, блядь, иди нахуй, дебиляра, книгу почитай, блядь, черт. Асу, админ, не уходи.
12: Борис Каштанов продает пылесос, ебать, да, масло-сос, блядь, ебаный, блядь, масло-сос, ебаный, блядь, пидорас, блядь, хуян, да, хуян, фэк какой-то, утка ебаная, да, шо. Ебать.
13: Алло.
12: Борис, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: А вы продаете пылесос Samsung?
13: Да, продаю, да.
12: За 1000 рублей, да?
13: Да, за 1000 рублей. Samsung. Это 2004 года пылесос. Но в хорошем состоянии, сосет нормально еще.
12: Да, сосет. Ну это хорошо. Скажите, а как он, ну, всасывающая сила? Ну, сколько ватт?
13: В смысле?
12: Ну, ватт, сколько у него ватт?
13: Всасывающий, я не могу вам сказать, сколько. Но двигатель хороший еще, клапаны я проверял недавно, мешок поменял тоже. Ну, я им на даче пылесосю еще.
12: А, на даче. Ну, ясно. Ну, вот, допустим, а насадки там есть такие различные диаметры насадки?
13: А там одна только турбощетка есть, по-моему. И маленькая такая насадка между диванами, чтобы вот так вот елозить можно было. Ну и все, как бы, больше нету.
12: Ясно. Ну, вот, допустим, вот вас как зовут, кстати? Борис, правильно, да, вот написано?
13: Борис, да, Борис.
12: Неважно. Борис, здравствуйте. Еще раз, я прошу прощения. В общем, вот смотрите, вот пылесос... я бы хотел бы уточнить некоторую деталь. Щетка съемная, щетка...
13: Щетка, в смысле, ну, конечно, она снимается, он полностью разбирается, и вот как он компактный, небольшой, то есть, единственный минус, один вот единственный в нем минус есть, как бы я не указал в объявлении только вот, но я думаю, если как бы вы будете им пользоваться дома, то вас это сильно не смутит, он шумит очень сильно и свистит вот так, знаете, как, ну, вот, да. Я не знаю, как вот, ну, как животное ревет, свистит сильно, ну, и да, все, как да, бы, а так с ним животное. Никаких проблем.
12: Ну вот, а я знаете, что интересуюсь? Меня интересует диаметр трубки всасывающей, вот конкретно. Он какой? Стандартный, да, идет?
13: Ох, я вам не могу сказать, какой там стандартный диаметр. Ну вот, если, я не знаю, ну у меня как бы палец здоровый, я палец не влезает туда. То есть, ну такая не очень большая трубка там. Я не могу сказать на старых пылесосах. На новых пылесосах она широкая, я знаю, вот. Туда как бы влезает. А на старых, да, я не знаю.
12: Потом... Я понял. Знаете, я к чему клоню? Я хочу просто узнать, ну, диаметр всасывающей трубки с целью того, что я хочу при покупке в дальнейшем эксплуатировании использовать пылесос в качестве всасывающей машинки для того, чтобы всасывать мой половой орган. То есть, ну, просто трахать пылесос, сперму в него пускать. Ну, понимаете, о чем, Борька, Боречка, понимаете?
13: Если вы хуй хотите ставить туда, хуй в трубку,
12: да,
13: хотите,
12: да,
13: ставить?
12: Да, да, да, да, влезет или нет?
13: Блять, хуй его знает. Ну, я честно вам сказать не могу, я могу на дачу приехать, если вы хотите.
12: И попробовать.
13: Вы сами в каком районе живете? Вы сами в каком районе
12: живете? В центральном.
13: В центральном районе, ну я в Бобровском живу. Я могу, да, в принципе, подъехать на дачу. И если вы хотите, то есть я вам даже вот я скидку реальному покупателю, я 200 рублей сделаю скидку. То есть за 800 рублей я вам его отдам, в принципе.
12: Ну, а
13: если
12: можете,
13: вы хотите в него хуй пихать, там, я не знаю.
12: А допустим, чего? А можете вот попробовать поехать в Бобруйск и попробовать попихать в пылесос хуй? Влезет или нет? Или у вас большой?
13: Я, блядь, вы такие вопросы задаете. Я женатый человек, вы что, вообще что предлагаете мне?
12: Так
13: у меня
12: тоже.
13: На даче теща, у меня теща живет на даче. Вы представляете, если я приеду туда и хуй начну в пылесос пихать, блядь?
12: Так вы спрячьтесь где-нибудь, я не знаю, закройтесь в туалете или где-нибудь и попробуйте.
13: Я могу просто приехать, вам его отдать, и все. Я вам его отдам, вы его возьмете там в машине или неважно где, вы попробуете, подключите, и сосет, не сосет. Блять, ну вы что, вы издеваетесь, что это прикол какой-то, развод, что ли, или что? Вам пылесос нужен вообще или как? Я не понял.
12: Конечно, конечно нужен. Ну давайте договоримся, приеду, попробую, если он сосет нормально, тогда приобрету, хорошо? За 850.
13: За 850 рублей, правильно?
12: Да, да.
13: Ну, мне ехать 120 километров сейчас до дачи, в принципе, то есть, да. Я как бы не знаю, я в каком часу вы можете подъехать? Сегодня, если сегодня можете?
12: Ну, так, а теща не увидит, если я буду пробовать? Интересно.
13: Ну, я не знаю, ну, вы в машине попробуйте, вам же не нужно его включать, вы только в трубку хуй там сунете свой, если влезет, то...
12: Ну да.
13: Я не
12: да.
13: знаю просто, как вы хотите это делать.
12: Ну да, включать не обязательно, просто трубку себе влезет.
13: Так вы вообще с какой целью пылесос вести? Чтобы он вам вагину заменил или что? Я не
12: понимаю. Да, да, да. Просто у меня жена уже слишком пожилая стала. Я человек пожилой, она уже как бы недееспособная в плане секса. И хочу заменить ей вагину. Тупо смазать трубу вот эту. И тупо туда член сувать. Я думаю, 850...
13: Так она же пластиковая. Ты...
12: Ну
13: она
12: да.
13: Она же пластиковая.
12: А у меня есть смазка.
13: А как вас зовут? Как вас зовут?
12: Валера меня зовут. Валера. Валера.
13: Как?
12: Валера.
13: Валера?
12: Да, да. Я хочу
13: Валера,
12: сделать...
13: Я Борис, Валера.
12: Неважно. Неважно. В общем, я хочу
13: вы
12: сделать секс-машину.
13: Вы мне скажите, пожалуйста, да? Вы прикалываетесь надо мной, что ли? Это прикол какой-то? Или вы действительно хотите пылесос купить?
12: Я хочу действительно приобрести пылесос. Я так подумал, 800 рублей, пускай даже 1000. Это будет дешевле, чем тратить на свою жену, как говорится. Купил раз и пользуйся, пока не сгорит. Правильно? Правильно. Шо?
13: Ну, а если у него что-нибудь сломается во время того, как вы будете, ну, эти все свои процедуры проводить, вы не боитесь за, там, достоинство свое?
12: Неважно, неважно, у меня тупо ничего с ними случится, у меня через огонь и воду прошел уже.
13: Кто?
12: Хуй.
13: В общем, я не знаю, чего вы хотите, но я готов вам пылесос отдать. Просто мне уже по этому объявлению каждый день звонят, и меня уже это заебало, и все хотят за 500 рублей забрать, за 800 рублей я вам отдам как бы вот вообще сразу. Прям без вопросов.
12: Ну ладно, хорошо. Давайте тогда я вам перезвоню и скажу, во сколько времени сегодня смогу забрать. Только мне надо помыться сначала.
13: Да, да, и там же сможете попробовать, я не знаю. Там
12: да, я яйца только помою, яйца помою, все помою, чтобы не воняло. И потом, чтобы вдруг не подойдет, что все-таки, ну, сперма.
13: Ну, давайте без подробностей, ладно? Да. Как-нибудь вы это, да, как-нибудь, да, сами там разберетесь. Да, я, да, вам пылесос, да, вынесу, отдам. Вы мне деньги отдадите, и все.
12: Нет, а нет, нет, нет, подождите. Вы мне вынесете, я сяду в машину, попробую. Если подойдет, я вам деньги отдаю.
13: Ага. А если вы с ним уедете? А если вы с пылесосом уедете, сядете в машину?
12: Ну да, сяду в машину. Ну, я с вами, хотите, если вы на переднее сиденье, я на заднее сяду. И мы через аккумулятор подключим и попробуем, как оно.
13: Блять, вы представляете, вы понимаете, чего вы мне говорите? Я буду сидеть на переднем, а вы будете на заднем хуй в трубку сувать, что ли, или что? Я не понял.
12: Ну, да, именно так, а что?
13: Меня это не устраивает, понимаете? А если вам не понравится, я что, потом заберу у вас его, что ли, пылесос?
12: Ну да, заберете, я влажной салфеткой протру его.
13: Блять, мужик, ну ты хуйню какую-то несешь. Слушай, ты пьяный, что ли, блядь? И делаешь, что ли, нечего? Сука, блядь, я хоть в КВН, блядь. Ну серьезно, ты сам подумай. Ладно, я по хрен с ним, что там, что я вообще на все эти моральные вопросы хуй с ним. Ладно, ну ты мне скажи. Вот ты представь, ты попихал свой хуй в трубку, да? Тебе, да, не понравилось, ты мне его отдал.
12: Ну...
13: А за амортизацию ты мне денег заплатишь тогда?
12: Ну, 50 рублей только, 50.
13: Чего, блядь?
12: Полтос.
13: Какой полтос, ты чё? Я, блядь, буду ехать сейчас бензин тратить, нахуй, чтоб ты мне полтос отдал. Ну, мне, да, 300 рублей на бензин еще надо будет. Ты мне за бензин отдашь денег?
12: Блядь, ну, давай 150, одну дорогу в одну сторону оплачу.
13: Ты, блядь, я что там, до утра буду с тещей куковать, что ли?
12: Ну, попробуешь заодно пылесос потом, самое, может, тебе понравится, пока жена не видит это самое.
13: Нет у меня жены, я без жены живу.
12: А, ну так тем более, зачем пылесоса продаешь?
13: Потому что, блядь, я нормальный, я баб ебу, а не пылесосы.
12: Так я тоже ебу баб, но у меня на них уже не встает. Мне пылесосы больше возбуждают.
13: Да конечно, блядь, пылесосы его возбуждают. Хуй захотелось сунуть, блядь. В трубу он выйдет в свою, вот, в машину всунь трубу. Вот то же самое будет, блядь. Выхлоп включи, пусть тебе хуй обдувает.
12: Там нет втягивающей силы, как отсос женский.
13: Хули ты, блядь, я не знаю, хуйню какую-то несешь.
12: Ну ладно, печку, давай, включи, в общем, вот. Давай так, сейчас я соберусь и перезвоню тебе.
13: Ну, короче.
12: Да.
13: Если пылесос надумаешь брать,
12: да,
13: мне похер, что ты там с ним будешь делать. Ты,
12: да,
13: там еби его, не еби, да, в трубке, пихай, да, не пихай,
12: да,
13: мне,
12: да,
13: все
12: я
13: равно.
12: Я понял, да. Только,
13: но
12: по-моему,
13: если ты только хуй свой в трубку сунешь, вот как только ты свой хуй в трубку сунешь, я назад пылесос не заберу.
12: Ну я понял, ну тогда помой его хорошенько, хорошо? И плоскогубцы с собой
13: я
12: захвати.
13: Тебе сказал, я назад пылесос не заберу. Ты будешь всегда на заднем сиденье, не знаю, хуй в трубку пихать, а я потом его назад, что ли, возьму?
12: Плоскогубцы сможешь взять вместе с пылесосом?
13: Что взять?
12: Плоскогубцы, друг. Если маленькая, я плоскогубцами больше сделаю.
13: В смысле? Трубку, блядь, что ли? Трубку больше сделаешь?
12: Да.
13: Ёбаная, блядь, хуйня какая-то непонятная. Чё ты придумал вообще? Ты мне скажи, ты нормальный, адекватный мужик вообще, нет?
12: Ну да. Конечно, странно это звучит, но необычно. Просто я с Украины приехал.
13: Да пиздец, как необычно.
12: Я прошу
13: прощения. Ты откуда вообще? Ты откуда там, с какого района?
12: Я с Украины, с Киева.
13: С Киева?
12: Да.
13: О, нихуя себе. Земляк мой.
12: Ну да. Ну, вот
13: так,
12: видишь.
13: А ты чё, подожди, слышишь, ты мне скажи, так это вот, ты серьезно, на полном серьезе хочешь вот этой хуйней заниматься, что ли, или чё?
12: Конечно, я так уже 5 лет занимаюсь, меняю разные фермы, вот советские, ну старые еще, самое лучшее прям, ну вот, чем старее пылесос, тем больше втягивает лучше, сперму все загребают.
13: Блядь, ну ты не нормальная баба, чё, бабы у тебя нету, что ли?
12: Ну, жена была, да есть, но она жирная вся, вонючая, ну и вон нахуй.
13: Блядь, ну мне кажется, ты прикалываешься надо мной.
12: Да не, нахуй не мне надо прикалываться, я герой Майдан.
13: А сколько тебе лет, слышишь?
12: Мне 67 лет, тупо, ДЦП, ПТО, Андрюха, Додик, шо?
13: Как зовут, Андрюха? Ты ж
12: да.
13: говорил Валера.
12: Валера, да. Андрюха,
13: Валера.
12: Друг мой, который тоже практикует пылесосы.
13: Вы что там с ним на пару в пылесос запихаете?
12: Ну да, он сейчас со мной сидит, пытается мне бутылку из-под шампанского в зад засунуть, в задок.
13: Закадычный кореш, что Андрюха?
12: Ну да, тоже с Майдана.
13: Слышь, что, а у него тоже жены нету, да?
12: У него как нету? У меня есть, у него есть. Просто мы любим пылесосы.
13: Ты хотя бы друг друга в жопу не долбите, блядь, там, а?
12: Так мы и так бывает. Ну просто пылесос, он втягивающую силу имеется. Ну, имеется у него, да.
13: Как так бы... у Андрюхи жопа, я уверен, тоже втягивающую силу имеет-то, нет разве?
12: Но у Андрюхи жопа большая, потому что он на зоне сидел. Потому что тупо бутылка.
13: Какая разница?
12: Там любая бутылка со свистом жопа. Проходит. Ну что-то мало идет. Ну все, давай, короче, я позвоню, сейчас я пойду.
13: 800 рублей, короче, все, я тебе скидываю. Мне похуй, что ты с ним будешь делать.
12: Я понял,
13: вот только ты свой, я тебе сказал, только ты залупой своей коснешься, края просто трубки, только ты залупой коснешься, все, я его назад не приму.
12: Я возьму с собой, ладно, я понял, я возьму с собой плоскогубцы и зажигалку, чтоб это, если пластик, чтоб нагореть и растянуть.
13: Мне похуй.
12: Все, давай. Все, я понял, до связи. Да, заебал, мои доллары, блядь, уже протратили все. Да. Да что там говорить? Да. Ай, блядь, я пропал живую бумагу. Ай, ну да. А, ну давай. Когда мне было 15 лет, я ездил на самокате и всех бабушек пугал своим членом. Со мной по соседству жила соседка Светка, и мы с ней кидали камни по соседям. А без 15-8 нам было скучно очень, и мы шли к бабке Нельке покупать самогон.

отложил мопед, я надел на член пакет, и я пошел гулять. А девочки, гуляйте, мальчики, текайте.

Ну а ты ха, пидорас. У меня большой одноглазый Джеки Чан.

0: Джеки Чан. Это вам не кричу, это Джеки Чан. Осуждаем, товарищ! Осуждай. Короче, пацаны, такая ситуация произошла. Значит, сижу я такой во дворе, курю свой любимый бон зеленый с кнопочкой. Ебать, слышу, сюда. Запах какой-то стоит. Ебать, думаю, да ладно, нахуй. Ну ладно, думаю, хуй с ним. Осуждай. Ебать, смотрю, нахуй, сарай пыхтит, весь пылает, нахуй, ебать. Я забегаю, блядь, беру огнетушитель, начинаю тушить. Одну сторону, сука, блядь, удалось спасти, блядь, а вторую, сука, сторону, где, блядь, у меня, блядь, мои любимые черные книги, блядь. Ну, в черном переплете рассказы, сказки, стихотворения, блядь, сгорели, нахуй. Осуждаю ты, нахуй, ах ты, блядь. Ага, осуждаем.
1: Вверх, у себя. Вы 6 танков, 6, боялись троих, но это просто смешно, тем более соточки.
2: Не в гранде, а где?
3: 4.
4: Боже мой, о боже, как приятно подрочить на танкистов. О боже, мои лапки.
1: Надо комнату пересдавать.
4: Мои комнату девочки. Там.
5: Пересдавай комнату.
4: О боже мой. О боже. О да, детки. Фух.
5: Здорово, парни.
2: Привет, так что вы разбежались, пацаны? Что комнату пересоздавать? Человек закончил. Он же завершил свой процесс, поэтому можно продолжать играть.
6: А что надо, парни, какой тебе?
7: Безумие вообще.
4: Папуля, ты можешь что трахнуть это? Меня в жопу?
8: Конечно, мама. Что, прямо сейчас?
4: Да, папочка, прям сейчас, пока моя попа пульсирует.
8: Да нехуй делать, сынок. Считается, все. Считается, блин. Все это считается, блин. Так, а где сахарок, сука? Сейчас я сахарка найду.
9: Ням-ням-ням-ням-ням. А, это Данил, сахарный. Всем привет, котики. Здравствуйте, котики. Как ваши дела? Скучали, да? Сахарок снова с вами. Мои лапоньки. Мои котеньки, кисоньки, здравствуйте. Это Данилка, сахарный мальчик. Это я. Сегодня купила себе новый макияж, сделала... Серёж, не надо. Сделала новый маникюр себе, был в магазине Ревгош. Купил себе помаду, самокат мне подарили, электрический. Вот. Хожу с пакетами из ЦУМа. Типа, у меня есть ухажеры с деньгами. Но у меня нет. У меня нету еще таких. Ну, скоро будут. Я очень сладкий. Я очень сладенький мальчик. Алло, всем привет. Привет всем, это Данила. Алло. Мальчики, привет. Привет, мальчики. Всем привет. Мальчики, привет. Посмотрите мою технику. Мальчики, я не подхожу или как? Скажите, пожалуйста. Это Данил, меня Данил зовут. Я Данил Сахар. Сахарочек. Даник. Данька. Мальчики, посмотрите, пожалуйста, мою бронебойную машину. Я хочу войти в бой. Я хочу воевать. Я хочу показать свою технику в деле. Алло. Не хотите меня брать, да? Понятно. Козлы вы все, мрази. Мрази. Фу.
3: Дед, блядь. Ты а сказал, свой. Что сегодня будут звонок.
9: Что?
3: Я хочу тебе 4 раз.
9: Алло.
6: О, блядь,
3: вне трансляции.
9: Алло.
3: Я кидаю последний раз. Не звонишь, пиздобол. 19.
9: Алло, здравствуйте.
7: Закрывай. Иди нахуй, ЛГБТ отсюда.
9: Пошел сам туда, дурак вонючий. Если тебе не нравятся наши ориентации, наши предпочтения, здесь не повод вот об этом кричать, понял?
7: Пидор горялый, иди нахуй.
9: Пошел сам отсюда, дрянь. Если я тебе не подхожу, так и скажи, зачем ты так сразу ведешь себя, быдло невоспитанное. Ты слышишь, быдло.
10: Ты, может, ведешь себя так, но наш укреп, наша
9: глазка... Да мне плевать, если я не подхожу, так и скажи мне, понял? Зачем ты обзываешь сразу меня?
10: Хорошо,
9: урод.
10: Ты не подходишь, ты не подходишь.
9: Не подхожу, почему тогда не подхожу? Объясни, потому что я не той ориентации или что? Мразь.
7: Да, тихо. Какая команду,
9: ты просто мразь, ты мразь, ты не человек, ты не даже, ты мразь, ты даже не мужчина, понял? Ты хуже бабы, фу, мерзость, фу на тебя, иди вон. Уёбище. Уёбище, грязное, жирное, фу. Мразь. Грязная, жирная, мразь. Пошел вон отсюда. Меня Данил зовут. Данил, если что, возьмите меня. Данил сахарный мальчик. Возьми меня.
10: А, делать нам больше нечего.
9: Почему все в танках быдло? Вы все быдлые, вы даже не умеете общаться с людьми. Меня это больше всего поражает, да? Если я имею, ну, не ту ориентацию, я должен быть как-то вот оскорблен. Почему, скажи мне, быдло? Мразь.
10: Интересно, слушай, а у тебя этот, у тебя рост сосательного типа, да?
9: Я тебе сказал, пошел вон.
7: Тихо, тихо, ребята,
9: уёбище.
7: Расходимся,
9: собираемся. Ты уёбище,
7: заново.
9: Понял?
7: А ты дырка, которая...
9: Ты уёбище, твоя, твоя жизнь, ты грязная мразь, у тебя жена есть, да, ты фу, пошел вон. Фу, баболюб ебаный, блядь, дрянь. Пошел вон, баболюб ебаный.
10: Иди в жопу.
9: Мразь!
10: Иди в жопу.
9: Ты баболюб ебаный, пошел вон. Бабалюбы.
10: Я тебе показываю набор.
9: Ебаные, блять. Мрази, блять. Мне не нравится то, что вы, быдло. Затни морду свою, быдло, блять, ебаная, сука, блять. Сволочь, блять, грязная мразь, грязный мужчина. Пошел вон, блять, отсюда. Уебище, блять. Мразь такая дурная, блять. Чтоб ты, сука, блять, хуй свой, блять. Ой, блять, иди нахуй, все. Пошел вон.
10: Ой, какой же ты мерзкий.
9: Мне плевать, понял, я еще раз тебе сказала. Пошел вон. Уебище, блять. Ты всего лишь жалкий мужчина, и мне плевать на тебя. Вот ты мыслишь, как примитивное животное, ты обезьяна. Пошел вон. Мы геи, мы будущее нашей страны, мы будущее всей Европы и не только. Мы докажем, что мужчина с мужчиной способен воспитать ребенка лучше, чем мужчина с женщиной. Пошли вон. Я сказала. Я Данил Сахарная. Сахарная девочка. Мне плевать.
10: Даже все, вопросов нет.
9: Нет вопросов. Тогда мою технику почему не взяли? Почему я должен сидеть и ждать, пока вы, мужчины, надумаете, соизволите посмотреть мой танк? Почему?
3: Дед, привет.
9: Почему?
3: Помнишь, ты проходил страшилку?
9: Ой, боже мой, это кто? Женщина, что ли?
3: Было бы интересно посмотреть на
9: контент. Если честно сказать, я не особо люблю женщин. Ну, мне как бы особо они не интересны абсолютно.
2: Просто пидорас, что ли?
9: Ну, если ты хочешь оскорбить меня, человека нетрадиционной ориентации, и с твоей стороны это считается, что это нормальным, то, пожалуйста, это твое право, быдло невоспитанное. А мне плевать, ты меня не хочешь брать, куда пошел вон. Я Данил...
10: Я пересоздам отряд.
9: Я Данил, сахарный отряд. Мальчик, понятно? Я Сахарок. Я Данилка Сахарок. Красивый мальчик. Мрази. Фу. Когда уже... Что? Слышишь ты? Когда уже в танках будут нормальные люди, которые будут любить и уважать геев?
11: Привет.
12: Так, нужен суперстатист.
9: Я здесь. Посмотри, пожалуйста.
12: Ведро.
9: Я.
12: С болтами. Нормально. О, я в ноябре пойду сейчас.
9: Слушай, посмотри, ну, пожалуйста, командир. Поем. Меня возьми, давай, пожалуйста. Меня я подхожу, нет.
12: Может, все из-за того, что я не в ноябре?
9: Посмотри, пожалуйста, меня Данил зовут.
12: Давайте найдем этот баланс.
9: Я Данил.
12: Он с нами, да, с ним рога.
9: Пожалуйста, посмотри мою машину.
12: Я ему расту.
9: Алло, это как слышно, Данила? Меня Данил зовут.
12: Так он с расход.
9: Алло. Алло, алло, привет, мальчики.
12: Слушай, Лео, привет. Это
2: какая комната, это дерьмо.
12: Да, блин, я вот пытаюсь понять.
9: Это я, Данил, сахарный мальчик, Данил Сахарок. Я люблю абрикосы. Алло.
13: Закройте быстрее комнату.
14: Комнату закройте, ребят.
9: Мальчики, мальчишки, посмотрите мою дуло. Посмотрите мою дуло. Оцените мою технику и мою дуло.
13: Че они тебя путают?
9: Угу. Как дела у вас, мужчины?
12: А, это как?
2: Закройте, блин.
9: Это я, Данила Сахарок.
12: Чего у тебя, чел?
13: Данила, что ты?
9: Данил меня зовут. Нет. И всем привет.
12: У раннего чё-то
2: просто.
9: Слушай, сюда, заткни морду свою, пожалуйста. Чё ты кричишь, неадекват, фу.
12: Ты дятел, комната закрыта.
9: Фу
12: была
9: на тебя, мерзость. Вот кричит он тут, сидит на Данилу.
12: А, Корден.
9: Корден, да.
13: Это фейк.
9: Это я.
12: Дуся. Давай нам хватает.
9: Данила Банан.
12: Ребята, досмайн у меня в ЧС, я не знаю, что он говорит, если еще.
15: Нет, свои дела, я тебя люблю.
13: Да, что прикольно так?
9: О боже. Нет. Это что за дурак там, блин? Фу, мерзость. Почему вся команда здесь... Команда вонючих мужчин, фу, какие вы все противные, блядь.
15: Боже, как же хочется встать,
12: а это фигня, что-то чат и гонки служит.
9: Боже,
13: да, у меня
15: боже, о боже,
9: боже, о боже, Богдан, блядь.
15: Я знаю, за всех не буду думать. Анду, блядь, я
13: говорю. Это говорит?

0: ГУО, где чат, Денис Майн покинул отряд. Вот его возьми, вот ну, этого, боже, скопируй. Денис, пидор.
1: Я хочу сосать писюн, если кто свободный, вы не стесняйтесь дать волю своим эмоциям. Данила Сахарок примет любой писюн. Я очень люблю писюн. Я Данил.
2: Перезапускай комнату.
1: Заткни морду свою, ты быдло, ты просто паршивое бородатое чудовище. Пошел вон, мужчина. Я не хочу тебя даже слышать, понимаешь? Если моя техника тебе не подходит, это твои проблемы, не мои. Пидор. Вы пидоры. Я не пидор, я гей, запомните меня. Я Данила Сахарный Мальчик, запомни. Я покупаю одежду в ЦУМе. Моя покупка в ЦУМе – это кожаная куртка за 118 000 рублей. Чем ты можешь похвастаться? Чем? Я могу. Я этим горжусь. У меня кожаная куртка из ЦУМа, ясно? Мразь. Ты мразь. Мразь. Мразь. Мразь, говно. Здравствуйте, мальчик.
3: Алис, делай чувствительность меньше.
1: Я не буду этого делать, я не хочу. Я буду играть, но буду играть так, как я считаю нужным. Понял? Меня зовут Данил. Данил Сахаров.
4: Иди ты нахуй!
1: Иди ты сам туда, быдло.
2: Это комнату надо пересоздать.
4: Бедный пидорка, у него голос даже туристический.
1: Это а ты пидор, я не пидор, я гей. Мразь.
5: Так иди туда, где тебе место, ебать.
1: Я и так там, бать, где чё? Мне место, понял? Да,
5: здесь ты своих братьев не найдешь.
1: Как не найду? Я в танках. Здесь все пидорасы, понял? Я гей, красивый.
5: Ну так уйди нахуй отсюда.
1: Пошел вон, мразь. Ты быдло, ты не мужчина даже. С тобой противно, понимаешь? Общаться с тобой, ну, да, противно.
5: Я для тебя мужчиной не собираюсь становиться.
4: Выкини, пожалуйста, вот это. Я сейчас вот этот компьютер разобью. Выкини этого пидора.
1: Пошел вон, уебище. Вы жалкие, бородатые, жирные, неухоженные это мужчины. Фу. Фу на вас. Быдлы.
6: Данила, ты меня
1: да.
6: слышишь?
1: Да, я тебя слышу, зая.
6: Поговори со мной, пожалуйста.
1: О чем с тобой? Ты всего лишь женщина, ты не стоишь моего внимания.
5: Почему говорят, женщина ну, на корабле же, это бедро?
1: Давай, давай, давай.
4: Ты выкинешь от этого пидорка, а я сейчас ухожу.
1: Как тебя зовут, женщина? Как?
5: Бабушка, бабушка.
6: А можешь меня
5: она бабушка, ей 48 лет.
1: Зачем ты мне нужна, чтобы тебя называть? Ты мне неприятна, ты женщина, я люблю мальчиков, понимаешь?
6: А, то есть ты не видишь мой ник,
1: я
6: да?
1: вижу тебя, но не хочу тебя абсолютно. Ты меня даже не возбуждаешь вообще как женщина, то есть, ну...
6: Я не собираюсь тебя возбуждать.
1: Ну и пошла вон тогда, проститутка.
6: Мне интересно, а ты видишь мой ник или
1: ты нет? Проститутка, поняла, кто ты. Такая, как ты, вот сидят здесь и ищут всяких жирных, вонючих мужланов бородатых. А я Данила Сахарок, понял?
6: Хорошо, так ты можешь мой ник назвать?
1: Ник Вуйчич.
6: Что?
1: Пошла в жопу. Пошла вон отсюда. Пошла вон.
6: Ребят, ты можешь
2: немножко микрофон убавить, чуть-чуть.
1: Пошла вон. Пошла вон. Иди борщ готовь, иди на кухню мужу есть готовь, сидишь тут, скотина. Иди еду готовь своему мужчину, стирай ему вещи, носки, иди убирайся в доме, сидишь тут, пьянь, фу, ты женщина.
6: То есть это ты мне сейчас свой личный образ жизни рассказал?
1: Это я тебе сказал, знаешь что?
2: Подожди,
1: что ты женщина, твое предназначение обслуживать мужчин, вот иди. Иди.
6: А ты
2: слушай, ты долго
1: я знаю. Иди отсюда, пожалуйста. Ты мне не нравишься абсолютно.
6: Откуда ты можешь это знать?
1: Потому что я Данила. Я Данила Сахарный Мальчик.

0: мальчик. Я когда-то был, скажем... Я был тем, кто любил женщин, но потом я осознал, что женщины недостойны моего внимания. Понятно?
1: Слушай, а напиши мне в личку, я тебе, короче, ник один скину, он тоже за педиков.
0: Слушай, ты, я не педик, я гей. Научись различать. Хуйня это ты. Ты женщина.
1: Напиши мне.
0: Слушай сюда, курица. Курица, слушай меня внимательно. Я в ЦУМе покупал себе одежду. Ты хоть раз в ЦУМе покупала себе одежду? У меня такие мальчики есть, ухажеры, что твой муж просто близко не стоял, этот бомж. Поняла меня?
1: Нет, не поняла. Я тебе еще раз говорю, напиши мне.
0: Слушай сюда, ты какую самую дорогую вещь покупала, курица, в ЦУМе? Какую?
1: М? А ты с какой целью интересуешься?
0: Я тебе просто хочу узнать, насколько ты, как женщина, реализовалась с мужчиной со своим никчемным. Потому что мужчины, они все нищие. А вот мужчины, которые геи, они все, понимаешь, серьезные люди.
1: Нет, подожди. Мужчины, они либо нищие, либо не геи. Ты уж определись.
0: Слушай меня. Мой мальчик, мой мужчина. Настоящий мужчина. А твой тряпка. Поняла меня?
1: А как твоего мальчика зовут?
0: Меня зовут Данила Сахарок. Мальчика зовут Денис.
1: А ник можно в игре?
0: Он не играет в танки. Дениска не играет.
1: Мой ник можешь назвать?
0: Слушай, ты тупая женщина. Иди кухню убирай. Мужу стирать носки. И прочей обслугой занимайся своего мужчину, чтобы он тебе купил что-нибудь в ЦУМе. А мне не нужно просить. Он мне сам покупает. Поняла? Женщина.
2: Ну, да,
0: молчать. Фу, какая ты противная здесь. Фу.
1: Можешь просто назвать мой ник. У этого чувака, который даже ник мой назвал.
0: Зачем мне его называть? Я что, по-твоему, совсем что ли? Ты скажи мне, женщина. Если ты считаешь, что мы геи...
1: Данила, закрой,
0: что?
1: Пожалуйста, свой рот.
0: Замолчи, шлюха, проститутка, ты грязная проститутка. Иди отсоси своему мужчине, хоть что-то полезное сделай, скотина.
1: Данила, скинь, пожалуйста, мне ник, чтобы
0: уйди
1: я тебя...
0: Отсюда, не... Уйди отсюда, уйди. Уйди отсюда от меня. Уйди вон отсюда.
1: Данила, пожалуйста, просто ты мне очень нужен.
0: Я?
1: Мне очень... Мне очень нужен.
0: Слушай сюда,
1: да,
0: курица. Мне мой мальчик купил куртку кожаную за 118 тысяч в ЦУМе. А твой что тебе купил? Что? Что, ничего, да? Обидно, да? Вот и в чем разница. Настоящие мальчики и такие, как у тебя. Пошла вон. Гадость. Слава Україні, товариші! Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широко, на Вкраїні милої, щоб було видно, було чути, як реве ревучий Даня. Даня Сахарок. Не чую. Та пішла ти нахуй, гнида. Да, блядь, зараза. Реве та стони Дніп широкі, навкраю нам, і щоб було, блядь, ёптим. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте.
3: О, боги, ты и здесь, сука, нашёл всех, блядь. Да зебись ты, пидорас.
0: Я не пидорас, я гей, ублюдок. Морду свою закрой, вонючую, толстяк.
3: Короче, ребят, не обращайте на него внимания.
0: Слушай, ты козел ебучий, ты почему так разговариваешь? Невоспитанное быдло, фу. Пошел вон. Ревета стоне Дніпр широких, на Вкраїні милий. Щоб було видно, було чути, як реве Даня Сахарок ревучий.
4: Каким хером, блядь?
0: Заткнись, пожалуйста, пенсионер вонючий. Пошел вон, пенсия. Иди на пенсию уже. Тебе пора уже на покой, а ты все тут воюешь, войнушки вздумал играть. Пошел вон.
2: А чё, выключить никак это?
0: Меня зовут Откуда? Данила. Никак. Хочешь со мной играть? Возьми меня. Меня зовут Данила. Данила Сахарок. Пошел вон. Я буду здесь играть, понял? Я.
2: Блин, ну нахуй такая хуйня.
0: Слушай меня, тебя как зовут, мальчик? Как? Как тебя зовут?
4: Каким?
2: Похуй, как меня зовут.
0: Тогда пошел вон отсюда. Ты мне противен. Фу. Мразь.
4: Вот каким хером ты?
5: А рот свой закрой.
0: Закрой
5: обезьяна.
0: Ты, обезьяна, ты здесь, понял? Фу, блядь. Жалкий мужлан, блядь. Толстопузый ублюдок, пивопит ебаный. Пошел вон отсюда, бестолочь. Я Даня, всё, я Данила.
4: Линия фронта.
0: Фу.
4: Линия фронта.
0: Я Данила, я Данечка, Даня Сахарок. Я тебе сказал, мы геи, мы намного чище вас, грязных мужланов, пивопитов, уёбков, блять. Вы, сука, ничего не делаете в этой жизни. Только твари и пьете пиво и работаете на заводах. А мы геи. Мы геи, мы двигатели всего. Мы двигатели прогресса. Понимаешь? Потому что мы чистые, мы искренние, мы умеем по-настоящему любить. А вы, пивопиты, нас не уважаете, потому что вы нас боитесь, так как мы лучше вас. Это я, Данила Сахарный. Мы геи, мы будущее всех стран СНГ. Когда будет у власти гей, тогда и будет любовь и процветание. Мальчики, приветик. Привет всем, зайки.
6: Здесь замужние девушки.
0: Пошла вон отсюда, пенсионерка. Тебя никто не спрашивал, женщина.
7: Здорово, пацаны.
0: Пошла вон отсюда со своими здоровыми, блин. Пацаны, какие тут пацаны тебе? Тут мальчики одни. Пацаны, блин. Ты смотри, блядь. Совсем обалдевшие, блядь. Сидят, блядь, пивопиты, ублюдки. Это я, Данила. Данила Сахарок. Хочешь, возьми меня, я не против, я хочу поиграть. Я гей, сразу скажу, гей. Если есть какие-то вопросы к моей ориентации, оставь лучше их при себе. Понял? Мразь. Ты мразь. Гомосятина – это твоя жизнь, а я не гомосятина, я гей. Понял? Запомни. Я гей. Я Данила Сахар. Сладенький.
8: Дети этот рот. Заблокируйте его.
0: Заблокируй себя, пивопит. Мразь, напилась пива, сидит быдло. Вот так вот обращается с нами, с порядочными мужчинами. Уёбище. Пошел вон. Я не намерен общаться с такими быдлами, как вы. Хочешь воевать? Пожалуйста, поехали. Если есть какие-то ко мне претензии, тогда оставь их при себе и иди ты нахуй, пидор. Я тебе сказала. Да, я не девушка, но чувствую себя как она. Тоже нежный и красивый. Я Данила Сахарный. Сладенький, как карамелька.
2: Я попробую.
4: Возьми его.
2: Вот, кто это делает?
0: Это я, Данила.
2: Ты что, крайний?
0: Я Данила, сахарный мальчик. Как у вас дела?
4: Как у тебя дела?
0: У меня хорошо. Вы меня возьмете или нет?
2: Где ты?
0: Я здесь.
2: Да, микрофон можно потише
0: сделать? Пошел вон, потише ты сделал свои наушники, быдло. Какой ты, блин, ты смотри, какой пенсионер, еще смелости набрался кричать на нас. Урод. Пьянь вонючая, грязная.
4: Слышь, нет, слышь, как тебя зовут-то хоть?
0: Меня Данил зовут, Данил.
4: Понятно, какой танк у тебя?
0: У меня танк большой. Большой бронебойный.
4: Ну, понятно, ну просто как на каком танке будешь играть сейчас вместе с нами?
0: А какой нужен, скажите, такой поставим танк.
4: Давай, 44-ка есть?
0: Есть, конечно.
4: Так, где ты? Где ты?
0: Я третий в очереди, Данил, сахарный мальчик. Взял? Взял, молодец, поехали. Только попрошу тебя, свою жопу не подставляй в бою. Я могу нечаянно выстрелить. Алло. Я люблю толерантных людей, а не вот этих вот пивопитов всяких. Гадости, блядь. Алло. Алло. Это Данил здесь. Как слышно меня? Данька. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мальчики. Привет. Ой, извините, я сейчас пукнула. А нет, это больше было похоже на то, что у меня что-то порвалось. Это у меня попка такая. Я все-таки гей. Стреляет у меня она знатно. Да, со всех дырочек у меня стреляет, конечно. У меня же Данилка. Сахарный мальчик. Как учил меня мой папа, Данил, Данил, ты когда сексом занимаешься, береги свой клапан, потому что мальчики иногда бывают такие импульсивные. Могу ты кишку порвать.
3: Я папа учил сексом заниматься.
0: Слушай, ты не перебивай меня, пожалуйста.
3: Почему хуй нет?
0: Серёж, не надо.
3: За такие заявления лучше помолчи.
0: Слушай, подожди. Почему ты влезаешь в разговор?
5: Ну, просто сожги нахуй чеченцев.
0: Пам-парам-пам-пам.
5: Языкаром забакадырова.
0: Вот, пожалуйста, блин. Ужас какой, боже мой. Осудительная какая-то мразь, блядь. Зашла к Даниле, блядь. Это был не Богдан, нет. Заткни морду, шлюха. Слушаешь, ты говно, ты всего лишь женщина, будь потише и повежливее. Слушай, если тебе не устраивает моя ориентация, это проблемы твои, не мои. Я гей, я не пидор, как ты можешь сказать, быдло, пивопит. Пидор ты! Ты пидор сам! Урод! Это тебя нету, шлюха, мразь.
3: Ой, нет, ты людей не исключай. Это
0: пошел
3: не
0: вон, говно, блядь.
1: Это не из наших, это
0: заткнись, это мразь.
3: Это фикс такой, поняла? Его еще до сих пор...
0: Поняла. Что она могла понять? Она женщина, блин, она ничего не понимает.
9: Баная заходит, после этого, блядь, выкидываешь и без того.
0: Я тебе так скажу. Знаешь, что она может понять, женщина? Как обслуживать мужчин? Вот что она может понять. Шлюха, проститутка. Проститутка. Мразь. Мразь.
9: Мразь тебя вырвет.
7: Да, вот именно.
0: Скотина, блядь.
10: Блядь.
0: Уебище. Пошел вон отсюда, фу на тебя. Иди нахуй. Урод. Пошел вон, еще раз тебе сказал.
9: Тебе же не привыкать.
0: Быдло, вы не мужчины. Вы быдло, вы все быдло. Я ненавижу вас за то, что мы геи, должны слушать вот эту грязь всю. Постоянно на нас, на геев, выливается какая-то грязь от вас, быдло мужчин. Вы не мужчины, пивопиты. Пошла вон, шлюха грязная, сучка. Проститутка, дрянь, иди обслужи своего мужчину, мразь, иди, падла, и, блядь, на кухню, скотина, борщ готовь своему мужчине, пакость, блядь, сучка, коза вонючая. Что ты смеешься, идиот? Ты что смеешься, дебил? Тварь, блядь, пивопитый, ебаный, толстопуз, пошел вон отсюда. Мразь. Смеется, ну уебище, блять. Пиво купила, сосет пиво, блять, пузо по колено, ну уебище еще и смеется, блять. Фу. Мразь. Пошел вон. Пошел вон. Пошел отсюда. Хуйня. Слава Украине, товарищи.
7: Лора есть.
0: Здравствуйте.
11: Еды.
0: Когда мы уже пойдем в бой, сколько я буду стоять здесь, ждать выхода на поле боя? Моя пушка уже на взводе. Почему я должен стоять, ждать, пока вы, уважаемый, доберете свою дурацкую команду? Почему? Я что? Тебе терпило, что ли?
11: Да, это надо перезагружать.
10: Стойте, стойте. Не, да, не я знаю, знаю. Да. Подожди.
0: Мразь.
10: Давайте, чуешь, на стрим зайду, бабки кину. Сколько тебе вот бабла кину, чтобы ты не стримил?
0: У тебя столько не будет.
10: Спорим? Спорим будет?
0: Не будет.
10: Ну, давай поспорим.
0: Давай.
10: Давай. Сколько?
0: Жду двадцатку.
10: Двадцатка зелени, да?
0: Я понял, иди нахуй.
10: Окей, все, давай.
0: Пошел вон отсюда. Алло. Слышишь, ты вообще молчи там на фоне. Будь потише, сиди молча. Если ты женат, я с тобой разговаривать даже не буду, я тебя не уважаю. Понял?
11: А ты гомик?
0: Я, слышишь, ну, если ты быдло таких... Я тебя понял, ты даже не знаешь, что такие геи. Ну, твои проблемы, пошел вон.
11: А это знаешь, мне 55 лет.
0: А, ну все, знаю, дедушка, что? Иди вот уже, все, тебе на покой пора. Сидишь тут в танчике все свои катаешь. Боже, пошел вон. Пошел вон.
11: Все, давай, пересоздавай.
0: Я Данила Сахарный Мальчик. Мне 27 лет. Я еще весь в расцвете сил. А ты пенсия, понял? Все, иди. Возьми пиво, успокойся и играй дальше, понял? Я здесь главный, я новое поколение, я поколение X. Ты меня понял? Ты меня понял, дедушка? Пока! Откисай ты прошлое. Твоя империя уже все разрушилась. Империя наша настала. Империя нового поколения. Поколение Данилы Сахарного. Империя X всегда впереди. Будущее за нами. Данил Сахарок, 2021. Ни шагу назад, ни шагу на месте, и только вперед, и только все вместе. ЛГБТ Россия. И Украина.
10: Ладно, пусть остается за всех.
0: Здравствуйте.
10: УАЗик, Юда, СТМ-ка.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Почему ты замолчал? Почему ты молчишь, толстый винопит? Почему ты молчишь, жалкий толстый мужчина? Почему ты молчишь? Скажи, пожалуйста. Ты меня боишься? Скажи честно. Ты меня боишься, толстяк? Боишься? Мерзость.
10: А,
0: о, Люкт махан.
12: Я всех кикнул, кто, сука, это говорит?
0: Себя кикни, уебище. Ты водка пит ебаный. Пошел вон, быдло.
12: А, ты пидор читерский, бля. Ёб твой рот.
0: Пошел вон, пиво пит ебаный. Иди пиво хлыщи, быдло. Пошел вон.
12: Спидом не заболеть. Ты мне
0: иди дальше. Мразь такая, жирная козлина. Пошел вон.
13: Давай, я тут.
0: Пошел вон отсюда.
13: Давай пообщаемся.
0: Ты быдло.
13: Напиши мне в личку свои цифры.
0: Давай напишу тебе, я тебе набью морду просто. Давай, ты лох. Ты лох. Ты откуда?
12: Не-не, Виталь, слышишь?
0: Ты откуда,
12: Виталь,
0: скажи мне? Откуда ты такой?
13: Я
0: там ты откуда? Ты откуда, дядя? Мальчик, точнее.
13: Болхлю тебя, сука, где бы ты ни был.
0: Ты откуда? Откуда?
13: Там, где тебя ебут, мряк дырявого.
0: Я? Я гей. Я гей. Я гей. Я Данилка Сахарный. Я гачи хапер. Я гачи-мен.
12: Виталь, нам надо Виталь, нам надо новую, он нам не даст играть. Сейчас
0: ничего у нас не получится. Виталя твой козел вонючий, он пидорас.
12: Пидорас твой папа, сука.
0: Слышишь ты, заткни рот свой. Рот закрой. Рот закрой, говно. Ты не мужчина, пошел вон, женщина. Пошел вон, женщина, толстопуз вонючий. Падла толстопузая, пошел вон, блядь, хомяк ебаный. Иди нахуй, колобок ебаный, говно. Иди, сука, колобок иди, ебаный. Катись к ебаной матери.
12: Спущенки.
0: Мразь. Иди, поешь, пидор, пошел вон, сука. Колобок ебаный. Козел, блядь.
14: Слава Гитлеру, основателю России.
0: Пошла вон, шлюха. Бестолочь, блядь. Фу, блядь, какие они быдлы все в этих танках, боже мой. Господи, блядь. Пошел вон, колобок ебаный.
15: Пацаны, купите жареного чеченца.
0: Пошел вон нахуй отсюда, даун, боже, блядь.
12: Выплюни гандон из своего восьмого этажа.
0: Заткни рот свой, дерьмо. Иди пиво попей, успокойся. Фу.
13: Слушай, сюда, дружище. Тот, кто тебя ебет, говорит, что у тебя хуй всего 30
16: сантиметров. Ты мне nur ein bisschen mehr Zeit dafür gehabt hätten.
0: Слышишь, я с тобой даже не буду разговаривать. Ты говно. Ты говно. Все, пошел вон. Ты говно, а я Данила. Все.
16: Фаер!
0: Ты говно, а я Данила. Запомни, мудила. Я тебя уничтожу, потому что я гей. Я сказала, я не буду это терпеть. Это не мое. Я не терплю.
17: Мариночка, ты будешь себя за трусню?
18: Да.
17: Что ты будешь работать?
0: Пошел нахуй, говно, сын дерьма, блядь. Здравствуйте.
19: Всем привет.
0: Пошла вон, шлюха. Уберите женщину из команды, я не буду играть с ней.
19: Охуел.
0: Я не хочу. Не хочу, чтобы какая-то женщина мешала нам.
19: Т-44, всем привет.
0: Ну пошел вон.
20: Заебал ты, пидор, заходить сюда.
0: Слышишь, убери женщину, будем играть нормально, как мужчина нормальные. Убери, пожалуйста, а. Танки игра для нас, для мужчин, а не для них. Вон, сидят только портят всю атмосферу, эти женщины жалкие. Пусть на кухне вон... обслуживают мужа своего, они сидят в танках. Мне это противно. Фу. Убери, пожалуйста, ее отсюда. Удали, забань, чтобы я не видел ее. Больше у нас в гвардии. Дрянь. Я мужчина настоящий, а гей. А не какой-то жалкий пиздолиз. Как вы. Лучше в жопу дать, чем женщины. Женщина жениться. Нахуй ну надо, это неуважение постоянное, блин. Я сказал это давно, потому что я Данилка. Привет, мальчики.
16: Недавно в столице Дании мусульмане сжигали...
0: Вот, пожалуйста, заходят биомусор, блядь, вот в танки заходят сыны дерьма, блядь, то есть ёбаные отрыжки общества, блядь, суки, бля, Заткни морду свою, быдло. Пошел вон. Пошел вон. Пошел вон, алкаш, пивопит ебаный. Пьянь.

0: что-то подобное.
1: Так, ну, смотрите. У меня тоже все четко.
0: Да подожди ты, блядь. Смотрите, это читерский, блядь, хуйня это. Это, короче, он сидит сейчас в инвизе и будет нам засирать бой. А нам надо распустить
2: предсказатель. Считается.
3: А так, как это возможно?
0: Это взлом, взломали игрок.
3: Да он же слышит. Если так.
0: Ну, окей. Сейчас, подожди, мы обсудим секунду, открывать кое-что. Нажмите, пока готов.
2: Блин, как же хочется пососать писюн мужской, боже мой. Такой холеный, такой сочный, такой пушистый. Так взять его так вот обеими ручками, обхватить. Ой, такой он упругий, теплый. Ложишь его на губу, он так тает, как шоколадка. О боже мой, Данил Сахарок так хочет настоящего члена. О боже.
3: Пиздожу. Поехали.
2: Я Данил, я хочу член. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, как же он прекрасный, когда он большой. О, боже мой, какой он красивый. Эх, так хочется его. О, Данильки Сахарочку потрогать. Боже.
0: Пока вроде тишина.
2: Да, тишина. Сейчас будет тишина.
0: Так, смотрите, значит, сижу я здесь, бью вот туда, вот там.
2: Ты будешь на сидеть на моем вот, хуе, потому я что я буду тебя ебать. Я Данил Сахарный мальчик, и я вас всех буду в попки ебать.
0: Да не дано тебе ебать.
2: Я Данил, я сахарный мальчик, да, я гей, и об этом все знают. Я это не скрываю, что я голубой. Заткни свой рот и хуй с тобой. Ты жалкий мужчина и ебаный дурак. Пошел ты нахуй от меня, тупорылый ты мудак. Я Данил, я сахарный мальчик, я сладкий мужчина. Меня все хотят, такие красавцы. Я их хочу, и они меня хотят. И все на меня, на Данилку хуй дрочат.
0: Без него.
2: Пошел вон, уебище. Вы рота пидорасов, а я гей. И поэтому нам с вами не по пути. Пошли вон. Я вас ненавижу. Вы все жалкие пивопиты. Ваша жизнь это ничто. Потому что вы жизни не видели. Вы всего лишь мужчины. Жалкие, жалкие мужчины, которые пьют пиво и играют. Пошел вон. Пошли вон. Не считается. Я люблю накачанных мужчин, у которых мускулы прям большие кубики на теле. Кубики, мускулы, трипсипсы, бипсипсы. Так трогать их, они такие упругие. Ой, класс. Данилка такое любит.

0: Поблагодарил сразу из друзей и там.
1: Здравствуйте.
2: Где?
1: О боже, пенсионерка какая-то. Уберите, пожалуйста, женщину из команды. Я не хочу быть в этой команде, когда женщина. Фу, мерзость какая, боже. Я тебе сказал, убери, пожалуйста, женщину из команды. Я не буду с вами играть, пока в команде женщина.
3: Будешь?
1: Я не буду. Убери это неуважение к нам, к танкистам. Убери ту бестолочь отсюда. Что ты смеешься, дура? Что ты смеешься, дурочка? Стерва,
4: пошел
1: блядь.
4: Нахуй, пидорас.
1: Иди есть, блядь. Готовь, иди своего мужчину обслуживай на кухню. Че ты сидишь тут? Позорище. Фу, какая мерзость. Дрянь, блядь.
5: Мальчики, ну да выгоните эту шлюху. Ну нахуя она нам нужна?
1: Фу, проститутка, блядь. Я Данил, сахарный мальчик. Я не хочу, чтобы у меня здесь в команде с вами, у нас в легионерах, вот это вот было. Это же... Как нужно не уважать нас, мужчин, чтобы играть с нами в одной команде? Женщина в танк? Заткни ебало ты, алкаш ебаный, пивопит, толстопузый, хуесос, пенсионер, иди на покой, пошел нахуй. Я
4: ты
1: Данил...
4: Ты чё, полупокер проколотый, блядь.
1: Слышишь ты, блядь, то, что я гей...
3: Его, что ли,
1: на, уёбище, хочешь, я тебе пердану сейчас? На тебе, говно.
3: Капитан,
1: пошел вон, капитан здесь я,
4: уёбище. Во-во, давай, соси, соси сам у себя, блядь, ебаный ублюдок.
2: Я тебя дочу, успокойся, Митя сейчас не
1: выдавал. Женщина, пожалуйста, уйди от нас, я этого не люблю. Уйди, пожалуйста, ради всего святого.
4: Завали ебало.
1: Иди обслужи своего мужчину, зайника, уйди, пожалуйста, не надо, не позори нас, мужчин.
6: Добавься, я сейчас перестану.
1: Пошла вон. Я гей, я не пидор, я это еще раз повторяю, мразь.
3: Такой,
1: я не
3: пойму,
1: вирус
3: программы,
1: шучу
3: такой.
1: Вот свинья, заткни рот, пожалуйста. Заткни рот, пожалуйста. Просто сиди молча, понял? Дрянь. Я Данила, а мне плевать на все, что ты скажешь. Я здесь главный. Я люблю сосать хуй. Мне плевать. Чем хуй больше, тем он слаще. Слава Украине. Я украинец. Слава героям Украины. Я герой Украины. Я герой Украины, я служу в украинской армии, в ВСУ. Меня зовут Данила Сахарный Мальчик.
7: Посунь нахрен свой микрофон себе в жопу, блять. Заебал ты уже, пиздетки.
1: Пошел вон отсюда, что ты кричишь, ёбище пьяное, боже. Пошел вон.
7: Я же дебил.
1: Да
7: это
1: мне
7: вообще, чем ты.
1: Да пошел ты вон нахуй, я, блядь, герой Украины, ты никто, ничтожество. Иди нахуй отсюда, мразь.
7: Ты герой ебаный.
1: Чего ты сказал? Ты откуда, уёбок? Я спецпідрозділення Олега Ляшка. Ти слухала такому уйоба? Півапіти, бидла, бидлани вонючі, блядь, фу, блядь. Собрались вони, блядь, уйобки, понапівали своє пиво ебане, блядь. Толстопузи ебучі, колобки, блядь. Так пошли вон нахуй,
0: блядь.
1: Мразь. А? Что ты мычишь там, блядь, ублюдок?
0: Иди нахуй.
1: Иди ты нахуй, ты откуда, дрянь?
0: Чернигов.
1: Иди нахуй тогда. Пошел вон, черниговский светлый, блядь, белонич, блядь.
0: Горжатый.
3: Люди могут в тело в это забираться и так хуярить.
1: Что ты сказал там, ты, толстопуз?
0: Кэп, распускай команду.
1: Не надо распускать. Если Кэп пидорас, а я это чувствую, он пидорас. Ну пошел он нахуй тогда.
3: Ну кто о чем, у кого что болит?
1: Слушай, дружок, если ты хочешь сейчас намекнуть на то, что я пидорас, да, то я тебя огорчу. Я не пидорас, я гей. А пидорас это ты. Ты меня понял? Я гей, а ты пидорас, понял? Да иди ты туда же, блядь. Урод. Я-то схожу. А вот ты нет. Потому что ты кто? Ты, женщина-люб. Пошел вон. Иди к своей женщине. Фу. Мерзость. Иди нюхай пизду, пиздолиз. Фу, пизду лижешь. Фу. Пизду лизал, скажи честно. Скажи, лизал своей женщине пизду? Чесал бородку, дрянь. Дрянь толстопузая. Под пивко лизал. Лизал. Теперь на, понюхай мой пекиш. Ну что? Знакомый запах? Знакомый, козел? Пошел вон.
3: Надо пересоздавать.
1: Если у тебя жена есть, вообще выйди, не позорься отсюда. Выйди из танка. Мерзость.
8: Батя.
0: Давай, привет.
8: Батя, пересоздавай. Этот еблан не даст играть.
1: Как у тебя дела?
8: Запускай.
3: Надо пересоздать.
1: Ты мерзость.
8: Сука, еблан, чтоб тебя, сука...
1: Да пошел ты вон, ебан, нахуй. Блядь. Да пошел ты вон, таких слова, были, падла, блядь. Ебан, я гей, я этим горжусь, нахуй. Геи, вперед! Восстанем из пекла! Геи, вперед! Геи, вперед! Геи, вперед! Геи, вперед! Восстанем из пекла! Ни шагу назад, ни шагу на месте! И только вперед, и только геи все вместе! Слава геям Украине! Героям слава!
8: Еблан, сука, тупорылый, пошел нахуй, чмо!
1: Ты завидуешь мне, ты любишь женщин, а я люблю мужчин, и ты мне завидуешь. Пошел вон, скотина, быдло, пивопит. Хуесос, холобок, толстопуз, говно.
8: Это настолько быть опущенной мразью, чтобы заходить в укрепы и вот такой хуйней страдать? Ты в натуре, блядь?
1: Слушай, а давай так, ты откуда? Ты откуда, скажи мне? Ты был в магазине под названием ЦУМ? Я был. Меня мой мальчик туда водил. И он мне, знаешь, что купил там? Кожаную куртку за 118 тысяч. Ха. А тебе? Никто ничего не купил, пошел вон. Пивопиты ебаные. Мерзость, фу. Мерзкие гады. Сволочи. Я Данила Сахарный Мальчик. Запомни, скоро мое имя будет на всех плакатах Украины и России.

0: А, нет, это уж слишком тяжело будет. Это у кого?
1: Это у кого?
0: Это у кого?
2: Комната открыта.
3: Что это? Что тут делать? Ау!
4: Боже мой, как здорово, боже.
5: Лизать женскую письмо – это величайшее блаженство.
0: На кого это, блядь?
5: Радуйте своих девок почаще.
6: Это я, Данила.
5: Всем спок.
6: Это я, Данила Сахаров. Привет всем, я сахар ел.
2: Ах ты, медоед, что ли?
7: Горчун 3.
2: А, Пластёна.
7: Было побед и поражений. С этим Дикер Максом мы фармили кредиты на первую... Черчун третий, да. Много на нем был.
6: Я Данил, мне похуй на нем. Привет, спасибо за поддержку. Если я теперь главный стример, Валера, все. Пошел он вон. Он не гей, поэтому здесь только гей. Я настраиваю опять на возвращение на Twitch. Я буду гей, и все, меня возьмут.
8: Я не спорю, в пачку и кидали.
9: Привет. Я тогда вообще не понимаю.
6: Мальчики, привет. Почему обсуждаем те вещи, которые мне не интересны? Ну, то есть вы сейчас что-то сказали, я зашел, и мне это было неинтересно. Я хотел бы узнать, почему. Почему?
9: Подожди, это тот же уёбок?
3: Походу, да.
6: Это Данила. Да, это Данила, сахарный мальчик, я.
9: А как ты долбоёб какой-то, блин? Ты долбоёб это делаешь, расскажи нам. Данила.
6: Что ты сказал?
10: Что за хрень?
9: Данила, долбоёб, как
6: ты... Слышишь, ты сам ты долбоёб, ты откуда будешь? Давай выскочим, я не знаю, блядь, потягаемся, не знаю, умом или силой. Я тебя просто попущу, унижу, и ты убежишь, будешь плакать.
8: Да ты же очком, это же видно, блядь.
9: Данила, бля, я в Москве живу.
6: Да. Мот, я в Москве тоже живу. Слушай, ну, а ты в ЦУМе хоть раз был в Москве?
9: Давай, Данила, я тебя просто ебал.
6: Ты в Москве был в ЦУМе, скажи, пожалуйста.
9: Слышишь, ты, блядь, чурбан нахуй.
6: Слышишь, я в Москве был в ЦУМе, мне куртку кожаную за 118 тысяч подарили, а тебе?
8: Чему тебе в очко ее засунули, походу.
6: Слышишь?
9: Видимо, потому что петушили.
6: Не петушили, а трахали. По любви, понял? Быдло. Быдло, блядь. Фу. Вы обычные типичные. Фу, блядь, колхозники. Пошли вон.
11: И на еблу кончили потом еще.
6: Колхозники ебаные, пивопиты, блядь. Идите вы нахуй. Говно, блядь.
11: Да,
6: лучше пиво пить и быть толстопузами уродами. Вы страшные уроды. А мой мальчик, он занимается спортом. Мы живем в Москве, он и дарит подарки. А чем вы, ублюдки, радуете своих мальчиков или женщин? Ничем. Алкаши, пошли вон.
11: Мертвая нахуй.
6: Вот мне мой мальчик подарил куртку за 118 тысяч рублей. Я тебе еще раз повторяю. Тебе что-то мальчик твой дарил за такое дорогущее за 118 тысяч? Ну? Женщина или кто там, молчи, пожалуйста. Я не с тобой разговариваю, это мне неприятно, ты шлюха. Все. Я тебе сказал, молчи, морду свою закрыла и просто сиди. Понятно? Иди обслуживай своего мужчину. Иди обслуживай своего мужчину, а не рот открывай в танках со мной, с Данилой, поняла? Поняла, я тебе сказал, сучка. Сволочь, фу. Я Данила, и мне плевать, я Данил сахарный мальчик, ты меня можешь найти возле ЦУМа, если есть проблемы, подойди. Подойди, скажи мне это в глаза, подойди. Вы все там крутые, там геи, там такие-сякие, подойди. Подойди, я возле Цума. Давай. Что ты тогда скажешь, когда мы геи будем стоять и смотреть на вас? Вы забоитесь нас, потому что мы накачанные, спортивные и не пьющие. А вы толстые, вонючие пивопиты. Пошли вон. Я сказала, мразь. Ищу себе ухажера, чтоб не купил ладье. Мальчики, я свободен.
12: Въебал, что это такое, блядь? Цианида въебал, что ли?
13: Я это делал.
6: О боже. Между тобой и мной снова дожди стеной. Ты говоришь, прощай, мы уходим, да? Будь со мной, уходи и постарайся понять. Любовь, красавчик. Это Данил, заткнись.
14: Ничего не буду, ее уже 10 тысяч раз скидывали. Мне надо ее
6: играть. Здравствуйте.
14: Найдешь?
6: Здравствуйте. А мальчики, добрый вечер. Почему они не приветствуете меня?
15: Я буду!
6: О боже, это что за дурак?
15: Я буду! Это за твоей ююшкой!
12: Оооо! На!
6: Ой.
12: Бля, я думал, он кот.
16: Да.
6: Здравствуйте.
16: Привет.
6: Иди нахуй. Есть желание, нет? Если не хочешь, и найду другого себе.
17: Чё, опять эта хуйня?
6: Ой, боже, убери вот эту дрянь отсюда. Убери женщину, тогда поедем. Нахуй, фу, блять, вам не противно, что ли? Не противно? Фу, как можно играть в танки с женщиной? Фу. Убери, пожалуйста, эту дрянь.
17: Давайте я пересоберу опять.
6: Уберите эту дрянь отсюда, боже, и пошла вон. Какая дрянь же что-то с вами играет в этих танках, боже мой. Как вообще в танках можно с женщиной играть? Фу!
16: Ну, блядь, начинается вот это.
6: Я еще раз тебе сказал, ты долбоеб, если хочешь проблем, давай я тебе их устрою. Я крутой, понимаешь, я гей. Я гей, я вообще мне плевать. У нас таких пол России. Мы красивые, мы покупаем куртки кожаные в ЦУМе.
18: Ты в первую очередь стоишь, да?
6: За 118 тысяч. Понял? Вот мне мой мальчик купил куртку за 118, а ты своей девушке купил такую куртку, скажи? Купил? А мне мой мальчик купил. Вот вам и пожалуйста. Вот и плюс мальчиков.
17: Ты можешь похвастаться курткой, а я могу похвастаться тачкой, блядь.
6: Ебал какая? А какая у тебя тачка? Какая?
17: Бля, ебет, какая у меня тачка.
6: Ну тогда знаешь, что я тебе скажу? Ты дрянь. У тебя нет тачки, потому что ты плохо сосешь. Чтобы у девочки была красивая машина, она должна хорошо уметь писюн сосать. Понятно? Вот я-то знаю, каково это сосать. Потому что я люблю сосать, я мальчик. То есть, ну, я Данил Сахарный. Мне плевать на твою привору, честно, плевать. Мне пофиг там на твою Калину Спорт или Весту Кросс. Там мне даже плевать на твою новую Ниву. Честно скажу, мне плевать. Потому что у меня Део Матис. Пошла вон.

0: образец.
1: Мальчики, привет.
2: Образец у тебя же?
1: У меня образец 54-й.
3: Я тебя прекрасно понимаю, друг, но убавь, пожалуйста, чувствительность микрофона. Очень неплохо.
1: Я тебе не друг, меня зовут Данил Сахарный. Если у тебя есть какие-то там претензии ко мне, как типа к гею, ну то есть я понимаю. Я понимаю, ты сейчас так себя ведешь, потому что слышал, что я гей. Я это понимаю,
2: что
1: но
2: происходит?
1: К чему это? Почему ты себя так ведешь? Будь нормальным человеком, уважай нас, геев.
3: Найди себе пару, и я тебя не понял.
1: Виолочка, спасибо, солнышко. Я здесь главный сейчас.
4: Не разговаривай с ним, просто кинь в мод себе.
2: С кем, блядь?
4: Это саундпад.
1: Саундпад твоя мама, бестолочь. Пошел вон.
3: Понятно, все. Иди, занимайся.
1: Пошел вон, я тебе сказал. Иди вон, мразь.
3: Ну ты смелый гей.
1: Я, хочешь, мы с тобой можем выскочить?
3: Куда выскочить?
1: Ну а ты откуда? Ты откуда будешь?
2: Я не вижу.
4: Я тоже не вижу. У меня
1: ну и все, я тебя понял, ты меня боишься. Пошел вон. Я себе сейчас буду брать, мне мой мальчик поможет взять в кредит Рено Логан. То есть, ну я уже довольно успешный мальчик.
2: Кто это, блядь? Который в очереди.
1: У меня Рено Логан скоро будет новый, и что? Ну то есть, ты завидуешь или просто тебе плевать?
3: А мне вообще похуй.
1: Пода пошел вон, если тебе похуй.
2: Грешник, подожди ты 5 минут, объясни мне, пожалуйста, кто это, блядь, нет, говорит?
1: Я, Данила Сахарный.
3: Данил, да.
1: Я буду брать себе Рено Логан в кредит и буду ездить по Москве на тусы.
5: Че, какая техника нужна, ребята?
1: Никакая не нужна, а пошел вон отсюда, уебище.
2: Я не вижу, кто говорит, чтобы удалять.
5: Денис, блядь. Денис, тихо. Тихо, пожалуйста.
6: Подожди, а это не то, что вот ты всех знаешь, кто у тебя вот сейчас в роли.
5: Это тот говорит, о чем я тебе говорил. Заходит, его не видно в списке. Не хотите, я помогу? Ну,
2: как это вообще работает, блядь?
6: А закрой, закрой, закрой.
1: Я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь.
5: С Алинкой?
1: Еду куда-нибудь, потому что я Данилка Сахарный. Я сладкий, я таю во рту. Положи меня на губку, и я растаю. Моя сладость будет в тебе навсегда. Я Данил, я сахар, и мне нужна мне пизда. Я люблю хуй в своей жопе.
5: Ну это просто Данчук.
1: Я люблю хуй в своей жопе, большой хуй в своей жопе, потому что
5: ладно,
1: я гей.
5: Ладно, я вайфой пидорас.
6: Поедешь, это будет печалька.
1: Сахаров. Почему ты не поедешь, гамно?
5: Ладно, всем пока, Денис. Байдвой, пидор.
3: Это взломанная комната у нас. Комната взломанная.
1: Взломанный твой жопа.
3: Давай, взломанная, давай. Взломанная,
1: давай. Я взломал твою жопу, дурак. Пошел вон.
3: Это все, нас взломали.
1: Ребята. Я взломал твое очко, дурень.
7: Данилка, охуешь, да. Мягкий знак отведать моего сахара.
1: Хочу, бабобус, хочу. Я хочу его.
6: Слушай, да они все разбежались, слушай.
1: Но.
6: А как ты так делаешь? Расскажи мне, пожалуйста.
1: Я тебе так скажу. Меня зовут Данил. Я имею псевдоним привет, Сахарный папа, мальчик. Папа, я папа, из Москвы.
6: Нет, это, слушай, мне интересно, это, ну, я не хочу твоих секретов знать, не раскрывай, я просто скажу, у меня может такая возможность быть так же сделать?
1: Ну, тебе нужно стать геем для начала, ты, я так понимаю, не гей, и, судя по голосу, уже... у тебя жена есть.
6: Есть жена.
1: Я сочувствую.
6: Я пробовал пару раз.
1: Что пробовал?
6: Говоришь, если снять об этом говоришь.
1: Ну я об этом никому не скажу, ты можешь доверять мне как другу, ведь я гей.
6: Ага, замечательно. Вот так. И ты теперь мне можешь доверять?
1: Я тебе полностью доверяю.
6: Окей, ну скажи, у меня может такая возможность быть, вот стать таким, как ты, невидимым?
1: Конечно.
6: Невидимым.
1: Конечно.
6: А что мне нужно для этого сделать?
1: Ну вот смотри, вот нас таких много.
6: Подожди, да. Извини. То, что я тебя перебиваю. Мне не нужно конкретики. То есть не надо мне говорить, куда нажать, как что. Ты мне скажи в общем, то есть.
1: Конечно.
6: У меня, в принципе, такая возможность.
1: И, конечно, есть такая возможность. Вот, конечно, у каждого есть возможность на то, чтобы дать волю своим эмоциям. Я тоже раньше был, как ты, жалкий мужчина, у которого была жена, дети. То есть обычный жил простой и банальной жизнью, неинтересной и скучной. Потом я стал геем, и меня теперь никто не видит, потому что я скрываюсь от всех, чтобы никто не... Нас много, можешь идти по улице, заметить. Нет, много нас.
6: Но ты для этого слишком активный и агрессивный, как бы, потому что...
0: As we can.
6: Потому что такие люди, да, и не бывают такими агрессивными.
1: Ну, я гей, я просто очень активный, да.
6: Очень активный гей.
0: Да, Макс.
1: Это очень активный. Активный.
6: Очень активный. Ну, слушай, а почему ты... Почему ты геешь именно в танках, а не в других?
1: Ну потому что в танках здесь все геи почти, пидоры.
6: Подожди, а как вот все говорят, пидорас, да? Ну это же грубо.

0: долбоёбом назвал. Как ты можешь со своего
1: сознания? О боже мой.
0: Таким, а?
1: Ну потому что мне кажется, что ты меня обманываешь, потому что думаешь, раз я гей, значит я дурак. Я понимаю твой намек, козел.
2: Да понюхай жопу.
1: А ты откуда? Ты был в ЦУМе или нет? В ЦУМе был хоть раз магазин такой?
0: Или нет, слушай, из-за границы.
1: А, из Америки.
3: Привет, как дела? Я пиздец, право, бля, программа для
1: голосовщики. Можешь сказать никнейм вот этого долбоеба, который это включает?
0: Чувак, я сейчас скажу, я из-за границы, там, где уважают всех геев.
1: Ну да, я тоже из-за границы, но я из Украины.
0: Нет, я не из Украины, а с другой стороны, я из Финляндии.
1: А, Финляндия. Там геи все, да,
4: знаю.
0: Ну, кто-то это как бы приветствует, ну, то есть полностью вот так и одобряет, и защищает вот так. Но дело не в этом. Я не имею ничего против этого, я тебе просто скажу, что ты человек, который просто очень скучает. Найди свою, я знаю, что ты не гей, ты хороший человек.
1: Я гей.
0: Ты просто сидишь, троллишь вот этих всех пацанов.
1: Нет, я гей, я самый натуральный гей.
0: Пич ты не активируешь, и ты прекрасно это понимаешь. Если бы ты был геем...
1: Я гей.
0: Я тебе скажу, что гею...
2: Я хочу пиццы, мне плевать на все, что ты скажешь дальше. Я знаю только одно, я хочу пиццу, и мне плевать на все остальное.
0: Ой, красава, красава. Вот я тоже хочу пиццу, но я сейчас на даче, блядь, и мне не заказать ее, понимаешь?
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот меня зовут Данила Сахарный Мальчик, если бы мы с тобой встретились, ты подарил бы мне куртку кожаную?
0: Так, ну давай, ну ты меня совсем за маленького держишь, да, наверное.
1: Не, а кожаная куртка, ну за 118 тысяч ты мне мог бы позволить купить?
0: Да нет,
5: ты пидорас, блядь!
0: А, это второй такой же. Ребят, расскажите, как вы это делаете. Дайте мне тоже.
1: А скажи, пожалуйста, никнейм вот его, кто это делает.
0: Я не знаю, я не вижу, у меня.
5: Уёбище нахуй!
1: Скажи, пожалуйста.
0: Скажите мне, пожалуйста, кто это делает, ну, как мне с таким стать, как вы, в смысле, чтоб невидимым?
1: А зачем тебе это нужно?
0: У меня есть куча ребят, которым бы я хотел бы пообщаться, вот так вот, как вы, ребят.
1: Это очень правильно, потому что по-другому они не понимают, эти танкисты.
0: Да, вот.
5: Я с такими долбоёбами в стране живу.
0: Вы прям в точку попали, и мне вот это вот...
1: Мы геи, мы всегда попадаем в нужную точку.
0: Ну не важно, я могу стать геем, если надо будет.
1: Вот этого. Это уже правильные мысли настоящего мужчины.
0: Да, ну есть какие-то парики.
5: Да хуй я ложил на твое мнение, долбоем, блять.
0: А это неправильный гей у нас говорит.
1: Это да? Вообще-то ужасный какой-то гей. Фу.
0: А его отругаем за это.
1: Да, давай. Фу на тебя, говно.
5: Я в Чечню мать сдохну.
0: Пошел отсюда, противный.
1: Противный, фу. Гадость какая, мерзость.
0: Ну слушайте, ребят, поможете хотя бы намеком небольшим?
1: Да, можем.
5: Ну, блять.
1: Приезжай в Украину. Здесь все такие.
0: Никак, либо я сейчас выйду и у нас наша связь закончится.
1: Связи не будет, только половая.
6: Крышки.
2: Да.
1: Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте.
7: Здорово.
1: Это я, Данила, Сахарный Мальчик. Как у вас дела?
7: Выкинь его нахуй.
6: Ясно, что. Да он его не выкинуть. Этот баран зашел просто и вышел.
1: Я
6: и
1: не баран. Я Данилка. Данилка, закройся, Сахарок. Данил. Слышишь, откуда ты? Давай выскочим. Морду тебе набью.
6: Закройся.
1: Унижу тебя, обоссу. Хочешь? Пожалуйста.
6: Конечно, хочу.
1: Ты лох. Ты откуда?
7: Кристал, выруби эту
1: хрень. Откуда ты, скажи,
6: да
1: пожалуйста.
6: Это не я.
1: Вот скажи, откуда ты, говно?
6: Я же тебе говорю, с Москвы.
1: Я понял, я тоже из Москвы, у меня кожаная куртка из ЦУМа. У тебя такая есть?
7: Да вырубите пидораса, блядь.
1: Пошел вон.
6: Я говорю, это зашел просто алкаш малолетний зашел и вышел одновременно с команда.